0: плане того, как они сегодня влияют на человеческую жизнь. И то, что наша медицина в строительстве пирамид видит некий феномен, это ведь тоже примечательно. И факторы выздоровления, и многие-многие другие. Я бы от них не отмахивался.
1: Я тоже, но вы знаете, что настораживает?
0: А вот ДТП – это вопрос другой. Это не надо смотреть не в ту сторону, когда едешь по дороге.
1: Правильно. Но ведь, знаете, как говорим мы, хирурги, что вот умирающему перед смертью становится легче. Вдруг вот эти самые благостные влияния пирамид всего лишь какой-то наркотик, который в дальнейшем, ну, к примеру, разрушится эти пирамиды или еще что-то. И люди останутся, как говорится, вот наедине со своими болячками. Эти болячки резко обострятся. Может быть, это, попросту говоря, некий неестественный стимулятор вот благостности состояния человеческого тельца.
0: А почему ж неестественный? Самый, что есть естественный, ведь человек, он живет среди мифов. И если какой-то даже миф, если отвлечься от реальности закономерных каких-то результатов воздействия пирамиды, а сказать, что это все вымысел, но даже если бы это был вымысел, и он помогает кому-то выздороветь, помогает кому-то даже уйти в вечность, но уйти спокойнее, безболезненно, уже за это мы должны быть признательны. И тем, кто строит пирамиды, и тем, кто их пропагандирует.
1: Может быть. Но я вот хочу привести даже такой пример. Ну, вы знаете, я тут строю себе коттеджик. Я вам показывал планы, карты. То есть там нормальный такой трехэтажный коттеджик скромный. И вроде вот отошли, наконец-то, наши архитекторы, да, вот от этой дурацкой привычки, которая, видимо, еще вот со времен там сталинских лагерей и тюрем пошла, когда строились вот эти модные красно-кирпичные жуткие вот эти строения. Ну, то есть люди выходили из мест заключения, из общака брали деньги и строились, и, в общем-то, так сказать, то же самое. Вот от этого только отошли. Значит, сейчас более-менее все это стало эстетически оформляться. И тут прям вот напротив моего участка один строит, вот чтобы вы думали, вот стеклянную вот пирамиду, у него дом будет в форме стеклянной пирамиды.
0: А вас говорит зависть или отрицание пирамиды?
1: Вы знаете, я, в принципе, не могу, ну, прям так отрицать пирамиду, потому что это же его право, да, но я слабо все-таки верю, что всем биологическим существам, вот людям, да, приносит радостное чувство именно одна геометрическая форма. Мы проводили даже, вы знаете, такие эксперименты. Брали женщин-доброволецов, естественно, и сажали их на долгий срок в предметы замкнутые, которые совершенно разных геометрических форм. То есть одну женщину сажали в пирамиду, другую в куб. Ну, ей было гораздо проще в кубе, поскольку у нее кухня квадратная, вот 10 метров, где она живет, и ей было привычней. Вот, значит, одну посадили в кеглю даже. То есть вот она, знаешь, в кеглю может перемещаться туда, вот в маленькую. И вы знаете, вот сферическая женщина чувствовала себя лучше всех. То есть ей не было так сначала легко и просторно, как вот пирамидально женщине, но результаты конечных тестов показали, что все-таки сферическая форма, она более оптимальна для живого существа. Ну вот представьте, да, вот птицы, они несут все-таки яички круглые, правильно? Человеческая плацента, она тоже, в общем-то, круглая. И как только человек появляется на свет, его начинают окружать углы. Причем раньше он появлялся на свет в пещере. Пещера не была, так сказать, квадратичной формой. И, кстати, не была и пирамидальной.
0: Нет, но углы появились с началом цивилизации, что бы мы там ни говорили.
1: Вот кто строил? Вот смотрите, я тут могу заподозрить тоталитаризм со стороны архитекторов.
0: Какой тоталитаризм? Просто нехватка помещений. Когда начинается дележ. Вот пещеру начинают делить на несколько частей. А как? Приходится делать стены. Точно так же, и когда строятся дома, попробуйте построить какой-нибудь дом вот в наших условиях без углов. Это огромное количество материала у вас уйдет. Это будет много дороже. Хотя можно привести примеры, допустим, юрты, и каких-то других таких оклуг, сферических таких жилых помещений. Но это Условия жизни.
1: Ну, ласточкины гнезда. Почему птица свободная?
0: Да, почему человек не летает так, почему? Как ласточка? Да. Вот тогда вот и возникает вопрос. Летал бы, жил бы в таком же гнездышке, как она.
1: Но все-таки я вот по нашим тестам хочу сказать, что каждый человек чувствует себя комфортно в помещении, вот, которое предназначается именно ему. И вот, ну да, пирамиды, хорошо, но ведь заметьте, они же не жили в пирамидах, вот египтяне те же.
0: Они там... Вы знаете, не был свидетелем, не могу сказать. А может, и жили.
1: Но они там тогда, получается, умирали, потому что там находят только их трупики.
0: Так, а может, они жили в других пирамидах, типа чумов. А, вот... Еще конечно. Так что здесь, ну, честно скажу, вот если бы меня поселили, как в вашем эксперименте, в какую-нибудь сферу, вот я бы из дискомфорта никогда бы не вышел, потому что мы все же привыкли уже геометрически к прямым углам.
1: А вот как вы думаете, если ребенка, вот он появился, да, как говорится, пуповину перерезали и поместили все-таки в сферическую
0: не
1: комнату?
0: Не надо Тарзанов воспитывать в 21 веке.
1: Нет, ну, естественно, мы не сможем не сейчас, надо. К сожалению, такие эксперименты делать.
0: К счастью. Да. Тут вам дай волю, вы бы тут все человечество по яйцеклеткам бы рассовали, и мы бы потом... Бог весть, чем закончили.
1: Ну да, мы ученые такие любопытные. Вот иногда, конечно, делаем перегибы. Но все-таки мне кажется, что сама геометрия нас окружающая и кажущаяся удобной, она навеяна вот именно все-таки вот архитекторами. Сами-то они заметили, как живут. Они любят большие арки. Опять же, откуда стремление вот сейчас в домах делать арки? Вот даже вот перегородки. Там, это капитальная стена? Он спрашивает меня, приходит, говорит, капитальная у тебя стена? Ну, когда я продавал, знаете, что я ел, то все. Я говорю, нет, можно ломать. Он, я тут, говорит, арку сделаю. Именно арку круглую. То есть все-таки тяга к сфере. И мне, кстати, кажется, что если бы люди жили бы в такой естественной среде, тогда бы и не было между ними какой-то агрессии вот этой. Потому что он напьется, вылезает из своей этой квадратной комнаты и там лезет к соседям буянить.
0: Я еще раз хочу подчеркнуть, что магия круга — это и во многих религиях отражена, и просто вот в традициях, в верованиях народов круг, ведь это же ограждение от всей нечисти.
1: Да,
0: это действительно сохранение себя, сохранение своих родных, сохранение своих интересов даже. Так что, я думаю... Давайте разнообразить те фигуры, в которых мы живем. И не ограничиваться только квадратами.
1: Ну, а вот если бы вам сейчас, ну, было бы, скажем так, доступно самому для себя, для своей вот семьи спроектировать жилье, вот в идеальном виде...
0: Несколько лет этим занимался. Вот и в этом отношении. Мне, конечно, далеко, я не риэлтор. И,
1: да нет, мы-то только продаем, мы же не это.
0: Но вы правы, что... И я сказал, что вот в одной из стен, ну, давайте вот сделаем арку вот с кожей там еще. Чтобы вот действительно было как-то вот... Ну, не замыкаться все время вот в эти прямоугольные вещи. И... Тут должна быть большая палитра вариантов.
1: Конечно, конечно. И тут мы, кстати, еще плавно переходим к воздействию цвета на человеческую психику. Потому что мы проводили тоже эксперименты. То есть вот сажали нескольких женщин в сферические комнаты. То есть, казалось бы, нейтральная такая, да, среда, сфера. Она не выступает никак, не давит. Достаточно объемная. То есть не как вот батискаф, а большая. И изнутри покрывали совершенно разными оттенками. То есть светло-салатовая краска сплошная, да. Ярко-желтая, красная, просто, ну, почти черная, так немножко в темных тонах. И, в общем, месяц они там жили. После этого мы смотрели на вот эти результаты. То есть наши психологи, они их тестировали. И вы знаете, вот те, которые салатовые, сферические, они показали лучшие результаты. Их глаза лучились теплотой. Вот после этого они, кстати, и...
0: Я думаю, скорее всего, у всех у них психика двинулась, потому что... Но невозможно находиться в каком-то одном колорите. Вот я просто могу высказать свое мнение, что цветовая гамма — это действительно давно уже художниками, и не только художниками, проанализированный спектр чувств человеческих, какие цвета теплые, какие цвета холодные. И это же старый-старый эксперимент, самый натуральный, когда вещь черного цвета кажется значительно тяжелее, чем вещь белого цвета, хотя на самом деле это идентичные по весу вещи.
1: Типа белый полнит, черный...
0: Да, совершенно точно. И в этом отношении я считаю, что у человека в жизни должны быть все цвета. Одни цвета должны для него отождествлять радость, другие – грусть, третьи. Вот почему, когда дарят цветы девушке, любой нормальный кавалер очень внимательно отнесется, а какой цветок он сегодня хочет подарить. Конечно, здесь есть, как говорится, спасательный круг. Любить любимые девушки, цветы, которые она любит. Вот одни и те же каждую встречу.
1: Да, есть такое.
0: Но если это не делается, то подбирается, что под цвет неба, сегодняшнего неба.
1: Ну, в принципе, цветы – это как язык даже. Это же можно, практически человек дарят цветы, дарят язык. Он говорит, что...
0: Язык цветов – это отдельный совершенно. Ну, это ведь и название цветов, сорт цветов, и самое главное – гамма красочная. Вот те краски, которые в букете, ты хотел бы букетом сказать о чем. Так что здесь, когда говорят вот салатовый, вишневый, там голубой, синий, ни один цвет нельзя сбрасывать со счетов, потому что главное, чтобы это были цвета жизненные. Вот. Даже черный, который почему-то все вот у нас принято относить к траурным. На самом деле это цвет земли.
1: Конечно.
0: Это
1: конечно.
0: Цвет, который тоже необходим в повседневности. Чисто к траурным. Ни в коем случае нельзя его отодвигать.
1: А вот, Сергей Николаевич, по-вашему, почему так повелось, что цветы дарят вот именно мужчины женщинам? Ну, а вот не наоборот. В принципе, мужчина, как добытчик, он должен женщине, и мы это не раз говорили, и призывали даже дарить, к примеру, на свидание там кусок мяса или пачку пельменей.
0: Вот, честно говоря, я несколько моложе. Я не застал те времена, когда, выходя из пещер, мужчины, как говорится, бегали за мамонтами и затем вручали женщине кости.
1: Но они, кстати, не бегали.
0: Они
1: были дико трусливые, наши предки.
0: Ах, они копали ямы, вы хотите сказать? Несчастный мамонт свалится, там добивали.
1: Я подозреваю, что они были, по сути дела, даже падальщиками. Ну, представьте себе, первобытный человек, слабый, голенький, еле, скажем так, ошерстленный. Как он может там кого-то загонять? Я очень сильно сомневаюсь вот в этом плане, что история, она...
0: А вы забываете, что тогда был матриархат. И если мужик не добывал мяса, женщина его просто выгоняла из пещеры. И...
1: Никуда.
0: Катись куда хочешь, но без мамонта не возвращайся. Так что здесь, извините...
1: А какой тогда из них первый мужик принес, интересно, ей вместо вот ляжки?
0: Я еще раз подчеркиваю, что я не был очевидцем этого момента. Я родился чуть позже. И если говорить о том, почему мужчина именно дарит цветы, то я думаю, что это все-таки уже как бы традиция периода, когда мы, к счастью, от матриархата избавились. Когда мужчина стал главой семьи, патриархат – это сегодняшняя реальность. И он... с высоты хозяина дома, главы, иногда вот делает такую любезность даме.
1: Но, тем не менее, я вот знаю, у нас там проводились тоже эксперименты, когда вот ему все время вместо зарплаты давали цветы и говорили, ты принесет цветы и подари. И ее терпение, в общем-то, иссякло. И вот,
0: Люся, вместо зарплаты, да? Она должна убить его, как минимум, на второй месяц.
1: Практически так и было. То есть он пришел к нам побитый, и мы его, в общем-то, просто зашивали, прям скажем тут. Но, тем не менее, может быть, как-то имеет... Вот что есть политика, да? Реально, ведь политика не есть даже строительство, это не есть там взаимоотношения между там определенными народностями, да, и даже, может быть, не экономика, а это прежде всего отношения между мужчиной и женщиной, то есть совершенно два разных существа. Мы проводили эксперименты, это как инопланетяне, вот одни марсиане, другие вот там, скажем, земляне. И вот налаживание взаимоотношений между ними, честных отношений, это и есть результат и цель любой политики. Просто люди, мне кажется, боятся в этом признаться и сказать, да, я вот там, я хочу построить коммунизм, вот он говорит. На самом деле он не хочет построить коммунизм, а он хочет, чтобы отношения между мужчинами и женщинами складывались определенным образом.
0: Вы говорите о скрытной части политики, потому что действительно, ведь двигатель

0: констатировал со всей определенностью, что экономические санкции нанесли этим странам меньший урон, чем нашей стране гуманитарная помощь. Потому что именно уничтожение собственного производства и собственного производителя – вот первый результат потребительского ожидания помощи из-за бугра. Но эти времена, к счастью, прошли. Сегодня даже сыр, который в мышеловку кладут, уменьшается и уменьшается. И пора уже нам выбираться из трясины, в которую забежали под впечатлением иллюзий.
1: Но ведь смотрите, они же пошли дальше, я имею в виду буржуазных деятелей. То есть, прекрасно поняв всю эту фишку, что сейчас мы уже ужались до состояния кулачка сухощавого, но все-таки кулачка, они начинают дикую, скажем так, культурную пропаганду против нас. Огромное количество телепрограмм, которые, ну вот на мой взгляд, они...
0: Вот, кстати, до вот этого Останкинского пожара как-то сижу, занимаюсь делами, краем глаза смотрю телевизор, а потом просто прошелся по всем программам, вот переключаешь, чтобы посмотреть, что идет. И в тот момент из 9 каналов, которые вот я просмотрел, продукция отечественного производства шла на 2.
1: Вот, пожалуйста.
0: На остальных шли в основном или американские фильмы, или американские какие-то музыкальные клипы.
1: Кстати, сложно представить, чтобы у них там целиком шли вот наши музыкальные клипы, да, и вот...
0: Это не то, что сложно, это невозможно.
1: А как вот быть с этим? Как быть с этим? Может быть, стоит все-таки вот действительно всех телевизионных деятелей, особенно политических аналитиков, отправить на пенсию, сказать «до свидания, дорогие друзья», и вернуть вот ту, пусть там, тоталитарную телевизионную систему, а были просто дикторы, когда они говорили «да, там мы там 50 мешков пшеницы собрали», к примеру.
0: Я вот здесь, давайте, как говорится, мухи отдельно, котлеты отдельно.
1: Да.
0: Потому что я всегда против движения задним ходом. Мы пусть наделали ошибок за последние 10 лет, пусть не смогли преодолеть общество от ряда преступных решений, но создана и очень серьезная база для завтрашнего дня. В том числе, ведь если сегодня мы опять монополизируем средства массовой информации, монополизируем идеологию и скажем, все должны думать только так, как считает агитпроп господина Абрамовича, например, или еще что-то, то общество, ну я не знаю, может разразиться такой кризис, который не существовал еще даже в фантастических романах.
1: А с другой стороны, извините, если дать обществу разбалансированную мысль самостоятельно...
0: Единственное, что сразу же подчеркнуть, это то, что нам нужно вернуть ваших коллег, господ журналистов, к чувству ответственности за слова, которые говорят, за сюжеты, которые показывают.
1: Нет, они мне не коллеги.
0: Потому что вот полная сумятица в двух понятиях. В понятии свободы слова и в понятии безответственности за слово сказанное приводит порой к трагичным для общества и государства последствиям. Так это когда честному человеку невозможно доказать, что он честный, а бесчестный, наоборот, празднует победу, потому что у него есть деньги, и он проплачивает соответствующую информацию.
1: Так это мы как раз и видим вот печальные последствия вот этой, к сожалению, свободы слова, СС сокращенно, потому что журналисты сами из себя делают звезд уже.
0: Вот. И вы знаете, я вот когда смотрю некоторые наши новостные передачи, и сидит очень умный человек, я понимаю, что он умный ведущий, и он начинает говорить, я считаю вот то-то, то-то.
1: Вот,
0: я говорю,
1: да
0: не надо мне, что ты считаешь, ты расскажи,
1: вообще,
0: что случилось.
1: Да, вот совершенно верно.
0: Что ты меня тут начинаешь учить жить до того, как раз... У тебя есть информация, у меня нет. Вот ты скажешь, я сам буду что-то считать.
1: Да, за меня, дескать, не
0: да.
1: надо ничего.
0: А вот,
1: верно.
0: К сожалению, вот до сих пор вот эта манера привелась, вот это менторское получение...
1: Типа я тут сижу, я тут, да.
0: Поэтому вот здесь надо, конечно, заземляться, и речь идет о культуре средств массовой информации.
1: О культуре подачи этой информации.
0: О культуре подачи. Вы знаете, даже о культуре русского языка.

0: языка, потому что когда мы часто видим, слышим вот этот полузападный такой вот сленг или там еще вот эти, когда мы не переводим нормально на русский язык, а говорим по-прежнему Башкортостан, там еще что-то такое. Ну, думаешь, ну, господи, ну, мы же русские люди-то все-таки. Мы должны все-таки понимать, что есть язык, который шлифовали поколения. Давайте относиться к нему бережно.
1: А тут, кстати, еще вот один, помните, сказал буквально недавно, чуть ли не сегодня, и говорит, те, кто считал меня волшебником эфира, огорчились совсем.
0: Ну, великий, могучий русский язык. На то и великий, и могучий.
1: Сергей Николаевич, давайте сейчас прервемся буквально ненадолго, а затем продолжим нашу беседу. И мы продолжаем нашу беседу с Сергеем Николаевичем Бабуриным. Соответственно, мы обсуждаем самый разный спектр тем, в том числе вот и прошлись по журналисту. В принципе, это же очень печально иметь профессию журналист. Вот вы никогда не ощущали...
0: Почему печально, Александр? Это не просто не печально. Это, я считаю, может быть и счастьем. Я знаю людей, которые мечтают быть журналистами. И я считаю, что журналист – это одна из самых престижных сегодня профессий. Но одновременно, конечно, журналист журналисту рознь.
1: Вот если человек именно думает о престиже профессии, то это очень плохо. Потому что вот вам же наверняка тоже доводилось...
0: Нет, я опять не соглашусь. О престиже нужно думать, потому что и нужно стремиться, чтобы профессия имела авторитет в обществе. Но мы давайте посмотрим правде в глаза. Сегодня в обществе считают большинство ваших коллег некими социальными проститутками.
1: Правильно.
0: Простите меня за терминологию,
1: совершенно,
0: но это
1: совершенно согласен.
0: Обслуживание то одного олигарха, то другого, смена политических взглядов, как перчатки, в зависимости от того, кто въезжает или выезжает из кабинета в Кремле. Ну, это уже не журналистика, это уже...
1: Матрасик, ну, называется.
0: Что-то такое.
1: Но здесь вот я об этом-то и хочу сказать. Ведь вам же тоже наверняка доводилось встречаться с журналистами, которые основной своей целью вот преследуют быть рядом. То есть быть в курсе. Именно быть в курсе большой политики. Чтобы потом на каком-то приеме можно было сказать, а я вот там толкнул Путина под столом ногой.
0: Вот я не знаю, кто кого там когда толкает ногой, но журналист, если это настоящий журналист, должен быть всегда в гуще событий, он должен знать самую ценную информацию, самую секретную информацию. И поэтому я считаю, что это нужно приветствовать, когда журналист проникает на место происшествия за 5 минут до того, как что-то случилось.
1: Это, конечно, но при этом он не должен создавать вот из самого себя культ личности некой.
0: Что-то меня потянуло вот все время с вами не соглашаться, Александр. Потому что я против культов.
1: Культов, конечно.
0: Но если человек заслужил своей позицией, своей линией, которую он ведет годами, последовательно, неуклонно, основанной линией на культуре, на уважении, на стремлении максимально быстро информацию получить, довести ее до сведения радиослушателей или телезрителей, то он может быть кумиром. Да, и не нужно бояться, что такой журналист может даже создать свою журналистскую школу. Иное дело, что если он вылез, пользуясь какими-то близкими связями на экономическом поприще, на телевидении, и сразу стал раздувать щеки, и сразу стал великим, то вот тогда, да, тогда это грустно, тогда это смешно.
1: Да, но, к сожалению, не все это понимают. вот что плохо. Это опять же, возвращаясь вот к свободе слова, вот вы сказали, нельзя там возвращаться назад, да, а то, что тут людям предоставили вот так свободно мыслить, приводит к тому, что дикое брожение, то есть что тесто, это же все уже вот лезет. Мы вот смотрим, оно лезет из кастрюли. То есть это нужно вернуть в какие-то рамки, в целях хотя бы сбалансировать это.
0: Вот, Александр, давайте слово «вернуть», оно всегда очень опасно. Нужно восстановить культуру слова. Восстановить, не возвращая никуда, а формируя на новых началах настоящую журналистику, настоящую систему социальных репортажей. Ведь действительно, когда посмотришь порой выпуск новостей, и там показывают только убийства, террористические акты и какие-то другие вещи. В результате после выпуска новостей хочется сказать, что всем предлагают застрелиться или повеситься от тоски, потому что ничего светлого и хорошего такого не бывает.
1: Грузит, конечно.
0: У нас ведь перестали показывать. Ну, в последнее время чуть-чуть пытаются, но очень слабко. Слабо и непрофессионально, но перестали показывать победы.
1: А может быть, их нет уже? Вот, может быть...
0: Вы знаете, есть.
1: А вот какая ближайшая была победа, вот, на ваш взгляд, которую вот не осветили?
0: Давайте, опять же, под словом «победа» не понимать обязательно хоккейный или футбольный матч.
1: Естественно, нет. Ну, хотя бы сохранение стабильности на какой-нибудь, ну, на каком-нибудь поприще.
0: А когда вот, допустим, в засуху, ну, вот, допустим, у нас вот в Омской области... Есть такое хозяйство «Золотая Нива». И это хозяйство, несмотря на чудовищно плохие погодные условия, используя американскую, немецкую технику, отечественный опыт, но фантастически большой собирает урожай, это победа. Вот это конкретная победа. Ну, вы прочитаете хоть в одной газете, даже Омской об этом. Или в какой-нибудь репортаж. Да ни за что. Вот если бы там сгорел сарай в этом хозяйстве, об этом передали бы на первых полосах. И ведь то же самое можно сказать и о многих регионах. Вот я буквально несколько дней тому назад был в Орле и присутствовал на... большом празднике, хотя он размерами маленький, но значение его большое. Туда прилетело несколько самолетов из Норильска, и по инициативе Норильского никеля туда привезли людей, семьи норильчан. Когда глава семьи вышел на пенсию, как говорится, и захотели они переселиться на большую землю, вот выполнена была программа строительства жилья. И вот сотни жителей Норильска переселилось в Орел. И я присутствовал, когда был праздник, где губернатор, председатель Совета Федерации Егор Строев, руководители Интерроса и Норильского никеля вручали людям ключи от квартир. Вручали им сертификаты на собственность. Вот это, и надо было видеть этих людей, потому что действительно о них заботятся. Им облегчают жизнь, им помогают жить в новых условиях. Вот это праздник. Вот, но ведь об этом же... Ну, хорошо, я думаю, орловские средства массовой информации сообщат, но ведь все остальные будут писать опять о каких-нибудь взрывах, каких-то террористических актах. И о той же Чечне у нас что? Кроме Чечни других нет новостей, других субъектов федерации нет. Я уверен, если бы поменьше о Чечне несколько лет тому назад писали, у нас бы вообще не возникло этой проблемы. У нас бы не сформировался ни этот бандитский режим Дудаева, и не было бы этой дикой войны, когда не поймешь, что делало российское высшее командование и зачем, и не поймешь, почему все время ублажали этих террористов в Чечне.
1: Кстати, вот подача информации от меня еще возмущает вот в новостях из Чечни. То, что их называют по именам, то есть как бы создают героев. Да. Мне достаточно
0: Александр,
1: сказать,
0: уже то, что им дают эфир, это называют, это антигосударственная деятельность.
1: Конечно,
0: я не буду критиковать одну известную нашу телекомпанию, она дружественная «Эхо Москвы», я не хочу у вас дома, находясь, говорить то, что я думаю о ваших телевизионных партнерах, но это антигосударственная деятельность, когда этим бандитам предоставляют слово больше, чем российским военным или тем, кто у нас нас обеспечивает восстановление мирной жизни на территории Чеченской Республики.
1: Целиком с вами согласен. А вот что касается Норильска, мне эта тема несколько близка, я там достаточно много раз был. Вот вы согласитесь, что вот эти 100 семей, да, всего 100 несчастных семей из Норильска, которые наконец-то смогли уехать оттуда. Там же ничего, кроме озера Лама, в окрестностях прекрасного нет.
0: Но, вот вспомните «Долину мертвых». Александр, не 100, а больше 300.
1: Но это все равно капля.
0: Значит, во-вторых, это же первая ласточка. И глядя на них, остальные уже будут ориентироваться. А есть у них шанс что-то получить там, на большой земле, или нет? А ведь задача, вот допустим, вот есть такой город Заполярный, где один комбинат в этом ЖРАО входящий работает. Там работает 2000 человек. Ну, с учетом членов семей, значит, ну, 6000 человек. Больше в этом городе нет ни одного производства, а живет 25 тысяч. Вот представляете, сколько нужно людей там содержать, которые безработные, которые не знают, чем им заняться. И, конечно же, нужно целенаправленную переселенческую политику, чтобы и восстанавливать центральную Россию, которая обезлюдила. Вот Егор Семенович Строев во время нашего разговора привел страшные цифры. Он просто сказал, что после Петра за 100 лет численность жителей Орловской области удвоилась. За следующие 100 лет в 19 веке численность жителей Орловской области опять удвоилась. А за 20 век численность жителей Орловской области в два раза сократилась. Причины тому, конечно, общеизвестны. Это Первая мировая война, Вторая мировая война. Но и была еще причина освоения целины, освоения других наших просторов, когда мы черпали из центрального Черноземья. Конечно, нужно расселять и в Сибирь, и на Дальний Восток, осваивать эти пространства. Но когда здесь, на Вологодчине, у Ярославля, такой, да, у Костромы или у того же Орла едешь, и в течение десятков километров не видишь ни одного населенного пункта, ни одного огонька, то думаешь, это ненормально. Это нужно исправлять.
1: А вот скажите, вот такой банальный и тупой вопрос. Откуда в деревнях берут средства на выпивку? Вот люди живут впроголодь. Я, например, реально знаю, что вот в одной из деревень, находящихся под Смоленском, человек зимой умер просто от голода. Ну, при этом был пьян. Это действительно так. То есть это же ужасная ситуация.
0: Я открою вам секрет. Я в деревне не живу. Поэтому я не знаю. Но это реальный факт, что у нас сегодня через спаивание населения, конечно, как говорится, кто-то имеет выгоду, как бы притупляя социальный конфликт, когда русский мужик пьет, ему не до разборов с начальством.
1: Он спит, конечно, получается. Да.
0: Но на самом деле это огромная социальная беда. Деревня, вы сами совершенно правильную вещь отметили, что у нас в деревне сегодня водка – это уже враг, наверное, номер один.
1: И они же умирают в деревне. Откуда вообще берется, извиняюсь, колбаса, молоко сейчас в стране? Вот,
0: значит, вот здесь, опять же,
1: понимаю.
0: Констатируя проблему пьянства, не нужно сразу перечеркивать и думать, что все, деревня у нас погибла. Города у нас погибнут первыми. Давайте мы это сразу истину подтвердим.
1: Не согласен.
0: Вот, вот это никого не будет интересовать.
1: Потому что я наблюдал, я это видел своими глазами, что происходит сейчас.
0: Когда в городах перестанут подпитывать из-за рубежа, в деревнях еще будет что есть. И в этом отношении вот я действительно только что был в Орле, я могу что сказать. В Орле молоко стоит 3-4,30 за литр. Вы в Москве видели такое молоко?
1: Нет, конечно. Не видел.
0: И, допустим, когда вы вот здесь встречаете у нас молоко рублей за 10, там, 1% или 0,5%, то в большинстве российских регионов это считается отходами. Это не молоко. И в этом отношении, конечно, многие продовольственные вещи в Москве вызывают вопросы. Почему, допустим, вот на то, в тех же прилегающих областях не закупать молоко, чтобы оно в Москве стоило 5, 6, 7 рублей?
1: Нет, Сергей Николаевич, мне кажется, вы все-таки опираетесь больше на какую-то такую статистику, не связанную с реальной жизнью.
0: Я вот... Только что мною виденное. Я же не говорю сегодня. Вот я вот бывал и в Костроме, и в Волге, но бывал раньше. Я говорю только свежее.
1: Надо будет вас вот вывести вот в Смоленскую область, именно в те места, куда вот редко кто заезжает. Вот
0: год назад
1: вы ужаснетесь. Да, ну и как вот вы ее нашли? Ну это же как, ну вымирают деревни, то есть там молодежи нет вообще. Если есть,
0: то в этом отношении можно любую другую область приводить.
1: Конечно. Но я вот, я беру то, что ближе.
0: Какое молоко? Правда, многогранно. Можно в одной и той же деревне видеть лежащего у забора мужика пьяного, но одновременно и видеть работающую ферму или еще что-то.
1: Ну, нет. Ферму вообще уже там не увидишь, там она разобрана, понимаете?
0: Есть и такие хозяйства, согласен.
1: Ну, их большинство. Кстати, и средства массовой информации не могут воздействовать на этих людей, потому что им все равно, кто такой там Шамаль Басаев, им это безразлично. То есть люди не воспринимают эту информацию.
0: Александр,
1: у них света уже нет.
0: Не только на деревню, вы посмотрите на заводы, которых тоже нет.
1: Согласен. Я вот недавно приезжаю, а там вьетнамский рынок. Пожалуйста.
0: Ведь проблема ведь очень многогранна. Во-первых, одна проблема заключается в том, почему лодка погибла. Была ли там иностранная лодка, или это мы сами какими-то ошибками командования или техническими, или стечением обстоятельств были виновниками этой трагедии. Но ведь вторая проблема заключается в том, что делали после того, как лодка погибла. Почему у нас спасательных средств, которыми гордились в советское время, не оказалось? Вот час икс, их нет.
1: Растащили.
0: Растащили, разворовали, развинтили, не делали профилактику у подводных лодок, способных оказать помощь Курску. В течение 10 лет не делали. И я просто поражен был, когда при этом наш президент сказал, что синдрома Руста не будет и никто не будет наказан. То есть никто не несет ответственности.
1: То есть типа вроде так случилось, вот оно, как ваза разбилась.
0: Грустно все
1: грустно.
0: Это.
1: А, кстати, знаете, что еще немножко меня вводит в недоумение? Это вот ситуация, я прекрасно понимаю, что, да, погибли люди, там семьи находятся в критическом положении, одобряю, что им дали денег, там, да, по тридцатке, ну, то есть это очень правильно, да, но при этом, то есть эти люди, они служили, грубо говоря, в армии, а вот те, которые в Москве погибли в этих домах, и те, кто уцелел, до сих пор их никак не вселят. Как я не понимаю, как расставляются приоритеты-то? То есть эти вот они не служили, они пришли к себе домой после работы. И как-то
0: я бы не противопоставлял эти вещи, но вопрос закономерно задал бы тоже. Почему жертв терактов государство не возместило последствия, не обеспечило их жизнь? Ведь государство виновато в том, что оно не смогло создать безопасной жизни. Государство виновато. Так что здесь ваш вопрос правильный. Даже не буду спорить.
1: А вот у вас не создавалось все-таки такого ощущения? Мне доводилось общаться с людьми самыми разными. Бывают даже вот такие груднички, которые дико поднялись по деньгам. В один момент разбогатели. То есть начинал он там торговал матрешками, там через год он уже руководитель крупной фирмы, потом, глядишь, он уже на государственной службе, уже типа наворовал у государства, уже строит коттедж, в котором прописаны другие люди. И резко человек становится другим. То есть ведь нужно уметь быть богатым. Это так же, как нужно уметь быть бедным. Но он становится, ну, как бы не от мира сего. То есть он не может заставить себя интересоваться окружающим его миром, да? И, может быть, такая же ситуация происходит вот и там у президента, у окружения. Ну, как, они же смотрят на все это из окон дорогих машин. То есть кондиционер, то все, охрана. Например, вот вывести их, сказать, друзья, давайте вскопайте поле. И вообще, вот как вам такая идея, что поскольку ведь есть же понятие «слуги народа», да, слуги должны жить, в общем-то, грубо говоря, в специальном домике. Даже вот вор в законе, он не имеет права жить с женщиной, то есть он не женат. А здесь человек на государственной службе. Может быть, это сделать нечто типа резервации, чтобы вот слуги народа жили на пайки. Вот, да, буквально на нарах. Если хочешь принести пользу своей стране искренне, да, откажись. Никакие дачи, никаких дач. Весь срок ты живешь вот, ну, как в казарме.
0: А какой срок?
1: Ну, если президент 4 года, переизбрали еще 4 года.
0: То есть, и в идеале, то есть, поселить на вокзале, при этом в той части, которая не реконструирована.
1: Да, да, да, да. Да.
0: Замечательно.
1: Не, ну а как?
0: Нет, ну просто с точки зрения логики вы правы, потому что слуги не должны жить лучше, конечно, чем хозяева.
1: Да.
0: Но проблема в том, что вот здесь ведь эти слуги еще являются частью народа. То есть, вот здесь мы должны их как-то уравнять. Я совершенно соглашусь, что вот эта помпезность так называемых новых русских, она не только к порождению новых анекдотов привела, но она привела к феномену, когда, допустим, у меня сыновья говорят о себе, что мы новое поколение старых русских. Потому что новые русские, так называемые, они в социальном плане оказались чужеродны. Ведь они действительно не вписываются в наши традиции жизни. И своим вот этим вот... Когда они кичатся богатством, когда они деньги свои прячут за рубежом, вместо того, чтобы вкладывать их здесь. Вот для меня, когда мы говорим о национальном капитале, признаком этого национального капитала является не этническая характеристика собственника. Русский – это еврей, или молдаванин, или чуваш, или еще кто-то. А критерий, как он использует свою собственность. Вот если он вкладывает деньги в Россию, если он здесь создает рабочие места,
1: пусть он хоть узбек,
0: это национальный капитал. Да, это национальный капитал. А вот если он, заработав, украв, или ну просто добыв деньги,
1: туда
0: вывозит их туда, да, извините, даже если ты в 10 поколениях русский по происхождению, ты не национальный, ты компрадорская олигархия, от которой нужно избавляться, как от раковой опухоли.
1: А вот скажите, в связи с этим, я, например, не понимаю, почему сейчас Россия тоже вот занялась в плане автомобилей, вот этим ВИН, там, да, регистрацией вот этих. То есть мне кажется, что это великое дело продавать здесь по дешевке угнанные оттуда автомобили. И вообще, видимо, надо привлекать в Россию криминальные бабки оттуда. Откуда? То есть украл.
0: Скупать краденое, вы что?
1: Надо, надо. А чем занималась Америка все это время? Извините. Нет,
0: тогда давайте, вы скоро будете призывать делать деньги на наркотиках.
1: Безусловно. Безусловно. То есть сделать...
0: Вот это опять... Вот
1: украл у бабушки американские деньги, клади в российский банк.
0: Та бесовщина, которая не должна иметь места даже.
1: Привлечение капиталов.
0: Только в надежде, что вашу ночную передачу большинство народа не слушает, я спокойно отношусь к тому, что вы сейчас говорите. Потому что мысли таких не должно быть, что незаконно на воровском, на чем то наживать себе состояние. Это противоречит нашей психологии. Огромного большинства вот этих полутора сотен миллионов жителей России.
1: Именно потому,
0: и
1: что,
0: не нужно
1: потому
0: расшатывать...
1: что мы смиренные, нас и лупят.
0: Да,
1: вот
0: опять путаем божий дар с яичницей. Не надо. Потому что смиренное – это одно. Это безропотность, она недопустима. Когда вот, может быть, правда, я тоже недостатком должен своим отнести. У меня нет вот этой привычки, когда тебя ударили по щеке, подставь вторую. Я обычно даю сдачи. Но, к сожалению, действительно, часто покорность судьбе, она доминирует в общественных настроениях. Вот это давайте менять. Но одновременно нельзя, чтобы у нас в обществе укоренялся принцип. Как говорится, дай Господь, выбей мне один глаз, лишь бы у соседа оба выбили. Вот нельзя завистью строить свое счастье. Нет,
1: тут речь идет не о зависти, это совершенно холодный, а практичный расчет. Почему?
0: Нравами. Вы что? Нет.
1: Хорошо, то есть они, значит, нам поставляют наркотики, там героин из своей Колумбии или откуда ни попадя, создают
0: вот. Поставляет. Да. Я за то, что. Почему я выступал и выступаю против отмены смертной казни, несмотря на то, что вся Европа вопит и кидает каменюки в наш огород? Потому что за торговлю наркотиками расстрел. За тяжкие преступления, за убийство, например, с отягчающими обстоятельствами, расстрел.
1: Сергей Николаевич,
0: за терроризм расстрел.
1: Неэкономично. Вот,
0: значит, это экономичнее, чем содержать 20 лет этих бандитов в тюрьме, кормить, поить, да еще потом они, купив тюремщиков, сбегают на свободу и начинают ловить их по новой.
1: Так, может быть, имеет смысл, скажем так, сделать из них доноров? Ну, а вот, что, а что, а что?
0: Вы так вот и хотите, чтобы мы стали такими же бездушными, как вот эти западники, которых мы ругаем?
1: Да у них-то наоборот, у них лицемерие вот на этой, на доброте такое мерзкое. Вот, ведь, ну, согласитесь, там это Америка, это же какая там демократия, это же вообще фашистское государство, где сосед правильно стучит на соседа, где, да вообще отстой же.
0: Вот
1: помню,
0: там и есть тоталитарный режим, правда, под маской демократии.
1: Ну, хорошо. Хорошо, а тогда надо сделать по-другому. Напечатать тут дикое количество фальшивых долларов и выплеснуть их вот в экономику
0: не
1: Соединенных Штатов.
0: Не надо печатать. Да? Надо вот все те доллары, которые они свалили нам за последние 10 лет, вывалить им обратно. И я уверен, что тогда будет такой кризис американской экономики, что мир содрогнется.
1: А вы уверены, кстати, что вот эти их деньги зеленые, что они реально окупаемые, что это уже не фальшивка, что золотого запаса Соединенных Штатов просто не хватит?
0: Нет,
1: уже
0: у них напечатано столько денег, что они, конечно же, не обеспечены не только золотым запасом, но они не обеспечены даже товарной массой США.
1: То есть практически надувалово идет такое.
0: Почему? Вот давайте ведь посмотрим правде в глаза. Почему натовцы бомбили Югославию? Среди многих других причин, это была стратегическая операция США по предотвращению объединения Европы и появлению евро в качестве мирового денежного эквивалента.
1: Испугались,
0: ведь если бы евро стало реальностью, доллар бы покатился вниз. Вот представьте, в России вместо доллара начинает ходить евро. Все меняют доллары. Курс доллара резко падает. И куда эти доллары идут? Туда, в Америку. Возвращайте. И что там? Мрак, туман и полный хаос.
1: И вы, знаешь, вот сейчас говорите, что вот если там одну щеку подставить, там подставить другую, так они действуют какими методами? Они конкретно в агрессивной форме поддержали, то есть заставили людей дальше, в общем-то, питаться их этой фальшивкой. Ну как, ну...
0: Они не в агрессивной форме.
1: Ну нифига себе, они... бомбежка. О,
0: это не... нет.
1: Ну как? Это вообще они... хулиганство.
0: Это они...
1: Это гоп-стоп.
0: Остановили... развитие экономики.
1: Так вот, это же... Это
0: насильно же... ведь доллары в России никому не всовывают. Но просто российские правители за последние 10 лет так вели себя по отношению к рублю, что рублю многие люди просто не верят. И восстановить доверие к рублю – это огромная задача, которую сегодня решает и правительство, и Центральный банк. А вот дай бог им удачи.
1: Как вы считаете, вот такой вот... потеря кредита доверия к рублю. Это просто результат глупости или это намеренно было сделано?
0: Для одних это глупость, но, конечно же, я уверен, что это стратегическая операция против нашей страны.
1: И значит, это люди, они были...
0: Это та финансовая война, которая всегда была частью холодной. И в этой войне
1: тоже
0: нанесли тяжелое поражение.
1: Ну вот сейчас-то перспективы тоже печальные. То есть идет вот эта культурологическая война мощная. И одно MTV чего стоит? Это же совсем печально уже. И тут-то проигрываем.
0: Не сегодняшнего дня. Эти перспективы, которые нам все эти годы как бы пытаются рисовать. А я считаю, что жизнь начинает меняться. И происходит определенное пресыщение вот этой массовой культурой атлантической. Еще не во всех слоях общества. И вот здесь, по большому счету, идет очень опасное состязание. идет, с одной стороны, пресыщение общества, и когда восстанавливаются наши культурные песенные традиции, восстанавливаются, вновь начинают играть те коллективы, те мелодии, к которым привыкли поколения, но с другой стороны, идет с такой же примерно скоростью, а иногда, может, опережающей, и процесс подрастания поколения, которое выросло уже вот в этих чуждых нам мелодиях, которое выросло на других моральных, культурных ценностях.
1: И вот как
0: когда
1: же
0: эгоизм, же... Вот, Александр, вот да, я просто хочу привлечь ваше внимание к тому, что чем мы отличаемся, не только русские, не только те, кто в России живут, но в принципе основная часть Восточной Европы, наверное. Это ведь, вот когда мне говорят, что я опять о своих цивилизациях говорю, но ведь это же реальный факт, что народы, которые здесь живут, славянские, православные, это народы, которые имеют в основе своей жизни принцип единства, солидарности, сообщества. Иногда это говорят соборность, коллективность, коллегиальность и так далее. А там в основе лежит принцип индивидуализма, эгоистичный. Вот, а сегодня нам, в нашу культуру, семена эгоизма внесены очень сильно.
1: Нехилая инъекция, конечно, конечно. Так вот, вот эти вот груднички, которые ведь вот сейчас вот, так сказать, инфицированы, да, вот этой вот индивидуализмом, они же вырастут. Они же вырастут и будут там, скажем, тоже ломиться куда-то вот там, ну, хорошо, если еще в бизнес. Ладно, в бизнесе индивидуализм.
0: Нет, а вот здесь,
1: еще.
0: А вот здесь, Александр, нам нужно провести четкую грань между индивидуализмом и индивидуальностью. Это похожие очень явления. Но нам нужно, развивая индивидуальность, свободу творчества, свободу самовыражения. Причем не только в журналистике, как это сегодня почему-то считается, но и во всех сферах. И прежде всего в промышленных, в экономических сферах. Не допускать, чтобы это строилось на эгоистических началах. Чтобы интерес человека все же у нас был в русле развития всего общества.
1: А как это сделать-то?
0: Понимаете? А вот это задача и правительства, и парламента.
1: Ну вот первый шаг. Вот давайте вот сейчас мы сидим с вами, и вот в наших руках все, все рычаги. Вот в этом направлении нам с вами нужно сделать первый шаг. Вот завтра издать, скажем, пусть там жесткий указ, и мы будем знать, что специальные люди, так называемые чебурашки с автоматами, проследят за тем, чтобы указ был исполнен.
0: А начинать надо с образования. С системы образования и воспитания. Потому что, чтобы завтра мы могли быть спокойны за страну, нужно начинать воспитывать поколение с горшка. И в этом отношении, вот у меня был в свое время интересный разговор с Соросом. Мы с ним, у нас был такой как бы официальный завтрак, утренний, и одновременно, естественно, знакомство и разговор. И я ему говорю: господин Сорос, вот в ваших учебниках, которые вы издаете в России, история предстает настолько отличающейся от реальности, от того, что было, что это не может нас не беспокоить. Вот возьмите, например, как излагается у вас история Великой Отечественной войны. Это недавнее прошлое. Это события, участники которых еще живы. И вот в учебнике истории для средней школы, на страницах, посвященных Великой Отечественной войне, я не встретил ни разу фамилии, допустим, маршала Советского Союза Жукова, но встретил большой кусок, посвященный герою войны генералу Власову, который якобы воевал со сталинизмом. Вот, вот это перемещение акцентов, смешение ценностей, оно же просто
1: информационная война такая. Да, да.
0: Что мне сказал Сорос? Он говорит: господин Вапурин, а ко мне какие претензии? Я даю деньги, а учебники, авторский коллектив утверждает ваше Министерство образования. И тексты утверждает ваше Министерство образования. Ну, тут мне оставалось развести руками, потому что мы потом посмотрели действительно. Иное дело, что на другие учебники, наверное, господин Сорос денег бы не дал, а на эти дает. Ну, но ведь это наши граждане, соотечественники такие учебники пишут. К сожалению, а государственные органы финансируют или издают, дают благословение, когда ищут деньги на стороне. То есть вот здесь мы проиграли на сегодняшний день много мелких и больших сражений.
1: А, кстати, вы заметили, что мы вот сегодня вот только проигрыш вот как бы, ну, акцентируем. Вот сложно представить. Единственное, на чем мы выиграли, на иммиграции. На иммиграции мы выиграли, потому что это, в общем-то, завоевание русскими мира. Огромное количество русских диаспор, это, наверное, единственное, в чем мы выиграли. Они же несут туда свои традиции, свою музыку, свое искусство. Вот к этому, кстати, вот буржуины, они, в общем-то, не готовы еще. Они не понимают, какую опасность для них таит иммиграция.
0: Вы знаете, я считаю, что это очень важный и позитивный момент, что у нас сегодня все же свободное перемещение через границы. И этот момент надо сохранять, потому что достаточно посмотреть мир, чтобы начинать ценить то, что мы имеем. То, что какие красоты есть в нашей стране, какие возможности есть. И вы можете спросить у любого серьезного бизнесмена, где бы он хотел заниматься бизнесом и где ему было бы лучше заниматься бизнесом. И он скажет, что таких возможностей для бизнеса, как в России, нет нигде. И здесь главное препятствие для нормального предпринимательства – это чиновничий беспредел и метание в законодательстве. Когда идет рэкет со стороны бандитов и рэкет со стороны государства.
1: А давайте вот вернемся сейчас все-таки немножко туда, в Югославию. Ведь картинка-то печальная. Вот как вы себе видите дальнейшее развитие ситуации? Я, например, знаю, что вот до введения туда этого контингента там были русские, которые, в общем-то, со страшной силой выступали за югославов. И не просто выступали, а показательные выступления были в Араховцах. Вот как только появился миротворческий контингент, почему-то вот у меня вместе с ним появилось ощущение, что и там дело проиграно. Не знаю, почему, но так было.
0: Я очень хотел бы надеяться, что ваше ощущение не будет осуществлено в жизни. Но на сегодняшний день деятельность миротворцев там скорее действительно освещает триумф албанских сепаратистов, а не стремление урегулировать ситуацию. И не случайно у нас многие российские политики задаются вопросом, смысл нашего участия там. Особенно сейчас, когда на Западе стали раздаваться призывы провести выборы на территории Косово. Это в ситуации, когда боевики из армии освобождения Косово осуществили этническую чистку, изгнав основную часть сербского и другого неалбанского населения. Там ведь вот почему-то всегда пытаются изображать конфликт между албанцами и сербами. Нет, там есть и еще другие национальности, которые сегодня также утесняются, как и сербы. Более того, те албанцы, которые выступали за мирное решение, за попытку найти компромисс с центральным правительством, сегодня больше преследуются радикалами из армии освобождения Косово, чем сербы. Потому что для них они опаснее. Они показывают, что албанский экстремизм, создание там Великой Албании, это большие беды для Европы в будущем. Ну вот чем это закончится сегодня? Ведь мировое сообщество должно понимать, если они пойдут на признание Косово независимым, автоматически следом идет, допустим, на территории Восточной Европы Приднестровская Молдавская Республика, Абхазия, какие-то другие стандарты уже не сработают. И, конечно, прецедент есть прецедент. Вот тут, когда сразу говорят про Чечню, с Чечней вопрос решен. Там восстановлен конституционный порядок. Если какие-то боевики захотят суверенитета, вперед, пусть едут куда хотят и не мешают восстанавливать мирную жизнь на территории республики. Ну, а в Югославии ситуация очень сложная, очень серьезная.
1: И печальная.
0: И многое будет зависеть от того, как будет работать Россия.
1: А вот вы не думаете, ведь если так вспомнить, там в Албании это все началось реально с так называемого полупа их банков, с финансового кризиса. Вот, может быть, люди-то, которые вот американские, они предчувствовали эту ситуацию и специально спровоцировали и полуп банков, сокращенно ПБ, и в дальнейшем то, что мы сейчас имеем, вот если посмотреть их тайные схемы, то прям вот по накатной дорожке все это. Вот прям вот, вот ощущение такое, что вот это такой хороший план, который
0: значит,
1: удался.
0: В Албании нет. В Албании, ведь давайте мы опять же вот отметим, что ситуация в Албании, ситуация в Косово, они отличаются между собой. Когда разразился албанский кризис 2 года тому назад, там это смело политический режим президента Бериши. И албанцы, они имеют такие проблемы, что Косово для них это дополнительная головная боль. Я во время агрессии НАТО против Югославии был во главе делегации в Албании. Вернее, моя поездка туда чуть предшествовала разворачиванию уже военной стадии, но состоялась уже в период обострения ситуации. И встречаясь с президентом Албании, с другими руководителями, я им объяснял, что военное решение ни к чему не приведет. Кроме как к росту числа беженцев с Албании. Что и произошло потом. И в этом отношении ситуация сложная. Я не хотел бы даже сейчас на ночь глядя затягивать эту тему. Потому что решать такие вопросы нужно на свежую голову, выпив утречком чашечку кофе и... Спокойно.
1: И на балконе, стоя на балконе.
0: Спокойно поразмыслить.
1: Давайте, если вы не против, послушаем, может быть, и телефонные звонки. Уважаемые, звоните. Соответственно, номер я вам напоминать не буду. Это несколько позже, потому что тут у меня, да. Соответственно, ваши вопросы Бабурину Сергею Николаевичу. Поднимаем трубку. Нам доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание беспредельно, попросту говоря.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Говорит Гоблин.
1: Здравствуй, здравствуй.
2: Здравствуйте. Да. Хотел бы вопрос задать вашему гостю.
0: Давай. Пожалуйста.
2: Начнется Армагеддон.
1: Когда начнется Армагеддон?
0: Ну, я хочу вас огорчить, он уже вовсю идет. И его составной частью является то, что население России стремительно сокращается.
1: И, кстати, вот надо понять прекрасно, что это проблема не только России, а всего земного шарика. Потому что Россия, она все-таки очень объемная часть земного шарика. И проблема,
0: может быть, не
1: здесь...
0: всего, потому что этой проблемы нет в Африке. Нет в ряде других регионов, где численность растет. Но я честно скажу, и потому что я славянин, и потому что я русский человек, не хотел бы, чтобы через 100-150 лет на земном шаре жили бы одни негры.
1: Ну, кстати, вот вы знаете, что к этому в принципе идет. Потому что
0: потому что Европу смоет с земного шара раньше, чем Россию.
1: Плюс у них иммунитет гораздо сильнее. У, так сказать, у именно у негров. Они, так сказать, дети природы.
0: Да, и я думаю, что в Америке, Америка ведь она скоро станет вообще черной. Я удивляюсь вот тому благодушию, которое царит в Вашингтоне. Но обратите внимание, я думаю, радиослушатели это тоже давно заметили, что во всех американских фильмах всегда благородному белому герою помогает ближайший друг черный.
1: Юморист причем
0: черный. И после этого нам еще говорят, что у них нет идеологии в кино. Угу. Идеология железобетонная. Потому что им необходимо обеспечивать мир между двумя общинами, белой и черной. И делают они это всегда, в любых боевиках.
1: И очень
0: Но
1: умело,
0: в то же время умело, все бандиты у них, как правило, черные.
1: Нет, ну есть белые тоже подонки такие, но черные свирепые.
0: Очень редко.
1: Да, да. Кстати, такая же ситуация и в Англии. Уже 100% англичанина редко встретишь.
0: Нет, я за то, чтобы, как говорится, мы действительно хранили баланс. Пусть они приумножаются и растут, но нам нельзя отставать. И поэтому нельзя, чтобы у нас европеоидная нас раса попала в Армагеддон, а все остальное как бы было отдельным путем цивилизации. Так что давайте мы останавливать необратимые процессы, пока они еще не набрали силу.
1: А может быть, вот своровать идею стимуляции повышения рождаемости вот у Рейха, у германского?
0: И в чем эта идея?
1: Ну, когда создавались вот такие специальные дома, в которых, то есть, мамы и их дети жили, попросту говоря, ну, не то, что в привилегированных условиях, а в райских условиях. При этом, скажем так, отборнейшим эсэсовцам, таким воспитанным на молоке, просто-таки вменялось в обязанность, так сказать, быть самцами. Да, то есть вот рождаемость поощрялась практически, ну, на таком низком...
0: А зачем нам обращаться только к чужому опыту? Вспомните историю, полистайте ее страницы, и вы увидите, что после 45-го года целая серия решений на уровне указов, на уровне постановлений правительства была по стимулированию деторождения даже у матерей-одиночек. И в этом отношении лет 100-150 тому назад, или 200, ведь бывали случаи, как после 30-летней войны в Германии, когда католическая церковь в Европе, в Германии, ввела многоженство. Потому что Германия обезлюдила. Осталось 30% населения после войны. И для того, чтобы это все исправить, на несколько десятилетий многоженство в Европе стало нормой. Я хочу просто подчеркнуть, что мы сегодня в демографической яме такой, что без стимулирования государством многодетных семей, без поддержки молодых семей, причем поддержки не декларативной, а вещественной, жильем, большими детскими пособиями и пособиями матерям, мы не обойдемся, мы не решим никаких наших проблем. Некому будет служить в вооруженных силах, чтобы защищать даже имущество олигархов. Ведь через каких-нибудь 10-20 лет мы столкнемся с необходимостью, с которой столкнулся в середине 20 века Израиль, что наши вооруженные силы должны будут наполняться и женщинами.
1: Да, да, мы к этому
0: потому придем. Что некому будет служить. Вымираем, не рожаем.
1: И призывной возраст будет с 11 лет.
0: Нет, чепун вам на язык. Вы что? Здесь нет, вот давайте мы уж, как говорится, оставим призывной возраст и постараемся максимально обойтись без участия женщин в вооруженных силах.
1: Конечно.
0: Но
1: конечно.
0: Для этого нужно сегодня думать о завтрашнем дне.
1: Давайте сейчас ненадолго прервемся, опять же, послушаем композицию, а затем продолжим беседу. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» Сергей Николаевич Бабурин. Соответственно, вы можете задавать ему вопросы по телефону, который уже прозвучал. Мне кажется, пришло время уже, наконец, послушать, что нам выкрикнуто из ночного города. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Доброе утро, если можно.
1: Доброе утро. Можно.
0: Еще доброе утро.
3: Здравствуйте.
1: Да.
3: Меня зовут Антон Валентинович Вареников.
1: Здравствуйте.
3: У меня вопрос к Сергею Николаевичу Бабурину.
0: Пожалуйста.
3: Я полагаю, что Сергей Николаевич Бабурин, такую фамилию, как Валентин Иванович Вареников, это мой папа.
0: Очень приятно.
3: Я полагаю, что вы помните.
0: Конечно.
3: Спасибо. Еще раз, с добрым утром.
0: Спасибо, вам всего доброго.
1: До свидания, спасибо. Это была интересная информация.
0: Ну, голос очень похож на Валентина Ивановича даже.
1: А следующий телефонный звонок. Интересно, кто сейчас позвонит? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Хотел бы задать вопрос даже не Бабурину, а ведущему вашему.
1: Угу, давайте.
2: Вот по поводу его высказываний по поводу расовой политики, МСС и прочее, прочее.
1: Да.
2: Вот. А как это можно сделать?
1: В смысле, еще раз сформулируйте поточнее.
2: Поточнее сформулировать вопрос могу.
1: Да.
2: Та политика, которую вот ваш ведущий высказывал, она же применима и к русским в других странах. Она была применяема.
1: Угу.
2: И то, что произошло с русскими в других странах, скажем, в Европе, или в Германии, то же самое.
1: Понятно, понятно. Вы просто несколько невнимательно слушали, извините, значит, речь шла не о политике, там, и тем более не о геополитике. Если, например, технология производства автомобилей BMW хороша, то из нее надо перенимать лучшее. И речь в данном случае у нас шла о программе, которая стимулирует деторождаемость. Эта программа, да, она была в Германии. Вот Сергей Николаевич тоже привел примеры, которые у нас тоже были. Это такие методы стимуляции. И, в принципе, проблема-то насущная. Если ей пользуются даже, там, извиняюсь, эфиопы, и у них есть средства, то почему бы не перенять у них опыт, правильно?
0: Просто надо думать, надо делать и не надеяться, что вопрос разрешится сам собой.
1: Ну, конечно. Само собой это никак не разрешится.
0: Каждой русской семье должно быть не меньше 3 детей. Только тогда мы чего-нибудь успеем.
1: А вот, кстати, насчет домостроя.
0: Это святое.
1: Это святое. Но ведь действительно, это главная причина, по которой люди боятся заводить детей. То есть, например, жить...
0: Не понял. Ну, теперь я вас не понял.
1: Ну как?
0: Как это причина, что боятся заводить детей? Домострой.
1: Вот хорошо. Вот вы бы, например, хотели бы, чтобы у вас... было еще 5 сестренок и братишек, и вы все жили в 18-метровой комнате в коммуналке.
0: А при чем тут домострой? Домострой – это порядок, а не то, что всех засунуть в одну клетку.
1: Так вот и будет беспорядок. Вот это и будет беспорядок. Домострой – это все в порядке.
0: Александр,
1: у одного своя комнатка, ребеночка, у другого.
0: У меня 4 сыновей.
1: Да.
0: И я считаю, что очень важно, чтобы была система воспитания. И домострой, конечно, это может быть не во всех формах современная, но система, когда в семье уважают старшего и старших. Ведь нам нужно воспитывать вот это отношение к поколениям. Нам необходимо воспитывать братские чувства между членами семьи. И есть ответственность за то, что каждый должен заниматься в семье определенными обязанностями, чтобы все заботились о продуктах, о наведении порядка в квартире или в доме. Только тогда это будет действительно семья, это будет единый организм. А домострой – это система воспитания. Давайте, наоборот, вспомним то, что забыто, и тогда легче будет всем.
1: Вот, кстати, вы затронули сейчас такую тему серьезную, это воспитание в детях, чувство уважения к старшим. А всегда ли это правильно? То есть, к примеру, когда ребенок...
0: Александр, да. Это всегда правильно. Вот. Потому что, когда человек повзрослеет, он должен разбираться, насколько отец или мать разбираются в вопросе, можно согласиться, нельзя. Но для детей... Родители, дедушка, бабушка,
1: родители
0: или
1: согласен,
0: прадедушка,
1: согласен.
0: Это безоговорочный авторитет.
1: Абсолютно
0: вот
1: согласен.
0: Только тогда это
1: я
0: будет
1: имею
0: порядок.
1: В виду, скажем так, возраст вообще. Почему ребенок должен, например, заведомо с уважением относиться?
0: Ребенок даже можно оставить в стороне. Если юноша остается сидеть, когда к нему подошел и с ним разговаривает человек старше его, Это уже говорит о невоспитанности.
1: Но мы не берем такие крайности, конечно. То есть он и при женщине не должен сидеть, это все понятно. Но возраст не всегда является, скажем так, критерием вот авторитета.
0: Конечно.
1: Может
0: вот
1: быть, это человек пожилым, червячков
0: давит. Я могу сказать, что да. Тут возраст уже играет роль с точки зрения отношений личностных, но совершенно не определяет точность, правильность и... за кем будет последнее слово.
1: Кстати, вот такая же ситуация вот происходит и с телевидением. Мы затрагивали вообще с журналистами. Да? То есть, если человек работает на радио или на телевизоре, да, то есть, значит, он хороший человек. Ему надо безоговорочно верить, потому что плохих-то они берут.
0: А это ведь десятилетиями воспитано в нашем обществе доверие к печатному слову.
1: Но это же плохо.
0: Доверие к тому... Знаете, вот я не уверен, что это плохо. Это элемент социальной стабильности. Иное дело, что за последние годы этим злоупотребляете вы. Я не имею в виду вас лично, я имею в виду вашу братью, Александр.
1: Да.
0: И вот злоупотребление этим словом играет самую печальную роль. Но людям нужно верить в то, что говорит глава государства, глава правительства, министры. Иначе разрушится система иерархическая. А я за то, чтобы все же общество было иерархическим.
1: Я согласен, но все-таки вот такое безоговорочное уважение, скажем так, к возрасту, когда там устами

0: здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Рассказывайте, рассказывайте, не смущайте. Да-да-да, говорите.
1: Доброй ночи.
2: Доброй ночи. Доброй ночи.
1: Вы знаете, я несколько недель назад вернулся из города Орла, которым вы так восхищены. И вот хочу сказать, что город вообще произвел на меня другое впечатление тем, что все лето там не было горячей воды. Холодная вода есть временами. Это в центре города. Люди на себе в телегах в многоэтажные дома от колонок возят воду. А товарищ Строев Егор Семенович на членолете летает в Москву каждый день. На реактивном.
0: Понятно, спасибо за звонок. Членолет, знаю, это новое слово.
2: Чтобы констатировать отсутствие горячей воды, даже не нужно ездить в Орел. У меня в Москве ее нет. Сейчас только ввели, потому что летом практика в нашей стране. К сожалению, на длительный срок ее отключают, и всегда по делу.
0: Ну там-то, видите, орловчане, орлицы там с ведрами на многоэтажке
2: карабкаются. Тут опять же, не надо ничего идеализировать. Я говорю о конкретном примере и не отказываюсь ни от одного сказанного слова. Дай бог, чтобы в других регионах преуспели хотя бы в том, что преуспели в Орле. И в этом отношении, конечно, быт определяет сознание. Эту истину последние 10 лет только подтвердили.
0: Вот, кстати, возвращаясь к прошлой нашей теме, вот Наталья Алексеевна прислала сообщение на пейджер для всех Бабурину. Не всегда есть за что уважать старшее поколение, а дальше так идет прям увесисто подлое и трусливое. Во как.
2: Вот ни в коем случае вот.
0: Нет,
2: так
0: я зачитал.
2: Обобщать не надо. Ну, я вот просто хочу радиослушательнице возразить, ну, что делать. Вот не могу согласиться даже с дамой. Обобщения, они всегда опасны. Когда вот начинают ругать конкретных людей, с этим часто можно согласиться. А когда целые поколения, то тут уже... Ведь в каждом поколении есть представители и героизма, и подлости.
0: Нет, но здесь вот волей-поневоле дедушку Тургенева можно вспомнить. Ведь поколение, так сказать, старше, оно говорит, что за молодежь? То есть ходит на свои диско-пляски, там кислотные, ест таблетки. А вроде как молодое поколение, оно и не особо наезжает на стариков. А с другой стороны, ведь именно старикам мы обязаны москвичом 41, вот это 21, да, огромным количеством каких-то нелепых вещей, совершенно энергоемких, но не способных, скажем так, служить даже, попросту говоря. То есть, что оставили-то молодому поколению, по сути? Разруху?
2: Старшее поколение оставило молодому великую страну.
0: Там в каком состоянии?
2: Вот извините, а вот это претензии не к старшему поколению, а к поколению ныне живущему.
0: А что
2: вы сразу умываете руки?
0: Ныне живущее поколение никого не пускали, даже до 16 лет голосовать не давали, если помните. За уши драли, лупили и всячески...
2: Мало драли, мало лупили. Если бы драли больше, я думаю, в стране порядка было бы больше.
0: Ну, честно говоря, я с вами согласен. Но я же должен как-то вот, ну, там что-то такое. Так, да.
2: Нет, я считаю, что столетиями, тысячелетиями старшее поколение ругает молодежь. А молодежь все валит на старшее поколение. Вот давайте сейчас наконец поймем, что единство поколений и стремление друг друга понять – это залог развития. Для нас это как никогда важно сегодня.
0: Вот, кстати, я чувствую себя порой очень старым. То есть я вот не понимаю уже 20-летних людей, вот их интересов. Вот искренне говорю, то есть для меня это какие-то там инопланетяне. А я, наверное, для них там дикий уже старпер. И мне вот интересно, вот если так, ну, попытаться посмотреть так в далекое будущее относительно, спрогнозировать ситуацию, какие взаимоотношения будут у нынешних грудничков, да, вот с их грудничками. Вот не произойдет ли такая полнейшая уже там ассимиляция? То есть, что они будут
2: Александр,
0: как, вот,
2: мы с
0: как
2: вами
0: птички-канарейки.
2: Должны, мы с вами,
0: да.
2: Сейчас, воспитывая наших подрастающих сыновей и дочерей, вот наше поколение с вами, я думаю, очень часто, спотыкаясь на тех или других их делах, говорит мысленно, ой, дай бог, чтобы наши внуки отомстили нашим детям.
0: Вот так, да?
2: Все придет со временем, и каждое поколение повторит и ошибки, и успехи предшествия.

0: Дай бог, чтобы по нарастающим шло только, а не просто по кругу.
1: А вы своих лупите вот так, честно?
0: Знаете, я стараюсь все-таки убеждать, потому что наказывать надо, потому что они должны понимать, что хорошо, что плохо. Но силой далеко не всегда добьешься эффективно того, чего хочешь.
1: Но у вас все-таки вот четверо, они все-таки мальчики, то есть все-таки братья. А вот представьте себе, у меня есть товарищ, у которого четыре дочки. Вот можете представить, это же вот я...
0: Мне трудно представить.
1: Это же трагедия.
0: А почему трагедия? Может, да, наоборот, все завидовать должны?
1: Да он приданного столько ни в жизни наберет. Единственное, вот что может сделать современная русская юная леди, да? Только выгодно выйти замуж, правильно? И вот посмотрите на так называемых женаэров.
0: Вот слово «приданное» меня греет, потому греет. Что я все-таки вот. Надеюсь, что невестки будут... Но извините, а вдруг у нас нравы придут, что Колым надо платить?
1: Да, кстати, может такое случиться. Да, да. Но тем не менее, посмотреть сейчас вот женейры, они ходят, они же дико боятся лишиться всего этого. Вот все дома отдыха подмосковные, более-менее приличные, забиты женейрами. Причем берут они туда своих родителей, вот ходят и боятся, как бы их муж вот этот не потерял там все эти вот там деньги, там как бы его налоговая бы на нее не наехала. Вот, то есть какая-то... Ну, жутко быть, наверное, девочкой в нашей стране, вот современной все-таки. Вот, ну, представьте себе,
0: Мне трудно себе представить.
1: Да мне тоже, но надо же наставить. Вот, представьте, что вот мы с вами 18-летние девчушки. Вот куда нам деваться?
0: Парням быть легче?
1: Конечно,
0: вот сегодня,
1: легче,
0: когда
1: конечно.
0: Нет системы воспитания вообще, нет системы подготовки мужчины. Вот в семье еще ладно. Что-то делают, но раньше общество имело юношеские организации. Начиная с той же Пионерской или Октябрятской, еще потом Комсомол, когда система строительных отрядов, еще различные формы, где парень просто учился самостоятельности.
1: Да.
0: Принимать на себя ответственность, своими руками делать, строгать, рубить, копать, там еще что-то. А сейчас что? Ведь сейчас мы действительно это все пустили на самотек. Хорошо, если какие-то родители это делают. А если нет, вырастить поколение белоручек, поколение маменькиных или папенькиных сынков, это страшно, это опасно.
1: Опасно, но все-таки мальчикам легче. Он, например, пошел на самый плохой случай, хлоп по стеклу, магнитолку вынул да продал.
0: Ничего себе.
1: А чего? А что?
0: Александр,
1: Они так и делают. А девочка куда? Проститутка она идет.
0: Ну, проститутка. Да, вот давайте вот
1: а откуда этих, берут клиент?
0: Об этих формах заработков.
1: Нет, это... надо их признавать. Надо признавать, они есть.
0: А вот
1: они...
0: это и есть социальная пропаганда. Вот то, что вы сейчас
1: нет,
0: делаете,
1: это не есть социальная
0: это значит
1: пропаганда.
0: Приучить общество считать нормой, что нужно зарабатывать своим телом, что нужно зарабатывать воровством.
1: Ни в коем
0: нельзя.
1: Нельзя. Но с другой стороны, надо же задать себе вопрос. Вот те люди, которые платят за эти ворованные магнитолы, которые платят за услуги проституток, откуда они берут деньги? У них же должны эти деньги кончиться. Вот как вот Норильск, да, вам известный город. Я спросил там у местных людей, говорю, хорошо, а чем занимаются ваши дети? Ну, там мальчики идут там, да, работать куда-то вот на эти дико вредные предприятия. А девочки, говорю, что делают? Ну, вот они занимаются проституцией. Говорю, да тут у вас реально в вашем городе проститутку может купить 1%. То есть те, кто там у кормушки у Никелевой, да, там, ну и кабаки держат, собственно. И что же получается, что вот всех девочек вашего необъятного
0: города... И что ответили?
1: Ничего не ответили, сказали, поедем в баню. И поехали мы в баню, серьезно. То есть ситуация, я не могу понять. Я не могу понять источников вот этих, откуда эти люди берут деньги. Видимо, где-то происходит утечка. И то, что предназначается вот этим молодым людям, да, вот этим мальчикам 18-летним и девочкам, вот все вот оседает, как конденсат в руках у этих вот дяденек, которые, в общем-то, провоцируют, покупают эти магнитолы и, в общем-то, этих самых девочек. Надо ну, дырку
0: без,
1: найти.
0: Без скупщиков краденого кража стала бы бессмысленной. И, ну, общество, к сожалению, имеет не только светлое, но и грязную сторону жизни.
1: А вот я не помню, к сожалению, скажем, в 70-х годах, можно ли было в московских дворах оставлять автомобили?
0: Я подозреваю, что тогда автомобилей было много меньше.
1: Ну вот как
0: и
1: они оставались?
0: И все-таки их оставляли.
1: А сейчас вообще нереально.
0: И угоны были, но в гораздо меньших масштабах.
1: Да, то есть тоже тут проиграли мы. тоже проиграли.
0: Ну, давайте говорить о том, что мы выиграли.
1: Давайте послушаем звонок, может, там на что-нибудь. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Расстроился он. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло, да-да-да, говорите. Ну, не молчите же уже, да?
2: Алло, алло.
1: Да-да-да, вы в прямом эфире, мы вас слушаем, да.
2: Это добрый вечер.
0: Доброй ночи даже.
2: Я вот очень уважаю, сказать, вашего собеседника. Я постоянно просматриваю передачу «Русский дом». Это не подскажете, какое там отношение у вас к возрождению казачества? Так как ведь они уже держали порядок в Чечне. Это вот казачество такое прям отношение, как сейчас как бы... сейчас я вот...
0: Понятно.
2: Не волнуйся, извините.
1: Да ничего, ничего, ничего.
0: Спасибо за вопрос.
1: Спасибо.
0: Спасибо за внимание к «Русскому дому». Я считаю, это одна из действительно очень важных и очень нужных программ для России сегодня. Если говорить о моем отношении к казачеству, то я делал все для принятия закона о казачестве и считаю правильным возрождение этого социального феномена. Именно так. Я не согласен с теми, кто говорит, что казачество – это отдельная нация. Нет, это сплав людей разной национальности, и, конечно, в основе это в прошлом были те, кто, выражая протест против крепостничества, бежали из центральной России туда, на юг, на Дон. Затем казачество, вы знаете, у нас выполняло огромной важности задачу охраны южных рубежей, и казачьи линии и на Кавказе, и в Сибири. Это вот тот выработан нашей историей, нашей жизнью уклад и жизни, и охраны границ. Без восстановления казачьих линий вдоль южных рубежей мы не решим очень многих вопросов. Ни на Кавказе, ни вдоль границ Казахстана или каких-то других южных границ. Поэтому я считаю важным, чтобы мы не ограничивались этнографическими красотами казачьей культуры, а восстанавливали бы этот социальный феномен с его возможностью землепользования, с его возможностями военной службы. Я вообще считаю, что если мы придем к формированию вот тех военных формирований, и не только казаческих, по принципу территориальному, когда из конкретной деревни, села или города будут направлять именно в полк номер такой-то, в дивизию номер такую-то, и следить за тем, как там служат земляки, и из поколения в поколение обеспечивать работу, службу этого полка или какой-то другой части, мы избавимся сразу от многих проблем с дедовщиной, от многого другого, и это будет преемственность службы, преемственность жизни.
1: И даже престиж появится.
0: И престиж. Да. Так что я считаю, что казачество – это не рудимент прошлого, а это важный сегодня фактор нашего дальнейшего развития. Хотя присосалось тут много, не буду спорить, но давайте различать суетное и то, что действительно жизненно необходимо.
1: Вы знаете, вот у меня такое ощущение, что вот казачеству необходим, как ни странно, имиджмейкер какой-то. Потому что людей, вот обычных людей, обывателей, отталкивает следующее. Это вот этот их сам внешний вид. То есть вот неоднократно там мне задавали вопросы, что за ордена у них одеты. Он что, это орден? Вот идет мальчик маленький,
0: значит,
1: да?
0: В этой... Я, Александр, могу со всей ответственностью сказать, что здесь на самом деле нет ничего пресыщенного, нет ничего чрезвычайно неправильного. Никто не одевает из настоящих казаков. Может быть, есть те, которые одевают чужие награды, но у настоящих казаков никогда нет чужого. Вот то, что вы видите у многих, там вот эти кресты, какие-то медали, это все конкретные казацкие, учрежденные сегодня, допустим, памятные знаки. Они часто напоминают по форме какой-то из орденов или какую-то медаль из прошлого. Но это те награды, которые вручаются сегодня за различные успехи в возрождении казачества, в каких-то других делах. Вот недавно мне, например, вручили медаль десятилетия Союза казаков России за помощь возрождение казачества, за работу вот по проекту закона о казачестве. Это действительно она чисто медаль такая. Может быть, будет случай даже когда-то ее одеть.
1: Но все-таки мне кажется, что имеет смысл как-то несколько быть консервативней вот казачеству, хотя бы в плане...
0: Вот, надо преодолевать много расколов, потому что у нас уйма казачьих организаций. Правда, сейчас уже меньше, чем 5-6 лет назад. Но все равно есть вот эти вот рудименты красного казачества, белого казачества. Не до конца ушли в прошлое попытки выяснения отношений за 80 лет. Сегодня живущие не должны спрашивать друг с друга, а как себя вел дед, прадед, вот на чьей стороне он был в 18-м году. Давайте вот это оставим историкам.
1: Да, уже все, это не должно мешать ни в коем случае.
0: Потому что сегодня мы должны считать своим достоянием и дела красного казачества, и дела белого казачества, и собирать прошлое, а не рассыпать его.
1: Давайте сейчас буквально на пару минут прервемся и затем продолжим. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый. Говорите погромче немножечко.
3: У меня как бы два вопроса.
1: Да.
3: Если можно. Как-то Говорухин, по поводу казачества, как-то Говорухин упрекал Зюганова, что он извиняется за преступление Сталина. И при этом намекнул, что он имеет какое-то отношение к казачеству. А вот казачество, Говорухин, казачество не собирается извиняться за то, что они там голодных стариков, детей разгоняли на гайки и так далее и тому подобное. И второй вопрос. Александр, вы такой честный человек, всегда говорите нам правду. Вы не скажете запах от брюка Венедиктова, поскольку он испугался идти в программу «Горенко», развеялся же радиостанция?
1: Понятно, спасибо. Я вообще, так сказать, брюки не нюхаю, и я, честно говоря, даже не особо в курсе этих телевизионных дел. Великий праздник у меня был, это когда, как вы знаете, было прекращено все это вещание. Я искренне надеялся, что люди начнут мыслить самостоятельно. Там стихи начнут писать. Кстати, рождаемость повысится, как грамотно заметили многие наши радиослушатели. Поэтому вот вторую часть вопроса не буду комментировать.
0: Что касается казачества...
1: Да, да.
0: То, конечно, я уже говорил, что я против выяснения отношений с прошлым. Именно с прошлым, потому что, когда говорят, вот принесите извинения за Коммунистическую партию Советского Союза. Вот я на последних президентских выборах поддерживал кандидатуру Путина, а не Зюганова, но меня всегда смешило, когда Зюганова требовали или требуют отчет или ответ за преступления, совершенные при Сталине, причем порой требуют люди, которые в партии состояли больше, чем Зюганов. И причем, если Зюганов в КПСС был орловским партийным руководителем, потом по линии как бы российской дошел, но он не был в высших эшелонах, то у нас тот же Борис Николаевич Ельцин был кандидатом в члены Политбюро, великий демократ. А если говорить о казачестве, о каких-то других, мы никогда не выйдем из замкнутого круга, если будем извиняться за самые...
1: Да.
0: Давайте тогда будем... Вот, требуют от многие вот татарские радикалы извинения за взятие Казани. Там еще что-то такое. Можно дойти до полного бреда. Вот я в свое время выступал против ратификации договора с Венгрией. Потому что господин Козырев, тогдашний министр иностранных дел, в приложении к договору сделал письмо с извинениями со стороны России за действия 1956 года против Венгрии. И когда меня упрекнули, почему я выступаю против этих извинений, я говорю, а почему я должен извиняться от Российской Федерации за то, что Советский Союз в 1956 году осуществлял вот эту интернационально-партийную помощь венгерским коммунистам?
1: Совершенно
0: почему
1: верно.
0: Тогда Венгрия не извинится вначале за то, что они за вместе с Гитлером там, воевали против Советского Союза? Там, давайте тогда сразу извиняться перед Венгрией за то, что при Николае Первом подавили венгерскую революцию в 1848 году. А потом пусть они извинятся за то, что венгерские князья перед тем, как эмигрировали вот под натиском восточных племен через территорию Южной России на территорию нынешней Венгрии, прошли по нашей нынешней территории. Там, да, ну, давайте, да, ведь мы, да, до абсурда дойдем.
1: А представляете, вот ведь была же такая мода, она только-только началась, эта мода к такой политической лояльности, вот такие вот, давайте извинимся перед теми. То есть, вот...
0: Знаете, я в свое время написал сам письмо. В 1977 году, будучи студентом, направил письмо Брежневу, как только что избранному председателю Президиума Верховного Совета СССР, с вопросом, почему не реабилитируют врагов народа, того же вот Бухарина, Рыкова, Зиновьева, Сокольникова и так далее, чтобы... Надо восстановить справедливость. Надо все-таки признать, что сделано неправильно. Но ведь когда вот доходят в этой реабилитации до абсурда, и когда через 50 или 60 лет человека восстанавливают опять в партии, как это было там, дают какие-то награды. Вот я вот, вспомните, когда не стало Высоцкого, ему через некоторое время посмертно дали государственную премию СССР, чтобы зато во всех уже справках было написано «Высоцкий, лауреат государственной премии СССР», там, и так далее, и так далее. Вот это вот извинение задним числом, вот это вот подправление истории задним числом, оно, я считаю, неуместно. История должна быть такой, как это было на самом деле. Не нужно ее ретушировать, не нужно делать прошлое умнее или глупее, достойнее или подлее. Вот оно должно быть таким, каким оно было. Но ведь у нас ведь давно еще... констатировали наши исследователи, что в России прошлое непредсказуемо.
1: Да,
0: в этом отношении, конечно, все политические битвы сегодняшнего дня используют прошлое как дубину, которым бьют по мозгам противника.
1: Кстати, здесь еще есть вот у истории такой, ну, плохой такой немножко всеподавляющий момент. К примеру, естественно, там герой Кутузов, да, герой Кутузов. Но нельзя, на мой взгляд, сопоставлять вот его современными, в общем-то, условиями. Потому что огромное количество молодых, талантливых военных думают, ну что же, я же не стану вторым Кутузом, что я буду совершенствоваться. То есть каких-то героев, мне кажется, все-таки не нужно вот, ну, скажем, возводить и в современности в этот ранг. То есть герои нам сейчас, мне кажется, не нужны, герои прошлого.
0: Чур,
1: да,
0: меня чур.
1: Да, нет, не нужны.
0: Ну что, герои нужны всегда.
1: Нет.
0: И особенно они нужны нам сейчас, потому что без героев нации не существует.
1: Современные герои.
0: Именно.
1: Их же вот эти памятники вытесняют.
0: Да,
1: вот,
0: памятники. Вообще. Нам нужны памятники, но нам нужно сегодня человека,
1: да, да,
0: сегодня... находить, не терять. Ну сколько можно воздавать только посмертно?
1: Так я имею в виду, что вот сегодня, а чтобы сегодняшний герой мог стать героем, над ним не должны тяготеть вот эти модные герои прошлых лет.
0: Абсолютно неправильно.
1: А
0: абсолютно
1: считаю,
0: неправильно.
1: Нет,
0: потому
1: считаю,
0: что сегодня человек не будет героем, если у него не будет примера. Если у него не будет ориентира, если у него перед глазами не будет Суворова, у нас не будет военачальников, способных сравниться с ним, способных подтянуться.
1: Вот это и плохо, то, что вы сейчас сказали. Опять, видите, сравниться. Вот, знаете, да как значит, я могу, да, молодой прапорщик.
0: Вы думаете, мы выиграли, когда мы испохабили, когда мы, допустим, перечеркнули Стаханова? Мы проиграли. Мы проиграли, потому что человек, занимаясь на производстве делом, у него один критерий остался. Только деньги. Вот сколько он зарабатывает. Это важный критерий. Но не менее важно, чтобы была честь по труду. Честь. И вот именно это и есть герой сегодняшнего дня. Вот когда мы вспомним простую сельскую учительницу, чтобы учитель у нас вновь стал героем, чтобы он стал эталоном для общества, вот тогда у нас выздоровление пойдет в системе образования. Чтобы у нас не было, что учитель влачит жалкое существование, получая нищенскую зарплату. И при этом еще слова доброго не слышит ни от власти, ни от кого. Поэтому я за то, чтобы герои прошлого были с нами. Один очень хороший поэт ведь сказал когда-то: «Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые». И это должно так и быть.
1: Кстати, вот возвращаясь, так сказать, в социализм, ведь это же удивительно, как люди... Был же период, да, искренней веры вот в импел. Вот ничего. Ну, премию они получали, на эту премию ту же колбасу за 2,70. Тут в серой бумаге можно было купить. А реально вот в импел мы получили в импел. В импел.
0: Грамота.
1: Да.
0: И вообще любое выражение признательности, оно...
1: А вспомните, переходящее знамя как, еще было,
0: да. А как люди трепетали от партийных выговоров? А угроза исключения из партии, это, ну, люди кончали самоубийством.
1: А в комсомол не примут. Да, его не приняли, да, в комсомол.
0: Да. То есть вот, да, на самом деле, вот это, между прочим, подчеркивает, что быт – это святое, но все-таки наше общество, вот русский менталитет, предполагает духовное как никакой. И сколько бы мы при материализме ни жили, у нас духовное превалировало и превалирует. Именно этим объясняются подвижники в истории России. Когда человек бросается на амбразуру осознанно, это результат воспитания поколений. Когда человек идет в пустынь...
1: Извините, Сергей Николаевич, мне кажется, что это человек, который... поймите правильно, я могу ошибаться, нет, но это некоторая форма психического нездоровья. Значит, человек, Александр, у которого отсутствует чувство самосохранения, он нездоров.
0: Вы совершенно ошибаетесь.
1: Не знаю.
0: Потому что почему победила исламская революция в Иране? Потому что там было огромное количество мучеников за веру, которые, да, они приносили себя в жертву, чтобы остановить шахскую гвардию, чтобы они шли открыто на огонь, зная, что они безоружны, что им не пройти, не победить. И это у многих народов является элементом национального самосознания. У нас подвижничество, принесение себя в жертву во имя цели великой приводит к тому, что вот, в зависимости от того, какой человек это считает эту великую цель. И вот здесь это очень важно сохранить, чтобы целью было благо людей, а не личный только лишь интерес. И очень важно найти вот это гармоничное сочетание личных интересов и общественных интересов, чтобы не получилось, что у нас во имя общего расстреливали людей, чтобы вот к светлому будущему за волосы приволочь. Или наоборот, когда во имя личной корысти уничтожали страну.
1: А вот если вернуться, скажем так, к поощрительным символам, да, вот к вымпелам, переходящим флагам, то есть они все в прошлом, и вряд ли кого сейчас зажгут там на трудовые подвиги.
0: Не надейтесь, зажгут.
1: Зажгут?
0: И я
1: Но
0: думаю,
1: это должны
0: что
1: какие-то формы... новые быть.
0: Конечно.
1: А вот какие?
0: Вот, ну, не надо восстанавливать все нелепое, не то, что было.
1: А что нового? Что придумать нового именно?
0: Нет, ну, во-первых, да, согласитесь, что все-таки восстановлен на сегодняшний день авторитет государственных наград. И орденов, и премий. То есть это ведь не просто получение денег, но это еще и демонстрация общественного признания.
1: Да.
0: И точно так же у нас ведь общественные различные формы поощрения. Вот начиная с различных, как сейчас вот это дурацкое западное слово, номинаций. Но все равно это вот форма выражения общественного признания. И в этом отношении, допустим, когда у меня то один сын, то другой приносит почетную грамоту, один вот занял там по карате какое-то место, другой там по водному поло, третий там за учебу, они приносят это с гордостью. Потому что вот это их успех, признанный школьниками, учителями. Ну, и я думаю, что так и в тысячах других семей в нашей стране.
1: Да, еще не все, значит, потеряно. Телефонный звонок.
0: Пожалуйста, конечно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
4: Вот вы знаете, ваш гость, у него удивительно убедительная интонация, а вот с аргументами несколько проблематично.
0: Так, так.
4: Вот. Понимаете, в чем дело? Буквально по каждому положению есть очень конкретное возражение. Допустим, ислам. Они действительно шли, но только потому, что по их вере, а веруют они совершенно искренне.
1: Угу.
4: Вот воин, погибший в бою, вот, против солдат, которых он считает вражескими, попадает в рай.
0: Да.
4: И они в это искренне верят. Естественно, что они бесстрашны, потому что они идут прямиком в рай.
0: Да.
1: Да.
4: Вот. Теперь вот второе.
0: А в чем вы меня опровергли?
4: Да нет, вы сказали совершенно не так.
1: То есть, да,
4: второе.
1: Да. Сейчас, извините, я перебью. Да, Сергей Николаевич, вы сказали, что они, дескать, это делают в государственных интересах.
0: Нет, они не в
1: На самом деле, корыстно действовать. Хотят попасть в рай.
4: Конечно, корыстно.
1: Конечно, в корыстных. Да. Вот. Согласен с вами, да.
0: Ничего себе корысть.
1: Ну а как? А дальнобойщики индийские?
0: Вопрос.
1: Да, извините. Да.
4: Дальше следующее. Вот вы сказали, что вы не хотите извиняться за Венгрию, что вы не должны извиняться за то, что вы сами не делали, так? Скажите, пожалуйста, а почему тогда у вас дети непрерывно что-то кому-то должны? Они что, тебя рожать, что ли, просили? Вот я уже бабушка, и я своей дочери говорю, мне ты ничего не должна. Если ты мне в старости подашь стакан воды, значит, я тебя так воспитала. Но ты мне ничего не должна. Это если ты мне не подашь, значит, я сама дрянь и сама плохой воспитатель. Но ты мне ничего не должна. А вот своим детям ты должна. И твои дети тоже должны будут своим детям. Это мы должны детям, а не они нам должны.
1: Правильно.
4: Не должны они нас не уважать, не почитать, не так далее.
1: Правильно.
4: Они и так самые подневольные и беззащитные существа на свете.
1: Совершенно.
0: Ничего правильного.
1: А я, наоборот, согласен. Вот.
4: Совершенно.
1: Да.
4: Не надо их давить и так далее, и так далее. Их и так уж давят все, кому не лень, и пинают.
1: И никто их, кстати, ни о чем не спрашивает, их мнение. Да.
4: И мнение их никому не считает нужным учитывать.
0: Ну, может быть, в вашей семье не считается, в моей
4: семье. Нет, как раз вот в моей
0: семье всегда считались.
4: Именно и считаются. Вот. Как раз в моей семье и считается.
0: Тогда вы подтверждаете то, что я сказал.
4: Нет, вы говорите, что у вас дети должны уважать старших. Почему они должны?
1: Да, вот.
4: Почему они должны?
1: Здесь,
4: сама формулировка
1: знаете,
4: должны.
1: Извините,
4: вы добейтесь своим поведением.
1: Извините.
0: А почему родители должны детям?
4: Потому что они их рожали.
1: Да, их не спрашивали. Дети не просили рожать. Как говорится, папа, я вас крестил, а я вас об этом просил. Или не просил. Совершенно верно. Ведь зачатие ребенка родители... – это величайший акт насилия, если вдуматься.
0: То есть, чёрт меня.
1: Как? Мы производим на свет существо. Причем не на самый лучший свет. То есть не спрашивай у него, хочет ли он вообще тут появиться.
0: Это величайшее чудо и счастье рождения ребенка.
4: Ну, правильно, для родителей, а для ребенка?
1: Да.
0: А для ребенка это величайшая радость, что он появился.
4: Ну, это еще как сказать.
1: Да.
4: Если ребенок непрерывно что-то кому-то должен, какая же это радость?
1: Какая же
0: это
1: радость?
0: Такое впечатление, что у вас семья – это концлагерь.
4: Нет, наоборот. У нас совершенно свободная семья, потому что я считаю, что я должна детям, а не они мне.
1: Ну, вот. Мне кажется, дальше, тоже, Сергей Николаевич, что подход
4: правильный. Следующий момент. Вот, нет, пожалуйста.
0: Вот здесь я согласен, что родители очень много должны. Они должны воспитать, они должны обеспечить материально, прокормить, выучить. Но при этом они должны и рассчитывать на ответные обязательства.
4: Нет,
0: не в будущем.
4: Они могут получить это.
0: Нет.
4: И как следствие своих
0: вот
4: великих
0: это,
4: трудов.
0: Вот нет, это нет, вот нет. Последствия советской психологии, когда домострой был уничтожен, когда стали говорить о неких демократиях в семье. В семье должен быть порядок.
4: Ну да, и правильно, и начинается берут за топоры, родственников рубят. Вот ваш домострой.
0: Вот это вот, домострой за топоры не брались. Кроме как дрова колоть.
1: Бывает же, извините.
0: Еще вопрос.
4: Пожалуйста, вы сказали, что мы нас должны старших уважать, потому что мы им мы оставляем великую страну.
0: Нет, это нам оставили великую страну.
4: Поэтому мы должны уважать предков, что нам оставили великую страну.
0: Да.
4: Скажите, пожалуйста, а что, жители маленьких стран не должны уважать предков?
0: Почему? Величие страны определяется не размерами.
4: Нет, а вот маленькой, бедной, нищей страны. Они не должны уважать, что ли, предков?
0: Вот тут это их проблемы. Я за то, чтобы мы разобрались все-таки с нашей страной.
4: Теперь дальше, с казаками. Прекрасно. Они выполняли свои функции, пограничные и так далее. Они 150 лет жили с горцами бок о бок.
0: Так.
4: И так и остались врагами. И так не сдвинули горцев в европейскую сторону.
0: С чего вы взяли, что они остались врагами?
4: Потому что горцы так и остались. Почему там ваххабизм и все это процветает?
0: Да ваххабизм это потому, что многие, как и вы, считают, что старших не надо уважать. Вот отсюда и ваххабизм.
4: Опять у вас убедительность интонации заменяет убедительность аргумента.
0: Ой, вот это фарисейство, извините, с вашей стороны.
4: А с вашей что, садукейство?
1: Ладно, друзья, давайте не будем ссориться.
4: Нет, просто нельзя пытаться свою точку зрения выдать за единственно верную.
0: Конечно. Вот здесь я с вами совершенно согласен.
4: Тогда и не занимайтесь этим. Хотя бы разочек скажите, мне нет. Кажется.
1: Спасибо. Вот кажется, спасибо за звонок.
0: Вот когда кажется, терпеть не могу этого слова. Когда кажется, надо креститься. И все пройдет и рукой снимет. Потому что, когда мерещится, кажется, это очень плохо.
1: Ну, в принципе, да. Когда... То есть, говорить с какой-то поправкой не следует. Надо говорить только то, что...
0: Я не скрываю, что я высказываю свою позицию, свое мнение. Не претендуя на то, что истина в последней инстанции. Но я вот очень признателен уважаемой радиослушательнице даже за то, что она меня критиковала, потому что это создает возможность для переосмысления своих взглядов и уточнения своих формулировок. Я совершенно согласен, что у нас много обязанностей перед детьми. У нас именно поэтому в семье. Вот я, например, у меня родители так воспитывали, когда мы на равных обсуждали семейные проблемы. И сегодня я с сыновьями, независимо от того, что они принадлежат другому поколению, советуюсь по многим частным делам. Привлекаю, когда вот чем-то занимаюсь, на равных, чтобы они мне помогали. И в этом отношении должна быть... Вот в чем... уязвимость позиции нашей собеседницы. В семье, как и в обществе, неизбежно должна быть иерархия. Иерархия. Когда старший – это человек, который по аксиоме имеет авторитет. Придет время, подрастающее поколение будет потом ставить этот авторитет под сомнение, идти дальше, развивать. Но если у нее не, у этого поколения не будет изначально позиции, что знание, опыт старшего нужно брать как данность и идти вперед, то тогда мы будем изобретать велосипед в каждом поколении. А вот это не надо.
1: Ну, вот, знаете,
0: точно так же вот по казачеству. Ну, совершенно не надо говорить о том, что они остались с горцами врагами. У нас до пресловутого 91-го года не было вооруженных конфликтов на Северном Кавказе. И когда их стали разжигать, то их стали разжигать не по национальному признаку, а по политическим и криминальным причинам. Это совершенно вот здесь для меня несомненно.
1: Да.
0: И сегодня мы вот эту Чечню имеем не потому, что там чеченцы несговорчивы, а потому, что чеченцев таковыми сделали из Москвы, имея экономические выгоды по нефти и по другим позициям, по торговле наркотиками, по торговле оружием, когда дудаевский режим был выгоден. Ведь вот я, к сожалению или к счастью, являюсь очевидцем этих событий. Я знаю, как в 91-м году расшатывали наш Северный Кавказ. Когда искали слабое место, где можно было бы свалить стабильный политический режим и привести к власти управляемую анархию. Ведь это пытались не только в Грозном, это пытались и в Нальчике, в Кабардино-Балкарии. Но там просто Коков оказался покрепче характером, чем Завгаев, и он жестко навел порядок. А Завгаев не смог не только потому, что характером помягче, но и потому, что у него, извините, во всех силовых структурах в Грозном во время начала этих беспорядков сидели заместители министров российских, в МВД замминистра внутренних дел России, в госбезопасности замминистра безопасности России, которые блокировали действия Завгаева, которые на все попытки остановить триумфальное шествие бандитов говорили: ничего не делать, не мешайте народной революции. Поэтому все это организовано было оттуда. И столкновение казачества и чеченцев – это история, которую, к сожалению, сегодня нам вернули. И сегодня вот действительно мы должны, с учетом опыта казачьих линий, стабилизировать ситуацию на Северном Кавказе.
1: А еще очень печально то, что такое понятие, как, скажем, чеченская диаспора в Москве, оно никого не удивляет.
0: Эквивалента не имеет русской диаспоры в Чечне.
1: Как, в общем-то, и везде практически.
0: Да,
1: как и везде на Кавказе. Ну что же, Сергей Николаевич, видимо, вот на этой замечательной ноте звонок очень хороший был. Кстати, вот хочу к нему немножко вернуться.
0: Отрезвляющий, чтобы у нас не было идиллии в разговоре.
1: Да, да. Ведь есть же такие разговоры. Давай, милая ребеночка, сделаем, чтобы было кому в старости чашку чая поднести. Корыстный подход где-то к производству. Неужели вы не встречали таких людей?
0: Ну, я думаю, что это не самая плохая корысть.
1: Ну, в общем,
0: когда
1: да.
0: человек ради того, чтобы в старости иметь
1: да,
0: рядом
1: да.
0: близкого, продолжает род. А я считаю, гораздо хуже, когда человек эгоистически род прерывает, занимаясь только своими делами и считая, что он не обязан обеспечить продолжение в следующих поколениях.
1: Спасибо вам за то, что вы нашли время посетить данную программу. И, соответственно, может быть, так и эта встреча и не последняя будет, потому что есть еще что обсудить, и постоянно нам будут подсыпать темы, я чувствую.
0: Спасибо вам, Александр. Тем более, не скрою, я впервые слышал столько песен со своего альбома, как за сегодняшнюю ночь.
1: Да, кстати, сегодня мы слушали песню в исполнении Сергея Бабурина. И сейчас мы песню в вашем исполнении завершим нашу вечеринку. О, какая. До свидания.
0: До свидания.

0: Дай, дам тебе в ухо. Дам тебе в ухо.
1: Уйди, опоссум, я в печали.

0: И в гостях у нас человек уникальный, своего рода достаточно редкий специалист. Я с радостью представляю вам, это член-корреспондент Российской Академии Наук, доктор Мстислав Хамдамович Потебня. Здравствуйте, Мстислав Хамдамович.
1: Доброй ночи.
0: Я очень рад вас тут приветствовать, к тому же то огромное количество писем, которые приходят сюда к нам на радиостанцию, содержит в себе один и тот же вопрос. Насколько виды изменения религии, которые, в общем-то, всем очевидны, воздействуют на изменение сознания современного человека? Я знаю, что именно вот ваш отдел в Академии занимается подобного рода исследованиями и собирает статистические данные.
1: Влияние нашего современного бытия на сознание достаточно сильное. Действительно, религия, как и все в нашем мире, меняется, приобретает популярность. Новые виды религии в обществе угасают старые. Вот, происходит возрождение, в частности, вот православие. И все, всему этому мы являемся свидетелями. Естественно, мы не можем, как передовой отряд ученых, обойти своим вниманием эти процессы. И все наши силы мы прилагаем к тому, чтобы осветить и, так сказать, донести до населения нашей страны то положительное и то отрицательное, что есть в одних религиях, и создать, как бы, так сказать, единую религию, которая объединила бы всех нас.
0: Я знаю, что вот недавно в издательстве «Научная книга» вышла ваша замечательная работа, двухтомник это, ваших сочинений. И одной такой большой главой в первом томе является как бы такой ответ, открытый ответ известному ученому, вашему коллеге Шантемиду Лассасей. Вот, где вы как бы утверждаете, что его теория, а я напомню тем нашим радиослушателям, кто немножко не в курсе, Шантеле де Лассасей утверждает, что религия целиком формирует быт человека, а не наоборот. Вот вы же в этой книжке с ним не согласны.
1: Да, потому что вот уважаемый де Лассасей, он, собственно, последователь древнейших вот буржуазных взглядов на религию, которые сформировались еще на рубеже 17-18 веков. Вот. И действительно, поскольку мы являемся наиболее передовым, как я уже сказал, отрядом ученых, которые исследуют религии земного шара, мы, естественно, вступаем с ним в открытую полемику. Вот. И моя книга, в частности, это яркий пример этой полемики, в которой я пух и прах, можно сказать, на голову разбиваю его, собственно,
0: популистские утверждения.
1: Да, там, да, так, да,
0: да. Но скажите, я знаю, что вот недавно вы как раз в составе смешанной экспедиции, это была большая экспедиция, состоящая из ученых самых разных стран. Так там, например, был замечательный Иосиф Каждан, всем известный. Да. Вот, опять же, молодой, но подающий надежды Леон Нидерле и так далее. Вот все эти люди...
1: Я бы еще хотел отметить Адольфуса Элькина, наиболее, так сказать, близкого мне по духу немецкого этнографа и, так сказать, просветителя, который много написал вот в своих последних работах и целиком согласен с моей, собственно, точки зрения на происходящие процессы.
0: Ну, тут еще стоит сказать, что он достаточно известный орнитолог, то есть он сочетает в себе не только вот как бы знания этнографические, религиозные, но, как ни странно, и биологическое образование в себе.
1: Да, вот во время нашей последней, в общем-то, экспедиции по Северной Африке он добыл там двух страусов, вот нанду, и этим развлекал нас, отвлекал от суровых будней общения с племенами симангов, на которых мы изучали вот, и убеждались на практике, исследуя симангов, в том, что влияние цивилизации на явление тотемизма, которое проходит вот через быт этих племен, с незапамятных времен и до наших, вот, собственно, дней.
0: А вот не могли бы вы немножечко прояснить такую уже ставшую легендой, но тем не менее реальную ситуацию, из-за чего все-таки возникла внутри вот Синакская война? Я знаю, что как бы Махинда Сингх объявил себя живым идолом, и из-за этого вот эта народность поделилась как бы на две части. То есть как раз религия была причиной того, что практически чуть ли не вымерла целая нация симангов.
1: Нация симангов, да, она действительно находится под угрозой, но наиболее ярко эта борьба проявилась, в общем-то, отразилась на жителях племени Кубу. Вот, это, собственно, небольшая группа племен, которая вот до сегодняшнего момента сохранилась только в лесисто-болотистых районах Суматры. Это к югу, собственно, от полуострова Индостан через океан.
0: То есть ни в коем случае не нужно путать это с кубинцами. То есть
1: да,
0: Куба,
1: конечно,
0: это народность отдельная на Суматре.
1: Так вот, действительно, миссионеры посещали эти племена еще с начала 19 века вплоть до наших дней, но они, то есть Кубу, сохранили свою реликтовую самобытность до наших дней, то есть у них до сих пор существуют шаманы, значит, колдуны, процветает знахарство, вот, и современные миссионеры, которые приезжают к ним, так и не смогли внести вот какие-то элементы христианства, либо же ислама в их, собственно, сегодняшнее существование. И поэтому разгорелась, собственно, на Суматре вот эта вот война, которая привела к практически полному истреблению бедных кубов вследствие того, что они до сих пор не признают огнестрельное оружие.
0: А это, кстати, часть религии у них или все-таки как бы...
1: Да, это пережитки, в общем-то, тотемного страха перед молнией и громом. То есть они воспринимают вот огнестрельное оружие как молнию. И на вопрос, откуда берется молния, то есть иначе они... То есть в переводе с языка кубу вот именно ружье у них как молния. То есть на их языке это обозначает одно и то же в переводе на русский язык.
0: Но помните, я прошу прощения вас, впервые помните, как у Марка Твена, когда, говорит, я сказал одному из представителей Кубу, объяснив ему, ну, выстрелил из ружья тоже в птицу, а вот, значит, та упала, и как бы, значит, были в шоке эти представители племени Кубу и спросили,
1: кубаны,
0: что...
1: Зовут.
0: Кубаны, да, что это, дескать, такое? Он говорит, это как бы Зевс так пошутил у Марка Твена. И теперь такая, у него же есть целый цикл юмористических рассказов, вот в одном из них там написано, то есть, как для кубана Зевс.
1: Ну, да,
0: то есть,
1: да.
0: То есть само словосочетание Зевс для них теперь это что-то ужас. То есть это действительно ведь так, что кубаны, вот они любой вид огнестрельного оружия называют Зевсом. Для них это, в общем-то, непостижимо.
1: Да, совершенно, совершенно с вами согласен. И вот мой коллега Петру Шебест из Румынии, в общем-то, мы с ним находились в той экспедиции вот вместе, проводили исследования, он со стороны, так сказать, европейского сообщества, а я со стороны России принимали участие. Вот он как раз никак не мог поверить до конца, то есть ему казалось, что они, увидев белых людей, поскольку они все достаточно хитрые, эти кубаны, вот, они просто держат нас за дураков и такую игру как бы с нами играют, показывая себя такими забитыми, в общем-то, и такими немного идиотичным на вид племенем, которое вот так себя странно ведет и тем самым пытается, так сказать, отвадить нас от себя. Вот. Но, тем не менее, это действительно так. То есть, был такой случай, вот мы, например, с Петру пили припасенное, значит, собственно, пиво. Вот, и увидев нашу реакцию на качество этого напитка, то есть качество было превосходное, реакция была тоже хорошая. Вот, среди, в общем-то, местных вот кубанов, они нас стали принимать за, ну, каких-то посланников с другой планеты, потому что им недоступно спиртное вообще ни в каком виде, то есть они не используют никакие транквилизаторы, и ничего подобного, то есть реакции на поведение меня с Петру, они, в общем-то, адекватно не находили. Ну, мы, правда, устроили там пляски.
0: Кстати, я вот хочу так открыть, может быть, маленький ваш секрет. Может быть, это неприятно будет слышать вашему коллеге, бывшему Томашу Данила, тоже румынскому специалисту, который, в общем-то, на свой страх и риск дал попробовать вот одному из кубан.
1: Вот, это была девушка, да.
0: Да, девушка.
1: Они более склонны.
0: В результате труп мы получили.
1: Не полностью не приспособлен организм к именно вот спиртным напиткам, поскольку...
0: Ну, да, Томаша уволили все-таки.
1: Да, ну, дело в том, что в нашей, собственно, профессии нелегкой этнографа и исследователя религии бывает, как и в любой другой профессии, издержки. Очень сложно бывает соблюсти... В длительных экспедициях.
0: Ну да, какие-то правила.
1: Да, да, сам да.
0: Собой. Вот скажите, пожалуйста, я знаю, что вообще на Суматре, вот почему еще одна из причин побед семангов над кубанами, вот, кстати, под предводительством все того же Махинда Синха, вот потому что у семангов почти в религию возведен такой культ как бы секса, и они размножаются гораздо быстрее, чем да. Консервативные кубы.
1: У них существует обряд, значит, коллективного размножения, то есть все подчинено строго выверенным календарям, в отличие от европейских и, в общем, цивилизованных народов, где все это происходит самопроизвольно. И нередкий случай, когда в семье нет вообще детей, либо же один ребенок. Вот, у них там все поставлено, дело на, в общем-то, широкую ногу, если так можно выразиться. Все
0: практически везде, как у птиц.
1: Да, да, везде присутствует план. То есть, видимо, вот наши... Тут можно, кстати, на этом примере провести параллель между, так сказать, коммунизмом как формой религии и вот первобытно общинным строем среди семангов, которые мы наблюдаем. То есть вот у них планирование семьи, впервые, так сказать, планированием семьи в современной истории тоже занимались коммунисты. То есть, видимо, они почерпнули оттуда это. И таким образом племя, вот несмотря на все там тропические ураганы, бури, оно выживает. Вот, и благодаря вот этому коллективному, собственно, совокуплению, которое происходит строго через 9 месяцев, то есть по истечении среднего срока беременности, вот у самки человека происходит, значит, повторное оплодотворение и так далее.
0: То есть практически то есть... непрерывный цикл.
1: Да, конвейер. И что интересно, матери не занимаются там вскармливанием, выхаживанием грудных, в общем-то, младенцев. Этим занимаются более пожилые женщины, которые уже не в детородном возрасте находятся, и, так сказать, свободны от труда мужчин, ну, там, по разным причинам, либо же это инвалиды, либо, так сказать, освобожденные от работы.
0: Вот. Либо вожди.
1: Да, либо вожди, так сказать, приближенные шаманов. Вот, и таким образом, вот, благодаря тому, что дело поставлено на поток, вот, премия сохраняет свою, в общем-то, стабильность и даже подчас разрастается. И на них не так вот влияет тот голод, который вот сейчас мы видим в Северной Корее, потому что они, в принципе, там недалеко, но...
0: Ну, в общем, да. Как вы относитесь к утверждению замечательного ученого, тоже этнографа Ян Юбго, который сказал, что видит и прослеживает прямую аналогию между семангами и такой народностью, как таты, достаточно малочисленной народностью. Вот, он, значит, мотивирует это тем, что у них очень много общего в религиозных обрядах.
1: Да.
0: Вот, и несмотря все-таки на это, они живут совершенно в разных полосах. Значит, эти в Азербайджане, да, в основном...
1: Ну, не только. Они как бы живут в Передней Азии.
0: Да, да. Вот. А эти вот как бы все-таки на Суматре вроде бы оказались разные места. Тем не менее, да, извиняюсь, ведь они проводили, я имею в виду, экспедицию Ян Юбго, они проводили такие эксперименты по вывозу татов на Суматру и по вывозу вот, представителей семанги в Азербайджан. И вот, как
1: да, раз... еще был с этим связан международный скандал,
0: да,
1: когда
0: серьезно, да.
1: Соединенные Штаты, это еще было в советские времена, обвинили, в общем-то, правительство СССР в том, что шпионы просто эшелонами вывозятся на Суматру. потому что в то время для них каждый гражданин Советского Союза считался, в общем-то, агентом коммунизма. Ну, и это было подчас и правильно. И вот, и чуть было не разгорелся так называемый суматранский кризис.
0: Да,
1: вот,
0: но... ну да, помню.
1: Это не так важно. Что же касается татов и семангов, действительно, это на вот примере этих двух малочисленных народов, которые сохранились, это своего рода эндемичные такие народы, которые проживают на территории, вот, в общем-то, земного шара, мы видим яркую, значит, вот параллель в становлении, в общем-то, религиозных пристрастий и вообще в эволюции, которая наблюдается между полинезийскими племенами, которым принадлежит, собственно, суматранский вот, подвид семангов, и, так сказать, переднеазиатскими народностями, в число которых входит и тата, потому что и там мы видим, в общем-то, слияние многих этнических групп в какие-то вот свои, то есть, в принципе, таты и семанги — это молодые народности, то есть мы сейчас еще являемся свидетелями становления этих этноса, то есть, как такового. Если, допустим, нация русских, она довольно долго уже как единое целое, то есть славяне, они сформировались там порядка 50 тысяч лет назад. Вот. Там, значит, немецкие племена, то есть еще с древних времен известно, тоже порядка там 70-80 тысяч лет. Вот. А нации именно татов, вот, и именно семангов, они сформировались вот на рубеже 19-20 веков как таковые. Потому что до этого семанги были разрознены. Вот, и, собственно, бродили по всей Полинезии, они плавали на пирогах, и к таковой нации, вот, то есть этнической группы семангов, вот этого племени, его не было.
2: То есть они не вели племенной как

0: критикой марксизма-ленинизма.
1: Вот, кстати, это, видимо, этим объясняется их вот сохранившаяся сквозь века любовь как бы вот к перьям и к воде.
0: Да. А что же касается татов как таковых, тут несколько другая картина.
1: Да.
0: Как я уже говорил, в общем-то, вообще весь климат Передней Азии, как таковой территории, которая является колыбелью человечества, как и на сегодняшний день всем известно. Большинство ученых склоняется к этому, в общем-то, мнению, что Передняя Азия была, так сказать, прародиной человека. Вот. И это убеждение подтверждает как раз тот факт, что и через 5000 лет, через 10000 лет, после того, как значит, образовалась вот эта устойчивая группа азиатских семитских народов, которые по всему земному шару распространились, и вот эта вот территория, она выдала новую, в общем-то, продукт, то есть это малочисленная на сегодняшний день, в общем-то, нация, этническая группа татов, которые не менее уникальны, чем симанги. Кстати, вот, они впитали, в общем-то, в свою культуру богатство всех известных нам культур, которые связаны с Востоком. Туда влилась и культура европейцев, и культура персов, и культура, в общем-то, пуштунов. Вот. И даже фрагменты индийской культуры встречаются в эпосе татов. Вот. Но, конечно, в цивилизационном отношении таты намного более продвинуты, чем симанги. Вот. Но тут, в принципе, вот почему как раз и была проведена вот эта вот депортация, то есть татов туда, симангов к нам. Как раз для того, чтобы подтвердить теорию о том, что эти народы полностью соответствуют друг другу. Да, то есть, и действительно, мы установили, что симанг в Азербайджане ведет себя точно так же, как тат на Суматре.
1: Вот встает такой вопрос. То есть на Суматре возникли две противоположности национальные. Как бы с одной стороны это симанги, с другой стороны это кубу.
0: Да.
1: Вот,
0: как... Ну, там несколько тат еще осталось. То есть не все хотели возвращаться. Оттуда, да, конечно, потому что тогда все-таки был социализм, и ну,
1: кому
0: некоторые
1: хотел,
0: там
1: наседали.
0: Да, там по джунглям вот разбежались.
1: А вот Петру Шебест, как раз ваш коллега, он утверждает, я не знаю, ошибочно или нет, что, ведь, ну, как мы уже выяснили, вот, противоположность, да, симанги кубу, а таты, как ни странно, эвенки. Вот я немножко этого не понимаю, поскольку, как утверждал вообще замечательный наш русский ученый Генрих Шаламович Эвенчик, что вообще не верьте никому, кроме меня, говорил Эвенчик.
0: Ну, он, конечно, по-своему он прав, и, так сказать, не зря памятник ему до сих пор стоит в Витебске. Что же касается непосредственно склонности татской этнической группе к эвенкийскому, как я уже говорил, они действительно, они являются, так сказать, своего рода фильтром, который впитал в себя все самое лучшее из всех, из всей, значит, более чем тысячи национальностей, которые обитают, в общем-то, в Старом Свете. Поэтому в их, собственно, этносе можно найти следы как эвенков, так и чувашей, мордвинов и, собственно, других представителей северно-азиатской культуры.
1: А вот посмотрите, да, какой парадокс по утверждению вот человека, с которого слепили памятник в Витебске, все того же Генриха Шаламовича Эвенчика, несмотря вот на сходство, да, и такие какие-то различия народов и так далее, тем не менее, скажем, и у эвенков, и у татов, и у симанков, и у кубу есть шаман.
0: Да, безусловно.
1: Вот. Но тем не менее, как утверждал Генрих Шаламович, все, несмотря на какую-то общность, ну, так сказать, шаманство, самого этого процесса, тем не менее, в каких-то мелочах они совершенно не сходятся. То есть, ну, например, бубен он не той стороной держит,
0: да,
1: танцует,
0: да,
1: не,
0: да,
1: так, не те заклинания, совсем другие истоки. Это
0: понимаете,
1: вот,
0: но ведь и, собственно, славянскому человеку в общем и целом сложно найти разницу между, допустим,

0: этим горным израильским жителям, горцам.
1: Ага.
0: Вот. И горцам с Кавказа.
1: Татам.
0: Да. Ну, пусть будет тат. Вот. Очень сложно найти разницу. Но как только он углубляется в мелочи, и он узнает, тут же ему становится ясно, что там шекели, угу. А здесь, собственно...
1: Короны.
0: Короны, да. Вот. Поэтому, понимаете, в мелочах все мы разные. Кто-то носит портянки, а кто-то...
1: Кеды.
0: Да.
1: Угу. Ну, вот тут еще такой... Немножечко вопрос встает, как бы известно, что, ну, например, у тех же татов и венков, да, вот у симангов, у кубу, вот, ну...
0: Ну, еще тут надо отметить, конечно, наличие такой, может быть, малоизвестной народности, как яганы.
1: Да-да-да-да,
0: вот.
1: Да, без сомнения.
0: Это на сегодняшний день, вот, это наиболее яркая, в общем-то, этническая группа, которая проживает в степях примонгольского Гоби. Вот, которые сохранили наиболее развитую форму шаманизма. То есть у них шаманизм дошел до таких, в общем-то, высот, что они выставляют это дело на показ. То есть племя уже порядка 50 лет ничего не делает. Вот, занимается только шаманизмом.
1: Все причем, да,
0: да, да, поголовно. То есть и делается это с какой целью? Приезжают огромные туристические группы, дабы посмотреть на обряд камлани. Вот, которым занимается все племя одновременно, вот, с утра до вечера. Вот, и на этом, собственно, и построен их, как бы, вот, быт, и, то есть, и, я знаю, что вождь, вот, яганов имеет порядка, автомобильный парк, порядка 100 автомобилей из самых престижных и дорогих марок.
1: Яхья-Хану, его имя, он, да, достаточно, да, известно.
0: Вот.
1: Вот, кстати, тут такой встает все-таки вопрос. Смотрите, парадоксальная ситуация, да? Вот, опять же, взять группу симанги, кубы, да, и таты, к примеру, ну и венки, да? Там, угу, как бы шаман, он выполняет как бы роль министра, что ли, правительства. Вот, тогда как
0: он вождь племени... Многофункционален вообще.
1: Да, но тем не менее, вот как бы вождь племени — это английская королева.
0: Да.
1: Ну, тогда как, например, в таких племенах, какой гуру, Хуэй, там, да, и Дзубуэй, вот эти все. Вот. У,
0: да,
1: них как раз наоборот, шаман — это как бы, как ни странно, шут при вожде.
0: Да.
1: Но, знаете, сейчас мы ненадолго прервемся, а потом я бы хотел услышать все-таки вот ваше мнение, почему так происходит, почему такое социальное расслоение, откуда это у них? Напоминаю вам, что в гостях у программы Монморанси член-корреспондент Российской академии наук доктор Мстислав Хамдамович Потебня, и речь у нас идет о религии не только. Мы остановились на обсуждении такого вопроса, который был поднят в трудах замечательного русского ученого Генриха Шаламовича Венчика. Вопрос касался странного несовмещения должности вождя и должности шамана в таких племенах, как уйгуры, хэй и так далее, уун, опять же, вот. Но при этом, как бы, в таких, например, народностях, как симанги, в тех же кубу, у тех же татов и венков, у них шаманство, оно как бы привилегирует над функциями, да, над функциями вождя. То есть вождь, как в данном случае английская королева, тогда как у уйгуров, хуэй и так далее, вот у тех, кто живет северней. Вот, у них наоборот, как бы шаманы выполняют больше роль вождя. И даже вот в племени Уйвей там как бы женщина выполняет роль шамана.
0: Да.
1: Да, вот не могли бы вы объяснить, к тому же масса радиослушателей просто интересуется именно вот этим.
0: Ну, это, собственно, связано все с традиционными верованиями, которые до сих пор сохранились, потому что в какой-то, значит, этнической группе, допустим, у татов более авторитетным всегда исторически признавался шаман. Это связано с тем, что в какой-то, видимо, момент, то есть объяснить это можно тем, что в какой-то момент, допустим, поскольку вожди и шаманы — это все, так сказать, переходящие из рода в род люди, то есть это наследуемые титулы, какой-то род ослабевал, какой-то возвышался, и, так сказать, какой-то, соответственно, в момент возвышался либо шаман, либо вождь. И с тех пор это все устоялось и дошло в таком виде до наших дней. Это вообще я хотел бы сказать, что само слово «шаман» — это, так сказать, оно присутствует в основном... Произошло из тунгусского, вот, которое... Из тунгусского языка, то есть в дословном переводе с тунгусского это... Шаман переводится как возбужденный, иступленный человек. То есть,
1: а, кстати, на ненормальный. На их языке по-разному это звучит, как ни странно, как дзоу дзяхуа. Вот странное такое звуковыражение.
0: Нет, не совсем. Это не из тунгусского. Это вы сейчас привели из ненецкого языка.
1: А, простите, да, вот, я просто готовился.
0: Как раз звучание, да. Звучание в тунгусском, оно звучит как саманга.
1: А, да. Да, правильно, правильно, вот. Правильно, да, я извиняюсь.
0: То есть и постепенно это трансформировалось в русский шаман, и теперь это уже употребляется в мировой литературе как, собственно, термин, обозначающий все вот эти вот действия, связанные с этим. Ведь шаманство, оно, в общем-то, и в нашей жизни сейчас присутствует. Достаточно включить телевизор, открыть газету, и всяческие заклинания. Особенно вот в прошлом году мы наблюдали момент предвыборной игры. Да, были да. Подобные, в общем-то, заклинания, подобные шаманским. И я, в общем-то, консультировал одну из предвыборных, в общем-то, значит, команд. Не буду, в общем-то, говорить, какого кандидата. Вот они у меня консультировались, у какого шамана перенять опыт. Вот я их направил, значит, к нанайцам. Вот, поскольку среди наиболее доступных россиянам, в общем-то, на сегодняшний день вот, это являются нанайские шаманы, поскольку у них до сих пор, у них вера, значит, вот, в шамана, она основана на том, что дух-покровитель шамана, поскольку шаман облечен такой, значит, он, собственно, у них как переводчик, так сказать, желаний духов на язык человека, и он таким как бы посредником между загробным миром, вот, их примитивным и современным. То есть не современным, а естественным миром вот он является. И у них, значит, по их поверьям, значит, покровитель шамана, дух, это существо, противоположное ему пола. То есть небесная жена, значит, для шамана мужчина, и, соответственно, небесный муж для шаманши, значит, женщины.
1: Какой ужас.
0: Да. Вот. Но дело в том, что вот корни шаманства вообще, они, вот как я уже говорил, слово тунгусское, значит, они идут и довольно давно происходят, вот, поскольку примитивная, значит, культура этих народов, вот, в частности, татов, вот, она не могла вместить в себя объяснение всех происходящих процессов, природных явлений. Вот, а поскольку ну, этническая группа зародилась на рубеже 19-20 веков, то тут уже к естественным явлениям природы приплюсовались такие, в общем-то, явления, как захват броненосца Потемкина.
1: Да, да.
0: Вот.
1: Да.
0: Первый выстрел «Авроры». И бедный культурный уровень не мог просто дать все ответы на вот эти происходящие события. И, в общем-то, поскольку не находилось объяснений, были вот востребованы шаманы, которые начали переводить с языка духов на язык, в общем-то, этнической группы, будь то это буряты, кеты, юкагиры, вот, собственно, либо же таты, вот те явления, которые, то есть, своего рода были такими телевизорами, то есть, поясню, сейчас мы телевидением пользуемся исключительно для того, чтобы не только получать информацию, а и для того, чтобы трактовать какие-то события, поскольку не всегда современный мозг человек способен трактовать то или иное явление, событие, будь то полет на Марс, значит, джипа, либо же, так сказать, обнаружение какой-то кометы. Вот. И, значит, современный человек цивилизованный обращается к телевизору. На рубеже 19-20 веков, как известно, телевизоров не было. Радио еще не работало. Поэтому была такая потребность в людях, которые могли бы объяснять те или иные происходящие процессы. Вот. И повелось так, что шаманы прижились. Причем Вообще, так сказать, быть шаманом, конечно, дело хорошее. Вот мы с Петру изучали, когда племена симангов, и, в общем-то, насладились расположением шамана, то есть... Он как
1: с расположением
0: духовного, да, нет, расположением в смысле, как он к нам, то есть мы, он к нам был расположен, и мы полностью, так сказать, вкусили все блага жизни, которые он испытывает. Вот у него был сотовый телефон, который, правда, не работал, там, поскольку нет сотовой связи, но сам факт, вот эти кнопочки, лампочки, то есть он подзаряжал всегда его, ну, правда, не понимал истинного назначения этого предмета, но ему было приятно, что вот...
1: Что у него светится.
0: Да, светится, там что-то пищит, вот. И, в общем-то, шаман, как трактователь... каких-то явлений, он всегда, в общем-то, пользовался уважением и, так сказать, почетом, и жил безбедно, вот. Причем не прилагая к этому никаких усилий. В свете этого очень интересен обряд жертвоприношения. То есть исторически вообще шаманы занимались, конечно, когда еще не было сотовых телефонов, может, не все помнят эти времена, но так было.
1: Было.
0: Уверяю вас, да. Вот, тогда существовали такие радости жизни, как ездовые собаки, вот,
1: почтовые голуби.
0: Почтовые, да. Голуби, да. И вот, собственно, на этом-то и жили те первые шаманы, в общем-то, прародители современных, вот, тележурналистов. То есть, в принципе, тут можно провести параллель между древним якутским шаманом, вот, и современным журналистом, который вещает, так сказать, по телевидению в программе новостей. Вот, раньше он брал, значит, жертвоприношение ездовыми собаками, как я уже говорил, но поступал достаточно бескорыстно. Он забирал их не себе, а приносил их в жертву, то есть дословно убивал, вот. Причем по корякскому, собственно, обычаю, собак, принесенных в жертву злым духом, поскольку, так сказать, жертва приносилась не шаману, естественно, лично, а объяснялся тем, что злые духи разгневались, допустим, послали засуху или, наоборот, проливные дожди, вот, и им необходимо принести жертву какую-то. Вот, на тот момент самой конвертируемой валютой у коряков были, естественно, ездовые собаки, вот, и, значит, их отбирали и на колах, в общем-то, подвешивали, и, значит, вокруг селения эти колы вбивали с подвешенными трупами собак.
1: То есть, таким образом... веревку или колы вбивались прямо в животных?
0: Ну, колы вбивались в землю, значит, животные на ошейнике подвешивались к этим колам.
1: Уже в дохлом виде, естественно.
0: Вы знаете, тут как бы сложно сказать. Скорее всего, их подвешивали живыми, вот, а они уже, так сказать, испускали дух... непосредственно, да, от весенья.
1: Да.
0: Вот, и тем самым, так сказать, добивались, и в случае, если бы дождь прекращался, либо же наоборот, дождь наступал, в зависимости от погодных условий, от того, что требовалось, вот, авторитет шамана, конечно, безумно рос, и поэтому, когда вот мы, что мы сейчас, в общем-то, видим, если вот элемент анонса телепрограмм на каком-либо телеканале, это своего рода тоже эффект, в общем-то, шаманизма. То есть нам обещают посмотреть какой-то хороший фильм, и после этого нам говорят, вот позвоните по этому телефону, внесите столько-то денег, вы получите это. То есть это, так сказать, яркое проявление вот шаманства, которое мы можем наблюдать в нашей жизни сегодня. Это уже более такой цивилизованный шаманизм.
1: А, простите, Мстислав Хамдамович, хотелось бы вот немножечко мне вернуться к собакам. По утверждению господина Вильгаузена, вам небезызвестного.
0: Безусловно.
1: То есть он говорил, что весь антураж шаманства, не исключено, что я даже цитирую, не исключено, что весь антураж и атрибутика шаманства все-таки способствует поднятию внутренней энергетики общества и способности воздействия этой энергетики на какие-то даже погодные условия. Вот господин Вильгаузен все-таки, несмотря на какие-то свои так увлечения мистика и так далее, он все-таки был неплохим физиком, биологом, причем как бы он же был еще и хирург, то есть именно по костям.
0: Да, ну я вам могу сказать, что ни один шаман не предскажет вам дождь со 100% гарантией, если у него не будет ревматизма. Тут связь, в общем-то, прямая. Как правило, в общем-то, шаманы, они все-таки более такие классические шаманы, они присутствуют у северных народов, либо же у тех народов, вот, допустим, Таты, Семанги, которые находятся ближе, так сказать, к поясам тропических дождей. Ну, естественно, такие заболевания, как полиартрит и, в общем-то, радикулит, они им свойственны.
1: Остеохондроз.
0: Да, а по всем, в общем-то, известен тот самый дедок, который живет в деревне и по, значит, стону своей левой ноги может определить, когда точно будет дождь. Так вот, пока у шамана нога не застонет, он не возьмет на себя функцию предугадать появление осадков. Это совершенно доказанный факт. А то есть были ампутированы ноги у шамана. Ну вот, и после этого он не то что дождь, он, собственно, не смог даже определить на глаз, принесет ли вот курица это яйцо, или она бесплодна, или пустить ее, так сказать, в суп.
1: То есть практически, как бы вы хотите сказать, что вот нужно как-то вот эти чувства в себе развивать.
0: Да, все идет не от головы в данном случае, а, так сказать, от тела.
1: А скажите, пожалуйста, вот, Мстислав Хамдамович, огромное количество наших радиослушателей интересуется, вот, например, Наталья Васисубани, вот, из города Нижний Ламов, прислала замечательное письмо с благодарностями вот вам. И с такой просьбой рассказать о таком обряде, как сбор деревьев. Вот что это, с какой целью вообще это проводится? И,
0: ну, она, да, видимо, не поняла тут, не совсем, вернее, правильно обозначила. Происходит не сбор деревьев, а сбор, собственно, вершин деревьев, то есть сами стволы остаются на земле, спиливаются только верхние части. Это действительно происходит, это культ, в общем-то, редкой, редчайшей на сегодняшний день группы удаган. Это, в общем-то, алтайско-саянские народы, да, они проживают, в общем-то, на севере Оби. То есть буквально осталось порядка там, ну вот, навскидку, около 1200-1300 человек вот на сегодняшний день по переписи 1977 года мы имеем. Вот, значит, с чем это связано? У удаганов... то есть на сегодняшний день вот развит культ бога Кама.
1: А, вот, а река.
0: Да, то есть этому Кам, нет, бог Кам. То есть Кам.
1: Кам
0: это как бы родительный падеж.
1: То есть это, кстати, вот такой деревянный человечек.
0: Да,
1: ну,
0: да,
1: не, да, да.
0: И вот для производства, деревянный для производства да. фигурок, это башки-покровители домашние, так, значит, они в каждом доме развешивают это фигурки этого Кама. Вот
1: как раз слово «башка» ведь у них совсем другое имеет смысл, то есть как бы это же имеется в виду голова.
0: Да, конечно.
1: Вот, а типа какой там большой башка? Ну, то есть это...
0: Вообще, да, у них это вершина, это из тюркского идет. Да,
1: да, тюркский язык.
0: Да, вот. И, значит, действительно, они собирают вот верхушки деревьев, особенно у них популярен кедр, вот, поскольку у него верхушка жесткая.
1: И там, кстати, шишки гораздо меньше.
0: Да, ну это своего рода ритуал, так сказать, ритуальное такое культовое явление.
1: А вот как, простите, как происходит спил? Ведь технически это достаточно сложно.
0: Погрыз происходит. Они подбираются, значит, путем веревок, связанных из пеньки, вот. В общем-то, специальных отбирают наиболее, значит, молодых юношей. И, кстати, с этим, на этом основан обряд посвящения, в общем-то, в воины, то есть в охотники. Вот юноши, достигшие 20-летнего возраста, значит, посвящаются в обряд, вот попила, значит, кедровых, вот, поднимаются на пеньковых канатах, значит, на самую макушку дерева, где своими мощными челюстями, кстати, надо сказать, что у даганов челюсть намного более развита, чем, допустим, у жителей Кузбасса. Да, среднестатистических.
1: Да, да, да. Кстати, это замечал, что вот Вильгельм Гумбольдт, он занимался в молодости изучением вот, строения челюстной системы разных национальностей.
0: Ну, тут вот, кстати, может быть, и стоит поискать нашим политикам корни вот этих забастовок в Кузнецком регионе. Может быть, действительно не хватает что-то чего-то на таком вот как раз уровне. Ну, вернемся, собственно, к нашим удаганам. При, значит, погрызе вот макушек кедровых, значит, происходит их падение на землю, затем женщины
1: стойбище подбирают.
2: Простите, пожалуйста, Мстислав Хамдамович, то есть вот мне сейчас пришла в голову мысль, поскольку все-таки дровы — это хвойные.
1: Да, а там другие не растут.
2: Да, если производится вот такой погрыз молодыми людьми вот этой народности, то ведь хвоя, она очень полезна для укрепления зубчатых.
1: Да, поэтому цинги нет.
2: Так вот, может быть, тут и есть секрет. То есть, может быть, отослать туда вот им бастующим еле как бы.
1: Вы знаете, это хорошая вообще идея. Дело в том, что я, к сожалению, этим не занимался, поскольку не имею просто медико-биологического образования. Надо будет подсказать моим коллегам в академии. Хорошо, что вот вы напомнили. Но, значит, давайте дальше я
2: опишу. Да, про сбор. Да.
1: Да, значит, затем происходит подбор, вот, и, значит, этих женщин называют деревянными женщинами, дословно, так сказать, в переводе.
2: Да, я слышал об этом.
1: И, собственно, после этого так называемые гелики, они уже обрабатывают.
2: Обточь веточный.
1: Да, обточь, и происходит, вот я вам сейчас могу показать, у меня тут схематическое изображение, такого плана, значит.
2: Красивые
1: вот,
2: молодые лица у башков.
1: Да, и, значит, вот подвешивают их, собственно, на стены жилища, и таким образом предохраняют от порчи, от сглаза. Вот, но,
2: от пожара, кстати.
1: Да, ну вот, понимаете, тут своего рода мы наталкиваемся на явление тотемизма. Почему? Потому что, в принципе, всем северным, значит, народностям, наряду с шаманством, как я уже говорил, шаман — это посредник между, так сказать, духами и нашим миром, вот, а также трактователь каких-то событий, существует культ тотем. То есть, если параллель между тотемом и, так сказать, вот, христианскими и иконами, то есть изображениями Бога, тут собственно, прямая, поскольку тотем — это не что иное, как поклонение какому-либо зверю, вот, предмету,
2: животному,
1: то есть изображению.
2: Да,
1: то изображению. Есть, не обязательно животному, не обязательно, может быть, и дереву, предмету, которое, значит, по как бы представлениям вот этих вот людей, оно, значит, оберегает. Ну, то есть является божеством. Причем это божество, оно не одушевлено, как правило, а присутствует его, так сказать, изображение.
2: Ну, вы знаете, давайте ненадолго прервем нашу беседу, а затем мы продолжим. И мы продолжаем нашу беседу с выдающимся ученым, членом-корреспондентом Российской академии наук, доктором Мстиславом Хамдамовичем Потебня. Речь у нас идет о религиозных обрядах, о истоках всего этого и так далее. Только что мы обсуждали с вами сбор деревьев, такой обряд, и закончили, значит, на вывозе обрубалы веточных.
1: Да.
2: Вот. В дальнейшем из этого изготавливается огромное количество башков, но я знаю, что были серьезные проблемы у Идзу в связи с этим, поскольку огромное количество так называемых миссионеров от туризма пытались делать тотальный вывоз вот этих изделий за границу на потребу туристам.
1: В толпе,
2: да. Вот, я знаю, что были некоторые столкновения в связи с этим.
1: Ну, сейчас дело наладилось, потому что, собственно, они поняли, я имею в виду хэгов, селькупов, хантов, манси, они поняли, что иначе им не выжить, поскольку все в морпут не работает, тушенка не завозится, с маслом напряги, а тут приезжает богатый американский дядюшка, скупает верхушки кедов, порой часто даже не обгрызанные, вот, и не обработанные. Вот, и в плане экзотики платит наличными деньгами, товаром. Вот. И, в общем-то, возрождается тот древний, собственно, значит, обычай скупки шкурок, норки за валюту. Тем самым народы просто выживают.
2: Вот еще один момент. То есть очень просили вас, опять же, вот Натали Васисубани из города Нижний Ламов, только другая. Вот представляете, обе они живут в Нижнем Ламове, но совершенно разные. То есть, судя по адресам, вот женщины. Вот, то есть Натали Васисубани...
1: Ну, это часто бывает.
2: Да, к тому же город достаточно большой, все-таки Нижний Ламов. Я там в свое время рос, заканчивал как раз вот институт тонкой технологии производства шерстяных
1: Вот. Ну, вот она интересуется таким процессом, как ишурба, то есть просит вас объяснить, что означает ишурба для народности хуэй. То есть она говорит, что это какой-то совершенно, значит, вроде бы жуткий процесс, просила, чтобы это показали по телевизору, вот, но вот сказали, что в связи с жуткостью как бы нельзя. Вот, так что?
0: Ну, дело в том, что это пережиток тотемического культа, то есть у них ярко выражено явление, собственно, почитание фратрии, то есть мощи. Вот, поклонение, значит, фратрии, то есть медведя. Вот, причем не просто медведя, вот, а медведя горного. Того самого медведя, который известен нам как пещерный.
1: Угу. Вот. Причем тут ведь нужно сразу сказать, извините, поклоняются, что я вас перебиваю, что
0: его зубам.
1: Что нижним. Как раз в той местности, где водится хуэй, вот медведей нет и в помине. То есть да, это парадоксально. Да, да, то есть, да. Видимо, где-то, когда-то, на какой-то, может быть, картинке, завезенной кем-то, они увидели этого могучего зверя. Да. Или кто-то им рассказал.
0: Раскопали
1: то
0: они.
1: То есть
0: его.
1: Поклонение, как бы, объекту, с которым даже визуального не было контакта.
0: Это, да, и вот здесь мы наталкиваемся, подходим плавно к такому пережитку, в общем-то, уникальному явлению, которое мы отмечаем, мы, я имею в виду, современных этнографов.
1: Весь мир отмечает это.
0: Да, лишь только у геликов, ульчей и, собственно, у части селькупов это, в общем-то, культ или тотем хобота. Казалось бы, откуда?
1: Простите, северный... вот, извините, что опять первое, но вот, например, ульчей, они же, по-моему, уже все вымерли. Или урбанизировали.
0: Десятки там
1: остались, да?
0: Да, буквально десятки.
1: Кстати, а вот заметьте, гелики, парадокс,
0: они достаточно...
1: Да? Парадокс. Вот замечательный русский путешественник, вот которого часто показывают сейчас по телевидению, очень популярный, Гаврила Челухин, вот он как бы так как-то пошутил, что говорит, вот почему вымерли елчей? Потому что, говорит, перестали относиться должным образом к культу хобота. Я еще думаю, что Гаврила молотит за чепуху. Вот. Потом раз, смотрю уже в авторской программе Яны Пантелеймоновны Гири уже, смотрю, показывают это. Вот.
0: Ну, это вообще, да, так сказать, общепризнанный факт. Вообще культ хобота, он уникален. То есть он в различных формах, он проявляется в той или иной степени. Ну, взять хотя бы даже телефонную трубку. Ведь первоначально форма телефонной трубки, как вы помните, она состояла из двух частей. То есть из, собственно, ушной и, значит, оральной.
1: Не, еще держалова.
0: Да, и третья часть — это подставочка, своего рода столбик. И все, значит, увещевания дизайнеров о том, что вот мы наконец объединили два в одно, ничто иное, как хобот. Вот присмотритесь к телефонной трубке. Там же два, значит, отверстия: слуховое и, собственно, микрофонное, что соответствует двум ноздрям. Вот, на хоботе. То есть на срезе хобота. Вот. И вообще, с чем связан, собственно, культ хобота? То есть откуда он взялся? Северноазиатские народы. Отродясь, не было слонов.
1: Извините, но... вот тут же, прошу прощения, но огромную роль, как ни странно, сыграли в этом выходцы из такой народности мальпиги, да, которые, да, у них был культ целиком слона. Вот.
0: Мамонта.
1: А мамонта. И они мигрировали как раз туда и оказались и на Суматре, и
0: Папа. То есть, там они увидели живого мамонта.
1: Да.
0: То есть, ну, правда, уже без шерсти. Так вот, я проговорился, как бы немного раньше времени, не подвел радиослушателей наших. Значит, действительно, по раскопе ям для погребения своих почивших, в общем-то, родственников, да, селькупами и хантами находились порой целые туши мамонтов, да и, собственно, их народный эпос. Вот, со странным названием «Погильпи». Это эпос хантов, вот, который сохранился до нашего, в общем-то, времени. Вот мы сейчас планируем с Петром Матвеевичем Пором издать, собственно, его в таком удобоваримом русском переводе. Вот он, значит, описывает то, что еще недавние предки, собственно, хантов имели столкновение с мамонтом. И действительно, по последним палеонтологическим исследованиям, вот возраст мамонта, то есть последнего, который ходил по тундре, исчисляется там порядка 5000 лет. То есть не так уж и давно.
1: Здесь в данном случае Петр Матвеевич Пором имеет в виду, вот, то есть можно ли сопоставить вот тех хантов, о которых вы говорите, с теми людьми, которые сейчас населяют Ханты-Мансийск? То есть потому что недавно совершенно...
0: Нет, Ханты-Мансийск не город только.
1: Ну, понятно, округ, Ханты-Мансийский округ. Просто тот же вот уволенный Томаш Данило как раз недавно вернулся из командировки. Он сейчас работает на НТВ корреспондентом. Вот. И как раз ездил в Ханты-Мансийский округ в каком-то селе, там, в совершенно непонятном, в далеком, без света, без воды, без газа. Он обнаружил просто прямо посреди улицы процессию, которая, в общем-то, ему что-то напомнила. При ближайшем рассмотрении, при копании в памяти оказалось, что это как раз целиком и полностью культ Пагильпи. То есть это парадокс, он это отснял, вот недавно это показывали.
0: Ну
1: эфире,
0: да, это культ, это своего рода такое шоу, то есть ну, сопоставимое типа по размахам с оперой. Да. Да, вот, типа, то есть там многоголосое пение, вот один из примеров я могу вам сейчас привести, там издаются звуки вот в русском звучании, такие как эйзи, эйзи или значит унху. То есть вот такое горловое пение происходит, я просто не в состоянии транскриптировать его, поскольку это достаточно сложно. Вот. Но действительно, значит, одной из основополагающих фигур, вокруг которой сложен эпос Пагильпи, и, в общем-то, и есть хобот. То есть, вообще, так сказать, в дословном переводе с ханты-мансийского на русский слово «мамонт», оно... И значит именно хобот. То есть, они не называли слона слоном. То есть даже вот сейчас в виде слона, если вот к цирк ним Шапито приезжает туда, да, достаточно северный регион, то они при виде хобот, слона, хочу, они, да, хобот, хочу да. посмотреть на хобот.
1: Кстати, вот парадоксально, но в греческом древнем этносе вот при раскопках было обнаружено еще... Да, да. А как бы в переводе с греческого это как мерцательный эпителий. Парадоксально, но тем не менее.
0: Ну, дело в том, что проникновение греческого, как и латинского, собственно, в медицинский язык, он связан просто с тем, что греки наиболее ранее сложили письменность, как, в общем-то, так сказать, и римляне. Что же касается юкагиров, то с письменностью там, конечно, намного хуже. Вот. Но, тем не менее, вот интересно, кстати, вопрос о письменности юкагиров. То есть те синкретические иероглифы, которыми они пользуются, они целиком основаны на хоботе.
1: Mm-hmm.
0: То есть форма хобота... Что-то у вас тут дует очень. Да, продул у меня. Форма хобота, она, собственно... тем или иным образом, собственно, переносит на бумагу те звуки, которые вообще не между собой применяет юкагиры. Вот, то есть, как я уже вот говорил, и сейчас еще раз хочу отметить, что вообще у коренных народов Северной Азии, подчеркиваю, коренных, вообще, значит, культ хобота и тотем хобот, то есть поклонение ему, они считали, что и все жертвы, собственно, шаман приносил духу хобота. Вот, который у алтайцев назывался Эйзи. Вот, у, значит, бурят он проходил под именем Мойе.
1: А у греков мерцательный эпителий.
0: Да.
1: Кстати, вот, знаете, дело в том, что, как ни парадоксально, культ хобота просочился и к татам. Вот современные молодые таты, они носят как бы даже эти хобота изображения на шеях.
0: Ничего парадоксального нет. Вот посмотрите на... карту, которая появилась Каспийского моря как раз на рубеже 19-20 веков, когда и сформировалась этнос татов. Что он из себя представляет с высоты птичьего полета, этот ареал побережья Каспийского моря? Да тот же, собственно, хобот который отделен от черепа слонового
1: животного, да,
0: животного, да. И поэтому, естественно, волей-неволей значит, этнос сформировался в период занесение в составление картографических, собственно, атласов.
1: Вот оттуда
0: все. Вот, да, и...
1: Кстати, вы помните доктора Кэти Пелпс, замечательную,
0: конечно, да, австрийскую? Я ее знаю.
1: А, вот она как бы утверждала, что как бы хобот, он напоминает каким-то образом и представителям Юкагиры, и Татам эмбрион человека. То есть вот, да, хоботовая скрюченность, она как бы по величности эмбриональна, потому что как бы по мнению Кэти Пелпс, человек, когда рождается, он теряет свои эмбриональные вот эти физические формы, распрямляется, да, да, вот, что противоестественно. Да, потому что, кстати, Кэти Пелпс, она ведь как бы сохранила до самой старости, до 60 лет, она сохранила фигуру эмбриона, и при этом она мать 6 детей и несколько раз была замужем, в том числе за Гуалермо Суалагой, за замечательным исследователем.
0: Ну,
1: это последователем. Ну, это парадоксальная женщина-героиня.
0: Да, да. Тут можно что, так сказать, пояснить, что вот Лара Аганьор, это, в общем-то, выдающийся бразильский этнограф, который также занимался, как ни странно,

0: Проблемы хобота.
1: Кстати, я, к сожалению, как он глупо погиб.
0: Ну, полез, да. Собственно, в Титикаку при 30-градусной жаре. Естественно, Титикака — это озеро. Может быть, просто кто-то
1: за радио слушает, не ледяное, знает. Как, то да. есть был разрыв полный.
0: Да, от перепад температур, значит, ток
1: лопнул, пошел. Лопнул, да. Человек лопнул.
0: Так вот, что касается все-таки описания, значит, хобота. Действительно, все похоже на хобот.
1: Будьте здоровы.
0: И тем не менее, как бы это не бросалось в глаза. Существует, помимо культа хобота, существует, так сказать, и культ оленя. Поскольку...
1: Ну, а вы, простите, насколько я знаю, насколько я интересовался, у Юкагира вот олень и хобот — это было одно и то же.
0: Да, да, да. Вот, то есть, но это только у Юкагиров, поскольку...
1: Да, у татов уже это были разные совершенно. Да.
0: Вообще, тут надо сказать, что юкагиры, собственно, как этническая группа, обладают наиболее развитым абстрактным мышлением. То есть, как я уже говорил, что все похоже на хобот, это, собственно, я перефразировал название известного поэмы известного юкагирского, собственно, автора Ай-ы-ы Тойона. То есть...
1: Не читал, но, нет, честно говоря, хотелось бы.
0: Она, то есть, очень редкая эта рукопись, она была, значит, издана вот в библиотеке.
1: Как много мы вообще лишены, да?
0: Да, вот, да, конечно.
1: Как, с каких прекрасных вообще вещей, да.
0: Да, так вот, значит, вообще юкагирам свойственно, так сказать, отождествлять все явления, все, так сказать, предметы, которые вокруг них с хоботом. То есть в каждом имени юкагиров тот же вот Ай-ы Тойон, это в переводе на русский, значит, в общем-то, порубленный ножом хоботок. То есть, ну, он действительно, он без руки. Вот, а да. В детстве лишился конечности. Ну, то инвалидность, она вообще свойственна. Потому что техника безопасности у северных народов, она слабо развита. Вот, и таким образом, так сказать, юкагиры, они вот действительно обладают такой абстрактной способностью к абстрактному мышлению. В результате чего они, вот, культ тотем хобота проник буквально вот во все их, собственно, сферы жизни.
1: Простите, вот я просто вспомнил забавную историю, это касательно техники безопасности, которую мне рассказывал тот же известный наш русский путешественник Гаврила Чилухин. Она произошла
0: У него, кстати, есть второе имя. Среди тюркских племен он известен как Арсан Дуалай.
1: А, ну, в принципе, да, он же как бы вхож во все вот эти круги.
0: Да.
1: Действительно. Ну, вот он рассказывал, что, как бы, будучи, наблюдая за жизнью, деятельностью, работой племени Буэй, живущего, собственно, на севере, на достаточно крайнем севере, он увидел такую вещь, как, в общем-то, одного из представителей племени во время, значит, пастбилова, то есть, когда боднул олень. И, в общем-то, этот... Ну, а смысл в том, что считается человек, боднутый оленем, у Буэй, это как бы уже сам бог. То есть пришлось...
0: Ну, это как бы посланец, то есть свой шаман.
1: Да, дескать, такой. Выбрали его. Поэтому как бы вот этот рог отпилили.
0: У них...
1: Камлач.
0: Да, камлач. В их языке это как камлач.
1: Камлач. Отпилили, они, говорит, он этот рог прямо вот у оленей головы. И этот человек, вот он как бы ходил с тех пор вот с этим рогом, который торчал из его как бы ягодиц.
0: Да. Да,
1: что это... вообще, конечно, Гаврила смеялся сперва, но, ну, так, естественно...
0: Его прозвали, этого человека, как Лоотхозик.
1: А, вы тоже слышали
0: про
1: Лоотхозика. Да-да-да.
0: Это известный достаточно пример, но я бы все-таки отнес его к религии лопарей. То есть необходимо вообще остановиться в обзоре.
1: На лопарях.
0: Да. Ну, я бы хотел отметить, что вот юкагиры и венки, селькупы, ханты, манси... а также гульти, вот, они относятся все-таки больше к тюркоязычным, все-таки более к северным, полинезийским народам, вот, к азиатской расе.
1: Вы знаете, Мстислав Хамданович, давайте прежде, чем мы перейдем к лопарям и пульче, все-таки, может быть, у наших радиослушателей появились какие-то вопросы, или они что-то хотят уточнить.
0: Они могут позвонить нам,
1: да? Да, да, тут в прямая связь. По телефону 203-19-22 вы можете позвонить и задать ваши вопросы гостю нашей программы сегодня. Это член корреспондент корреспондент Российской академии наук доктор Мстислав Хамдамович Подтебня. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Алло.
1: Доброй ночи, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло.
1: Да.
3: Собственно, вопрос члену корреспонденту. Угу. Алло.
1: Да-да-да.
3: А вот, простите, является ли Владимир Ильич Ленин, являясь грибом, является ли он шаманом, так сказать, для советского народа?
1: Угу.
3: Спасибо.
1: За спасибо. Да, является. Но только вот я не понял, что-то вы первый сказали, является ли он каким-то... Это, видимо, кличка его подпольная. Нет.
0: Дело в том, что... была одно время такая, как бы, теория. Вот. Ну, она сейчас не имеет отношения, конечно.
1: Ну, да, действительно, это... каждый более-менее маломальский, так сказать...
0: Массовик-затейник.
1: Да, массовик-затейник. Да. Возьмите, так сказать, ведущего, как я уже говорил, журналиста, ведущего новостейную программу, либо же там какого-либо диджея или еще чего-то. Он... собственно, так или иначе, является шаманом.
0: Вот, прошу прощения, Мстислав Хамдамович, конкретный пример, вот это закрытие одной целиком такой базитической программы недавней, где все, значит, они столпились, бегали и кричали, звонили друг другу, что мы хотим как бы посмотреть в глаза тому человеку, который нас закрывает, потому что мы такие популярные. Я бы, конечно, хотел еще этому человеку и руку пожать, поскольку тут был прямой шаманизм, причем
1: да,
0: достаточно
1: да, коллективный.
0: Коллективный и красный точка убралась.
1: Ну, вообще, вот все знакомые мне шаманы, такой, как вот мой, в общем-то, друг Пахьёлы, то есть
0: это
1: коми-пермяцкий шаман.
0: Да-да-да, вот. Это легендарный личность. Вот, он, знаете, сейчас... он даже записывает пластинки с классическими музыкантами, вот, например, с оркестром Евгения
1: Федоровича Светлана. Нет, вы путаетесь, Светлана. Як Юала его.
0: Нет, совершенно.
1: Ну, что я хочу сказать, все-таки, возвращаясь к Пахьёле, значит, он...
0: Именно Пахьёла.
1: Он в последней беседе со мной, он очень пожалел, что не имеет доступа к центральному телевидению и всесоюзному радио, на что я пригласил его посетить со мной столицу. И вот как раз я знаю, что здесь, в общем, достаточно просто попасть на какое-то средство массовой информации,
0: да,
1: дать ему повещать на мир. В общем, потом он посмотрел внимательно телевизор и сказал, что нет мне с ними...
0: Не по пути,
1: тягаться, да,
0: бы,
1: да.
0: Пути.
1: И таким образом, конечно, в свете вот мною сказанного только что, можно назвать Ильича нашего вот шаманом, но я хочу сказать, что вот у Юкагира до сих пор почитают его как ноиду.
0: Mm-hmm.
1: Вот. То есть, а ноиды у них это, собственно, хобот, тот же самый хобот, вот, только облеченный, так сказать, вернее, лишенный вот этой вот верхней, ну, как считать, верхней или нижней вот ямки, в которую, собственно, и
0: вставляется.
1: Вот, да.
0: Вы знаете, вот парадоксальная ведь ситуация. Вот у Юкагира, да, хобот сам по себе действительно это как бы практически божество, символ жизни, как у индусов солнца и так далее, да? Или бык вот такой с яйцами.
1: Да.
0: Вот, тогда как если вот посмотреть на хобот так вот, ну, прямо, да?
1: Да.
0: Вот,
1: спереди.
0: Спереди. То вот это вот место, которым как бы берется, считается у Юкагира запретно срамным. То есть, как
1: да.
0: же так вот, как бы в божественном
1: кстати, можно это, сочетаться и, оно, с срамной. На юкагирском, да. Вот, на юкагирском вот этот вот срез, да, угу. пятаковый, которым, собственно,
0: похват происходит.
1: Да, и засос. Он называется как интим. То есть, интим вообще слово произошло, оно из юкагирского.
0: Угу.
1: Вот, и потом уже распространилось, так сказать, на всю территорию
0: то
1: земного
0: есть,
1: шара.
0: Отсюда
1: да.
0: идет эта философия.
1: Конечно, конечно. То, ведь мы многие не знаем значения и происхождения тех или иных слов. Вот, например, например, слово Синкевич, оно обозначает у, собственно, угров такое явление, как гроза.
0: Угу. Ну, давайте послушаем следующий телефонный звонок. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
4: Вот мне два вопроса.
0: Говорите.
4: У них знания передаются исключительно устно.
0: Как?
4: Нет, или у них есть какие-нибудь еще...
0: Угу.
4: Способ передачи знаний, ну, типа, знаете, как в Латинской Америке есть типа. Вот, поэтому типа может быть что-нибудь. И второе, все-таки, использование галлюциногенов. Там, допустим, мухоморов, ну, различных растений.
0: Понятно.
1: Понятно, понятно. Вопрос понятен. Значит, я еще раз, потому что слышно было не очень хорошо. Да. Мстислав Хамдамович, радиослушатель, интересовался о способе передачи знаний и опыта вот у Юкагира, я так понял, ну и у всех, у татов, у Симанги, у Кубу, поскольку если у них нет письменности, то как-то должен этот опыт передаваться. И второй вопрос касался насчет, затрагивал тему галлюциногенов, растущих в лесах, где обитают, вот в частности, Симанги, потому что Юкагира там, в общем-то, да, кроме там, снегов там и прорубей нет, ничего.
0: Нет, ну есть там один, ну, один транквилизатор, он основан, собственно, на бивне мамонта.
1: Да-да-да, это вот такие чисто, ну, уже животные части.
0: Что касается первого, значит, как передается? Да очень просто передается. Тоже существуют общинные школы, так сказать, все в складчину учат. Вот, ничего тут, так сказать, нового нету.
1: А письменность как? А
0: вот письменность отсутствует. У них,
1: ну, вот на основе дело в том, что чертежи самолета, вот, они бы утеряли ведь авиацию всю, если, например, вот им отдать сейчас самолет и сказать.
0: Ну, есть... давайте начнем с того, что братья Райт взлетали без чертежа.
1: Да, ну, все, и на этом же и закончим. Да.
0: А что касается все-таки второго вопроса, тут нельзя никак, в общем-то, совокуплять транквилизатор и само понятие шаманства. Да, некоторые шаманы, в частности, Певи. Это, в общем-то, почетный шаман бурят-монгольской области, бурят-монгольского района, прошу прощения. Он применяет транквилизаторы при камлании. Но, среди, так сказать, среди вот общей среды шаманов транквилизаторы не приняты. Поскольку все шаманы, они так или иначе являются нервно-возбудимыми людьми. То есть порой входящими в транс, легко возбуждаемые, им они не нуждаются в каких-либо транквилизаторах, галлюциногенах или еще чему-либо. Они переходят в так называемое, в общем-то, пороговое состояние, то есть в транс, без какой-либо то ни было посторонней помощи. Им не нужно для этого никаких химических веществ. Вот им намного необходимо.
1: Понятно. Тут еще нужно вспомнить как раз печальную участь Томаша Данила, который как бы пытался вот угостить из добрых побуждений представителей Симанги пивом, и в результате мы получили труп, то есть поэтому и уволенного Томаша, поэтому совершенно как бы разные вещи.
0: То, что касается просто населения, конечно,
1: это транквилизатор,
0: да,
1: безусловно.
0: У Симангов, конечно, присутствует транквилизатор, они пьют, в общем-то, носорожью мочу, настоянную там порядка около недели на...
1: Но это скорее антираковое заболевание.
0: Нет. Дело в том, что носорог на Суматре, там карликовый носорог обитает, он питается коноплей. И, так сказать, выжимки, пройдя через тело носорога, они... Это алкалоид, который содержится в индийской конопле, он... Значит, накапливается, отфильтровывается, очищается, и уже в таком, собственно, разжиженном виде, удобном для потребления, вот, собственно, и в пищу-то и идет.
1: Кстати, вот что касается фильтрации разных жидкостей, то совершенно такой варварский, ну, тем не менее, видимо, очень добротный, что ли, обычай у племени Идзу существует. Это у них же есть у Идзу как бы собственное пиво, то есть это же нельзя назвать транквилизатором пива. Причем оно делается из коры дерева хуэй. Да, из коры местного дерева хуэй, и пиво получается такое темное и неотфильтрованное. Так что бы вы думали, значит, его фильтруют через попросту грудничков своих племени, вливают в грудничков пиво, и оно проходит, и вот, попросту говоря, вот через почки отфильтровывается, получается чистый напиток, не потерявший своей как бы... вот, сила. А поскольку организм грудничка достаточно, в общем-то, еще чист, вот, то тут двоякая польза. Вот отстоя дерева хуэй, которые там образуются, они... В общем, поэтому они такие все и голенастые.
0: Ну, я с своей точки зрения могу что о фильтрации сказать следующее. Вот недавно в Вене проходил конгресс женщин всей земли. И как раз основной темой, которая, значит, обсуждалась с женщинами на этой конгрессе, на этом конгрессе, это было как раз то, чем, собственно, кормить вот этих вот юных фильтраторов, которых производят на свет упомянутые мной женщины, собственно, своими выделениями, либо же выделениями крупного рогатого скота. Я вам могу сказать, что, собственно, до сих пор к единому мнению они не пришли. Видимо, это связано с тем, что, как говорит мой юкагирский приятель, они не могут найти главного шамана. То есть не знают, кого слушать. То ли это супругу уважаемого мною Клинтона, то ли, в общем-то, Махатму Ганди.
1: То ли вот Хэри Мапа, собственно говоря. Ну что же, у нас остается совершенно немножечко еще времени. Давайте отдадим его музыке, а после этого продолжим разговор с нашим сегодняшним дорогим гостем. Напоминаю вам, что в гостях у программы Монморанси, член-корреспондент Всероссийской, российской, но это уже не важно, Академии наук, доктор Мстислав Хамдамович Потебня. И речь у нас идет о различных религиозных культах или вещах, которые, в общем-то, происходят в связи с зарождением, перерождением, видоизменением этих культов и религий в том числе. И, в общем-то, так потихонечку мы подобрались к основной теме нашей сегодняшней беседы. Это тема лопарей и пульчи.
0: Да. Но дело в том, что на сегодняшний день вот лопари, в отличие от татов и симангов, а также некоторых других этнических групп, являются наиболее, как сейчас модно говорить, продвинутыми в плане этнических обособленных групп, которым свойственно наиболее перспективное развитие. Поскольку, как бы мы ни старались и, как бы, так сказать, не занимались охраной вот этих вот редких народов, все равно таты и симанги вымирают. Ничего с этим не поделаешь. Вот. А что же касается лопарей, то у них, в общем-то, наиболее хорошая перспектива на будущее. И можно сказать, что 21 век они войдут широким шагом.
1: А, простите, а не пробовали вы вот все-таки действовать по методу вашего друга, румына Петру Шебеста, то есть заниматься селекционированием, скажем, скрещиванием симанги с вымирающими татами, да? Или, например, скрещиванием ивенков с лопарями?
0: Ну, в общем-то, тут такой термин нельзя употреблять, конечно, да. Но дело в том, что они сами этим занимаются успешно, поскольку, как мы говорили в начале нашей беседы, что была своего рода депортация проведена еще в советское время, и сейчас получены хорошие результаты в акклиматизации татов на Суматре, собственно, и на полуострове Мангушлак симангов. Вот, но все же, значит, лопари, они более подвержены, так сказать, влиянию цивилизации, и что является наиболее примечательным, они впитывают все самое лучшее, что имеется на сегодняшний день. Так, например, у японцев лопари переняли их прогрессивное веяние, как еда палочками. Теперь в каждой семье саами, то есть это другое название лопарей, более такое...
1: Ну, европейское.
0: Да, поскольку вообще лопари, надо сказать, что они, хотя и живут в Северной Азии, но они, в общем-то...
1: В общем, те же финны, в принципе.
0: Да, то есть они, их этнические корни...
1: Поскольку саами и суоми, это одно и то же.
0: Конечно,
1: вот,
0: да.
1: То есть как бы европейцы, называя вот лопарей саами,
0: да, а финляндия
1: суоми, да, как виола там же. То есть, как бы, то есть, в общем, смысл в том, что лопари — это как бы это и прибалты, это, собственно говоря, и финны, и вот все эти...
0: Да. И недаром даже.
1: Конечно, недаром.
0: Да. Ну, тут я еще хотел бы отметить, что действительно, как мы говорили раньше, у лопарей очень развит культ оленя. То есть, действительно, как мы видим, и на сегодняшний день на гербе Финляндии эти прекрасные олени, рога. Да и вообще, собственно, скандинавский полуостров, он напоминает бегущего оленя.
1: На латвийском, кстати, тоже олень.
0: Да, у них даже на номерных знаках вот отличительные у всех на белом кружке символ буквы, а у них, так сказать, вместо букв, ну, оленей профиль. Собственно, ничего удивительного, это все как раз вот пережитки тех древних тотемических культов, о которых мы говорили, вот в частности, культ Юкагиру, Хобота. Вот, у лопарей же мы видим культ оленя, то есть на лопарском олень-то звучит как луот. То есть луот – хозик, луот – хозяин в дословном переводе. Луот – хозик, охраняет стада, молились ему. Да, да. Вот.
1: Это как бы главное.
0: Дословный текст молитвы звучит как «Луот – хозик, береги наших оленей». Но, значит, помимо основного культа оленей, у них существует еще дух тундры Гафитерак. То есть это строго скандинавское слово.
1: Простите, причем здесь нужно сразу сказать, что Скафендерак как бы дух женского рода.
0: Да. То есть как раз в транскрипции на русский язык в переводе можно перевести как... То есть в русском языке...

0: Она, в общем-то, изначально была основана на том, что первоначальные жилища, вот алапари, они вообще были из оленей, то есть они забивались вот в кучу оленей, вот, которые останавливались на ночлег, и тем самым, в общем-то, находили там укрытие, и до сих пор можно увидеть вот оленя, у которого на брюшке, либо же на спинке, достаточно варварским способом, то есть попросту гвоздем прибиты тотемные фигурки, изображение хобота, да, это так называемые, так сказать, главные олени, которым в стаде поклоняются, и на которых, собственно, возлагаются функции вот, охраны.
1: Сокращенно это как бы ЦР, сокращенно, то есть царь рогов.
0: Да.
1: Рога царь, как вот царь пушка.
0: Очень интересно в этом аспекте такое интересно, такое божество лапарей, как черный хвостатый мец-хозяин. То есть в русском, собственно, славянском, вернее, таком языческом культе можно его отнести к подобию нашего любимого лешего. Вот, то есть лапари ассоциировали хвостатого меца с тем же, с чем мы ассоциируем лешего, который может завести человека чищобу в наказание за какое-нибудь непочтение. Вот. Но в то же время это божество является у них как бы, ну, не вредным, а вот именно таким, который как бы может попутать человека, там,
1: ну, покрутить вот его по лесу. Такое, да.
0: Ну, вроде нашего современного компьютера.
1: То есть из серии, дескать, бес попутал, говорят, вот там славяне, а лапари говорят, вот у нас этот...
0: Мецхозяин, черный хвостатый.
1: Попутал.
0: Да, вот. Поэтому в этом плане вот наличие нескольких таких основных культов, то есть культ вот... черного хвостатого, как мы говорили, оленей и тому подобных, и в то же время отсутствие культа хобота, который, несомненно, регрессивное явление на сегодняшний день.
1: Конечно,
0: почему, собственно, и вымирает юкагира.
1: Делает и Куба из-за этого же тоже.
0: Да. И делает лапарей, так сказать, наиболее прогрессивными на сегодняшний день вот малыми народностями, которым еще свойственны языческие какие-то культы.
1: При этом уже собственная текстильная промышленность.
0: Да, безусловно.
1: Достаточно. Ну, вы знаете, Мстислав Хамданович, давайте послушаем телефонные звонки. Может быть, наши радиослушатели хотят что-то уточнить, что-то у вас спросить. Вот именно по теме лапарей, по их культам. По телефону 203-19-22 вы можете задавать нашему гостю, доктору Потебня, ваши вопросы. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
1: Да.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Я неоднократно вот слушаю передачу вас. Алло.
1: Угу.
2: Светлый скандал. Вот как вы считаете, проникновение такое, человек, россиянин, с лопарем, если будет парен, как это повлияет на него?
1: Спасибо.
0: Ну, я бы хотел сказать, что лапари есть россияне, поскольку в Конституции нашей страны написано, что каждый человек, который родился и проживает в нашей стране, он считается россиянином. То есть в этом контексте можно смело считать, что обращение президента адресовано также к лапарю.
1: Да, совершенно правильно. А результаты этого скрещивания вы видите, ну, повсюду, на улице, в общем-то.
0: Да.
1: То есть ничего там секретного нет. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Да.
3: Доброй ночи. Здравствуйте. Мне бы хотелось узнать вот такой вопрос. Кто есть вот такая малая национальность у нас в Псковской, Ленинградской области, отчасти на востоке Эстонии, Водь? Это все-таки к кому они относятся?
1: Так вы сказали, Водь, да?
3: Водь.
1: Угу, понятно. Да, мы сейчас расскажем об этом, спасибо.
0: Собственно, тут можно как сказать, что это, конечно, народность относится к финно-угорской группе. То есть первоначально это были...
1: Ну, только, простите, тут несколько неправильно, не Водь, а да, если дословно говорить, то Фоть.
0: Не, ну само название у них Нойды.
1: Нойды, да. Ну, Нойды это как бы... Да.
0: А вот это от того, что просто они селятся вблизи водных каких-то массивов. Вот.
1: Да.
0: Действительно, это, в общем-то, обрусевший подчас, уже не сохранивший своего этноса, такого выдающегося, как у лапари, либо же у юкагиров, группа этническая. Но, тем не менее, она имеет право на существование. Вот, хотя... они уже не исповедуют, не поклоняются языческим богам, а, собственно,
1: ну, не исповедуют.

0: церковь, даже христианство, стоит, да, то есть. Ну, в общем, это практически уже потерявшее свою истинное, так сказать.
1: Хотя, лицо. В принципе, несмотря на то, что вот ноиды, они все-таки живут около водных каких-то пространств, они очень замечательные архитекторы. То есть, причем архитекторы там по чугункам, по котелкам, по всяким предметам роскошной вот такой совершенно
0: кухонной утвари. Это связано с тем, что да. У них был в свое время, почитаем, очень культ кузнеца, поскольку вообще для древнего человека явление перерождения куска породы в кусок металла, оно, да. В общем-то, было достаточно магическим. Ведь даже недаром у тех же самых якутов была такая пословица, как кузнец и шаман — это из одного гнезда, в общем-то, яйца. Вот. И действительно это так, поскольку, ну, по ихним, естественно, поверьям. У них считалось также, что кузнец может убить шамана. Вот. Сверхъестественным способом, то есть наслав на него порчу, либо же, так сказать, не физически убить, а каким-то таким образом.
1: О, загадочным.
0: Да, загадочным, да. Но в то же время шаман кузнеца убить не может. И вот как раз у ноидов это проявилось вот наиболее ярко, и поэтому со временем они как раз стали заниматься как основным своим ремеслом, вот кузнечным производством. Мы даже вот я вам могу сказать, что в Донбассе 7-я домна была целиком, собственно, фундамент и основания были целиком отлиты, в общем-то, вот ноидской бригадой.
1: Нужно сказать, бахтовой. С какой целью это делалось. То есть, как бы, как раз целью сохранения популяции ноидов.
0: Да, поскольку зарплатка.
1: И как бы культивирование у них все-таки технических инженерных навыков.
0: Безусловно, то есть внедрение цивилизации.
1: Да, ну что же, еще один телефонный звонок, 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Я хотел... Алло.
1: Да-да-да.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Я хотел бы спросить, вот Стесов Хандамович, вот да. Вам не кажется, что вот сейчас Александр Лаевский вот возьмет сейчас тему вот малочисленных народов, то есть он их сейчас унизит, у него там вьетнамец играл на арфе и так далее.
0: Простите, мы их не унижаем. Мы пытаемся донести, знаете, радиослушателям просто... истинные качества, ценные порой.
2: Просто вот Вьетнам сыграл на арфе, вот последний.
0: Вьетнамцы не так уж и малочисленны, вы не правы здесь, я с вами не согласен.
1: К тому же, тут еще нужно сказать...
2: Вьетнамцы в России довольно-таки униженные.
1: Нет, вот хочу сказать в защиту все-таки вьетнамцев, и если вы увлекаетесь вообще классической музыкой, занимаетесь, как-то ей интересуетесь, то вы наверняка слышали пластинки...
2: Я люблю вашу группу очень.
1: На самом деле, Нго Динь Зьем есть такой замечательный вьетнамский арфист, действительно, так что это реальная совершенно ситуация. Что касается того, что здесь они унижены, сильно сомневаюсь, достаточно посмотреть сводки криминальной хроники.
2: Спасибо.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Скажите, пожалуйста, а когда прозвучит обещанная песня?
1: А вы имеете в виду горловое пение?
3: Да.
1: Но дело в том, да, спасибо, песня обязательно прозвучит. Вот, просто наш латвийский друг, а я чуть было не за... Нет, это другой у нас друг, да. Собирается с мыслью, ведь я немножко объясню, почему вот у, там, у татов, да, у прочих, вот получается такое горловое бульканье, побулька. Дело в том, что тут особым все-таки образом устроен кадык и мышцы приводящие. Но это одно из объяснений.
0: Дело в том, что это действительно одно из объяснений, но присутствует там изменение формы горловых мышц, совершенно с вами согласен. Но чем оно объясняется?
1: Не понимаю.
0: Исключительно степно-пустынной территориальной заселенности этой группировки, поскольку известно, что среднее количество пыли, пропускаемое через себя человеком среднерусской, в общем-то, возвышенности, составляет приблизительно килограмм в месяц. Вот, у жителей Калмыцкой степи, либо же казахского плоскогорья, оно составляет порядка 15-20 килограмм. Естественно, такое количество пыли и мелких песчинок, оно не может безболезненно вводиться организмом, и часть его осаждается
1: на горлоглотке. Да.
0: Вот, и естественно, вот этот резонанс вот этих вот камешков, мелких пылинок, которые у пожилых казахов порой превращаются в такие своего рода сталактиты горловые, которые принимаются европейскими отоларингологами за просто какие-то, глоточные зубы. Вот, они не могли долгое время их идентифицировать. Вот на самом деле и служат этим резонатором для такого вот забатого пения.
1: Ну, может быть, вы уже готовы. Может быть, как бы мы попробуем все-таки. Сейчас, как бы, ну, конечно, в меру своих европейских все-таки способностей, как бы член и доктор нам исполнит вот песню.
0: Ну, я хочу сказать, что это будет в русском переводе песня на Найтса.

0: И у нас сегодня в гостях доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович Козявко. Речь у нас пойдет о проблеме, которую вы, уважаемые, в ваших письмах и в телефонных звонках, в частных визитах, в общем-то, в телеграммах и факсах затрагиваете достаточно часто. Вот в момент моего отсутствия особенно эта тема вас заинтересовала. Это проблема конвергенции и дивергенции. И вот я пригласил такого замечательного гостя, который, собственно говоря, является специалистом во многих областях, связанных с биологией, но именно вот, вот эта тема конвергенции и дивергенции, она, в общем-то, была темой его научной диссертации в свое время. Я думаю, он ответит на все ваши вопросы по телефону 203-19-22. Вы сможете с ним пообщаться. Доброй ночи вам, Герман Витольдович.
1: Здравствуйте. Но я хотел бы немного уточнить то, что мы будем говорить о конвергенции и дивергенции исключительно в животном мире, то есть в мире фауны. Поскольку конвергенция – термин широкий, он может быть применим к филологической науке, в общем-то, и
0: даже
1: политической.
0: К технике,
1: да.
0: К технике,
1: да. Вот, мы же остановимся, собственно, на именно том аспекте, которые и характеризуют жизнь биологических видов на нашей планете.
0: Ну, в принципе, в основном наших радиослушателей интересует биологическая сторона этой проблемы. Но прежде я хотел немножко рассказать о вас, если позволите. Профессор Герман Витольдович Козявко долгое время работал за пределами нашей страны, и он известен своими замечательными книгами. Одна из них называется «Субтропики. Точка сердца». Вы наверняка все ее читали. Снабжена замечательными иллюстрациями, которые также выполнены автором. Вы еще и хороший художник, фотограф.
1: Да, эта книга, она сейчас по новому, в общем-то, по новой программе обучения 8 класса введена в обязательное, в общем-то,
0: ну, обучение, да. Ну, правильно, чтобы груднички каким-то образом хотя бы были ближе вот к маме.
1: Да, поскольку зачастую вот видим сейчас, когда молодежь издевается над животными, это просто во многом вызвано тем, что молодые вот люди, они не в состоянии отличить котенка от мышонка.
0: Да, с этим сложно поспорить. Также Герман Витольдович Козявко является автором замечательного документального фильма, который называется «Пир». Ну, сокращенно это «Птицы и рыбы», как вот расшифровывается эта аббревиатура. Вот, причем, как бы Герман Витольдович был и звукооператором, и режиссером, и сценаристом, и все съемки проводил сам при помощи своей супруги. Кстати, ваша супруга достаточно тоже известная личность. Это Вероника Задемитко. Я думаю, что многие сейчас, кто интересуется немножко политикой, при упоминании этого имени так немножко вздрогнули, потому что Вероника Задемитко, она в свое время уехала из нашей страны, она была поборницей прав человека, вот, и сейчас достаточно известная журналистка, репортер на радиостанции «Свобода». Вот, другое дело, что сейчас по обстоятельствам от вас независимым, вы вроде бы как в разводе.
1: Да, к сожалению, она уехала из Мексики, где мы с ней прожили некоторое время, вот, и переехала теперь в Прагу, а я в силу своей, так сказать, прямой обязанности поднимать интеллектуальный уровень населения в родной стране, вернулся в Россию.
0: Да, но тут еще вот парадокс вас, как человека, несомненно, доброго и, несомненно, научного, потому что вот человек научный не может быть, в принципе, злым, по-настоящему научный. Вы поддерживаете достаточно дружеские отношения с новым мужем Вероники Задемитко, Антоном Жупанчичем, то есть известным украинским поэтом, который также работает на этой радиостанции.
1: Дело в том, что мы с Антоном знакомы давно, вот. Вот, и приходилось нам даже в некоторых моих совместных, то есть некоторые работы мы делали с ним совместно, поскольку известно, что поэты наиболее, так сказать, творчески активны на лоне природы. Вот, и в силу того, что финансовое положение Атона было не, в общем-то, не таким благополучным, как мое, он совмещал свои творческие командировки с моими научными экспедициями.
0: Кстати, если позволите, вот мне в момент, когда я недавно был в Праге в командировке, я встречался с Атоном Жупанчичем, с Вероникой. Мы сидели в уютном кафе, и мне Атон подарил книгу, которая как раз вот, в общем-то, является как бы вашим совместным, как это ни странно, произведением. Да. То есть она как раз написана была им под впечатлением вашей вот совместной поездки. А поездка эта состоялась, в общем-то, вы занимались возобновлением, насколько я знаю, запасов лосося. Ветер такой.
1: Нет, ну дело в том, что лосось действительно достаточно исчезающий вид, поскольку, вот обратите внимание, если раньше банку лосося достать в столице нашей родины было достаточно сложно, при цене в 1 рубль банку распределяли строго по заказам на предприятиях, свободной продажи она не встречалась. Сейчас же мы видим просто хищническое истребление лососевых, причем всех видов, как то кижуч, нерка, вот, и, соответственно, вайгач.
0: Да, и в семье вот делили
1: строго. В каждом магазине завал, да, просто консервов. Вот, идется просто неконтролируемый отлов, и поэтому мы были проявили такую инициативу, вот съездили на озера, дабы контролировать вымет икровых и нерест. Поскольку эти, может, многие радиослушатели и не знают о том, что лосось после нереста гибнет. Вот мы устроили, мы, так сказать, облегчили участь, проконтролировали просто мы вымет икры самкой, то есть перекрывали родовые пути, таким образом не вся икра и выметывалась на побережье. Вот, и тем самым мы сохраняли
0: спасали
1: жизнь.
0: Спасали просто, да, да, да. Ну вот, хотел сказать, что как раз вот эта книга, о которой я заговорил, которую мне подарил Атон Жупанчич, она была написана, в большинстве своем эти стихи замечательные были написаны как раз в момент этой экспедиции вашей совместной вот на канадской реке Фрейзер, как раз, да, по сохранению запасов лососевых. И вот, кстати, и книга эта, она целиком называется «Битва на банках». Вот тут, например, есть такие замечательные...
1: Да. Но банк, да, имеется в виду, это отмель.
0: Да, да, да, естественно, то, чтобы...
1: Морской термин, флотский.
0: Да, то есть вообще книга вот эта Атона Жупанчича, она пропитана просто такой...
1: Любовью.
0: Духом, любовью к норвежским вот поселкам, к их контуражу. Вот, пожалуйста, написана такая строка: «Опасность перелова на большой Ньюфаундлендской банке существует пока только как угроза, но на другой стороне Атлантики, на знаменитых норвежских нерестилищах трески у Лофотенских островов, она вполне реальна». Вот такой белый замечательный стих, ведь до, да, того Атон Жупанчич, да, не работал в этом жанре, но, видимо, вот...
1: Нет, но общение со мной подтолкнуло его, поскольку я ему просто, так сказать, по дружбе, не имея никаких личных, собственно, к нему претензий, просто ему сказал: «Атон, займись, наконец, святым делом, да, да, восстановление, да, нашей природы, которую так неосмотрительно губит человек».
0: Ну, а скажите, пожалуйста, вот что лично для себя вы вынесли вот из этой экспедиции, и вы сказали о нашей природе, вы, наверное, имеете в виду природу земного шара, да, то есть, потому что, в принципе, проблема вот этой реки Фрейзер, которая в Канаде, да, она целиком отличается, я знаю, от проблемы Волги и так далее.
1: Конечно,
0: вот, тут в данном случае могли бы вы сказать, что они конвергентны, вот Фрейзер и Волга?
1: Да, вот в данном случае мы можем осветить тему конвергенции, касаясь географических понятий. Дело в том, что Земля — это глобальный механизм, который... в котором каждая часть не может быть отдельно, рассматриваться отдельно от другой. То есть всем известно, что лососевые, выметывая икру во Фрейзере, вот, погибают там, но молоть лососевых, выжившая, не попавшая в хищные пасти, угу, Крачек, она мигрирует и в наших вот реках, таких как Северный Донец, вот, Южный Ельмень, они, собственно, там развиваются до половозрелого состояния и затем далее опять, в общем-то, смещаются к фрезеру. Поэтому, сохраняя лососевых на реке фрезер, вот, мы, в общем-то, заботимся о том, чтобы в наших северных и южных притоках сохранялось богатство рыбной фауны. Потому что бесконтрольный вылов в какой-либо цепочке, в каком-либо звене цепочки жизни того же, в той же нерке, либо же воробьиного какого-то, вот, оно ведет к нарушению всего, в общем-то, экологического равновесия.
0: Скажите, пожалуйста, Герман Витольевич, вот мне Вероника Задемитко у них дома в пражской квартире показывала замечательный аквариум, и в этом аквариуме плавала удивительная рыба. Она мне сказала, что эта рыба называется пикнотодит. Эта рыба относится к разряду хрящевых ганоидных рыб, и что это ваш ей подарок. Да, свадебный подарок вам и вот Атону Жупанчичу. Вот не могли бы вы... То есть, честно говоря, я таких рыб не видел. Я вот сейчас немножко постараюсь ее описать. Во-первых, она круглая, совершенно тарелкообразная. Вот у меня даже... Я попросил выражения.
1: Она из семейства кузовков.
0: Да-да-да-да-да.
1: Вот. Дело в том, что это действительно крайне редкая...
0: Так она еще вся ведь в костях, а вот совершенно снаружи вся в костях, как решетка. Типа похожа на вафлю.
1: Этим и отличаются эти рыбы от остальных, поскольку существует 8 основных видов рыб. Так вот, эта рыба, она наиболее относится к тем, которые наиболее долго живут на нашей планете. То есть это даже, я бы сказал... прародительница всем известного целоканта, который был не так давно отловлен в Индийском океане, вблизи острова Мадагаскар. Так вот, эта рыба примечательна тем, что она наследует черты своих предков, которые жили, в общем-то, на земле и процветали где-то порядка 400-450 миллионов лет назад, то есть еще в Кайнозое. Вот. И, тем не менее, вот, несмотря на такой большой временной отрезок, дожила до наших дней. Вот. Но она Вероника не сказала, может быть, не похвалилась вам о том, что когда у них родился первенец, вот, ну, для них, естественно.
0: Вы имеете в виду Атона Жупанчича и Вероники?
1: Да.
0: А я даже не знал этого.
1: Да.
0: Она
1: вот,
0: как-то скрыла.
1: Я подарил новорожденному 2-летнего кулика Дутыша. То есть это птичка в клетке, я ее подарил. Вот, таким образом я просто пытаюсь привить ему ту же любовь к природе, которая свойственна мне.
0: Ну вот, я еще хочу сказать, что вы настолько вот щедрый человек, что вот мне на мой день рождения, который вот случился в марте, вы подарили мне латимерию. То есть это замечательная целокантовая рыба, очень редкая.
1: Да, и это вот как даже... раз то, что в Мадагаскаре изредка вылавливают.
0: Да, вот при этом ко мне даже приезжали из разных музеев разные ученые и типа просили ее на изучение, но я ее назвал Степанида и не отдал, потому что как бы Степанида мне очень действительно дорога, она все понимает, только вот сказать не может.
1: Вы ее только из ванны все-таки пересадите, подберите ей достаточных размеров аквариум, потому что она, ну, понимаете...
0: Ну, ей нужно прозрачность, естественно.
1: Да, да, да. Понятно. А более того уж, если говорить о том, какой я щедрый, то я не могу просто радиослушателям отметить, что я сделал подарок Российской Академии Наук, вот, собственно, в лице Федора Михайловича Драча, вот, члена-корреспондента Российской Академии Наук.
0: А,
1: вот.
0: Кстати, извините, я немножко перебью, он один раз приходил к нам в программу «Монморанси», но он как бы не участвовал, он просто одобряюще как бы кивал головой или не одобряюще. Он приходил, может быть, вы знаете, с Милой Милуновичем.
1: Да, конечно.
0: С альпинистом.
1: Да. Вот, так вот, значит, в Российской Академии Наук я презентовал парочку рисовых трупиалов. Вот, редкий вид, который обитает в Северной Америке. Угу. Вот, это опять же из той же командировки на реку Фрезер. Я там занимался попутно отловом. пернатых. Вот, и, собственно, теперь эта парочка успешно, как я слышал, размножается и дает потомство. В последующем, возможно, будет рассылка в зоопарке.
0: Они, по-моему, вот, кстати, относятся к разряду двояко дышащих, если я не ошибаюсь.
1: Ну, в общем, двояко дышащие не совсем верное определение. Это более, как бы, птица, которая обитает в двух средах, то есть совмещает, как бы, полет в атмосфере с поплывом, в общем-то, в водной стихии.
0: В влагах, да.
1: Да, да, да. Да, вот. Но что все-таки касается конвергенции, так, может быть, мы поясним нашим радиослушателям, возможно, что не все знакомы
0: с этим термином.
1: Да, как бы с определением этого термина. Значит, конвергенцией называется схожесть видов животных, вот, которые разделяются, так сказать, по своему происхождению, но имеют общие какие-то черты. То есть, как наиболее яркий пример конвергенции, тут можно привести пример утконоса и кряквы, вот, значит, в котором мы видим, что утконос — это млекопитающее, хотя примитивное достаточно, вот, а кряква — это же утка, которая достаточно высоко стоит среди пернатых.
0: То есть тут вот даже ведь известно, что она обладает каким-то определенным, как-то не странно, коэффициентом интеллектуальным.
1: Да, а безусловно. Это... А как второе проявление, тут можно провести, значит, рыбу-слоник и нашего уважаемого хоботного слона, который...
0: Да.
1: Ну, африканского, потому что тут более, как бы, у того более развиты бивни, поскольку рыба-слоник обладает как хоботком, так и бивнями.
0: Да, а индийские слоны все-таки, они немножко слабы в плане бивни.
1: Да, да.
0: Но вы знаете, Герман Витольевич, к нам пришло огромное количество писем. Вот одно из них от школьницы Елены Углановой. Она спрашивает, каков или какова напарница или напарник по конвергенции у такой рыбы, как щитковая перцина. Елена пишет, что у нее дома живет щитковая перцина, как бы с мужем, ну, то есть самец и самочка, периодически, значит, они мечут там и яйца откладывают, и все такое прочее. Вот. И ее очень заинтересовало, потому что один ее как бы одноклассник, или как их там называют, вот, он сказал, что у нее живут точно-точно такие же, но с другим названием. Они очень похожи, но название выяснить тех так не удалось.
1: Ну, видимо, ее приятель имел в виду бердового песочника. То есть,
0: может быть, да,
1: рыбу, которая обитает на отмелях Мексиканской лагуны.
0: Ты нет, вот, простите, а ведь щитковые перцины — это, по-моему, птицы.
1: Ну, вот, по крайней мере, в этом и есть пример конвергенции. То есть рыба, о которой вы говорите, совершенно внешне напоминает, собственно, упомянутого мной песочника. Вот. И таких примеров масса. Не надо далеко ходить. Возьмем элементарный пример. Антарктический пингвин.
0: Королевский. Да-да-да,
1: королевский. Да. Вот. Который напоминает, в общем-то, человека, одетого в смокинг. Вот наиболее яркий пример конвергенции. Вот посмотрите.
0: Ну, это скорее визуальное. Вот если все-таки вот наших радиослушателей, как людей, все-таки искушенных вот в биологии, в физиологии, более интересует конвергенция не в смысле визуального восприятия, а в смысле устройства внутренних органов, повадок.
1: Да.
0: Вот, ну, естественно, то есть, ведь вот обязательным ли условием конвергенции вот в мире биологии является внешняя схожесть? Или, например, можно ли сравнить, скажем, вот ту же, ну, там, щитковую перцину, к примеру, да, или там, ну, вот, к примеру, я знаю, что саргассовый клоун, он целиком и схожестью конвергенциален, если я правильно говорю, обычному коню.
1: Да.
0: Вот, хотя они совершенно разные, потому что сразу нужно описать, что вот как бы клоун, он выглядит как куст.
1: Да, дело в том, что здесь мы имеем конвергенцию поведения.
0: Да-да-да, вот это важно. Вот,
1: поскольку, правильно вы сказали, нельзя визуализировать понятие конвергенции, то есть существуют различные аспекты. Угу. Действительно, наиболее интересным является аспект внутренней конвергенции, то есть конвергенции в строении тела, либо же функции каких-либо органов. Так вот, здесь мы необходимо отметить, что существует рыба Петинджил. Вот она обитает в северных морях, то есть в северной части земного шара.
0: Кстати, единственная рыба, тут нужно сказать, которая способна пролежать в обычном морозильнике, обычного бытового холодильника в течение месяца и выжить.
1: Да. Совершенно вот, это единственная рыба на сегодняшний день, известная современной науке, которая выметывает молоко, то есть скармливает, ну, естественно, подобие молока, скармливает своих мальков, она набирая их в рот, и в ротовых полостях генерирует нечто напоминающее по структуре и функционально однозначное, ну, допустим, козьему молоку.
0: Ага, ага.
1: Вот. Также пример конвергенции физиологических мы можем привести, допустим, нашего обыкновенного дрозда. Дрозд является неплохим пивуном.
0: Кем-кем?
1: Вот. Пивуном.
0: А, понятно.
1: Вот. Внешне это достаточно непримечательная птица, но по пению она является выдающимся экземпляром, поскольку способна подражать не то что голосам различных птиц, но и, в общем-то, некоторым голосам людей и фразы, иногда даже способны повторять фразы, то есть подобно попугаю. И в то же время мы можем наблюдать явление такое же, в общем-то, повторение каких-либо звуков в животном мире, то есть в мире млекопитающих.
0: Uh-huh.
1: Всем известная ехидна, которая обитает в Австралии, славится в быту тем, что она откладывает яйца среди почти единственной среди млекопитающих. Но мало кто знает, что обыкновенная австралийская ехидна, напоминающая с виду ежа, вот, с более редкими, но длинными иглами, обладает также способностью к звукоподражанию. Порой австралийские фермеры на вечерней зорьке путают ее громогласные раскаты с позывными местных радиостанций. И иногда это доходит до просто абсурда. То есть группа ехидн, вот это освещалось в печати как раз, вот, когда я был в командировке в Австралии, вот там как раз это было порядка 7 или 8 лет назад, там был такой случай описан в прессе. Значит, группа ехидн, которая проживала вблизи громкоговорителей, установленных в пляжном городке, вот, запомнила какую-то, в общем-то, основополагающую фразу в рекламе какого-то товара, я, к сожалению, сейчас уже не помню какого. И вот, представляете, круглосуточно обменивалась, то есть брачные вот свои игры обставляла с помощью вот, вот этих вот звуков. То есть постоянно выкрикивала призыв к покупке какого-то, в общем-то, товара. Это, естественно, негативно сказывалось на людях. Вот, и был произведен отстрел. То есть в конечном итоге пострадала природа.
0: Скажите, пожалуйста, вот замечательный исследователь, наш отечественный биолог Феликс Амани является постоянным вашим оппонентом. То есть в научном мире всегда происходят какие-то споры. Все это у вас, слава богу, с Феликсом происходит мирно достаточно. Как раз, насколько я знаю, последний ваш дебат был по поводу конвергентности дивергентивный или дивергентивный илистый прыгун и дисковый нетопырь. То есть я понимаю, что для наших радиослушателей это ничего не говорит, в принципе, но илистый прыгун — это, ну, как-то вам писать, это нечто такое длинное, с глазами, и выползает из воды. А дисковый нетопырь — это такой краб как бы без ног, вот, совершенно, значит, и то, и
1: очень
0: то.
1: Очень точное описание. То есть,
0: да, я просто видел их вот как раз у Феликса дома, ведь вы же ученые, любите изучаемые объекты держать возле себя, да, и относитесь, да, к ним с любовью. Я даже был свидетелем, как вот господин Амани выпорол прям солдатским ремнем с пряжкой вот своего сына и дочку до кучи, потому что они кинули колбасы вот как раз илистому прыгуну. А илистый прыгун, он же, в общем-то, поглощает вот кислород из воды, там, воздуха через сосудики. Поэтому, да, как бы это все равно, что забить вот человеку ноздри колбасой. Но дети, они же глупые грудники, они очень слабо понимают проблему вот прыгуна.
1: Совершенно верно. Но что касается дискового нетопыря, тут моя позиция совершенно отличается от позиции уважаемого мной Амани. Mm-hmm. Дело в том, что дисковый нетопырь, он сродни нетопырю мангровых зарослей, то есть летучей мыши. Дело в том, что несмотря на разные среды обитания, недаром латинское название нетопыря, оно сохраняется как для нетопыря сухопутного, так и для, собственно, дискового, который живет в океане. Дело в том, что сама, так сказать, позиция нетопыря, историческое ее название, следует из способа питания. Так вот, в данном случае мы наблюдаем конвергенцию способов питания. То есть можно сказать, что нетопырь мангровых зарослей и дисковый нетопырь питаются, в общем-то, одинаково. Дело в том, что дисковый нетопырь питается донными рачками, вот, типа дафний и близких к ним. А мангровый нетопырь, он питается рачками, которые во множестве обитают на мангровых пальмах.
0: А скажите, пожалуйста, вот поскольку все они питаются дафниями, вот оба нетопыря и киты, например, киты же тоже и питаются, да, рачками, да, в таком случае получается, что нетопырь и кит, они конвергентны, в принципе, вот по этому признаку.
1: Поэтому да, но дело в том, что в отличие от китовых, дисковые и мангровые нетопыри, они выметывают хитин, не переваривая его. То есть практически получается так называемый эффект креветки, что мы видим около пивных баров
0: вот, в столице. Когда, да, вот эти.
1: Вот. А что же касается китовых, то те переваривают хитин полностью.
0: А скажите,
1: в результате этого как раз образуется знаменитый китовый ус.
0: Вот,
1: то есть я хочу еще продолжить. Да-да. Если кита не кормить хитиносодержащими животными, вот, а кормить его, допустим, ну, той же самой колбасой, то в конечном итоге вы можете получить беззубого кита.
0: Ну, это совершенно не нужно, конечно, никому. Вот скажите, Фрэнсис Омани и вы, как это не парадоксально, сошлись в одном утверждении, вот, судя по этому научному труду, который я вот пролистал, готовясь к нашей встрече, что третий нетопырь, о котором еще не было сказано, это сетчатый дисковый нетопырь. Совершенно дивергентен. Да, но тем не менее, она совершенно дивергентна вот жаберному нетопырю. Пырю, да, вот, и так, да, далее. Но, как ни странно, она целиком конвергентна бабочке-шоколаднице. Я вот, честно говоря, был шокирован. Я не понял связи. Все, ну, это объясняется просто усами. Ну, это так примитивно говоря. Не могли бы вы, да, раскрыть эту тему?
1: Нет, ну тут мы имеем место с дивергенцией касаемой мангрового и дискового донного. В каком аспекте? То есть, ну, тут как раз вот случай визуальной дивергенции, визуализированной. То есть отсутствует у выше означенных первых нетопырей клюв. Вот. Когтевые. Вот. И, собственно, непосредственно усы. То есть, что же касается сетчатого нетопыря, вот, он хотя и дисковый, вот, что связано с формой крыльев. Вот, но он питается совершенно другим, то есть он питается нектаром, это тропическая птица. Вот, она, в общем-то, относится к роду калибри. Вот, это один из подвидов калибри.
2: Но только единственное, что она большая, роднит, она ведь значительно больше.
1: С бабочкой его роднит структура взмаха крыльевых. То есть бабочка как бы порхает, и в принципе в состоянии стабилизировать свой полет, подобно вертолету, застыв в точке над цветком, который дает ей живительный нектар. Тем же самым обладает и сетчатый дисковый нетопырь, вот, названный так за свою любовь к медоносному нектару.
2: Ну, понятно, то есть как бы любое животное, человек в том числе, любит нектар.
1: Так. То есть на примере даже сетчатого дискового мы можем наблюдать яркую специализацию, ведь это одна из немногих птиц, которая способна порхать в одной точке, то есть подобно вертолету зависать над цветком. Да. И вот в этом именно случае мы имеем вот яркий пример высокого уровня специализации, которым обладают лишь некоторые птицы, то есть могут как бы конкурировать с ней в этом. Но это вот, в общем-то, калифорнийский конюк и мексиканская неясыть.
2: А, вот, кстати, мексиканская неясыть, она сейчас находится ведь на грани вымирания, да, насколько я знаю. Ее, это же национальное блюдо считается в Мексике.
1: Да. Причем, что удивительно, вот это вот, я бы сказал, какой-то пример такого рачительного подхода. То есть, несмотря на свою редкость, это блюдо крайне дешево.
2: Ну, таковы они, мексиканцы. Они с коровами бодаться могут. Вот пришло нам письмо от нашего постоянного радиослушателя Дмитрия Савицкого. Он спрашивает, правда ли, что в музее в Ист-Лондоне хранится рыба, которая целиком конвергентна человеку, что эта рыба, дескать, называется целокантовая рыба, и к ней даже представлено, спрашивает Дмитрий Савицкий, специальная как бы гувернантка, что ли, мисс Куртенелла Темер, супруга известнейшего вот, режиссера, который взял Грэмми в прошлом году.
1: Ну, дело в том, что эту рыбу...
2: И чем она конвергентна, если действительно?
1: Безусловно. Да. Эту рыбу описал еще в 1789 году Франсуа Геккель, известный, собственно, тайский естествоиспытатель. Вот. Эта рыба примечательна тем, что, обитая на Земле порядка 100 миллионов лет, она как бы находится в отпочковавшейся от основного косяка рыбных вот, в отдельную ветвь, которая дожила практически в неизменном виде до наших дней и служит как бы своего рода аналогом, то есть аналогом приматов вроде млекопитающих. То есть...
2: Простите, но Джордж Линтон Бейли Смит, вот он как раз, извините, что я вас перебил, в своем фильме документальном как раз о целокантовой рыбе, вот документальные съемки это зафиксировали.
1: Там кистеперка еще называют.
2: Кистеперка по-простому, там ну, вот прям конкретно видно, что уцелела исключительно кожа и часть черепа от этой рыбы.
1: Да. Да, безусловно.
2: То есть,
1: сейчас же развито, в общем-то, искусство восстанавливать по отдельным фрагментам, будь то тушковых, будь то хордовых фрагментов, образ визуальный животного, либо же рыбы, которая, в общем-то, оставила этот отпечаток в истории.
2: Кстати, вот по мнению, опять же, вот Джорджа Смита, да, вот челюстные целокантовые рыбы, они как раз очень адекватны человеку. Но я не думаю, что это строение челюстных, оно может как-то и каким-то образом влиять на конвергенцию.
1: Конвергенция имеется в виду в развитии. То есть приматы являются высшими млекопитающими. Также и целокантовые, они являлись на тот момент, на момент 100 миллионов лет назад эволюции, в эволюции, в общем-то, видов и родов на земном шаре высшей, но, к сожалению, законсервировавшейся и прекратившей свое существование ветвью. То есть
2: возможно, они млекопитающие были целокантовые?
1: Нет, они были высшими из рыбных.
2: А, вот в каком смысле.
1: То есть, понятно. То есть, если бы продолжилось их развитие за эти 100 миллионов лет, то возможно, что мы бы имели какой-либо наделенный разумом рыбные, в общем-то, животное, которое бы, возможно, и вышло бы на сушу, либо же, так сказать, продолжило бы свое развитие в Мировом океане. Но судьба распорядилась так, что вот млекопитающие, в частности приматы, то есть мы с вами, дожили до наших дней и, как говорит современная наука, процветаем.
2: Ну, то есть, в принципе, можно смело сказать, что человек и вода конвергент.
1: Ну, вообще, я бы сказал так, что все мы мезофилы, в хорошем смысле этого слова.
2: Да, кстати, я целиком тут с вами согласен. Скажите, пожалуйста, уважаемый Герман Витольдович, вот между учеными существуют постоянные споры. До сих пор непонятно, прав ли был Дарвин. Вот, и есть сейчас в ученом мире определенные силы, которые утверждают, что как бы Дарвина вообще не было, и что человек и обезьяна, они целиком дивергентны. Вот, соответственно, большая часть ученых-мужей, она как раз утверждает о конвергенции. Вот, хотя, в принципе, логически предположить, что с точки зрения физиологии, и если, так сказать, смотреть, опять же, с позиции патологоанатомии, то человеку конвергентно, конечно, все-таки свинья ближе.
1: Да.
2: С другой стороны, происходит противоречие, что вот обезьяна тоже конвергентна. Получается, что обезьяна конвергентна свинья, хотя очевидно, что эти животные дивергентны даже с точки зрения добывания пищевых.
1: Тут я с вами согласен, но хотел бы все-таки немного раскрыть. Дело в том, что по современным взглядам прогрессивной науки обезьяна представляет из себя, собственно, человекообразная обезьяна, естественно, представляет как бы параллельную ветвь развития человека. То есть, если исходить из теории происхождения человека, которая основана на том, что в какой-то период было внесено инопланетное семя вот, в род древних человекообразных, вот, то, допустим, то же самое шимпанзе можно назвать потомком инопланетянина, который всю свою жизнь в нескольких поколениях носил подгузники и вот дошел до сегодняшнего состояния. То есть это как бы полная деградация, отупение и, в общем-то, невозможность какой-либо разумной деятельности. Что же касается поросячих, вот, тут мы видим несколько обратную картину. В общем-то, свиновые, они развивались параллельно человеку. Вот, эволюция их происходила достаточно бурно. Мы имеем на сегодняшний день порядка 37 видов, относящихся к парнокопытным, вот, именно ну, к отряду свиней, вот.
2: Там и свиньи туда относятся, да, кабанчики.
1: Туда пекари, капибары и тому подобное.
2: Кстати, о капибарах тоже есть вот, определенные споры.
1: Ну, капибара, она
2: многие как бы... Многие говорят, что это к бизоним они.
1: Ну, тут да, они как бы совмещают в себе черты, собственно, жвачных и рыльцовых, то есть которые ярким представителем которых является вот всем известный сикач.
2: Да.
1: Вот. Но если... значит, как бы накладывать, калькировать своего рода эволюцию приматов на эволюцию свиновых, то мы можем как бы навскидку сравнить шимпанзе с как раз вот пекари, орангутанга с сикачом, а человека, собственно, с розовой хрюшкой, поскольку в этапах становления, то есть в этапах эволюционирования, они претерпели практически те же изменения, то есть внешние изменения, внутренние в строении тела, в действии головного мозга. Они неадекватные, конечно, эти изменения, но их ход развития были в целом параллельны, и, в общем-то, в этом смысле они и есть конвергентны.
2: То есть развивались как липучки.
1: Да, да. Поскольку приматы составляют отдельную ветвь млекопитающих.
2: С этим сложно не согласиться.
1: Человек, он, в принципе, хотя и близко как бы родственен обезьянам, но все же представляет более высшую и отдельную ветвь, которая развивалась самостоятельно, обезьяна самостоятельно. В этом смысле как раз и прослеживаются дивергенции между человекообразными и свиновыми.
2: Наш постоянный радиослушатель Лев Новожжёнов прислал письмо, в котором он спрашивает: уважаемый Александр, он обращается ко мне, потому что он не знал, что я приглашу. Сейчас пивка, да? Он не знал, что я приглашу вас. И господин Новожжёнов интересует следующий вопрос. Длина конвергенции. То есть в данном случае насколько... насколько, вот если свинья конвергентна, к примеру, человеку, ну, как пример возьмем, да, то кто конвергентен свинье, и насколько в дальнейшем степени человек конвергентен самому дальнему вот этому звену, то есть, ну, вы понимаете, мутация конвергенции, мутация конвергенции интересует господина Новожжёнова, это болезненный для него вопрос.
1: Ну, собственно, если исходить из конвергенции питательных,
2: да-да-да, вот это очень важно.
1: То
2: особенно сейчас, поскольку сейчас пора ведь недостатка витаминов, да, авитаминоз, обострение шизофрении.
1: Да. То наиболее близким представителем конвергентной свиньевым это, собственно, скорее всего, я бы навскидку вот назвал бокоглава. То есть это рыба, обитающая в озерах. Вот, и славящийся тем, что порою углубляется в грунт для извлечения личинок, которыми она, собственно, и питается, на глубину порядка 1,5–2 метров.
2: Это взрослая глубина, кстати.
1: Да, не шутка. Недаром название бокоглав. То есть, ну, в принципе, справедливое было бы название сикачерыл. То есть...
2: Да, но вы знаете, что, кстати, здесь я так позволю себе каламбурчик, вот что в таком случае бывший король Заира, ваш, кстати, большой друг, Мабута Сики-Сики Кукунга Бинду, будьте здоровы, Вазабанга, вот он как раз целиком конвергентен этому самому, потому что он, как выяснилось, длительное время занимался водолазным спортом, да, то есть тоже нырял, а поскольку в Заире вообще ныряние за личинками, вот, которые откладывают на дно всякие местные уклейки, это является национальным видом спорта.
1: Ручейники. Да, дело в том, что все-таки, возвращаясь к сикачерылу, почему справедливо именно такой название. Да дело-то, собственно, в том, что способ добывания пропитания у, казалось бы, на первый взгляд, ничем не напоминающих друг друга видов особей, вот, совершенно идентичны. Все мы знаем, вот, и все мы видим по осени, идя в лес за грибами, вот эти вот следы порыва желудевых, собственно, вблизи дубов, которые оставляют крупные сикачи, взрывая, в общем-то, свежий мох своим
2: копытами. И копытами. То есть тут дело в том, что зависит
1: от... отброс лишнего. То есть взрыв-то идет как раз сопловыми, то есть ноздревыми.
2: Причем идет подбрюшное. Подбрюшной отброс сперва. Ну, то есть как бы вот он же... Вот многие ведь наши радиослушатели думают, что рыльцевый вскоб происходит от себя. Но это было бы глупо.
1: Нет.
2: Идет под себя.
1: Это своего рода плуг. Да. То есть, в принципе, в отстающих крестьянских хозяйствах, ну, это в основном в северных областях нашей родины, существовали так называемые шаманы, которые могли заговорить кабана, сделав его менее агрессивным, и, в общем, рассыпая желуди по полю, заставляли перепахать их, и вот тем самым как бы кабаны добывали себе пропитание, в то же время слабые крестьянские хозяйства, в общем-то, избавлялись от необходимости вспахивать.
2: Это, кстати, был такой легендарный шаман, я вот просто помню, мне о нем много рассказывали, Тает Кузик, тувинец по национальности, вот он мог это делать. Причем мы сперва думали, что это легенда, дескать, тувинская, но на самом деле...
1: Нет, но еще Карл Хоббс написал, что это
2: действительно
1: правда.
2: Да, что это действительно было. Да. А он, кстати, великий был специалист по таймыру и по прочим этим областям.
1: Да. Так вот, что касается бокоглава, значит...
2: Так нет, простите, сейчас еще нужно. То есть, значит, происходит пятачковый вот отброс под брюшную, да, а затем копытными дальше выброс туда. Потому что ведь, вот, например, молодые кабанчики-сикачи, они, бывало, что увлекшись, так под себя накидают. Вот
1: нет, молодые они подсекухи называются.
2: Подсекухи, да. Вот они так под себя накидают, что, глядишь, уже подсекуха, она, значит, зависла, ноги по бокам болтаются на куче этой. И приходилось, значит, родителям, взрослым секунам производить выгреб из-под тушки подсекухи вот этой вот груды, значит, желудей. Поэтому опытный кабан, он работает всегда синхронно. Рыльцем вот так вот болтает и ногами задними.
1: А тут еще, кстати, вот вы хорошо отметили, тут мы видим яркий пример конвергенции, в общем-то, сикачей с голубинами.
2: Да.
1: Всем известно, что голубины при ходьбе странно дергают головной. Но это делается неспроста, поскольку вот это вот, казалось бы, бесцельное напряжение шейных, в общем-то, мышц, на самом деле облегчает голубиному его, в общем-то, нелегкий путь по земле.
2: Походцам, да.
1: То же самое мы видим и на примере сикачей. То есть вот в момент порыва, в общем-то, пятаковыми происходит вот этот вот рефлекторный отброс от себя копытный именно задний. Вот, поскольку это облегчает работу, в общем-то, шейного у кабана отдела. Значит, и тем самым просто снижает энергозатраты сикача на вот взрыв эти, в общем-то, почвы, дабы добыть себе желудевое на пропитание.
2: Кстати, как ни странно, действительно, вот, ведь может быть так, что 50% на 50% наличие конвергенции и дивергенции. Вот,
1: да,
2: к примеру,
1: да.
2: Вот кабан в данном случае, он целиком, как ни странно, конвергентен голубю, да?
1: Да.
2: Но, с другой стороны, он не гадит себе на ноги, понимаете? Это уже дивергенция.
1: Да.
2: Хотя голубь,
1: нет,
2: своего рода, с точки зрения вида, он целиком конвергентен, например, журавлю.
1: Да.
2: Вот,
1: да,
2: португальский, да, журавль известный, который, да, просто вот, чтобы его ветром не сдуло... Этот май, вы знаете, вот солнце днем, а вечером в кондиционере все так и простужаешься.
1: Да.
2: Вот он...
1: Сейчас вообще погода сырая.
2: Да, кстати, вот он сидит на скале. Ну, вот я имею в виду испанский, да, журавель, на ночь устраивается, да?
1: Да.
2: И
1: в щель вставляет голову, чтобы не сдуло его. Ну, в межскальную щель.
2: Ну, это один из методов, но если скала гладкая...
1: То происходит, видимо, вдалбливание.
2: Нет, мощный выброс фекалий из тушки прямо на ноги.
1: А, понятно. Этот случай еще описан Крафтсом, по-моему, и Мейсоном, известными британскими учеными. Дело в том, что вот я хочу как раз пояснить, хорошо, что вы напомнили, вот эта вот особенность именно испано-португальского журавля, она основана на древней, собственно, была такая древняя птица, вот, гессенская казарка.
2: А в простонародье козерог.
1: Да. Вот она как раз отличалась тем, что она сидела на своем... То есть она практически не сходила с места. Это была своего рода как бы прародитель современного бройлера. Вот. И в буквальном смысле она, в общем-то, жила в дерьме. То есть впрямую.
2: Да.
1: Поскольку...
3: Что такое за звуки, а?
4: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».
2: У нас в гостях доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович
1: Козявку.
2: Да. Просто вы знаете, только что вот мне внесли письмо. Письмо нам прислала

0: Угорь. Тут надо подчеркнуть, что всего на Земле существует 3 вида угрей. Из них самый малочисленный как раз является мальтийский.
1: Вот Елену Гулянскую интересует вопрос, конвергентен ли кому бы то ни было и короткорылый узкоглав, вот, и если да, то кому?
0: Как ни странно это будет звучать, но конвергенция явно прослеживается в поведении, собственно, короткорылого с длиннохоботным индийским слоном. Поясню. При добыче пропитания мальтийский угорь пользуется методом обволакивания добычи. То есть, предварительно приметив мелкую рыбешку, будь то уклея, либо же...
1: сорную рыбу.
0: Да, просто говоря. Сорную рыбу. Да. Вот, он, в отличие от всем известной нам плоскогрудой щуки, вот, которая набрасывается на добычу из в общем-то, укрытия.
1: Да-да-да-да.
0: Он открыто вступает в неравный бой и, пользуясь длиной и гибкостью своего тела, он обвивает вот вышеуказанную уклею и, собственно, поедает. Здесь напрямую сходство в питании индийского длиннохоботного слона вот, с этим вот именно угрем. То есть при поедании основной своей пищи, то есть при поедании банановых, вот этот вот длиннохоботный индийский слон, он обвивает банан и, выдавливая из него мякоть,
1: Происходит
0: как раз,
1: всос.
0: Да, затем он его всасывает.
1: А скажите, вот... насколько вообще конвергентны по понятиям вот угорь, тот, который вот, мы имеем в виду малазийский короткорылый узкоглав, или, кстати, его научное название, тут нужно, видимо, вкратце рассказать, что его открыл молодой, ну, в то время молодой еще, это был 1856 год, ведь была легенда, что, угри, они саморождающиеся, у них не было никаких гениталий, и этим занимался человек с забавной фамилией Гитлер. Иоганнес Гитлер, это, как ни странно, датский ученый тогда был, вот такой двойник, он как бы как раз открыл вот этих лептоцефалов, так называемых.
0: Да, это общее название, его ввел небезызвестный Питер Бродкроп.
1: Да. Вот он упоминался как раз в этом труде, в этой рукописи. Вот смотрите, сколько названий угря. Я имею в виду чисто в данном случае такой типографский визуальный подход, да? Лептоцефал. Раз название. Да. Второе. Да. Короткорылый узкоглав. Так. И три, наконец, угорь. А угорь еще... вот
0: разделяется.
1: Угорь — это еще и болезнь кожи на лице.
0: Да.
1: Вот как вы считаете, конвергент ли вот в таком случае лептоцефал? Ну, поскольку лептоцефал, короткорылый и узкоглав одно и то же, тут конвергенция полная, да, полное сходство. Угорь и лептоцефал тоже одно и то же получается по логике, так? А вот угорь лицевой и лептоцефал. То есть можно ли сказать, вот, например, доктор, прийти к дерматологу, даме, например, и сказать: доктор, у меня там на лице не угри, а сказать лептоцефалы, к примеру?
0: Ну, дело в том, что это будет не совсем корректно, поскольку...
1: По отношению вот к узкоглавым.
0: Да, и в то же время медицина современная, она разделяется на ветеринарию и, собственно, соматическую медицину. Поэтому я боюсь, что доктор вас просто не поймет, хотя, безусловно, название угорь, относящееся к прыщу, вскочившему, допустим, на переносицу у вас, оно совершенно адекватно наблюдаемому вами на своей, в общем-то, ноздревое явление, и было названо именно поэтому, поскольку при выдаве происходит некое подобие, в общем-то, внешности угря. Да, недаром, собственно, в некоторых регионах, в это северные регионы, карельские, один из подвидов угря, это баренцев угорь, вот,
1: да,
0: он именуется местным населением как смышляк.
1: А еще, кстати, ведь все же они вместе относятся к анадромному типу. То есть анадромный тип — это когда, ну, с позволения сказать, диаметр...

0: диаметр головы совершенно одинаков диаметру тела.
1: То есть что роднит его, собственно, с таким ярким представителем пресмыкающихся, как змеевые.
0: Да, а вот, кстати, в данном случае встает вопрос, касаемый ящеров, тритонов и так далее и тому подобных, хамелеонов, опять же. Да. Вот, но хамелеон, насколько я знаю, хотя я слаб в этих вопросах, но тем не менее я слышал от своих ученых, от профессуры, скажем так, что хамелеон целиком конвергентен водоплавающим птицам за счет вот этих перепончатых своих ног.
1: Да, да. Это правда ли? В какой-то степени, да.
0: А в таком случае, опять же, вот здесь получается прерывание понятия конвергенции, поскольку если хамелеон конвергентен водоплавающей птице, так, да, то как только получается, что ни в коем случае тритон, хотя тритон тоже получается конвергентен.
1: Ну, я могу...
0: Змея не конвергентна, змея целиком дивергентна водоплавающей птице. Но, тем не менее, ведь хамелеон, ящер, тритон, они, как ни странно, конвергентны змеи.
1: Тройственная дивергенция, да, и конвергенция. Да, да, да. То есть, строго говоря, надо пояснить нашим радиослушателям следующий факт, что на сегодняшний день установлено современной, в общем-то, наукой только два 100% конвергентных вида. Это, собственно, бык домашний, вот, и зубр уссурийский. Угу. То есть эти два вида, они можно назвать, что 100% конвергентны. То есть это и строение роговых, строение ноздревых, вот, копыта и, так сказать, прочие достоинства одного и второго вида.
0: Ушные лопасти тоже.
1: Ушные лопасти совершенно одинаковые. Вот. И более того, то есть выдающиеся аэродинамики в плане помощи нам, биологам, занимались продувкой вот, ушных у обоих названных мной видов. Вот, и получили совершенно сходные осциллограммы. Вот. В основном же, то есть во всех 99 остальных случаях мы наблюдаем частичную конвергенцию, либо же дивергенцию. То есть, в принципе, любое существо, живущее на нашей планете, будь то, допустим, вошь плотяная, или же на одном конце можно поставить, либо же кочующего верблюда одногорбого, они в чем-то конвергентны, в чем-то, собственно, дивергентны. Также и среди человеков, среди людей, то есть, поскольку люди относятся, собственно, к биологическому виду, процветающему на Земле, вот, также можно сказать, что человек, отдельная человеческая особь, конвергентна, либо же дивергентна любому представителю животного мира. Ведь недаром же в прессе, в журналистике зачастую мы видим сравнение какого-либо выдающегося политика, допустим, с червяком, либо же, наоборот, с белым гордым орлом, который, ну, кстати, парит вот над прерией.
0: Да, вот недаром же я так пошутил, может быть, несколько неловко, но с большой любовью я тоже отношусь, потому что как бы друг моего друга, мой друг, я говорю о бывшем экс-короле Заире, Мбутусике-Сике-Кукунгембенду Вазабанга. Вот, и ведь я провел такую аналогию, и население Заира, ныне Конго, оно как бы тоже целиком конвергенирует своего короля, вот, с этим самым, который ныряет за личинками.
1: Да, да.
0: Кстати, вот вы, Герман Витольдович, такой человек очень интересный. Не только в науке вы общаетесь, но у вас, как я уже сказал, друзья самые разные. Вот и мало того, что вы были супругом Вероники Задемитко, вы знакомы с Антоном Жупанчем, с массой таких людей, вот с Мобуту Сикесико Кукунгамбенду Ванзабанга.
1: Ну, с Мобуту мы, собственно, провели порядка полугода в низовьях реки Конго, то есть в национальном парке. Вот мы там охотились на бекасов местных. Вот, ну, славная была охота. Вот, ну, вообще он хороший человек. Вот, но, к сожалению, В современное время он оказался в политике полным ничтожеством, но зато теперь он имеет больше времени для своего увлечения аквалангом.
0: К тому же вы знакомы с замечательной московской художницей, очень сейчас популярной, которая просто в топе, Юлией Щелкой.
1: Да.
0: Вот. Да. Я даже знаю, что она рисовала ваш портрет, который так и называется...
1: На фоне казуаров.
0: Да, козявка на фоне казуаров. Вот. И
1: дело в том, что она получила...
0: Такая добрая картина, промыляет. Премию получила.
1: Вот. Но что все-таки касается моих знакомств, то среди моих знакомых, ну, достаточно известных людей, ну, назовем хотя бы Нго Динь Зьема, это, в общем-то, известный вьетнамский политик, вот, который на предстоящих выборах, как все надеются, победит. Вот. Можно, собственно, вот... провести некоторые параллели конвергенции среди, в общем-то, известных людей на международной арене и, в общем-то, животных, либо же птиц. То есть, например, вот Нго Динь Зьем, уважаемый мной, наиболее, на мой взгляд, соответствует образу, собственно, стерха, то есть сибирского журавля, который ныне занесен в Красную книгу, поскольку...
0: Редок уже стал.
1: Да, редок. Вот, и в силу своих обычаев поведения в брачный период, собственно, Нго и стерх, они близки. То есть здесь вот мы видим конвергенцию в проявлении, собственно, половой активности.
0: Скажите, пожалуйста, Герман Анатольевич, я, может быть, так получается, немножко подведу Юлию Щелку, замечательную московскую художницу, но вот во вчерашнем телефонном разговоре со мной она мне сказала: так представляешь, Саша, ведь Герману-то звонил никто иной, как Борис Николаевич. И узнавал насчет личиночного периода своего домашнего питомца, кремнеземного панциря диатомии. Вот я знаю, что такое кремнеземный панцирь диатомии. Действительно, иметь его дома могут очень немногие люди. Вот, правда это или таким образом Юлия Щелка так подшутила просто надо мной над вами?
1: Нет, ну, действительно, звонок был, поскольку... Действительно, животное очень редкое. Оно относится к доломитовым. Вот, обитает оно на некоторых коралловых рифах. Вот, в частности, очень пострадало во время испытаний термоядерной бомбы американцами в начале 50-х годов. Но на сегодняшний день на земном шаре осталось порядка 800, от 800 до 1000 особей. Вот. Кремнеземок, вот это такое укороченное название. Вот, она замечательна тем, ну, начнем с того, что это, собственно, род своего рода пресмыкающийся, то есть это такая отдельная ветвь, которая, в отличие от своих родственников, размножается и живет непосредственно в толще океанских глубин. Вот, для питания она действительно пользуется личинками, вот, и, то есть поднимается на поверхность, и в силу пагубного воздействия на нее термоядерных взрывов она, в общем-то, стала редкой. Что касается питания, то я дал квалифицированный совет, то есть я порекомендовал кормить личинками жука-плавунца.
0: Да-да-да.
1: Вот, поскольку сейчас, в принципе, по весне их несложно достать. Вот, и тем самым, в общем-то, звонок был исчерпан, меня поблагодарили.
0: Ну, вообще, вот это немножко странно. Вообще приятно. Я был удивлен, что вот как бы Борис Николаевич настолько близко вот, относится с животным миром, учитывая вообще его специфику, потому что вообще-то Борис Николаевич Казарис, он достаточно известный, это как бы ветеран парашютного спорта. И я даже не подозревал, что вот гений вообще парашютного спорта нашей страны вдруг вот тоже с животным миром так относится. Но это, видимо, объясняется...
1: Это даль моде.
0: Вы думаете?
1: Да, потому что сейчас ведь, в общем-то, стало каким-то своего рода элементом престижа иметь у себя в подсобном хозяйстве, будь то как у какого-либо представителя куриных, либо же, наоборот, представителя редкой флоры и фауны какой-нибудь тропической страны, то так эта участь, в общем-то, она не минула и Бориса Николаевича. Многие люди из известных и сильных мира всего обращаются ко мне, поскольку знают, что даже если мне неизвестен, хотя я знаю более 7865 видов различных животных, вот, но я, так сказать, поскольку я силен в конвергенции, то есть в подборе сходных видов и особей, я всегда могу дать совет, да, навскидку по, допустим, уходу или по прокорму определенных особей, даже, возможно, и неизвестных мне, потому что иногда бывает, люди звонят, называют свои имя, то есть уже заранее уважаемыми людьми, и спрашивают, каким образом прокормить моего, собственно, птенца серебристой чайки. То есть, казалось бы...
0: Абсурд вроде бы.
1: Абсурд, да. Он, всем давно известно, что он, в общем-то, в неволе не живет, дохнет на третий день. Сразу, но, тем не менее, приходится, так сказать, давать советы вот, по выкорму. То есть...
0: Птенца этого. Да. А скажите, да, вот в связи с этим... пришло нам письмо на передачу от Николая Коварского. Николай Коварский спрашивает в своем письме, какую чавычу лучше употреблять в пищу?
1: Чавычу?
0: Да, чавычу. Зрелую, молодую или взрослую? Дело в том, что как бы друзья Николая Коварского вот, очень спорят по этому вопросу. То есть, значит, с точки зрения одних как бы людей молодых, молодая чавыча, она вроде бы кости мягче, но, с другой стороны, и мяса меньше. Взрослая чавыча уже и кости жесткие, вот, и мясо вроде,
1: больше.
0: И мясо больше, но она набирает в себя токсин из планктона, который, в общем-то, и поедает. Вот. А зрелая чавыча, она вроде под охраной вот, государства находится. Но как
1: дело
0: быть?
1: Дело в том, что Николая обманули. То есть в данном случае надо рассматривать не покорм чавычевых, а поед. То есть ему, с ним, видимо, сыграли злую шутку, поскольку всем известно, что чавыча – это превосходная, в общем-то, пищевая особь, и ее надо употреблять непосредственно в момент преподнесения ее вам в любом виде, будь то живая в аквариуме, либо же соленая, собственно, в ломтиках. Тут не стоит заниматься какой-либо культивацией, поскольку чавыча через полтора часа после своей кончины, будучи необработана, привлекает на свою тушку полчища, собственно, гессенских мух, которые являются страшными разносчиками сибирской язвы. И вот недавняя вспышка сибирской язвы на Украине как раз вызвана тем, что местному, в общем-то, авторитету подарили вот тушку чавычи. Вот, она еще была живая в момент, собственно, когда происходило вот это вот вручение дара. Вот, но поскольку застолье продолжалось всю ночь, про чавычу забыли, и под утро все были сражены на повал, в общем-то, приступом, да, сибирской язвы, которая, как известно, не лечится.
0: А скажите, пожалуйста, вот по сорности вот, животных видов, скажем, вот эта самая муха, о которой вы говорили.
1: Гессенская.
0: Да, гессенская муха, она конвергентна ли она печально известному катрану или, ну, на худой гонец изобате?
1: Да, безусловно, поскольку катран – это, как известно, представитель акуловых, то есть он обитает в прибрежной зоне, вот, и где, пользуясь теплотой, в общем-то,
0: тушек
1: бетонного слоя, да,
0: а, извините,
1: и,
0: я
1: да, и тушек, собственно, размножается в громадных количествах, и поскольку за счет своего... количество рыбы это измельчается, то есть становится мельче, чем, в общем-то, стандарт по этой породе рыб, вот, то происходит разнос всевозможного рода инфекций, в частности, вот упомянутой мной язвы. Вот. Но наиболее опасное это то, вот именно в катране, что катран служит распространителем такого паразита, как чешуйчатая вошь. То есть это вошь, которая обитает между чешуей Угу. Рыбьих, да. И дело в том, что все виды вшей, они достаточно специализированы в своем питании. То есть,
0: Что перебиваю, мне кажется, именно с чешуйчатыми вшами была связана трагедия в 1977 году, около острова Ванкувера, когда они, отнерестились в течении Дэвидсона прямо, и это течение, оно целиком охватило острова Королевы Шарлотты, я помню, потом, да. Все практически побережье Ванкувера, там Сиэтл, Олимпия. Это
1: оттуда пошла, собственно, термин как лысая рыба, то есть рыба, чем, в общем-то, собственно, надо пояснить, опасно. Чешуйчатая вошь. Дело в том, что она не губит рыбу на корню, то есть не косит ее так, как...
0: косой, скажем. Да,
1: рыбий отит. Дело в том, что происходит... Она внедряется, эта вошь, в подчешую рыбы. Угу. Вот. И в дальнейшем происходит сброс чешуйчатых. И поскольку организм рыбы не может восстановить за короткий период, нет в нем столько хитина для того, чтобы возместить эти потери.
0: А кальция, кстати, тоже в море безусловно небольшое количество.
1: Поэтому рыба, просто оказываясь без чешуи, она попросту мерзнет. Что, в принципе, если вы поймаете крупную рыбу и снимете с нее чешую, отпустите ее обратно, то есть она выживет, конечно, но в течение месяца она просто превратится, в истощенное совершенно
0: существо,
1: особь, которая не способна питаться, то есть такая происходит псевдогибель животного. Вот. Но что касается этой вши, она в последнее время в связи с резким потеплением она начала, переквалифицироваться на теплокровные особи, поскольку в местах ее такого наиболее сильного распространения уже истинно чешуйчатые рыбы, то есть окунь большеротый, либо же крестивомер, они, уже практически сведены на нет. А в то же время вошь в современном ее виде, она переключилась с осваивания новых пород чешуйчатых на, более доступных теплокровных, в частности, на человека.
0: Кстати, я хочу немножко тут сказать, что в свое время было очень модно держать в аквариуме полосатую пескарку, а практически вся популяция полосатой пескарки как раз в 1977 году, она была просто инфицирована.
1: Произошло.
0: И люди, которые, заводили пескарку, кормили ее, чистили аквариум, а эта вошь, она для нее что чешуя, что ногти, ей по барабану.
1: И тут важно отметить, что при эпиляции ножных наступает микрошелушение.
0: Естественно, тоже чешуйчатость.
1: Да, поэтому я рекомендую нашим радиослушательницам, если вы собираетесь на отдых в более-менее южные страны, там южнее 44-й, параллели расположенных, то будьте осторожны, то есть не занимайтесь эпиляцией, поскольку эта вошь, она может проникнуть к вам под кожу, она достаточно микроскопична по своим размерам, ее длина составляет порядка от 3,5 до 5
0: миллиметров.
1: Да, в лупу не разглядишь, но вред, причиняемый ей, очень большой, то есть, кончится может это дело тем, что у вас выпадет все.
0: А, кстати, с другой стороны, ведь если не эпилировать конечности на этой широте, то подстерегает другая опасность. Это свои микроикринки могут отложить такие тоже неприятные паразиты, как симфизодоны, которые, как раз в волосяном покрове откладывают. Поэтому тут лучше...
1: Тут существует и плюс. То есть существует такая редкая рыба, икра которой на черном рынке. Рыба — это в дословном переводе с латинского... звучит как турухтан задиристый. Ее икра является наиболее дорогим продуктом из естественных, которые употребляются в пищу. То есть я вам скажу так, что килограмм этой икры стоит порядка 8 тысяч долларов на черном рынке.
0: Да.
1: То есть это по цене это... очень высокий.
0: Она, кстати, сильно повышает иммунитет,
1: потенцию, да. И то есть благотворно оказывает влияние на человека. Так вот, до чего дошли современные контрабандисты? То есть прекрасно знаю, что Турухтан задиристый откладывает икру на волосяных, собственно, отростках. Вот, они подолгу стоят в период нереста. Вот, в притоках, мутных, поймах, да. Вот, по пояс в воде, дожидаясь, когда значит, вот, Турухтан отнерестится. Это происходит несколько дней, это нерест идет.
0: Ну, да, да,
1: вот,
0: да, да,
1: но
0: да.
1: В дальнейшем, так сказать, по приезду на родину они не моются, естественно.
0: Чтобы
1: вот, да. И, в общем-то, дома, значит, вот в фильтрованной воде, в ванной происходит вылупление мальков и дальнейшее, значит, откорм, да, откорм, да.
0: Кстати, вы знаете, что вот одна из версий, почему вот Жозефа Дезире, ну, именно так, ведь до 1672 года прозвали вот как раз короля Заира, Мобуту Секе Сеге Куку Нгабенду Вазабанга. Вот, вот одной из причин его снятия было то, что он заставлял своих верноподданных, он же ведь сжирал вот этой икры по килограмму в день.
1: На 100 тысяч долларов в неделю.
0: Из бюджета причем. Он заставлял своих верноподданных просто вот стоять там часами, простаивать в этой воде, в мутных водах реки Заирка.
1: Да.
0: Как бы. Вот, вы, кстати, уважаемые, напоминаю вам, что в гостях у нас доктор биологических наук профессор Герман Витольдович Козявко, и по телефону 203-19-22 вы можете звонить, задавать ему вопросы, касающиеся животного мира, касающиеся конвергенции и так далее и тому подобное. Ну, я пока хотел вот о чем у вас узнать. Конвергенция паразитов. Скажем так, вот, ну, может быть, это несколько неприятно звучит, но тем не менее, этот вопрос нам задают очень многие наши радиослушатели. Например, вот пенсионер Карим Суворов спрашивает, какая форма существования конвергентна обычным бытовым глистам, спрашивает Карим Суворов.
1: Ну, тут надо несколько глубже затронуть тему паразитов. Ведь что мы называем паразитами?
0: Грешки, ногтевые
1: паразиты
0: тоже.
1: Для, с точки зрения человека. Но,
0: а с точки зрения паразитов это Вселенная.
1: Да, да, совершенно с вами согласен. Ведь и человек, собственно, является паразитом на теле слона, который под ним и которого он погоняет,
0: да.
1: Вот, используя анкас. Но дело в том, собственно, что касается именно глистовых, то тут налицо конвергенция, собственно, с кротами. То есть глисты, как вид, они необходимы, поскольку
0: стабилизируют иммунную систему.
1: Они не только живут за счет организма, да, как бытует мнение вот у обывателей, они приносят также и пользу. То есть налицо, в принципе, симбиоз. Симбиоз. Поскольку мы не можем представить себе поле, которое находится вблизи подмосковной речки, без характерных кучек свежескопанные кротами. Да. Вот. Также и невозможно представить человечество без глистов.
0: Вот скажите, Герман Витольдович, Карим Суворов прислал достаточно импульсивное письмо, которое заканчивается просто-таки криком души. Вот, так почему же, черт возьми, пишет Карим Суворов, желудочный сок никак не переваривает глистов? Ведь, в принципе, это была бы, с точки зрения Карима Суворова, замечательная форма НЗ, то есть неприкосновенного запаса для бойцов спецназа и так далее. То есть разводишь в желудке глистов, а после этого какой-то делаешь инъекцию, повышающую кислотность или там щелочность в желудке, и происходит переваривание. То есть как бы все свое ношу с собой, называется.
1: Но ведь еще Джавахарлал Неру сказал, что всего надо в мэру. Вот.
0: Ну, тут я, кстати, думаю, что это очень хороший ответ. Давайте послушаем телефонный звонок. Доброй ночи. Как загудело что-то. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Я на какую радиостанцию?
0: Рассказывайте. Да-да-да. Вы попали на радиостанцию «Эхо Москвы».
2: рассказывать. А что говорить, не знаю.
0: Ну, вы соберитесь с мыслью, уважаемые. У нас сегодня серьезная тема, и тогда перезвоните. 203-19-22. В гостях у нас доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович Козявко. Вы можете звонить и задавать ему ваши вопросы. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Герман Витольдович.
1: Да.
3: Вот скажите, вот в последнее время я слышу такую вещь, что очень полезно кушать тараканов. Тараканов в Москве сейчас много очень. И с вашей точки зрения, какую пользу они приносят, как они перевариваются и как это отражается на организме?
0: Угу, спасибо, спасибо. Я, можно, немножко упрежу вас. То есть, действительно, эта статья была напечатана в журнале «Химия и жизнь». Вот, но там имелись в виду кукарачи, гигантские тараканы, в общем-то, которые, ну, внешне напоминают маленьких, но в два раза больше. Вот, что касается пользы, то, по мнению Томаса Нзу, замечательного американского ихтиолога, вот, он так и писал в своем труде, что типа тараканы приносят единственную пользу для человечества, это улучшение зрения, потому что да. Когда входят, значит, включаете свет на кухню ночью, да, к примеру, или пописать идете в туалет, включаете свет, они стремительно разбегаются и тем самым создают рефлекторное движение зрачков, то есть глазные мышцы, по мнению Томаса Нзула, на накачиваются от этого.
1: Ну, я могу откомментировать дополнительно это и так, что при поеде Усачевых, так, к такому роду относятся, собственно, тараканы, вот, происходит компенсация дефицита в микрофлоре человека, внутренней микрофлоре, именно вот хитиновых, собственно, элементов, поскольку мало кто из любителей пива потребляет раков либо же креветок вместе с панцирем, хотя это просто необходимо делать. Так вот, если вы отказываете себе в употреблении панциря ракообразных, вы можете компенсировать это, собственно, поеданием таракана целиком. Только здесь не надо как бы увлекаться. Я думаю, что стоит ограничиться порядка полукилограмма в неделю, дабы, так сказать, не переборщить. Потому что организм европейского жителя, он, собственно...
0: Ну да, еще хотела сказать, что тут не нужно, опять же, путать вот городских вот этих насекомых с экологически чистыми.
1: Нет, это должны быть откормленные, то да, есть в особых специально. Условиях экологически чистыми.
0: Потому что еще тут нужно учесть, что происходит серьезное выделение токсинов динофлагелляторами вот этих наших насекомых, которые водятся в квартирах. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: У меня к уважаемому профессору вот такой вопрос.
0: Говорите.
2: Я тут недавно почитал журнал. Не знаю, получили вы свежий номер «Юный паразитофил».
1: Нет.
2: Нет, да, еще? Ну, там, в общем...
0: Мы не слышали даже о таком журнале, честно говоря. Я вижу на лице профессора изумление, но... Да, говорите.
2: То есть не в курсе, да?
0: Да, совершенно.
2: Ну, там рассказывается о том, что в Северной Голландии сейчас, значит... выращивают картофель, как рис в Китае. То есть они, в общем, отвоевывают у моря площадь земельную такую, ну, дно, скажем, да?
0: Да.
2: Строят дамбу, и уровень воды там, ну, сантиметров 10, сколько-то там, я не знаю. И они втыкают этот картофель. А потом, значит, в момент... Ну, картофель прорастает, естественно, на нее налетает колорадский жук... И затем эту дамбу голландцы разрушают и запускают рыбу. Вот, к сожалению, название этой рыбы я не помню. И эта рыба поедает колорадских жуков. Вот ну, я хотел спросить, уважаемый профессор, что-нибудь мог бы рассказать про эту рыбу? Знакома ли она ему?
1: Спасибо. Да, спасибо, это рыба именуется как бурохвостая ржанка. Собственно, примечательна она тем, что действительно поедает насекомых, причем о том, что она не брезгует и колорадским жуком, стало известно достаточно недавно, поскольку в природе ведь колорадский жук в Европе, собственно, был искусственно как бы населен, вот, поэтому место обитания как раз Балтика северная, вот, этого, вот этой ржанки, и, так сказать, прилегающий к Голландии, к скандинавским странам водной акватории. Так вот, эта ржанка, она с успехом поедает колорадского жука, поскольку мы, биологи, называем ее, собственно, челюстями плавниками, то есть это рыба, она адская, ест все, да, все, что
0: плюс
1: движется.
0: Еще, вы знаете, Герман Анатольевич, ведь тут, я думаю, стоит рассказать о методе, которым она охотится вот за жуками. Дело в том, что второе название вот у ученых-ихтиологов, это я просто сразу вспомнил, опять же, Томас Нзул, вот он мне очень много рассказывал об этой рыбе, попросту ее называют еще брызгун, вот наверняка вам знакомо.
1: Да, конечно.
0: Она просто как бы выбрасывает струю воды, у нее такая образуется узенькая трубочка между языком и небом. То есть это единственная рыба, у которой язык губные может, как двигаются. У человека, сворачиваться. То есть даже мимика есть, там недовольство, улыбка, она может улыбаться. Да. Она силой выбрасывает струю воды прям и попадает в насекомое, то есть сбивает его, попросту говоря, сжимая вот свои жаберные мощнейшие крышки. Там крышки мощнейшие просто. Да, то есть такие, что вот, например, Томас Нзула показывал мне отсутствующую фалангу своего мизинца. Вот именно эта фаланга осталась вот между мощнейшими, я бы сказал, вот жаберными крышками вот этой брызгуна.
1: Но дело в том, что брызгун, он примечательен не только мощнейшими жаберными крышками. Дело в том, что это одна из единственных рыб, которые плавают хвостом вперед. То есть... Попросту говоря, хвост у нее из вертикального положения. Вот в данный момент мы наблюдаем эту эволюцию. Он превращается в горизонтально расположенный, наподобие китового.
0: Китовый, да.
1: Китовый, да, хвост. То есть смысл в том, что брызгун в случае опасности использует свой губной аппарат и жаберные именно для резкого толчка, который позволяет, подобно кальмару, скрыться от преследующего его, собственно, противника. И что интересно, именно поед жуковых, то есть происходит захват их, вернее, происходит не пастью, а именно вот жаберными. Поэтому они такие и мощные.
0: Кстати, ведь еще хотел сказать, что небезызвестная всем такая, ну, типа рыба, она, кстати, тоже млекопитающая, гигантский синий марлин. Вот, он обладает 8 сосками на брюшке, вот, и вот эта как раз рыба-брызгун, она, как ни странно, является еще и паразитом. То есть бывало, что на каждый сосок налипает вот там по 8, там, ну, представьте, 8 и 8, это сколько, подсчитайте сами.
1: Столько, дело вот, в том, да, что тут это двоякий паразитизм, то есть это яркий пример симбиоза.
0: Ну, отсос молока-то происходит,
1: конечно. Но, а вот марлин, он тем и уникален, то есть наличие на его теле упомянутых вами 8, сосков, ну, они, да, там от 7 до 10 вообще варьируют.
0: Это зависит сосков от длины тушки,
1: да,
0: от местоположения вылупа.
1: Конечно, конечно.
0: Очень важно. То есть в северных областях даже вот находились с нечетным количеством, как ни странно, сисечек.
1: А все-таки я хотел бы углубиться в причину возникновения выменных на брюшке марлина.
0: Да.
1: То есть здесь мы видим ярчайший пример симбиоза, то есть специализации симбиотической. Что происходит? Для чего нужны сосочки марлина? Вовсе не для того, чтобы вскармливать мальков, в отличие от упомянутого мной в начале трупиала. Дело в том, что как раз наличие жировыделяющих выменных под брюшком обусловлено тем, что к брюшку присасываются упомянутые вами брызгуны, и ими кормятся в достатке детеныши марлина, которые в этот момент сопровождает своего родителя.
0: А, то есть это типа такая приманка.
1: Да. Это, таким образом мы видим здесь конвергенцию между марлинами и удильщиками. То есть с виду совершенно разными рыбами. Вот, но принцип пропитания их совершенно одинаковый. То есть удильщик в качестве приманки использует ноздревой, в общем-то, мясистый такой мешочек.
0: Ну, хрящ по-другому.
1: Хрящ, да.
0: Причем окрашен ярко-красный цвет.
1: Да, с виду напоминает кусочек лакомства, на который клюет мелкая рыбешка. Да. Обычно это оливковые тираны, либо же пепельно-горлые ланцеты. Вот. Но...
0: Кстати, пепельно-горные ланцеты, извините, что я вас перебиваю, являются единственной поющей рыбой.
1: Да.
0: То есть в момент нереста они высовывают мордочки из воды, да, и производят такой звук, что как бы их так и называют аборигены, наш русский соловей.
1: Да, дело в том, что с чем это связано. В природе немало случаев... взаимодействие некоторых совершенно не связанных между собой организмов с целью продолжения рода. В данном случае вот пепельногорлый, собственно, ланцет привлекает с помощью своего горлового вибрирования
0: мошкару.
1: Мошкару, который и служит переносчиком икры.
0: Да, потому что хитрый ланцет, он заныривает эту икру, то есть ноздревыми подцепляет, наверх подлезает, и, в общем-то, мошкара тем самым... И, кстати, это очень хороший метод, такое как бы опыление происходит своего рода. Ну, еще один телефонный звоночек, если вы не против. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Я бы хотел спросить, вот, профессор, как его зовут у вас?
0: У нас профессора зовут Герман Витольдович.
4: Герман Витольдович,
1: да-да.
4: Вот вы пельмени покупаете, кушаете иногда?
1: Нет, я их сам делаю.
4: Дело вот в чем. Вот я когда покупаю пачку пельменей, и вот я мне странно всегда, записано, от твоих пельменей и воду немедленно слить. Почему немедленно слить? Первый вопрос.
0: Uh-huh.
4: И второй вопрос. Вообще отвар после пельменей, он полезен? Его можно пить там как суп, там, допустим, нет? Или на самом деле его надо выливать в помойное ведро?
0: Спасибо. Спасибо за вопрос. Кстати, этот вопрос неоднократно наши радиослушатели в своих письмах поднимали, но я как-то не решался задать его вам, потому что вы все-таки как-то больше там вот по рыбам, по конвергенциям, дивергенциям. Вот. Тем не менее, если у вас есть ответ...
1: Есть. Да. Угу. Дело в том, что требования о сливе отвара относятся только к покупным пельменям. Если же вы готовите пельмени дома и непосредственно после... их полепа, вы забрасываете их, собственно, в кипящую, то отвар можно не сливать, а, собственно, употреблять в пищу. Что же касается покупных пельменей, то в связи с участившимися случаями миксоматоза, вот, это инфекционное заболевание, свойственное кроликам, ведь вам известно, наверное, что пельмени делаются из кроликов сейчас, современные пельмени,
0: да,
1: то есть в этом есть прогресс как бы кулинарии на сегодняшнем этапе. Вот. Так вот, смертность от миксоматоза составляет от 95 до 99% случаев, но при отваривании, значит, бактерии переходят из фарша в отвар. Вот, то есть как бы отфильтровывается.
0: Ну, спасает
1: бегство. Кипятить надо не менее 5 минут, вот, а желательно 15.
0: Кстати, еще хотел сказать, что по советам виднейших косметологов вот этот пельменный отвар ни в коем случае не нужно выливать. Ну, я не думаю, что это пригодится нашему радиослушателю, вот этот рецепт. Тем не менее, молодые модницы, они этот отвар остужают в холодильнике и с утра делают из него маску, то есть раскидывают по всему лицу, иногда по телу, там, вот, потому что там достаточно много клейстера. И, вот.
1: А пожилым модницам я мог бы порекомендовать не отвар, а именно вот тестовый отлип после выварки произвести и вот облепить, так сказать, лицо вот этими вот фигурками.
0: Да, вообще вот очень
1: хорошо от морщин.
0: Да, очень часто вот нас спрашивает наш радиослушатель, вот, например, Якуб Рувинов, кстати, пенсионер, спрашивает, как лучше, вот сейчас наступает жара, нужно как-то кормиться, как лучше сохранить пельмени, потому что даже если их хранишь в морозилке, все равно слипаются и так далее. Мы как-то очень давно в нашей программе затрагивали этот вопрос. Я, если вы позволите, кратко расскажу еще раз этот рецепт. Как только вы купили пельмени, лучше сразу отделить мясо от теста отдельно, понимаете? То есть мясо скатать в комок фарша, тесто скатать замотать в комок теста. И хранить это дело все отдельно. И как только вам нужно будет употребить пельмени в пищу, быстренько доставите досочку, стаканчик, стаканчик для нарезки. Вот, раскатываете, значит, блин, тесто вот в, так, в блинок, стаканчиком вырезаете. В общем, изготовляете как бы снова пельмени. Это гарантирует вам их сохранность. Вот. Ну, давайте сейчас прервемся ненадолго, послушаем музыку, а затем продолжим наш разговор и общение по телефону 203-19-22 с гостем нашей программы, доктором биологических наук, профессором Германом Витольдовичем Козявко. В гостях у программы «Монмаранси» доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович Козявко. По телефону 203-19-22 вы можете задавать нашему гостю вопросы. Речь у нас идет о конвергенции и дивергенции. Вот скажите, пожалуйста, Герман Витольдович, наша постоянная радиослушательница Светлана Лазарева, пенсионерка, спрашивает, что, по мнению профессора Козявко, сейчас является самым ярким представителем дивергенции и конвергенции. Вот первое, что придет на голову, вот именно в современном мире, да. Ну, так тут, спрашивает она.
1: Тут можно разделить. То есть из обитателей морских глубин я бы выделил как ярчайший пример конвергенции. Значит, это глубоководный морской еж. Вот. И в то же время наш обыкновенный степной хомячок. То есть, казалось бы, на первый взгляд ничего общего в этих тварях в хорошем смысле нет. Но давайте немного углубимся. Каковы особенности поведения глубинного морского ежа? Это в нормальном состоянии сильно приплюснутая рыба. Вот. Она мигрирует в теплых течениях по всей экватории Мирового океана, пользуясь, собственно, именно быстротой течения. То есть плавнички ее остаются бездействующими. То же самое мы наблюдаем у степного хомячка. То есть живет он, повинуясь течению происходящих событий. Если происходит землетрясение, хомячок воспринимает происходящее совершенно неадекватно, то есть становится вялым, пассивным. Вот, никакой реакции не проявляет. В то же время кормом он обеспечен, поскольку растущая вокруг него травка всегда под рукой, и для ее добычи не требуется никаких усилий. То есть вот здесь вот именно характер питания, не особенности пищеварительного тракта, не какие-то, значит, не вид пищи, они не одинаковые, но именно конвергенция на более высоком уровне, то есть, то есть как бы стиль жизни хомячка и стиль жизни глубинного морского ежа, они одинаковые. Значит, если перейти к высшим, то есть к приматам, то наиболее ярким примером конвергенции вот среди, допустим, человеческого сообщества является манекенщица и так называемый непарный спиногрыз. То есть это животное, обитающее в Южной Америке. Вот, и отличительной особенностью его, ну, относится оно, собственно, к пресмыкающимся, то есть, ну, достаточно невысокой интеллектуальном аспекте.
0: Ну, тут, извините, что я вас перебиваю, нужно, наверное, описать. Внешне оно напоминает папаху, обычную полковничью папаху. Да, только да. Передвигается чертовски быстро и ест все, что попало.
1: Да. Не брезгует также и паразитизмом. То есть зачастую вот горные ламы, обитающие в Перу, подвержены нападениям стаи спиногрызов. Вот. Но следует различать щетинкового спиногрыза и, в общем-то, непарного. Что же касается манекенщиц, то тут опять же вот конвергенция на высоком уровне. То есть стиль жизни как бы их и стиль жизни именно вот непарного в данном случае спиногрыза, он, в общем-то, идентичен.
0: Ну, давайте обратимся к звонкам наших радиослушателей. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Это вам звонит Федор, студент МГИ... Алло?
0: Да.
5: Студент МГИФФ. Угу. Это Московский государственный институт флоры и фауны имени Чарльза Дарвина.
0: Очень приятно.
5: Сегодня... Ну, речь у нас идет о конвергенции, были названы, ну, достаточно, ну, неизвестные широкому народу представители флоры, вот, даже большая часть из которых занесена в Красную книгу. И почему-то не сказали ни слова о слонах. Как говорится, слона-то я не заметил.
1: Я два слова не сказал.
0: Да, я один раз упомянул это животное.
5: Не, ну а вот поподробнее, вот это же типичный представитель конвергенции, индийский, африканский слон.
1: Вы знаете, это тут просто два подвида.
0: Да, это как бы тут конвергенция, это то же самое, что нельзя сказать, что один человек конвергентен другому, это как бы аксиома, и тут слово конвергенция неприменимо. То есть, если вы имеете в виду среду обитания, да, то они как раз наоборот дивергентны, поскольку вот у африканских слонов у них как бы ярко более выражены бивни, тогда как у индийских слонов бивни меньше, в среднем на 10 сантиметров.
5: Да, вот я как раз хотел поговорить вот об их отличительных признаках дивергенции. Вот я не знаю, известно ли вам, что вот, например, замечено совершенно недавно, причем, что уши индийского слона напоминают очертания полуострова Индонезии, и в то время же африканского слона материка Африка. Вот. И, ну, есть еще другие отличительные признаки, так как длина хобота, например, у индийского, она короче буквально на 7 сантиметров. Что еще хотел заметить, что при одинаковой массе, но разных геометрических размерах, объемах, у них совершенно одинаковая глубина следа ихнего.
0: Вот. Да, продав.
5: Продав. И еще, кстати, вот об ихнем следе. След имеет идеальную окружность. Идеальную, причем расхождений в миллиметрах там, ну, вообще нет никаких. Вот.
0: Но только на длину когтей, потому что у африканских длина когтей несколько больше.
5: Ну, нет, ну мы сейчас говорим вот об окружности.
0: Ну, да, ну...
5: Нет, я просто к чему это говорю, вот, об окружности, что вот известно, что вот, например, во Франции, там в Париже находится эталон метра.
0: Да, ну,
5: правильно, кусочек?
0: Да,
5: там
0: да.
5: Где-то там в Амстердаме там часики стоят какие-то там, которые ходят совершенно точно.
0: Угу.
5: А вот как бы эталону круга его и не надо иметь, потому что он есть вот на представителе вот в слонах. Вот след, пожалуйста, эталон есть.
0: Угу.
5: Вот. Но на самом деле вопрос, вот я как хотел задать, а насколько сильно вообще на дивергенцию влияют такие субъективные факторы, как этнографические, географические, климатические и вот другие.
0: Угу. Спасибо вам за вопрос.
5: Спасибо, до свидания.
0: До свидания. Кстати, если позволите, профессор, я вот такую небольшую историческую, как бы это сказать, эротическую такую справку. Это все-таки относится к географической дивергенции. Дело в том, что индийские слоны находятся в очень выгодном положении относительно своих африканских собратьев, потому что дело в том, что в Африке водится огромное количество племен, я имею в виду народности, у каждого племени свои обычаи, свои законы, и у 30% населения этой большой страны есть такой обычай вступать в половую связь со слоном в плане вот ритуального обряда, да. Именно в хобот.
1: Да.
0: Вот. А какому слону понравится, если с ним вступают в хобот, в половую связь, как бы целым племенем?
1: Нет, некоторым нравится. Тут надо отметить, что не все, так сказать, слоны идентичны. Помимо широко известных африканского и индийского, существует так называемый суматранский слон. Вот. Он несколько меньше своих собратьев.
0: Ну, как
1: более
0: пони,
1: активный,
0: слонов пони.
1: Да, более активный, да. В силу своего небольшого, собственно, роста, он вынужден вести не такой размеренный образ жизни, как африканский, скажем, бродящий по саванне слон, а более такой шустрый, как бы выражаясь простым языком.
0: Такой вот, шум бегает даже.
1: Да. Так вот, что касается этого суматранского, собственно, слона, то вот как раз тут яркий пример географической конвергенции, о чем спрашивал нас радиослушатель. Значит, тут мы видим яркий пример так называемой суматранской конвергенции. Это общий такой известный термин в биологии. Он характеризует...
0: Кстати, изменения... этот термин ввел Ганс Гильом.
1: Безусловно.
0: Который является очень авторитетом.
1: Первый был, кто посетил Суматру из белых людей, потому что до этого там жили преимущественно симанги, это яркие представители этнической группы негритосов. Вот. Дело в том, что суматранская фауна и флора, она является своего рода эндемической, то есть свойственной только этому месту. Все там... является как бы точной копией материковых животных, но в уменьшенной форме. Не избежал этой участи и суматранский слон. Даже его движение хоботом отличается своей уменьшенностью по отношению к африканскому. Если африканский слон хоботит достаточно активно, то суматранский делает это с паузами и, собственно, перерывами.
0: Вот, кстати, предыдущий, вот как бы слон, он хоботит столь активно, что он, вот даже вот молодые особи, они хоботят с такой страшной силой, что вот сливается в круг это вращательное движение хобота. Там происходит, значит, просто отлуп муховых, которые, они же стремятся к слоновому. И вот он этим хоботом с такой страшной силой мотает, что, кстати, вот не может себе позволить ни суматранский, ни индийский.
1: Нет, но это вызвано...
0: Африканский тоже, потому что с ним живут половой жизнью в хобот. У него хобот поэтому очень прямой.
1: Да, тут необходимо отметить, что цель преследуется слоном следующая. Дело в том, что в рацион питания любого крупного млекопитающего, помимо древесной пищи, необходимо также и добавки из насекомых. В частности, добавка из трубконосого, собственно, комара, который обитает в Южной Родезии, то есть на территории Южной Родезии. Вот он пасется стаями, то есть стая комаров способна, в общем-то, высосать кровь с хорошего была в течение часа всю полностью. И вот именно для отбива и поеда вот этих вот трубконосых комаров, и именно этим, вернее, и вызвана частота, собственно, хоботения африканского слона. Да, то есть, да. На взгляд европейца это может показаться странным, такие беспорядочные движения хоботом, но на практике, так сказать, это вызвано необходимостью добавки такой мясной подкормки, опять же, хитиновой, чтобы росли лучше бивни, потому что все в природе взаимосвязано, если вымрут трубконосы комары из Южной Родезии, то в конце концов и цена на бивень упадет.
0: И птицы все тоже вымрут. А вот еще хотелось сказать, что наглядный пример, как это ни странно, конвергенции, да, между слонами и свиньями налицо. Это по признаку, да, хвостовых. Исключительно по признаку хвостовых.
1: Нет, ну и форма, собственно, хоботового рыльца, да.
0: То есть очень схоже.
1: То есть, как бы эволюционно хобот он произошел и от пятакового, поскольку...
0: Да. Ну, тянулись они всегда вечно.
1: Да.
0: Ну что же, следующий телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы гостю нашей программы, доктору биологических наук, профессору Герману Витольдовичу Козявку. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте. Я бы хотел, чтобы профессор помог мне определить породу моей собаки. Ее зовут Каролина, у нее такие выпуклые глаза, ей 1.5 года. Но вот сказать о ней, так сказать, что-то хорошее, я могу много говорить о ней.
0: А вы простите, что я вас перебиваю, а вот при наличии выпуклых глаз не наблюдается ли у нее подчелюстного зоба?
6: Зоб не наблюдается подчелюстной, но глаза светятся, что самое интересное, как у кошки. Вот знаете, у котов не сиамских, а породы млекопитающих. летающиеся коты. Вы...
0: Да-да-да, конечно.
1: Я хотел
0: переспросить. Просто древесный кот.
1: Да-да. Я хотел спросить у вас, скажите, а вы уверены точно, что это собака?
6: Вот не уверен.
1: А может, почему вы спросили? Это... Может быть, это про... Опишите, пожалуйста, строение когтевых.
6: Ну, у меня плохо с абстрактным мышлением, но я...
1: Нет, ну вы что, вот вы перед собой посадите ее сейчас? А,
6: ну, она сейчас на балкон пошла. Сейчас я опишу. Значит, строение когтевых. Значит, у нее когти загнуты, как у обычной собаки, так?
1: То есть к подушкам вплотную не согнуты в виде полумесяца вот такого?
6: Нет, не в виде полумесяца, и даже там не наблюдается, собственно, ни полумесяц, ни крест, ничего не наблюдается.
1: Извините, а ночной когтевой пастух как бы производится?
6: С пастуком я не обращался к ветеринару, я, собственно, сам все это стараюсь понять и никак не могу разобраться, понимаете? И у нее, собственно, диагноз-то ей, наверное, у нее диагноза так особого нет с постукиванием и с челюстью у нее сжимается. И, значит, но она, вот у меня есть кот еще, так? Кота зовут.

0: Это вот существо, которое обитает у уважаемого радиослушателя, не относится как ни к псовым, так, собственно, и не к кошачьим. Я классифицирую его как пластинчатоклювого, собственно, дятла.
1: Ну, вы знаете, я бы, честно говоря, конечно, ваш авторитет очень высок, но я бы все-таки посоветовал, прежде чем...
0: Вот, ну, как-то давайте нашему... проанализируем.
1: Нет, может быть, все-таки сделать, хотя это дорогостоящий, но анализ Ликфора произвести, потому что если это как бы вот все-таки к дятлам относится, да, то... Хотя когтевые тоже наличествуют. Знаете, наверное, я с вами соглашусь. Вот, и к тому же вот это стремление на балкон постоянное, оно...
0: Опять же, кошка гоняется.
1: Да. Да, дятел у вас. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
2: Здравствуйте.
1: Доброй ночи.
2: Доброй ночи вам. Вот у меня живет в клетке, вот, это порядка воробьевых. У меня все время проблемы в том плане, что ведь изначально вот у меня он был... Вроде воробей московский. Сейчас вот он прожил у нас в общем, довольно-таки большой период времени. И он поменял немножко окрас. Вот я смотрю, как с улицы, вот обычный воробей дворовый, такой московский, и в клетке. Они немножко разные. Вот и по пернатости, и вот по пушистости. Вот мне хотелось бы уточнить, насколько влияет. Вот именно, значит, внешняя атмосфера и, в общем-то... природа, изменения всех этих факторов на моего воробья, потому что я немножко его не узнаю, а по весне он вообще какой-то становится чересчур пушистый такой и когтистый.
1: Извините, а в формах хвостового плавника она не менялась? Вот,
2: как... Вы знаете, чешуйчатый такой вариант, в общем-то, я как-то за ним слежу, но, в общем-то, окрас постоянно меняется, отливает перламутром.
1: А скажите, вы как бы не брали вот на анализ у вашего питомца кристаллики гуанину? Потому что я понимаю, что это дорогостоящая достаточно операция. Будьте здоровы.
2: Не, прошу пожалуйста. Это не это воробей. Вот. Нет, мне кристаллики, они кристаллики полупрозрачные.
1: Да. Они обычно вот на задних пальцевых вот этих вот отростках.
2: Выделение вот такое происходит.
1: Соскреб легкий.
2: Здесь дело в том, что есть такой нюанс, что в квартире, значит, вот после этих выделений кристалликов происходит, значит, вот миазматические варианты, что я-то, в общем-то, тоже не один, и соседи как-то относятся к этому, ну, скажем так, по-моему, они просто не любят, может быть, природу, а, в общем-то, воробьи маленькие, а кристаллики довольно-таки концентрированные, и, в общем-то, происходят варианты, скажем так, несовместимости. Ну, надеюсь, вы понимаете.
1: Да. Вы знаете, вот еще профессор хочет что-то добавить. Спасибо.
0: Я хотел спросить у вас одну минуточку.
1: Да.
0: Вы сами откуда родом, если не секрет?
2: Нет, в общем-то, мы с воробьем тоже московские оба, в общем-то, что воробей, что я, как-то он в клетке, я, в общем-то, в квартире. Мы как-то вместе совмещаем.
0: Понятно, спасибо.
1: Спасибо. Ну, я вот еще думаю, что все-таки, конечно, как-то наш радиослушатель несколько несерьезно отнесся вот к этому достаточно серьезному анализу на проверку качества кристалликов гуанина. Я еще раз посоветую действительно обратиться с этим, потому что может в конечном итоге просто произойти у вашего питомца превращение вот его обычного зрения в монокулярное, и он может быть стать просто белым.
0: Нет, ну да. Тут еще надо добавить, что... возможно, радиослушатель является невольным свидетелем быстрой эволюции. Ведь известно, что воробьины на сегодняшний день являются самым многочисленным и самым перспективным видом, поскольку их выживаемость в мегаполисах, то есть коэффициент сожительства с человеком достаточно высоки. Просто такой же подобный случай происходил на одном из Галапагосских островов, на острове Худ. Там имелось порядка 20 тысяч пар галапагосских воробьев, вот, не считая находящихся в море, вот, а также около 500 нелетающих особей, которые размещались на островах Альбемарл и Нарбора. Так вот, в результате порыва радиоактивного облака, которое накрыло эти острова после испытаний, уже советских

0: произошла резкая эволюционизация, собственно, воробьиных. И сейчас они увеличились в размере, полностью поменяли окраску, вот, и являются из таких, как бы, достаточно... Небрезгливых, в общем-то, птиц превратились в отпетых хищников, и их популяции на сегодняшний день угрожает, в общем-то, поголовью грызунов. То есть сейчас переквалифицировались буквально за два поколения эти птицы из, в общем-то, зерноядных в вредителей грызунов.
1: Кстати, ведь такая же беда случилась с угревидной зубаткой, которая тоже мутировала, и в результате вот бывшие, ну, вы знаете, у нее были такие массивные, достаточно дробящие зубы, вот, они как бы сзади челюстей сидели, сейчас они превратились в такое подобие бивней. Да. И в результате происходит подточка, как бы, вот, основ всяческих причалов и портов.
0: Да, но наиболее яркий случай описан еще Дональдом Мензелом. Он описал эскимосского кроншнепа, который во множестве в прошлом веке наблюдался на Аляске, вот, а также на Чукотском побережье Берингового моря. Так вот, Мензел отметил, что буквально в течение 10 лет, то есть сменилось 10 поколений эскимосских кроншнепов, и окрас переменился с... коричнево-серо-черного в зеленовато, собственно, желтый. И форма клюва из копьевидного превратилась в тупоконечный, напоминающий утиный.
1: Это же ужасно, вот то, что вы рассказываете.
0: Тем не менее.
1: Вот вообще природа, она же делает страшные вещи. Вот сейчас как бы серьезные происходят изменения вообще и в мире, и с природой. Я так думаю, таким образом как бы говорит о том, что у нее наличествует иммунитет после, против внедрения человека в ее как бы недр. Вот, к примеру, переселение гамфоза там от Гавайских островов в Охотское море. Вот, да, рыбаки, да, были в, да, шоке, когда поймали первого гамфоза. Вот, все эти...
0: Поэтому надо отдать должное таким представителям, как латимерия, упомянутые выше, и особенно индийскому бородастику, поскольку...
1: Кстати, бородастик, вот, извините, что я вас перебил, в последнее время совершенно перестал нестись. Вы знаете, что эта птица находится
0: доживает
1: последние... То есть яйца пустые, пустая,
0: да,
1: нутрь,
0: да, называется. Да. Так вот, да, все-таки отдам я им должное за то, что существует на Земле порядка от 100 миллионов лет в случае бородастика и до 300 в случае латимерии, мы имеем практически неизменный вид, то есть сохранившийся до нас с древних времен. Этим могут похвастать совершенно немногие, но разве что змеишейка, потому что кулик сорока, допустим, он сформировался как самостоятельный вид, ну, на стыке 17-18 веков. То есть в нашем тысячелетии. А вот что касается бородастика и латимерии, это, так сказать, ну, можно сказать, живые ископаемые. И наша задача сохранить их в первозданном виде, потому что они доказали свою жизнестойкость именно вот этими миллионолетиями.
1: Да, но я думаю, что это будет все-таки достаточно сложно сделать в связи с появлением огромного количества новых видов различных паразитов. Вот, например, паразит дзуку, которого, кстати, обнаружил и классифицировал Исибаси Масаси, вот, японский эколог. Вот,
0: известный очень.
1: Да, вот этот паразит дзуку, он вообще всеяден, то есть он вводится и в перьевых, и в чешуйчатых, и в подногтевых, то есть это, кстати, это ведь вот дзуку, он, синдром дзуку, так называемый, да, он только сейчас начинается, это в дальнейшем, по утверждению Исибаси Масаси, это будет, собственно, вот такой как бы глобальный циклон, который распространится на весь земной шар, и все будут под дзуку.
0: И существует риск, помимо этого, так сказать, бесконтрольного размножения насекомых, ведь что мы видим? Бородастик гибнет, соответственно, оголяется пищевая цепочка, то есть поедаемым им зубодробительный слепень, то есть он остается множество в бесчисленных количествах.
1: Давайте немножко к музыке, как-то грустно от всего этого.
2: «Эхо Москвы».
1: И в гостях у программы «Монморанси» доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович Козявко. И к нам пришло письмо от пенсионера, инвалида труда Дмитрия Ивановского, который спрашивает: расскажите, пожалуйста, уважаемые, что такое бентозавр, что такое бронтозавр. Вот Дмитрий как бы знает на собственном опыте, именно благодаря бронтозавру он и стал инвалидом как бы труда. Вот что такое бентозавр? Его интересует. Но я думаю, что на этот вопрос мы отвечать не...
0: Нет, ну я думаю, что надо затронуть, потому что наверняка это не только его одного...
1: Нет, волны. простите, Герман Витольевич. Давайте лучше поговорим о костной... ганоидной... Подавился. О костной ганоидной рыбе.
0: О, безусловно. Хорошо, что вы вспомнили об этом. Это наиболее яркий представитель... конвергентный к нашему, в общем-то, среднерусскому коню, морской представитель, представитель морской, собственно, флоры.
1: Кстати, вот. Извините, что я вас перебиваю. Тут вот как бы костная ганоидная рыба, она действительно полностью конвергентна обычному нашему коню. Тогда как обычный наш конь целиком дивергентен пони, небезызвестно. Но, тем не менее, тут такой парадокс.
0: Вы имеете пони... в виду Тамару пони?
1: Нет, а Тамара пони, подождите, она же давно уже уехала отсюда.
0: Нет, ну я думал, может быть, вы по старой памяти.
1: Ну, я помню старушку, но как бы я же не до такой степени с ней могу быть фамильярным, чтобы ее как бы конвергенизировать с конем, к примеру. Нет, пони, животное пони, оно как бы, тем не менее, целиком дивергентно костной ганоидной рыбе. То есть вот... ну, правильно, так и получается.
0: Все верно, но...
1: Так, тогда давайте поговорим о спинном мозге.
0: С удовольствием.
1: Потому что эта тема интересует...
0: это основа нашей двигательной функции.
1: Да, она, эта проблема очень интересует молодого студента, вот, который только что закончил школу, Виктора Аносова. Вот он прислал нам письмо, говорит: расскажите мне все о спинном мозге. И, в частности, о том, почему вот в одной молодежной газете было написано, что спинной мозг человека целиком конвергентен спинному мозгу акантодиевой рыбы.
0: Ну, в общем-то, здесь все просто. Молодежная газета основывалась на подсчете спинных позвонков. Ведь общеизвестно, что акантодиевая рыба содержит в себе 38 позвонков. Среднестатистический человек, будь то мужчина, либо же женщина, содержит 39. Вот. А поскольку у человека нет плавников, скидываем один, получается 38, поэтому конвергенция налицо.
1: То есть газета не обманула нашего радиослушателя?
0: Нет, это единственный, вернее, не единственный, но один из тех случаев, когда пресса написала правду. А что же касается акантодиевой рыбы как таковой, то характеризовать ее можно тем, что ее головная, собственно, форма соответствует приблизительно форме черепа яркого представителя племени банту в Африке, поскольку вот здесь мы видим пример географической, собственно, конвергенции, поскольку температура воды в тех местах, где обычно нерестится акантоидная рыба, она вот влияет на эту форму, и она приблизительно соответствует, по-моему, разница порядка в полградуса. Вот, составляет, приблизительно соответствует температуре в местах обитания вот, племени банту, то есть это приблизительно район государства Того, там Гана, может быть, кто знает по географии африканского континента.
1: А вот, кстати, еще один вопрос, который задает нам, то есть сразу два письма прислал нам студент Дмитрий Савицкий. Вот во втором письме он спрашивает, правда ли, что прилипала живородящая?
0: Да.
1: Ну это что так. Ж, ну нормально. Да, да, извините, что я вас сбил этим вопросом. Вот вернемся туда, да?
0: Да. Так вот, значит, форма головы и структура костной ткани. Кстати, надо отметить, что акантодиевая рыба, она одна из немногих, у которой присутствует так называемое наружно-костное покрытие. То есть в данном случае кость спрятана не под чешую, либо же кожицу, а выступает непосредственно наружу. Вот. Что, опять же, свойственно племени банту, поскольку таких развитых надбровных дуг нет, пожалуй, что ни у кого на земле. Так вот, что касается акантодиевой рыбы. Она, помимо выступающего наружу костного черепа, вот, который достаточно тверд, и известны случаи, когда выловившие ее рыбаки пытались, и причем не безуспешно, колоть кокосовые орехи, дабы утолить жажду, что им с успехом удавалось. Вот. Так вот, эта рыба, она, помимо того, что обладает такой достаточно крепкой головой, она имеет на теле всего-навсего один хвостовой плавник, то есть полное отсутствие передних конечностей, даже их рудиментов, которые называются у рыб плавниками, привело к просто сумасшедшей скорости, которую развивает эта рыба. Вот, то есть в пересчете с морских миль в километры в час можно охарактеризовать эту скорость, ну, приблизительно в 45-50 километров в час, что, в общем-то, до недавнего времени было недостижимо для современных кораблей, и только в последнее время вот некоторые суда перешагнули этот скоростной барьер. И бывали случаи, в частности, вот в Бермудском треугольнике, где наиболее большое распространение эта рыба нашла, когда косяк этих рыб, почуяв запах кальмаров саргассовых, которыми они, собственно, питаются, устремлялись за ними в погоню, поскольку кальмары тоже достаточно быстро плавают, но поскольку они кляклые на ощупь, они не причиняют, причиняют вреда бортам судна, вот, и разбиваясь, просто размазываются, вот, и стекают в виде таких сапелюшек по якорным лопастям судна. Так вот, увлекшись погоней, акантоидная рыба врезалась на громадной этой скорости в борта, вот, в общем-то, производя такой сильный помяв, вынуждая судно встать на преждевременный капитальный ремонт днища, окраску. Вот. А в отдельных случаях, если судно было недостаточно крепким, просто происходил протык с последующим затопом. Да.
1: Вот нам пришло письмо от студента экономического факультета от одного из вузов, Германа Цфасмана. Он спрашивает, да, получается, ваш тезка. Он спрашивает Германа, дескать, правда ли, что самые быстрые вообще из рыб это репедистивые пресноводные рыбы. Тут я немножко поясню, как бы Цфасмана интересует в данном случае соотношение скорости и размера. То есть, действительно, я позволю
0: себе... Так называемая удельная скорость.
1: Да, то есть, действительно, в плане вот удельной скорости репедистивые пресноводные рыбы являются самыми скоростными рыбами. То есть, если их увеличить, например, до размера самой быстрой рыбы, а самая быстрая рыба – это рыба молот, за ней идет рыба-меч и так далее, вот, то она их просто обгонит элементарно.
0: Да, но в свою очередь надо отметить, что самая медленная птица – это, рыба – это рыба-яйцо. А, вот, она
1: самая медленная птица – это пингвин.
0: Да.
1: Но она ходит медленно.
0: Да, больше. Да, но плавает она быстро.
1: Но все равно медленнее, чем репедистивые пресноводные рыбы.
0: Безусловно. Но в силу своей мелкости репедистивые пресноводные, она, в общем-то, в длину порядка 2 миллиметров. То есть для нее та скорость, она просто, ну, сверхзвуковой является.
1: Ну, практически
0: если совместить ее по габаритам с бомбардировщиком Ту-160, то она перебивает его в полтора раза по максимальной скорости. Но в силу своей микроразмерности, то есть, ну, грубо говоря, так одним словом, в своем мирке она самая быстрая.
1: Ну, попросту такой гибадонт, как бы. Вот, давайте послушаем телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Вот знаете, у меня сейчас сидит товарищ, делает диплом.
1: Угу.
2: Вот, в конец уже обессилел, за голову держится.
1: Угу.
2: И вот хотелось задать такой вопрос. Он периодически называет своего руководителя сука и тридакный. Угу. То есть зоологические термины, верно?
3: А второе слово, пожалуйста, какое еще?
2: Тридакна.
0: Да, это известный термин, это моллюск.
2: Такой очень большой, там еще ноги застревают.
0: Да, головоноги причем.
2: Вот, и вот ноги у товарищей тоже уже там подгибаются.
1: Ну, мы тут ничем помочь не можем, ну, не будем же мы делать дипломы за него, да.
2: Хотелось бы спросить.
1: Давайте.
2: Вот есть такая тема традиционных сексуальных контактов преподавателей и студентов во время сессии. Вот что вы об этом думаете и вот что можете сказать?
1: Спасибо за вопрос. Это немножко, я так понял, Герман Витольдович, наш радиослушатель, хотят отвлечь от нас от такой сугубо научной тематики, в которой мы углубились, и вернуть нас, так сказать, вот,
0: к реальной жизни.
1: К реальной жизни, да. Каково ваше отношение к сексуальным связям в момент вот, сдачи экзаменов между преподавателем и студенткой?
0: Ну, я вам хочу сказать, что это во многом зависит от пола преподавателя. Но что касается того института, где я преподаю, а это, собственно, некоторые международные известные колледжи, в частности, я преподавал в Кембридже, у нас это не практиковалось. Я слышал об отдельных случаях, которые происходят в городе Москве, в частности. Это, конечно, печально, поскольку знания не купишь. Вот.
1: Да, хотя рождаемость иногда повышена.
0: Но я хотел бы немного к тридакне вернуться.
1: Вот да, если
0: действительно
1: можно.
0: Действительно, это головоногий моллюск, но они не так интересны, поскольку это именно это вот тридакне именно это панцирный головоногий моллюск, то есть у него все в одном органе. Это, грубо говоря, такая сосиска, которая обитает в раковине, так сказать, простыми словами, и вылезает оттуда периодически, дабы пополнить свои пищевые потребности.
1: Да, кстати, ее домохозяйки называют чесалкой еще.
0: Да, да, совершенно они правы. Но наиболее интересные из моллюсков – это клювоголовые. Значит, к ним относятся непальский осьминог, и ну, он еще так на местном жаргоне, как брахмапутрский козлик его называют, местные жители, по-моему, с непальского в переводе. Вот. Дело в том, что это пресноводные головоногие.
1: Кстати, брахмапутровский козлик считается в государстве Непал священным животным. То есть,
0: да, безусловно.
1: В промцентре Катманду ему установлен памятник.
0: Да. Хотя в соседней, собственно, Бирме местные торговцы с успехом практикуют контрабандный вылов и поджар тут же на углях. Я, кстати, будучи там, попробовал, да, достаточно вкусно. Так вот, клювоголовые моллюски, они представляют из себя, ну, грубо говоря, ярчайший пример конвергенции, так сказать, головоногих, вот, с непосредственно птичьими. То есть налицо клюв и у одних, и у других. Причем форма и структура клюва одинаковая. Но в данном случае, в случае с птицами, мы имеем, так сказать, клюв как принадлежность тушки. В случае же моллюсков мы имеем как бы клюв, обросший сзади, такой имеющий нарост в виде глаз и, так сказать, всех остальных органов. То есть в процентном соотношении, если у птицы клюв, даже вот у такого ярчайшего представителя птичьих, как тукан, составляет порядка там 20% от тела.
1: Да, даже, массе. Даже больше. Если,
0: да,
1: если
0: ну это максимально. То есть максимум 30%.
1: Да,
0: вот,
1: да.
0: То головоногий моллюск в процентном соотношении к телу дает нам до 95% чистейшего рогового вещества, из которого делают оправы.
1: Вы знаете, пришло нам письмо от Елены Зосимовой, которая спрашивает, вот часто, говорит, она, подружки называют меня акулой, ну, такое достаточно личное письмо, вот, и как бы она спрашивает, действительно, вот мне объяснили, ей имеется в виду, что как бы существует очень серьезная конвергенция акулы и женщины. Вот как бы давайте попробуем сравнить, к примеру, если вы не против, Герман Витольевич, вот...
0: Не против.
1: Вот смотрите, рот у акулы есть?
0: Есть.
1: У женщины тоже есть.
0: Есть.
1: Правильно.
0: Но я хотел бы подчеркнуть здесь, что самым главным признаком акулы является печень.
1: Печень есть у женщины.
0: Да.
1: Сердце, печень, так. Головной мозг наличествует внутренне.
0: Да. Но заметьте, что в процентном отношении головной мозг акулы к телу и головной мозг женщины к телу совпадает до десятых долей процента.
1: Да, практически, практически.
0: Что дальше является основным.
1: Внутреннее отверстие брызгальца. У женщины это тоже есть, только называется по-другому. Да, их два. Спинной мозг.
0: Ну, акулы, он тоже парный.
1: Парный, парный. Обонятельная луковица. Ну, их тоже две у женщины в ноздрях находятся.
0: Нет, она одна по центру. Перегородки.
1: Ну
0: ноздри — это просто как сопла своего рода.
1: Угу. В одной проток семенника. Это, наверное, единственное, что отличает женщину от акулы.
0: Ну, у вас, по-моему, чучелка перед вами самца акулы.
1: Самца явно.
0: Но зато самцы акулы, они относятся больше к зуйкам. То есть.
1: Ага, да. Задняя кардинальная вена общая, спинная аорта общая, семенной пузырек общая, даже ректальная железа у женщины
0: безусловно
1: тоже наличествует.
0: А заметьте червячную передачу в желудочно-кишечном тракте.
1: А, вот-вот-вот, да-да-да, вот то же самое.
0: Да, и зазор в ней регулируется так же.
1: Так же, мочеполовой сосочек, тоже, в общем-то, в отверстие клоаки, сама, значит, клоака, все, все ректальная железа, что действительно очень... То есть практически
0: вот конвергенция поговорим о ректальной железе.
1: Давайте, давайте. Чему она отдельно конвергентна как орган? Потому что многие считают,
0: это что... редчайшее проявление специализации.
1: Некоторые считают, что она конвергентна куриному копчику, то бишь сальной железе.
0: Совершенно с вами согласен. Что касается женщин, то у них существует похожий орган внутренний, он на языке хирургов именуется как брыжа. Вот.
1: Да, я знаю, на брыжу вот как раз оперировали вот Тамару Пони. Я помню, это серьезная была операция, дорогостоящая в то время. Сейчас, по-моему, брыжу очень просто как бы лечат даже в обычной поликлинике.
0: Да, ну, правда, сейчас эта операция, насколько я слышал, платная. Так вот, что касается брыжи и ректальной железы, здесь мы имеем полную конвергенцию. То есть названия разные, суть одна и та же. Обеспечить нормальный отток гормонов по, собственно, в полостям, размаз и размаз по внешним. То есть вот и да, это наблюдается только у самок акулы и у самок человека.
1: Ну что же, еще один телефонный звонок, если вы не против. 203-19-22. Ваши вопросы нашему гостю, профессору Герману Витольдовичу Козявко. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Будьте добры, профессор, объясните мне, можно ли вот использовать моллюсков, которые бились о борт корабля?
0: Нет, билась актиноидная рыба.
4: А моллюски не бились?
0: Не бились.
4: А, ну, значит, вот эта рыба, она билась, и она превращалась в какую-то массу.
0: А да? Это, да, они не бились, они размазывались,
4: размазывались
0: моллюски.
4: Так вот, и получалась какая-то консистенция такая, да?
0: Сопельки.
4: Сопельки.
0: Да.
4: Так вот, меня интересует, а можно ли эти сопельки использовать в косметике вот для юных и взрослых модниц так же, как пельмени?
1: Угу, спасибо за вопрос. Но тут немножко другое. То есть пельмени, как я говорил, там наличествует клейстер и так далее. То есть масса веществ вообще, которые свойственны тесту. Вот. А вот в этих моллюсках они поедают не моллюски, эти вот самые рыбы, они поедают ведь планктон, собирают вот попросту.
0: Рискованная
1: это. Сорная рыба, да. То есть могут вскочить угри. Вот,
0: просто может ярко быть выраженным синдром плеб-база, который никому, я думаю, не нужен.
1: К тому же этот синдром сейчас, на сегодняшний момент, всего лишь у 20 с лишним человек выявлен. Как бы, то есть редкая болезнь, которая
0: практически не лечится.
1: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
1: Доброй ночи.
5: Меня зовут Устин Николаевич.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. У меня вот вопрос к уважаемому профессору. Я вообще, так сказать, по специальности экономист, у меня родилась такая идея. Почему бы нам вот слонов не акклиматизировать, скажем, ну, на территории Российской Федерации? В этом случае была бы, во-первых, снята проблема с удобрениями, и мы бы могли даже удобрения экспортировать в иные страны и получать за это валюту. Кроме того, если, например, яйцеклетку слона привить к яйцеклетке какой-нибудь хищной птицы, тогда бы слоны бы смогли летать, и тогда бы автоматически решилась проблема полива полей и, скажем так, занесения туда удобрений. Ну, правда бы, и мы все тоже в этих удобрениях, так сказать, плавали, но это ничего, можно выпустить сапоги, зонтики. Вот. Вот я хочу узнать, работают как-нибудь биологи сейчас над этой проблемой или нет?
1: Спасибо, спасибо. Пожалуйста. За вопрос. Ну, насчет вот как бы полетов слонов, этого несколько нафантазировали. Я думаю, что если бы вы так же фантазировали себя на работе, то как бы развал экономики произошел бы еще быстрее. То есть, если подойти серьезнее к этой проблеме, да, то тут как бы мы выкраиваем основную суть, которая действительно реальна, это акклиматизация пароходов пустыни к нашим условиям. Вот профессор сейчас ответит вам.
0: Да, ну действительно, верблюды, они в пустыне сильно развиты, потому что действительно им там легче жить, поскольку наличие горба вот в наших условиях, оно приводит просто к ожирению верблюда, поскольку жидкость, она не расходуется в достаточных количествах, потому что ведь всем известно, что почему верблюд так хорошо приспособлен к пустыне, ведь его горб, он сохраняет влагу, необходимую для жизнедеятельности, в то же время у верблюда отсутствуют потовые, но... Задались мы вопросом еще, в смысле мы, я имею в виду биологов, на заре, так сказать, становления биологии как науки еще до старины Дарвина. Так вот, задались мы вопросом, как же выживает верблюд с большим запасом воды в горбе в своем и при полном отсутствии потовых желез. И путем долгих исследований мы пришли к выводу, что помогает ему в этом верблюжья блоха. Потому что она, в отличие от всех остальных паразитов, которые паразитируют на других млекопитающих и, собственно, всех видов животных, она питается не кровью, а исключительно той влагой, которая, смешанная с жиром, находится в горбе вот упомянутого вами верблюда.
1: Кстати, именно вот от вот этой верблюжьей блохи погиб естествоиспытатель и очень известный Роланд Дордрих, то есть человек, который на себе культивировал верблюжий горб. То есть он хотел попасть в книгу Гиннесса, перейдя пустыню Гоби прямо в сухую, в одного. И для этого человек специально на себя нарастил некое подобие верблюжьего горба. Вот, то есть, ну, клетки верблюда были пересажены. Сложнейшая операция. То есть человек отдался науке, весь сгорел, потому что там была именно блоха, которая отсосала просто всего Ролана вчистую.
0: Да, осталась одна кожица. Ну, так вот, еще что я хотел добавить к этому. Так вот, метод на сегодняшний день, значит, продвинулись мы по ассимиляции, собственно, верблюдовых на нашу топографическую местность. Загвоздка сейчас состоит в том, то есть отсос водяных здесь как бы нужен в еще большем количестве, дабы компенсировать внутренний обмен веществ, а ввиду отсутствия потовых, можно увеличить отсос только путем размещения большего количества блох. Но происходит, так сказать, их переквалификация ввиду чрезмерной заселенности на единицу верблюжью, на единицу верблюда. Поэтому мы стоим сейчас перед дилеммой, так сказать, либо увеличить количество блох на единицу верблюда, тем самым, так сказать, обрекая его на неминуемую гибель, либо, так сказать, с другой стороны, если мы уменьшаем количество блох, то верблюд опять-таки гибнет, потому что просто пухнет от водянки.
1: Кстати, вот в Британской Колумбии такой метод борьбы с верблюжьей блохой выработали, достаточно смешной. Там развели обезьян обычных.
0: Да? Да. И что, к чему это привело? Я что-то не слышал.
1: Дело в том, что как бы блохи, они не всегда находят все подходящего верблюда.
0: Не, ну давайте все-таки не будем скрывать от радиослушателей размер верблюжьей блохи.
1: Сладовань.
0: Да, представьте себе обезьяну, на которой поистине смешное зрелище, если на ней 2-3 блохи.
1: Нет, правильно, не 2 блохи, правильно, а... правильно. Так нет, вот понимаете, как произошло? То есть ведь блохи, они достаточно гибкие, они приспосабливаются к условиям очень быстро, да? Вот. И когда блохи видят, ну, грубо говоря, что нет объекта, ведь в Британской Колумбии верблюдов нет, то есть туда закидывают этих блох, они, значит, тусуются, смотрят, деваться им некуда, кроме как обезьяны. пьяны. Соответственно, им что остается делать? Естественным путем уменьшать свои размеры. Ужиматься, понимаете?
0: То есть, отсюда и произошло выражение «вот ужимки какие».
1: Да, да, да, да, именно отсюда. То есть практически обезьяны являются в данном случае как бы приманкой шерстяной для блох. Соответственно, идет уменьшение размеров. После этого этих блох счесывают и, значит, пересылают назад туда, где водятся верблюды. И они вступают в половые связи, и в результате происходит уменьшение блох этих, понимаете? Да. Вот. А это, я вам скажу, очень такой серьезный способ борьбы, который, кстати, вот перед самой смертью, уже когда там почти кожица осталась, кожица и голосовые связки, Роланда Дортрехта сказали, я одобряю этот метод. Ну что же, прервемся ненадолго. И в гостях у нас доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович Козявко по телефону 203-19-22. Вы можете задавать нашему гостю ваши вопросы. Речь у нас идет о конвергенции в мире биологии и так далее. Кстати, мы еще не говорили о конвергенции и дивергенции в мире микробиологии, но у нас еще есть немножко времени. Сейчас послушаем телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
6: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
6: Я хотела бы задать вопрос уважаемому профессору.
0: Да, профессор вас слушает.
6: Это тоже из области конвергенции.
0: Угу.
6: Вы понимаете, я учусь на биолого-юридическом факультете МГУ.
0: Угу.
6: У нас очень часто происходят дебаты по следующему вопросу. Значит, следующие два типа. Слон обыкновенный или элефант и пчела медовая, обычная садовая.
0: Uh-huh.
6: Вот. Ну, всем известны такие черты конвергенции, как, предположим, у обоих типов есть по одному рту, по два глаза и также по хоботу. Так вот, но у пчелы при этом отсутствует такая яркая черта всех слоновых, как большие лопухообразные уши.
0: Угу.
6: Так вот, у нас студенты никак не могут понять, в чем причина. Профессор объясняет это тем, что в пчеле эти уши будут мешать при полете. Но хотелось бы, конечно, услышать мнение практикующего специалиста.
0: Угу. Спасибо, спасибо вам за вопрос. Ну, Герман Витольдович, вот как бы действительно, казалось бы, конвергенция налицо. Да. С другой стороны, я так для себя представляю, что пчелье щечки заменяют уши. Или
1: не совсем
0: не
1: так.
0: Угу, да.
1: Дело в том, что пчела относится к отряду двукрылых. Вот. И эволюционно ее два крыла, которые являются прозрачными, в общем-то, произошли от ушей. Тем самым объясняется. И вот возьмите, посчитайте среднюю площадь ушных, вот у хоботных, и размер крыльевых у медоносов. И вы с удивлением обнаружите, что квадратный корень из обоих площадей идентичен.
0: Кстати, да, если говорить вообще о размерах, то же самое, что, например, рыба-зубастик обыкновенный и птица-тукан по рыльцевым, они целиком конвергентны. Вот. Вообще, в принципе, скажите, пожалуйста, существует ли какое-нибудь более жесткое определение конвергенции? Потому что ведь можно найти, например, ну вот передо мной индикатор загорается иногда красным. Я не знаю, что это такое. Может быть, сигнал тревоги пожарный вот, или что-то такое. Тем не менее, таким же, например, огнем зажигается на фотоснимке полироида глаза человека. Вот, пожалуйста, конвергенция. Но, с другой стороны, ведь это абсурд.
1: Не совсем так. Конвергенция, она, собственно, тем и хороша, что подходит, вернее, вмещает в себя все то схожее, что мы можем наблюдать в любом исследуемом нами объекте. Будь то краснокрылая пламидея, либо же, так сказать, глубинный червь оконка, вот, который обитает только на глубине 2500 метров в высокогорном озере, в общем-то, Титикака.
0: А скажите, почему вот аборигены зовут этого червя, просто я наслышан таким неприятным немножко словом, пердун?
1: Дело в том, что при погружении в глубинные слои придонного ила происходит так называемый почавк, который при неправильном переводе на русский язык с
0: собственно, горно-алеутского наречия. Вот они говорят там, по-моему, на языке хату. Он именно транскриптируется как вот пердун.
1: А, ну то же самое, что по-немецки есть, петух кричит кикирики.
0: Да, то есть в русском более, как бы было бы в русском языке, более корректно было бы употребление слова чавак.
1: Ну, от слова чавкун.
0: Да, чавкун, да.
1: Доброе утро, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Доброе утро, Александр.
1: Здравствуйте.
7: Это ваш постоянный радиослушатель, вот, хоккеист.
1: А, здравствуйте.
7: Вот. У меня как и к вашему гостю вопросы, так и к вам.
1: Давайте мы ответим на эти вопросы.
7: Вот я хотел бы затронуть тему грибков.
1: Угу.
7: Вот известно, что йогурт там, в общем, при его приготовлении не без них обходится.
1: Ну, это скорее кефирный грибок, вы имеете в виду.
7: Да.
1: Технология изготовления йогурта несколько другая. Она, ну, давайте так, к кефиру.
7: Ну,
1: потому что кефир и йогурт разные вещи.
7: Вот я все про ту же соседку-то, у которой проблемы, значит, с анальным жалом.
1: Да-да-да.
7: Вот мало того, что у нее вот это, ну, то есть у нее сейчас появились проеды, и она использует маски йогуртные. И в таком виде она забывает ее снять, выходит утром, и мы с ней видимся. Просто это очень страшное зрелище.
1: Угу. Это ведь еще пока не состоялся сейчас ульевый вылет пчеловых, потому что как только состоится ульевый вылет, то она подвергнется опасностям серьезным в плане покуса. А если она аллегрик, то там могила.
7: Да, а вот я еще тут заметил как-то, стоя на балконе, что вот кошки живут в подъездах.
1: Угу.
0: Они не только в подъездах.
1: Ну, это не важно, да.
7: И, ну, у них сейчас брачный этот период, активные они, значит, там кричат по ночам, бегают друг за дружкой. И вот я заметил, что там пару кошек взлезли на дерево, и, ну, в погоне друг за другом. И был совершен заклев воронами, то есть гнезд не наблюдалось поблизости.
1: А то есть просто вот, казалось бы, такое беспочвенное, достаточно агрессивное поведение.
7: Да, то есть вторжение...
1: Я тоже наблюдал такое.
7: Вторжение кошек вот в воздушное пространство, как-то их, наверное, задело это.
1: Да.
7: Вот, и вот к вам у меня это... Ну, это вот прокомментировать я прошу, уважаемого профессора.
1: Угу.
7: Такое поведение непонятно. А к вам у меня вопрос, Александр.
1: Да.
7: Вот что у вас вообще с альбомом?
1: Угу.
7: И вот вы не собираетесь как-то навести порядок в деятельности ваших вот питомцев, как не знаю назвать их? Ну, я имею в виду Б и С.
1: Ага, понятно, спасибо вам за звонок. Если позволите, Герман Витольевич, я на первый вопрос отвечу. Ну, мое мнение просто. Дело в том, что в данном случае вороновые и кошатные, они как бы действительно не поделили вот среду обитания, среду, неважно, среду обитания. Просто дело в том, что вороновые, они просто не очень нетерпимо, видимо, относятся к любым попыткам конвергенции с кошатными. И в случае, если кошатные поднимаются на одну высоту с ними, то для них это целиком такая антисреда получается. Они воюют.
0: Да, я с вами согласен, но... Дело в том, что при нормальном единоборстве кошатные всегда держат верх. Видимо, наш радиослушатель пользовался биноклем советского производства при рассмотре и спутал крысу, собственно, с кошаковым, что и породило в нем такой вопрос. А что касается соседки, тут я бы хотел уточнить. Вот жалко, что вы прервались. Вы говорили о банальном жоме и в то же время о том, что, борясь с ним, соседка накладывает маску. Маску, да будет вам известно, накладывают только на лицо. А что же касается анального, то там уже не маска, а несколько другая технология по преодолению этого заболевания. Оно, в общем-то, смысл его содержится в погружении тыльной части спинного окончания в такой концентрированный раствор, собственно, конского помета, поскольку конский помет, он является наиболее богатым в минеральном плане, вот именно веществом, которое, ведь известно, что анальный жон, он из-за отсутствия необходимого количества и процентного соотношения минералов.
1: Или фосфора.
0: Да, и вот погружение, значит, приблизительно по пояс в конский помет дает очень хорошие результаты, насколько я знаю.
1: Что касается второго вопроса, это так немножко личное, как бы в Хорошовском районном суде вот буквально 2 недели назад слушалось дело, как бы против этих самых Б и С пресловутых. К сожалению, первый этап дела мы проиграли, поскольку за Б и С стоят очень мощные, в общем-то, финансовые благотворительные организации. Но это ничего не значит. Я думаю, что мы добьемся пересмотра дела. К тому же там еще путались постоянно под ногами какие-то кришнаиды, там какие-то журналисты. Все это мешало нормальному разбирательству дела. Я думаю, что мы пока не сдадимся и постараемся вот, в общем-то, каким-то образом вытеснить Б и С с тех мест, где они вот сейчас находятся. Вот. Ну, давайте от грустного вернемся снова к основной теме нашей беседы, к теме конвергенции в живом мире. В гостях у нас доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович Козявко. По телефону 203-19-22 вы можете задавать ему вопросы. И вот один из вопросов нам задал Виктор Аносов, студент. Он спрашивает, вообще откуда появились млекопитающие? Кто кормил первые млекопитающие, когда сиськи кормящие еще как бы не было? Так он и пишет. Сиськи. Вот. Ну, он простой рабочий.
0: Ничего страшного, да. Поскольку этот термин, он, в принципе, на бытовом уровне между биологами тоже употребим.
1: Конечно, конечно.
0: Вот. Ничего странного здесь нет. Вопрос действительно своевременный. То есть человеческая цивилизация достигла уже такого уровня, когда становится очевидным недостаточность теории Дарвина. То есть она, эта недостаточность проявляется в том, что уже современное человечество не удовлетворяет та оценка, та формулировка, с которой Дарвин описывал эволюцию млекопитающих, как, собственно, высший на сегодняшний момент этап развития живого на Земле. Так вот, по последним исследованиям, в частности и моим, вот, докторская диссертация моя была посвящена эволютивности организмов на Земле, ученые все больше склоняются к мнению, что эволюция произошла на этапе образования позвоночных несколько иным путем, чем описывал это Дарвин. То есть изначально после образования первобытных растений, после образования беспозвоночных, постепенно образовались хордовые, ярким представителем которых является на сегодняшний день, вот из доживших до нашего времени, это перуанский ланцет, он, это рыбка, которая не имеет лучевых костей, прошу прощения, вот, а имеет только хорду.
1: Кстати, вот, кстати, к этому же вот отряду можно отнести симфизодона обычного.
0: Безусловно. Они родственные единицы.
1: Хотя один птица, другой рыба.
0: Да, да, да. Так вот, что касается этого этих ярчайших примеров, их и можно назвать всеми прародителями. Так вот, современная наука классифицирует становление таким образом. То есть изначально образовались беспозвоночные, затем хордовые. И что самое интересное, лучевые кости, то есть реберные конечности и стоповые, собственно, фаланги, образовались впоследствии не путем удлинения отростков от хорды, а путем так называемого совокупления различных организмов между собой. То есть, выражаясь фигурально, можно назвать современного человека в его, собственно, в нынешнем виде как бы ярчайшим примером симбиоза различных видов организмов, которые постепенно за миллионы лет эволюционировали и пришли к такому консенсусу в виде человека или, в принципе, любого другого млекопитающего современного, представляющего единое целое. Поясню подробнее. То есть хорда изначально обрастало паразитами. Паразиты были различных видов. Это были, значит, паразиты спинномозговые, паразиты кровососущие. Вот. Они-то наряду, так сказать, с эволюцией хордовых, они сами эволюционировали, превращаясь порой в отдельные органы, так скажем, небезызвестный нам хвост, который мы наблюдаем практически у всех видов млекопитающих современных, да и не только, порой даже у человека встречается.
1: Кстати, вот паразитический рачок тоже ярчайший представитель, ведь раньше...
0: Да, это... вот как раз именно этот рачок и послужил прообразом хвостовой лопасти современных животных. То есть он паразитировал в анальном стволе, да.
1: Ведь представьте себе, к чему это привело. Вот он сперва, да, паразитировал там в анале, затем как бы превратился в ходе достаточно длительной эволюции в паразитического рачка обычного, да, среднеземноморского и так далее. Вот,
0: нет. Он превратился попросту в хвост.
1: Но это потом. Ведь был промежуточный этап, когда он превратился в бактериального рачка.
0: Да.
1: Вот. А в момент, когда он превратился в бактериального рачка, то есть он селился там, скажем, и на муренах,
0: на миногах.
1: На миногах, вот. И на пятнистом кузовке просто весь был оплеблен, я помню, кузовок там немеренно просто на нем было этих рачков.
0: Вот. Кузовок вообще замечательная рыба. Это как бы... тут мы видим на примере кузовка как бы огромный паразит, к которому приплюсовалась хорда.
1: Да,
0: в общем-то, кузовок напрямую произошел от морской блохи, которая нерестилась на...
1: Ну, в принципе, вот морскую блоху рыбаки называют вымя. Кстати, почему-то. Ну, то у рыбаков вообще сложные ассоциации. Ну, только, понимаете, да.
0: Нет, она паразитировала на трилобите. Вот. И дело в том, что со временем она его подавила, то есть получилось так, что обратный симбиоз, и произошло так, что блоха в ходе эволюции разрослась до размеров, превосходящих размер среднего трилобита в несколько раз.
1: А вот такая же ситуация, я все-таки хотел бы вернуться к паразитическому рачку, то есть он долгое время паразитировал, как вы правильно сказали, вот на кузовке, на мурене и так далее, а ведь, соответственно, на каждую эту самую резьбу найдется и гайка другая,
0: да,
1: правильно?
0: Да.
1: И кто истреблял этих паразитов? Ведь природа должна была каким-то образом вот
0: они истребляли сами себя.
1: Это во-первых. Но после они успели, однако, дать толчок к появлению такого вида, как полосатый губан и так далее. То есть радужный губан. Это рыбки, которые питались паразитами с больших рыб.
0: Да.
1: Казалось бы, все нормально. Природа все уравновесила. Да? Вот. Потом эти пятнистые паразитические рачки превращаются в хвост. Но до этого что происходит? До этого появляется такая форма, как мнимый чистильщик, то есть морская собачка,
0: да,
1: аспидон.
0: Да, да, очень известный вид он. Это практически, я бы даже так сказал, это ротовой аппарат первобытной блохи в отдельно взятом виде.
1: Челюстная система с перьями.
0: То есть это, да, грубо говоря, да, челюсть. И снабженные коротким, совершенно примитивным кишечником и плавниками.
1: И вот представьте себе, когда, например, мурена, то есть она думает, что это губан, потому что, в принципе, губан, в общем-то, и морская собачка,
0: ну,
1: внешне
0: мурена,
1: очень,
0: в принципе,
1: похожа.
0: Не все думают. Там,
1: ну,
0: тоже
1: я,
0: по виду.
1: Ну, это я так образно говоря. То есть она, типа, подплывает, она вся в этих врачках, там, увешана, как опоссум, там, в пиписьках. Она подплывает, значит, вот к морской собачке аспидонтусу, думая, что сейчас это с ней этих паразитов счистит.
0: А она, тут-то было.
1: И тут-то было. Попросту говоря, аспидонтус впивается в мурену и практически,
0: да, и поедает.
1: Но... Затем рачки эти, как форма существования, исчезли, превратились в хвост, а морская собачка, это аспидонтус, существует. То есть тем самым вот эти самые рачки, мать их так-то, они... Благодаря им возникла новая форма существования. Правильно. Вот, пожалуйста, никому, казалось бы, не нужна морская собачка аспидонтус. То есть новый проект. Все равно, что комары создали бы шакалов.
0: А, так вот, в том-то все и дело, что это частный случай касаемо
1: аспидонтуса.
0: Я
1: просто возмущен этим, понимаете.
0: Ничего страшного, да. Вы справедливо совершенно заметили это. И ваше возмущение мне понятно отчасти. Даже я солидарен с вами в этом вопросе. Но мне бы хотелось более раскрыть эту тему и вернуться к обозначению рыбаками термину вымя. Да-да-да, это важно. Так что касается, значит, паразитизма. Как бы современная наука все-таки склоняется к тому, что любая современная форма, которая существует в данное время на Земле, она образовалась из взаимного паразитического симбиоза. То есть, так сказать, грубо говоря, блоха и ее носитель то и дело менялись местами. То есть сначала рачки паразитировали на хордовые, постепенно рачок обратился в хвост. Затем хордовый становился паразитом более продвинутого на тот момент существа. И так далее, изменение шло до наших дней. То есть это и в конечном итоге, вот сейчас мы можем сказать совершенно точно, что наличие у человека двух рук, двух ног и, значит, головы и того, что снизу, обеспечивается наличием, то есть, вернее, подтверждается наличием шести паразитов основных на теле древнего существа, да, который служил прародителем человека. Так вот, самый одаренный в плане интеллекта послужил развитием головного мозга. Он присасывался к верхней части хордовой, к ротовому отверстию, поскольку был самый умный на тот момент.
1: Не то, что такой, умный, просто интуиция
0: была развита. Более такой, уже не чисто рефлексами мыслил, а как бы пытался что-то анализировать.
1: Ну, на своем уровне,
0: да. Вот. Тот, который между, тот был как бы отбросом и... Вот. Но он, по сути, сейчас таким является.
1: Кстати, из-за этого именно вот шершавые пятки у людей.
0: Да, но самое интересное, что на заре становления перед хордовыми и паразитирующими рачками возникла проблема размножения и деления. То есть, ну, на раннем этапе все просто размножались исключительно делением.
1: Как попало вообще? Причем делились, бывало, не на двоих, а и на четверых, прям, и не было никакого контроля.
0: Подчас на троих, вот недаром.
1: Да.
0: На территории бывшей Евразии это, тут в основном делились на троих, и это перешло, собственно, да, как бы на современное население, вот, своеобразным образом.
1: Вот,
0: ну, вот, дело в том, что некоторые особи поражались паразитами более, чем другие. И этим мы обязаны появлением у женщин такого прекрасного органа, как грудь. То есть и вообще изначально, так сказать, явление вскармливания младенцев, то есть своего отпрыска молоком, будь то это млекопитающее, либо же примитивный утконос, основано на внедрении в тело организма
1: инородной жидкости, собственно говоря, да.
0: Поскольку
1: инъекция паразитов.
0: Приспосабливаемость природы, она общеизвестна, то есть крысы живут даже на Северном полюсе, проедая лед и питаясь замерзшей килькой.
1: Да, да, кстати, вот именно, опять же, Исибаси Масаси, вот он обнаружил этих крыс. Дело в том, что японцы вообще крайне пронырливые. Ему же сперва не верили. Исибаси говорит, ты, говорит, Исибаси, этот, давай, этот, пули-то лей нормальные. Вот. А он как бы вот стоял на своем. Сейчас обнаружен, да, действительно, ледяные подлёдные крысы существуют.
0: Так. Вот, так что касается, ну, все-таки...
1: А может быть, звоночек послушай?
0: С удовольствием.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Не получилось. Доброе утро, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло, алло.
8: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
8: Я вот хотел бы уточнить, я хотел бы представиться, меня зовут Игорь Анатольевич, хотел бы вопрос задать Герману Витольевичу.
1: Да.
8: Значит, у меня такая ситуация. Я, значит, в аквариуме развожу угревидных ползучих перламутровых кривошипов. Вот у меня проблема в чем? Значит, они теряют перламутровость. Значит, оттенки, в общем-то, не те, которые хотел бы я добиться, значит, ну, по познаванию, в общем-то, скажем так, теряет свою агрессивность, и, ну, самка, в общем-то, ведет себя, значит, совершенно неадекватно к самцу, и, значит, никакой не вижу прямой монопенсуальности в этом вопросе. Хотелось бы уточнить у профессора, насколько влияет тут, может быть, вода из крана я заливаю в аквариум или что, каким-то образом, значит,
1: извините, как-то надо повлиять. Извините, можно у вас узнать, вот вы не смотрели, не обращали внимания на цвет жаберных щелей ваших питомцев?
8: Вы знаете, он там мохнатость немножко увеличилась, и, значит, и просвет, в общем-то, сузился до минимума.
1: Все, извините, я вам советую срочно все это дело вылить, не щадя, и купить новых животных. Это все.
0: Это дешевле просто будет.
1: Да. Даже я понимаю, что это жалко, но это так.
8: Спасибо вам большое за совет.
1: До свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Доброе утро.
1: Доброе утро.
9: Будьте любезны, я хотел бы для начала, чтобы гость дал бы более точную аргументацию вот того, что называется конвергенция, для того, чтобы я задал более точный вопрос, чтобы не попасть в просак.
0: Конвергенция называется любая форма внешнего, внутреннего, глубинного, да, в общем, какого хотите, сходства между отдельными особами разных видов.
9: Ага,
0: будь вот то да. Рыба, кит, либо же слон.
1: Ну, вот, например, мы сравнивали рыбу с женщиной, а не целиком конвергентно.
9: Понял. Хорошо. Будьте любезны, такой вопрос. Конвергенция, частично этот вопрос можно отнести к конвергенции, я не знаю или нет, но я надеюсь, вы мне это растолкуете. Происхождение данного особя, истоки происхождения являются вопросом по теме?
0: Вопросом чего?
9: По теме.
1: Происхождение данного особя?
9: Ну, то есть, вот существует, например...

0: К тому же они ведь не прыгучие собаки, они не относятся к отряду прыгучих.
1: То есть вообще изначально ньюфаундлендов вывели из, в общем-то, степного норвежского волка. Его скрестили с горным животным, которое охраняет, то есть тоже к породе псовых относящимся, вот, но ближе к чернобурым лисам, которые проживало, в общем-то, в норах. И вот это вот симбиоз, дальнейший
0: короче,
1: как бы отбор...
0: Лазящие животные, понимаете, не прыгающие, а животные как, ну, ближе к таксам, понимаете.
1: То есть основная жизнь вот горной чернобурки норвежской, она заключается в том, чтобы залечь в нору, в общем-то, и поедать запасы зайчатины.
0: Да, да. Вот, спасибо, спасибо вам за вопрос. Вот, следующий телефонный звонок, 203-19-22, у нас в гостях доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович Козявко, который вот так уже экспресс-методом отвечает на ваши вопросы, буквально прикладные, то есть дает советы, времени у нас остается совсем немножко. Доброе утро, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
2: Алло, алло.
0: Стесняется радиослушатель. Здравствуйте, вы в прямом эфире, не стесняйтесь, говорите. Алло.
3: Скажите, пожалуйста, здравствуйте.
0: Говорите, пожалуйста, погромче, вас плохо слышно.
3: У вас скоро отпускное время закончится?
0: Вы знаете, дело в том, что мы как бы всегда на посту. Дело в том, что это я про себя говорю, поскольку тоже немножко занимаюсь наукой, а профессор Герман Витольдович, он просто фанатик своего дела, и отпуск для него это травма.
3: Он, у него лаборатория по адресу Загородное шоссе, дом 3.
0: Нет, нет.
1: У меня не в Москве лаборатория, да, вообще, да. А в ближайшем Подмосковье, поскольку...
3: Подмосковье тоже имеет.
0: Угу.
3: Но вообще красиво, красиво, красиво.
0: Не, ну, естественно, то есть, к тому же, я так понял, вы как раз из этого заведения-то и звоните. Вот, вам виднее, конечно, в окошко. Спасибо за звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброго утра.
0: Здравствуйте.
4: Клептомания на место Положников вас беспокоит.
0: Угу.
4: Слово завернутое, не выговорю. Есть ли сходство в бледной спирохете и в коне в пальто?
0: Да.
4: Вот
0: да, спасибо, спасибо за вопрос. Не знаю, по-моему, как бы наш радиослушатель несколько несерьезно относится к вот теме нашей сегодняшней передачи, и вместо того, чтобы какую-то с пользой для себя задать вопрос уважаемому профессору, он как бы что-то про коня в пальто, не знаю, вот на этот вопрос у коня и спросите, у него голова больше, собственно. Вот, скажите, пожалуйста, Герман Витольдович, вот я знаю, что вы сейчас готовите к изданию новую книгу. О чем будет эта книга? И вообще, что в ней будет? Да.
1: Я, значит, готовлю действительно книгу в издательстве «Мир». Вот она уже сдана в набор. Скоро вы сможете ее приобрести на книжных развалах Москвы. Вот. Я хочу осветить в этой книге как раз вот новый взгляд на эволюцию. Поскольку я считаю, что конвергенция конвергенции, а этот вопрос он наиболее животрепещущий, потому что, во-первых, правильное понимание эволюционирования отдельных органов человека, оно даст неограниченные возможности для лечения болезней этих органов. Так, например, вот я уже слегка затронул тему, в общем-то, появления так называемых молочных желез у млекопитающих. То есть, по моей, собственно, версии, они как раз произошли эволюционно из постоянно паразитирующих, в общем-то, древних паразитов, которые находились спереди, так сказать, приматов, либо же под брюшной у парнокопытных и всех остальных.
0: То есть, попросту говоря, да. Кожные бляхи.
1: Да, кожные бляхи. Это были такие постоянные, так сказать, паразиты, которые не покидали значит, своего хозяина. И все попытки избавиться от них, они ни к чему не приводили. И постепенно эволюционируя, особи научились, так сказать, приспособились к их взаимному существованию. И постепенно они вот на сегодняшнем этапе уже эти паразиты образуют с хозяином единый организм. И в качестве своих выделений они дают полноценное, в общем-то, молоко.
0: И я буквально вот на прошлой неделе встречался с Исибаси Масаси. Он просил передать вам, в общем-то, ну, сейчас

0: Я уже не успеваю передать его слова. Давайте в следующем эфире я передам пожелания и Себасе Масасе, нашим радиослушателям. А так, спаси вас Бог от кожных блях. Спасибо вам, уважаемый профессор, и до следующих.
1: Комментарий опоссума.
2: Если чё, то в основном, да, что фрукунял. Пью.
0: И мы начинаем нашу беседу с гостями программы. Поскольку сегодня, без сомнения, день великий, праздничный день, который бывает один только раз в году, и мало кто из нас, и из вас тоже, в общем-то, а из них вообще даже, думаю, никто и не догадывается о так называемом закулисье того, что, в общем-то, мы, в общем-то, и не видим, находясь в белоснежном лебеде по кличке Воздушный лайнер, перемещаясь, в общем-то, на Майорку, продать виллу или купить виллу, или в другое место. Мы не видим тех, в общем-то, морщинистых желтых пальцев с маникюром, которые укладывают, в общем-то, пищу в контейнеры, которые затем кормят вот именно нас, и их тоже, вот этих тоже кормят. Мы не видим летчиков, которые вскакивают в семейных трусах, бегут к окну и говорят: «Маня, опаздываю», прыгают и едут, чтобы везти вас, и, в общем-то, нас и их тоже куда-то. Всего этого мы не видим. Хотя возможность такая есть. И цель нашей сегодняшней программы – показать вот это самое закулисье. Закулисье глазами профессионалов, глазами людей, которые, так скажем, непосредственно в нем были. Сегодня у нас в гостях стюард Филипп Воротный.
3: Добрый вечер.
0: И внук полярного летчика Павел Катеринчик.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Соответственно, в дальнейшем ВПЛ будет. Вот. А вы, естественно, все, и они тоже спрашивают, дескать, а почему внук полярного летчика? Что такое, дескать, за династийность? На что я отвечу? Это современные летчики склонны, в общем-то, бросить жену, ребенка и, в общем-то, скрыться и сказать, я, дескать, до свидания сказать. Вот те люди старой закалки, которые, в общем-то, еще летали на кукурузниках над моржами, над полями заснеженными, были людьми совершенно иной закалки. Достаточно было, например, нам, детям полярных летчиков, сказать в школе, что там, у меня отец полярный летчик, как со всех концов тебе несли деньги несли, и, в общем-то, другие какие-то ценности, которые простым людям не доставались. Это была культовая профессия, да? Учитывая, что в те тяжелые времена, сами знаете...
3: Редко кто из них учился в обычных школах, как правило, это были спецшколы.
0: Безусловно. И даже я помню, как хоронили инженеров, то на могильной плите было написано «инженер», например, «Сидоров», то есть инженер котировался, а уже не говоря о летчике, плюс, если речь шла о полярном летчике.
3: Совершенно верно. И, как правило, это было как минимум Ваганькова. Как минимум.
0: Да, конечно же. Ну и прежде всего я бы хотел, конечно, задать вопрос вам, Павел. Каковы сейчас ваши чувства в связи вот с изменением, скажем так, общественного мнения касаемого летного состава? Ведь мы же, например, были свидетелями неоднократных сцен, когда так называемые НР, а то их, в общем-то, и жены, то есть ЖНР, и жены новых русских, они, в общем-то, дико в пьяном виде вламывались к летчикам и говорили: не можешь быстрей, я опаздываю туда-сюда. Никакого уважения. Нет ли у вас горечи, какой-то обиды, что ли, за вот тот монумент, пусть монумент прошлого, но монумент, которым являлся ваш дед?
4: Ну, что сказать? В общем-то, совершенно вы правы, Александр, я с вами согласен, потому что, как и все прочее, что сейчас происходит в стране, такую почтенную профессию, как профессию летчика, принизили до самой крайней степени. То есть это такой некий какой-то человек, который, как всем известно, получает мало денег, приходит на работу с похмелья и, в общем-то, каким-то образом, чудом довозит, можно сказать, пассажиров до той же Майорки с той целью, чтобы они там покупали себе виллы. Конечно, во времена моего деда, в общем-то, как вы совершенно справедливо заметили, даже в школе можно было сказать, что ты, в общем-то, сын или внук летчика, и школы-то были, в общем-то, особые, совершенно соответствующим уклоном, поэтому отсюда и пошла некая династийность профессии, потому что, в общем-то, готовили с молодых лет к этому. Конечно, сейчас изменилось все не в лучшую сторону, это не очень радует.
0: А вот почему вы, Павел, не пошли по, скажем так, стопам, лыжням, проложенным вашими, скажем так, боевыми?
4: Да. Ну, здесь вопрос, во-первых, вопрос как бы заключается в том, что я не очень подхожу по внешним параметрам, поскольку я настолько крупен, что не каждый вот авиалайнер, в общем-то, способен взять меня на борт.
0: Вот, кстати, это немножечко, так сказать, меня снимает вопросы, касаемые следующих. Вот почему некоторые люди, обладающие, большой комплекцией, избегают летать в самолетах. Дело в том, что большинство современных самолетов, если они только не импортного производства, да, они имеют, как ни странно, достаточно маленькое помещение, вот, куда можно протиснуться такому человеку между сиденьями. То есть ему попросту неудобно. И люди вот вашей комплекции, они вынуждены, попросту говоря, перемещаться на поездах.
4: Ну да, я, в общем-то, сам пользуюсь авиатранспортом с большим риском для здоровья, потому что, во-первых, моментально и совершенно безвозвратно нарушается центровка. Авиалайнер — это довольно хрупкий организм, который, в общем-то, должен, в котором четко должно быть рассчитано распределение, так сказать, веса тушек пассажиров, находящихся внутри.
3: Да, кстати, вот я тоже заметил такую тенденцию, что люди крупных габаритов испытывают определенный комплекс при посадке в самолет. Дело все в том, что, представляя ситуацию какую-нибудь аварийную, когда стюардесса или стюард входит и говорит всем нагнуться и зажать голову между колен, эти люди просто не в состоянии вот в силу своей комплекции принять это положение и просто немножечко вот наклонившись вперед, застывают в позиции, в такой, и такое впечатление, что он внимательно слушает, что скажут ему дальше, а на самом деле это просто максимальный угол, на который он может согнуться.
0: Да, что, я это вполне понимаю, плюс какой-то, что ли, боязнь показаться другим пассажирам, недисциплинированным и так далее. Но это, в принципе, не относится, конечно, к пассажирской кабине и так далее. Хотя я знаю, что, так сказать, зов предков, сокращенно ЗП, присутствовал, и вы, хотя, так сказать, и не брали в свои руки бразды, вот он прочий предмет не брали, а вы все-таки каким-то образом соприкасались, к сожалению, я вынужден применить, Павел, вы же меня понимаете, да, это слово, с этим бизнесом. Это раньше, понимаете, полярный летчик – это романтика, сейчас это, к сожалению, уже бизнес. Так же, как, собственно, и балет.
4: Да.
0: Да.
4: Ну, в общем, да.
0: Не могли бы вы рассказать, каким образом происходило вот ваше соприкосновение с авиацией все-таки?
4: Ну, поскольку мы уже здесь, так сказать, коснулись такого понятия, как бизнес, то я могу честно сказать, что не попав за штурвал самолета, я был вынужден устроиться по блату в некую контору, которая торгует авиабилетами, причем торгует ими совершенно безбожно, достаточно злобно, но это, в общем-то, приносит неплохой барыш как нам, так и ее хозяев.
0: Ну, извините, что вас перебиваю, это было сделано все-таки, с какими-то такими корыстными целями, ведь заработать, как говорится, денег можно и другим путем, например, вот открыть радиостанцию, да, там, в конце концов, там, открыть автомойку или другие мирные профессии, киллер, там, а вот все-таки я чувствую, что какой-то зов, вот.
4: Я с вами согласен, Александр, я все понимаю, но чтобы я авиацию бросил, да, никогда в жизни.
0: Вот, благо уже у нас такой зашел разговор о именно торговле авиабилетами, вы курсе, как никто иной, вот, теневой стороны, за кулиси торговли, сокращенно ЗТ. А сейчас, как вы сами знаете, пора отпусков, многие вот уже прилетели, а это тоже, в общем, билеты, многие вот только-только улетают, эти, например, никуда не собираются, но билеты поедут сдавать, вот которые группа у нас сейчас, видите, стоит, не смогли мы их отправить. Не могли бы вы поведать нам о всех тех и вот и других, которые, в общем, там встречались?
4: Ну, все, что касается торговли АБ, так сказать.
0: Да.
4: Вот. В общем-то, достаточно дело грязное и неблагодарное. Дело в том, что в связи, как вы справедливо заметили, с периодом летних отпусков и хронической нехваткой посадочных мест в самолетах, то есть, ну, вплоть до того, что приходится ставить табуретки в салон просто,
0: или, вот,
4: продаются по 2-3 билета на одно место. И вот несчастные граждане с баулами, детьми, бабушками и там всем прочим, они бегают по аэропорту, и от них беспрерывно скрываются сотрудники международного аэропорта Шереметьево, которые вместо того, чтобы обслуживать этих несчастных, просто глухо напиваются в своих каморках, вот, дабы не быть, и запираются там на ключ, дабы не быть растерзанным, озлобленными пассажирами.
0: А вот скажите, Павел, то есть получается, что все вот эти мелкие неприятные накладки, которые мы все на себе испытывали, когда ты приходишь, а уже чья-то тушка помещена, и вот начинается бедная стюардесса бегает, это создано все-таки искусственно, да, дилерами, торгующими билетами, то есть, по сути, да? Или бывают вот действительно технические какие-то накладки, потому что, по сути, вот то, о чем вы сейчас рассказываете, это же ЭП, то есть экономическое преступление. То есть, по сути, с человека сдирают деньги, плюс конкретно же страдает тот же летчик, его семья. Мы потом удивляемся, тетрадки нет у детей. Дитя летчик, он нужен покупать с Хартаняном, с каким-то тетрадку на обложке или там ГП, гуманитарная помощь. А, в общем, денег нет, бабок нет, на нулях. Конкретно, извините, я очень волнуюсь, все из-за того, что, в общем-то, какой-то дилер, видите ли, продал, а летчик не получил. То есть мне кажется, что в связи с этим мы должны в ближайшее время ожидать, в общем-то, мощной второй ночи вот этой вот, которая была, как и в Варфоломеевской, в общем-то, да, да простит меня Володя. А вот летчики должны, в общем, дико лупить тогда дилеров. Или они не догадываются об этом? Если нет, давайте откроем, давайте обратитесь к летчикам. Встаньте вот только на этот табурет, вот у нас для обращения, да. Вот. Удобно так, да?
4: Да, вполне.
0: Давайте,
4: вполне.
0: Ваша... Спасибо. Так, сейчас я... Моцарт и потише. Итак, уважаемые радиослушатели, сейчас вы в прямом эфире прослушаете официальное обращение внука полярного летчика Павла Катеринича, в общем-то, к летчикам и дилерам.
4: Дорогие товарищи летчики и товарищи дилеры, прослушайте мое официальное обращение. Я призываю вас нещадно лупить администрацию нашего поганого национального перевозчика, которая довела до такого состояния и вас, и нас, которая вынуждает нас, в общем-то, у вас, несчастных, воровать деньги, тем самым, что позволяет нам заниматься вот таким вот неблагородным делом. Я призываю вас еще раз, давайте сменим, давайте устроим революцию в Аэрофлоте, наконец-таки. Это давно уже пора сделать. Сбросим руководство к чертовой матери. Ну сколько ж можно-то уже?
3: Кстати, одному вот такому...
0: Это было сильно.
3: Вот одному такому я всю ночь носил гамбургеры, потому что через черный ход, потому что для официальных посетителей была соответствующая дверь инкрустированная дорогими породами дерева. А для меня был специальный черный вход, и, естественно, он там отсиживался где-то в течение недели. Вот, его атаковали, соответственно, и пассажиры, и борт-инженеры. А я вот... Ну, это было на самой заре моей деятельности. Я тогда еще работал в здании аэропорта.
0: Это мы, кстати, услышали голос Филиппа Воротный. Кстати, извините, склоняется ваша фамилия?
3: Вот как вам удобнее, на самом деле?
0: Хорошо, тогда Филиппа Воротного, стюарда. А скажите, пожалуйста, Филипп, вы все-таки как сотрудник, да, как сотрудник, который изнутри знает эту кухню, не только знает, а даже пробовал, и я знаю, и домой носил. Ну, что поделать?
3: Ну, вечером, время, когда остается,
0: конечно,
3: если
0: позволял. А вот как вы относитесь к официальному заявлению Павла Катеринича?
3: Нет, ну а я понимаю коллегу вполне. В общем-то, я никак не могу осудить. И это возмущение, оно настолько искренне и абсолютно объяснимо. То есть, на самом деле, я бы встал даже сейчас
0: На табуреты?
3: Да, если бы было бы... Ну вот один, к сожалению, здесь у нас.
0: Ну, мы можем...
3: Ну,
0: давайте, конечно. А Моцарта тише. Уважаемые радиослушатели, сейчас вы прослушаете официальное заявление стюарда Филиппа Воротного, касающееся летчиков, фунт-дилеров. Пожалуйста.
3: Значит, я считаю своим долгом обратиться с призывом ко всем коллегам, те, которые в данный момент выполняют свой долг, как в зданиях аэропорта, так и на бортах, которые сейчас в воздухе, в общем-то, не поддаваться на угрозы об увольнении или об уменьшении жалований, и хотя бы вот каждый на своем месте по возможности это пресекать. Как-то, я не знаю, может быть, один разочек накормить, например, вчерашним бигбургером. Есть у нас вот, кстати, в меню есть такое кулинарное изделие.
0: Сейчас, секунду, называется... извините, Филипп, а Моцарта начинать, ваша официальная часть закончилась?
3: Да, да, конечно. Да. А оно называется бигбургер. Дело все в том, что Макдональдс не продает нам вот этот бренд под названием Big Mac. И мы вынуждены, в общем-то, занимаясь практически плагиатом, изготовляя те же самые булки, сыры, кетчупы, салаты, унд, майонезы в одном флаконе, называть это все Big Burger. Вот. И они, конечно, хранятся недолго. Через два дня это может вызвать сильнейшую задержку в клозете у любого употребившего.
0: Скажите, пожалуйста, Филипп, вот мы, они тоже часто, в общем-то, летали и обращали внимание на то, что вот стюардессы, стюарты, действительно народ вежливый. Я даже знаю, что был период, когда в стране становился вот этот, эта сфера обслуживания, а вот вас можно все-таки причислить, да, к этой сфере. И если помните, раньше, да, в принципе, был индивидуальный подход, то есть подходишь, говоришь, по 2,70 мне, пожалуйста, без жира. Она, в общем-то, отрезает и заворачивает в индивидуальную серую бумагу. Ну, это индивидуальный подход, да, но тем не менее, как она смотрит? Как она смотрит? Она смотрит на тебя, как на скота смотрит.
3: И она же писала карандашом еще цену на бумаге, корябл. Совершенно неразборчиво, то есть на кассе-то они понимали этот почерк, а ты идешь, это несешь, и не понимаешь, сколько ты должен отдать.
0: Кстати, я вот согласитесь, мне сейчас пришла в голову печальная мысль, что вот мы с вами люди старшего поколения, то есть на деды уже конкретно, да, мы это помним. А вот эти вот груднички, которые по диско, данс, рейв, дискотекам, вот кислота с марками, кокаин, вот прочее, они же даже не знают, о чем мы сейчас говорим, представляете? Мало того, они еще ведь пойдут и будут крушить. Так вот, а что потом, следующий этап переходный, то есть тоже свинство, только упаковка в целлофане, да? Затем следующий этап в сфере обслуживания. Это, так скажем, навязчивый сервис, когда пришли новые, скажем так, хозяева, новые люди в эту сферу, и тупо совершенно содрали всю вот эту модель у Запада. А поскольку Запад никогда нам не был товарищем, это, да, в общем-то, вражина, это надо признать, то ничего хорошего он нам так в открытую не предложит. То есть он нам предложит и выставит на показ модель с такими сиськами, которые, ну, в лучшем случае, выклят нам глаза. Вот наши купили, значит, и глаза им выклали, они сделали так называемый вежливый сервис. Но этот вежливый сервис был слишком навязчив. А вот, кстати, согласитесь, Павел, что вот Аэрофлот это не коснулось. Ведь никогда не было такого. Ну, момент был, когда они проводят тележки, говорят, там, товары, там, Аэрофлота и так далее. Но это простительно. Ну, вот навязчивого сервиса, вот этого перегиба, все-таки не было.
4: Нет, не было. Я совершенно с вами согласен. Просто дело в том, что вот... Своим Воротный меня подтвердит мои слова. В общем-то, работа стюардов и стюардесс, она не располагает к предложению навязчивого сервиса. В общем-то, работа достаточно тяжелая. И, в общем-то, достаточно много самых разных причин.
0: Неожиданностей.
4: Нет, вот они постоянно... работают с больными практически.
3: Постоянно, вот, постоянно пассажиры, особенно престарелые, умоляют вскрыть им вот эту упаковочку с сахарной пудрой, которую мы выдаем в составе комплексного обеда, потому что если занявшись этим самостоятельно, они, в общем-то, как правило, оказываются...
0: Облиты.
3: Облиты, обсыпаны, да. В общем, гораздо больше энергии затрачивают на вскрытие вот этого прочнейшего целлофана, чем удовольствие.
0: Понятно. А филит, ну, все-таки, вот если вернуться к теме, которую я все пытаюсь вот так поднять, да, тема сервис. Так вот, когда наши, скажем так, граждане почувствовали, что единственный действительно хороший и вежливый сервис — это сервис в самолете, где навязчивость. Ну, вот я тут недавно захожу, да, всего лишь нужно было мебелишку купить. Мебелишку в коттедж. Так за мной 5 человек бегали. Я говорю, ну дайте мне одному походить. Они 5 отстают, следующие 5 подбегают. Ой, когда у меня сопля моя зазвонила, да браслет упал с руки. Вот этот вот, видите, тяжелый, вот золотой. Так там все сбежались.
3: Да, да.
0: Прям говорят, уважаемый, да давайте вам каталог. Говорит, да дайте посмотреть. То есть навязчивый сервис. В самолетах этого не было. А многие граждане стали летать не для того, чтобы куда-то прилететь, а чтобы почувствовать себя в полном смысле слова хозяевами жизни, которых обслуживают ненавязчиво, обслуживают, скажем так, очень вежливо. Вот вы, старый стюард СС, сокращенно, вы застали этот момент. Вот что вы ощущали тогда? Не было ли у вас желания, вот у вас именно, да? Потому что я-то знаю, что Машка, она пыталась из-под полы и водку продавать по старой привычке, вот, пассажирам, ну, которые едут в самолете. Вот. А вот что вы чувствовали в этот момент? Ведь это же, ну, по идее, Аэрофлот в этом плане шел на 5.5 шагов вперед.
3: Да, нет, да. Ну, конечно, конечно, испытывал какое-то определенное чувство гордости. И, хвастался, помню, возвращаясь домой в семью, что вот у нас уже вот так вот. То есть мы как-то ближе к цивилизации, когда особенно меня уже поставили на международную линию.
0: Да, да, вот.
3: Здесь, конечно, все это открылось для меня с новой силой и, естественно, радовало. Что я могу сказать, естественно. А, кстати, вот мой коллега, он...
0: Маша, да, вот вы имеете в виду?
3: Да, да. Угу. Вот сообщал мне, что вот на дальних линиях, например, Москва, Куала-Лумпур.
0: Да-да-да, вот.
3: Вот
0: интересно.
3: Да, или Хельсинки, Майами. Совершенно потрясающий сервис существует на сегодня. И вот вы просто затронули тему хозяев жизни. Вот это как раз тот момент, когда человек действительно может ощутить себя на высоте. То есть единственное, что, как я понял, там отсутствует, это откровенные такие вот сексуальные услуги. Все остальное...
0: То есть вот вы имеете в виду в самолетах?
3: Да, да. Это
0: извините, кстати, тут сейчас наверняка все они, вот эти другие, которые тут вы тоже созерцаете, они слушают, вы видите в наушниках, что твои рэперы, наверняка у них встает вопрос. Ничего плохого я не сказал. Почему-то как-то они на меня посмотрели, пока я сказал, встает вопрос, ВВС. Да, вот на тему того, а как же обстоят дела с тем помещением в самолете, куда нас не пускают? Ну, это так, между собой пассажиры, мы простые пассажиры, уволенные летчики, сокращенно УЛы, называем, в общем-то, бизнес, какой-то прочий класс. То есть загадочное помещение, откуда пахнет дорогими носками, одеколоном, мунт-сигарой. Вполне возможно, что там производятся какие-то секс-услуги, поскольку мы часто слышим вздохи и выдохи.
3: Да, возможно. Дело все в том, что существует вот среди моих коллег-стюардов тоже определенные касты. То есть есть люди, те, которые стажируются, недавно начали работать, а есть достаточные уже такие доки в своем деле, которые работают не первый десяток лет.
0: Да, и да. Вот их, я вот встречал таких.
3: Да, и вот их, как правило, заказывают еще на земле, как индивидуального стюарта перед полетом.
0: А, вот этой серии как индивидуальный гид.
3: Да, да, да, совершенно верно. То есть, если летит какой-нибудь VIP, летит, у него не только свои телохранители сидят слева-справа, спереди, спереди, сзади, а также свой стюард, медсестра и непосредственно лечащий врач. Все это загружается в самолет непосредственно на земле. То есть я не, не хочу сказать, что стюард тоже подъезжает в аэропорт с ним на джипе, а он просто сидит в комнате и ждет сигнала, когда ему выходит. Он знает, с кем он полетит, он обслуживает только одного человека, это индивидуальный клиент.
0: Угу. У вас есть что добавить, Павел?
4: Нет, просто...
0: Кстати, извините, вот насчет того, каким образом реализуются билеты для этого пассажира. То есть входит ли, скажем так, персональный стюард, он ли стюардесс, тыр-пыр, извините, я болею, в билет, или это отдельная услуга?
4: Совершенно, совершенно верно. Нет, это не отдельная услуга. В билете есть специальная графа, где как бы прописывается, что данному VIP-клиенту заказан стюард. Я даже могу сказать, что там есть специальный квадратик в этой графе, в котором проставляется секс или ноу-секс, то есть в зависимости от того, нужны ли ему сексуальные услуги.
0: То есть
4: услуги,
0: печать стоит.
4: Да, то есть если у него оплачены еще и сексуальные услуги, то, в общем-то, он может их преспокойно получить на борту самолета.
0: Ну, а скажите, пожалуйста, вот насколько верака, я просто знаю, что бывали дикие садомии, угары, как говорит классик, в чартерных рейсах, вот в Турцию, когда люди летают, особенно прие, вот туда покупки совершат, ну вот в те еще времена, да, и летят назад, и вот у них начинается дикая оргия, попойка и, в общем-то, групповой секс. Исходя из этого, да, а факты эти были и засвидетельствованы, мы можем смело утверждать, что самолету не вредно, в общем-то, если люди в нем активно все вместе занимаются сексом. А с этой стороны придраться нельзя. С точки зрения гигиены, значит, можно натянуть мощные чехлы, унт поливать их водой. А в чем же та причина? Почему не предлагать эти... А, дети. Я забыл о детях.
4: В самолетах
0: да.
4: Летают дети. Во-вторых, да. Вот, Филипп по скромности замалчивает, а с ним была довольно смешная ситуация, когда не на чартерном рейсе, то есть который, как само собой известно, в общем-то, гнездо разврата, а именно на регулярном перелете в одну безалкогольную арабскую страну, соотечественники просто умудрились даже при скромности, при ненавязчивости аэрофлотовского сервиса вылокать все спиртное, не устраивая совершенно никаких оргий. Вот. И, то есть, как вы заметили, вот по поводу чартерного рейса, они же на обратной дороге все это
0: конечно,
4: делают.
0: Потому что они победили. Они
4: а
0: победители.
4: Вот в такой ситуации с регулярным рейсом, когда соотечественники выпивают все спиртное, а страна безалкогольная, на обратную дорогу просто ничего не остается.
0: А там затариться нельзя.
4: А там нельзя, там продают.
3: А вот, тяжело. Кстати, еще на, страшная совершенно была, помню, ситуация, наверное, на протяжении 2 месяцев, когда я курсировал на Ту-154 по маршруту Конакри-Москва. Конакри – это столица Гвинеи. Вот командировочные, возвращающиеся в Москву, постоянно выпускали каких-то гадких экзотических птиц прямо в салон самолета, потому что, как правило, проносили они их в рукавах детских курточек, свитерочков. Так как
0: и душегреек.
3: Они, да, так как все они, естественно, не прошли соответствующий карантин. Да. Да. Вот, и они, собственно, летали по салону.
0: И дико гадили. Сокращенно ДГ. Филипп, давайте, и Павел, давайте прервемся на буквально недолго, а затем продолжим нашу увлекательную беседу. Да, напоминаю, конечно. Что сегодня у нас речь в программе о Дне воздушного флота. Продолжаем нашу программу, посвященную Дню воздушного флота, сокращенно ДВФ. И по этому поводу в гостях у нас граждане, которые, так скажем, непосредственно пребывали и пребывают в закулисье. То есть люди, обеспечивающие, так сказать, безопасность перелетов и комфортность в каком-то степени перелетов, да? Соответственно, это стюард Филипп Воротный и внук полярного летчика Павел Катеринич. А вот такой вопрос. Тут Маруся спрашивает, пенсионерка Маруся, так она себя называет, фамилия. Где вы вообще познакомились и какая связь между вот внуком полярного летчика и стюардом? Да?
3: Мы Мы познакомились как раз вот в помещении, в здании аэровокзального комплекса, на входе к начальнику. То есть как раз вот тот случай, про который я рассказывал, когда я круглосуточно снабжал его горячей жратвой, а Павел в это время подъехал как раз разбираться с очередным инцидентом на билетную тему.
0: То есть все-таки, Павел, приходилось вам как-то сглаживать эти конфликты, да?
4: Нет, ну, безусловно, когда, так сказать, доходило до того, что взорвавшийся наглый дилер,
0: да, да,
4: толстомордый, значит, пытался, собственно говоря, выписать справку о смерти пассажира, чтобы незаконно вернуть его билет авиакомпании, получить за это там свои $500, допустим. Поделить их со своим начальником, в общем-то, неплохо себя
0: чувствовать. И дико провести ночь в стрип-баре.
4: Ну, в общем-то, да, такие случаи тоже были описаны.
3: Как вот. Минимум, я считаю.
4: Ну, это как минимум, да.
0: То есть, конечно.
4: Как максимум могу сказать, что менеджер, сидящий непосредственно в Аэрофлоте и бронирующий билеты, сшибает за день гораздо больше, чем гаишник. В принципе, на одних взятках получает где-то $400-450 в день.
0: То есть попросту практически это то есть делает деньги на несчастье и проблемах людей.
4: Ну, естественно, если человеку надо лететь, а ему говорят, хорошо, ты полетишь, родной, но заплати $20, и мы тебя посадим в самолет. Вот и все. Причем у него нет гарантии, что он туда сядет, потому что если он на 20 минут опоздает на регистрацию, то его потом просто могут сказать, что...
0: Дескать, до свидания, дескать, товарищ.
4: Да, ваше место занято. Все.
0: А скажите, Павел, ну вот вы, поскольку, так сказать, человек, который изнутри знает всю эту кухню, вот, к примеру, представьте себе, что сейчас тут у нас к квартету присоединился президент. Не будем называть, какой присоединился. Сидит, потягивает пивко и спрашивает так, дескать, скажите, Павел, а вот что я могу сделать, чтобы вот прекратить это? Какие три кардинальные меры могу я как президент принять, дабы, в общем-то, надрать задницу, попросту говоря, данным лихоборцам? Доколь, спрашивает президент.
4: Ну, это очень просто. Нужно увеличить парк самолетов, это во-первых, как я считаю.
0: Первая мера. Для чего нужно продать, видимо, часть правительственных коттеджей
4: скорее всего,
0: новым русским, а потом у них национализировать это в пользу детей?
4: Безусловно. То есть, в принципе, на эти деньги можно будет, я думаю, вдвое увеличить самолетный парк российский.
0: Согласен с вами, да.
4: Вот.
3: Значит... Площадь одного посадочного места, я считаю, можно сократить, за счет чего увеличить общее количество сажаемых в самолет.
4: Ну да, то есть просто...
3: Для будет... детей можно же делать детские места.
4: Количество будет за счет как бы качества пассажиров. То есть пассажиры будут мелкоразмерные, но их будет гораздо больше, и проще их будет перевозить. Вот. Это как бы вот, в общем-то, первая мера, да, так скажем.
0: Мера на номер два какова?
4: Мера номер два – запретить продавать воздушные суда налево для их использования в качестве чартеров самыми разными туристическими недобросовестными конторами. Просто запретить такую практику.
0: Как... То есть запретить, то есть монополизировать.
4: Да, монополизировать обратно, в общем-то, все это дело. Потому что если мы посмотрим, например, так сказать, большинство крупных богатых государств, то у них авиаперевозчик существует, как правило, один, который, в общем-то, контролирует весь этот рынок в стране.
0: А вот, извините, Павел, вот принято считать у большинства наших радиослушателей, видимо, не без основания, да, что вот такая печальная ситуация, ну, взятничество, коррупция, наиболее, так сказать, своего пика, да, максимального достигли уже в эпоху, так скажем, вот демократии в России, да, появления. Да. Вот какова была ситуация еще в те времена, когда вот был индивидуальный подход и заворачивали по 2,70 с карандашом?
4: Не, ну когда заворачивали по 2,70 с карандашом, ситуация была простая. То есть за границу выпускали немногих, поэтому с этим проблем не было вообще никаких. Да, то есть летели там на весь самолет огромный, три дипломата, и все хорошо было. Что касается внутренних рейсов, то там ситуация, в общем-то, была абсолютно такой же. Абсолютно такой же. Была, и там вам так же, как по 2,70 в магазине, вам там с таким же лицом выдавали билет.
0: А, так, простите, а тогда я, ну, извините, не вижу особого смысла вот в этом действии. Тогда не было частных турфирм. То есть, может быть, имеет причину, например, ввести смертную казнь вот за, скажем так... взимание мзды. Ну, просто, вот, скажем, подходит, делает человек контрольную закупку, как только с него взимают $20, прям на месте производится выстрел с пистолета в голову, чтобы мозги, в общем-то, дико разлетелись.
5: Нет, это
0: очень... Ну, это я, конечно, утрирую, просто это такой вопрос пришел от Аркадия, нашего радиослушателя.
4: Это очень радикальная мера, я считаю, что просто нужно подвергать сексуальному надругательству прилюдному, как бы, таких товарищей. Я думаю, что это решит все проблемы и позволит, не уничтожив профессионалов, как-то вот поправить ситуацию в авиатранспорте.
0: А вот такой вопрос к вам, скажем так, обоим. Как вы считаете, может быть, имеет смысл продавать билеты непосредственно самому летчику на свой самолет? Ну, вот он стоит и продает.
3: Нет, можно хотя бы элементарно завести самолетного кондуктора.
0: Да, или что-то вот...
3: То есть прямо на входе вы имеете в виду?
0: Конечно. Ну, и естественно, то есть изначально хочет человек попасть на самолет. Он, соответственно, проходит контроль, все такое. То есть, а затем уже непосредственно билеты получает на руках у летчика.
3: В принципе, можно было бы так сделать, но дело все в том, что мы можем иметь на эту тему рецидив, такое явление жуткого, которое иногда происходит с туристами, передвигающимися на автобусах, например, из Москвы в Европу. Я слышал о нескольких таких случаях, когда кондуктор этого автобуса, который принимал деньги непосредственно на входе, просто запирал одного из пассажиров, ну, тот, который был просто мельче, не способного сопротивляться этому здоровому мордовороту, в туалете этого автобуса, и тем самым выгораживал лишнее место. Лишнее место. А тот, то есть, как бы так и ехал до Берлина в туалете, на который снаружи была повешена табличка «Туалет не работает».
0: Понятно. Вот если вы не против, я бы тут зачел пару сообщений, которые пришли к нам на пейджер все-таки. Во-первых, такое сообщение. Александр, как вы относитесь к тому, что на последнем конгрессе тариологов было принято решение считать гепарда представителем семейства псовых, а не кошачьих, интересуется Владимир. Владимир, это очень больная для меня тема. Я скажу почему. Поскольку я, как ученый, не приемлю, скажем так, никаких форумов, кворумов и там конгрессов, на которых я не участвую. Меня на этот конгресс не позвали. Это решение было принято без меня. Естественно, это весомая, согласитесь, причина, чтобы данное решение конгресса не считать действительным. Да? То есть мы обязательно пересмотрим это в принципе, так внутри, давайте я буду честен, да, я согласен. Гепард, собака.
3: Дело в том, что, возможно, это предложение было инициировано информацией о том, что в некоторых центральноафриканских странах проводятся гепардии бега.
0: Конечно.
3: Вот, и делаются ставки, и, в общем-то, сейчас этот вид спорта становится все более популярным. Может быть, из-за этого радиослушателю пришла такая мысль в голову.
0: Вот еще тут, видимо, обращение к вам, Филипп, я не знаю, откуда эта информация.
3: Да, пожалуйста.
0: Ну, я зачитаю, если вы позволите. Предлагаю, но тут, кстати, на ты к вам. Значит, предлагаю национализировать пельменную, хозяином которой ты являешься. Может, но некоторые запчасти для самолетов хватит. По крайней мере, можно будет отремонтировать простаивающий самолет, пишет Аркадий. Прокомментируйте, пожалуйста, Филипп. Что за пельменные у вас? И я, кстати, хочу сказать, что какой-то несколько такой грубый, может быть, и...
3: Фамильярно как-то, да?
0: Фамильярно.
3: Не в духе времени.
0: А во-вторых, ну, если бы, например, Филипп держал казино для трех новых русских, это можно было понять. А в пельменной, или как мы ее между собой владельцы называем, Берловая, и вы же, Аркадий, часто заходите. И я даже знаю, что вот, глядя на ваши потрепанные штанишки, Маруся часто выдает вам слив, так называемый, но он качественный. Вы кушаете и не отказываетесь, если ее национализировать, где же вы, Аркадий, будете питаться.
3: Да,
0: хотя, извините, я все-таки, Филипп, вам, видимо, слово, может быть, у вас иное мнение на сложившуюся ситуацию.
3: Я просто хочу сказать, что если в наших в условиях нашего государства национализировать пельменную, то, соответственно, все деньги будут уходить в бюджет, а финансироваться самолетные стройки, видимо, все-таки не будут.
0: В смысле, самолетные стройки, это что вы имеете? имеете в виду?
3: Ну, я так понял, что человек предлагает пустить деньги на запчасти и так далее, да?
0: Ну, от пельменной, то есть национализировать ее.
3: Да.
0: Но, опять же, тут, извините, что я так просто встает вопрос, а кто будет новым директором данного заведения?
3: А директором данного заведения будет обыкновенный чиновник, сидящий на зарплате, не имеющий никаких прав, абсолютно, то есть в финансовом движении своей прибыли. И поэтому я думаю, что это будет только минус. Я же в счет аренды отчисляю огромные суммы непосредственно в организацию, где я этим и занимаюсь, а это Аэрофлот, прости господи.
0: Конечно. Ну, сейчас я все-таки думаю, нужно снова вернуться вот к этим темам, то есть не совсем, может быть, приятным, но тем не менее мы вынуждены с этим мириться. Когда подрастали мы, наши папы и мамы были уверены, что их, скажем так, старость будет обеспечена. Мы хорошие внуки. Да я все вот эти золотые перстни поснимаю и продам, чтобы мои мама с папой жили хорошо. Ежу, ясно, да?
3: Да.
0: Конкретно. Кто сомневается? Нет. Никто?
3: Да нет, конечно.
0: Да и ладно, дадите.
3: И я сниму.
0: Вот это
3: сниму.
4: Я тоже цепь сниму, вопрос.
0: Конечно. То есть, что же мы видим сейчас? Подрастает поколение. Все на марках сидит. На трип-хоп, бит, англокультуре, утпопе. А куда деваться мамам и папам? Все меньше и меньше становится гарантий, что чадо снимет с себя что-то ради своих родителей. Скорее всего, чадо придет, плюс не одно, а с друзьями-наркоманами, стриженными под Роберта Смита и с такими большими задницами, насквозь проткнутыми друзьями, и скажет, типа, это мои друзья, накормите. Печально, согласно тенденции, печально. Но как обстоит сейчас дело в связи с этим, с подготовкой кадров, молодых кадров, в плане стюардессирования, в общем-то.
3: Я понял ваш вопрос.
0: Да, извините, что я так, я просто очень волнуюсь.
3: Я понимаю, да. Нет, ничего страшного. Дело все в том, что я бы посоветовал пожилым родителям надеяться только на себя.
0: Да, извините.
3: Ничего, потому что, в общем-то, в нашей школе стюардесс, к сожалению, еще не настолько высоко стоит предмет духовного воспитания молодежи. К сожалению, просто не хватает ни времени, ни сил, ни элементарных финансов. Поэтому надеяться, конечно, вот в этом плане на молодежь, в том плане, что вот мы как-то воздействием перевоспитаем, я думаю, не стоит.
0: Ну, а приходят молодые, то есть приходят ли молодые, что молодые говорят, что они хотят, как они себя показывают. Вот я знаю, что прежде чем, в общем-то, стать стюардом, там, или стюардессой, нужно, так сказать, пройти и прописку, то есть и в так называемом тренажере специальном, который дико трясет, сохранять спокойствие и разносить. Вот.
3: Да, ну, вы знаете, самое первое, что мы требуем, самый важный документ, который мы требуем при поступлении, это элементарная санитарная книжка, вот, которая, в общем-то, по внешнему виду и содержимому ничем не отличается от санитарной книжки, которую выдаются любым продавцам вот на сегодняшний день в нашем государстве. Да, этот закон принят. И когда они приходят, единственное, что я слышу в рекреации, это крики, а вот я купил вот там за десятку грена вот книжку, а ты, лошара, дескать, за пятнашку. Вот такие рассуждения.
0: Коррупция прокралась и в данные эшелоны.
3: Конечно,
0: да?
3: Конечно. И главное, что подростки радуются какой-то вот такой своей мелкой удачи вот в том плане, что вот обманули и здесь обманули, вот сэкономили там какие-то $5.
0: Скажите, пожалуйста, Филипп, как же вот вы, то есть старший состав, люди старшего поколения, ну, не устраивают ли какой-то темный, потому что у нас бывало, приходили молодые сюда, пытались там устроиться на работу с журналистами, мы их гнали, дико лупили, вы можете их сейчас созерцать по кустам, они все разбросаны, вы думаете, что это пьяницы, да, вот валяются, и почему, удивляетесь, их милиция не забирает, наверное, думаете вы, что милиция всех их знает, все равно отпускать придется, что таскать, еще наблюют в машине, ничего подобного, это отлупленные нами журналисты, да, которые наглые.
3: Я понял. Дело все в том, что когда мы выезжаем в летние лагеря, это обязательный элемент обучения,
0: да, вот,
3: четырехлетнего в нашем училище, этому посвящается, как правило, целый семестр. Вы знаете, да, в общем-то, были случаи дедовщины, но они...
0: Нет, ну, извините, тут я немножечко не согласен, это, видимо, не дедовщина все-таки, а я бы назвал это, ну, воспитательной, что ли, мерой, или даже, может быть, по-другому, может быть, это, скажем так, внутренняя служба безопасности, ведь...
3: Ну, в общем, это, да, это имеет свое название, это, ну, в принципе, называется воспитание через коллектив.
0: Да,
3: это,
0: да, назовем так.
3: Это вообще... в общем-то, часть бытия, та которая присутствует не только, естественно, в нашем заведении. Все же пошло вообще с вооруженных сил.
0: Конечно.
3: Все пошло оттуда. И вот, как правило, второкурсники, они начинают издеваться над совсем молодыми желторотиками, особенно когда вот идет разбитие летнего лагеря, они заставляют отдавать им спальные мешки свои. Вот. И через неделю, как правило, один из молодых отправляется на постир носок.
0: А, то есть постиралово у него.
3: Да, да.
0: Енот Полоскун у него кличка, я знаю, вот между вами летчиками.
3: Да, совершенно верно. Были, конечно, жалобы, но...
0: Женщины тоже были енотки.
3: Да, ну, сложно поймать за руку в этом
0: даже
3: деле.
0: Я бы сказал, невозможно, потому что в любом случае, если, значит, енот скажет, что, дескать, да вот меня заставили, его отлупят. Соответственно, он говорит, да я добровольно. А если, в общем-то, это еще енот, что, да, полоскунье, то сам Бог, в общем-то, велел ей полоскать дико. Но не будет же, скажем так, опытный стюард сам себе стирать носки.
3: Совершенно верно.
0: Никуда
3: совершенно
0: не годится.
3: Совершенно. В общем-то, может быть, это где-то и порочно, но бороться с этим без полезно, это такое же устоявшееся правило. Вот. Ца-ля-ви.
0: Это кажется по-французски.
3: Да, ну я имею в виду, что... А что поделать?
4: Ну, как всякий стюард, Филиппович, полиглот.
0: А вот скажите, бывали ли какие-то, может быть, у вас люди по обмену опытом, к примеру, к нам вот часто, например, радио Ханой приезжают люди, потом вот еще приезжают из, например, ну, как стажироваться, вот. И как у вас? Может быть, вас отправляли куда-нибудь на стажировку, там, чтобы посмотреть, как работают ваши коллеги там?
3: Вы знаете, есть эта программа, но, к сожалению...
0: Да, да, и да. Тут, естественно, сразу вопрос у всех наших уважаемых встает. Это каким образом происходит отбор туда? То есть может ли простой, скажем так, ну, человек, который находится на стадии еще енота-полоскуна, туда попасть? Если он стирает хорошо, если он...
3: Я понял ваш вопрос. Я как раз об этом хотел сказать. Есть эта программа, она утверждена, в общем-то, Министерство высшего образования, но, к сожалению, не финансируется она.
0: Ну, это же... А, извините.
3: Да, и поэтому, в общем-то, желающие, если есть у нас таковые, вынуждены осуществлять это за свой счет. За свой счет, да.
0: Поэтому, а что может... в этих программах? То есть я знаю, что вот вы, Филипп, неоднократно, в общем-то, ездили, и вам разносили, и вы тоже разносили, и раздавали тоже. А вот что вас больше всего и на каких авиалиниях мира впечатлило в работе стюардов? То есть где, скажем так, пассажир чувствует себя более комфортно? Да еще такой вопрос пришел от пенсионерки Маруси. Она спрашивает, а в какой стране мира у стюардесс самые короткие юбочки в официальной форме?
3: Как правило, это на тайских авиалиниях. Это правда, это вы не подумайте. Ну, дело все в том, что это менталитет.
0: Конечно.
3: И, вы знаете, наверное, сложно ответить однозначно, потому что для чопорного англичанина видимо, это будет каким-то раздражающим откровением, и не факт, что он почувствует себя комфортно в этом полете. Когда, взяв этого же тайца за пример, он вообще даже и не удивится, то есть для него это обыденность, такая вот ежедневность. Может быть, он даже как-то более интересно ощутил бы себя в более таком аскетическом варианте, как вот, например, внутренние авиалинии среди стран Европы.
0: Ну, кстати, я хочу сказать, что европеизация вот доходит и, к сожалению, туда, вот в эти, скажем так, диковинные страны, мы видим, что они стремятся одевать белые рубашки, хотя нам, в общем-то, было бы гораздо приятнее видеть, в общем-то, голых женщин Непала, разносящих суки, извините, соки.
3: Да.
0: Извините, да. Соки из фруктов, в общем-то, манго. Это было бы более экзотично, согласитесь, да. А во-вторых, безусловно, придавало бы колорит местный. Когда вот она, знаешь, эта женщина непальская, одета в форму европейской стюардесс, вон черные колготки, это смотрится. Ну ладно, давайте сейчас прервемся на 2 минуты, потому что мне тут надо.
3: Да, конечно.
0: Продолжаем нашу программу, которая сегодня посвящена Дню Воздушного Флота. Сегодня у нас в гостях люди, имеющие, скажем так, не то что прямое, но тем не менее одно из прямых отношений именно к закулисью данного явления. Напоминаю, что это внук полярного летчика Павел Катеринич и стюард Филипп Воротный. Скажите, Павел, а вот поскольку... Все-таки полярные летчики, народ был сильный, с таким сильным, нешуточным генетическим стволом. Не было ли у вас во время ваших многочисленных перелетов, именно в качестве пассажира, да, неосознанного вдруг желания обучить чему-нибудь пилота или показать, то есть сделать стюарту замечание какое-то? То есть вот, ну знаете, как бравый офицер, в общем-то, завидя солдата.
4: Нет, желание такое, безусловно, было. Особенно было с ним тяжело справляться в молодости. Меня даже несколько раз били.
0: Били, да?
4: Признаюсь честно, да, потому что я ломился в кабину и кричал громко. И нецензурно выражаясь, куда
3: поворачиваешь. Эх, сынок, хлопая по плечу бортмеханик.
4: Пытался так сделать, пытался учить стюардов, как правильно наливать, разносить, заворачивать, в общем-то. Был бит, но потом это прекратилось, в общем-то, как бы немножко все-таки просто стали давать транквилизаторы перед полетом, и, собственно, все как-то вот сошло на нет. А вот здесь вот от одного из молодых дилеров поступило такое предложение, на самом деле, касающееся улучшения финансирования нашей авиакомпании. Просто пишут, что не надо продавать пельменную, это лишнее совершенно, а лучше просто ввести контрольно-компостерную систему в самолетах, поскольку проверять билеты на входе это не совсем выгодно, то есть ни с кого нельзя будет просто взять штраф, но человека не посадят в самолет и все.
0: Согласен, согласен.
4: То есть вот предлагается ввести компостеры и штрафовать или высаживать, собственно, как в электричке. И таким образом мы, в общем-то, сможем брать иногда и двойной тариф, особенно на первых порах, когда человек будет просто забывать компостировать билеты.
3: Благо там из вагона в вагон не побегаешь.
0: А вот скажите, пожалуйста, вот о птицах вы уже говорили, об экзотических, которые летают там, где не попадя. Вот вообще какова сейчас в самолетах ситуация с домашними животными? Потому что я знаю, что ведь везут многие в связи с такой новой волной российской эмиграции, когда все, в общем-то, бегут, как ни попадя. Естественно, стараются вывести кошатницы любимых кошек, собачники любимых собак и так далее. Порой у людей не остается времени, там, ну, они только-только успели продать иконы, в общем-то, золото, и нет времени сделать все эти справки. Вот учитывая вот такую, ну, скажем так, всеобщую, что ли, халатность, да, вот эту неразбериху, в какой-то степени коррупцию, да, ведь наверняка можно как-то с кем-то договориться, притащить любимую, в общем-то, кошечку или ловнобнора, в общем-то, в кабину самолета. Как на это смотрят, вот смотрите вы, стюарды? Обязаны ли вы как-то, например, проверять справку? Ну, то есть, вот какие были...
3: Я понял, да. Нет, ну, справки проверять непосредственно в наши обязанности не входит. Этим занимается специально отобранный и поставленный на соответствующую должность таможенный офицер. Вот. А с трудностями, связанные вот с этим явлением, конечно, мы сталкиваемся и очень часто. Вы не зря и очень правильно упомянули о кошатницах. Это, как правило...
0: Пожилые, да, уже леди.
3: Совершенно вы правы. Совершенно вы правы. Это вообще, я считаю, какая-то страшная массовая зараза, когда пожилые, как правило, незамужные леди заводят себе кошек. Так да, вот, да, действительно.
4: Да, кошмарная ситуация. Часто... На самом деле, просто при мне загадили салон весь, просто по-черному.
3: Нет, дело все кошек, что больше всего невозможно. Больше всего мешает это вот как они хватают за шнурки, если...
0: Вы имеете в виду леди, да? Вот?
3: Нет, вот ее кошка.
0: А, кошка.
3: Она, извините, спускает ее под кресло. Как правило, вначале на взлете их тошнит всех.
0: Да, да.
3: То есть вначале убери, то потому что на вираже, что когда мы входим в крен, все вытекает в проход центральный. Вот. А потом они через час-полтора, конечно, оклемались, и начинаются вот эти глупые игры. Вот меня регулярно хватали за шнурки. За шнурки, и то есть пока я от головы пройду к хвосту, как правило, ботинки слетают с ног, превращаются в шлепанцы.
0: Хорошо.
3: Заминаются задники.
0: А вот, скажем так, ну, я не говорю о других пассажирах. Они, конечно же, рады, что вообще им предоставлена возможность куда-то улететь. Но вот как ваши коллеги, то есть смотрят на это, ведь по идее воздушный лайнер ВЛ сокращенно превращается, попросту говоря, в какую-то скотобазу. Мы тогда идем до того, у нас была вот недавно целая программа, посвященная, в общем-то, новому постановлению о том, чтобы запретить брать с собой в поезда дальнего следования, в пригородные или

0: конечно, никому это не нравится.
1: Никому не нравится.
0: Никому не нравится.
1: Кроме владельцев животных, тут надо согласиться.
0: Да, конечно. Но вот эти вот индивидуальные стюарды, те, которые нанимаются к ВИПам в первый класс, о которых мы сами говорили ранее, они, в общем-то, все снабжены штатными электрошокерами, и они, в общем, отстреливают животных, те, которые иногда умудряются сжать из...
2: Ну, из вип-салона, скажем так.
0: Нет, наоборот, вип-салон.
2: Наоборот, вип-салон из вот... Да,
0: вот из того места, где сидят остальные, которых я обслуживаю.
1: Из общего, да.
2: Из общего вагона, да.
0: Вот. А остальные мои коллеги, те, которые еще не... отработали столько, сколько вот эти вот опытные граждане, они вынуждены все это терпеть и не имеют права даже наступить ей на хвост, потому что если будет жалоба какая-то, то... кто там будет разбираться, как оно на самом деле было получше? Один выговор, второй, четвертый, просто пинком под зад с международной линии.
1: Вот еще тут такой момент. Сейчас все больше каким-то образом происходит жалоб и растет, в общем-то, в кругах определенных недоверия к нашим отечественным самолетам, да. Как чувствуете вы себя, вот, так сказать, старый стюард со стажем, сокращенный СССС, вот в этих новых обширных салонах? То есть вы же привыкли, так сказать, вальяжно планировать между, соответственно, ну, не, в небольших пространствах, где вот до пассажира рукой подать, а тут, значит, мощный лайнер, тыр-пыр. Доплачивают ли вам какие-то деньги, прайс, дескать, за увеличение пространства, или все-таки как-то приходится вот мириться? Насколько там комфортнее для вас?
0: Да. Не, ну, знаете, просто открою вам маленький профессиональный секрет. После определенного наработанного стажа мне разрешили брать на борт мой парашют, мини-парашют. То, что раньше было, конечно, строжайше запрещено. Вот. То есть никаких доплат официальных нет, их обосновать практически невозможно. Вот с такой официальной точки зрения. А вот какие-то индивидуальные средства защиты разрешаются. Но это после определенного стажа. Сколько непосредственно лет, я сказать не могу, потому что это...
1: Служебная информация.
0: Совершенно верно, служебная информация для пользования служебного. Вот, это, пожалуй, вот одно из немногого, что мне стало позволено с годами. А в принципе, конечно, когда обширный, в смысле, я хотел сказать, что широкий проход между креслами и светлый просторный салон, конечно, это облегчает работу.
1: Насколько вообще чисты браки между стюардами, стюардессами? Вот ведь существует, например, у нас вот такое понятие, как сын радиостанции или дочь радиостанции. Бывает, что и непонятно, чей он живет тут, прижился, ходит. И знаем только, что вот, ну, что, так сказать, сотрудничьих дело, не только дело, а тело, я бы сказал, дело. А вот кто, ну, как-то и не выясняем. Насколько дитя самолета, дитя экипажа, дитя полка, вот как
0: это
1: оно...
0: Это случается, конечно, случается, как в любом плотно замкнутом коллективе, но, как правило, получаются браки не между стюардами непосредственно, а, как правило, командир корабля, борт-инженер, в крайнем случае, борт-механик и стюардесса. Вот, то есть... Стюардам, конечно, такие сливки не достаются. Мы люди более скромного удела, да. То есть у нас как-то эти проблемы решаются иначе. Мы можем завязать дружбу с какой-нибудь служащей аэровокзального комплекса, когда идем затариваться на склад перед вылетом. Вот где-нибудь там, вот так.
1: Ну, а вот скажите тогда все-таки... Например, Новый год или какой-то другой праздник, там, к примеру, 8-й, да, вот отмечаете ли вы экипажем всем? То есть, ну, к примеру, там летчик одевается там в Деда Мороза, там, да, все стюардессы в Снегурку, второй помощник, типа там, в Ослика ИА, ну, та, и все такое. Или это как бы абсурдная ситуация, о которой даже и как-то и говорить не стоит.
0: Нет, ну почему? Дело все в том,

0: что это не есть правило. Здесь определенные демократические рамки имеют место быть. И здесь, в общем-то, выкорячивается кто как может. И это было, было. Но, вы знаете, закончилось, как началось, так и закончилось вот в перестроечные годы. То есть сейчас это людям как-то уже неинтересно. А тогда, когда развязали руки, разрешили практически все, сказали, что вот берите все, что возьмете. Тогда такие случаи были. То есть они сидели действительно вот в шапках в красных за штурвалами. Смешно. А это тогда было смешно.
1: Нет, это вот как раз...
0: А сейчас бы это просто было бы глупо, возмутило бы сейчас.
2: В один из тех разов, когда меня побили, вот я вломился в кабину, они там сидели такие в бородах, с ушами, со слинами.
0: То есть вы видели тоже, да?
2: Я просто...
3: То есть резвились сами для себя. Но я, в принципе, хочу сказать вам, что я не вижу так ничего в этом плохого. То есть люди веселятся, и в конце концов это же их дело, согласитесь.
2: Нет, это небезопасно, Александр.
3: Почему небезопасно?
2: Что просто борода, она может намотаться на штурвал, например, и каким образом тогда он будет управлять самолет.
3: А ну, хорошо.
0: И вот пот на бровях, стекая по переносице, может выщипить глаза.
3: А хорошо. Или вот такие варианты, например, шоу для пассажиров, то есть когда стюардессы, вот, ну, они же делают вот эту гимнастику, то есть пляшут, показывают, где, дескать, пристегнуться, где отстегнуться, да, где подушки и прочее. Мы вот выходили с предложением, что, дескать, не просто они должны озвучивать там под фонограмму, а петь это в стихотворной форме, дескать, маску достаем, там одеваем, он кладем. Ну, то есть в песенной форме, да, при этом, скажем, второй пом, он может выйти с какими-то бонгами или с чем-то и выбивать неслышный ритм. Это а, создаст пассажирам хорошее настроение, б, не лишнюю в условиях полета, может быть, даже фамильярность между пассажирами и обслуживающим персоналом, потому что им же вместе и падать иногда может прийтись, а лучше падать одной семьей.
2: Да,
3: на
2: да.
3: этот случай. То есть да. с точки зрения психолога, извините, я волнуюсь, гораздо лучше, когда они все как семья.
0: Все правильно, все это очень...
3: Как бы вот вы это смотрели, вы бы согласились, вот Филипп, например, исполнить что-нибудь, сплясать, ну, то
0: все. Вы знаете, дело все в том, что экипажи, они дерутся за выходные, вот как раз на эти праздники.
3: В смысле за выходные?
0: За выходные в том плане, чтобы не быть в рейсе в данный момент. То есть если Новый год... стараются взять выходной, либо больничный, если не дают выходной. А если либо не дают ни выходной, ни больничный, приходится лететь. И настрой у них настолько не игривый, они понимают, что их выбрали козлами отпущения. Ну, это часто так происходит, хотя, может быть, я сужу по себе, вот меня неоднократно пихали в рейс на Новый год, и я просто помню, что у меня было настроение абсолютно упадническое. Хотя, может быть, у других людей как-то иначе все это. Ну, честно говоря, я особо не расспрашивал своих коллег, как они это переносили. Я вообще-то был всегда уверен, что всем плохо в Новый год обслуживать других
3: кого
0: людей.
3: Бы ты ни был,
0: да, все время хочешь, чтобы тебя обслужили.
3: Вот, кстати, исходя из этого, вот психологический настрой официантов в каких-то клубах, ресторанах, особенно которые целиком заказаны, скажем, на Новый год под корпоративную вечеринку, а Новый год уже, кстати, вот не за горами. То есть он уже показался, как макушка девки-грибницы из-за холма, собственно. То есть ты идешь, думаешь, в лесу один, глядь, макушка. Думаешь, что за чертовщина? Это холм, а она там, типа, либо, значит, присела, либо вот срезать, и, в общем-то, либо бредет. То же самое и здесь. Ты думаешь, далеко уйду в сторону. Раз там другая, пошел влево, там третья. Глядишь, тут уже село, да, за село вышел, там пруд эти купаются, дачники съехались, отстой полный. Да. А также и здесь. Сейчас все там вроде как лето-лето, а завтра где Новый год? Сходя из этого, значит, что делают? Снимают, и, в общем, корпоративная вечеринка. И шутят ведь они же сидят шутят, да, то есть, дескать, там Маруська, Дуська, Путуська, а Маруська это бедная, она вместо того, чтобы с мужем там или с мамой отмечать там в коттедже нет, она, в общем, вынуждена этого лопуха, то есть, жлоба дико обслуживать. И представьте себе, да, вот, к примеру, повар он не видит, он там еще в поварской и готовит, конечно, у него тоже не особо позитивные, скажем так, реакции на посетителей, да, но все-таки не настолько, как у Маруськи, разнощающий, сокращенно МР. Вот, то есть повар готовит. Когда от рук повара исходит хоть какой-то негатив, а он исходит на Новый год, да, то блюдо уже получается так себе. А представьте себе, какой негатив привносят руки Маруськи, да, вот несущие это блюдо, пока она из поварской донесет его до клиента. Если это еще жабо, то еще что-то шутит, да. Поэтому после Нового года отмечаем его вот не в семье, как это принято, а принято это именно и по той причине, вот, о которой я выше сказал, да. А если именно в каком-то кабаке, как правило, тяжелое похмелье, так оно туда и плюнуть может.
0: Да,
3: и зубочистку положить. Это неудивительно.
0: Действительно, из ее рук исходит настолько черная энергия и настолько мощная волна, что вот были случаи, когда буквально по пути от кухни до столика у нее скисало молоко в стакане. То есть это было, да?
3: Ну, молоко. Хотя не знаю, как молоко в Новый год. Ну, я понимаю вашу аллегорию.
0: Нет, конечно. это не аллегория. Действительно, молоко просто была достаточно большая семья, отмечающая этот праздник. И там были дети. Им родители заказали молоко.
3: Молочка,
0: хотя
3: да.
0: Они умоляли налить им этот пепсикол.
3: Угу.
0: Налили молоко.
3: Ну, а вот тут, соответственно, встает вопрос к Павлу. Павел, а как обстоят дела вот с корпоративными праздниками вот у этих, ну, назовем их так, рвачей, что ли? Вот, то есть они хотя бы иногда переживают за своих подопечных, за пассажиров? Или все-таки это...
0: Им наплевать.
3: Как бы считают удачи, да, что, дескать, надули оболтус.
2: Не, ну на самом деле среди этих людей тоже есть, в общем-то, люди достаточно порядочные, поэтому они...
3: Ну, я не сомневаюсь.
2: У них просто, в общем-то, вся жизнь практически один сплошной праздник, поскольку при такой работе, кстати, в любой момент могут вырвать ноги злые пассажиры, да, приходится с утра уже выпивать, и то есть к вечеру...
3: То есть, в принципе, алкоголизм — это второе их имя,
2: это профессиональная,
3: да?
2: Болезнь. То есть к вечеру этот человек уже сидит, в принципе, он уже не отдупляется совершенно, он способен только чисто механически давить на клавиши системы бронирования.
0: И какой с него спрос? С него спроса уже никакого.
2: Протягивать руку за деньгами.
3: А вот тут такой-то вопрос, а зачем же им эти деньги тогда, если, к примеру, вот так дико спится, можно и, ну...
2: Ну, то деньги есть... остаются семьям, деньги остаются.
3: Практически люди камикадзе, то есть они без всякого контроля отдают.
0: На рефлекторном уровне, я думаю,
2: профессия, это происходит. Профессия непростая, действительно, сродни летчикам-смертникам. Потому что, в общем-то, действительно бывали случаи, когда вырывали ноги, а бывали случаи инфарктов.
3: А вот скажите, тут такой вопрос несколько, может быть, если не захотите, можете не отвечать. Получают ли летчики процент какой-то от продажи билетов, либо все-таки они сидят на твердом окладе?
2: Нет, летчики сидят на твердом окладе, который платит за налет часов. То есть вот чем больше он набегает, да, тем больше он получит.
0: А я просто не хочу отвечать на этот вопрос. Ну, вы, наверное, правы. Я просто, лично я не хочу отвечать.
2: Не, ну, видимо, просто Филиппу, как почетному председателю профсоюза стюардов, виднее.
0: Нет, я просто не знаю ответ на этот вопрос.
3: А вот...
0: Не хочу отвечать.
2: Не хочешь, не надо сейчас.
3: Ну, ладно, давайте сейчас ненадолго прервемся.
0: Я сейчас выведу его ненадолго.

0: И мы продолжаем нашу неторопливую беседу. Сегодня тема этой беседы, скажем так, закулисье воздушного флота, сокращенно ВВФ. И в гостях у нас внук полярного летчика Павел Катединич и стюард Филипп Воротный. Павел, я вот, пока были все вот эти записи, шли и все такое прочее, рассматривал ваш семейный альбом, все вот эти вот фотографии черно-белые, старые. Скажите, ну вот, как вы считаете, ведь в то, вот ваш дед с моржом, на кукурузнике вывезти из Заполярья целого моржа, в то время это было нормально? Ну вот...
1: Не, ну в то время, как, в общем-то...
0: У меня немножко не укладывается, извините.
1: На самом деле, такие экстремальные поступки, они считались нормой, в общем-то. Люди просто были настолько нацелены на подвиг в своей жизни, что были готовы возить моржей, слонов, кого угодно. То есть лишь бы доказать только как бы партии и правительству то, что мы способны на все, что угодно, не имея практически никакой технической базы для этого.
0: А вот дальнейшая судьба животного интересует всех наших радиослушателей.
1: Да, в общем-то, ничего страшного с ним не произошло, просто его попытались потом переправить дальше, так сказать, туда, где тепло, чтобы выяснить вопрос о приживаемости моржей в африканских странах с целью дальнейшего их использования в качестве мясных животных. К сожалению,
2: справедливости ради надо все-таки отметить, что некоторых моржей, особенно крупных самцов, которые сопротивлялись при поимке, забивали винтами кукурузника. Все-таки это было.
1: Ну, в общем, видимо, да. На самом деле, как это не прискорбно, стоит отметить, что действительно приходилось...
2: Моржовая кость, опять же.
1: Приходилось моржовая... просто пикировать, повторяя подвиг знаменитого летчика Гастелло, и вот передней частью винта кукурузника приходилось просто отрубать клыки, чтобы не сопротивлялся.
2: И продавать, кстати, их потом в третьи страны.
1: Тяжелые времена, неужели тяжелые условия, было, в общем-то, достаточно жесткие нравы, а что делать?
0: Я как-то даже немножко в это и не верю.
2: Многое скрывалось от нас в те годы.
0: Вот такой вопрос волнует всех наших радиослушателей, не только наших и не только радиослушателей, а всех вообще. Какие льготы существуют вот у стюардов и вот у внуков полярных летчиков в плане переместить тушку куда-нибудь на самолете? И да, сперва вот этот вопрос, да.
2: Ну, у стюардов-то все просто. Они постоянно перемещаются, просто потому как такая работа. Они перемещаются даже часто в те места, куда они хотят перемещаться, просто туда летит самолет.
0: Да.
2: Вот. А в плане льгот существует одна бесплатная поездка в два конца. В два конца. В пределах СНГ. На поезде. На поезде, к сожалению.
0: Понятно. А... Да,
1: да, ну а что касается нас, то здесь как бы все гораздо сложнее. То есть, в принципе, имея отношение к некоторым дилерским сетям, так сказать, мы можем просто договариваться со своими коллегами, чтобы не давать взятки за билеты и получать гарантированное размещение в фюзеляже самолета. Вот, то есть не на престижных местах, на крыльях, как это иногда бывает с пассажирами, а именно внутри.
2: И несколько лишних килограмм для багажа, видимо.
1: Ну, безусловно, да, просто для того самого спиртного, который упивают соотечественники, но все зависит от направления полета. В общем-то, если страна алкогольно разрешенная, то там проблем нет никаких. А если запрещено, соответственно.
0: Понятно. А вот это вопрос к Филиппу Воротному тоже. Вот вы, Филипп, какие изъяны замечаете, когда, будучи летя, в общем-то, в отпуск, вот в работе своих коллег, вы же не говорите им, дескать, там, дескать, я тоже стюард и все понимаю, да? Вот. И, ну, как говорим мы, журналисты, шутя, мотаете ли вы на ус? Да, вот, ну, имеется в виду, вы понимаете. Какие недостатки вы видите?
2: Я понимаю.
0: Да, вот тут ничего не интересно.
2: Дело все в том, что, вы знаете, со мной обходятся как-то особо аккуратно, и чаще всего это является причиной того, что я встречаю в воздухе многих своих выпускников.
0: То есть, в смысле, они, конечно, вы как выпускников?
2: Вы не сказали, видимо?
0: Нет, я даже и сам не знал, как я мог сказать того, что я не знаю.
2: Нет, ну, мы говорили, конечно, на эту тему, что я являюсь заместителем декана одного из факультетов
0: высшего.
2: высшее училище стюардов.
0: А я вот, кстати, хотел спросить, вот, ну, такой для мужчины вопрос, это не постыдный, сколько вам лет? А потому что как-то, насколько я вижу, вот, ну, эти усы и так далее, то есть доколь, в общем-то, работа стюарда позволяет вот... Ну, вы понимаете.
2: Да, конечно. Да, то есть... Ну, вы знаете, я не думаю еще пока о пенсии.
0: Ну, понятно,
2: хотя,
0: это же.
2: Конечно, давно я уже вылетал все положенные мне.
0: То есть отлета часы уже кончились, да.
2: Да, конечно. Но это моя жизнь, это поддерживает меня на ногах. Я просто боюсь, что я сломаюсь, если уйду на пенсию. Как-то случилось со многими моими коллегами, есть печальный опыт.
0: Да, да. А так вот, извините, а вот что касается вот ваших вот, вот, ну, вот выпускников, вот когда они узнают
2: том,
0: вас, они...
2: Мы же фотографируемся. А как,
0: ну,
2: как
0: понятно, про... что это же...
2: Выпускной год, моя фотография, значит, в центре, да. В центре. Вокруг, причем она чуть больше, чем...
0: Других.
2: Да, чем фотографии бывших учеников.
0: Да, да.
2: Вот. Опять же, я там в форме, то есть вот эта моя пилотка, вот, в которую я сейчас пришел, она, да, вот практически...
0: Панамка такая.
2: Да, каждый год выпуска отмечен,
0: ну, вообще
2: моим отмечен изображением.
0: Попросту, понятно.
2: Конечно.
0: Так, ну и как они все начинают вести, вот видя вас, в общем-то, летящего?
2: Они начинают, вот даже, знаете, да, надо, вот. Смешит, раздражает. Я же всегда им... говорил, импровизируйте. Импровизируйте, относитесь творчески к своей работе. Угу. А они вот, может быть, как-то пугаются, зажимаются. Начинают вспоминать штампы, вот те, которые они черпнули из учебников.
0: Да, да, согласен.
2: Вот, я вижу, что прям...
0: То есть, дескать, вы говорите, подходите творчески и все такое.
2: Да, если, угу, если надо, шутите с клиентом, поинтересуйтесь каким-то образом его...
0: Не болят ли у него зубы?
2: Хотя бы, да. И не обязательно вот гнать ему вот этот перечень каких-то рекомендуемых вопросов из учебника.
0: Конечно, конечно. То есть стандартные вопросы, касающиеся, то есть там ничего ли
2: зарплаты,
0: вы не желаете,
2: да.
0: Зарплата, да. Откуда взяли с часы?
2: Да.
0: Я видел такие же.
2: Или какой у вас роуминг у мобильного,
0: да,
2: телефона? Вот, а
0: то есть чувствуете себя художниками, говорите вы.
2: Да, старался многих в этом убедить. И, видимо, они это отрабатывают, и неплохо с людьми, то есть как бы с настоящими клиентами, с обычными пассажирами. А вот увидев меня, вот почему-то зажимаются, начинается...
0: То есть вот все-таки...
2: Вот это цитирование глупого учебника.
0: Цитатник пошел, да. Ну, я предлагаю, вот, может быть, у наших уважаемых радиослушателей появились какие-то вопросы к вам.
2: Пожалуйста, пожалуйста.
0: Напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня стюард Филипп Воротный и внук полярного летчика Павел Катединич.
3: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
4: Добрый вечер, Александр.
0: Здравствуйте.
4: Ваши гости. Тезка ваша.
0: Очень приятно. Вы имеете в виду тезка Павла?
4: Александра.
0: Да. А, понятно, хорошо.
4: Тезка ведущего.
0: Это радует меня очень, да.
4: Да, хочу поздравить Дедала и Кара, Лена да Винчи, братьев Рад, Харламова. Кто-то упомянул маленький компактный парашют, да?
0: Да, конечно.
2: Да.
4: Да. Также Лепеневского. Поскольку.
0: Ну, просто можно даже поздравить и Сережу, поскольку он тоже как-то вот летал. Я думаю, это будет уместно, да.
4: Я думаю, всех.
0: Ну, Александр, какой у вас может быть вопрос к нашим, да?
4: Всех, которых летают, я хочу очень поздравить ВВП.
0: Да, вот это будет.
4: Виртуально-визуально. Путеуказательного нашего товарища.
0: Uh-huh, да.
4: Почему же при взрыве 2 тонн как минимум тротила, как говорится, объявили, что разворот на локе квадратный метр?
0: Ну, понятно, понятен. Вопрос понятен. Дело в том, что мы все-таки, конечно, не эксперты здесь. Мы больше по самолетам специалисты. Вот если бы самолет там как-то развернуло, может быть, наши гости бы ответили. А здесь давайте дождемся все-таки заключения экспертов, специалистов, потому что фантазии...
2: Самолет
0: любые...
2: бы развернуло в обратную сторону.
0: Конечно, конечно. А здесь просто нет смысла фантазировать. Это совершенно не та тема. Все покажет, как говорится, экспертиза. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите,
3: добрый день. У меня вот к Филиппу вопрос. Это великий медитатор.
0: Здравствуйте.
3: Значит, у меня вопрос. Бывает же такое, что женщина рожает в воздухе?
0: Да. Извините, я просто при мне это был. Я так...
2: Очень, вот. Очень часто, вот. Особенно во время взлета.
3: А вот взлет. А вот когда во время полета это происходит, я насчет того говорю, что обычно дети рожаются в роддомах. Они чувствуют под собой какую-то почву, там, фундамент. А здесь он просто в прострации какой-то. Он грудничок рождается и просто не знает ни камня преткновения, ничего. То есть в воздухе.
0: Ну, так вы знаете, тут есть такой момент, что если этот грудничок, то есть над какой территорией он родился, то есть если он пролетал там над Казахстаном, он считается гражданином Казахстана. Знаете это?
3: Ну, это конечно.
0: Вот. Поэтому здесь, в данном случае, люди нашли такое применение вот своим вопросом, да, то есть не оставили данные вопросы без ответа, то есть нашли, как выкрутиться. Поэтому я могу сказать, что такое, может быть, вам, Филипп, будет не совсем приятно, но если позволите, я скажу, что да, неоднократно предлагали деньги Филиппу за то, чтобы он искусственно вызвал роды, пролетая над территорией, скажем, Канады или других, как у нас по ошибке принято считать, благополучных стран.
2: Да, многие беременные женщины везут с собой большие запасы окситоцина, действительно, надеясь разродиться на территории какой-то интересующей их страны, государства.
3: А, ну вообще, то, что они какие-то препараты везут, это уже хорошо.
0: Нет, везет препараты, в общем-то, Филипп тоже, вот окситоцин и прочее. Естественно, они-то ни ухом, ни рылом.
3: А то раньше-то роды вызывали, надавливаем на плаценту. Ну, это конечно. Вроде как жестоко.
0: Конечно, конечно. Но с другой стороны, что не сделаешь ради того, чтобы твой ребенок был, в общем-то, счастлив?
2: Нет, ну это да, но я, честно говоря, не вижу никакой большой проблемы, вот непосредственно, если углубиться в суть физического
0: понимания вопроса.
2: Да, понимания вопроса. То есть родовспоможение, оно мало чем отличается от стационарного процесса такового. Главное, чтобы в этот момент самолет не пошел вниз с ускорением 9,8 метра на секунду в квадрате. Потому что в таком случае просто сам плод не в состоянии выпасть из тела женщины, так как будет находиться в состоянии полной невесомости. Это знает любой школьник.
3: Но это чуть быстрее, чем ускорение электрички в метро.
0: Да.
2: Гораздо.
0: Спасибо. Спасибо вам за звонок. Ну, кстати, я знаю, что вот одна даже принесла не просто двойню, а пятерню прямо в вашем самолете. И эту пятерню всю назвали, в общем-то, вашу честь. То есть Филиппов, знаешь, Филипп старший, Филипп более младший, Филипп более-более младший, Филипп более-более-более младший, Филипп более-более-более-более младший, Филиппок. Как сейчас поживает пятерня?
2: Ну, дело все в том, что...
0: Я вижу, как приятно расплылся нас усатый летчик. Ну, в смысле, расплылся вот от...
2: Да нет, ну я действительно до сих пор получаю письма уже от ихних детей. Да. Вот, то есть можно сказать, что я уже крестный дед, можно так сказать.
0: Да.
2: Ну, я, конечно, не могу сказать, что прям я так четко отслеживаю судьбу.
0: Ну, понятно, как все деды.
2: Да, ну я знаю, что живы-здоровы сейчас живут все в Австралии.
0: Живы-здоровы, тыр-пыр, богато. А мама как?
2: Вы знаете, мама, вот вы будете...
0: Нет,
2: смеяться,
0: я имею в виду это самое, Сергея, мама. Не вашу маму, а Сергея, маму, однокашника вашу.
2: Нет, я понимаю, но вот...
0: А вы о своей маме? Давайте сперва о своей маме.
2: Нет, вот она как раз мне и не пишет. Как раз.
0: Ну, это я знаю, поэтому я говорю, что о вашей маме. Я вот о Сергее, мама.
2: Нет, мама Сергея мне не пишет. Я про нее сейчас
0: говорю. Нет, я про него. А, мама Сергея.
2: Мама...
0: Понял, мама Сергея вам не пишет.
2: Мама Сергея мне не пишет.
0: Потому что он подлец. Я вам всегда говорил, подлец.
2: Он в этом виноват.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Не, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
5: Это Димон из Марина.
0: Здравствуйте,
5: Димон. Кстати, тут вы сказали по поводу компостеров.
0: Да.
5: Хорошая, кстати, очень идея. Угу. Я даже не думал, почему я до этого никогда не мог бы додуматься. Кстати, очень хорошо. А еще...
2: Работал профессионал.
5: Да, это очень заметно.
2: Ну, очень приятно.
5: Да. Да. А вот хотел спросить, а что будет с пассажирами, которые вот с собой везут радиотелефоны? Я слышал, это мешает как-то связи пилотов.
1: Очень просто.
5: Пилотов.
1: Мы будем штрафовать их, и если они будут отказываться уплатить, мы будем их высаживать. Все.
2: Это влияет на работу инжекторов.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Да-да.
6: А вот у меня вопрос такой.
0: Слушаем вас.
6: А вы же вот, насколько я понимаю, хорошо знакомы с различными друзьями вашего деда.
0: Честно, а вы ко мне вопрос? Да-да, к вам.
6: Да-да, ну да, естественно, да.
0: Хотя у каждого из нас есть дед.
2: Хотя надо признать, что многие из различных друзей деда уже, видимо,
0: в бой, отошли. В общем,
2: да.
0: Ну, в общем, да, конечно.
6: Да, но, соответственно, есть какая-то потомственная преемственность.
0: Да.
6: И многие наверняка из них служат в воздушном флоте.
2: Безусловно.
0: Да почитай все.
6: Вот, так вопрос вот какой. Значит, по инициативе, значит, одного из летчиков-дальнобойщиков... среди московских фермеров некоторых произошла мода разводить страусов. То есть у страуса шкура наподобие крокодилии, очень удобно. Вот, можно чемоданы делать, портфели разные.
0: Ну, простите, вы не как бы сами не торгуете, а то вы так хвалите,
6: так
0: что...
6: Нет,
0: да.
6: Нет.
0: Да.
6: А дело-то вот в чем. Значит, фермеры, которые разводят уток, они очень сильно на это злятся, потому что дело ведь вот в чем. Утки, когда летают, они в полете могут, как это у летчиков говорится, влететь в турбину.
0: Ну, да,
6: от чего на самолете может произойти авария, ну, с соответствующими последствиями, не будем говорить.
0: Да.
2: Но я вынужден уточнить, что это только на посадке.
6: Да, правильно.
2: Утка не может настолько высоко взлететь, насколько высоко находится самолет в середине полета.
6: О, правильно. Вот.
2: Спасибо.
6: Но тем не менее, это значит дает фермерам, разводящим страусов, некоторое такое рекламное преимущество.
0: Да.
6: В том смысле, что страусы не летают, как известно.
0: Ну, в общем, да.
6: Естественно, это распространено только, значит, в Подмосковье, поскольку в российской глубинке все как дома.
0: А, извините, пожалуйста, а суть вопроса-то как-то...
6: А, суть вопроса.
0: Да, уже это ближе.
6: А, значит, насколько я знаю, разводящие уток фермеры, значит, хотят каким-то образом найти и, в общем-то, некоторым образом... отомстить, значит, тому, значит, человеку, который все это дело придумал.
0: Угу.
1: Ну, я понимаю, о ком вы
0: вопрос
1: говорите.
0: Понятен. Вопрос понятен. Уже с полуслова Павел сейчас ответит на него. Да?
1: Я понимаю, о ком вы говорите. Дело в том, что этот человек, в принципе, достаточно давно скрывается, потому что, в общем-то, уже нападки эти продолжаются не один десяток лет на него.
0: Да,
1: он уже практически еле жив, но, тем не менее, он настолько хорошо заблиндажировался в своем особняке, который он построил на деньги, нажитые от торговли страусами, что, в общем-то, я думаю, что ему мало что грозит, вы можете быть спокойны.
2: Да и самого его страусы не жалуют. Все мы видели этот телевизионный
1: да,
2: репортаж.
1: В общем, да, за переселение из Африки они тоже его не очень любят, поэтому на самом деле у него не такая легкая жизнь, хотя и достаточно богатая.
0: Я предлагаю сейчас снова ненадолго отвлечься, потому что нам тут нужно, в общем-то, спуститься вниз, а нас ждут. А затем мы продолжим, если гости не будут возражать, нашу неторопливую беседу. Напоминаю, что она посвящена сегодня Дню Воздушного флота. Сегодня 21 августа, день это был вчера, но, в общем-то, никто вчера о нем не думал, кроме нас.

0: И, соответственно, на наш пейджер тоже приходит сообщение. Одно из них я зачитаю. Поскольку я не специалист в этой области, в общем-то, редкие области существуют, в которых я не специалист, а это вот одна из них из трех областей, в которых я не специалист. Да. Вот автобусы. Ну, так написано. Вот автобусы, я знаю, сдвоенные есть, Икарусы, например. А чем же закончилась все-таки история попытки создания сдвоенного самолета Ту-157А? Спрашивает Белани. Что вы можете, дорогие гости, на это ответить, сказать?
1: Дело все в том, что так и не смогли научить их правильно сажать.
0: Да, вот... Извините.
1: Не смогли научить их правильно сажать. Дело все в том, что если бы была такая возможность, чтобы все самолеты заходили на посадку с прямой, с длинной прямой, то было бы все гораздо проще. А поскольку самолет, как правило, делает несколько, ну, от одного до нескольких кругов над аэродромом перед тем, как ему разрешат сесть и полосу освободят, вот, стало быть, он кружит, и при выравнивании корпуса вот эту вот вторичную часть, та, которая болтается как автобус на мягкой связке, сцепке, ее постоянно носит. И выровнять ее, как правило, пилоты просто не успевали. Им не хватало расстояния. То есть, если бы самолет, согнутый углом, соприкоснулся с полосой, конечно, была бы авария.
0: Ну, а что же думали создатели, вот, конструкторы и прочие? Может быть, и был расчет на это, чтобы, в общем-то, создать такую иллюзию устройства будущего, сокращенно УБ, и денег взять на разработку,
1: конечно,
0: а потом сослаться на неудачу.
1: Да, я думаю, что это просто склока вот таких мелких честолюбий в КБ.
0: Да, я понимаю, что...
1: Скорее всего, это следствие вот этого. Угу. Потому что с практической стороны, я думаю, это вряд ли найдет свое отражение в ближайшие годы. Или нужно кардинально менять систему работы диспетчеров.
0: Да,
1: вот,
0: согласен.
1: Строить дополнительные взлетно-посадочные полосы и так далее. То есть это огромные вложения финансовые, практически, по крайней мере, для нашей страны на сегодняшний день нереально. Есть более важные задачи.
0: Еще хотелось бы все-таки немножко поговорить непосредственно о вашей работе, о тонкостях. Да? Вот скажите, пожалуйста, Филипп, а сами стюарды, вот находясь в полете, да, питаются ли какой-то особой пищей домашней или, в общем-то, поедают алчно то, что вот едят и пассажиры? Ведь, в принципе, у нас была такая идея одно время. То есть ведь самолет — это что? По сути, микромодель мира, да?
1: Конечно.
0: Вот представьте себе, если все люди на планете, да, или в каком-то отдельно взятом регионе будут питаться совершенно одинаково, то есть рацион, да? Ну, как, скажем, в совковые времена. То есть, значит, да. 2,70 она стоила, вот в бумажке, которые унт макароны, да?
1: Да.
0: И помните, что общественные туалеты, они хоть и были загажены визуально, но не так пахло. Вот сейчас, чем разнообразнее еда, тем, соответственно, разнообразнее продукция дефекации, то есть разброты.
1: Совершенно верно.
0: Исходя из этого, может быть, для контроля вот за экологической обстановкой имеет, прежде всего, да, обратить серьезное внимание на рацион питания, а не на проблему утилизации, в общем-то, продуктов дефекации. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. То есть чем меньше, меньше. Да,
1: да, конечно, да. Я понимаю.
0: Да, конечно, да.
1: Нет, ну, в принципе, это проблема отчасти решена, поскольку многие авиакомпании мира давно уже несколько десятилетий как перешли на стандартные комплексные обеды. Это то, что входит в стоимость непосредственно авиабилета. А, ну, к сожалению, не удается вот полностью решить ту проблему.
0: А борща?
1: Кстати, это один из элементов, по-моему, по четвергам, если не ошибаюсь.
0: Кстати, бывает ли в самолете рыбный день? Ну, четверг все-таки.
1: Вот на второе, можно так сказать.
0: А что, куда девается, вот спрашивают наши радиослушатели, вот то, что недоедено. Ведь многие отказываются. Ну, только не говорите, что вот вы домой забираете, хотя это так. Я имею в виду инструкции. По инструкциям, куда утилизируют продукты эти?
1: В принципе, по инструкции мы, конечно, обязаны все это дело слить.
0: То есть, в смысле?
1: В смысле, нет, не продать, я имел в виду, а в контейнер с отбросами, где поддерживается очень низкая температура. Так. Он общий, там два патрубка.
0: Вот это интересно. Можно поподробнее?
1: Да, конечно. Два патрубка. Один идет непосредственно с кухни, а второй идет вот из клозетов. То есть это можно как-то, знаете, сравнить с выходным коллектором на автомобиле. То есть, например, из четырех цилиндров, да, грубо говоря, в нашем случае из четырех туалетов идут четыре пути, которые потом соединяются в один большего диаметра.
0: Да.
1: Тот, который открывается непосредственно в этот резервуар.
0: То есть это, кстати, можно еще сравнить с лошадью тоже.
1: Можно это сравнить, да. И там очень активно на полную мощность работают специальные резервуарные кондиционеры.
0: Мы-то их называем летчиками, что вентиля.
1: Можно использовать сленг, конечно, это да. Вот. И содержимое резервуара замораживается.
0: Так. Уже в смешанном виде.
1: Совершенно.
0: Так называешь смешанный состав. То есть мы, летчики, называем ее мешанинка. А научное название, насколько я знаю, смесь.
1: Да, ну мы так шутим иногда.
0: Да, ну мы, летчики, вообще веселый народ.
1: Да, и после посадки специальный автомобиль сгружает с лайнера этот сосуд. Меняет его на новый.
0: А вы имеете в виду сосуд?
1: Сосуд, да.
0: Просто я подумал, мало ли, что там происходит.
1: Нет.
0: И что дальше происходит со смесью?
1: Вот. И дальше дело все в том, что утилизацией занимается вообще совершенно другое министерство. Кстати, вот много возникает различных неувязок и конфликтов из-за несработанности наших ведомств. Это же, в общем-то, смежниками можно нас назвать.
0: Да, конечно.
1: Вот. И, к сожалению, иногда бывает, что не успевают подвести свежий пустой контейнер, да, или по ошибке подвозят полный.
0: О, да, да.
1: Вот. Вот это, конечно, неприятно.
0: А кто отвечает вот за такие неувязки?
1: Вы знаете, я думаю, что если вообще у нас очень сложно найти виноватого в нашей...
0: Да, да. У нас у летчиков круговая порука.
1: Да, да и вообще в нашей постсоветской системе сложно.
0: Знаете,
1: я считаю, что это, видимо, как-то орган, который заменяет бывший Совмин, должен этим заниматься. Если здесь стык министерств, значит, нужно решать это вот именно на таком уровне.
0: Ну, а вот скажите, вот забор пустого контейнера, он-то привоз полного, то есть, ну, взамен его, то есть неожиданно, не может ли это быть все-таки результатом, попросту говоря, хищения летным составом недоеденного? И ведь были, я знаю, случаи путаницы, когда вот как раз вот эта смесь не успела, так сказать, стать смесью, то есть один из патрубков, он, в общем-то, дико засорялся, а другой и...
1: Ну, рыбные кости, как правило, забивают
0: все
1: один
0: подряд,
1: из протоков, да, конечно, вот этого выпускного коллектора. Да, и иногда смесь не становится до конца однородной. Ну, в мутной воде, конечно, могут ловить рыбу.
0: И раков.
1: Да, в общем, и так.
0: Ну, давайте послушаем телефонный звонок.
1: Пожалуйста.
0: Вы исчерпывающе ответили на мой вопрос. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, говорите, пожалуйста, чуть громче, вас не очень хорошо слышно.
2: Я хотел бы вот сказать такую вещь. По-моему, вы, Александр, как-то сильно волнуетесь.
0: Спасибо.
1: А мы ему сейчас с нашей воздушной валерьянки.
3: Да.
0: Здравствуйте. Да. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания, говорите.
4: Доброй ночи, Федор.
0: Здравствуйте.
4: Александр и Федор, если не ошибаюсь.
0: Да, какая
1: как
0: разница.
1: Как вам удобно.
0: Как вам удобно.
4: Хорошо.
0: Да, говорите, пожалуйста.
4: Я насчет уток.
0: Угу.
4: Если они попадают в воздухозаборники,
0: да,
4: то попадают и в прожекторы, а также в элероны и прочие затылки, да?
0: Да, да.
4: Лучше, если в форсажную камеру сразу, но ее там выкинет.
1: Гриль.
4: Нет. Насчет этого надежнее всего наши винтокрылые машины были.
0: Конечно, рубали.
4: Сразу фарш.
1: Это паштет.
0: Рубали, как пеликан, треску. Нет.
1: Там даже стояли специальные уловители, которые...
4: Намного надежнее.
0: Конечно.
4: Все-таки же стояли.
1: Ну, гибли самолеты все-таки. Потому что иногда они угаживали в лобовое стекло.
0: Конкретно.
4: На такой скорости... Когда прошибало лоб, это и в истребителях.
0: Да.
1: Вышибало лоб не в том, что и в истребителях. У летчиков лбы вышибало. Клюв на такой скорости имеет страшную силу.
0: А тут ведь еще подумайте сами, что в это же время бои-то шли и на суше, там внизу тоже Т-танки, Курское побоище. Естественно, пернатые
4: Александр,
0: там, да.
4: Даже если, как говорится в вашей присказке, один птиц снес...
0: В массу яиц. Да. Понятно, да.
4: Оно провалилось, что да. Плексиглаз, вернее, триплекс.
0: Понятен, вы знаете, намек понятен. Это был очень хороший звонок, и я бы сказал, он наверняка заставил наших радиослушателей задуматься серьезно над чем-то новым в их жизни. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
3: Меня зовут Григорий.
0: Здравствуйте, Григорий.
3: Я хочу поздравить всех летчиков и бортпроводниц, и штурманов,
0: да.
3: И заправщиков.
0: Вот это очень важно.
3: Тех, кто имеет отношение к этому...
0: Великому празднику, да.
1: Заправщики у нас называются ГСМщики.
3: А вот я сам бывший ГСМщик. У меня, правда, вопрос такой вот... Может быть, это не вопрос, а замечание к работе стюардов. Вот иной раз летишь так вот на самолете, откинулся в кресло, солнышко светит вот в...
1: Иллюминатор.
3: В иллюминатор, да. И вдруг стюардесса обычно это делает... Там уже ты засыпаешь, и вдруг она говорит всем, кто летит,
1: что еще
3: потом температура такая-то, очень низкая, причем там обычно минус 80, что ли, и полет проходит на высоте 10 тысяч метров. И вот вы знаете, сразу сон вот как рукой снимает, сразу вот руки тянутся к...
1: парашют.
3: Ручкам кресла, вот вцепляешься в них, так аж белые пальцы становятся, и думаешь, ну вот зачем она все это говорит? И каждый раз вот эта стюардесса, ну или другая стюардесса, вот...
0: Или стюард, кстати, тоже, да.
3: Спящим пассажирам вот начинает вдалбливать вот эту информацию ужасную, от которой сразу их сон проходит. И
0: Григорий,
3: больше летать не хочет.
0: Григорий, вопрос понятен. И я, если позволите, к вашему вопросу еще сделаю маленькое добавление, хорошо?
3: Хорошо, конечно. Вот...
0: Спасибо.
3: Всего доброго. До свидания.
0: До свидания, Григорий, до свидания. Вот в связи с этим еще такой вопрос. То есть только, значит, особенно если, знаю, после тяжелого дня, то есть неделю там в Риге, с деловыми партнерами оттягивался, воля по неволе, банкет, то есть летишь. Только чуть-чуть прикорнул, а тебе сообщают, через несколько там 10 минуток вам будет подана еда. Только опять прикорнул, сейчас вам будет подана еда. Может быть, действительно, вот не нервировать пассажиров вот так по мелочам. Зачем эти объявления? Это шумное включение. Или опять же, возвращаясь к теме, вот, которую мы поднимали в нашей программе уже, да, как-то делать это на мелодической основе. Пусть она это не скажет, дескать, мы пролетаем, температура такая-то, как это строго. А пусть споет это, например, калинку-малинку, или пройдется, например, коленцами между рядов.
1: Не обойдется. Дело в том, что все это идет из служебных инструкций.
0: Да, конечно.
1: Дело все в том, что это просто обязанность стюардессы или стюарда оповестить пассажирский состав, пассажирский личный состав, я бы так назвал, эту группу людей, о том, что в данный момент с ними происходит. Дело все в том, что на заре авиации, когда самолеты стали использовать в качестве пассажирских средств, это исторические факты.
0: То есть, извините, я еще немножечко перебью вас. Дело в том, что были вообще такие попытки, я вспоминаю на заре, когда все хотелось людям переделывать, да, и, ну, то есть пассажирам не объявляли ни высоту, то есть, да, тогда поступали претензии такого плана, что, дескать, мы имеем право знать, где находятся наши тушки.
1: Совершенно верно.
0: Почему с нами никто не хочет общаться, в конце концов?
1: Совершенно верно. Да. Именно вот из-за этих пассажирских претензий, которые тут бог знает с каких времен, и были разработаны вот эти вот служебные инструкции.
0: Да.
1: То
0: да.
1: есть, ну да, действительно, я понимаю, что становится кому-то не по себе, если он узнает, что за бортом минус 50 градусов. Но тем не менее, в древние времена, когда самолеты только начинали брать на борт пассажиров, можно было, как в автомобиле в современном, просто опустить форточку вниз и выкинуть туда бычок. Вот, а если соответствующие погодные условия не позволяют этого сделать, так просто святая обязанность стюардессы была предупреждать. Сейчас, конечно, иллюминатор не откроешь, не опустишь, но это история.
0: А вот в связи с этим мне, да и не только мне, а многим нашим радиослушателям хотелось, конечно же, задать вопрос внуку полярного летчика Павлу Катериничу. А что вот ваш дед Павел не рассказывал ли вам, как боролись вот с ну, данной проблемой, проблемой ну, попросту то, что мы называем проблемой комфорта, да, или его отсутствие, да, вот в те годы. Ведь ходили такие легенды, мы-то люди простые, мало что знаем, нам не говорят, что, например, вот ребята, которые перелетели там Атлантику или что-то такое, в общем, перелетели на самолете, что они были вынуждены, попросту говоря, ну, свои естественные надобности справлять попросту вот. Ну, вы понимаете, ну, прямо есть, в штаб.
5: Можно сказать, прямой эфир.
0: Да, да. Практически вот это же, в принципе, двойное мужество. То есть ты летишь, и ты вот... какие были, да, реальные ситуации?
5: Значит, реальные условия были такие. Дело в том, что на заре авиастроения в самолетах, в принципе, было очень холодно.
0: Конечно.
5: Поскольку тепло от двигателя еще не научились отводить в салон, дабы его обогревать.
0: И тогда он именно назывался, извините, пожалуйста, Павел, салон. Это сейчас принято говорить салон.
5: Тогда он назывался именно салон.
0: Да.
5: И, в общем-то, проблема решалась достаточно просто. Дело в том, что совершенно не обязательно было справлять естественную надобность, так сказать, собственные брюки. Можно было это сделать просто элементарно в специально отведенном углу салона. Из-за низкой температуры продукты дефекации просто замерзали, не доставляли как бы никаких неприятностей своими ароматами. Вот. А впоследствии специально обученными людьми уже при посадке они вычищались.
1: Отбивались ломами,
5: да, собственно, и выносились. Так что... А, конечно, проблема комфорта существовала тогда остро, в общем-то. Хотя, как я уже говорю, трудности были нормой жизни. Так что, в общем-то, люди как-то стоически и спокойно к этому относились.
0: А вот не думали вы ли о том, что вот эти трудности жизни, да, они, ну, в какой-то степени искусственно создавались вот тогда правящей партией, правящими кругами. Ну, как говорится, у нас тыр-пыр, а мы крепчаем, да, дескать, чтобы народ каким-то образом не, ну, не обрюхатил, что ли, да, не покрылся жировой складкой.
5: Да.
0: То, что, кстати, сейчас происходит, ведь они же орут, раньше загружаются в кукурузник, тут и куры, и утки, да, их вот через Тбилиси прут, и песни, да, «Милая моя, мимино», вот. А сейчас что мы видим? Мы видим сейчас, где мой багаж? Да я вам сейчас весь сотру там в гараж. Жировая складка появилась у людей.
5: Не, ну, вы совершенно да. правы, Александр. На самом деле просто люди как-то были чище. Что
0: да!
1: Не а было, вот летчики-испытатели, да, ведь и сейчас, ведь они испытывают такие страшные перегрузки на форсаже.
5: Да.
1: Многие мне рассказывали, что ты бы видел, как мы писаем и какаем в воздухе. Ну, то есть, я говорю, вот романтика,
5: не, ну, а там
1: дескать, тебя
5: просто,
1: девушки любят. Он говорит, да, любят.
5: Буквально просто вводится катетер, то есть, чтобы
0: проще это делать. Да.
5: То есть, непосредственно в мочевой пузырь и непосредственно в прямую кишку вводится специальная эта труба отвода, которые соединены вот с тем самым сосудом, о котором уже вот нам Филипп рассказывал здесь.
1: Угу. Ну, лицо-то когда по маске размазывает внутри, тут никакая тебе,
5: ну,
1: уж,
5: а это
1: уж
5: между,
1: труба не поможет.
5: Между прочим, зато у них очень эластичные, очень пластичные лица. Очень
1: у них, кстати, носы, как у боксеров, вот я обратил внимание, у испытателей.
0: Или как, например, у бурят. Ну,
1: да.
0: Потому что все,
1: ну,
0: зависит,
1: да,
0: от того,
1: да,
0: этим,
1: да,
0: углом, да, вот это все.
1: Да. Да, но глаза у них раскошены, как правило, не симметрично.
0: Это
1: один
0: уже...
1: вверх раскошен, другой раскошен вниз.
5: Но оба раскошны.
0: Или по бокам. Вот даже я помню, так и звали у нас одну летчицу Бокоглазка, потому что или птица у нее была, кличка вторая, потому что, ну, у нее глаза по бокам, как у птицы, она поперек вот только клюва могла смотреть. И когда ей говорили «Лиза», она так смешно поворачивала голову, и еще нос у нее был здоровый, она постоянно билась об косяки, поэтому у нее еще вторая кличка была «Косяк», «Лизка Косяк», помните?
1: Да, конечно. Да.
5: Известная личность, очень известная.
0: Ну, я предлагаю сейчас опять ненадолго отвлечься и затем продолжить. После непродолжительной паузы.

0: продолжаем общаться с гостями нашей сегодняшней программы. Напоминаю вам, что программа посвящена Дню Воздушного Флота, который день этот был 20 августа. И, соответственно, в гостях у нас внук полярного летчика Павел Катеринич и стюард Филипп Воротный. Филипп, скажите, вот технический прогресс, он, в общем-то, движется вперед постоянно, да, и постоянно изобретается что-то новое, да, так, к примеру, у нас в поездах всем бортпроводницам выдаются, да, там какие-то новые вещи, там, да, вот. А какие-то есть усовершенствования в плане вот у вас? Или так же, вот, как и 1000 лет назад, разносится все это на пластмассовых стаканчиках? Ну, вот эти жуткие тележки, в принципе, они же жуткие, страшные, вот куда потом мы складываем грязную посуду.
1: Да, конечно.
0: Добрался ли технический прогресс именно до сферы обслуживания вот в вашей области?
1: Ну, в общем-то, конечно, в основном все по-старому. Единственное, что сейчас все чаще встречаешь встроенные в ручки кресла рвотные мешки. Если раньше нужно было кому-то из соседей, если, например, стошнило кого-то из пассажиров, кто-то из соседей, как правило, звал стюардессу, вопрошал ее как-то огородить.
0: Да, дескать, зашити, говорил.
1: Да, то теперь у каждого индивидуально одноразовый рвотный мешок встроен в ручку кресла.
2: Это удобно. Выстреливается как подушка безопасности в автомобиле.
1: Да, да.
0: Просто... В случае, если какой-то, да, порыв.
2: В случае позывов.
0: Ну, это по сути, уже не очень плохо, я считаю. Ну, а все-таки, что касается вот каких-то... Ну, понятно, что это тоже вам помощь, да? Ну, может быть, какой-то специальный пояс, куда можно поставить много стаканчиков. Или там более, например, красивая тележка, обтекающая вот для грязной посуды. Что-нибудь... Из, ну, этой области.
1: Насчет стаканов действительно, да, была такая разработка. Они как-то навешивались на ремень, как пейджеры.
0: Да, вот интересно.
1: Но они могли служить только вот, в качестве пустого сосуда. То есть разливать сухое вино и разносить вот так вот на поясе было очень неудобно, потому что, опять же, постоянное движение локтевыми, плечевыми и лучезапястными суставами осуществляет,
0: да,
1: стюард.
0: Да,
1: он просто задел бы, расплескал бы все это дело. Ну, а так, в принципе, опять же, как вот я уже вам говорил, что я в свое время людей учил подходить к этому творчески, к своему делу, и поэтому здесь открыта свобода действий. Если кто-то введет интересное новшество, то это не запрещается, если, конечно, не конфликтует с основными должностными инструкциями.
0: А вот вопрос от наших радиослушателей на пейджер, причем очень много вопросов. Летчики гражданской авиации, структура подчиненности аналогична армейской, то есть обязаны ли они отдавать честь? И если да, то каким образом в эту структуру входите вы и стюарды, собственно?
1: Ну, вы знаете, честь отдавать стюарды не обязаны, если, да, командир корабля идет мимо, находясь в пассажирском салоне.
0: Нет, ну, а имеется в виду, тут речь даже не о том, что честь, это я так спросил, сформулировал.
1: Нет, дело все в том, что когда он заходит на кухню, то команда смирно, она подается первым, кто его увидит, и все встают.
0: Ну, а его приказы должны выполняться беспрекословно всеми членами.
1: Да, да, это железное правило, в общем, дисциплина, все равно, хоть как и не говорят многие, что где начинается авиация, там, в общем-то, полный беспорядок. В этом плане все-таки субординация есть.
2: Ничего подобного, я должен согласиться с коллегой, потому что только вот не даю, как сегодня, я находился в служебной части аэропорта Домодедово, и проходящий мимо летчик, находящийся не при исполнении, а как бы, в общем-то, он нес форму наперевес, скажем так, находился в спортивном костюме обычно, тем не менее, проходя мимо, чисто механически сказал: «Здравия желаю», это было как-то даже приятно, я сразу почувствовал гордость за предков.
0: Вот.
1: А может, он пошутил?
2: Нет, он сделал...
1: Может, он украл эту форму?
2: С очень серьезным видом. Может быть, конечно, кто знает.
0: Но все равно приятно.
2: Вроде бы охраняемая зона. Как...
0: А скажите, вот что касается подбора кадров, да, к примеру, вот я помню раньше, когда мы заканчивали училище духовых инструментов, и нас распределяли на работу в ВИА. То есть, например, говорят, ты пойдешь в самоцвет, а ты пойдешь туда-то, да. И это было, ну, скажем так, силовое достаточно направление. То есть это называлось попасть на работу по распределению, да, на первые годы. Да. А, музыкальный руководитель коллектива не имел никакого права отказать, так сказать, начинающему трубачу, духовику вот в работе. Другое дело, мог там сказать, ну, ты имитируй, не брать его на студийные записи и так далее. Как обстоят дела с контактом, скажем так, между стюардом и капитаном лайнера? То есть проводится какое-то собеседование. Ну, может быть, например, антипатия возникнет между командиром корабля и, в общем-то, стюардом.
1: Да,
0: как это, например, лично вы, Филипп, проходили это?
1: Эти явления, да. Они, в общем-то, предупреждаются при приеме на работу и обязательно проводятся очные ставки.
0: И какие вопросы обычно задает командир?

0: естественно, сделать все необходимые объявления. И кто-нибудь мог, например, мне шарахнуть вот с подноса, например, под ноги или на брюки. Я работаю в белых брюках.
1: Понятно. Ну, я вижу, и ходите в них же, да?
0: Да. А я должен был как-то отреагировать, чтобы понравиться им, не раздражаясь, я должен был успокоить.
1: А, то есть это такой психологический тест?
0: Конечно.
1: Вы знали о том, что испытание будет именно такого плана, или для вас это было неожиданностью? Потому что если знали, то несложно потерпеть 20 минут вот это забрызгивание и так далее.
2: Нет, дело все в том, что в внештатных ситуациях, на самом деле, за всю историю авиации существовало масса. Конечно, молодому студенту не вдомёк, что там было и как, хотя какие-то слухи ходят, и, конечно, что-то в нашу среду просачивалось и проникало, но, конечно, опытные пилоты, они-то больше знают. И сложно было что-то предвидеть реально, что вот именно с тобой они выкинут.
1: Я понимаю.
2: Это вот было со мной, а кого-то другого, возможно, загружали просто чисто техническими вопросами. То есть масса вариантов и способов поставить студента в тупик.
3: Не, ну просто тут даже была такая нештатная ситуация с моей мамой, которая тоже летала в должности стюардесса в свое время. Там просто хитрые летчики в Ту-114 забыли закрыть багажный люк. Вот, и когда на высоте порядка 7 тысяч метров они услышали вот эти жуткие совершенно хлопки, то есть было такое ощущение, что кто-то ломится снаружи, просто очень хочет зайти.
1: Судно, я бы сказал, в космическое.
3: Кого-то забыли посадить.
1: Да, да.
3: Вышли и увидели вот это вот дело, открытый люк, свистящий ветер, в общем-то. Ну, они, конечно, справились с ситуацией, но им было, мягко говоря, не по себе. То есть это вот к тому, что самые разные бывают подколы со стороны опытных экипажей, в общем.
2: То есть и чемоданы тоже там все полетело?
1: Или пока порожняком шел?
3: Нет, чемоданы были зафиксированы достаточно плотно, поэтому улететь они не могли.
2: Нет, я просто почему? Я просто не имею доступа в багажный отсек. У меня карточка.
1: Я, кстати, тоже.
2: У нас же
1: вот
2: все карточки электронные с степенью доступа. Да. Вот у меня есть доступ в туалет, на кухню и непосредственно в пассажирский салон.
3: Просто в те времена было все гораздо проще. Как бы не было еще электронной системы, закрывающих кодов доступа. И, то есть, в принципе, практически каждый, кто знал как, мог попасть в любое помещение самолета.
1: Как интересно.
2: Видимо, вот угоны раньше были достаточно частым явлением. Может быть, и поэтому...
1: Даже, может быть, из шалости, да, вот угоны, а не с какой-нибудь целью. То есть то, что, в общем-то, доступно, но элемент такой безопасной опасности, как ни странно, присутствует, то и соблазнительная сливка для детских зубок шалунишки.
3: Ну да, то есть...
1: Да. Извините, я болею.
3: Просто человек, который выпил лишнего, мог вот так вот показать свою плодетскую удаль.
1: Их вытонул лишка, так можно.
3: Вытонул лишка и решил угнать самолет, допустим, не в Улан-Удэ его посадить, а в Кызыл-Орде. Ради прикола.
1: Я предлагаю, у нас не так много времени уже остается, отдать это время нашим радиослушателям. Может быть, у них появились какие-то вопросы к вам.
2: Да, пожалуйста.
4: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Алло.
1: Да-да-да, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, а вот...
1: Да-да, не волнуйтесь.
5: Мне как бы интересно, а вот вы не думали никогда изменить форму самолета? Ну, то есть вы, конечно, не конструкторы,
1: да.
5: Но как просто интересно.
3: Ну, предложите какой-нибудь вариант.
1: Не, ну я думаю, что я могу думать.
5: Там, в форме каких-нибудь, я не знаю.
1: В форме куба.
5: Куба, например.
1: Думали. Вот только что, да.
5: Или в форме тарелок. Вот ведь есть такие, как бы, неопознанные летающие объекты.
1: Понятно. Вопрос.
2: Мне вот, например, когда я отдыхаю у себя в комнате отдыха, мне ноги вытянуть нет возможности. Я бы хотел, чтобы самолет имел выпуклость вот в этом месте, куда я протягиваю ноги. Единственное мое, может быть, какое-то желание. А так, не знаю. Может быть, как-то попросторнее санузлы.
3: Ходят же слухи,
1: тут, кстати, проходит много вопросов на тему именно санузлов.
3: Ходят же слухи, что НЛО это не НЛО, а экспериментальные модели. То есть, как бы, видимо, секретные КБ уже как-то вот решают.
1: Да, это действительно так, это было.

0: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
1: Здравствуйте, вопрос есть такой.
0: Рассказывайте.
1: Вот я заметил, значит, много раз летал, и вот у стюартов такой, ну, малообещающий лоб обычно. Вот. Но, ну, Хапан, Зигги, Эзен там, это еще там бывает.
0: Вопрос понятен. Отвечайте, Филипп, это вот ваш адрес. Камон, камон, ваш адрес.
2: Я просто немножко теряюсь. Я не знаю, что есть малообещающий лоб, да.
0: Понятно.
2: Многообещающий лоб. Что может лоб пообещать? Я не понимаю. Может быть, он имеет в виду надбровные дуги увеличенных размеров? Так это, извините, это относится к профболезням. Нам просто жмуриться так проще.
0: Ну, понятно. В общем, да, вопрос такой он сложный, и, скорее всего, его нужно адресовать к...
2: Медикам.
0: Медикам, да, людям. Физиономистам.
2: Да.
0: Аэрофлотским физиономистам. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: А время есть?
0: Погромче, если можно.
3: Алло.
0: Да-да-да, вот так хорошо. А,
3: вы знаете, вопрос такой. Вы все говорите, вот, командир корабля, штурман, там, А как стрелки-радисты? Это как лицо заинтересовано.
0: Понятен, понятен. Вопрос. Дело в том, что оба наших гостя имеют отношение к гражданской авиации, поэтому этот вопрос не в их компетенции. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Алло. Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
4: Это запрашивает Миша Рыцарь из Новосибирска, Советский район.
0: Здравствуйте.
4: Вы знаете, какой вопрос я хотел бы вынести на обсуждение? Вот не могу разобраться, почему по всем инструкциям на борту самолета пассажирам приемники слушать запрещается, только плееры, и под угрозой их изъятия на время полета. Вот сам нарывался. Ну, мой товарищ там тайком в FM-диапазон слушал, там же с высоты там намного больше городов будет слышно. Говорит, было довольно интересно. И причем, что интересно, на одних рейсах там на это внимание не обращают, а на других вообще к этому подход строгий. То ли боятся, что их там переговоры слышат, но они действительно довольно сильно вылазят. Хотя там ничего конфиденциального нет.
0: Вопрос понятен. То есть у вас, нашего радиослушателя, спасибо за звонок. Видимо, волнует, скажем так, серьезные проблемы непостоянства защиты, непостоянства, скажем так, службы безопасности. То есть если требования на разных рейсах предъявляются совершенно разные, то это лучше их и не предъявлять.
2: Дело в том, что здесь просто замешаны чисто коммерческие интересы отдельных рекламодателей, так как FM-диапазон, он изобилует рекламой, как известно. Вот, соответственно, человек, вылетающий из одного региона, являющийся плательщиком налогов где-то в одном месте и услышавший рекламу в воздухе, да еще приземляющийся в третьем регионе, он вообще просто выпадает из вот этих вот потенциальных расчетов рекламодателей. То есть это, получаются деньги, выброшенные на ветер. Он прослушал рекламу и улетел. Чего от него толку?
0: Конечно, конечно. Это во-первых. А во-вторых, конечно же, любое принимающее устройство, так же, как и передающее, наносит непоправимую коррекцию, в общем-то, для работы навигационных приборов. Конечно, профессиональный летчик может сесть и вслепую, или подняться вслепую, но ему-то, может, это даже в удовольствие. Но не забывайте, что там летите и вы, и ваша бесценная тушка, то есть для
2: конечно,
0: него. Поэтому лучше выполнять инструкции экипажа, да.
2: Гораздо.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Два вопроса пожелания.
0: Говорите.
1: Первое. Пассажирам пассажирских рейсов, как известно, не выдаются парашюты. Почему бы в чисто психологическом моменте не выдавать им воздушные шарики, чтобы было за что держаться и повышать, так сказать,
5: получилось самолет, что ли. Хорошо, первое.
0: Да.
5: И второе, запрещено с собой брать любые навигационные приборы, кроме очков, естественно.
0: Угу.
5: Почему бы не сделать линзы иллюминатора или электрикового зеркала?
0: Вопрос, вопрос понятен, но я просто хочу сказать, что так без всяких обид, мне кажется, вы не очень серьезно, так сказать, относитесь к теме нашей сегодняшней программы, поэтому я предлагаю оставить. Ну, какие шарики, о чем вы право говорите? То есть речь идет о безопасности людей, а вы говорите о шариках. Несерьезно, уважаемый. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Алло, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
6: Скажите, пожалуйста, когда появилась на Аэрофлоте традиция красить стоп-кран в голубой цвет?
0: Вот это я понимаю, это хороший вопрос.
6: Очень интересно.
0: Спасибо. Филипп.
2: Ну, дело все в том, что надо, это все идет вообще в принципе идет из истории железной дороги,
0: да, вот.
2: и метро. Если там стоп-краны красного цвета, то нужно было как-то отличаться, знаете, как «Спартак» и «Динамо». Разные команды, разные цвета. Воздух, если мы смотрим на него снизу, вверх, когда небо чистое от облаков, он как бы голубого цвета. Авиация
0: ассоциируется,
2: да. Это элементарно.
0: Это, в общем-то, на самом деле просто вопрос дизайна.
2: Конечно,
0: прежде всего, да.
2: Никакого практического значения в этом нет.
0: У вас есть что-нибудь добавить, Павел, по нами всему сказанному?
7: Ну, в общем-то, хочется, конечно, сказать о результативности данной беседы и о том, что наших радиослушателей, как я сегодня убедился, очень и очень волнует проблема авиации. Будем надеяться, что с всенародной поддержкой мы сможем максимально быстро их решить.
2: И я, как понял, их не обманешь.
7: Да, вообще люди-то знающие попадаются, в основном достаточно профессионально подкованные, хорошо.
0: И я, в свою очередь, хочу поблагодарить вас за шлем, он наушник. Правда, он как-то так выдран, вот. Но тем не менее.
2: Ну, это традиция, вы понимаете, мы не могли прийти с пустыми руками. Это мой личный, я вам по секрету скажу, я пролетал в нем 20 лет.
7: Это когда он был еще стюартом на истребителе.
0: Спасибо. Спасибо вам, Филипп. Спасибо вам, Павел. Удачи вам в вашем нелегком труде на благе вам-то поприще. Вот.
2: Спасибо.
7: Спасибо, Александр.
0: Пока.
7: Счастливо.

Монмаранси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: И у нас в гостях, как я уже говорил, независимый продюсер, журналист, филолог Назим Надиров. Я рад приветствовать вас в нашей студии. К тому же сегодня такой день достаточно мрачный, ну, потому что юбилей любой, на мой взгляд, вот, когда люди отмечают, например, день рождения, да, делают из этого праздник. На самом деле, как бы особь стареет, особь ближе, наоборот, к своей естественной кончине, чему ж тут казалось радоваться. Ну, это мой взгляд на вещи.
1: Доброй ночи, Саша. Спасибо за приглашение. Доброй ночи, москвичи. Поздравляю вас всех с праздником города. Я шел и видел на улицах много красивых молодых людей, веселых очень. Вот. Но я думаю, есть повод порадоваться. Все-таки нашей матушке столице исполнилось энное количество лет. Вот. А что касается дней рождения, вы знаете, мне вот в Москве заставили на 20-м году жизни, по-моему, праздновать день рождения. И праздновал ее потому, что меня вот обвиняли в том, что я зажимаю все это. Mm-hmm. А вообще это не принято. Я до сих пор не знаю, когда день рождения у папы моей, у мамы. И когда я пытался это выяснить после московской моды, когда уже в Москве меня заставили, что ты зажимаешь, старик, в университете мне надо же, вот, мол. Я приехал, и такой модный весь, говорю, папа, когда у тебя день рождения? Мам, когда? Вот,
0: да? И они сразу в обидку.
1: Они сразу говорят, что это такое, чего радоваться, чему праздновать.
0: Вот, вот. Вот это все очень разумно. А что касается, кстати, дней города, вот я тут недавно, мне довелось оглядеть, обозреть ряд городов зарубежных, ну и наших. И я вот понял одну странную истину, что современная цивилизация, населяющая большие урбанистические центра, она как ни странно живет на халяву. То есть, поясню, практически ведь, согласитесь, ничего нового и красивого, особо красивого не строится в архитектурном смысле. И толпы туристов, которые дают большие, так скажем, деньги муниципалитетам отдельных городов, эти толпы туристов едут смотреть то, что было построено далекими предками нынешних обитателей этих городов. Вот как, на ваш взгляд, это не есть ли, так сказать, прям непосредственные признаки вырождения цивилизации и грядущего апокалипсиса?
1: Нет, я не думаю. Частично я согласен, конечно, в том, что самые гениальные там высоты архитектуры были достигнуты, может быть, в прошлых временах, потому что вот, например, Франкфурт, город, где я часто бываю, и вот я последние разы бываю у своих друзей, которые прямо в самом центре банковском сити живут, и у них пентхаус. То есть такая терраса на крыше, вот сидишь там, пьешь пиво и смотришь на весь город сверху, и кругом такие банковские вот эти стеклянные здания. Что-то в этом есть, конечно, но мне лично не нравится.
0: Ну, вряд ли это привлечет как-то там любителей туристов, туристов.
1: Как бы, насколько японцев привлекает, я не знаю почему, потому что каждый второй турист, по-моему, во Франкфурте японец. Я не знаю почему, они толпами просто дикими бродят во Франкфурте. Вот именно туристы, не азюльбевербер, как это, иммигранты, которые там приезжают, а вот из туристов почему-то японцы, видимо, видимо, что-то родное, они видят, наверное, да. А вы знаете, хоть и не Япония, но похоже на нее.
0: В принципе, такая же ситуация. Я тут недавно побывал в музее Шерлока Холмса, который в городе Лондоне расположен. Ну и так обычно, конечно, идешь, не особо обращаешь внимание на там цвет лиц, глаз и прочего вот в толпе туристов. А там вот в этом музее Шерлока Холмса лежит книжка такая толстая, где все, значит, посетители расписываются и пишут, откуда они. Так вот, меня удивило, что Джапан встречается, ну, просто настолько часто, вот как курица в колхозе. То есть мне так кажется, что вот страна восходящего солнца компенсирует этим свою ту давнюю изолированность. Просто вот они как ломанутся.
1: Да.
0: Ну, а как еще, вот если вы говорите во Франкфурте, тоже такая же ситуация.
1: Да. Да, Саша, а музыку мы будем слушать или?
0: Конечно, да. И я, кстати, предлагаю тогда уже непосредственно перейти к разговору о музыке. Вы как бы независимый продюсер. Само по себе, на мой взгляд, очень обидное слово. Ну, независимый продюсер, это, знаешь, продюсер, от которого ничего не зависит, правильно?
1: Это в серебряной калоши, да. Я надеюсь, что это меня не касается.
0: Вот, но тем не менее, как бы, хотя, с другой стороны, что, на ваш взгляд, зависимый продюсер?
1: Зависимый, я лично считаю, зависимый тот, кто работает на кого-то. На Бекар, на Зосимова, на Лисовского, там, на...
0: То есть при какой-то?
1: Да, там, на, не знаю, на кого еще, там, на Западе, допустим, это неважно. Я ни на кого не работаю, работаю на себя. То есть я вот, то есть даже и не на себя, а на музыкантов, на талантливых людей, в основном из Средней Азии, с Востока. И своей целью я поставил их как-то донести их музыку, их творчество до широких масс общественности во всем мире. Поэтому я ни от кого не завишу, я делаю то, что я считаю нужным. Когда мне это не нравится, я схожу с дистанции, перехожу, впадаю в спячку и вот так далее.
0: Один из ваших подопечных, Олег Фезов, фамилия, по-моему, весьма далека от восточной. Как вы считаете, вообще он, я не знаю его, к сожалению, сейчас с нами тут рядышком нет. Вот он вообще восточный человек или европеец?
1: Я думаю, что это гибрид, так же, как я, так же, как много моих друзей, потому что, ну как, я вроде бы вырос и родился, и крови все восточные, но, с другой стороны, вроде бы я считаю себя как-то, не знаю, космополитом, в общем. И Фезов также, он, отец его был осетином, он, когда ему было 2 года, скончался отец, вот, он единственный ребенок в семье, а мать с Памира, с гор Памира, поэтому он взял фамилию своей матери. Файзов должен быть правильно. Ну вот Олег, видимо, это христианский, потому что отец был христианином. Вот. Сам он вырос в Бадахшане, в горах Памира. И поэтому он человек. Не знаю, восточный ли, западный ли, или россиянин. Я думаю, то и первое, второе, третье. Главное, что он человек, он творческий человек. Угу. Если мы сейчас послушаем музыку, я думаю, потом мы можем уже более сознанием дело, так сказать.
0: Ну что же делает Олег Фезов? Интересно узнать.
1: «Худат Медони», песня со сборника «Ла Лайки Памир». Это сольный диск, который был издан в Германии в 1993 году на Blue Flame Records. А песня переводится как «Ты же сама знаешь».

0: Да, такая композиция, которая в мелодичности не откажешь. Дело в том, что вот как бы музыка именно восточная у большей части нашего населения воспринимается как нечто вообще такое очень экзотическое. Вот, к примеру, у меня приятель сдает квартиру как бы гражданам из Баку, и они сейчас уехали, типа говорят, ты ему там приди, что-то забери, попросили. Он туда зашел, и там куча кассет с местной музыкой какой-то. Вот он поставил, говорит, вообще не смог я там ничего послушать толком. Это истинно народные дела. По-моему, то, что вот мы сейчас слышали, вот эта композиция господина Фезова, она немножко все-таки, ну, в хорошем смысле этого слова, попсована, европезирована. Это ваша, наверное, заслуга, вы же продюсер. Наверное, до этого Олег там типа говорил, типа, Назим, нет, я не буду там, я буду там более ближе к народу. А вы ему, Олег, если хочешь выйти в люди, ты должен... Вот так, да, было?
1: Что касается музыки, наверное, нет. Я думаю, что все-таки заслуги мои менее такие доблестные по сравнению с тем, что вы описываете. Потому что к тому времени, наверное, когда мы познакомились, я начал его раскручивать и работать с ним как продюсер. Он уже был сложен как лицо творческое, как творческий человек. Но что касается второй части, вот менеджмента, да, может быть, я хотел вывести на Запад, и это сделал потом, да. Но он уже был, в принципе, он, наверное, нужно немножко рассказать о нем. Все-таки он художник-иллюстратор. По профессии он художник, и даже в 90-м детскую периодику, детские сказки он иллюстрировал. И в 90-м году даже был признан лучшим художником-иллюстратором Средней Азии и Казахстана. И что-то вдруг его потянуло. С детства он ненавидел музыку, потому что мама его заставляла, что за дахану, заниматься скрипкой там, и прочими делами. Это ему претило, все было противно. Ну, как-то вдруг он вспомнил об этом, да. И начал аранжировать, как мне недавно научили, аранжировать музыку. Вот. Потом потихоньку начал как-то сам сочинять. И в 91-м году даже уже, ну, он еще был художником в это время, певица Наргиз Бандишоева заняла первое место гран-при на фестивале «Голос Азии» с его песнями. Вот, к сожалению, потом через 2 недели она скончалась в автомобильной катастрофе. Ну вот он объясняет свой выход на сцену в качестве певца, а к тому же он сам играет на ситаре, на гитаре и так далее. Вот, что вот вроде бы не было людей, как-то кто-то уехал, кого-то уже нет с нами, кто бы мог адекватно, как он считал нужным, исполнить его музыку.
0: Ну, это, кстати, очень похоже. Я иногда задумываюсь просто, если бы старик Бах или старик Бетховен так вот на часик ожили бы и сходили в какую-нибудь консерваторию на исполнение вот своего же концерта, мне кажется, они вряд ли бы узнали просто, что это. Как вы считаете? Ведь не секрет, что, как мне рассказывал один умный парень, который разбирается в музыкальных инструментах, композитор весь из себя, он рассказывал, что раньше, вот в те давние-давние века, вот даже нота до, она звучала гораздо ниже, чем современная нота до. И какой-то постоянный нестрой музыкальных инструментов между собой, это было весьма естественно и ласкало слух. Поэтому как бы нынешнее, опять же, поколение, оно слушает уже музыку, ну, как бы это сказать, немножко, может быть, даже кастрированную такую, подогнанную прям математически под свой слух. Также то же самое, что с цифрой. Кстати, вот что-то я такое прогнал телегу. Вот, скажите, как вы считаете, вот такая музыка, вот которую мы сейчас слушаем, вот цифра ее не убивает? Я имею в виду компакт-диск. Вот этот. Может быть, стоило бы там винил какой-то. Есть же люди, которые ненавидят компакт?
1: Ну, это, я думаю, в данном случае, наверное, это их проблемы. Потому что я стараюсь рассмотреть в будущее. И поэтому я принципиально не выпускал никогда на компакт-кассетах музыку. Потому что все-таки время идет вперед. И вот лучше быть экономически, может быть, не совсем выгодно. Потому что на кассетах бы продалось, особенно в Средней Азии, вы представляете, там же сколько миллионов экземпляров пиратских кассет продается. Его же, например. Мы с этого ничего не имеем.
0: С компактов,
1: да, печатают. Да. Вот. Но я принципиально считаю, ну, пусть, ладно, мы проиграем. Но надо смотреть вперед. Лучше CD-ROM или что-нибудь новое, чем назад.
0: А вот мы сейчас слушаем композицию сольную, я так понял, компакта Олега Фезова. Музыканты, которые там участвуют, вот если взять, например, певицу Фрухазу, замечательную, на мой взгляд, певицу. У нее в одном из альбомов, например, принимал участие Игги Поп. Ну, особо там он, конечно, ничего не делал, просто пару раз что-то умное сказал в середине песни. Но, тем не менее, это имя, да? Вот в этом альбоме господина Фезова кто ему помогал играть? Есть ли какие-то известные, так сказать, широким массам фамилии?
1: Саша, широким массам, видимо, нет, потому что и сам Олег Фезов еще широким массам неизвестен. И как ни странно, как бывает парадокс, нет пророка в своем отечестве. Он к нам ведь пришел на наши в музыкальные оптово-поставочные эти круги, я имею в виду «Горбушку» и так далее, то есть широкие там продажи, через Америку. Вы представляете, то есть музыканты из Душанбе, вот я через Москву продаю в Германию, выходит в Германии диск, потом его лицензию покупает BMG в Нью-Йорке, и через уже нью-йоркскую пластинку BMG-вскую тогда начинают на Горбушке покупать. То есть если им рассказать, что Олег Фезов очень хороший музыкант, там, и показывать им, никому это не интересно. Но если они видят диск BMG Нью-Йорк и Олег Фезов из Таджикистана, то всем сразу: ой, старик, это твой, вот, который ты говорил, и которому никому не было интересно. А теперь, кажется, крутой, BMG же в Нью-Йорке вообще. Я говорю: ну и что? А музыка-то не изменилась. Какая была, такая и осталась. Вот. Но почему-то, когда это из Америки, то это становится. Ну, хорошо. Но что касается музыкантов, широким кругом они неизвестны. Это в основном ему он студийный, как вот Андрей Миссин, вот, о котором мы тоже вспомним, наверное, его. А вот студийный музыкант, композитор, аранжировщик. Поэтому, когда речь пошла о гастролях в Германии, в 93-м году ему делал тур по 10 крупнейшим городам Германии, мы взяли в сопровождение группу Далера Назарова. Это к тому времени это звезда Таджикистана и даже Средней Азии всей. Его песни поют как народные. Лет 20, да, уже звезда в Средней Азии. Тут был такой щепетильный момент, потому что это было все равно, что заставить группу, например, Аллы Пугачевой поехать на подпевках или играть, допустим, Кате Семеновой. Понимаете, да? Но мне все-таки, слава богу, удалось. Все-таки ребята как-то так все это поняли ситуацию. И состоялся успешный тур в Германии по 10 крупнейшим городам. А сейчас мы вот стараемся уже привлечь других музыкантов. Например, на концерт, который будет в Центральном доме художника 19 сентября, мы хотим пригласить Гасана Мамедова. Это скрипач из ашхабадской группы, которая называется также «Ашхабад», который выступает с Питером Гэбриэлом. И вообще многие вот в Европе, я когда слышал, что считали, что один из лучших скрипачей мира считается он. Потом мы можем его послушать, кстати, наверное, да?
0: Но Питер Гэбриэл известный затейник. А, я знаю, что он ездил там по каким-то степям Казахстана и просто нарывал лопаткой какие-то самобытные там таланты.
1: Вот мой первый проект «Ашхабад». Это первый лазерный диск на Западе, который я издал. «Ашхабад City of Love». Он издан как раз на Real World Virgin, фирмы Питера Гэбриэла. И это был один из немногих проектов из СНГ, кроме Покровского, по-моему, квартет «Балалайк». И вот это был третий из СНГ проект, который был издан у Петра Габриэла. Это свадебные музыканты туркмении, которых я собрал на разных свадьбах. Тогда они были запрещены еще 90-89-90 год.
0: А почему? Чем это?
1: Ну, тогда это мусульманские, там были комсомольские, коммунистические времена, вы помните их? И вроде бы пережитки прошлого, эти свадьбы, Колымы, да прочее, да пятое. Да, и свадьбы, да, вот эти бахши, певцы выступали на свадьбах. Была официальная культура, если вы помните, народные там артисты Туркмении, там какие-то там, да, Бибигуль там какая-то, вот, которые там получали пенсии, деньги на гостелерадио числились, которых никто, естественно, по страхам смерти не загонит. Еще трех человек в зал на них. Вот. И были народные певцы, которые вообще были запрещены, их нельзя было слушать по радио, по телевидению. Вот. Их имена не упоминались в прессе никак, никоим образом. И которые там, на свадьбах каждый по 2000 человек. И были
0: такой типа андеграунд, как бы.
1: Да, может быть. И были такие смешные ситуации, например, когда в Ашхабаде очень многие, часто со мной случалось, что таксисты не брали с меня денег. Они видели, там, на местном телевидении я вел программу тогда «Добрый вечер, Ашхабад», о музыке там вот, и впервые начал их приглашать. Ну, хитрым образом, от троянского коня туда, то есть приглашал Азизу, с которой тоже работал, звезд из Москвы, а встречу устраивал в домах местных звезд. Например, Азиза в гостях у Атабая, у певца. Атабай запрещенный. И вот мне говорят на гостелерадио: ну нельзя ведь. Атабай ведь запрещенный. Я говорю: хотите Азизу? Они: хотим. Я говорю: ну, снимайте у Атабая в гостях.
0: И вроде как к этому относился Азиза? Я, кстати, скажу прямо, вот совершенно не воспринимаю ни это имя, ни ее искусство, если это вообще можно так назвать. Может быть, я ошибаюсь, но для меня это настолько чужое. А вот она-то не понимала, что ее так как бы, ну, используют в данном случае конкретно, в общем, ее используют.
1: Да нет, Саша, но дело в том, что вот шла речь же, там были ее концерты организованы, она получила гонорар. То есть, поэтому передача на телевидении служила в то же время промоушеном ее концерта.
0: Ну, она могла сказать, то есть, предположим, вот опять же провести аллегорию. Например, если бы снимать Аллу Пугачеву в гостях у Кати Семеновой, я думаю, Алла Пугачева бы сказала, да вы чего, я лучше вот на дерево залезу, снимусь. Вот, а Азиза, она что, глупее, или она как бы не придавала этому значения, или деньги решали все там?
1: Нет, я думаю, не думаю, что деньги. Это, Азиза, конечно, очень сложный человек, но не нужно умалять ее достоинств. Я считаю, что она одна из самых... Она артистка прирожденная. Не будем говорить о других ее качествах. Но что касается... Вы знаете, артист, когда он выходит на сцену, и зал его... Это прирожденный артист. Можно быть гениальным артистом и играть, и все будут скучать на твоих концертах, думая, что какой-то гениальный музыкант, очень хороший, он так любит народную музыку, он такой прям, там весь прям, не знаю, положительный. Ну, скучно, прослушал 2-3 композиции. Ну, как вроде из чувства долга нужно слушать, если ты считаешь себя интеллигентным, но скучно. Вот. А Азиза, какая бы она ни была, все-таки она артистка. Я ей многое прощал в тот момент, когда вот всякое было, мы по-всякому говорили. Но когда она выходила на сцену, весь зал, я видел, что 99,9% зрителей, они в ее рабстве находятся. То есть она полная царица. Как она вышла на сцену, они ничего не видят. Они смотрят на нее, а они все, забывают обо всем.
0: Ну, а скажите, а вот как вы считаете, повел бы себя этот зал, я имею в виду людей, в случае, например, если бы к ним вышла Шаде или Офра Хаза? Может быть, просто как бы зависит от уровня зала, восприятия объекта. То есть некоторые, например, на Марии Распутиной тоже прям начинают закатывать бельмы и пучить канаты. Это как...
1: Правильно делают. Я тоже, мне единственная, по-моему, первая песня понравилась недавно на 4-м канале. Я случайно увидел какую-то песню. Мне первая песня, которая понравилась в исполнении Маши Распутиной. Но я считаю, что она талантливый артист тоже. Понимаете, можно по-разному относиться. Это люди, которые умеют, это люди, обладающие харизмой, в Германии говорят, греческое слово харизма, знаете, излучение, ауштралиум к немцам, говорят, которые имеют колдовские такие чары на зрителей. Когда они выходят, люди забывают обо всем. Это не все обладают. Допустим, вот есть известные актрисы, которые там по телевизору показывают каждый день. Но они такие, ну, фригидные, можно сказать. Ну, то есть они выходят вроде бы так, ну, ничего, и диск расходится. Но в то же время смотришь, и как-то вроде
0: бы... Это называется пластилиновые люди, то есть их кто-то вылепил. Ну, давайте все-таки послушаем следующую композицию Олега Фезова. И затем дальше будем общаться уже.
1: Я бы хотел предложить вниманию композицию Олега Фезова, которая называется... «Марав», это «Не уходи». И эта песня была опубликована на сборнике «Voice of Europe» в Германии, «Лучшая музыка Европы», по их мнению, 93-го года. То есть там разных стран Европы представляют разные композиторы, музыканты. Например, Грецию представляет Теодоракис, там Бельгию, не знаю, что еще, «Deep Forest». И сразу после «Deep Forest» идет Олег Фезов. Вот он наряду с Андреем Мисиным представлял СНГ в этом сборнике «Voice of Europe». Итак, «Марав», композиция Олега Фезова «Не уходи».

0: Пока у нас вот осталось немножечко времени до выхода новостей, может быть, если это вообще реально, может быть, вы как-то расскажете суть этой песни, о чем она вообще, о любви или там... Что в ней поется?
1: Если учитывать то, что песня пелась на таджикском языке, а он поет еще и на шугнанском, это его родной язык памирский. Но мараф — это по-таджикски фарси, обозначает «не уходи». Значит, красавец Лоле Бадахшане, рубин Бадахшан, драгоценный камень Бадахшана, к девушке обращение «не уходи». Ты не услышала там все слова. Типа, я тебе сказал не все слова, короче, только на таджикском.
0: Ну, а это как бы поэт он же или это что-то народное?
1: Нет, нет, слова Саадат Кадама, поэта из Таджикистана, который славен тем, что он сочиняет, будучи современным человеком, на классическом персидском тексте. А его музыка, аранжировка, инструменты, вот там, и вокал. Это Олег Фезов.
0: А насколько тяжело живется вообще поэтом в Таджикистане? Вот у нас, например, модно быть поэтом таким. Ну, по крайней мере, если ты скажешь, что когда пьяный, ты скажешь, например, я поэт, то сразу вот то, что ты пьяный, тебе могут и срезать. Потому что, ну, поэт и поэт. Вот насколько там с этим все-таки страна такая, на мой взгляд, восточная, нравы строгие. И как бы поэт, может быть, там люди подневольные. Я вот знаю, что, например, Юсандур тот же, он пишет под заказы каким-то очень богатым людям, может быть, даже связанным где-то с криминальным миром. То есть может ли поэт позволить себе на Востоке делать то, что ему захочется вообще?
1: Может позволить себе делать то, что захочет. Да, но это никому не нужно, видимо, или мало кому нужно. А вот, а в основном, наверное, так же, как музыканты, композиторы, исполнители делают то, что нужно. Вот ведь... Не секрет, что музыканты и звезды в Средней Азии, они же обслуживают, видимо, традиция придворных музыкантов, которая была в Средние века, там, в Бухарском Эмирате или там в каком-нибудь Самарканде когда-то. Эта традиция осталась. Музыканты ведь зарабатывают 95% прибыли их от свадеб. Они на богатых свадьбах выступают и этим зарабатывают себе деньги на жизнь. Поют, вот им платят деньги. А то, что им хочется, видимо, они делают и показывают это искусство, видимо, на Западе. Вот, например, вот туркменские музыканты, которые с Питером Гэбриэлом вместе выступают уже 3 года, вот группа Ашхабад выступает в общих концертах по всему миру. Та программа, которая показывается на Западе, она никому не нужна в Туркмении.
0: Грустно это. Ну что же, я предлагаю послушать интереснейшую песню под названием «Новости», а после новостей мы вернемся к беседе с Назимом Надировым. И напоминаю вам, что в гостях у нас Назим Надиров, независимый продюсер, журналист и филолог. У меня такая сейчас мелькнула мысль. Вот как вы считаете, восточная культура, вообще музыка, изобразительное искусство, даже обычаи, гораздо легче воспринимаются и больше интересуют европейцев, нежели европейская культура Восток. То есть, ну, например, очень модный, это, скажем так, исполнитель Юсандур здесь. Многие его любят, опять же, да? Но никогда не будет, скажем, слушать какой-то человек восточный, тот же Sex Pistols. Хотя Sex Pistols является, на мой взгляд, тоже серьезной прослойкой культуры европейской. А культура, она вообще-то, в общем-то, мировая. Чем это объясняется? Что за странный менталитет? Вот мне нравится, да, вот, музыка Олега Фезова. Вот, но я не думаю, что Олегу Фезову, например, понравится музыка, возьмем опять, чтобы не перерасти, тех же вот Sex Pistols. То есть...
1: Вот Sex Pistols я не знаю, но Led Zeppelin точно ему нравится. Я думаю, тут ситуация адекватная, Саша. Я думаю, что столько же есть людей на Западе, которые любят восточную музыку и поклоняются ей, ходят на все концерты. Были такие частые случаи, когда люди на машинах, я помню, по Голландии ездили. Вот по всем концертам, которые вот у нас были, они вот видимо, было у них время свободное. И примерно такой же процент, наверное, на Востоке, который любит западную музыку. Другое дело, почему на Западе люди, наверное, более состоятельные, они в состоянии платить за свои удовольствия и за вызов и прокат восточных музыкантов. А люди на Востоке, которые, конечно, в Самарканде слушают там Sex Pistols, они не могут этого себе позволить. Даже купить оригинальный диск, например. И поэтому их любовь остается анонимной, невостребованной.
0: Ну вот, как бы у меня сейчас в группе играет человек, он бакинский еврей, из Баку сам по себе. И он был одним из основателей бакинского рок-клуба в те времена, когда там еще все было спокойно и нормально. Вот если верить ему, а я ему верю, нет оснований не верить, он говорил, что даже времена лучшие для Баку, так называемая рок-н-ролльная жизнь, была там очень-очень бедной. При этом, конечно, национальные мотивы, они занимали прям-таки привилегированное положение. Вот как вы это все-таки объясните?
1: Я считаю, что тут есть философская проблема восприятия рок-музыки. Вот я не знаю, с чем это связано, я не могу объяснить это более какими-то глубокими причинами, но я знаю, что на Востоке не воспринимают рок, особенно хард-рок, тяжелый, не говоря уже о этих других направлениях, которые я даже, будучи продюсером, не знаю ни названий их, ни вот такие шумные такие группы, которые там дергают струны вообще, орут, визжат там. Вот я вот с детства не слушал ни одну рок-группу, к своему стыду. И вот я знаком с Scorpions, я работал с ними вообще. И мне, к моему стыду, я не знал, как его зовут, Клаус Томайн, я познакомился, говорю, извините, а вы кто? Вот. Он говорит, Клаус Майн, я солист Скорпионс, я говорю, очень приятно. Говорю, вот я никогда не слушал. Говорю.
0: Правильно.
1: У вот меня...
0: Это разумное действие.
1: Ну, воспитание, Саша, я не говорю, что это хорошо или что такое плохо. Вот, потому что, ну, это не слушалось, я вырос в деревне, как-то это была тяжелая какая-то музыка, она как-то... Я до сих пор не могу слушать, через пять минут вот спустя, после того, как я слушаю тяжелую музыку, у меня начинаются головные боли. Я не... Зачем мне эти неудовольствия? Я их избегаю.
0: Ну, как бы тяжелая музыка, это, в принципе, еще и возрастное понятие, я тоже не особый любитель, за редким исключением этого, но здесь-то я скорее вот имел в виду как бы познание через музыку культуры другого народа. Вот мне кажется, что европейцы в этом смысле более все-таки...
1: Вот смотрите, на Западе, например, считается интересным познать то, что не знаешь. В частности, музыка. Например, людей привлекает, если висит афиша там, там концерт «Лалайки Памир», «Колыбельная Памир», Олег Фезов, Таджикистан. Фесов, как они говорят. Им это интересно. Они начинают, Таджикистан, Бадахшан, что это, где это вообще, на границе, там где-то с Китаем, Афганистаном. И они хотят, вот люди, которые приходят на концерт, они говорят, мы увидели афишу, так это интересно, мы не знаем эту страну, мы никогда не слышали этой музыки, нам нужно это узнать, все. А у нас же наоборот. У нас, если смотрят там программы или слышат по радио, если Пугачева, Распутина, понятно, там Браво, понятно, там Олег Фезов, Таджикистан, не знаю его. На какой черт он мне нужен? Что я пойду на музыку, которую я не знаю? Очень редко вот такой познавательный момент, что я не знаю, поэтому мне нужно... Ну, зачем слушать то, что ты слышишь каждый день в день по 100 раз на всех радиостанциях? Там какой-то синий понедельник или там, я не знаю, там...
0: Зеленые, проще говоря, глаза там, всякие, да.
1: Да, там синий, там зеленый, голубый. Вот. А ведь это же новое, ты же познаешь. А у нас как-то мало вот, чтобы... такая тенденция. Ну, есть, конечно, такая прослойка, которым интересно там, да. Но вообще вот философски вообще больше такая направленность на то, чтобы вот знаю, пойду. Хотя непонятно. Вот я, например, не могу понять, зачем идти то, что ты знаешь наизусть в день слышишь по 100 раз. Что ты можешь увидеть нового там? А вот пойти услышать новую музыку из Таджикистана, как-то у нас с этим делом сложно. Вот немцы и на Запад, и особенно голландцы, там же фан-клубы создают. Юлдус Усманова, Олега Фезова. Смешно. Приезжают люди... Звонок в дверь, открываю, говорю, здравствуйте. Говорит, вы нас не узнаете? Я говорю, кто? Ну, были на вашем концерте, там, в Хертогенбосше где-нибудь в Голландии. Я говорю, ну, мы создали фан-клуб Юлдус и Олега Фезова. Там мы хотели бы вот то-то, то-то фотографии, диски получить, купить. В Москву люди приезжают. Зачем? Спрашивают людей. Представляете, в Голландии, там, на Западе, в один день 20 концертов в любом городе. Ну, вы же знаете прекрасно. Все расписано, там, 10 звезд минимум в разных клубах, там... Везде все выступают. И в то же время вот заполняются залы, люди приезжают в другой город, в другую страну, чтобы собрать материал, фан-клуб. Значит, это им нравится, значит, цепляет. Видимо, они в этой музыке увидели, услышали то, чего чего им не хватало или чего они не могли найти в их музыке западной.
0: Ну, а в принципе, вот если так, опять же, посмотреть немножко шире на эту проблему, да, ну, может быть, это не проблема, не знаю, вот сейчас мы это выясним, то все-таки действительно существует очень серьезное сейчас вливание восточной культуры в культуру европейскую. Я, например, сам люблю, хотя это, конечно, не восточное искусство, но я сам люблю рэп-музыку очень некто, там, Осети, да. Вот, это уже, на мой взгляд, немножко ненормально, потому что это музыка достаточно экстремальных негритянских персонажей, в общем-то, тем не менее. Что говорить о регги-музыке, то есть Боб Марли, он там покорил вообще всю Европу, и это правильно? Вот, вот опять же, как говорится, я была на Пикадилли. И что на Пикадилли? Я наблюдаю, что, в принципе, англичан коренных практически не встретишь. Очень огромное количество индусов, огромное количество там вот негров, каких-то вообще людей, ну, непонятных.
1: Бангладешцы.
0: Да, да, да, да. Вот, как вы считаете, не является ли это, опять же, признаком вырождение европейской белой расы, потому что если какая-то раса теряет постепенно свою культуру и начинает легко совершенно впитывать чужое, что ей не свойственно, по большому счету, падение рождаемости. То есть, действительно, получается, что все коренные англичане, значит, как сказала одна моя хорошая знакомая, там, нюхают кокаин и колются, и вообще не спят со своими женами. Вот. А вот бангладешцы, вот эти все люди, они там, у них рождается по 5 человек в семье, они принесли туда свою культуру целиком, открыли свои рестораны, то есть уже европеец, не всякий европеец пойдет в итальянский ресторан или в родной там американский хот-дог, он пойдет в индийский. Он привык там жить и есть.
1: Вот. Моя подруга университетская киргизка, из Киргизии, Рахима, мы вместе защищали диссертации. Она 3 года назад уехала к моим друзьям в Германию, осталась там. Сейчас она купила вот в июне 4-этажный дом в Касселе, в Германии. Но, представляете, люди родились и выросли в Германии, вот они сидят на пособии по безработице, что-то там жалуются на свою жизнь, как плохо, у нас боюнцы свидер де кризис, у нас снова кризис, у нас так там плохо живется, и так все плохо. Приезжает человек вообще из Киргизии, девушка, которая филолог, занималась древнеиндийским языком, то есть совершенно не зная немецкого языка. Через 3 года она покупает 4-этажный дом, основала 2 галереи и так далее. И она мне говорит, какие идиоты, господи, это у них палец о палец ведь не ударит, ничего ведь не сделают. Дело не в том, конечно, я когда я шучу, я говорю своим немецким друзьям, говорю, вы выдаете свою доброту, вот то, что принимаете, азюлянты так называемые, знаете, иммигранты и так далее. Я говорю, просто у вас единственный выход, говорю, как-то освежить свою кровь, потому что, ну, действительно, ну как, один ребенок там из мужчин 30% принадлежат там 40, наверное, к меньшинствам. Там, если кто там женится, там 40 лет, и живут гражданским браком, детей почти нет. Я говорю, так у вас бы через 10-15 лет бы не осталось населения-то в Германии. Поэтому якобы вот под видом там доброты к азюлянтам, к иммигрантам, туркам и так далее. Они вы просто освежаете там, да, потому что очень много смешанных браков, конечно, с турками, вот, и, ну и с другими. Там я говорю вечером, допустим, такой сюрприз, просто сюрприз. Я сегодня видел немцев во Франкфурте.
0: О.
1: Я говорю, просто, говорю, просто обнаглели до нельзя. Говорю, идут и по-немецки прям говорят. Говорю, своими глазами видел. Говорю, во Франкфурте сегодня, говорю, в Кауфхофе видел немцев. Говорили по-немецки, сам видел. Просто можно было снять. Потому что действительно, югославы, турки, греки, испанцы, португальцы, курды, не знаю уж кого только там, наши, естественно, там евреи, переселенцы, шпетаузидлер, так называемые, волжские немцы. И действительно складывается впечатление, что настоящих-то, родных-то, немецких немцев-то и как будто не осталось там.
0: Вот. Да, да, да. А вот, насколько я знаю, я слабо в этих разбираюсь областях, но существовал, и, может быть, и сейчас существует какой-то дяденька, он негр чистокровный, и у него есть такая телега, типа теория, которую приняли на вооружение вот самые разные экстремисты, именно черной расы, что, ну, в общем, это можно сказать так, что, типа, Иисус Христос был негром, все, вот этим все сказано, то есть черная раса — это главная раса, белые вообще, они, типа, родились где-то на мыле, вот, как вы считаете, вот все это не управляется ли как-то, ну, я не хочу сказать, может быть, политически, но, может быть, экономически, потому что серьезно, очень сильно заметно, вот, с каждым годом практически полное херение белых рас и какой-то расцвет достаточно буйный вот Востока и Африки, если так и можно назвать.
1: Ну, экономические рычаги тоже играли роль, по моему мнению. Что-то мы в ночи такие на умные темы такие стали говорить. Ведь это дешевая рабочая сила. Ведь то, что делают иностранцы, ни один немец не сделает, понимаете? У него же большой плюс. Надеюсь, вот даже если немцы даже и слушают, согласятся со мной, не будут как-то возражать, что у них большой плюс, что они немцы. Поэтому любой немец, бездельник, даже будучи бездарем каким-то и болтуном, а очень много среди них таких, вот это, конечно, это довольно расхожее представление, допустим, о трудолюбивости немцев, о ленивости русских, ну и так далее. Это просто я знаю, я с 80-го года работаю с немцами, я же подолгу, по полгода иногда живу в Германии, и я заметил, что это, конечно, все это довольно такие сказки для детей. Там.
0: То есть часто встречаются посредственные дяденьки весьма.
1: Ну, очень часто, да, и ленивые. Вот большинство немцев, которые встречал, ленивые, например. Их честность тоже является довольно сомнительной вообще в делах. То есть они честны до тех пор, пока есть инструмент наказания. Вот налоги, налоговая инспекция. То есть они когда знают, что если они неправильно заплатят налог, они потому честны, что они знают, налоговый. В тюрьму ведь сядешь, штрафы ведь не пощадили. Хотя налог, наверное, приносит государству, наверное, от нее поступает столько же или больше денег, чем какое-то министерство энергетики какого-нибудь, понимаете? У нее же миллионные доходы, миллионы она платит 60%, наверное, там налог. И то в то же время чуть отца ведь в тюрьму не засадили за того, что вот он как-то неправильно платил налоги. То есть, в принципе, немцы боятся, они поэтому, да. А когда они знают советский партнер, я, Назим Надиров, и они знают, что юридическая система не развита, контракты советские недействительные в Германии, я ничего не смогу сделать, чтобы там выбить как-то это все. Тогда они очень даже с большим удовольствием обманывают вообще.
0: То есть такой у них получается как бы приобретенный инстинкт.
1: Да, я говорил экономически, поэтому...
0: Законопослушность вбита палкой.
1: И вот экономические рычаги, что турки вот почему были любимы, не потому что так же они что такие. Был, конечно, шлехтесгвисен понятие у немцев после Второй мировой войны. Была у них плохая совесть, буквально переводится. То есть у них, ну, типа, неловко им было, ну, мягко говоря. Вот,
0: чувствовали все... какую-то...
1: Да, да, дискомфорт. И вот эта, кстати, волна интереса к world music, музыке разных народов мира, по моему личному мнению, была частично обоснована этим. То есть считалось плохим дурным тоном среди интеллигенции любить немецкую музыку народную, например. Если ты вдруг тирольскую, там какую-то, ну, Австрию, или там какие-то там тюрингские напевы, ой, ну это же чуть ли не фашист уже. Ну как это, ну как же мы там народные песенки там слушать немецкие-то? Это вроде как неприлично, потому что столько было всего уже там... Вот эти марши, вот это все как-то. Поэтому отход интеллигенции, те, кто считали, что вот себя виноватыми, хотя бы во второй степени, там, дети, там, тех, кто воевал, вот, значит, нужно любить. То есть они там иммигранты, им помогали, как будто бы под видом помощи, ну, может быть, это, конечно, помощь. Германия больше всех принимала иммигрантов до последнего времени. Но, с другой стороны, это дешевая рабочая сила, как я уже сказал. Но ведь ни один немец пойдет подметать.
0: А с третьей стороны...
1: Ни одна не будет немка ведь не убирает. Путцфрау, уборщицы. Ну, нет, да, нет, да. Немки ни одной. И все перечисли там. В лучшем случае финка какая-нибудь. А так Африка, Азия, грузинки даже в Гамбурге в отеле с высшим образованием, со знанием трех языков грузинка, потому что у меня ребенок болеет, Белиси там. Ну а немка, что же она пустится убирать что-то? Она лучше на пособие по безработице будет получать 1500 марок, сидеть себе в потолок и говорить о философских проблемах, как она любит Гессе.
0: А потом они, кстати, могут и не заметить, как у них станет там министром какой-нибудь экономики вот эта самая грузинка. Элементарно. А
1: элементарно. Нет?
0: То есть это получается такой пригрев своего рода змеи.
1: Ну почему змеи?
0: Нет, ну то есть я имею в виду...
1: Я не думаю, что во вред Германии будут использоваться люди, добивающиеся чего-то. Вот, как я уже сказал, как мои друзья, которые там чего-то там сделали как-то. Ну вот, не знаю, мне лично хорошо работает, честно говоря. То ли на фоне, вот это законодательная база. То есть я позвоню на любую фирму, через 5 минут мне ответят, перезвонят. Всю информацию сообщать по факсу, вежливо, все там как-то вот, не то, что у нас, вот узнать что-то, ты же не можешь узнать, какие налоги,
0: там, куда нужно. Сейчас Витька позову, сейчас Витек, какие да, налоги?
1: Да. Там, вот, как-то они... смешные истории, вот я вчера звоню на диски нашем, России, потом я о нем расскажу. Стоит дистрибьют, оптовые поставки, диск, который я выпустил в России, первый диск в России, который выпустил в этом году. Оптовые поставки, компакт-диск, компакт-кассеты. Я звоню, но друзья мне просили узнать, как их можно, сколько заказать и так далее. Они: какой диск? Я говорю: вот такой-то, красавица. А что, где это? Я говорю: алло, у вас оптовые поставки диска, это вы занимаетесь поставками? Да, мы. Коль!
2: Коль!
1: Слышал про диск такой? Да нет, вы позвоните в среду, мы вам скажем. Я говорю, вы же занимаетесь дистрибьюцией уже третий месяц диском, они о нем не слышали. Понимаете?
0: Вот так, вот так. Сервис. Ну, следующую композицию.
1: Отслушаем. Я бы предложил, да, Саша, вам

0: «Эхо Москвы».
1: И в гостях у программы «Монморанси» независимый продюсер, журналист, филолог Назим Надиров. Вот филолог, как бы это достаточно научный термин, как я уже говорил, и к нему применять слово «независимый» или «зависимый» не имеет смысла. А журналист вы как бы зависимый или нет?
2: Нет, к филологу тоже это разное. Можно быть филологом нанятым, допустим, работать в институте языкознания или в институте там чего-то еще, востоковедения, например. А я с 88 года, у меня всего год была такая официальная карьера моя в жизни, была всего год. Это с 87 по 88. Я нигде не числюсь никаким ученым, при этом являюсь кандидатом наук, а доктором в Германии, востоковедения, специалист по древним восточным языкам, и издаю свои труды просто так, для вот развлечения ради.
1: То есть вот. Хобби.
2: Хобби, да. То есть я не просто существовать за счет этого, естественно, не могу на 100 тысяч или 200 тысяч работы в институте востоковедения или языкознания. Но при этом совсем уж бросать то, чему я посвятил 9 лет, тоже не хочется. Это очень интересные студии. Поэтому я так время от времени, так лениво что-нибудь где-нибудь печатаю.
1: Ну а что касается вот журналистики, я тут как бы включив недавно диапроектор, телевизор имеется в виду, был поражен такому нововведению в журналистской среде. Вообще журналист

0: для меня это как-то немножко тоже обидное название, потому что такой, согласитесь, это все-таки трутень, по большому счету. Так вот, сейчас создаются программы, где журналисты встречаются с журналистами и говорят о журналистах. Причем говорят так, а сейчас, вот я уже все сказал, сейчас вот вам о нем расскажет еще более крутой журналист, круче, чем я, и выходит какой-то Ваня Иванов, которого никто не читал. Но весь в пиджаке при этом от Кардена с такой пухлой мордой садится и начинает что-то гнать. Совершенно непонятно, откуда появилась вот эта новая волна этих персонажей. На мой взгляд,
1: кстати, непонятно.
0: Да, вот интересно узнать вашу
1: очень
0: версию.
1: Даже понятно, это болезни роста, Саша, по-моему. И ведь Россия очень развилась в последние годы, и так все, метаморфозы такие страшные происходят в стране, и все принимает, естественно, болезнь роста, вся детская болезнь левизны в коммунизме. И все принимает. Вот, допустим, раньше не было у нас визажистов, или там, как эти называют у нас все эти визажисты, да?
0: Модельеры.
1: Люди, да, звери, вы там, да, вот эти. Да. Вот. То есть до 90-го года никто понятия не имел, что они в природе существуют. То есть каждый одевался совершенно ужасно. Если мы сейчас записи посмотрим, 89-90-го года, там, песни года, это кошмар просто каких-то там...
0: Адские
1: какие-то костюмы, да. Потом вроде пронюхали все, значит, это самое, что существуют такие люди, на Западе это модно. Начался необычный интерес. Ну, вы можете представить, чтобы на Западе, вы же там были, чтобы пол статьи, там каждый, в принципе, вот, который посвящен эстраде, шоу-бизнесу посвящается, там, дизайнер, там, или визажист, там, Зверев, ну, просто звезда. Ну, кто такой? Ну, это прикладное значение имеет.
0: Исключительно.
1: Наложили на морду там что-то такое, вышел человек, выступил. Ну, бывает дешевые, бывают богатые визажисты там. Ну, наложили прическу поменять. А тут Варум сидит, ей Зверев там прическу делает. Все это прям, ну, главный человек, просто шоу-бизнеса, просто там звезда, визажист. Вот. Также журналисты. Журналистика должна служить музыке, освещать какие-то события, о чем-то повествовать слушателям и как будто бы делать удобоваримую информацию. Может быть, как-то пояснить, может быть, как-то приблизить. А в принципе, это посредник, это мост между слушателем, который не знает ничего, и между самой музыкой или искусством.
0: То, что называется в компьютере интерфейс.
1: Да. И во что превратилась у нас журналистика? То есть есть журналистика ради журналистики, есть журналисты, которые пишут для себя, для своих коллег, чтобы выпендриться. Мнение слушателей их абсолютно, или там читателей, абсолютно не интересует. И я считаю, что позором вообще, я не хотел никого обличать, но я считаю, что присуждение премии лучшему журналисту года, вы сами знаете кому, я считаю, что огромным унижением вообще России... пощечина вообще всем слушателям, зрителям.
0: Я, к сожалению, не знаю.
1: Кушанашвили.
0: А, я видел,
1: лучший, кстати, журналист России.
0: Случайно. Вот,
1: а что там у него от журналиста?
0: Объясните, пожалуйста. Что перебиваю, я ни разу не читал, о чем он пишет, но один раз видел по телевизору его, и один раз видел этого же человека на, по-моему, вот когда презентация была компакт-диска «Любэ», вот «Битлз», где они исполнили. Вот, и меня поразил вообще вот тот вид, с которым человек вышел к освещенному, значит, месту перед сценой с этой сотовой радиодудкой. То есть, в принципе, вообще-то принято, когда тебе звонят по такому телефону, встать, уйти в тень, переговорить очень скромно.
1: Нет, во всем мире, только не в России.
0: Ну, да, но здесь-то тем более человек, значит, он должен быть культурным очень.
1: А в Германии знаете, кто по сотовым телефонам говорит? На Западе не замечали?
0: Ну, я видел,
1: турки и греки только.
0: И еще вот рабочий, который овощи грузит.
1: Рабочий там, да, где-то работает. И вот считается огромным. Просто вот, ну, стоит сотовым телефоном в центре там, временно. Можно сразу, сдалека не видя, спиной стоит турок. Или еще там кто-то, понимаете? Потому что цивилизованный человек не позволит себе в общественных местах говорить по сотовому телефону. Но это выдумка. Ну, прям такие срочные дела, ты понимаете. Клинтон просто, он не может 3 минуты подождать, пока... Для этого есть автоответчик. Люди могут туда позвонить, сбросить информацию. Вы можете по биперу прослушать ее. Там, или, слушай, перезвони через секунду, я тебе там...
0: Да,
1: на совещании, я на концерте, я на презентации. У нас прям, ну, такие прям... Посмотреть по их многочисленности их разговоров по сотовому телефону, можно подумать, они уже развили всю мировую культуру и двинули ее куда-то вперед. При этом они чем занимаются? Господи, из пустого порожня все переливают.
0: Ну, а как вы считаете, в принципе, ведь на этих людей, как это ни странно, но придется, видимо, признать и вам этот факт, что на этих людей равняется огромное количество как бы населения.
1: Тем хуже им.
0: Населению?
1: Да, естественно.
0: Ну, так тем хуже и нам, потому что мы-то живем тоже здесь, среди них. не исключено, что завтра, если, например, вы не будете, когда вам будут звонить по сотовому телефону, предположим...
1: У меня нет, да.
0: А вот скажут, нет у тебя сотового телефона, на тебе по морде. Все. Мы можем дойти до этого.
1: Ну, может быть. Ну,
0: а как?
1: Лица кавказской национальности, есть же всякие, мы идолов и создаем, и врагов. Поэтому... Не принято, например, там принято на машине там подъезжать на чем-то. У меня этих нет, понимаете? При том, что у меня изданы там первые лазерные диски. Я уже в 88-м году жил в Штарнберге, это самый богатый город Запада. Это все звезды Голливуд, эти вот немецкие, ну, типа европейский Голливуд под Мюнхеном. Тем не менее, до сих пор у меня нет сотового телефона, например, или машины. Ну, была, я продал. Мне эти стандарты, и мне никто не должен указывать, что я должен делать, на какой машине должен подъезжать, что это прилично или неприлично.
0: Это правильно, но когда люди видят, что их кумиры, есть поговорка смешная, да, не создай себе кумира, но здесь получается, что люди сами себя в кумиров превращают, и когда видят, вот, пожалуйста, пример, вот, значит, и мы должны так себя вести, значит, и мы должны быть такими, значит, и мы должны вот ходить, как вот, например, певица в какой-то юбке, там, краситься так же без вкуса. Вкусно. С сотовой дудкой выбегать к рекламному щитку разговаривать.
1: Ну, помните моду, когда пошли интердевочки, все наши фильмы? И по опросам общественного мнения, на первом месте стояли все там, девочки, чуть ли не школьницы, там первоклассницы. Кем вы хотите быть? Типа проституткой валютной.
0: Да, но это же ответственность. Эти люди, вот о которых мы сегодня вот рассказываем, да? Журналист этот же, да, и его коллеги, многочисленные певцы, певички, все вот эти, они же несут ответственность перед теми, на кого смотрят. У них что, нет чувства самооценки какой-то? Или нет рядом с ними умных людей, которые не могут сказать, слышь, ну ты же лох, ты это сам посмотри, что ты делаешь, ты же вот убийца детей.
1: Во-первых, да, видимо, нет продюсера, потом... Я не хочу быть, я не люблю быть пафосным или там что-то рассказывать, но я считаю, мое глубокое убеждение, что будет страшный суд, конечно, теми. Ну, каждый, совесть у каждого должен потом ответить, зачем ты снимал фильмы со сплошными убийствами, кишками на стенке и мозгами. Ну, что ты двинул вперед? Кому ты что объяснил? Ты приблизил ли людей к познанию красоты или красивого, познанию души? Или ты добро нес, или богатство? Ну, что вот дал людям, снимая многочасовые фильмы с кишками на стенках, там мозги, всю кровь тоннами льется, всех убивают подряд. Я не видел ни одного такого фильма, или один и тот же фильм постоянно я вижу, где куда ни приду в гости. Мне кажется, один и тот же фильм, я никак не могу понять, как они, чем они отличаются друг от друга. Все такие, Рэмбо, я сказал тебе, Джон! И такие ужасные голоса. Вот. И что-то там убивают постоянно с автоматом. Никак не поймут, один фильм или разные фильмы. И вот мне племянники рассказывают, там, дядя Назим, и начинают, я никак не могу, что за фильм? И зачем? Я никак не пойму, не могу понять. Для чего они снимаются?
0: Давайте прервемся на музыку, а после музыки обсудим тему кинематографа. Она тоже весьма, так сказать, популярна сейчас в рядах наших слушателей. К нам вот пациенты тоже постоянно сейчас интересуются этим. Давайте следующую композицию.
1: Олег Фезов из Таджикистана исполнить Амину. Есть такая песенка у него, песенка Амина. Как объясняет сам композитор, аранжировщик, исполнитель, это собирательный образ девушки с Востока. Но злые языки рассказывают, что это совершенно конкретно не собирательная девушка из Алматы, которой он когда-то посвятил эту песню. Амина.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Назим Надиров, который является независимым продюсером, независимым филологом. И, кстати, этот вопрос мы так и не выяснили насчет журналиста. Вы независимый журналист?
1: Да, я вот сотрудничаю в основном с немецкими средствами массовой информации, являюсь для них неудобным и таким капризным журналистом, потому что мое правило — не освещать актуальные, жареные такие факты. А для них это же хлеб, вот Чечня, там какие-то ситуации, там это нужно освещать, все, а этого терпеть не могу. Я вообще не люблю актуальное с детства. Вот. Я люблю вещи, которые не модные сейчас, но модные всегда. Вот музыка. Я надеюсь, что она вот, конечно, это не Алла Пугачева, там, и не та музыка, которую сейчас слушают, там, кислотные какие-то там непонятные. Но, с другой стороны, мне хочется верить, и это проверено уже, что это музыка, которая была популярна 10 лет назад, там, среди определенных людей. Через 10, через 20, 50 лет будут ее еще слушать. И также филологии в журналистике. То есть я пишу очень редко, как меня не просят немцы, я пишу очень редко. Например, такие репортажи, например, как о Скорпион в Москве, я с ними делал большую статью о Солженицыне, возвращении там его. И такие какие-то культурологические, типа больше обзора или эссе, я так скажу. То есть анализ чего-то. То есть ни в коем случае что-то актуальное.
0: А вот хотелось бы вернуться к теме кинематографа. Все-таки мы ее так затронули, но прежде я хочу напомнить нашим радиослушателям, что если у вас появились какие-то вопросы или соображения по, так сказать, по теме, они даже по темам, которые мы сегодня здесь обсуждаем, то звоните. Телефон в студии 203-19-22, и мы с вами тоже с радостью пообщаемся. Ну вот о кинематографе. Как бы раньше все-таки этим занимались в основном люди не от сахи, скажем так, мастера, которые положили на это свою жизнь и занимались только этим. Сейчас, как мне кажется, там любая жена любого там самого замшелого музыканта, что она делает? Либо она, значит, снимает какое-то кино, либо она музыкальный редактор на какой-нибудь радиостанции, ну, либо на самый хреновый случай она визажист. Понимаете? Вот даже такой, например, пример. Недавно открыл белый лист бумаги, газету, в смысле, и так, типа, наткнулся на какую-то паутинку, смотрю, статья, значит, одна базетка какая-то, певичка. Имя ее вам, я уверен, ничего не скажет. Мне она тоже ничего не сказала, хотя там написано, что она популярна и где-то мелькает. Вот она типа говорит: я вот типа сейчас собираюсь снимать о себе документальный фильм. Вопрос. Вот этот человек, причем взрослое, в имя уже, оно там, ну, сколько там, за тридцатничек, наверное, ей. Вот. Оно вообще как оценивает, кому нужен будет этот фильм? Скажем так, если даже, опять же, я, может, так прицепился немножко, но если даже сейчас снять музыкальный фильм о Шаде или там о Нине Хаген, то и он-то не всем будет нужен. Так кому же будет нужен фильм о ней? Как вы считаете, вот самооценку, когда люди утрачивают, это что, возрастное? Или это, так сказать, мутация каких-то вот вещей, связанных там, с плохой экологией? Что это?
1: Саша, к самому большому сожалению, фильм будет нужен. Его будут смотреть. Вот даже мои любимые родственники, бедные подопечные мои кролики, которых я всегда общественное мнение на них изучаю. Казалось бы, вот не самые такие последние семьи, воспитание, все. И вот я спрашиваю: Камалчик, ну что тебе нравится? Он там Синчукова там. Господи, ну кто это такая? Ну почему он там, проще говоря, начинает мне напевать? Я говорю: ну как тебе, чем это нравится? Ну как вот, потому что показывают каждый день.
0: А я тут придумал такую вещь, что вот эти люди, которых вот показывают каждый день, это на самом деле сникерсы, только живые. Но опять же, сникерсы не понимают, что они сникерсы, а эти-то вроде мозг есть.
1: Ну понятно, что вот эти, если о кинематографе, о там документальном фильме, понятно, что это никому не нужно. Одно дело, например, снимать документальный фильм. Это просто пик дефира мне звонили, рассказали, что снимают фильм о моем учителе. Василий Иванович Абаев, это осетин. Ему 95 лет исполнилось в декабре прошлого года. Сейчас идет 96-й год. Он в 24-м году выпустил свою первую монографию. Друг Бердяева. Представляете? Крупнейший специалист, иронист в мире, почетный профессор, академик там каких-то академий мира. Я изучал древнеперсидский язык, авесту у него в Академии наук. 96-й год. энциклопедист. Он говорит там на 7-9 или там с каких-то языках в совершенстве. Он свободно переходит с одного языка на другой. Фильм о нем снимают. Сейчас документальный, кстати, Аким Силбиев сказали, вот снимает этот фильм.
0: Ну, здесь хотя бы можно да, сразу понятно, сказать, что это будет интересно.
1: Интересно людям, да. И не стыдно, вот что о нем снимают фильм. Он очень скромный человек, он тоже считает, что кому это интересно.
0: Он, наверное, сам да. типа говорит, да ладно, да вам нет, что, кому это как надо, любой нормальный да. человек. А это же, оно же само о себе снимает.
1: Ну, почему? У меня дядя тоже любит, вот он, академик. И он издает книжки, там, 60 лет, там, академику такому-то моему дяде. И он фотографии, издает свою биографию.
0: А не мешает ли это работе?
1: Он на день рождения, например, может подарить книжку о себе. О себе, не свою книжку, а себе. И считает, что очень хороший сделал подарок. Мы вместе шли гости к художникам, очень хороших. В Москве есть такие художники, Куртский, Джавоева, да. И он говорит, вот такой подарок у меня. Ты что приготовил? Вот то-то, то-то, то-то. Говорит, а я свою книгу подарю обо мне. Я говорю, слушайте, говорю, дядя, а может им-то не очень-то интересно, да, а тебе бы... читать-то? Он, ты что? И вот он так расписывается, такая подпись, знаете, вот 50-е годы так, подпись такая закорючка, уверенная, закорючками да, такая, да. Долго над ними ночами не спал, видимо, выдумывал. На полном серьезе, на обложке его фотографии. 60 лет, академик такому-то. И вот он все, ну, не знаю.
0: Ну, а скажите, вот на мой взгляд, скажем, настоящий хороший журналист, настоящий хороший музыкант, настоящий хороший, там, я не знаю, ученый, тем более ученый, он, как мне кажется, должен немножко напоминать внешне от Эйнштейна. Я хочу сказать о том, что какая-то такая отрешенность от повседневных дел, тем более от саморекламирования. То есть человек, когда действительно занимается своим любимым делом, он занимается только им, он не интересует, что за окном. То есть музыкант, если, например, он записывает трек там, какой-то гитарки, и вдруг за окном будет ядерный взрыв, я уверен, что он довесит последний аккорд, только после этого помрет. Настоящий музыкант, я не беру, опять же, тут, например, вот этих мелькающих баллонок и пуделей по телевизору. Так объясните тогда, вот дядя, да, академик ваш, вот это вот, о которой я рассказывал, про себя фильм снимает документальный, в чем же тогда секрет их успеха, если они занимаются вот этой саморекламой, когда же у них остается время на серьезную работу, что же они оставят после себя, кроме книжек этих, да
1: фильмов? Это их мало беспокоит, Саша, по-моему.
0: А секрет в чем?
1: Секрет в том, что их деятельность, я анализировал, долго об этом думал, видимо, построена на то, чтобы открыть что-то новое, оставить после себя, а на философию карьеры. То есть такие, понимаете, такая философия интриг. Есть целая жизнь вот построена, понимаете, не так, что вот мы такие простые сидим с вами, говорим непонятно о чем и зачем, и искренне, главное, это делаем, к сожалению. А, видимо, нужно, чтобы сделать карьеру, никогда не быть искренним. И вот они знают, что вот там... подставить. Если вот предложите компромисс, мне предлагали в академии, говорит, вот, вызвали мне партком в 86-м году и говорят, вот, скажи то-то, то-то про свою научную деятельность, Татьяну Николаевну Пахальну, царство небесное, прекрасного ирониста и помироведа. Вот. И все. Раз-два, и ты в дамках. Все тебе будет вот то-то, пятое, десятое. Там. А, кстати, кто мне предлагал, он сейчас почетный чуть ли не там академик Российской Академии Наук. Его через день показывают по телевидению. Аферист несчастный. Вот. И они мне говорят, вот сделай то-то, то-то, придай, сделай, скажи про свое. Все, у тебя будет вот то-то, то-то. Я говорю, ну я не могу, это мой учитель. Понимаете? Они говорят, вот она такая, сякая, вот сложный у нее характер. Я говорю, да, сложный характер, но это мой учитель, я не могу придать. А если бы я предал, понимаете? То есть мой дядя бы в этом случае, конечно, не философствовал бы. И делать карьеру, значит, там нужно было предать, там предать. И очень легко же делать карьеру на предательстве. Это очень быстро делается. Если бы мы предавали всегда, когда это нужно, мы бы уже давно достигли чего-то очень большого. Я очень часто отказываюсь просто от каких-то там выгодных предложений, потому что считаю это неприличным.
0: Кстати, может быть, я уже сейчас подумал, у них тоже, прежде чем первый раз это сделать, они переступили какой-то серьезный барьер, а потом, видимо, это втягивается как либо наркотики, либо бухло вот у них и понеслась. И дальше это становится, может быть, образом жизни. Может быть, кстати, отсюда вот исчезновение всяких комплексов. Я ведь как-то сперва думал, что у всех этих персонажей, у них все вот эта наглость, их показуха, там, да, такая любовь к себе от большого комплекса. Но потом я подумал, что наоборот, у них нет комплексов.
1: Нет, я все-таки... А я пока пребываю на том этапе вашем первом, что это большой комплекс. Вот. Потому что я замечал, что они очень... с ненавистью какой-то вот ко мне относились вот эти люди, именно такие вот. Потому что, ну что, я вообще абсолютно им плохого ничего не делал. Но они почему-то вот ненавидят, что вот если человек не похож на них, и он не может вот там переступить через что-то, и, то есть соблюдать какие-то, у него есть принципы, которые он не может предать. Это их бесило. То есть, ну почему? Мы-то можем, мы же предали, мы уже разменяли себя, мы уже стали ничем. Ну а ты-то, дрянь такая, неужели ты не можешь сделать то же самое? Вот, и чтобы опуститься на тот же уровень, тогда будет ты на ты. Тогда на ты будут отношения. А тут вот вроде бы и младший, и все такое, и все нет домов, дач таких, да. А вот как-то вот не нравится. Ну мы... Ну, вот я... об этом может быть песня, кстати.
0: Давайте.
1: Чаро. Песня называется «Чаро» Олега Фезова. Почему? И она такая на библейско-философские, коранские темы. Почему, мол? Ну, вечный вопрос, почему?

0: По телефону 203-19-22 вы можете позвонить к нам в студию, задать вопросы ваши Назиму Надирову. И, собственно, если у вас есть какие-то соображения по тем темам, которые мы сегодня затронули, вы тоже можете этими соображениями с нами делиться. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Соображений нет, испугался. Кстати, скажите, вот чисто психологически, вот человек звонит, да, куда-то, вот у вас такое было наверняка тоже, например, вы звоните и вдруг забываете, куда, там берут трубку, а вы не помните, кого позвать.
1: Это у меня часто бывает, последний раз сегодня. Это когда при повторах, знаете, радио, да, когда да, звонишь, да. И когда вот занято все днем, бывает, что вообще ужасно, ненавидишь свою работу, что куда ни позвонишь, часами сидишь. И вроде чем занимаешься весь день? Что звонишь туда, где все занято. Вот. И когда потом в очередной раз набираешь куда-то, вдруг что-то берут. И уже я не помню. Я говорю, кто? Позовите, пожалуйста, там к примеру, там того-то, Сашу. Вот. А какого Сашу? Я говорю, ну это же вот рекорд, стакает? Нет. А что тогда? Нет, совсем вы не туда попали. И вот полчаса нужно выяснять. Нет, я уже понял, что не сразу нужно бросать трубку, потому что выяснить. Я тогда представляюсь. Говорю, меня зовут Назим Надиров. Мое имя не вызывает у вас эмоций? Ой, Назим, привет, так это ж Таня, ты же... Значит, это я тоже ее набирал, потом забыл, куда я ее набирал потом. Так что нормально, ничего страшного.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
0: Алло.
2: Алло, меня зовут Майя.
3: Приветствуем вас.
1: Здравствуйте.
2: Я счастлива слышать Назима. Я очень давно его знаю. Очень рад слышать его голос.
1: Ой, спасибо, Майя. А как вы слушали на других радиостанциях, да?
2: Мы только что с мужем в течение часа слушаем твой голос и вспоминаем все хорошее, что ты сделал для нашей семьи.
0: А кто у нас муж?
2: А, муж у нас Миша.
1: А что мы сделали вам хорошее? Я очень рад, конечно, но...
2: Да, 10 лет назад ты предоставил нам комнату в общежитии для того, чтобы мы сделали своего ребенка.
1: Майя, ну почему вы пропали?
2: Мы не пропали.
1: Я думал, вы в Германию уехали 10 лет назад еще или когда-то там.
2: Нет, мы в Германии тоже периодически бываем. Вот 10-го Бишка летит туда один.
1: Ага.
3: Назим, я присоединяюсь. И мои наилучшие пожелания. Ну, вот пожелания видите. Творческих успехов.
1: Спасибо, спасибо. Вот видите, эхо Москвы.
2: Да,
1: музыка
2: рады,
1: нас связала, называется.
2: Мы слышать с эхом, без эха и вообще в любом варианте.
1: Майя, тогда вы останетесь, вы потом не кладите, да? Можно будет как-то оставить телефон?
2: Пожалуйста, я продиктую, да.
0: Нет, вы в эфире не диктуйте, вы как бы пока подождите.
1: Да, подождите.
2: Хорошо.
1: Мы включим музыку, а потом я продиктую свой телефон. Все-таки нужно поддержать, я не постоянно буду на эхо Москвы.
0: Да.
1: Я уйду когда-нибудь отсюда, а нам нужно поддержать.
0: Так что не кладите трубочку.
1: Да, а я хочу предложить Майе,
0: прежде хочу, извиняюсь, что перебиваю, сказать, что вот и вы, Назим, как бы, так сказать, сделали свой вклад в повышение деторождаемости.
1: Да, я очень рад, конечно, Майя. Я хотел, Майя, процитировать твои слова, когда мы говорили о культуре Востоке и Западе. Я на других радиостанциях часто это делаю и говорю, что моя университетская подруга Майя говорила, что культура в Россию идет с Востока, цивилизация Запада, а Россия находится в зоне антициклона. Вот слова сказанные, помнишь, мы когда первый раз познакомились, мы сидели с 8 вечера до 12 дня, не вставая, по-моему, 16 часов с тобой разговаривали.
2: Такую мысль родить, оно, конечно.
1: Помнишь, вот...
2: Как он там пацанен.
1: Да, да, да.
2: Это начать труднее.
1: Да, вот ты... Эту глубокую мысль, вот я рассказываю всем, помню авторство, не присвоивая себе авторство, я говорю, что это говорила моя университетская подруга Майя.
0: Ну что же, композиция.
1: Я бы хотел предложить сейчас перейти на Юлдуз Усманова. Это певица и композитор, автор текстов, вообще гениальный человек из Узбекистана. Мы с ней делали первые туры, гастроли по Германии. Сейчас она уже в европейских хит-парадах. Но вот ее композиция, которая мне очень нравится, называется с диска «Олма, Олма, яблоко». «Шохвагадо» — это шахи и нищие, то есть богатые и нищие.

0: Весьма мелодичная композиция. И нельзя, конечно, сказать ничего плохого про нее, по-моему, про эту песню. Интересно было бы узнать, опять-таки, содержание текста.
1: Насколько я понимаю, Саша, узбекский язык, шохвагаду, значит, шахи и нищие, богатые и нищие. Шахи и нищие идут одним путем уходят. Все мы приходим равными, голыми в этот мир, и все мы через определенное время равными, голыми тоже уходим из этого мира. Зачем же в этот короткий промежуток, в котором мы все здесь находимся, на этой земле, мучить друг друга, издеваться друг над другом? Ведь все равно мы все равными уйдем отсюда. Шахи нищие, Юлдуз Усманова.
0: Ну, эдакие философские у нее прямо. А вот мне интересно узнать вообще, как бы есть мнение... Как я начал, это круто. Есть мнение, что женщина Востока — это нечто такое весьма...
1: Танцует жестоко.
0: Танцует жестоко, да. Но все равно такая, значит, вся забитая вот этой в паранже. Мне тут довелось побывать в Египте. Там вот как бы тоже они все такие вот как-то ходят небодрые, прямо скажем. А вот женщина, скажем так, которая поет, да еще и такие философские телеги она как бы вот выдвигает, мне кажется, там не должна восприниматься. То есть мужики должны просто доставать ятаганы и прям рубать.
1: А, помню рекламу, которая была в «Шпигеле» даже, по-моему, перед ее концертом в Гамбурге. И статья называлась так. Юлдуз Усманова из исламского Узбекистана три раза замужем и до сих пор жива.
0: О.
1: А вот для них, и она любительница всех феминисток, даже феминистский банк в Амстердаме пригласил ее как звезду на празднование десятилетия. Ее обожают на Западе женщины. Потому что, ну, вроде бы с Востоком связана такая скромная, такая вообще, ну, вся, да, в паранже. Но эта женщина-революционер же. Она
0: а просто... сколько ей лет?
1: Ну, она 66-го, по-моему, года. Сейчас, значит,
0: молоденькая.
1: Да. Дочка у нее, вот она вот уже несколько раз была замужем. Сама уходила, бросала там и там гнала мужей.
0: Ну, местные были мужья?
1: Местные, да, да.
0: Местные?
1: Местные, да. А вот, и... Она революционный человек, конечно. Она так... Во-первых, она талант. Гениальный просто. И один из самых... Вот я говорю, у меня три певицы в жизни, которые, я считаю, действительно, с кем мне... Нет, с одной из них мне не привелось работать. Это вот Юлдуз Усманова, Марина Цхай из Петербурга и Энни Ленокс. Это вот те, которые я признаю их вообще, не знаю, вот они для меня стоят где-то высоко. Вот, и Лусман такая. То есть это из типа людей, представьте, допустим, она будет с температурой 40, недопустимо, это была такая ситуация, температура 40 под капельницей в клинике лежит. И у нее 6 аншлаговых концертов подряд в одном и том же зале. Она приезжает, из-под капельницы ее вынимают, привозят. Она 1.5-2 часа работает, ну, живьем. А нужно видеть ее, этот танцующий дервиш, или называют ее в Германии еще. Queen of Uzbekian Music, королева узбекской музыки. Она в хит-парадах опережает Офрахазу. Ее второй диск «Джанон», она первый был на 9-м месте в европейском хит-параде World Music. Второй диск на 3-м, 4-м, рядом с Юсендуром. А новый сейчас «Бинавша». Уже за 4 недели продали 15 тысяч копий. То есть она, понимаете? То есть, да,
0: занимала.
1: Да, занимала. И она на сцене танцует, поет. Костюмы довольно революционные. Вот был случай, когда узбеки, иммигранты, вот первая какой-то, вторая волна тех еще, которые до войны, Второй мировой войны, уехали туда, пришли на концерт. Было очень много их в Мюнхене. И начали вот философствовать, что нехорошо, мол, Юлдуз Апай, вы там в таком костюме эротическом, там живот открыт, вот ноги где-то там видны, и вообще кисти и так далее.
0: Ну, самое базидовое поколение.
1: Да, да, да, и она так все это слушала. Ну, такие пожилые, в общем-то, люди, уважаемые, вот. Ну и послала их, честно говоря, по-русски. Так она мне говорит, на земляке, а можно их? Я говорю, да, ну делай, что хочешь. И она так по-русски их послала всех подальше. Потом тоже сделала по-узбекски. Говорит, а вы тут, говорит, сидите умные, в двухэтажных домах на BMW разъезжаете и учите, как мне нужно жить в Узбекистане.
0: И забыли, что такое тюбетейка.
1: Да, люди, говорит, там. Ну, ну такая девушка эволюционная, конечно.
0: Скажите, Назим, вот, собственно, неотъемлемой, как мне кажется, частью восточной культуры является курение, в частности, кальян. Мне самому доводилось попробовать. Не буду, так сказать, говорить, хорошо это или плохо, так сказать, слабо я понял именно вот это искусство. Но, тем не менее, Нельзя, видимо, отрицать, что курение кальяна способствует приведению в порядок мысли, поскольку это такое неторопливое очень занятие, созерцательное даже. Вот этот дымок, там ты сидишь, смотришь на вот эту улочку, там и на туристы какие-то пройдут. И так хорошо. Вот смогли бы вы, например, как специалист по этой музыке, отличить, сказать, ага, вот этот исполнитель, тоже восточный, он там дует. А этот, например, нет, он как-то вот хороший, талантливый, но нет у него вот этой, ну, понимаете, о чем я говорю.
1: Я понимаю, но это не обязательное условие. При всем моем желании, конечно, это было бы занимательно и пикантно подтвердить вашу теорию, но, к сожалению, по-моему, это не так все-таки. Я отличаю, да, когда дует, и первый раз я столкнулся в Москве, когда подходили, обнаружив мою фамилию в списках проживающих в общежитии ДСВ на Ленинском проспекте, ой, на Вернадского.
0: Это МГУшный.
1: Да, МГУшный, это общежитие на Вернадского. Ко мне подходили, вот вы такой, да, травку можно купить? Я даже не понимал, что это такое вообще. Я когда говорю, откуда? Вот оттуда. Как это? И травку вы не привезли? А я, какую? Зачем она нужна? Что? Какая трава? Я очень долго не понимал и вообще не видел в глаза этого всего. Вот. Ну, потом, да, пришло время и попробовал. Вот. Многие артисты в Туркмении, да, нужно говорить правду, да, в Туркмении, например, без этого и не вынести. Дети с детских лет, вы знаете, дети уже принимают, вот дают какую-то траву, когда вот, допустим, в семье там 13-15 детей, а женщина, чтобы зарабатывать эти гроши, должна работать в поле, собирать хлопок там под солнцем 45 градусов, а дети плачут, есть хотят, что-то такие дети, понимаете, вот, неинтеллигентные, что-то хотят всегда. Ну и они дают вот с чаем или вот как-то смешивают, я технологии не очень знаю, но вот я видел сам это. И чтобы дети успокаивались, дети успокаиваются, спят, дают матерям возможность собирать хлопок, зарабатывать свои там тугрики. Вот, свадебные музыканты почти все. Я знаю очень много людей, к сожалению, не очень много, но пару людей, которые сгубили просто. Вот был гениальный клавишник Вашхава, гениальный просто. Гитарист есть один в Баку. Ну, это просто супер вообще уровень, который вообще можно только представить. Ну, они вот загублены, они все сидят. И...
0: То есть, ну, видимо, на чем-то более серьезном уже.
1: Да, ну и потом переходят более серьезные. Вот. Ну, травку курят почти все. Но, к сожалению, часто это мешает карьере. Я вот не сторонник, я не такой прям. Ой, нет, этого нельзя, того можно. Но все-таки нужно как-то держать себя в рамках, по-моему, чтобы это не вредило. Потому что часто я отказывался, несколько раз я отказывался от работы с интересными музыкантами, очень талантливыми. Потому что они уже не контролировали себя. То есть я не был уверен в них, что они вовремя придут в аэропорт, вовремя выступят. Если заканчивалось западных турне, там это дело, они уже они не могли. Мы должны уехать на Земляка, мы должны уехать, нам не хватает того, нам не хватает всего, у них ломки начинаются, и все на смарку, все турне, и в общем... Поэтому раз золотую середину. Вот трава, не знаю, может быть, это, не знаю, можно ли говорить это в радиоэфире, она не вредная вообще.
0: Травки, конечно, нет.
1: Травки
0: совершенно. Даже, мне кажется, наоборот, я считаю, что это хорошее масло, ведь сколько поколений.
1: Да, это она не вредная. Табак вот вредный, да, там то-то, что-то вредное. А травка, это совершенно доказано, что это совершенно никому не вредит, если это, как, ну, и вино же ведь можно пить красное там, если в день по стакану два, то это не вредно.
0: Не, ну если перебрать, если сделать из этого уже, видимо, какой-то серьезный там для себя.
1: Да. И что касается вопроса, сейчас я хотел бы сказать, что да, по глазам видно, что вот человек... Я потом начал это отличать с годами. В глазах что-то такое, такое безумное, такие светящиеся такие глаза какие-то прям. Это да, значит, там уже
0: как пыхнул озера,
1: или
0: как
1: там
0: озера.
1: Как пыхнул. Или там пыхтит, или как называется, я уже не знаю.
0: Ну что же, я предлагаю вернуться к общению с нашими уважаемыми радиослушателями. По телефону 203-19-22 вы можете пообщаться в прямых. Это все после того случая со мной. Еще и простудился я. Ну, это ладно, это что я все о себе. Вы можете пообщаться с нашим гостем, с Назимом Надировым, и, собственно, расспросить его о том, о сём. Поделиться также своими соображениями по сегодняшним нашим темам. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Будьте добры, еще раз имя гостя. Надим?
0: Назим Надиров.
2: А, Назим.
0: Да.
2: Простите, пожалуйста. Назим, у меня... Спасибо, кстати, что вы пришли на эфир. Вообще, у Александра замечательно становится все лучше и лучше эфира.
1: Вам спасибо, что вы звоните.
2: Знаете, у меня первый вопрос будет несколько неожиданный, может быть. Я услышал слово «Авеста». Да?
1: Да-да-да, я говорил об этом.
2: Вот. Вы, очевидно, в этом разбираетесь хорошо?
1: Я изучал 4 года язык «Авеста» лучшего специалиста в Европе Василия Ивановича Абаева.
2: Вот я бы хотел вас спросить, что вы можете посоветовать на русском языке? Есть какие-нибудь хорошие труды, вот что касается там «Авесты», «Зороастризма» и так далее?
1: Ой, извините, а как вас зовут?
2: Павел.
1: Павел. К сожалению, по-русски нет, у нас не было никогда переводов. Потом вышло в последнее время, по-моему, в 90 или 80 каком-то году, «Культура народа Востока» или что-то такое, этот ИСАА издавал, Институт стран Азии Африки при МГУ. И там отрывки из «Авесты» Брагинского, в переводе, по-моему, Брагинского. Мы изучали в оригинале, естественно, мы читали саму «Авесты», «Гаты», самые древние части их и так далее. А вот этот письмена этого Зороастра, Заратуштры, так называемого, да, вот, и мы в оригинале, переводы были немецкие, словари были Райхельта, по-моему, еще кого-то, это было уже давно и неправда, но вот некоторые имена я помню, это немецкие были самые лучшие словари и переводы, по-русски вот единственное, не очень мне нравится, но есть вот отрывки, вот, по-моему, 89-90 год, Красного такая книжка, там какие-то лошади нарисованы, по-моему, на обложке. Институт Азии Африки издавал. Там выдержки всяких и китайских письмен, там авестийских, древнеперсидских и так далее, и так далее. Павел.
2: То есть я просто еще вот что хотел спросить. Может быть, вы сталкивались в Москве с каким-нибудь обществом, или вот, которые этими вопросами увлекались, были, занимались?
1: Обществами, Павел, по-моему, нет. Но я работал год в Институте языкознания, вот здесь рядом на Арбате, вот рядом с Домом дружбы народов, год. В секторе сравнительно-генетического исследования языков разных семей. Вот. И вот там, да, там вот есть люди, которые вот понимают в этом что-то. А с обществами, к сожалению, я не сталкивался ни с какими.
2: Понятно.
0: А что, Павел, вас так интересует вообще? Вот почему эта тема вас заинтересовала?
2: Ну, вообще тема потрясающая, по-моему, зороастризм.
1: Да, это гениальная тема. Я считаю, что мы до сих пор зороастрийцы. Вот, например, у меня папа курд, Павел. Вот. И это зороастрийская языческая религия. Ведь мусульманство, ладно, в 11-12 веках, допустим, да, в курдов это выживлялось или как-то навязывалось, да. Но очень многие курды до сих пор, если вы в курсе, езиды, так называемые. Вот их много из Грузии в основном. Езиды.
2: Есть еще парсы в Индии.
1: Да, парс это Queen, этот Меркурий, да? Вы знаете, что он парс, да?
2: Да?
1: Он же сам парс из Бомбея, вот этот сект. В Калькутте, по-моему, или в Бомбее сохранилась секта вот до сих пор. Это поклонники Заратуштры, Зороастра. Так что Фред Меркьюри мой родственник, так сказать.
2: Дело в том, что, насколько я понимаю, слишком много источников, в том числе, кстати, наверное, и Александром Македонским, было уничтожено просто.
1: Да, Персеполис, столица древняя, это самое, Ирана. Потому что одно из древнейших... Это, если вы знаете, наверное, эту тему, это что... вы знаете, что парсы — это арии. Самые настоящие арийцы, арии. Это и есть вот это древние индийцы, иранцы. Ну и их последователи, естественно, потомки. Вот, эта история была, сейчас вам скажу, извращена в 30-е годы. Один языковед, кстати, к сожалению, тоже мой коллега-филолог, Хирт, по-моему. Но я не буду сейчас врать. И это потом это фашисты взяли на вооружение эту теорию, они примазались к арийцам. Немцы никакого отношения к арийцам не имеют абсолютно никакого и не имели. До сих пор не имеют.
0: Своровали просто
1: медаль. Просто теорию перенесли на, вот понравилась им вот ария. А ария, вот Иран, это родительный падеж, но числа Иран от арийцев, то есть страна арийцев, Иран. Это вот были самые настоящие вот зороастрийцы, и древние вот эти были арийцы. Ну и, да, что я хотел. Персеполис, да, был разрушен, да, македонским, по-моему, да, кстати, это давно.
0: А, извините, Павел, можно такой нескромный немножко вопрос задать? А вот, как бы, читая вот эти писания Заратустры все, да, иногда, как бы, волей-поневолей хочешь представить себе, как он выглядит. Вот у вас... Какой образ визуальный возникал? Вот не могли бы вы описать, как выглядит Заратустра? Какого роста?
2: На самом деле это же не один человек, это целая, как скажем...
0: Нет, но если... Вот,
2: семья.
0: Вот если как бы именно представить себе одного человека?
2: Ну это вот что-то, если представить мужчину вот с шумерских табличек, Что-то вот, наверное, вот в высокой шапке, с такой с большой бородой.
0: И вот мне кажется, он рыжий.
1: Седой. Такой, ну.
2: Не знаю. Седой может быть.
1: Вот я только сейчас подумал, и мне показалось, что возможно что-то типа Рабиндранат Тагор.
2: Вот да, кстати.
1: Да? Но это же тоже Северная Индия, вы знаете, вся эта культура в классических танцах, в классическом искусстве. Очень сильное, блядь, влияние было у индийцев, великих моголов, и в поэзии, и в музыке, в культуре, и так далее. Так что...
2: Вот меня именно как раз вот и интересует, вот мне как бы нащупать эту связь и Шумера, и Индии, и...
1: Я был на исторической руде.
2: Естественно, человеческое желание набрести на некий первый источник.
1: Павел, я был когда в 91-м году на исторической родине, в горах в Анатолии, озеро Ван, если вы знаете, где Ахтамар, вот это, да, это было это когда-то поместье дедушки моего, вот, и я первый, я сам об этом только узнал в 91-м году, и туда же, тогда же меня пригласили туда, и я вот увидел, вот люди пасут баранов, там родственники, там, в горах, я вижу хетские эти, клинопись, представляете? И я просто как вкопан, поскольку я изучал хетский язык, правда, ничего не помню уже, но изучал его тоже семестра 4. И когда это все увидел, я так уставился, а родственники мне говорят, они же не понимают русский, не видели никогда русское письмо. Они говорят, а что, говорит, что ты здесь читаешь? Говорит, что это на русском языке написано? В общем, была такая смешная история. Ну вот там вот такое ощущение, что это земля, горы, эти, все пахнет этой древней историей, Месопотамия, это Анатолия, это этот. Там вот так все как-то, вот оттуда все как-то пошло, и там такой дух витает какой-то.
2: Ну,
1: древний.
2: Там же время, так скажем, медленнее движется.
1: Сейчас видимо.
2: Мы бежим, несемся.
1: Да, там совсем по-другому, а на востоке вот, все кстати, воспринимаешь. Все.
2: Да, тем более кальян всегда под рукой.
0: Вот, да, это...
1: Там нет, там не было, вот именно в горах.
0: Ну, там природа как кальян.
1: Да, солнечный удар я там получил. Да.
0: Спасибо, Павел,
2: да,
0: за...
2: Вот, в принципе, да. Вопрос у меня был вот в чем заключался. Вот как бы это... Что вы думаете, вот как найти эту грань, вот это вот смешение, смешая вот всех этих культур, то есть вот такой наплыв сейчас всего западного, не лучшего западного, то есть самых дешевых образцов. Это с одной стороны, вот, с одной стороны, как бы вот разврат Запада, то есть разврат не физический, а духовный, а с другой стороны Азия, там, типа, не дай бог Ирана. Вот, и вот как эту грань установить между нашим исконным русским и чтобы поставить заслон все-таки каким-то дешевым вещам?
1: Павел, хороший вопрос.
0: Спасибо,
1: да, вот хороший вопрос.
2: Спасибо вам, всего хорошего.
1: Павел, всего хорошего. Очень хороший вопрос. Я считаю для себя одной из самых сложных задач – это грань. Это вообще философская проблема – грань. Где та грань? Где вот доброта, например, для меня очень важный вопрос. Где моя доброта переходит в мою глупость? Вот. Потому что вроде помогаешь человеку, да-да-да, вот артистам. Артистам нужно помогать, потому что они талантливые. Но когда тебе на голову делают, все, и постоянно-постоянно. Где та грань, когда нужно послать подальше, сказать «ты»? Есть много талантливых людей, которые нуждаются в помощи, понимаешь, чтобы не злоупотребляли ею. Должна быть доброта, а где-то грань и так далее. Поэтому я считаю, вот что касается этого вопроса, грань там, в душе, наверное, как вы чувствуете? Вот то, что мне нравится, я и воспринимаю. Я никогда не комплексовал ни в университете, ни сейчас, что я многого не знаю, например. И не собираюсь, честно говоря, знать. Это минус, я не собираюсь этим хвастать. То есть эти Шерон и Стоуны, там какие-то, вот постоянно все что-то знают. Где-то они выступают, и все клавки Шифера какие-то. Я их никак не могу отличить друг от друга, я этого не знаю. И вот группы какие-то западные вот сообщают, там в BTV включу, ничего не понимаю. Барабанщик того-то там, Дженсен Адамс, перешел там в такую-то, я ни имен не знаю, ни одной группы. Думаю, господи, вроде продюсер, думаю, ни одного имени не знаю. Думаю, почему такие новости, о ком они должны сообщать? Я знаю, вот эта музыка мне нравится. Вот я взял там казахскую музыку, попозже послушаем, средневековую. Я просто секунду где-то увидел так, краем глаза. Мне это понравилось. Через 5 лет я вернулся и нашел их, этих людей, и сделал потом диск на Западе. Мне нравится там что-то, там, Герман Гессе. Я его читаю. Вот, кстати, о западной культуре ведь не все, ведь нельзя так воспринимать. Если на то пошло, Павел, они целомудреннее нас, если немцы, например. То есть мы считали, что у них публичные дома, секс-шопы и так далее. И когда я начал сталкиваться с ними, а теперь общаюсь, вот Майя, наверное, подтвердит, и другие люди, которые были

0: философии, прекрасный писатель. Вот.
1: А вот не кажется ли вам, что вообще вопрос о гранях, да, он поднимается, то есть я не имею в виду Павла конкретно, это свойственно многим людям, из-за того, что человек как бы сам себя мучает. Ну вот, например, взять у нас, вот сейчас он отсутствует, временно сиамский близнец Энджелса Тошна, вот чуть что не по нему, он сразу берет за губу и выводит просто. Вот и не нравится ему. Ну, у нас один из наших тут соведущих, вот, как бы, или Генриетта Варфоломеевна Шерсть, например, еще конкретный пример — Фаина Раневская. То есть это люди, которые не ставили себе никаких препонов. Не нравится им человек, они говорят, да иди же там, и все. Вот, может быть, из-за того, что как бы насилие над собой постоянно производится в плане оценки окружающих явлений.
0: Ну, я считаю,
1: что-то я сказал умное такое вам.
0: Я вначале, кажется, понимал, что вы говорили, потом не понял. Но в любом случае, раз вы сказали Раневская, мне захотелось еще раз вспомнить, недавно был юбилей. Я думаю, не грех вот в 10 миллионы раз вознести это имя, как Фаина Раневская, Царство Небесное. Я думаю, что ну, гениальный это человек, я думаю, она же слышит ее дух. Я думаю, ничего страшного, мы еще раз ее похвалим и скажем ей, что Фаина Георгиевна, мы вас любим. Вот. А что, а все остальное, что-то я так это не совсем...
1: Да, ладно, я уже тоже забыл, что было. Давайте послушаем музыки.
0: Музыки. Раз мы говорили о кальяне, Саша, а Амстердам и Голландия вообще, вы понимаете, да, к чему я?
1: Да.
0: Там с этим делом все нормально как раз, да. А вот и музыка, это слушатель, который приходит, ой, был курьезный случай, можно?
1: Конечно.
0: В декабре 93-го года подходит женщина, Мелахвех, такой крупнейший зал в Амстердаме, где выступают музыканты. Вот Юсендур там постоянно. Вот, там, вот. И говорит, нет лазерных дисков. А вот этот момент не было во время концерта Юлдуз Усман из Узбекистана, после концерта. Я говорю, слушайте, бабуля, он такая лет 56, ну, молод, в джинсах, да. Я говорю, так у вас же нет лазерного проигрывателя, меньше курить надо, бабуль. Она, ну, и был шок, конечно. А я ее просто запомнил. Она до полгода до этого, после концерта, она подошла и говорит, сколько стоит вот лазер? Да. Я говорю, вот столько. Она говорит, ой, что дороговато, денег надо. Говорит, нужно вообще меньше курить, говорит, мне. Что-то, говорит, все деньги уходят на эти травки. Говорит, вообще, говорит, вот брошу курить, говорит, куплю лазерный проигрыватель, или первым диск, который куплю, это будет Юлдуз Усманова. И вот она подошла через полгода. Я говорю, так вы, наверное, продолжаете курить, наверное, у вас диска-то нет до сих пор. От проигрывателя, в смысле, CD-плеера. Она, откуда вы знаете? Я говорю, да я вас запомнил.
1: Говорит, то есть, кстати, такая на измену ее.
0: Да. Она так, откуда вы знаете? И вот в Амстердаме особенно любят Юлдуз Усман, вообще восточных музыкантов. Амстердам — это, я считаю, Вавилон. Новый Вавилон — это Амстердам.
1: Кстати, это... прошу прощения, что перебиваю. Вот немножечко, как ни парадоксально, Прага превращается.
0: Да? Может быть. Вот я давно не был в Праге, но Амстердам это действительно, где дружбу народов не изображают, как в Германии. Дружбу народов изображают, потому что они обязаны быть цивилизованными.
1: Нельзя против
0: евреев вот говорить, потому что да, ну как бы так дурной тон считается. Я поднимаю проблему евреев, но почему не говорить они, что в этом есть положительное, отрицать, как в любой проблеме, безработица, нужно же, ну что прям. А немцы это прям неприлично, ну что неприлично? Говорю, нужно обсудить все, да, против, я же не призываю ни к чему, наоборот, у меня все друзья, можно сказать. Вот. А у голландцев они не изображают, они, так, они не видят, они смотрят, ты темный, ты курд, ты черный африканец, ты сомалиец. И они не видят разницы. Для них это один ряд. Не потому, что я такой добрый немец. Я вижу африканца, но я знаю, что нужно дружить даже с темными. Вот. А потому, что действительно они так воспитаны. Вот, видимо, для них это одно и то же. Вот, вот темный, 70%, по-моему, иностранцев.
1: Может быть, это все-таки объясняется вот такой раскрепощенностью всех восприятий, связанных
0: может,
1: с... То есть они же все сидят на этом.
0: И немцы
1: все
0: не очень
1: вообще
0: любят. Да.
1: Не любят. А, кстати, вот отдельная тема. Немцев... мало где любят.
0: Единство... Ну, что-то мы совсем, Саша, давайте немцев оставим в покое, а лучше вернемся к музыке. Так вот, в Амстердаме на фестивале Мелехвех, всемирном фестивале, были разные страны, вот Мавритания тут. И вот по результатам этого фестиваля World Roots был выпущен диск «Лучшая музыка». Начинает этот диск, естественно, с Юлдуз Усмановой, в частности, с ее песни «Мави-Мави».

0: В гостях у программы Монморанси независимый продюсер, журналист и филолог Назим Надиров. Вы можете звонить по телефону 203-19-22 и задавать нашему гостю ваши вопросы, делиться всяческими соображениями. А мы слушаем сейчас, так сказать, композиции в исполнении подопечных нашего гостя. Скажите, в принципе, ведь исполнителю, скажем так, не совсем выгодно, когда его продюсер занимается еще какими-то людьми. То есть это значит, продюсер распыляется. Вот даже у нас были периодически конфликты, что, как бы, дескать, ты уж разберись, парень, с кем ты будешь, как бы. Может быть, вот у вас на этой почве какие-то были конфликты?
1: Да, трудный вопрос. Конфликты, громко сказано, нет, конфликтов не было. Но такие подводные течения, всякие такие скрытые осложнения и дискуссии, конечно, были. То есть, например, вот Юлдуз, вышеуказанная, выше прослушанная нами, гениальная совершенно певица, я считаю, вот запись, кстати, была лайв, живьем, наверное, если вы поняли, в Амстердаме сделано вот то, что на этом диске мы сейчас слушали. Она, например, когда я начал заниматься таджикскими музыкантами, Олегом Фезовым, вот, она считала, что вот она говорила, Назим Акян, ну как же, вот, ну вот у нас так все хорошо, вот я звезда, а она была действительно звездой, когда начала с ней работать, она уже около 5 миллионов копий было, кассет, ну, пиратских, в основном продано и пластинок виниловых в Узбекистане, она звезда номер один в Средней Азии, Казахстане, вот, и она говорит, ну я вот звезда там, да, ну а кто Олег, вот Фезов? Он тогда не был совершенно неизвестный был человек, он только начинал свою деятельность. Я говорю, ну вот я чувствую, что он будет. Она говорит, ну зачем, когда я есть, мол, зачем же заниматься кем-то другим. Туркмены так немножко ревновали, когда я начал заниматься. Я долгое время только занимался туркменами, когда вот удалился от Москвы. Я же в Москве сначала, там ступень к Парнасу и прочие всякие такие тусовки, а потом я как-то отошел от всего этого, и вот Туркмении. Они тоже как-то, когда начал еду заниматься, ну а зачем, когда есть мы?
0: Так нет, ну, согласитесь, что их тоже можно понять, потому что, как бы, как показывает история, вот обычно независимый продюсер, который занимается продюсированием нескольких групп, обычно приходит к чему? К созданию какого-то продюсерского центра, этакий, знаете, микростаснамен. И это получается, что как бы я не имею в виду вас, но тем не менее музыканты это расценивают как попытка взять их под колпак. Это новая филармония под управлением одного человека. Поэтому вот такая непонятка у музыкантов, она вполне естественна.
1: Ну, это философия отношений, как между творчество и посредничество. То есть это же продюсер как мост, призванный, так сказать, соединить. Вот я вот, например, мост, я знаю музыка или культура Востока. Я ведь не только музыкой занимаюсь, я делаю выставки восточных художников, среднеазиатских, таджикских, узбекских, других, в Германии и так далее. И в то же время западных артистов я из Германии приглашал, делал в Средней Азии концерты. Напрасно. Я сейчас понимаю, что это совершенно бесполезное было занятие, никому это не нужно было. Оперных певцов там приглашал, джазовых там. Ну и меня свистывали там и говорили вообще, давай свадебного музыканта, там гони этого в шепч. Один раз даже Яна Раймер из Германии, который 5 дисков и пресса его считает лучшим гитаристом и композитором в Германии, огрызками яблочными закидали в Ашхабаде, да.
0: Представляю, что он рассказывает об Ашхабаде у себя на родине.
1: Да, вот мы вспоминаем по этому поводу, всегда выпиваем вообще в Кёльне, когда встречаемся, он говорит, это было такое сильное, встряска.
0: Но с другой стороны, ему полезно, а то что купаться-то все.
1: Да, и вот это философия отношений, конечно. С одной стороны, да, те, кто меня знает, наверное, пытаюсь, не знаю, как это получается, не давить на нервы и как-то так мягко. То есть заниматься тем, что только вот тем, что не может сделать артист. Артист, настоящий артист, если он настоящий, а не пройдоха какой-то там, то он не может как вам сказать, не шустрым.
0: Не может говорить о деньгах.
1: Да, допустим, он не может, ну, вот тут Фезов, он не умеет, он не может продать свою музыку, он не знает куда. И он, кстати, вот года 3-4 назад, я вот понадобился месяц, по-моему, у меня дома, мы уехали ко мне, к моим родителям, и там я его месяц загружал, что это нужно делать. У меня месяц, вот мы пили до 7 утра, там, извиняюсь, и вот я ему доказывал, что нужно вот это кому-то. Он не верил, говорит, мне кажется, только мне нужно. Неужели, говорит, если у меня на родине никому не нужно, кто же в Германии или в Америке будет слушать мою музыку? И вот сейчас вот первый этап пройден, он уже видит диски, 5-6 дисков уже выпущены во всех странах мира, его включают лучшие европейские сборники. И он через, вот, как уже говорил, через Америку приходит в Москву. То, что вот концерт ЦДХ, которому, скажем, позже вот, будет его живой концерт с ситаром, Ут, Канун, там, Канун не будет, Ут, САС, Гасан Мамед, скрипач, группа Ашхабад, которую мы сейчас, наверное, послушаем попозже, прилетит специально на один концерт, чтобы помочь ему, они дружат между собой, познакомились у меня дома. И он не умеет, он не знает, вот, что нужно делать, вот как выгодно сказать кому-то что-то.
0: В данном случае, как бы продюсер, это, понятное дело, как рессора такая.
1: Да.
0: Но с другой стороны, поймите правильно, как бы вот продюсер, каменная стена, которая должна отгораживать артиста от каких-то вот столкновений с дебилами извне. Ну, с дебилами я не хочу кого-то обидеть, просто с людьми, которые, вот, но если эта же стена, опять же, работает, защищает многих, то надежность ее сильно падает.
1: Нужно, я считаю, артистов нужно защищать, да, потому что они ведь, ну, они беспомощные, а настоящие, я имею в виду, артисты. Вот Олег Фезов, там, Юлдус в чем-то, хотя она очень деловая женщина, эволюционная, но в каких-то вещах она беспомощна совершенно. Марина Цхай, совершенно талантливый, гениальный человек из Петербурга, вот, певица. Вот, ну, они не знают, вот, они не умеют продать себя, они скромные, какая-нибудь певичка из Варьете, там, зарабатывающая там $30, гораздо шустрее и быстрее может найти контакт с кем-то и продать себя, там, чем такие талантливые вот люди, потому что они, ну, не знают как. Ну, давить я не собираюсь, и продюсерский центр, это были эксперименты в разных отраслях музыки и с разными группами из разных республик, и сейчас, по-моему, пришло время собирать камни или как-то подводить итоги. Я уже начинаю творчески уже, то есть из того, что было разного хорошего в разных группах и в разных республиках, делать один коллектив, например. Вот, мне интересно экспериментировать, например, чтобы Олег Фезов, например, с Гасаном, скрипачом, который мы сейчас услышим, в одном коллективе. Может, это один будет проект. Может быть, с Андреем Мисиным, может, с певицей Сабиной. Такие, мне интересно, одноразовые проекты такие. Собирать разных людей, всех объединять, что-то делать такое немногократное, одноразовое действие. То есть мне неинтересны турне, когда больше нескольких концертов, уже скучно, одно и то же уже.
0: Чесалово.
1: Чес вот этот, нет, это скучно.
0: Понятно. Я так, может быть, несколько не в кассу хочу задать вопрос. Помнится, была такая певица очень давно, Роза Рымбаева.
1: О, конечно.
0: А что,
1: Розочка, мы видимся время от времени, да. Роза Рымбаева,
0: никто не знает, где она.
1: Она что? В Алма-Ате, у нее ребенок, не буду сейчас врать, сколько детей, но есть ребенок. Муж, вот композитор, по-моему, который написал «Алия», помните, Байтереков, я с ним боюсь соврать. Помните, была песня, с которой она «Алия», и мы все плакали когда, потому что вот такая была она. Хорош, про Алию Молдагулову же, якобы это про снайпера, героя Советского Союза. Да. Вот, и она по-казахски. Я-то жил, вырос в Казахстане, мы же место ссылки моих родителей, папа и мама Казахстан, и поэтому казах шасюлеймис, по-казахски говорим, и все это слышали. И было тепло как-то слышать казахскую, это был же шлягер, вообще передавали, она выиграла «Золотой орфей». Ошибка вот ее, вот что она... А может, не ошибка, может, ей это нравится. Все, она стала местечковой. Вот она вышла замуж за этого композитора.
0: А, ну, понятно.
1: Вот. Она стала там звездой номер один. Она, поскольку из простой семьи, там, каких-то железнодорожников откуда-то, то, видимо, и показалось достаточно, что ее как-то вот в пределах республики ее знают. Вот была другая еще Нагима из Кальевы. Ну, вот она стала местная такая, домашняя, певица. Бывают у нее всплески, там, на Урус как-то хорошая песня. Я одну слышал такими, такой этнопоп прям казахский какой-то. Ну, она местная такая, спокойная, интеллигентная, тихая, поет.
0: Ходили какие-то
1: любят ее до сих пор.
0: Страшные слухи, что, дескать, там чуть ли не пол организма вырезали.
1: Ничего у нее не вырезали.
0: То есть, как бы, все чисто в быт пришло. Собачка, пуделек, муж, вот все такое.
1: Да, все быт, такая домашняя, там, в поношенном свитере, там, ходит.
0: Ну, пример.
1: Спортивных штанах. Там, трико с этими, с отопыренными коленками, типа, домашние тапочки, да.
0: С помпоном.
1: Не, например, не хочу обидеть.
0: Да нет, мы же любя.
1: Любя Розочку, да, Розочка совсем хорошая, это самая певица. Я считаю, голос у нее Конечно, талантливый был человек, это есть, она голос ее.
0: Немножко, вот. Немножко смахивает по стилистике вот на девоньку из «Мать в базар». На
1: да.
0: Помните, да, такая хорошая очень группа, очень давай. Люблю ее.
1: Белые перчатки.
0: Контрабас, электро. Но я предлагаю обратиться к звонкам.
1: Пожалуйста.
0: Наших радиослушателей. 203-19-22. Ваши идеи, соображения, вопросы к Назиму. Звоните. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Алло, алло.
2: Алло.
0: Да, говорите.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Несколько вопросов назрело. Вот первое, это мне просто очень интересно узнать. Вот вы человек, который родился на Востоке, и каким-то образом пытаетесь продвинуть его на Запад. И в то же время совершенно не уделяете внимания той же Юлдуз Усмановой, которая, в принципе, на мой взгляд, является продвиженцем Ислама Каримова, то есть таким неким таким официальным культурным, официальной культурной единицей, которая может представлять Узбекистан на международной арене. И в то же время вы совершенно не уделяете внимания развитию той же культуры в том же Узбекистане. Казалось бы, собственно, этническая близость к Казахстану, Узбекистану, вам, наверное, она понятна, и в то же время вы большую часть времени проводите, по вашим же, опять же, словам, в Германии. В Узбекистане положение просто критическое, и тем не менее вы вот просто...
1: Как вас зовут, а?
2: На Запад. Хотя, по вашим словам, вот, Назим, очень было такое вот отношение к Западу, ну, крайне такое...
0: Негативное. Представьтесь, пожалуйста.
2: Меня зовут Вениамин.
1: Вениамин.
0: Спасибо, спасибо,
1: спасибо Вениамин. Вениамин, да, за вопрос.
0: Ну что же, кстати...
1: Это не совсем так, как вы сказали. Узбекистан, во-первых, я уделяю внимание. Все-таки первый диск с узбекской музыкой, это был диск, который мы выпустили с Юлдуз именно. Олма, Олма на Blue Flame Records в Штутгарте. Первые три тура по Германии за 93-й год по Западной Европе мы делали, начинали с нуля, мы гастролировали, хлеба-горбушку тупо поля.
0: Видимо, вы неправильно, может быть, или я неправильно понял, но я там сейчас интерпретацию Вениамина, вопроса, который задал старина Вениамин, хочу вам передать по-другому немножко. Это понятно, что вы берете артистов из этого региона и везете их на Запад, а вот, видимо, Вениамин побывал в Казахстане и в близлежащих местах, увидел, что там не то, что эти артисты, а и местные свадебные музыканты никому не нужны. И все, например, на автомобиле Нева смотрят с большим удивлением, потому что такого не видели. То есть, как бы, я даже позволю себе немножко интерпретировать его вопрос в невыгодную для вас сторону. Вполне возможно, что Вениамин, так сказать, обвинил вас в вывозе последних, так сказать, алмазов Востока туда. И ни один из этих алмазов не захочет вернуться, извините, к себе в Казахстан, когда он там собрал зал где-то в Германии. Он приезжает в Казахстан, ему говорит, а ты кто такой? Ты чего овец не пасешь? Да и овец уже пасти, да их там, они кончились, видимо.
1: Во-первых, они почему-то возвращаются, а вот, и Алексей завернулся после гастроли в Германии, уже 3 года опять провел в Таджикистане, он не выезжал. Вот после Германии все, что было, он опять уехал и почему-то решил, что он должен стать у себя. Именно в трудное время гражданская война. Юлдуз возвращается и выступает и на свадьбах, и в других залах, и туркмены все возвращаются и выступают у себя. Еще никто из моих музыкантов, никто не остался. Но второй вот то, что вопрос, я точно помню, что спросил меня Вениамин, это Ислам Каримов и прочее.
0: Я, кстати, Вениамин, не знаю, кто это.
1: Это президент, по-моему, Узбекистана. Вениамин, к сожалению, у вас неправильная информация. Я знаю все тонкости, я сейчас не собираюсь их все рассказывать. Вы, наверное, не знаете, что она неделями сидела в подвалах узбекских служб, вообще ее не выпускали, что все поездки, сейчас я могу рассказать об этом уже, я делал через Москву. Мы делали ей паспорт в Москве именно, что именно Каримов и узбекские власти ее не выпускали на Запад, она была невыездной. И группа летела из Ташкента, а мы с ней вместе летели через Москву, чуть ли не там прячась вообще. И когда она возвращалась из первой гастроли после Германии, ее тут же в аэропорту чуть ли не арестовали. И она неделями сидела там на допросах. И только когда... И мы выступали на Радио Свободы в Мюнхене, на других. У нее огромные статьи были в западной прессе. И она правдиво и честно рассказывала ситуацию. Она говорила, что люди умирают с голоду. Что верхи там делают то, что им хотят. А вот люди пухнут вообще там в деревнях, особенно в областях. Она же из Ферганской области, если вы знаете. У нее... Это история Золушки, в принципе. Она в семье родилась ткачей. И она сама работала ткачихой. В семье 11 детей. Ее случайно заметили на выступлении там ГПТУ или что-то такое. Мэр. Вот бывает просвещенные монархи. Мэр Ферганы, Маргелан, она из Маргелана. вот ее заметил и настоял, чтобы вот родители ее отпустили. Она из уйгурской семьи сама. Вот. И поэтому у нее очень много было проблем. И просто когда уже власти не могли ничего поделать, зная, что об Узбекистане знали меньше, чем о самой Улдус Усмана. То есть Улдус Усманова была... Мы говорим Улдус Усманова, подразумеваем Узбекистан. Так на Западе говорили вот во многих. Они говорят, мы никогда не слышали Узбекистан. Это не Пакистан ли это провинция или там что-то такое. Но Улдус Усманова слышали. И тогда уже власти были вынуждены просто. Тогда Каримов на каком-то выступлении подошел к ней и сказал, что давайте жить дружно. Ей дали какую-то передачу на телевидении и так далее. Поэтому у них очень сложные отношения. Я бы не упрощал бы все. Она очень... Она гражданка своей. Хотя это пафосно звучит, но она гражданка. Она может... Она действительно страдает от того, что плохо в Узбекистане людям, и много детей, и все голодные, экология, и все такое. Она об этом думает, и это не просто слова.
0: Ну что же, перейдем к музыке.
1: Мы говорили о Гасане, скрипаче из группы Ашхабад. Это первый мой диск, который мы выпустили на Западе. Это на Real World Woman, на студии фирмы Питера Гэбриэла. И там же на студии Питера Гэбриэла он писался в 1993 году. Это лучшие свадебные музыканты Германии, объединенные мною в одну группу, которую назвали мы условно Ашхабад. И вот на скрипке Гасан Мамедов.

0: В гостях у нас Назим Надиров, независимый продюсер, журналист и филолог. Вот, кстати, многие продюсеры музыкальные, да, они как бы не ограничиваются продвижением артистов. Они иногда пытаются и сами взять в руки какой-то инструмент, хотя бы бубен, на самый такой хреновый случай.
1: Нет, Саша, хотя я поклонник теории, и, может быть, и автор, о том, что именно дилетантизм позволяет шагнуть за какие-то пределы и достичь чего-то, избежать шаблона в своем творчестве каком-то. Например, если как филолог, вот я написал диссертацию, я считаю, что избежал шаблона, и она была скандальной. Вот на защите на меня орали, визжали все, потом полгода обсуждали ее, было 4 там какие-то ваки, обсуждали. В общем, долго это все продолжалось, пока скандалом все-таки присудили степень. Также в других отраслях, я считаю, люди, у которых нет шор, шаблонов, нет штампов, то есть у профессионалов все знает уже, поэтому он не может сделать какую-то глупость такую дилетантскую. Вот. И несмотря на то, что я придерживаюсь именно этой теории, музыкой я никогда не занимался, не занимаюсь и навряд ли ею займусь. Не знаю, потому что я не умею, я не знаю. Я не знаю нот. И зачем? Я же посредник, я считаю, что в этом я кое-чего могу достигнуть. Но что мне теперь лезть, хватать там? Как мне говорят, тем мучиться с артистами, спой лучше сам. Вот сейчас много тоже всяких лысых вернувшихся, реэмигрантов поют чего-то.
0: А, кстати, вот ваше отношение к ним, ведь многие из них, не будем называть имен, но тем не менее честно признаются, там я никому не был нужен. Я там что-то записал, сюда приехал и круто тут поднялся. Сразу 600-й мерз взял.
1: Там. Правильно, я считаю, что они правильно сделали, что уехали. Но не очень правильно сделали, что вернулись. Все-таки там бы посидели как-то. Может быть, лучше было бы всем.
0: Всем.
1: Ну, трудно говорить. Вы знаете, кто-то ведь слушает. Тут говорят, вот слушатель решает все. Ну, кто покупает эти диски, слушает эту музыку, видимо, тому это нравится, тому это хорошо. Мне нет, лично мне нет, это меня не греет. У меня одни на одно лицо, все толстые, пузатые, отъевшиеся хари такие, сипы, да. Всем им хорошо, все поют одно и то же, все зарабатывают на этом деньги. И я не вижу в этом надрыва, нет русского в этом. Понимаете? Русское это же такое, российское, достоевщина, надрыв, творчество, надломы, вот что-то. В этом нет. Поют все там.
0: Высоцкого здесь вряд ли кто-то перепрыгнет уже. Вот.
1: Да, а это ничего же, видите, все по схеме, ресторанная музыка какая-то там. Ну?
0: А хочу узнать такую вещь, может быть, тоже странный немножко вопрос. Существует в России блатная песня? А существует ли в Узбекистане блатная песня? Но я не имею в виду, там, я там пошел тибетейку и у него сорвал, а именно, так сказать, на грани фолка такая. Как это выглядит? Уголовное творчество. Узбекское уголовное творчество.
1: Навряд ли, я не слышал такого. Вот, но я бывал редко, я был по разу, может быть, на узбекской, там, таджикской или туркменской свадьбе, потому что это не самое мое любимое занятие свадьбы вообще, азиатские в частности.
0: Я ненавижу свадьбы.
1: Да, я даже на своей не был свадьбе. Вот.
0: А я на всех, на которых был, все разогнал прям. Ну, по крайней мере, делал попытки.
1: Вот. Ну, в Туркмении меня сажали, там какой-то президиум тащили, и ладно. Но признаком блатовости, как сказать, блатной музыки, да, одним из признаков. Это клавишные, ненавидимые мне вообще просто. Вот если вот рестораны обычно, чтобы, ну, сэкономить, ну, что не тащить, там, тар, дойриста, там, еще кого-то. Ну, вот клавишные, певец, да, вокал, и вот клавишные. Цык-цык. И вот начинается как клавишные, у меня... И все вот знали, что бзик. Вот есть маниакальные люди, все знали почему-то. Говорят, Назим, а вот так клавишные не нравятся? Слушайте, ну, хорош у нас, я махну. Что вам так не нравится, наши клавишные? Ну, ужасно. Вот стоит певец, и начинается вот этот вот ресторанный вот признак блатной музыки. Все в клавишные вбиты. И вот они там чик-чик, и поехало вообще. Ну, что это музыка? Туркменская вообще музыка? Что это такое? Вот. Поют. Та же Юлдуз поет. Она даже блатные какие-то песни. Вот я не знаю, по-моему, на русском. Она сама говорила, что на свадьбах другое. Она, естественно, исполняет не то же самое, что в Германии или Голландии или Америке. Она поет какие-то песни. Ну, соответственно, кто чего просит. Видимо, какие-то и там полублатные какие-то, ну, на восточных языках, наверное, арабские какие-то шлягеры, турецкие, это уже вот это признак блатной музыки.
0: Ну, да, да, да.
1: Ага.
0: Вот вы так часто говорите о свадьбах. Я, в принципе, на восточной...
1: Почему часто? Я только один раз упомянул.
0: Нет, очень часто говорил со свадебных музыкантов. Я бы, вот, наверное, единственная свадьба, на которую сразу сходил, на восточную посмотреть, но сидел бы где-нибудь вдалеке, там, чтобы так, в случае чего бечь. Вот как это все выглядит? Видимо, это какое-то серьезное действие, раз есть понятие прям вот свадебные музыканты, это, видимо, какая-то определенная элита. То есть что это?
1: У меня, видимо, с детства не любовь, просто связана с тем, что папа и мама разных национальностей. И когда были свадьбы, мы вынуждены были ездить на них, к папиным вот родственникам. А сестры мои должны были очень... У меня три сестры прекрасные, талантливые, гениальные, красивые. А я их очень люблю. Вот. И они вынуждены были одевать национальную одежду. Вот. Потому что мы были нечистые, так сказать, гибриды. Mm. Вот. И мы вынуждены одевать национальную одежду и говорить на своем языке. И тетки, папины, всякие сестры вообще всячески нас клевали и говорили, ну что же вы такие, как русские вообще, одевайтесь как русские. Вот. Говорите как русские. Вот, и вот это с детства, а это на свадьбах обычно происходило, то есть мы должны были на свадьбу, так-то вроде не обязан к ним ходить, а вот когда свадьба нужна. Ну, и вот с детства у меня сказали, как все, может, за неделю все бедные были вообще такие, зашкалил нас, мы, ой, свадьба через неделю, мы все такие шугались.
0: Уже, да.
1: Сестры натягивали платки, там самые длинные платья, которые у них были, а тетки все, о, шлюхи. Нацепили там юбки. А сейчас вот так произошло. Время так изменилось, что никто уже почти не носит национальной одежды там. И понятие там шлюхности или морального облика уже не связывается с носимой тобой одеждой. И теперь уже сестры у меня святые. Говорят, вот святые. Вот тогда-то они уже вот учились, высшие заведения закончили. Вот носили европейскую одежду.
0: Продвинутые.
1: Да, и до сих пор сохранили целомудрие и вообще скромность. А эти-то, мол, носили, пока ребили, носили национальную одежду. А все распустилось, все. Так и они вот... неделю по пять связи имеют,
0: можно сказать. А существует ли там, ну, как бы сказать, Красные улицы, ну, типа нашей Тверской?
1: Нет, есть малины такие. Вот в последние разы, когда я ездил туда, то есть после какого-нибудь мероприятия возили на какие-нибудь сауны, домашние такие, трехэтажный дом, бассейн, сауна. И выписываются девочки, даже вот мы были в Чимкенте, из Алматы выписывались на одну ночь. Довольно интеллигентные, хорошие девочки, евреечки были такие вот образованные, иньяз заканчивали. Они вот за $100, по-моему, специально прилетели в другой город на один вечер, да. Да, их вызывают, да. С хлопочными такими пузатыми директорами колхозов были, которые продают хлопок. Вот.
0: Они пузатые все, да, такие, на газиках ездят.
1: Какие-то. Но я не видел ночью, я не видел, на чем они приехали, на чем уехали. Вот мы оказались просто в одной компании, и вот очень мило беседовали с этими девушками, они так вот, видимо, наше общество было более приятно, чем...
0: Насколько криминализирована сфера вашей деятельности именно? Ну, понятно, что как бы вообще любой шоу-бизнес, он подразумевает под собой.
1: Моей нет, к сожалению.
0: Почему? Ну, устроим!
1: Да, потому что я избегаю, это минус мой, я считаю, что у меня один есть минус, это то, что я избегаю обострений и столкновений. То есть это непременное условие, естественно, любого бизнеса, в том числе, естественно, шоу-бизнеса. То есть сталкиваются, когда интересы, нужно идти на пролом, естественно. Вот я этого не люблю, я уступаю, потому что, ну, музыка, я не думаю, что нужно как-то это криминализировать. Вот. Ну, я понимаю, что есть определенный этап, когда нужно, какие-то интересы пересекаются. Вот, казалось бы, в Туркмении я сделал первый диск туркменской музыки, первых западных артистов привез туда, первых туркменов на Запад увез. А там, в Туркмении стал персоной нон-грата практически. Мне чуть ли не запретили въезд туда в какой-то момент, потому что вот они хотели там. Сначала запрещали, и музыканты эти не имели права выступать. Вот солист этой группы Ашхабад, он числился полчаса на официальной работе, полчаса в ансамбле «Гунеш», с которым я тоже сотрудничал.
0: Там очень хороший барабанщик, по-настоящему хороший. Я не знаю.
1: Считается, Ришат Шафиев. Ну, я уже так не считаю, я работал с ним. Но это не важно. По сравнению с другим, наверное.
0: Нет, я как-то просто видел очень давно концерт.
1: Это шоу, да.
0: Он какой-то вообще безумный.
1: Он безумный, да.
0: Конечно.
1: К сожалению, и в жизни такой же.
0: Да?
1: Что мешает работе, конечно, сотрудничеству с ним. Но вообще, в принципе, это... Вообще «Гунеш» проект, это один из самых, вот как «По волне моей памяти» диск, также вот первые диски «Гунеша». Можно, вот я сейчас слушаю диск там какого-то 70-какого-то года там, ничего не изменилось, как Тухмановская музыка, так же считаю, что все выстроено, все красиво, все хорошо.
0: Из этой же серии, кстати, ансамбль «Песнеры», на мой взгляд, тоже вот можно отнести.
1: Вот. И вот приняли на полчаса этого солиста свадебного таба. И тут же, когда узнали, что он свадебный музыкант, его тут же отчислили. И, казалось бы, все было сделано, чтобы признать это искусство на Западе. Ну все, диски, где это вообще было видано? И вместо того, чтобы сказать вам большое вам туркменское мерси, вот. Потом вот, да, они стали злоупотреблять. То есть там присудили ему заслуженного артиста, потом народного, недавно, кстати. А трудовая-то у меня. И мне звонят, представьте, там, типа, как это назвать, списки или что-то там, просьбу на выдвижение. Да, что-то такое. Я говорю, мне это не надо. Говорю, ему это не надо. Говорю, слушайте, начали наезжать на меня. Как это так, мы хотим? Я говорю, ну как же, вот 2 года назад вы запрещали, он не имел права выступать у вас вообще.
0: А те же люди.
1: Те же люди, те же сидят, да, те же там.
0: Адские дядьки.
1: Да, да, да. Вот, и они говорят, вот, а мы вот хотим.
0: Вот о чем они думают вообще?
1: Думают?
0: Вот вообще.
1: Вы думаете, что они думают? Не знаю.
0: Просто груднички еще, наверное.
1: Ну, наезжали. Говорят, вы знаете, мы вас не пустим в республику. Вообще, кто вы такой? Там мы с вами рассчитаемся. Я говорю, господи.
0: Вот даже вот так?
1: Да.
0: То есть уже...
1: Большое вам спасибо называется это самое. А немцы приезжали, когда говорят, давай пойдем в Министерство культуры. Говорят, они же должны тебе помогать. Ты же делаешь, в принципе, выполняешь функции Министерства культуры. Они помогут, там оплатят дорогу в Германию.
0: Целое Министерство культуры в одном лице.
1: Я говорю, они так оплатят. И вот мы сходили. Я не хотел, но пошли мы с немцем. Ну, сказали, говорит, мне сказали, вы обязаны платить процент за использование наших там, типа, музыкальных ресурсов. Вы же пользуетесь нашей, говорит, Пол, а нам ничего не отчисляете.
0: По-взрослому
1: подошли. Я вообще же полгода назад еще их не пускали, не давали им развиваться, как-то говорю. Помогите, вы сделайте, кто же вам мешает? Сделайте диск, отправьте музыкантов куда-то, что же ничего не занимаетесь, сидите только зарплату получать. Нет, вот, а вы-то злоупотребляете, типа, аферисты из Москвы, вот.
0: Давайте послушаем музыку.
1: Да,
0: с грустью с некоторой.
1: Да, я вот, мы слышали Гасана, да, вот и он будет, этот Мамедов скрипач, мы, наверное, еще, может, послушаем его. Он будет выступать тоже в ЦДХ в сентябре в Москве вместе с Олегом Фезовым. Просто такое это неординарное событие, наверное, раз. Ну, первый и последний раз, может быть, это все в Москве. А вот сейчас послушаем, наверное, Юлдус. Такой достаточно эксперимент, и он оказался успешным. Эта песня... Она называется «I wish you were here». Я хочу, да? Желаю, чтобы ты был здесь, да? А вот на английском и узбекском языках с диджеем Хербертом она это сделала. Хубертом, пардон. И этот во многие хит-листы вошел в Европе. Уже не world музыковые, не в сфере world music, а именно в попсовый. В голландском радио на 49-м месте нашло там, наряду там с Джексоном и так далее. Давайте послушаем и узнаем. Юлдус Усманова.
0: В гостях у нас Назим Надиров, и я предлагаю вам пообщаться с ним, позвонив по телефону 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Опять тот забыл снова. Да вы запишите на обоих, кому вы звоните. Здравствуйте. И тут тоже, что ж такое? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло, здравствуйте.
0: Приветствую вас.
2: Здравствуйте. Вот я хочу поговорить, а вот, кстати, вот последняя композиция... Uh-huh. Она мне, как говорится, менее понравилась, чем вот предыдущие.
0: Вы, наверное, не любите ходить на дискотеки.
2: Мне почему понравилась менее, потому что напомнила такие группы, как Deep Forest, там, Enigma и так далее.
1: Ну, может, в чем-то вы правы, она сделанная композиция,
2: да.
1: То есть она сделана
2: да,
1: на успех
2: да, да.
1: рассчитана, специально все
2: мне сконсулировано. Мне больше понравилось вот... на узбекском, ну,
1: Шохвагадо, да? Богатые нищие, то, что вот Шахини.
2: Да, вот чисто живые инструменты очень понравились. Uh-huh. И вот чуть-чуть вот, я не знаю, как это охарактеризовать, этническая или орт-музыка.
1: Uh-huh. Вам тогда, как вас зовут, извините?
2: Дмитрий,
1: вам, наверное, тогда следующий, вот мы когда после разговора включим, наверное, казахов, это этническая, чисто музыка средневековая. Наверное, вам тогда это больше понравится.
2: Я просто хотел сказать, что в принципе, такое мнение есть, было высказано в книге, по-моему, Натальи Медведевой, жены Лимонова.
1: Да.
2: По-моему, мнение довольно-таки такое прямолинейное и, может быть, такое тупое, на мой взгляд, вот этой этнической музыки, которая... Смысл в том, что она говорит, что всю Европу запланила вот эта африканская музыка. То есть такая тамтамовская такая, пестрая одежда и так далее. То есть, ну, я с этим мнением не согласен, но вот в книге было высказано такое.
0: Простите, но она же имела в виду, наверное, только статистику, а по статистике это действительно так.
1: Я слышал ее мнение, Дмитрий, она была в гостях у Артемия Троицкого в кафе «Обломов». Я слышал ее мнение такое же, вот Питер Гэбриэл, я была где-то в жюри, там она где-то была в Париже или где-то там, какой-то World Music Festival, что ли, было. И она тоже так же прошлась, да, что вот, заполонили, все такое. Ну, это ее лично, я ее уважаю за экстравагантность, она, конечно, как женщина имеет право иметь, она это, я уверен, она так не думает. Она просто как женщина, которая просто экстравагантна, выбирает противоположную от общепринятой точки зрения, если вот ее разозлило то, что...
2: Возможно.
0: А она сказала об этом как-то с сожалением, с раздражением или как?
1: Да нет.
2: Я, это самое, эта точка зрения была высказана и в книге, в ее там «Отель Калифорния», по-моему.
0: Это не точка зрения, понимаете? Это не точка зрения. Это констатация факта.
2: Ну, я с этим не согласен.
0: Почему? Ну, вот посмотрите. Посмотрите, вот сейчас давайте возьмем наших вот исполнителей любых, да? Если уж у тебя в альбоме нет ни одной босса-нова, это отнюдь не европейская музыка, то этот альбом вряд ли станет популярным.
2: А вы вот, допустим, говорили, вот шел разговор о том, что можно на улицах европейских городов можно встретить, допустим, много негров, много выходцев из Азии. А вы представили такую ситуацию? Ну, я не знаю, может быть, это там туристы, может быть, это уже такие вот переселившиеся туда жить люди, не знаю. А вот я не знаю, почему такая неприязнь к неграм. По-моему, нормальные люди.
1: Я? Вы, наверное, не поняли, Дмитрий, меня. Я это не высказывал.
2: Нет, ну вы просто рассказывали, да.
1: Нет, я просто неприязни в этом не было абсолютно никакой.
0: Нормально отношусь. Я констатировал этот факт. Да, я не сказал, что это неприязнь, я просто сказал, что это явление есть. Если вы как-то вот съездите и понаблюдаете, то вы не станете отрицать его существование. Плохо это или хорошо, я тоже не могу судить.
2: А вот я хотел узнать, плохо это или хорошо. Мне кажется, по-моему, нормально.
1: Как в каждом, Дмитрий, деле. И хорошо, что это смешение культур. Культуры, нации, крови, все пересекается, смешивается. Это все ведет в итоге к настоящему интернационалу, как я считаю, да? Там ведь культура возникает и всплески на стыке культуры. Вот как Чингис Айтматов, самый продаваемый иноязычный писатель сейчас в Германии. Он же наполовину, там у него казахская кровь. Он вырос в Южном Казахстане, вообще-то не в Киргизии. Вот жил в Таласской, в районе Джамбульской области, он, по-моему, и так далее. То есть на стыке. Он в то же время по-русски пишет. Вот. И тут люди, которые совмещают или на стыке грани нескольких культур находятся. И в этом отношении вот переселенцы, их, они каждый привносит свою культуру, это хорошо. Другое дело, что 9,8 преступлений, например, сейчас в Германии, во многих городах, совершаются именно иностранцами. И друзья, вот, которые адвокаты, там мне говорили, что вот, ну вот из каждых там 10 преступлений 8 и там турки или греки.
2: Ну, тут турок, в принципе, в Германии сколько там? 1,5 миллиона, по-моему.
1: Нет, 4,5 миллиона.
0: Дмитрий, а вот скажите, вот вы когда-нибудь вообще ездили, скажем, в такой город, как Лондон?
2: Нет, к сожалению, нет.
0: Вот когда вы соберетесь, вам предстоит пройти очень серьезное собеседование. Mm-hmm. И в смысле этого собеседования вы усомнитесь сразу же, сойдя с трапа самолета. Я вам это гарантирую. Вот вы пройдете собеседование, а когда вы увидите, что делается там и какие люди ездят в лимузинах там, очень, очень не похожие на англичан. Смею вас уверить. То есть Стинга там уже не встретишь. Вот в чем дело. Поэтому это уже не очень хорошо, понимаете? Хотя вот вы как бы так немножко обвинили нас в каком-то, может быть, даже расизме, ничего подобного. Вот темнокожий Маркус Миллер, я считаю, это гений бас-гитары, понимаете?
2: А вот, кстати, я хотел задать вопрос вот вашему собеседнику, Александр. Угу. То есть, как бы вот хотел узнать, вот те исполнители, которые выступают вот из Средней Азии, выступают в Европе, они поют в принципе на родном им языке, да?
1: Да, Дмитрий, только. Вот да, это да, был эксперимент Юлдус, то, что на английском вам меньше, по-моему, понравилось.
2: Да, да, да.
1: А обычно только на своем. Вот Олег Фезов, в частности, поет на таджикском и шугнанском. Это его язык, вот, ну, по мирской группе относится.
2: А можно узнать отношения, вот, так сказать, я слышал, что и в Голландии выступают.
1: Угу, да.
2: Отношения вот голландцев к этой музыке.
1: Я говорил, Дмитрий, что они воспринимают это как как свою. То есть это так,
2: то есть
1: такое...
2: никак экзотику нет?
1: Нет, это нет. Такое нежное отношение. Не просто вот пришли посмотреть на что-то такое, нет, цирк какой-то, шапито. Какое-то нежное, трепетное. И, ну, не знаю, подходили просто, мы много ездили. Люди подходят, говорят такие теплые слова. Вот. И в Германии говорят, ну вот почему-то я вот, мне голландцы больше нравятся. А... Германцы говорили, вот события в Золинге, не помните, как турецкие дома сжигали? А, раз да, в этот да, день мы выступали. А вот, и был концерт, они говорят, извините, это мы не такие, вот такие подлецы у нас тоже есть. Говорит, ну вот не думайте, мы так любим вообще там всяких иностранцев, там культуру, тем более вы музыкант. Ну как-то это было вот как лозунги в Германии, это выглядело как лозунги.
2: А вам, кстати, не кажется, что вот в России к этой музыке отношение совершенно иное, чем у европейцев?
1: Кажется.
2: Кажется, совершенно здесь, мне кажется... Ну, я не знаю.
1: Кажется, очень сильно, кажется, Дмитрий. И я же вот, понимаете, сейчас выхожу с концертом Олега Фезова в Москве, почему вот был повод прийти сюда. Это первый концерт восточной музыки будет в Москве после советских времен, по-моему. В те годы вот были советские по разнарядке, дни культуры там Казахстана, Киргизии, не знаю
2: да,
1: чего.
2: То есть,
1: Яла, вот, Учкудук, Три колодца.
2: Были обязательные на телевидении программы.
1: Да, такие. И все это, ну, кому-то это было интересно.
0: Посол выступал еще.
1: Да, там что-то говорил. Потом этого нет. Теперь уже вообще никак нет. И в 90-м году, когда я впервые пытался со своим приятелем, он работал на Радио 1, вот тогда, он тоже филолог, однокурсник.
2: А, кстати, вы не слышали, кстати, был какой-то, я краем уха как бы слышал и видел, краем глаза, по телевизору, какой-то был проект, по-моему, где-то в Дании выступал, какой-то известный наш.
1: А, в Бельгии, Хунфорту, тувинский коллектив.
2: Да, да, вот это. Вот,
1: я их
2: вот
1: знаю, это, я их отправлял вот, в Германию.
2: Да, а, вы не могли бы чуть-чуть...
1: Это сказать? Очень интересно,
2: да,
1: один
2: вот я это видел, да.
0: Да, вам спасибо. Спасибо, Дмитрий.
1: Дмитрий,
0: просто...
1: спасибо.
0: Да, спасибо за звонок.
1: Вы имели в виду Хунхурту, это коллектив из Тувы. Потрясающий проект. В Америке им занимается Тед Левин, мой знакомый. Такой, ну, как я говорю, когда говорит, ну, кто он такой? Я говорю, Надиров только в Америке. Вот. И, ну, и имеет, соответственно, больше только. В принципе, занимается тоже такими проектами этническими. Он выпускал музыку бухарских евреев, Шашмакама. Вот есть целая история. Вот этой музыкой в Бухаре, в этих при дворах этих эмиров занимались евреи, завезенные когда-то со своей родины именно туда. И они занимались именно вот музыкой. Он выпускал диск. Вот сейчас, естественно, все разъехались. И вот тувинскими коллективами он тоже занимается. Они, кстати, коммерческие в Америке. То есть они вот стоят довольно дорого, и у них туры по 2-3 месяца. Их диск расходится у нас на уровне, наверное, как вот наши звезды, наверное, типа Распутин, наверное, вот так. То есть тысячи продают такие приличные. И
0: это
1: в Германии...
0: Это такой субпродукт базитический, мне кажется, он уже не особо интересен тогда.
1: Интересен. Я вот как вот вроде занимаюсь восточной музыкой, но до прошлого года я тоже не мог въехать. Вот именно в тувинскую, потому что я вот все-таки азиатскую, какую-то мелодическую музыку. Ну, моя от уха-то привыкла, мы воспринимаем свои фреквенции, свои частоты. Вот я привык с детства, видимо, к какой-то среднеазиатской музыке. Мне казалось это красиво. Вот, а тувинскую никак не мог. При всем уважении, конечно. Ну, и потом, только побывав на их концерте, вот в МГУ. Просто менеджер их мой приятель, вот он меня позвал, я в Германию их отправлял, как я уже говорил, вот они приехали, пригласили меня на концерт. И вот когда только во время концерта, вот в середине я въехал все это, такое тайное, как это, обаяние, скромное обаяние.
0: Завораживающее.
1: Завораживающее, да, такое, не бросающееся в глаза, но вот эти все эти обертона, тональность, я не в этом не очень-то понимаю, но вот это просто потрясающая какая-то мелодика. Они делали несколько совместных проектов, в прошлом году вот они записали осенью, а диск вышел сейчас. Болгарский, гениальный проект. Там много-много бабулек с гор, Родопских гор. «Le Mister de Voice Bulgares», по-моему, называется. Очень успешный в Европе и в Америке. Они с ними сделали. И с Deep Forest, по-моему, и еще с кем-то. И вот у них был концерт на фестивале в Бельгии, где было 45 тысяч. Вот это, наверное, вы и слышали об этом проекте, Дмитрий. Ну вот, надеюсь, что наступит времена, когда их диски можно будет купить. У меня там нет, они подарили, а вот вот Фезова и Усманова уже можно купить в Москве. BMG-вский диск. Я был страшно удивлен. То, что я просто гулял, смотрел World Music там в Пурпурном легионе. Оказалось, что мои артисты, американские диски продаются здесь. Я-то не занимаюсь дистрибьюцией ничем. Оказалось, вот. Так что, надеюсь,
0: есть плоды. Следующий телефонный звонок. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Вы знаете, вот Назим и Александр, меня удивляет, что вы вот сейчас немножечко так иронизировали дни культуры, которые были в Советском Союзе. Это же совершенно... Вот вы напрасно иронизируете. Ведь благодаря этим дням культуры мы знакомились вообще с окружающими соседями. А вот теперь все наводнено вообще совершенно чуждой нам музыкой. Это с Запада, причем самый-самый, почти особенно вот эхо Москвы, это этим отличается. Подчас такой непотребный. Да вы не улыбайтесь.
0: Это извините, это я просто простудился. Мне нет, спину насифонило.
3: Я вашей простуде уже слышала.
0: Да.
3: Вот.
0: Черт, да.
3: Да. И напрасно вы улыбаетесь. И очень замечательные передачи. Я вот пожилой человек. И очень интересуюсь и окружающими нас соседями, и говорю, что, живя в России, вот мы должны слушать свою российскую музыку, у нас же федерация, но разве мы когда-нибудь теперь слышим или татарскую музыку, или вот теперь Чечня? Вот мы за нее сейчас воюем, мы ее так отстаиваем, это наше, это тоже. Но я совершенно не знакома ни с одним чеченским певцом, ни с одним чеченским поэтом. У меня создается такое впечатление, что Чечня — это просто гнездо разбойников, которые не способны ничего создать. И если бы нас вот знакомили ближе именно с культурой, именно с искусством стран, мы бы, наверное, ближе были к своим даже вот корням.
0: Ну, вы знаете, вот я как-то видел по телевизору, что не только военный репортаж из Чечни был, еще показывали, вот они там кругом танец плясали, например.
3: Ну, к сожалению, я телевизор смотреть не могу, я инвалид первой группы по зрению, и в основном воспринимаю все на слух.
1: А как вас зовут? Извините, пожалуйста.
3: Нина Федоровна.
1: Нина Федоровна. Вы знаете, вот вы сказали, мы надсмехались. Мы надсмехались, Нина Федоровна, над формой, не над содержанием дней культуры. Над просто формой, что это было, да, по разнарядке. Это была прекрасная вообще идея. Сама-то хороша, что представляли музыку, культуру.
0: Но она себя дискредитировала еще при жизни.
3: Бог с ней, форма. Если эта форма не была в каком-нибудь Манхэттен-клубе или была во Дворце культуры, то чем это плохо?
0: Так нет,
1: ну,
0: простите.
1: Ведь всех просто музыкантов ведь приглашали, ведь я же рассказываю. Например, вот приглашали, Гунеш была в милости, например. А там и еще несколько артистов, заслуженный артист Туркмении. Вот, я, как я говорил, там Бибигуль такая-то. И вот ее же никто не знал. И вот они приезжали, поэтому не лучшие коллективы были представлены. Было очень много талантливых людей в каждой республике. Их не приглашали.
3: А вы что хотите сказать, что сейчас очень много идет в эфире талантливых людей?
1: Нет, наоборот. Я это не хочу даже сказать.
3: Я считаю, что вот в те времена еще как-то можно,
1: да,
3: было.
1: Ну, я согласен.
3: Очень ведь много предоставляли национальным меньшинствам.
1: Сейчас еще меньше стало талантливых на экране, потому что сейчас показывают тех, у кого есть спонсоры.
3: А сейчас вообще их почти нет. Сейчас, если есть деньги, если вот у Анжелики Варум кто-то композитор, папочка, да?
0: Нет, это у другой певицы.
3: То она может... Нет, у Варум.
1: Варум, папа, да.
3: Да, папа Юрий. Так вот, она может верещать так, что ее, по-моему, ультразвук только может воспринимать, летучие мыши.
1: Так Варум-то бог с ней, а сколько еще есть, которые петь не умеют? Каждую песню по 70 часов записывают же они. Каждую песню 70 часов накладывают голос.
3: Вот. Наши звезды-то. Так я про то и хочу сказать. Пусть это была форма, не содержание, допустим, вы считаете, что не то было. Но благодаря, может быть, этим даже крупицам мы имели возможность познакомиться все-таки. Я, например, обожаю музыку Востока, но я ее сейчас слышу?
0: Ну, вот, вот вы, извиняюсь, что вас перебиваю, вы вот сказали, что вот на «Эхо Москвы» особенно какая-то музыка.
3: Да,
0: а вот смотрите,
3: это
0: вот сегодня, сегодня какой замечательный вакуум вот вам заткнули. Вот сегодня вы слушаете действительно, так сказать, лучших представителей, исполняющих музыку Востока. Разве плохо?
3: Александр, я хочу вам задать вопрос, который, я думаю, вам польстит сейчас.
0: Да.
3: Что случилось с «Монморанси»? Почему она стала такая замечательной передачей? Я помню ваши первые выходы, от которых просто хотелось, ну, тошнило прямо.
0: Понятно. Ну, я отвечу. Спасибо вам за звонок. Действительно, первые выпуски передачи у нас была другая куратор. Сейчас не имеет смысла называть ее имя. А нынешняя наша куратор Генриетта Варфоломеевна Шерсть, вот именно благодаря ей программа так изменилась. Потому что ведь не секрет, что как бы приглашаются специальные актеры. Вот, например, ведь Назим настоящий, он написал на бумажке все, что, а вот его его роль исполняют замечательные артисты. Имя не буду называть имя. То есть Лаэртского исполняю я. Понимаете? Вот. Ну и периодически, так сказать, мы работаем. Мы ходим вниз разгружать. Вот. Моем тут все. Вот. Приходим все в маскарадных костюмах. Поэтому мы все стали добрее.
1: Праздничное настроение. Нина Федоровна, еще была замечательна у вас мысль, что плохо представлена музыка разных регионов, вот, например, чеченцев и так далее. Я тоже считаю, если мы больше знали бы их искусство или культуру, мы бы не так же бы относились. Вот у меня была задумка выпустить, например, 11-томник музыкальный такой, антологию музыки вместе с брошюрой, так, на странице 50-60, с комментариями о музыке репрессированных народов. Было 11 народов, перед которыми российские власти, по крайней мере, в первую очередь, должны чувствовать, вот, не быть, как, по крайней мере, комплексы какие-то.
0: Как немцы. Вот.
1: Немцы. Это корейцы, немцы, курды, карачаевцы, чеченцы, ингуши, калмыки, крымские татары. Это 11 народов, которые полностью, понимаете, тотально репрессированных. То есть 100% населения высылалось в 43-м году, 3 часа на сборы. И вот они 20-17 лет там в ссылке. Больше вот у калмыков, например, 40% населения первый же месяц вымерло. Просто от голода, от болезней в Сибири, там, в Узбекистане и так далее. Я считаю, что вот официальные инстанции, по крайней мере, в России, как является которая последовательница или как продолжательница СССР, должны очень серьезно задуматься над тем, чтобы представить их лучший акын, как балкарцев. Умер, это учитель Кайсына Кулиева. У меня с Кайсыном Кулиевым один язык по матери. У меня мать карачаевка. Умер в Джамбуле от голода. Понимаете, это человек, который старец, который там, ну, гениальный вообще был, там, может быть, носитель культуры этого народа. Он умер просто от голода.
0: Ну, все равно, что Ломоносов вот умер.
1: Я не говорю, что русских не утажит Марина Цветаева, и то же самое было, так сказать, это самое. Ну, вот у меня была идея выпустить вот это 11 томов, это музыкальную культуру, чеченцев, ингушей.
0: Идея это весьма, конечно, хорошая, но я хочу сказать, что мне кажется, это как бы участь большинства людей гениальных.
1: Да, это по жизни вообще, это потому что судьба, горькая судьбинушка. Но когда это еще усугубляется всякими репрессиями и прочими там делами, то, по крайней мере, если мы не можем вернуть, конечно, уже все назад, что произошло, то произошло. Сталин, сталинизм и все прочее. Во-первых, там намечалась какая-то тенденция, именно какие-то народы выселяли, соседи определенных народов, но это уже политика, ладно. Но второе, хотя бы мы как-то вот вернуть это все, хоть пытаться зафиксировать, помочь, субсидии, что-то сделать, потому что истребили людей, истребили их культуру.
0: А вообще, кстати, вот так вот, что-то я хочу немножко опять к музычке перейти, если подумать, ведь весьма печально сознавать, что, например, вот при жизни Высоцкого он не видел своих легальных, так скажем, компакт-дисков, Майк Науменко тоже. Вот как бы, по-моему, даже Цой при жизни у него ничего такого не выходило. Как-то это все немножко несправедливо.
1: Ну, тем более мы должны делать все. Я, по крайней мере, пытаюсь, может быть, если не все, ну, как мне кажется, чтобы помочь этим музыкантам, потому что, мне кажется, не каждый, есть немного, наверное, людей, они не валяются на улице, которые возьмут и поедут в Узбекистан искать таланты, там, куда-то их вытягивать. Вот один из таких коллективов, это группа «Казына» такая, из Чимкента, это Южный Казахстан. Мусабек Джаркембаев, руководитель, просто энтузиаст, он откопал там какие-то музыку средних веков, 9-10 веков,

0: для киргиза. Потому что, да, сместить Америку с Россией, в общем, нужно было, да. И презентацию. Ну, нужны были какие-то деньги. Казахстанская авиакомпания, которая почила в базе недавно, вот, Казахстан Аэролайн, она отказалась спонсировать, посольство отказалось спонсировать. И самое смешное, мой брат, просто частный предприниматель, решил согласиться. Ну, последний момент, когда власти Чимкента не дали им разрешение на выезд. Вы представляете?
1: То есть уже он там, брат все сделал.
0: И Мусабек, когда случился, в этот день инфаркт просто руководитель, потому что он был, ну как, говорит, люди...
1: Ну, то есть уже все, типа, нормально.
0: Да, приехал курд какой-то вообще из Москвы, сделал диск в Германии. Его брат старший помог вообще купить билеты вообще все. Говорит, ну эти, говорит, мои же земляки сами, ведь казахи, которые, для которых я 20 лет собираю культуру, вот эту музыку музыкальную, восстанавливаю все это, все делаю. 20 лет работаю в Институте культуры, он работает. Поет на всех праздниках дней города бесплатно, там уже 20 лет выступает. Затычка в каждой, это самое, в бочке затычка. Он такая, знаете, вот народную музыку нужно представить, значит, вот его коллектив нужно, это этнографический. Ну и в конце концов не дали разрешения на выезд.
1: Кстати, мне опять же так кажется, что вот население Востока, оно для него, вернее, характерно очень ярко выраженной положительной, отрицательной личности. Вот их прямолинейные сказки, там злой бай и добрый какой-нибудь мальчуган вот из этой серии. Вот эти же люди, вот, которые не выпустили, вот весьма несложно себе представить их, даже внешний облик такой, какие-то они. То есть, если... как-то
0: тут
1: я...
0: Это амплитуда, Саша. По-моему, идет речь о не злых или добрых. Я замечал это.
1: Ну, это как бы
0: амплитуда чувств вот, от запада к востоку увеличивается. То есть, если в Германии все нивелировано, например, вот как вежливый, там, Guten Abend, Frau Hörnickel, там, и вот здороваешься, там, Guten Abend, tschüss, tschüss, tschüss. Guten Abend. Ну, и все такие вежливые, и все. И тоже работаешь полгода. Вот дверь в дверь я доработаю, например, там, в галерее в Касселе. Каждое утро я встречаю без 5-10, приходя себе в галерею, там, эту фрау. Каждый там вечер, там, вместе мы пьем пиво в 2 часа, в 6.015 мы уезжаем с работы, там, вместе в дверях сталкиваемся. Вежливость просто потрясающая. При этом я абсолютно не знаю о ней, она абсолютно не знает о мне. Я не думаю, что поможет, если я попрошу или как. Ну, не знаю, по крайней мере, такая вот вроде бы вежливая оболочка, но за этим ничего не стоит. Никто никому не хамит, не грубит, все. Но в то же время наплевать. Вот такое ощущение, что вот когда я устаю от Германии, когда я чувствую, что всем наплевать на меня. Все улыбаются мне, конечно. Меня могут там в Чимкенте, в Ашхабаде и морду набить, и там плюнуть, обругать. Но я понимаю, что люди заинтересованы, они реагируют на меня какие-то признаки, по каким-то маркированным я для них, то есть какая-то эмоция вызываю у них, отрицательная или положительная. У немцев, да, все вежливо, хорошо, да. Ну, вроде бы, ну, ноль эмоций таких вот, чтобы... Он не будет страдать, я знаю, ни один немец не будет до утра спать, потому что там я друг его не приду, например. Ну, спокойно уснет, ну, мало ли, завтра позвонит. Типа, в России посерединке, а на Востоке просто вот эта амплитуда. О. Как добрые люди, вот такая прямо, они могут, как вот верность, дружба мужская, они же могут убить, кровная месть, они же там за сестры, там, я не знаю, всех перебьют, жизнь свою отдадут, там, я не знаю чего. А вот потрясающая доброта, я знаю прекрасно, нам как казахи помогали, когда мы после ссылки там это самое жили. Все могут отдать. Но в то же время совершенно непонятная злость, жестокость могут зарезать, убить вообще запросто, вообще не моргнув глазом. Вот, но это везде может быть такое. Просто говорю, что амплитуда чувств, она богаче, вот палитра такая может быть, вот разброс большой, если что можно ожидать от каждого человека. До поступков матери Терезы, дай бог ей здоровья, что-то она приболела в последнее время, до каких-то таких коварных. А музыку мы будем слушать?
1: Композиция.
0: Композиция, я бы хотел, наверное, послушать композицию «Бюзинген». Это вот этот казахский этнографический коллектив «Казна» с диска «Songs for Jamila». А такая история, это кьюи, это мелодии без текстов. А тексты подразумеваются, они переходят из поколения в поколение. Нужно знать историю, они не поются вербально в словах, но нужно знать эту историю. И вот я восстановил эти истории, вот записал, и на немецком языке их издал. И вот Бузинген говорит о том, что верблюдица молодая, сверблюжонка, и доит ее мать, тоже молодая мать. Ребенок ее играет, вот, и набежали какие-то бандиты, аферисты там, ну, разбойники, угнали верблюдицу, а вот привязали женщину к спине верблюдицы, и вот она по степи бежит, молоко верблюдицы капает в песок, а молоко матери, молодой вот матери, в небо, льется. Вот.
1: И это вот она... беспредел.
0: Да, и вот она поет песню, вот эта мать, что вот как вот, от, что они оторваны от своих детей, верблюдец от своего верблюжонка, женщина от своего ребенка, и вот в порыве, так сказать, грусти и боли верблюдец

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Назим Надиров, независимый продюсер, журналист и филолог. Я бы сказал, так сказать, тонкий ценитель Востока. Ну, это я так сказал, типа...
1: К слову,
0: да.
1: Проще говоря.
0: Кстати, вот такой вопрос несколько из другой области, может быть, не связанный с музыкой, но тем не менее. Вот, какую пищу ты больше всего любишь сам?
1: Ой, Саша, вы знаете, я...
0: Я что-то на «ты» перешел.
1: Да? А уже пора, по-моему, на 4-й час эфира переходить. Стирание всех и всяческих граней. И масок срывания. А вот я очень непривередливый. Я вырос в многодетной семье, в деревне. Тем более родители так после всех этих ссылок и так далее. Когда-то имели много чего родители, потом потеряли, потом ничего не имели, потом что-то опять стали иметь. Поэтому я был страшно удивлен. А, кстати, вот мое впечатление от русского человека было, когда я в 9 классе вот разговаривал, моя сестра говорила с русскими людьми, а обсуждалась проблема пищи. Вот даже помню, как звали парня Федоренко, он говорил, как он любит там какие-то пироги с чем-то, еще чего-то с чем-то. Я, к сожалению, до сих пор не отличаю мясо, виды мяса. Например, говядину от там, чего еще бывает, баранины, например.
0: Я, например, знаю, что вот свинина мягче просто,
1: да?
0: А по вкусу тоже не особо.
1: Я не отличаю. Я вот, мне дали, слава богу, вот что-то поел, я сам никогда не готовлю почти, чай только. Вот. Ну, а что есть, есть. Нету, я, честно говоря, как верблюд. Я вот, дают, вот кормят дома, я поправляюсь, все сестры, мама меня впихивает, я такой довольный, пухлый приезжаю. Потом неделю могу не есть вообще, там, пить там чай или не чай. Вот, ну, как-то не замечать. Для меня проблема еды как-то не актуальна.
0: Предлагаю обратиться в...
1: Плохой собеседник я. Вот и в СМАК... Журналист
0: не возьмет.
1: СМАКа, да, не возьмет.
0: Не возьмет. Предлагаю обратиться снова к звонкам наших радиослушателей 203-19-22 и ваши вопросы на зиму. Кстати, это я так хочу немножко к музыке вернуться. Вы заметили, что музыка действительно самая разная. То, что мы слушали сейчас, коренным образом отличается от всего раннего материала. Вот. Хотя я сам, честно говоря, не являюсь большим любителем вот столь ярко выраженной национальной музыки. Хотя, может быть, в определенном месте, в определенном состоянии она бы мне хорошо бы вставила.
1: Вот этот как бы... диск, Саша, «Songs for Jamila», казахский, диск казахской народной музыки, это было мое объяснение в любви моей вот вынужденной родине, Южному Казахстану, где мы были в ссылке. На каком-то этапе, когда я там это слушал по радио, Бегуль Телегенова, Роза, как это была еще Роза одна там, это не Рымбаева, другая. Вот, я это, Багланова, Роза Багланова была такая, народная артистка СССР. Я не тащился с этого, честно скажу. И только по эстетике, уже не живя уже там где-то лет на 15-16 год, вдруг услышав эту музыку, я ощутил, что она мне органично напоминает. Не то, что она хороша или плоха, она просто напоминает мне вот то состояние, когда я был там на какой-нибудь сопке, на горе, ветер дует, ничего не происходит, пустыня такая, степь. Вот эта музыка такая настолько органичная, вот как...
0: На уровне, может быть, запахов иногда бывает. Идешь по улице, и какой-то такой аромат, я имею в виду в хорошем смысле этого слова, и сразу какие-то начинают
1: ассоциации. Помните пирог или бисквитный, или у Пруста «В поисках утраченного времени», как он, вся эта философия, когда он вспомнил этот пирог. У меня был такой случай, когда несколько лет назад попробовал что-то такое, мне мама дала, и мне стало плохо, буквально мне плохо. Вот что-то вот так что-то взбудоражен, я был чем-то, вот каким-то напоминанием о чем-то, что стало плохо. Я не хочу себе выдать сейчас такую экзальтированную там натуру, но это действительно было так. И потом, на второй день только я вот накручивая там и вспоминая чего-то там, восстанавливая, я выяснил, что это был кефир, домашнее молоко, хатык, с кукурузной мукой, который мы, будучи вот в детстве, когда жили на Кавказе еще несколько лет, мне всегда дядя кормил вот каждый день. Мне это было любимая моя пища. И вот по протяжении 20, там, скольки, 30 лет я первый раз вот после вот такого времени попробовал эту пищу. Она мне просто вот, я чуть не заболел просто это, то есть вызвала такие какие-то ассоциации эти воспоминания, просто, видимо, на физиологическом даже уровне.
0: Может быть, это объясняется даже анатомически, ведь организм взрослого человека уже не расщепляет молочный продукт. Это все полная туфта, что там пить там, молоко взрослым людям. Ничего подобного. То есть молоко для взрослого человека это хуже никотина.
1: Молоко я не люблю, никогда его не пил, только с кофе иногда.
0: Да, где-то такая же петрушка и с моей тушкой.
1: Вредно,
0: поэт.
1: Да. Поэт. Вы, ну, Александр. Что? А вы поэт, Александр. Да, молоко вредное, считаю. Еще вредно этот спортом заниматься, гири всякие тягать, бегать,
0: а вообще
1: бегать
0: любой
1: вредно.
0: Спорт, который я считаю, что нужно, как вот, например, упал с дома, на крыше повис, вот нужно подтянуться и влезть, а 20 тысяч раз подтягиваться и на этом себя мучить.
1: Зачем? Все должно приносить радость. Удовольствие и радость. Ну какая радость поднимать? Это на штангистов посмотреть, какие звуки они издают и что. Ради чего это так они мучают себе, извились и прям совсем. Зачем?
0: А вот еще есть люди, которые прыгают с шестом, побеждают сами себя. Вот причем у них же совсем недавно было запрещено. То есть один, короче, что сделал? Разбежался с шестом, да? Uh-huh. Начал прыгать и просто двумя руками перехватил руки, воткнул его, зафиксировался и перепрыгнул. С тех пор у них запрещают перехватывать руки. Это недавно мне рассказал один чемпион мира по прыжкам с шестом.
1: Бубк, что ли?
0: Или Бубкевич.
1: А-а-а.
0: Ну, кто-то из них двоих. А может быть, их брат.
1: А, у них тоже, да, были братья, как-то они были. А, наверное, они у них был бригадный подряд или семейственный, кооператив.
0: Бубки. Один точил, шестые, другой прыгал. Да, другой прыгал, третий брусья ставил. Ну что же, к звонкам наших радиослушателей вернемся. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Опять Вениамин звонит.
0: Так, говорите только погромче, уважаемый Вениамин.
2: С удовольствием.
0: Вот так отлично. Да, так отлично.
2: Вот назрел такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, только, пожалуйста, не отключайте меня, вот на зим. Что же вас подвигнуло, так сказать, к продвижению восточной культуры на Запад? Финансовые соображения или, так сказать, какие-то моральные?
1: Вениамин, финансовые, наверное, в последнюю очередь, поскольку в то время, когда я начал этим заниматься, мне было довольно недурственно, я себя чувствовал. Я был менеджером фестиваля «Ступень к Парнасу». Это первый был международный телевизионный фестиваль. Я приглашал артистов, делаем большие туры по Средней Азии, Кавказу. И, в общем, было все нормально тогда. А что-то, вы знаете, мне это же мы же не всегда... строители своих судеб или как.
2: Нет,
1: там,
2: безусловно.
1: Творители.
2: Просто у меня в свете ответа вашего возник второй вопрос сразу. А как же тогда вот с таким вот обстоятельством? Вы вот говорили о том, что немецкая публика, да и вообще, собственно, люди, они достаточно сытые, глупые и такие ленивые, что просто создалось у меня впечатление, я, правда, там в Германии не был, к сожалению, создалось впечатление, что это, ну, люди, как бы, ну, второго сорта, по-вашему.
1: Да нет, ну что
2: вот
1: вы.
2: Вот есть ли смысл, так сказать, до этих людей доносить возвышенную культуру Востока, понимаете ли?
1: Сейчас уже, вот я решил, Вениамин, почему я на эхе Москвы, ага. Что вот попозже мы сделаем анонс на концерт Олега Фезова в Центральном доме художника. Так. И вот этап, когда творческий у меня очередной, что я уже решил, что и не имеет, пожалуй, с вами соглашусь, смысл.
2: Ну, бабки-то платят, Вениамин.
1: Но тогда это имело смысл. Мы ездили с чужой компанией.
2: Вот это имело, наверное, большую часть финансовый смысл.
1: Ну, для меня навряд ли, если бы я хотел заниматься.
2: Для вас,
1: а вообще, то есть в самом, да, то, что мы ездили туда,
2: да.
1: Это имело более, конечно, финансовые.
2: С точки зрения морали, наверное, было бы более логично, судя по звонкам, которые раздавались сегодня в эфире, привозить этих людей сюда. Потому что я думаю, что у незабвенной Юлдус найдется много поклонников здесь, среди этноса, который присутствует в Москве, вот, в общем-то, достаточно широко представлен.
1: Ну, я думаю, надеюсь, я верю, потому что вот...
2: Потому что мне вот, знаете, что показалось, что реакция такая, так сказать, немцев на эту музыку, это просто вот, ну, увидели что-то такое. Ну, знаете, как вот, вы хотя сказали, что это не так, что на диковину они не смотрят, это чисто у них какие-то романтические побуждения, но мне кажется, наоборот. То есть они просто любят что-то такое экзотическое. То есть они на них смотрят, прошу прощения, как на папуас с Новой Гвинеи, только что она еще не в юбке из пальмы, а, собственно, так сказать, в одежде, возможно, даже и от кардена.
0: Спасибо, спасибо. Пожалуйста. Спасибо вам, Вениамин. А вы знаете, Назим, я прошу извинения, просто сейчас мы вынуждены совсем ненадолго прерваться, а после этой паузы мы продолжим обсуждение этого, на мой взгляд, весьма интересного вопроса.
3: Концерт для Коубелла с клаксоном. исполняет опоссум.

0: 73,82 МГц.
1: Ну что же, так сказать, ваш ответ Вениамину.
2: Да, тут было несколько даже вопросов. Что касается финансовой, положительной стороны финансовой, так сказать, на Западе, была такая история, да, было это время, когда гораздо выгоднее было давать концерт, например, в Германии, была большая разница между гонораром, который можно получить там в Бремене или в Москве. И вот сейчас как раз такое время, вот 94-95 год мы не делали никаких туров в Германии, я сознательно отказался уже от гастролей, потому что, ну, надоело это все. И вот сейчас я понял, что в Москве созрели уже, низы не могут, верхи не хотят, революционная ситуация назрела, и публика уже устала от ласковых моев там и каких-то там групп, и, по-моему, вот готова опять слушать музыку. Раньше мне казалось, что это не было той ситуации. Что касается, почему я начал этим заниматься, это судьба. Я уже не пытаюсь что-то объяснить это. Мне предсказали это в метро, во-первых, перед тем, как я еще писал диплом по филологии, подошел ко мне человек Юра, вот лет 40 в очках, и мне сказал всю мою жизнь. Я, естественно, не поверил, начал махать руками, говорит, отстаньте от меня, что вы глупости несете, у меня диплом, я буду филологом. Он говорит, глупости все это, вы будете тем-то, тем-то, будете заниматься тем-то и тем-то. Я говорю, никогда в жизни, потому что к музыке не имею никакого отношения. Он говорит, будете, прекрасно даже. Правда, он меня назвал меценатом тогда, вы будете меценатом. Потому что не было слова продюсер, видимо, менеджер.
1: Ну да, да, в то время
2: вот,
1: еще не знали.
2: И он, вот, будете заниматься тем-то и тем-то. Ну, вот видите, спустя там 6-7 лет это и произошло со мной.
1: Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и ваш вопрос нашему гостю.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я почему-то так и знал, что вот вы так вздохнули, я так и подумал, что вы не мужчина. А, кстати, вот я заметил, что вот у женщин по-другому устроена гортань, и вздох вот женский легко отличается от мужского. Ну, извините, это я отвлекся, да, говорите.
3: Да нет, что, я очень рада вас слышать, потому что я, к сожалению, вас не слышу. Именно поэтому я и не выдержала и стала вам звонить.
2: Uh-huh.
3: Я с огромным удовольствием слушала вас где-то с половины второго и никак не смогла уйти спать. Uh-huh. А в 4 часа вы у меня, к сожалению, вырубились.
1: Вы знаете, дело в том, что
3: да,
1: Прохор, шалит девушка Прохор наша.
3: Да, все понятно.
2: А как вас зовут? У вас такой голос приятный.
3: Ксения, спасибо большое.
1: Ксюша.
3: Ой, вы знаете, вот...
1: Ненавидите, да? Тоже не люблю.
3: Ненавижу.
1: Я сам не
2: ненавижу. У вас нет юбочки из плюши, значит.
3: Ой, вы понимаете, в последнее время такое упоминание о подобном предмете приводит уже сразу же в ярость.
1: А кто вы по профессии, уважаемая?
3: По профессии это очень сложно сказать, потому что как бы профессия, то есть то, чем деньги зарабатываешь, это несколько одно, а то, что как бы...
1: По призванию.
3: Ну, не знаю, я... Как это сказать? Это довольно сложно. В одном месте я читаю корректуру, в другом пытаюсь учиться истории, а в третьем месте просто читаю что-то для себя.
2: А что вам понравилось больше всего, Ксения, из того, что слушали?
3: Знаете, мне очень сложно сказать, потому что я, конечно, этой музыки совершенно не знаю. Честно говоря, больше всего мне понравились вы. Вот, простите за такую...
2: Ой, спасибо,
3: лезть
2: Ксения.
3: В глаза, потому что вас было очень и интересно, и очень просто хорошо слушать.
2: Это Саша, спасибо. Вот такой, когда собеседник интересный, интересно говорить откровенно. И Кате спасибо, которая позвонила Саше, а Саша... пригласил меня.
1: И, конечно, Генриете Варфоломеевне Шерсть, которая составила, расписала сценарий нашего сегодняшнего разговора, и артистам, которые
2: фонограммы
1: нас озвучили.
2: Записали, мы же под фанеру говорим.
1: Конечно, ведь это же в записи все.
3: Я с вами согласна, потому что, вы понимаете, на самом деле ваша программа сейчас осталась практически, ну, не то, что практически единственная, но почти практически единственная из того, что... И интересно слушать, хотя, конечно, нельзя сказать, что каждую ночь вот так вот не спишь и слушаешь, просто не всегда получается, не всегда, может быть, хочется.
2: Мы просим извинения, Ксения, что вот заставили вас долго не ложиться спать.
1: Да,
2: единственное, оправдывать, что завтра воскресенье вроде
3: конечно.
2: Бы, да, можно.
3: Я очень, очень рада,
2: ну,
3: что...
2: давайте дружить с семьями, здесь. Приходите на концерт, мы там познакомимся, и будет кружок составим такой.
3: А где у вас будет?
2: В Центральном доме художника 19 сентября в 7 часов вечера будет концерт Олега Фезера. джазовые группы. Это живые инструменты. Ситар, ут, там саз будет. Скрипач Гасан Номинс, один из лучших скрипачей, я считаю, сейчас в мире. Специально прилетит на один концерт после выступления в Англии, вот в Ирландии. Так что это будет, по-моему, незабываемое событие.
3: Какого сентября?
2: 19 сентября. Это четверг. В 7 часов вечера. 25 тысяч стоит билет, сразу скажу. Недорого.
3: Спасибо большое.
1: Спасибо вам за звонок и удачи.
3: Спасибо,
1: удачи.
3: И вам тоже.
1: Кстати, вот о ситаре. Инструмент весьма загадочный. И, по идее, это к нам в эфир должен был прийти господин Фезов, но опять с ним произошло это, и он не смог. Не смог. Но причина уважительная.
2: То же самое.
1: Вот тогда, да. Но, кстати, часто это случается, что-то с ним. Ну, ничего, это
2: бывает,
1: это возрастное.
2: Да, вот в этом возрасте бывает такое.
1: Да. Вот, тем не менее, он очень переживал за ситар, действительно, дескать, перепад температур, то все 5-10. А я вот видел в городе Праге, в славном, прямо на этой Староместской площади сидел крендель такой бойкий, разухабистый, и прямо на ситаре шпарил. И что-то он не переживал за жизнь своего ситара. И опять же, я знаю, что ситар вроде бы по истечении жизни и какой-то ему отведенный его хоронят как человека. Вот. Что вот с ситаром Олега Фезова? Сколько лет этому ситару?
2: Почему? Я думаю, это у Фезова нужно спросить. Может, или он когда-нибудь придет, или так как-нибудь другим иным способом, может быть, там мысли передать на расстоянии ему как-нибудь и выведать. Я то, что я знаю... Я не говорю, я не люблю говорить о том, что я мало знаю. Это я знаю мало. Вот. Я знаю, что его купили у заезжего музыкантов или приобрели каким-то образом, по-моему, у гастролеров там из Индии, по-моему, были. Они в Душанбе выступали. Вот после этого как-то ситар перешел, не знаю, каким путем, к Олегу Фезову. Вот. И знаю, что капризник, насколько мне рассказывал. Я такой гениальный... музыкант, прям я же толком инструмента друг от друга не отличаю. Вот. Поэтому я знаю, что он капризный и нежный инструмент. И не всякие климаты там, и прочие какие-то обстоятельства может так стойко выдерживать. А вот что касается таких тонкостей, наверное, лучше вот самими ситаристами поговорить.
1: А вы знаете, что общество защиты прав животных подало в суд на всех барабанщиков?
2: На всех ситаристов?
1: Нет, на всех барабанщиков за то, что те используют кожу животных на своих барабанах. То есть сейчас идет же серьезная борьба между барабанщиками всего мира и обществом защиты прав животных, как бы за... И как бы... Дэйв Вейкл, известный очень барабанщик, является предварителем, значит, с одной стороны, а с другой стороны фамилию этой тетки я не буду называть, ну, дабы лишний раз я не делал рекламу.
2: Француженка-то, что ли, это?
1: Да, по-моему, она, по-моему, алжирская какая-то, родом из Алжира, но, тем не менее, французская подданная. Вот. Как вы считаете, вот с одной стороны, и защитники прав животных правы, ну потому что, как же, как в том анекдоте про Котовского, вот вам барабан оторвался там, гвоздем себе лысину пробил. То есть практически с животных сдирают шкуру, нацепляют на барабан, чтобы потом услаждать уши себе подобных. А с другой стороны,
2: а как же иначе?
1: Искусство же умрет, ведь настоящий барабан это же.
2: Каждый для себя должен, конечно, решить ту грань, где начинается, где кончается там доброта или какие-то тому подобные пограничные чувства, и начинается жестокость, и где необходимость, такая злая судьба, необходимость чего-то делать или что-то. Я для себя решил так, что я не убиваю. Я с детства, вот я давно, и это вызывало конфликт, я не режу кур, баранов. Ну, это в доме у нас надо как-то, вот когда гости часто приходят. Я принципиально, это, ну, меня обвиняли, ругали меня, говорят, что вот настоящий мужчина должен резать там барана там и так далее. Я до сих пор даже, вот у меня, мама меня очень щадит, я даже вот был недавно на Кавказе там в семье, она даже сама, хотя женщина не имеет права сломать, она или сама, или соседи каких-нибудь, и даже внука 4-х, там 5-летнего попросит, но меня даже не просит она, потому что она знает, что это как-то я вот, ну, не люблю это дело как-то вот резать, вот. Вот поэтому я этого не делаю, а другим Бог судья, пусть они сами решают.
1: Хороший ответ. Ну что ж, послушаем, наверное, немножко музыки. Как я понял, сейчас будет что-то такое весьма веселое, да, у нас?
2: Ну, относительно веселое. Это Олег Фезов. Вот его песня, которая названа «Локотум», по которой будет назван новый альбом, тоже так будет называться «Локотум». Ну вот Фезов уверяет даже, вот как-то в этом... погорячился и даже уверял меня, что он мне это посвятил, как будто бы песню. Вот, я думаю, уже, он сейчас уже так не думает. А вот, но «Локотум», Олег Фезов.
1: Я сейчас что-то подумал, зря мы вот Ксюше про юбку что-то сказали, да?
2: Да.
1: Надо и... письмо написать с телегой извинительной. Ну, да, вот это референдум.
2: Главное, что Ксения не слышит теперь нас. Что...
1: теперь можно про нее говорить, что хочешь.
2: Да, и юбочку другую можно в это самое послать. А «Локотум» — это вот его такое детское название. Знаете, в детстве вот так называют детей, как он говорит, его на Памире называли вот этим словом, типа там, вот, ну, одновременно вроде сладенькие и вкусненькие, одновременно типа не шали, вот. Ну и вот, ну, такая детская кличка, вот я не знаю, как в русском можно найти, мы пока будет звучать песня, мы подумаем и обсудим, найдем ли мы какой-нибудь синоним в русском языке. Так, Олег Фезов, «Локотум».

0: Я предлагаю, опять же, обратиться к звонкам наших радиослушателей 203-19-22 и ваши вопросы на Зиму Надирову. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
3: Да. Здравствуйте.
1: Знаете, хочу сказать, что у вас просто экологическая передача получилась, потому что что Зим Надиров, что эти песни, это действительно небо, и трава, и, в общем, вот вы меня поняли.
2: Спасибо.
1: Это первое.
2: Спасибо.
1: А второе, так хорошо говорит Назим, ну, просто действительно Шахразада какая-то, потому что вот уже четвертый час.
2: Спасибо за ваши слова. Как вас зовут?
1: Вот, и все с удовольствием. То есть не могу оторваться.
2: Угу.
1: Вот, так хотел я сказать, что что-то созвучно, что-то не созвучно. Во всяком случае, серьезный какой-то отклик возникает. Скажите, это неудобно, если бы я захотела написать вам?
2: Почему? Представьтесь, пожалуйста.
1: А?
0: Как вас зовут? Скажите, пожалуйста, как
1: Нина
0: вас?
1: Александровна.
2: Нина Александровна, почему? Очень даже удобно. Я буду очень рад. Спасибо за ваши слова. Если вы напишете на радио Александру в программу, Александр, наверное, не зажмет письмо, а мне передаст. А? Да, Александр?
0: Конечно. Я, кстати, напомню и адрес заодно. Я сам его забыл, потому что после того случая у меня плохо с ориентацией. Адрес наш, индекс 121. 803. Улица Новый Арбат, дом 11, этаж 14. Эхо Москвы, программа Монмаранси.
1: Хорошо. И одно соображение можно?
0: Конечно.
1: Вы знаете, это только вот серьезность и какая-то такая гармоничность большая вообще вашей личности, вашего разговора подвигнула меня на то, чтобы вот сказать вам мою серьезную мысль, которую я понимаю, что никому совершенно не интересна. Она заключается в том, что у нас это просто повальное какое-то явление категоричности, понимаете? Если позволите чуть-чуть тронуть, значит, вас, Александр, то, мне кажется, может, по молодости эта черта у вас присутствует. Я даже думаю, что если вы сегодняшнюю передачу прослушаете, то вы сами себе тоже сможете сделать замечание и скажете, как-то я не видел, не слышал этого за собой. Но это так, это пустяки, все равно вам спасибо. Вот, а насчет вот этой категоричности, вы понимаете, это просто какое-то такое пронизывающееся явление. И даже на самых верхах таких интеллигентских, что ли, например, вы, конечно, знаете, что сейчас очень популярно выражение «у нас нет народа, у нас есть население». Понимаете? Да? Вот, так у нас есть население. А я считаю, что всегда, во все века, во всех странах есть народы, просто родившиеся, просто от природы, от Бога, там говорят, что мы от Бога, от всего этого имеющие какой-то основы. Но народа все равно не воспитанного, не организованного, не наученного, понимаете? Вот. И поэтому мне горько слышать такие слова. И кроме того, с такой безнадежностью обо всем этом говорится, дескать, стихи там. Ну и стандартные разные фразы про Россию, про все. Так вот, с одной стороны, это плохое мнение, это миф такой черный и несправедливый. А с другой стороны, я как раз вижу, что здесь такой очень сильный рычаг воздействия на народ, понимаете? То есть заведись наверху кто-нибудь, говорящий действительно и умно, и с совестью, понимаете, и действующие. Но, сразу бы, в общем, все повернулось.
0: Да-да, мы как бы поняли вашу точку зрения. Извините.
2: Нужно быть мягче. Я так понимаю, что Нина Александровна сказала, что быть мягче и не столько категоричными, и уважать другую точку зрения.
1: Нет, просто. А последний просто такой штрих. Хочу вот сказать, что как раз я считаю, что если воспитывать, например, детям просто давать слушать, даже просто какие-то, раз я поняла, что вы, в общем, не ушиблены этим фактором денежным, то просто, ну, какие-то такие, я не знаю, давать детям слушать, говорить им любой национальности, и все поймут. Вот звонил кто-то, говорит, а они на нас смотрят, как на попасть. Ничего подобного, все мы дети Божьи, поэтому все правильно.
2: Я с вами согласен, Нина Александровна, вот Вениамин погорячился. Скажет, что как вот на артистов Средней Азии смотрят на папуасов. Нет, это настоящая музыка, и я думаю, папуасов они и так насмотрелись и гораздо раньше, чем мы.
0: Я, кстати, я же хочу сказать, что музыка папуасов, она тоже весьма интересна.
2: Еще большой вопрос, нынешняя советская эстрада или музыка папуасов, что ценнее, да?
0: То есть я бы с большим удовольствием послушал музыку папуасов, хотя меня никто не спрашивал. Ну что же, композиция, да, прозвучит?
2: Композиция, да, я бы хотел Гасана Мамедова еще раз, который будет нашим гостем на концерте в ЦДХ 19 сентября. И его композиция называется «Моей любимой».

0: Радиостанция «Эхо Москвы».
1: И напоминаю вам, что в гостях у нас Назим Надиров, независимый продюсер, журналист и филолог. Вы все еще можете звонить по телефону 203-19-22 и делиться с ним, ну и со мной, конечно, вашими соображениями, мыслями, идеями, задавать вопросы. Но прежде чем я выведу в эфир очередной звонок, я хотел предложить вам послушать композицию. В последнее время мной очень, так сказать, уважаемой группы, вернее, человека, которого зовут Альфа Блонди. Правда, в самом начале нашей программы эта песня уже звучала, но, тем не менее, называется она «Иерусалим». Вот, это такой регги не совсем стандартный, то есть как-то обычно принято считать, что это регги, это Боб Марли. Здесь что-то по-другому. Что вот вы, как великий специалист?
2: Зачем же так язвить, Александр?
1: Нет, я без тени иронии просто хочу узнать ваше мнение об этой композиции.
2: Хорошо.

0: Ну, как вам этот коллектив?
1: Очень хорошо. Мне это нравится. Вот, хотя вы сказали регги, это есть регги, но вот тут все-таки элементы рай. Это североафриканская культура, вот алжирская. По-моему, что-то такое есть оттуда. Да, элементы рая, да. Да. Вот.
0: Алжирские.
1: И вот эта вся культура, это потрясающе. Это у меня были друзья из Алжира, из Орана, из древнейшего города вообще. Вот этот стиль андалуз, знаете, вот это когда смесь вот этого фламенко, испано, вот цыганское, вот эти ритмы, гитара, арабская какая-то вот что-то такое вяжущее, какой-то такой мягкое, какой-то мелодизм какой-то, и арабский язык. И все это вместе давало вот этот стиль андалуз, назывался, они играли на гитаре, пели ребята из Алжира. Это просто чарующее какое-то воздействие, просто какое-то такое.
0: То, что называется вот удачным гибридом всех, да, культур. Вот,
1: очень, мне очень понравилось, это говорит хорошо о вашем вкусе, Александр.
0: Спасибо. Послушаем мнение наших радиослушателей.
1: Давайте.
0: На все то, что они сейчас услышали. Доброй ночи, вы в прямом эфире.
2: Уважаемый Сашенька, милый, как ты сегодня нас порадовал. Это вот самая-самая твоя первая, наверное, передача, самая серьезная из всех, которые ты делал. Саш, если ты будешь работать на таком уровне, с такими ребятами, я не знаю, что тебе дальше светит и что для тебя будет дальше. Я вас очень прошу, ребята, дали вы мне сейчас надышаться этой музыкой. Я не буду вас задерживать. Я пошла чаи такие пить, которые там пьют. Ладно, можно?
1: А как идти? Можно? Как вас зовут?
2: Наталья Всеволодовна Лебедева.
1: Наталья Всеволодовна, вам всего хорошего.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо за теплые слова.
2: Скажите, пожалуйста, вот 19-го концерт, в какое время начало? 19 часов?
1: 7 часов вечера в Центральном доме художника.
2: Билеты дорогие, ребята.
1: Наталья Всеволодовна.
2: Билеты дорогие, скажу.
1: Нет, мы делали специально очень дешевые билеты. Это 25 тысяч. Это для нашего времени, это очень ниже нельзя.
2: Нормально.
1: Аренда не позволяет нам, нужно платить.
2: Саша, даешь слово, таких побольше нам передач будешь делать.
0: Ну, будем
2: Саша,
0: стараться.
2: Саша, тебя даже не только замечания тебе не будут делать, тебя даже вообще выключат из этого ряда замечаний, когда иногда на тебя нападают. Но сегодня потряс передачу вас.
0: Спасибо.
2: Большое-пребольшое вам спасибо. Ребята, я дышала, дышу, пойду чаи гонять, можно?
0: До свидания.
1: Спасибо вам большое. Всего хорошего, я с удовольствием.
2: Саша, после... я могу вас пригласить вот на свой чай, вас чаем напоить, а?
1: А меня?
2: С удовольствием, ребята, можете ко мне приехать, запишите мой телефон.
0: Ну, вы знаете, в прямом эфире.
1: Давайте, если эфира вы оставите,
2: да. Останетесь. В редакцию перезвоню вам,
0: да,
2: ладно?
0: Да,
2: оставьте. Ладно?
0: Да,
2: сюда,
0: конечно.
2: В редакцию сейчас перезвоню.
0: Да, все, спасибо.
1: Спасибо вам большое, спасибо, Наталья Всеволодовна.
2: Я прям настолько надышался вашей музыкой. И эту композицию я слышала очень мало. Мы сейчас ее прослушали в полном варианте. Она полностью сейчас прозвучала?
0: Да, да. Вот это «Иерусалим» вы имеете?
2: Да, да, да.
0: Да,
2: да,
0: в полном, конечно.
2: В полном, да?
0: Я просто компакт купил.
2: Да.
0: Это просто подарок судьбы для меня. Я и раньше на кассете
2: был. Я с вами, можно?
0: Да.
2: Ладно, компакт это сколько стоит, а?
0: Дорого.
2: Ну,
0: вы знаете, он здесь не продается, ага. Я ни разу не видел. Это в далеком городе был куплен. Я специально там пошел прямо.
2: Так, я в редакцию буду днем звонить. Вы до каких часов будете в редакции?
0: Ну, знаете, наверное, сегодня уже-то я и не буду.
2: Ну ладно, отдыхайте, милый мой друг. Я вас очень благодарю за сегодняшнюю ночь. Просто подряд. И вот та женщина, которая выступала, по-моему, Елена Александровна. Я с ней тоже полностью согласна. И с ней вместе эти самые поддерживаю ее. Все, что она говорила, я тоже могу поддержать, такая же у меня точка зрения.
1: Спасибо вам.
0: Спасибо.
1: Мы все встретимся с Ниной Александровной, с Натальей Всеволодовной в ЦДХ. Я думаю, это будет праздник, наверное, такое сборище будет поклонников восточной музыки. Там, кстати, будут и диски. Вот часть композиции Фезова и Гасана прозвучали из диска «Красавица Востока». Я очень горжусь этим диском. Я

0: какая-то там с ними пляшет, то, значит, какая-то молоденькая девчонка, явно чья-то протеже, и с ней еще вот этот парень Верник, который показывает про Лондон передачи, но только себя в Лондоне почему-то при этом, а не Лондон. Да, вот. Вот он в этом же клипе снялся, тоже что-то хан наложники. Другой, значит, ужасный, дяденька...
1: А бродяга, ужасающий.
0: Да, вот этот поет. Там какие-то дядьки держат сцену. Вот. Не кажется ли вам, Назим, что
1: в чем
0: это...
1: смысл, кстати, Александр? Можете объяснить? Я несколько раз просмотрел этот клип, дядьки держат что-то, а потом падает. Это...
0: А я вот хотел узнать у вас даже не о смысле, а узнать ваше мнение. На мой взгляд, вот именно эти клипы, они целиком дискредитируют, так сказать, то прекрасное, что действительно есть в восточной культуре.
1: Я тоже
0: культуре.
1: Считаю, за это нужно, конечно...
0: Ну, это не надо.
1: Да, вот это нельзя. Это нельзя. Но... Ну, в общем, неправильно как, поступили вышеуказанные товарищи, написав как бы вы, такие как, песни.
0: Какой конечно. Бы вот вы видеоряд бы сделали, скажем?
1: Ну, видеоряд, ладно.
0: Ну, вот это понятно, что...
1: Ну, как на такую музыку и видеоряд лучше не делать, конечно, и вообще лучше не слушать эту музыку. А вот,
0: имею в виду на...
1: А на свои...
0: Да.
1: Вот мы хотим это сделать, в скором времени, надеюсь, получится, с выходом нового диска Олега Фезова «Локотун». Мы хотим сделать клип. Вот. Мне кажется, он должен быть мягкий, какой-то бархатный такой, тона должны быть такие очень-очень-очень красивые цвета, краски должны быть. Необычайное сочетание их. И красивые пейзажи. Должно быть все красивое, просто торжество должно быть красоты.
0: Ну, не такой вот китчевый, как тюрбаны, вот какие-то перья,
1: нет,
0: там,
1: нет,
0: у султана.
1: Это...
0: Да,
1: нет, не всяких, без султанов, без
0: этаганов, верблюдов.
1: Бродяг там и так и прочее вообще такое. Я думаю, мы сможем посмотреть это. В скором времени, дай бог здоровья. Если все это выйдет, вы посмотрите и оцените.
0: Спасибо. Следующий телефонный звонок. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте. Вот.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Знакомый голос.
2: Да, я вот второй раз одарил любопытство меня. Я услышал, что в Германии насчет какой-то галереи.
1: Угу.
2: Мне не послышалось?
1: Нет, не послышалось.
2: И, кстати, вот хотел бы в связи с этим вопрос задать.
1: Угу.
2: Кстати, вот те музыканты, которые с вами работают, они... Вы, то есть не пытаетесь расширить рамки вот чисто музыкальные каким-то театральным действом?
0: То вы имеете в виду шоу?
2: Нет, не шоу, неким перформансом.
0: Ага. Спасибо за вопрос.
1: Частично. Вот сначала о галерее, к сожалению, вот я не представился.
0: Это Дмитрий узнал, да?
1: Галерея — это мои друзья, университетская подруга держит галерею в Германии, восточной живописи.
0: Вы так говорите «держит», слово «держит», оно подразумевает под собой несколько другое, видимо,
1: это
0: что
1: наши, да, такие эти самые коллатации, коллагации московские. Нет, она имеет тогда.
0: Имеется еще такое слово.
1: У нее есть.
0: Содержит, можно сказать, в принципе. Содержит.
1: Владеет.
0: Опа! Вот мы нашли владеет. Владеет галереей.
1: Галереей, да. Манат это в городе Касселе. И мы мечтали бессонными ночами, вот как Наталья Всеволодовна говорила, пить чаи. Также пили. Я когда-то славился в университете своими чаями надировскими. Я очень люблю это дело. И завариваю своими травами, которые передавали мне родители. Вот. И мы пили чаи в Черемушках тогда и до 5, до 7, до 8 утра. И мечтали о том, что мы создадим Центр восточной культуры в Москве. Это еще в 88 году. Конечно, ничего не вышло. Вот. Ну-ка. Вот она уехала в Германию, сделала это в Германии. Там мы выставляем в основном восточную живопись. Живопись там Таджикистана, Узбекистана. Вот диск как раз касается Востока и оформлен картинами моих любимых художников Таджикистана, Нигмат, там, Бахтиёр. Очень талантливые, я считаю, ребята. Вот. И там вот мы проводим выставки вот художников, в основном из Средней Азии. Вот. А что касается второго вопроса, шоу-перформанс. Есть, ну вот не все музыканты, например, выступление Юлдуз Усманова — это шоу. Две танцовщицы, она сама танцует, две танцовщицы, и танцы живота, и все прочее, десятое, пятое. Потом есть из тех, с кем я работаю, это Хана Галсанова, например. Это мисс Эффект, мисс Пресса СССР, королева цветов Японии и так далее. Девушка красивая, восточная, а вот буддийских кровей сама, хотя родом из Баку, сейчас живет в Москве. И вот мы сейчас вот с ней, программа, это настроится на шоу, конечно, потому что ее нужно видеть.

0: не только слышать, но и видеть. И вот мы планируем в перспективе, что мы объединим... Она, кстати, может, ЦДХ тоже выступит, она очень рвется. Я объясняю, что по стилистике этот концерт другой немножко будет, это... живые инструменты, такой немножко медитативный будет музыка, хотя и до этно-попа как-то. Но Хана очень хочет, она очень любит музыку Олега Фезова и очень рвется в бой, и она там выступит. Поэтому, а в перспективе, через месяц, да, я хочу шоу, действительно сделать шоу, где будут лучшие музыканты с Востока и лучшие женщины Востока, потому что Хану называют первая красавица Востока, и это, все это будет одно переходить в другое. Музыка от начала, от медитативной начала будет в конце. До экзальтированной. И то, что было не только слуху приятно, но и зрению.
1: Чтобы глаз тоже посмотрел, как говорится, пошупал.
0: Да.
1: Ну что, еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Я здороваться не буду, я уже с вами здороваюсь.
1: Да.
2: Назим, я вот хочу выразить просто глубочайший восторг по поводу вот этого произведения. Я не люблю называть композицию, потому что сейчас все кругом одни композиции. Но я бы назвала это просто произведение для скрипки с оркестром.
0: Гасан Мамедов, да,
2: история? Да, это изумительно, это просто блестяще. Я хотела спросить, вот Мамед Гасанов, он по национальности кто?
0: Там он намешано очень много у него. Он сам родился в Ашхабаде и живет до сих пор в основном там, если не считать зарубежных гастролей. Но он персидско-азербайджанских кровей сам.
2: А вот по этому поводу я и хотела спросить, потому что... В его вот этом произведении «Моя любимая» да. очень прослеживается Кавказ.
0: Да.
2: Вот поэтому его... по этому поводу я и хотела спросить, потому что просто, ну, явно, вот знаете, что-то напоминающее немножко и лезгинцев, и азербайджанцев, mm-hmm. вот что-то Гасан звучало.
0: Потрясающий человек, потрясающего обаяния и шарма. Люди, кто побывает на его концертах, он просто любимец не женщин.
2: Ну, но я не знаю, скрипка у него вообще действительно как у Лойка Забара, по-моему. Груди, из сердца молодой девушки.
1: Вы знаете, что вот на пластиночке написано, что его любимый скрипач Жан-Люк Понти. Вы слышали о таком?
2: Да.
1: Вот совершенно замечательный такой джаз-роковый даже музыкант. Узнаются кое-какие темы.
2: Ну вот я бы, конечно, хотела вот все-таки видеть в нем не вот это преклонение, а именно скрипка венгерских цыган. Потому что вот в нем есть что-то такое блестящее, технично, виртуозное просто.
1: Спасибо. Спасибо вам. Да. Спасибо.
2: Мне очень понравилось.
0: Спасибо просто вам. Приходите на концерт, познакомитесь с Гасаном.
2: Для меня это сложно. Да? Потому что я ж не вижу. Понимаете? Мне надо идти. Если бы это было днем, то я бы с удовольствием, я приобщаю вообще своего внука не к теперешней музыке. И мой внук как-то... очень, ну, в общем-то, очень склонен к тому, что нравится мне. Поэтому, если бы это было днем, сейчас вот очень тяжелая обстановка, по вечерам все-таки как-то страшновато ходить.
0: Ну, как-нибудь днем сделаем специально.
2: Вот, если бы сделали днем, то, наверное, бы многие с детьми пришли.
0: А, может
2: и приобщали бы действительно вот молодежь, внуку 14 лет.
1: Хорошая идея у вас мелькнула. Мы тут обдумаем. Спасибо.
2: Всего
1: спасибо
2: доброго.
1: Вам за звонок.
0: Спасибо.
1: Вот видите, насколько образованный в музыкальном плане наш радиослушатель, но, к сожалению, наше время уже подходит к концу, уже 5 часов утра. Я вот что хочу вам предложить. Вы сделаете еще раз объявление о концерте, и если, конечно, вы не против, после 5 часов те уважаемые радиослушатели, у которых будут к вам вопросы, звоните также по этим эфирным телефонам 203-19-22, а вы, может быть, пообщаетесь с ними уже не в эфире, прям вот так.
0: Хорошо.
1: По телефону.
0: Вот спасибо мужественным, конечно, слушателям, которые так поздно, далеко за полночь слушают нас. Но это, конечно, наверное, заслуга самих музыкантов, которых мы слушаем. Концерт будет для тех, кто вот заинтересовался этой музыкой 19 сентября. В 7 часов вечера в Центральном доме художника. Билеты уже продаются там. Они стоят не очень много по нынешним временам. 25 тысяч рублей. Это предварительные продажи. В день концерта будет дороже. Поэтому покупайте сейчас лучше.
1: Я благодарю вас также за то, что вы сюда пришли. Потому
0: спасибо.
1: Что действительно было масса интересной информации. Вот, а я считаю, что признак цивилизованности государства, это когда начинает цениться информация, а не сникерсы.
0: Спасибо, вот. Саша, вам за приглашение. Очень приятно было. Вы интересный собеседник. Приятно тут сидеть у вас. И надеюсь, что мы еще раз когда-нибудь пообщаемся, не обязательно в эфире, может быть, за чаем наших слушателей.
1: Обязательно.
0: До свидания.
1: И напоследок песня.
0: Я бы хотел предложить песню в исполнении прекрасной певицы. Это песня Олега Фезова, тоже он как композитор написал эту композицию. Наргиз Бандишоева, это прекрасный певец, певица из Таджикистана, из Бадахшана, которая выиграла гран-при на фестивале в 91 году «Голос Азии». Вот. Давайте сначала послушаем ее, а потом я скажу дальше историю, может быть. Или, ну, колыбельная. К сожалению, вот певица ушла спустя 2 недели после того, как она выиграла этот грандиозный фестиваль. Вот. И потом будет как раз реквием, который написал Олег Фезов по поводу ухода Наргиз Бандишоева. Итак, Наргиз Бандишоева, «Лалейк».

0: каждую ночь с воскресенья на понедельник на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте, геройские орлы. И вот, собственно, сегодня уже шестой. То есть дорисуй две маленькие душки, он получится восьмой. И уже они начинают шантажировать. Уже во взглядах появляется такая лисья хитрость. Причем вот зимних лис, сокращенно ЗЛ. Потому что летом лисы, они, в общем, тоже дико отъедаются, становятся добрые и жирные. А вот по зиме в их глазах, помимо вот хитрости, вот лукавости, появляется еще этакая, ну, скажем так, искорка зла, сокращенно ИД. Вот, соответственно, как-то наскучило уже нам с вами принимать в студии всяческих умных гостей и говорить о умных и серьезных вещах. Вот наш куратор Валентина Дверь и Рафик Пантелеймонович Вдул, спонсор нашей программы, они, в общем-то, намекнули, что надо бы побольше музыки. И сегодня, в честь, в общем-то, ноября и там ноябрьских шаров, в общем-то, революции, мы решили сделать программу музыкальную. Но не совсем. А сегодня ко мне в гости придет молодой диджей и, соответственно, мы будем слушать в прямом эфире дикое количество музыки. Мне тут принесли около 30 компактов, которые забрали, в общем-то, за долги в одном магазине. Ни одного из этих компактов я, честно скажу, не слышал. Поэтому вот мы вместе с вами будем их отслушивать. Ну, как это все будет происходить, то есть правила отслушки, я вам сообщу в момент, когда припылит уже, вот, скажем так, юноша-диджей, сокращенно ЮДЖ. Вот. Но сейчас, пока он, в общем-то, в пути, так сказать, трет с вами бутсами мраморные ступени высотки на Арбате, послушаем все-таки Стили Дэн. Вот, я тоже хочу поиграть в диджея, в общем-то.

0: Ну, в общем, наш диджей пока что не появился. Но это свойственно молодости. Вы знаете, там то девчонка там проедет где-то, то там еще что-то. Ну, понимаете, да? Вот, поэтому, в принципе, ну, у нас была такая договоренность, что я, в общем-то, могу начать и один. Идея, значит, заключалась в следующем. Как я уже говорил, дикое количество пластинок мне принесли. Большую часть из них я, например, не слышал. И специально вот их принесли буквально там дня 4 назад. Я их специально даже и не прослушал, чтобы поделиться, понимаете, радостью с вами. Но чтобы это не выглядело тупо, вот типа там вот я ставлю вам, что хочу, да. Мы хотели вот с диджеем, с молодежным, который придет, сделать следующее. То есть попросить вас звонить сюда в прямой эфир. И вот в этот, так сказать, день 6 ноября 2000 года постараться вспомнить самый, скажем так, плохой поступок в вашей жизни и самый, на ваш взгляд, хороший поступок в вашей жизни. В том случае, если... Ну, это должно быть искренне, понимаете? Искренне. Вот вы даже можете, например, если вот по отношению к кому-то вы поступили плохо, там, обидели, например, да, вы можете вот через нашу программу попросить у обиженного, в общем-то, извинения. Вот. Если вы кому-то сделали хорошо, например, дали денег, а вам как бы их не отдают, вы можете сказать: верни деньги, скотина. Тоже это вполне возможно. Ну и, соответственно, после этого, в зависимости от, так сказать, серьезного подхода, от серьезности вашего подхода к данной проблеме, я буду вот брать по два диска тупых, которые тут, описывать вам обложку. Почему? Потому что название все равно, ну... Вы-то, может, и знаете, а я нет. И получится несколько нечестно. По описанию обложки вы выбираете диск. Затем называете с него номер трека, и мы вместе его, в общем-то, слушаем. Да, я думаю, что задача ясна. Напоминаю номер.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: И сразу поднимаем мощную дуду. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Ленин, мудак, блядь, ёбаный нахуй, короче.
0: Ну, понятно. Но, тем не менее, вы-то так и останетесь, как я уже неоднократно говорил, неизвестным гражданином. А вот упомянутый вами мудак, в общем-то, перевернул весь мир. Исходя из чего, я как-то вот в определениях немножко поменялся бы местами. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: А мне есть что вам рассказать.
0: Рассказывайте.
3: А вот я делал однажды плохой поступок.
0: Угу.
3: Я подставил очень много людей. Я сейчас прячусь вот в этой доброй стране от тех людей.
0: Наверняка подставили вы их в Чехии, потому что, как правило, прячутся здесь те, кто подставил кого-то в Чехии. Или я не прав?
3: В Чехии я их потом подставил, а до Чехии было еще много других эпизодов.
0: Ну, вы это делали сознательно?
3: Естественно. Вот помню, как во Вьетнаме, в этой самой деревне.
0: Угу.
3: Вот. А потом... Ну, там судили всяких американских офицеров.
0: Ну, понятно. Ну, хорошо, тогда... Хотелось бы услышать что-нибудь о хорошем.
3: А вот хорошее?
0: Ну, то ради, вот, то, что,
3: а
0: как
3: вот
0: бы, тешит вам шорстку, да.
3: Бомжиху на улице пнул, вот, и она из-за этого под машину не попала.
0: Ну, что, хороший поступок. Пнуть, главное, вот, вовремя. Ведь объяснять бесполезно некоторым людям, что, в общем-то,
3: а вот беги. Есть люди, которые постоянно тренируются в пинании.
0: Да, безусловно.
3: Да, их мячики так... всякие по полю гоняют.
0: Да-да, их так называют пнуты, в общем-то.
3: Да, извращенцы, причем публично гоняют. А есть еще больше извращенцев, которые приходят на это смотреть, еще и денег платят.
0: Да, я даже помню, сейчас просто вот вылетело из головы, как игра это называется. Ну, соответственно, что же, конечно, рассказ у вас, на мой взгляд, был не лучший. Вы уж извините. Но, тем не менее, давайте, вот смотрите, тут, значит, две пластинки. На одной нарисованы два кренделя в шортах, да, в общем-то. Они на фоне моря стоят и держат за руки, за ноги девку кверх ногами. И, в общем-то, готовы ее макнуть. Я имею в виду в море макнуть. Так, это одна пластинка так выглядит. А на другой пластинке, в общем-то, какие-то кренделя в касках и в шлемах на фоне самолетов. Но это близко к абстракционизму оформление такое. Ну, такое немножко оно оно в таком в жестком виде, много слишком прямых линий. Какая из данных обложечек вам ближе?
4: Александр, да. А вот я думаю, вот туб, который вот слева от вас лежит.
0: Нет, давайте вот, и вот именно из тех, вот, которые вот сейчас вот. Да.
4: Ну, это плохие пластинки, это заведомо понятно всем.
0: Ну, это сложно сказать. Вы будете выбирать, уважаемый?
4: Из этих я не буду.
0: Ну, тогда хорошо, ладно. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи, мы полны к вам внимания, и вы в прямом эфире.
5: Аня, прости.
0: Да забудь. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Вот плохой, значит, поступок я совершил.
0: Да.
6: Это я, значит, дал одну пластиночку хорошую послушать. А то в точности Фрэнк Заппа, одному крентелю, а он ее, значит, залил мне дешевым вином.
0: Ну, я бы не сказал, что это плохой поступок, это, то есть с его стороны плохой. Вы да. как бы несли тут просветительскую функцию.
6: Ну, не надо просто таким кренделям, которые слушают сделок, давать хорошие вещи.
0: Да, это, конечно, ну,
6: а, вот, да. А хороший поступок, значит, в американской тошниловке меня вырвало, значит.
0: А, да, это замечательно, это замечательно. Надеюсь, это было днем столкновения огромного количества мелких служащих банковских и менеджеров, которые зашли.
6: Менеджеры и
0: мерчендрайзер. Да, это очень хорошо. Но если вы слышали описание обложек, вот можете что-нибудь тут...
6: Вот где крендели макают,
0: макают в море. Девку. Да, вы знаете, мне почему-то она тоже ближе нравится. Значит, сразу хочу сказать, что она двойная пластинка. Какую берем?
6: Давайте вторую.
0: Вторую. Вот она, да, у меня уже зажата, как говорится. И называйте номер трека. Их на второй пластинке 12.
6: Девятый.
0: Кстати, называется «Сладкая жизнь». Ну что, тогда, значит, девятый трек с этой пластинки слушаем. А вы
6: удачи вам, Александр.
0: Да вам тоже, конечно, что ж там это. А вы собираетесь с мыслями. Мы ждем все-таки, когда привалит молодежный диджей. В общем-то, за обычный короткий рассказ. Ну, хотелось бы, чтобы это все-таки было так посерьезнее, понимаете, от души, а вот не без каких-то чудачеств, да. Вот вы сможете помочь, в том числе и мне с диджеем, пока отсутствующим, послушать всякую музыку. Итак, с пластинки, где два, в общем-то, кренделя в плавках макают девку вниз головой в воду, со второй пластинки слушаем девятый трек.

0: общем, да, вот девятая пьеса с выбранной нашим тут позвонившим, в общем-то, рассказавшим о пластинке. Называется она, то есть, либо «Сладкая жизнь», либо «Жизнь есть сладость». Я, в общем-то, принципиально не изучаю иностранные языки, поскольку считаю, что в будущем, в недалеком, в общем-то, единым языком на всей планете, безусловно, будет русский язык. Ну, соответственно, с этой пьесой все понятно. И я напоминаю вам, что, набрав телефонный номер, вы можете поделиться, так сказать, сокровенным, рассказать о том, за что вам стыдно и за что вам приятно по жизни. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
1: Алло, здравствуйте, Александр.
0: Доброй ночи вам, да.
1: А вот вы сейчас рассказывали, я недавно к вам подключился, и вы сказали, что у вас есть диски. Мне очень нравится группа Pink Floyd. У вас она есть?
0: Вы знаете, дома есть, но сейчас тут я бы не хотел. Вы поймите правильно, это не выполнение заявок. Просто мне как-то некогда и не досуг, и негде слушать пластинки. А тут я вот пришел послушать пластинки, и чтобы это не выглядело со стороны руководства кощунством, я вот вовлекаю вас в это только и всего.
1: А какие диски у вас есть, интересно послушать?
0: Совершали ли вы в своей жизни какое-нибудь постыдное действие?
1: Ой, очень много, кстати.
0: Ну, давайте навскидку вспомните, какое.
1: Например, грабил кого-то.
0: То есть прям подходили, били в репу, вот это самое, отбирали прайс.
1: Что-то типа этого, да-да-да.
0: А вот потом как-то вот эти жертвы, они вам снились в ужасных снах? Или приносило ли вам награбленное, так сказать, вот имущество, ну, какую-то радость? Да.
1: Не, на следующий день, конечно, снились.
0: Ну, то есть это было все-таки, насколько я понимаю, как-то с бодунишка, да? То есть с пьяной
1: конечно, горы. Естественно, да.
0: Угу. Ну и поскольку сейчас-то это, в принципе, уже, наверное, так скажем, ну, не является, да, секретной информацией.
1: Да, это все уже отлегло, все уже нормально.
0: Может быть, вы все-таки поведали, в каких районах, хотя бы какой-нибудь один из таких вот случаев, если вам, конечно, не противно это вспоминать.
1: Но, может противно, быть... конечно, Москва-центр. Москва-центр.
0: Да, да. И кто были жертвы?
1: Писатели разные такие. Да.
0: Да.
1: Журналисты.
0: Ага.
1: Как вы. Но вот я имею в виду, конечно, как вас, только как, в общем-то, можно сказать, не знаю, какое слово употребить в этом контексте, так сказать. Ну, вы мне очень нравитесь конкретно, именно вы.
0: То есть я, так сказать, избежал бы участи. Вот
1: да, вы жертвой никогда не будете.
0: Ну, вот это хорошее. Ну, ладно, а вот тогда давайте все-таки перейдем к хорошим сторонам жизни. Что было хорошего у вас?
1: Ой, сейчас все нормально.
0: Нет, ну не сейчас, а вообще. Вот, к примеру, я могу про себя рассказать. Совершенно недавно я вот, скажем так, пришел к соседям и бесплатно почистил им картошку, вот. Ну, чтобы люди потом ее покушали, понимаете, да? То есть это
1: я
0: был...
1: сегодня картошку тоже чистил, но только картошку. Сегодня борщ готовил, представляете? У меня сегодня было и капуста, и картошка, и все, что хоть.
0: Для всей семьи?
1: Да, конечно.
0: Угу.
1: Естественно, всех угощал, все просто радовались моими кулинарными способностями.
0: То вы понятно, то есть вы пошли на исправление, как говорится.
1: Ну, как сказать, в общем-то, это моя слабость, конечно, такая маленькая, а вот кулинарные способности – это мое основное хобби.
0: Понятно, ладно, тогда вот смотрите, конечно, от Pink Floyd это все хорошо, но вот доставьте и мне, так сказать, радость, да, я же хочу эту ночь провести, так сказать, по кайфу. Вот я держу в руках две пластинки, одну вы уже, наверное, слышали описание, да, она вот не прошла.
1: Нет, не слышал, к сожалению.
0: Хорошо, значит, на обложке у нее нарисован, типа, крендель в каске и с наушниками а-ля американский летчик, который дает отмашку типа от винта самолету.
1: А что есть еще?
0: А вторая пластинка, которую я держу в руке, это, собственно, нарисована дева с цветами. Знаете, вот когда базитически оформляли книжки Есенина в самые такие мрачные годы.
1: А вот лучше дева с цветами и Есенин. Это будет классно.
0: Хорошо, тогда называйте номер трека туда.
1: Трек номер 5.
0: Трек номер 5. А знаете, как он называется?
1: Нет.
0: Dark Message. Это, видимо...
1: Темное послание?
0: Да, ну, видимо, да. Либо темное послание, либо ответка. Спасибо. Да, трек номер 5 слушаем, да? Хорошо. Вот позвонивший, так сказать, борщевед, в общем-то, заказал трек номер 5 с пластинки, где нарисована дева. Трек короткий, послушаем.

0: вот первый трек мне понравился значительно лучше. Я единственное, что еще хочу вас попросить, вот подойдите, попробуйте сосредоточиться. То есть мне кажется, что когда вы просто так наобум называете номер трека, да, вот, пятки, вот, может быть, эта цифра 5, она ничего реально для вас по жизни не значит. Поэтому мы попадаем на такие вот задумчивые штуки. Вот, к примеру, человек, который сперва там грабил всех, кого не попадя подряд, да, вот, а сейчас варит борщ. Вот, судя по прозвучавшей музыке, и внутреннее состояние у нее сейчас такое, как сама эта музыка. Исходя из этого, я так могу предположить, и вся жизнь его, в общем-то, если переложить на музыку, будет выглядеть как только что прозвучавшая композиция. Поэтому я еще раз хочу попросить вас, давайте, так сказать, посерьезнее, да, отнесемся к данному тесту. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно просто.
1: Таня, я внизу!
0: Угу. Вы там всегда будете внизу. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
2: Я хотел бы сказать, что...
0: Да.
2: Прекрасная
0: музыка. Здоровы.
2: Спасибо. Прекрасная музыка играет, особенно последняя композиция в стиле эмбиент.
0: Ну, вы бы хотели, вот, чтобы ваша жизнь была как эта музыка?
2: Ну, она, в принципе, в некоторых моментах и бывает такая.
0: Угу.
2: Ну, хотел бы рассказать историю, но... Значит, где я повел плохо себя.
0: Так.
2: Ну, в общем, случилось так, что я был у друзей, ну, относительно друзей, спиздил просто бутылку водки.
0: Ну, это было уже с утра?
2: Ну, это было днем.
0: Угу.
2: И все стрелки кинулись как бы на, ну, на одну девушку.
0: Ну, это действительно не так.
2: Не безразличный мне.
0: Угу, угу.
2: Ну, исправить уже было нереально, и... Просто по угрызению совести просто пришлось уничтожить эту бутылку.
0: Ну, то есть уничтожить это вот имеется в виду, вы ее это выпили?
2: Нет.
0: Нет.
2: Ну, так никто не узнал об этом.
0: Угу. Вы в дальнейшем не признались. Но я, кстати, знаю более страшный случай. Вот могу вам рассказать, да. К примеру, вот собираются люди, да, дома. Приходит один, как бы, человек первый, да, и приносит это дешевый вафельный тортик. Ну, вроде так, сам по себе поступок ни к чему не обязан, принес и принес. Ну, естественно, ему говорят, давай ты это самое, подожди пока, вот так положим его в холодильник. Сейчас придут остальные, и тогда, дескать, все уже там развернем. Значит, спустя там какое-то время приходят остальные гости, и появляется еще один такой же тортик. Вот, и гости садятся, там выпивают, закусывают, там пляшут, значит, потом один из тортиков съедают, и вроде такое веселье, и все расходятся. И вдруг этот человек говорит, а вот, кстати, мы вот один там тортик вот не съели, можно я его с собой-то заберу?
2: Может, это просто морда бить?
0: Совершенно с вами согласен. Это очень, так сказать, показательно. Это очень страшный случай. Ну, а теперь давайте о хорошем все-таки. Да.
2: Давай.
0: Да. Что у вас хорошего?
2: Ой, даже не знаю, как неожиданно сказать, что хорошего.
0: Ну, может быть, вы вот кому-то там помогли.
2: А, я место уступил в автобусе.
0: Хороший, хороший поступок. Очень хороший поступок. Угу.
2: Да.
0: То есть это было как бы сознательно, или если бы на вас не смотрели пристально граждане, вы бы и не подумали это сделать?
2: Ну, я не знаю, смотрели, не смотрели, просто явно ощущалось на себе внимание, угу. Давление какое-то.
0: То есть что вот, дескать, ты сидишь, вот как... Кактус на подоконнике морозной январской ночью, да. Понятно. Ну ладно, что ж. Вот опять давайте, смотрите, значит, все та же пластинка с летчиками остается. Я ее буду мусолить до тех пор, пока кто-нибудь не закажет. Я не знаю, что тут за музыка, совершенно искренне говорю, да. Вы слышали описание обложки?
2: Где все, ну, в каких линиях?
0: Ну, где, да, в каких-то линиях. Он, типа, дает отмашку от винта. Знаешь, на другой пластинке, значит, негр-ребенок целится в нас из ружья, лежа на какой-то выгоревшей траве, собственно. Да.
2: Вы не могли бы все-таки сказать название?
0: Вы знаете, нет. Дело в том, что я буду ломать язык, я же не диджей, понимаете, да? Даже когда я буду переписывать эти пластинки, если буду, я даже название песен не переписываю. Это мой принцип.
2: Ну, ладно, давайте летчиков.
0: Летчиков вы предпочитаете. Ладно, бум, слушать летчиков. Вот, соответственно, на пластинке с летчиками... слушайте, тут что-то непонятно. Вы номер трека придумали какой?
2: Да, 8.
0: трек номер 8. Есть такой трек. Название я вам тоже не смогу сказать. Могу только сказать, что он длится 3 минуты. В общем-то, пластинка с летчиками. Спасибо вам за дико интересный рассказ про бутылку. До свидания. Да, ну, соответственно, слушаем пластинку с летчиками. И сейчас мы узнаем, что творится, в общем-то, в душе у человека, который только что нам позвонил. Сейчас эта музыка расскажет о реальном состоянии его души и его жизни.

0: Ну вот, между тем, к нам наконец-то присоединился молодой диджей. Здравствуйте, вы так несколько запоздали. Ну, как я сказал, свойственно молодости, свойственно увлекаться. То там птица пролетит, то девка пробежит. Мы-то старые, пожилые, это все понимаем, и поэтому относимся к этому с понятием, как говорится. Я уже тут провожу, ты знаешь, опрос мощнейший. Вот.
1: Что говорят?
0: Ну, как, пока что мне понравилось, вот, ну, и то относительно понравилось, двое звонивших. Uh-huh. Вот, все остальные пока относятся не совсем как-то серьезно к данному тесту, который, в общем-то, несет в себе серьезную психологическую нагрузку. Вот сейчас мы, например, оценили, как тебе вот музыка, да, вот, представляешь, хотел бы ты иметь в душе такое состояние, как эта музыка?
1: Вполне возможно,
0: я
1: что...
0: Я бы нет.
1: Ты?
0: Угу. Да.
1: То есть ты не хотел бы встать на место вот этого слушателя радио позвонить?
0: Видимо, нет, ты знаешь, я бы не хотел.
1: А ему пришлось, он герой почти. Но ты знаешь, да. Это, кстати, может быть, не говорит о том, что у него происходит сейчас. Возможно, это относится к его будущему. Вот, кто знает.
0: Ну, я уже, так сказать, ознакомил наших уважаемых с правилами. Напоминаю еще раз, что куча дисков совершенно безымянных, которые тут нам перепали на халяву. Прослушивать нам их дома не на чем. Мы пришли их послушать здесь. Но чтобы это не выглядело совершенно кощунственно в лице, так сказать, начальства и вас самих, мы как-то, в общем-то, вынуждены делать некое подобие базитической игры или опроса. С вас просто позвонить и рассказать, так сказать, о двух происшествиях в вашей жизни. Об одном происшествии, за которое вам дико стыдно, и вы просто готовы, так сказать, вырвать у себя все волосы на всех частях. А другое, за которое, в общем-то, вы горды собой, да. И перед любой девкой вы бы сказали, это был я, собственно. Как я объяснил, толково?
1: Да, но самое главное, мне кажется, вот как-то, может быть, мы... ну, знаешь, вот, а они все, кстати, про свою первую любовь рассказывают, да?
0: Ты знаешь, нет, еще не было ни одного рассказа про первую. А почему ты...
1: А я почему-то испугался, что сейчас начнут вот люди рассказывать про армию, там, про свою первую любовь, или там про то, как они могли в одиночку спахать целое колхозное поле.
0: Ну, я понял. Ну, давай послушаем, что мы гадаем в конце концов. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам попросту беспредельно, говорите, пожалуйста. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, рассказывайте. Здравствуйте.
2: Меня Владимир зовут.
0: Здравствуйте, Владимир, мы слушаем от вас. Вы поняли правила, да, сегодня?
2: Да, только можно сначала с самого хорошего за последние...
0: Безусловно, порядок рассказа совершенно, так сказать, да, не важен, так что мы слушаем вас.
2: Я бы даже сказал, что это был такой героический, скорее, поступок, поскольку не так давно я перечитывал роман «Сто лет одиночества» Маркеса, и на меня произвел необычайное впечатление отрывок о споре и даже такой битве между двумя титанами в области поедания пищи. Два главных, ну не главных, но два из героев романа, вот они соревновались в этой области человеческой жизни. Вот, и под впечатлением этого я пошел в Макдональдс, купил 4 гамбургера, 4 чизбургера, 4 Биг Мака, и в течение 15 минут их съел и остался жив.
0: Угу. Ну вот как сейчас молодой диджей оценит ваш рассказ. Что скажешь?
1: Я забыл, он сказал, что это хорошо, да?
0: Ну, видимо, хорошо.
1: А да. То есть тут хорошо то, что остался жив, да?
0: Ладно, давай послушаем о плохом все-таки теперь. Давайте, что было такого не очень хорошего? За что вам стыдно?
2: Не очень хорошее, тут покороче. В общем, нарисовал портрет любимой девушки. И так вот и не отдал его.
0: Ну что ж. Да, это печально. Ну, тогда вот у вас есть
3: Право выбора. Значит, две обложки перед моим лицом тут лежат. Значит, на одной сидит достаточно красивая девка монголоидного типа. Ну, как не то, что монголоидного, она попросту говоря смуглая, представляете, да?
1: Самое главное, грудь ее показана.
3: Да, тут, в общем, сысочки в полный рост. Она так сидит, положила руку на коленку, вот между сгибом коленки вон руки, в общем-то, вырывается солнце. То есть, очевидно, она сидит на берегу какого-то моря и дико оттягивается, смотрит как бы... ну, с такой, знаете, с похотью, но в то же время с недоступностью, да? Это одна обложка. На второй обложке нарисован, значит, ребенок-негр, который целится у нас из ружья, залегший в выцвевшей траве. Какую вы выбираете пластинку, уважаемый?
2: Ну, конечно, первую, потому что, судя по описанию, похоже вот на этот портрет.
3: То есть вот все-таки где девица, да? Я правильно понял?
2: Да.
3: Тогда назовите, пожалуйста, номер трека. Их всего здесь 13. Только отнеситесь серьезнее к выбору, пожалуйста. Обдумайте сейчас, прежде чем назвать цифру.
2: Ну, давайте 3.
3: Третью. Хорошо, ставим третий трек с пластинки. Спасибо за звонок. Слушаем, да?

0: Ну, вот судя по композиции, которая сейчас прозвучала, наш, в общем-то, герой, вот позвонивший, обладает все-таки таким лиричным восприятием жизни. Ну, он же сказал, что написал, в общем-то, холст и не передал его своей, в общем-то, любимице. Вот и музыка поэтому прозвучала такая вот лирическая, да?
1: Да, причем стоит обратить внимание на то, что в нашем психологическом тесте не зря просится рассказать две истории от радиослушателя. Одну, как он, скажем так, характеризует как добрую для него, и вторую, да, как злую. И вот две обложки, видишь, предлагаешь. Вот почему-то он женщину выбрал, ребенок его чем-то напугал. Боятся детей почему-то.
0: Да.
1: Ну, это так вкратце, конечно, тут.
0: Ну что, есть, в общем-то, предложение, опять же, послушать телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, говорите.
2: Спасибо, Александр. Я бы хотел рассказать.
0: Да говорите, конечно, говорите.
2: Я про плохой сначала, да?
0: Да как вам будет удобно, делаю.
2: Ну вот я вот однажды в течение всей вашей передачи, программы, извините.
0: Да, вот это правильно, да.
2: Да, да. Звонил вам и посылал вас, ну, вы помните, наверное.
0: Ну, в общем, да, но дело в том, что я сразу хочу тут так немножечко объяснить, что меня-то это мало затрагивает, поскольку как бы я человек устойчивый к подобного рода вещам. Да, вот. А просто те люди, которые слушают нас еще, они, конечно, обламываются. Это, в общем-то, ваша с ними проблема, а не моя, так что можете, если вам если угодно, и дальше это делать, мне по барабану, собственно.
2: А вот про хорошего рассказывать?
0: Давайте.
2: Ну, вот я вот хорошим поступком считаю то, что я позвонил и честно признался.
0: Действительно это так. Действительно.
2: Как вы считаете, я достоин?

0: вам говорил, нарисован ребенок-негр, который целится из ружья. Ну, повторяться не буду, вы слышали эту обложку, да? На второй обложке, кстати, пластинка, которую вот своровал молодой диджей, тоже вот сюда принес, нарисован, значит, облака. Значит, человек улыбчивый очень, с повязкой фашистской, на ней нарисована свастика. А на облаках, значит, изображены маленький Гитлер и, в общем-то, его баба Ева. Вот. Выглядит очень солнечно пластинка, но вся украшена, в общем-то, свастикой.
1: А да, если открыть ее, посмотреть вовнутрь?
0: Ну, это мы, да. На самой пластинке тоже нарисована свастика, но мы должны, как бы, и вторую открыть. Вторая пластинка, где негр, мальчик, она такого яркого зеленого праздничного цвета. Обдумайте хорошенько, вот, поскольку композиция, которую вы сейчас закажете, да, она и будет определять вашу жизнь в ближайшее время. Безусловно, это так.
2: Я не могу брать за такой ответственность.
0: Ну, у вас нет выбора.
2: А вот там вот, это не Боб Марли, вот где вот мальчик?
0: Нет, вы давайте, это название мы действительно не знаем. Это я говорю искренне, это нужно читать на корешках, а корешки все тут заклеены, не пойми чем.
2: Просили, ну, вот чернокожим мальчиком.
0: Вы выбираете чернокожим мальчиком, то есть со свастикой не хотите, правильно? Но, значит, на чернокожем мальчике 11 пьес. Вот какую из них вы хотели бы...
2: Я думаю, мы седьмую послушаем.
0: Вы уверены, что седьмая песня?
2: Уже. Я понял, о каком вы альбоме говорите. Да.
0: Хорошо, хорошо, слушаем эту пьесу. Спасибо за звонок, до свидания. Слушаем, какая жизнь ожидает вот нашего, так сказать, экс-хулигана, ныне раскаявшегося.

последних известий, сокращенно ПИ. У нас тут есть еще 2 минуты. Я хочу напомнить вам, что мы принимаем звонки в прямом эфире, дабы, так сказать, подражать модным ЭТФМовским радиостанциям базитическим и поднять, в общем-то, свой дико упавший рейтинг в глазах автомобилистов, которые, в общем-то, едут сейчас из казино, в общем-то, да. Мы тут с молодым диджеем принимаем ваши звонки, вы нам рассказываете о том, за что вам по жизни было однажды сильно стыдно, и за что однажды по жизни вы, так сказать, возгордились, и справедливо возгордились. А затем мы описываем вам обложки сворованных нами в одном музыкальном магазине компакт-дисков, и вы выбираете себе, скажем так, будущую жизнь, которая описана вот этой музыкой, да? Вот. Ну, собственно, до новостей вот послушаем старика Густава Малера. Я помню его еще мальчиком, фотографию, в смысле его в паричке. Кто бы мог подумать, что, в общем, из такого ангела вырастет и таким монстр, да, что даже сам Евгений Федорович Светланов будет дико потеть, пытаясь, так сказать, грамотно отмахать Густава. Но, тем не менее, вот так случается. Из маленького мальчика вырастает целый Малер.

0: человек, не какай, где попало.
1: Ну и продолжаем, так сказать, наше телефонное общение. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
2: Ой, добрый вечер.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Это вам Карина звонит.
1: Ну, очень приятно вас слышать. Расскажите же нам что-нибудь о, так сказать, своем сраме и о своих победах тоже.
2: Ну, вы знаете, у меня плохих поступков очень много. Я даже не знаю вообще, какой...
1: Нет, ну знаете, как бывает? Вот, к примеру, бывает бессонница у вас, вот, да, там в 4 часа утра начинается, так сказать, эндогенное пропотевание, не пойми почему, да, и всплывает череда вот этих жутких поступков, совершенных когда-то, да. И, как правило, ну, у большинства людей вот эти поступки, они выстраиваются, скажем так, ну, по, как знаете, как в компьютере, по объему файла, да, вот. Вот, ну, скажем, в ближайшее время какой из таких поступков всплыл первый?
2: Ой, ну, наверное, такой поступок, что, вот, скажем, то, что все, что было со мной хорошее, ну, я приписывала себе. Я вот как-то не понимала, вот, а потом я поняла, что это не от меня зависит, не от окружающих людей, а что это вот вроде как, ну, какая-то сила сверху. Вот, то есть, попросту говоря, я даже один раз совершила такой поступок ужасный. Ну, в поезде, там, мы ехали с друзьями, вот, и я, значит, сказала, чтобы, ну, Бога нет, вот. Ну, что-то в сердцах так как-то плохо мне было, не знаю. А потом вот я убедилась, что действительно я была не права, потому что создатель-то он есть, вот. И, наверное, вот я считаю, что это, наверное, самый плохой поступок мой был, за который меня, собственно говоря, создатель и наказал.
1: Ну, тут надо сказать, что если вообще мыслить такими категориями, как-то, в общем-то, это создатель, да, то надо сразу договориться, что, в общем-то, он не наказывает, он обходит своим вниманием.
2: Ну, наверное.
1: Выдумка о наказании – это как бы выдумка, ну, достаточно нечистоплотных священнослужителей. Да, вот не побоюсь этого слова. Ладно, а, да, извините, тут молодой диджей хочет сказать.
3: Я просто подумал, что, видимо, в данном случае отсутствие внимания и наказания – суть одно и то же.
2: Да.
1: Ну, это, так сказать, трансформация человеческого мозга. То есть,
3: меня...
1: если человек, например, ему же надо, чтобы его наказывали. Вот иначе он не понимает, как бы, своих взаимоотношений с природой. То есть, либо она его поощряет, что-то дает ему, либо она его наказывает. А то, что она просто от него отворачивается, это в человеческую голову как-то очень сложно укладывается.
3: Да.
1: В ум не возьму! Да. Да. Вы... Ладно, о хорошем теперь. Да.
2: Ну, о хорошем... Ну, я так, знаете, тоже так иногда вот делаю какие-то хорошие поступки. Вот иду там, ну, в метро или на улице, вижу, стоит какая-нибудь бабушка, ну, просит денег. Я немножко ей дам, чуть-чуть, ну, там, рубль. Иногда покупаю хлеб там этим бабушкам. Вот, ну, так что, ну, так вот.
1: Понятно. Ну что же, это действительно хорошее действие. Единственное, что мне как кажется, не хочу вас, конечно, вот, ну, не то, что обидеть или высказать недоверие, да, что вы, например, покупаете хлеб бабушкам, думая внутри, что вот я сейчас сделаю хороший поступок. Понимаете, когда творишь добро и знаешь, что его творишь, это уже не добро. Вот осознание о том, что ты что-то доброе сделал, приходит, бывает, через 5 лет после того, как вот ты его сделал. Или, может быть, даже ты сам это не поймешь. Но через 5 лет какой-то человек позвонит тебе и скажет: слушай, а вот ты тогда на самом деле дико, в общем-то, мне сделал добро. И ты начинаешь понимать, что да. То есть, если добро делается, так сказать, математически высчитано, да, там, то это мне не кажется хорошим поступком.
3: А если вы его осознаете уже таковым в тот момент, когда делаете, то это должно восприниматься вами как естественное, то есть справедливое.
1: Да, да.
2: А вы знаете, Александр, и простите, я не знаю, как зовут вашего приятеля.
1: Молодой диджей.
2: Молодой диджей.
1: Ну, сокращенно можете звать просто МД.
2: Нет, ну как-то не очень так.
1: Почему? Он совершенно не обижается. Ты не обижаешься?
2: Тогда просто джентльмен.
1: Можете звать его просто МД, можете и звать. Джентльмен, это туалет, на туалете написано. Нет, да, пусть тебя лучше зовут МД.
3: А, кстати, был такой одеколон, Саша.
1: Да.
2: Ну так, Саша, вы знаете, в общем-то, вы правы, потому что вот когда я покупаю хлеб бабушкам, да, Да. Я это делаю сознательно и знаю, что вот да, вот надо сделать хороший поступок.
3: А вы им прям специально, простите, покупаете?
1: Ну, естественно.
2: Нет, вы знаете, иногда...
3: Батонами.
2: А?
3: Батонами, и батонами им раздаете.
2: Нет, нет.
3: А
2: просто так получается, иногда вот я, ну, стою за хлебом, вот, и покупаю себе хлеб, а рядом бабушка.
3: Да.
2: Вот, я так, ну, чувствую, вот, ну, совсем она бедная. Я говорю, бабушка, давайте я куплю. Она, давай, давай, давай.
1: А, понял. Ну, это, в принципе, то есть вы все-таки делаете по наитию, может быть, это... Я вот, например, однажды, знаете, как это... То есть, к примеру, мужик, вот он это стоял, да, и там дико что-то считал, мелочь. Ну, тут, ну, тусовался, короче, неграмотно возле кассы. Мне надо было взять, и я очень спешил. Вот, а он что-то там отсчитывает, и мне пришлось вот ему сказать: слышь, дружище, отойди уже, давай. И вот продавщица, кассир, что я, сказать, я сам разберусь, я там за него там заплачу, только лишь бы он быстрее свалил. Вот. Мне реально нужно, так сказать, было быстрее взять. А потом вот я понял, что я сделал ему на самом деле очень серьезное добро. Потому что он-то не понял, что я спешу, правильно? Угу. Вот такое несоответствие, скажем так, мыслей, оно привело к благому поступку. Вот потом я выиграл в казино много фишек. Ну ладно. Да, значит, сейчас у вас есть вот уникальная такая возможность помочь прям с МД отслушать, да, что-нибудь. Значит, описание одной обложки вы, наверное, помните. Там, где, в общем-то, все в свастиках, и стоит человек очень улыбчивый. А, еще забыл сказать, что он держит в руке морковь.
2: Морковку?
1: Морковку держит.
2: А, простите, пожалуйста, Саша, да. А он похож на Гитлера, да? На...
1: Нет, он, знаете, он скорее похож на такого, ну, скажем так, на добротного эсэсовца. А Гитлер тут с Евой, они маленькие, прыгают на облачках.
3: Ну, кстати, если снять эту повязку его со свастикой, он может быть похож на вполне приличного директора школы, молодого педагога такого.
1: Или на героя фильмов 30-х годов.
3: Да, председателя колхоза, такого интеллигентного из университета.
1: Ну, даже не председателя, а инженерной работы.
3: Инженерной работы.
1: Ладно, вторую пластинку опишем. На второй пластинке, в общем-то, попросту грубо нарисован значок доллара. Мощно вовсю. Да, вот что бы вы выбрали. Учтите, что от вашего заказа зависит, так сказать, ваше дальнейшее... Да. Музыка все расскажет и расскажет.
3: Причем пока вот наша слушательница думает, я хотел бы добавить, что это не просто гадание на кофейной гуще или подобно тому, что делают с книгами и страницами, да?
1: Да или, например, с пробками от бутылок многие тоже.
3: Все касается как раз влияния искусства. Здесь вы выбираете то, чем искусство представляется нам визуально. Вы вполне доверяете нашему описанию.
1: Вы настроились, так сказать, вот на интуитивно, на нашу волну.
3: Потом вы выбираете номер трека, а число, которое выбирается из нескольких предложенных, всегда выбирается не случайно.
1: Еще
3: целые символы, цифры.
1: Да, еще я хотел сказать, что действительно мы с МД вот эти пластинки с вами не слышали. То есть мы их берем из общей кучи совершенно вот...
3: Я, может быть, что-то и слышал, но совершенно не помню.
1: Да, а я ничего не слышал.
3: А какая разница?
1: Да, очень разница. Так что давайте, думайте, давайте.
2: Ну, вы знаете, господа, наверное, все-таки там, где доллар.
1: Где доллар, понятно. И тогда назовите, пожалуйста, номер...
2: Сколько там всего их...
1: Пьес?
2: Да.
1: Вы знаете, тут их всего 15, прошу.
2: 15, да? Ну, давайте тогда...
1: Думайте.
2: Десятую.
1: Какую?
2: Десятую.
1: У вас с этой цифрой что-то связано?
2: Да нет, ничего, просто так.
1: Просто десятую. Да. Ну, ладно, готовьтесь тогда, слушайте.
3: Сразу либо не скажут, либо
1: сознательно. Слушайте вашу будущую жизнь.

Move around. Move around.

Here's your money.

0: Прибыть мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Ну вот, наша радиослушательница выбрала все-таки доллар. Вот. Кстати, тут надо сказать, что, сама свастика, как руна, она все-таки является символом солнца, плодородия. Вот. Тогда как доллар, он сам по себе это не очень, на самом деле, на мой взгляд, положительный
2: герой, да.
1: В геометрии фигур.
2: Да. Да.
3: Геометрии. И вообще, как основной культ мировой, скажем так, планетарный культ денег, современный, да?
1: Да.
3: И, в частности, американского доллара, как главной самой валютой, так, управляемой, скажем так, управляющей мировой экономикой.
1: Да.
3: Этот культ, он, конечно, достаточно бледно выглядит по сравнению с какими-то самыми древними культами, которые существовали на нашей планете когда-то давно, согласись.
1: Да.
3: Вот. А свастика в данном случае, я думаю, наша радиослушательница была как-то проассоциирована непосредственно с чем-то ужасным.
1: Мы согласись, все-таки акцентировали очень хорошо. То есть я описал там человека.
3: Ты совершенно верно это сделал, да.
1: Да, он держит в руке реально морковку, то есть лицо у него доброе. Но давай не будем все-таки уговаривать наших уважаемых вот... А то, ну, да, получится, что мы сейчас...
3: Нет, а мы не уговариваем, мы же только, так сказать, пытаемся подумать, почему это произошло. Видишь? И совершенно верно,
1: проанализировать,
3: да. И то, что ты сказал просто, что у него изображена свастика на рукаве, этого вполне достаточно, не надо было еще объяснять им, что там такое конкретно.
1: Что тут так... маленький, в общем-то, Адольф Гитлер со своей Евой тусуется.
3: На облачках в разных там местах. Да, это там такие мелкие детали. Мы объясняем самое главное, потому что если, например, на обложке диска была бы изображена репродукция, то есть картины «Грачи прилетели», я, например, честно говоря, не смог бы вот воспроизвести вербально, да, перевести на слова это изображение.
1: Ну, давай послушаем то следующий звонок. Номер, я тут напоминаю, в общем, ну...
0: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
3: Скажи, пожалуйста, зачем ты так меняешь голос, когда номер, например...
1: Доброй ночи, вы в прямом эфире, я профессионал. А, здравствуйте, да. Говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, рассказывайте. Вы поняли, да, смысл нашей сегодняшней маленькой встречи?
4: Ну да, как бы нужно рассказать историю, за которой больше всего стыдно, и за которую как бы гордишься собой.
1: Совершенно верно. Еще сразу хочу вам сказать, да, что прежде всего это нужно не нам с МД. Поверьте, это нужно вам. Если вы это расскажете, да, вы можете...
4: То мне станет легче сразу,
1: вам,
4: да?
1: Во-первых, станет легче, а во-вторых, вы можете реально попросить прощения у того человека, которого, к примеру, обидели, да? Вот, или там, как бы, передать ему что-то.
3: Да. Только не привет.
1: Только не привет.
3: И, кстати, хотел бы я добавить...
1: Извините, я болею.
3: Поскольку это делается в первую очередь для себя, имейте в виду, что если вы рассказываете не о самом своем ужасном поступке, за который вам более всего стыдно, а о менее ужасном, а о том вы бы не рискнули рассказать, то так это вам просто не пройдет. То есть мы не знаем точно как, но не так просто.
1: Ну, вот мы вас слушаем, да. Можете, кстати, представиться, чтобы все наши уважаемые радиослушатели, так сказать, дико примкнули и знали, с кем имеют дело, да.
4: Да, ну вот вы сейчас в данный момент имеете дело с Наташей Собачкиной.
1: Здравствуйте, я вот тут получал от вас даже, в общем-то, письмо, помнится, очень хорошее.
4: Помните?
1: У меня вообще память не бележачего, Наташа, да. Ну что, рассказывайте.
4: Ну вот, например, однажды у меня был такой случай. Угу. Я думаю, что, конечно, он действительно ужасный. Ну, лично вот для меня, например.
1: Да.
4: Значит, в детском саду, правда, это было, конечно, давно, я уже так смутно помню подробности, но я хорошо помню свой дикий стыд совершенно вообще. Угу. Вот я подарила своей воспитательнице такую красивую-красивую коробку конфет, А потом я когда увидела, как она красиво стоит в ее шкафчике, там, куда я на ее поставила, на самое видное место, я ее попросила, а можно мне одну конфеточку попробовать?
1: Одну конфетульку, сказала она.
4: Да, такую маленькую-маленькую. Да. Самая маленькая, как там была.
1: Да.
4: Значит, она мне дала эту конфетку. В общем, она мне так понравилась, что я решила попросить у нее еще. Угу. Я, конечно, тогда еще не понимала, чем это мне грозит. Вот. И, в общем, после четвертой конфетки она мне эту коробочку отдала обратно. И сказала, да ешь ты ее всю.
1: Угу.
4: Вот это был такой дикий стыд. Правда, поняла я это только потом, действительно.
1: Ну, вы же были ребенком. Это, в принципе, я думаю, простительно. Другое дело, что было непростительно со стороны взрослого человека, каким являлась ваша учительница, да, взять эту коробку и сразу же ее не открыть и не раздать всем детям. Понимаете, как обычно делаю я. Вот мне дарят, да, там, например, новый автомобиль. Я отдаю ключи всем, кто в этот момент рядом, и говорю, садитесь, друзья, катайтесь. Если кто-то приносит конфеты на день рождения, не дарят их, да, то за чаем эти конфеты алчно пожирают все, правильно? Они прячут их в шкаф. Так что я вот пытаюсь вас утешить, хотя вот то, что у вас пробила дикая срамота, сокращенно ДС, это говорит о том, что вы, в общем-то, на правильном пути, да. И вот слушаем вот рассказ о, так сказать, случае, которым вы гордитесь.
4: Да, ну вот однажды был такой случай, причем довольно недавно,
1: да.
4: Когда я просто-напросто увидела, точнее, нет, вначале я услышала, что где-то на улице дико орет кошка. Я решила пойти на звук, и вот довольно скоро я увидела на козырьке дома, такого пятиэтажного старого, я увидела, что сидит там кошка. Причем у нее такой несчастный-несчастный вид. Она смотрит, как будто просит, пожалуйста, снимите меня отсюда, я сама слезть не могу. И вот даже в каждом ее крике как бы слышится вот эта вот мольба о помощи буквально.
1: Я вот. Понимаю, да. То есть, ну, как у всех кошек, которые вот на козырьках, действительно, это у них происходит. И каковы были ваши действия, Наташа, в данном случае?
4: Значит, ну, я считаю, что мои действия были просто-напросто геройскими, потому что да. Я залезла в дико узкое, высокое окно, чуть ли, можно не сказать, не сломала себе ногу.
1: Это ужасно.
4: Вот. И эту кошку сняла таки.
1: Это действительно хороший поступок. Кстати, я вот, если позволите, тоже расскажу. У меня был вот корешок, сейчас он работает инкассатором, деньги возит чужие. А, вот. Он поступил вот аналогично, как и вы. То есть, да, то есть мы там, ну, как все дети, там, тусовались на крыше 16-этажного дома, кидали вниз на прохожих, в общем-то, шланги с проволокой, бутылки, ну, в общем, все, что летало. И вот он обнаружил именно кошку. Но там какие-то дебилы-архитекторы сделали такой холостой балкон. То есть, как бы он на 17 этаже, у него нет выхода, ничего, просто прилепили. Ну, дебилы, да? Вот. И она туда вот каким-то образом попала. В принципе, дико страшно было лезть туда, скользко, но он вот превозмог себя, слез, достал эту кошку, и сейчас, видите, деньги возит. Хоть чужие, но деньги, понимаете, да?
4: Так вот. Да.
1: Ну что, Наташ, хороший рассказ. Как ты думаешь, МД?
5: Да, кстати, я вот...
1: Что это ты хрипишь? Может, ты простыл?
5: Нет.
1: Нет, ладно. А то смотри, если простыл, я тебе дам это... Нет, ну как? Да, ну рассказывай. Да,
5: я чоха. А, я просто однажды перевел бабушку через дорогу. Вот. Ну, как-то так достаточно спокойно. Вот. И когда пришел домой, рассказал маме, так, все спокойно. Я вот думаю, что если бы я ее переводил через, скажем так, Калининский проспект, находящийся в беспрерывном движении, без остановки, так с препятствиями мне бы удалось ее перевести, я бы об этом рассказывал так же возбужденно и эмоционально, вот как Наташа только что про кошку.
1: Понятно, да. Наташ, ну вот у нас, так сказать, не выбыл из игры диска, где прибывает дяденька со свастикой.
5: Никакого намека, что надо его выбирать.
1: Да, никакого намека. А второй диск, да, значит, вот этот, где дяденька со свастикой, обложка, она такая, ну, как-то вам сказать, то есть, знаете, такая, ну, мрачновато-красных она тонах.
5: А, вот ты уже цветовой.
1: Я про цветовой, да. Цветовую, как бы, да. Раму, да.
5: Красновато-черных, я смотрю, отсюда. Отсюда вижу.
1: Да, соответственно, соответственно, вторая пластинка, на ней нарисован нарисован японский иероглиф. Я японский учил давно, я не помню, что он означает. Она такого, знаете, празднично-зеленоватого цвета. В принципе, красивая пластинка. Вот даже сама, вот я покажу МД, видишь, она тут золотистая внутри.
5: На том расстоянии, на котором я сижу от тебя, она мне издалека тоже свастикой почему-то представляется.
1: Так что, Наташ, слово, в общем-то, за вами.
4: Ну, знаете, я, конечно, не хочу ничего сказать о ваших способностях описывать диски, но мне кажется, все-таки лучше один раз увидеть, чем тысячу раз услышать.
1: Угу.
5: А что? А если представить, что мы говорим не о том, что мы видим, а то, что доносится до ваших ушей, это есть конкретные, уже законченные образы. Да. Вот представьте, что это напечатано, что мы прочитали книгу, а она без картинок.
1: Да.
5: Да. Я правильно?
4: Хорошо, я постараюсь.
1: Ну так что вы выбираете из данных? Вот? Имейте в виду, что это будет, вот, да, как говорится, в дальнейшем. Эта музыка будет сопровождать вас всю жизнь.
4: Вы меня напугали.
1: Ну что ж, как говорится, это самое, назвался крабом, лезь в кастрюлю. О, да. Рассказывайте, ну что ж, да.
4: Вот, но я думаю, что все-таки я, конечно, имею очень далекое отношение к японскому языку.
1: Так.
4: Особенно к иероглифам. Хотя к фашизму, конечно, тоже не очень. И к всяким там свастикам.
1: Да.
4: Но я, наверное, все-таки выбираю тот, на котором свастики нарисованы.
1: Я его вставляю, тут действительно на самом яблоке аж 4 свастики. Значит, на пластинке, выбранной вами, тут такие зато птицы фашистские нарисованы, на пластинке, выбранной вами, всего 2 композиции надо.
5: Первая или вторая?
1: Да, первая или вторая.
5: Удивительный выбор, правда.
1: Да. Самое простое. Везет же хорошим людям.
4: Да, ну так что у меня выбор небольшой. Я думаю, что все-таки первая песня.
1: Хорошо, Наташ, спасибо. И мы слушаем первую песню. Это первая песня. Как говорится, Наташка с ней пойдет, как говорится, с этой песней по жизни.

0: Я, ты знаешь, МД, не могу судить вот это насчет того, удачно ли будет происходить в ближайшее вот время дела у Наташи Собачкиной.
1: Я тоже не возьмусь никак анализировать. На самое главное, это то, да, что она составила все внутри себя сама после прослушивания. Как она ее интерпретировала?
0: Ну, я могу сказать, как говорится, вот что заказывали, да, то и, в общем-то, получили. Как музыкант, я, честно говоря, тут не увидел особо музыки. По-моему, люди играют в реальном времени, прикалываются для себя. Ну, надеюсь, что следующий позвонивший... Ну, Наташ, на самом деле ничего, там были и светлые... Извините,
1: болею. А ты знаешь, видишь, как повезло Наташе, самая длинная пьеса за сегодняшнюю ночь, и это говорит о многом, потому что она самая вместительная, самая такая многогранная получилась.
0: Да,
1: она,
0: да.
1: Ведь согласись, музыка, разная музыка, у нее же тоже очень разная, скажем так, магическая, где-то религиозная, где-то подсознательное влияние на душу и на дух человека. Так же, как среди книг, скажем. Есть книги какие-то главные и очень влиятельные, есть какие-то менее. Потому что, если, скажем, человек купил Библию, да, впервые в жизни прочитал ее, это очень сильно изменило всю его жизнь. Наверняка с ним таких изменений не могло произойти, когда он купил какую-нибудь вот из последних сказок или из последних комиксов о Мурзилке.
0: Да, например.
1: Может, конечно, что-то произойти и в данном случае, но не такое значительное и глобально масштабно главное, как в случае с покупкой Библии. Также и в музыке. Также и в музыке есть какие-то свои шедевры, которые очень сильно влияют, прослушивание которых и осознание которых на человека, какие-то меньше. И вот в данном случае, мне кажется, вот эта объемность, этот симфонизм, прозвучавший по выбору Наташи Собачкиной пьесы, он говорит о ее, вероятно, масштабной идее.
0: Бурной, кстати, идейной, жизни.
1: Да,
0: то есть
1: бурной,
0: это не просто какая-то, я бы даже сказал, там, пьеска, там, тыр-пыр, там, восемь дыр.
1: Это ода.
0: Это практически симфония, которую мы сейчас прослушали. Да, я с тобой целиком согласен. Ну что, следующий, наверное, звонок, да, примем. Да. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло. Ну, что-то там со связью плохо. Меня сейчас ничто не огорчает, я спокойно. Вот доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания, говорим.
2: Это в Москве, да?
0: Да, безусловно, говорите, пожалуйста.
2: Это хорошее, что сказать.
0: Про хорошее. Давайте начните про хорошее.
2: Ну, в 79-м году не забудем. Выполнил план. Купил всем шоколады, жене пальто.
0: Я вас очень хорошо понимаю, особенно учитывая, что это 79-й год. Вы знаете, как не парадоксально, я его очень хорошо помню. Да, даже запах помню. Вот, ну, не плана имеется в виду, а вот года, да. А вот скажите, а что вот за что вам стыдно, за что срамота вас прибирает?
2: Ну, в общем, был субботник на территории.
0: Угу.
2: Вот. Ну, там доски для скворечника взял, использовал для ремонта балкона.
0: То есть обокрали бедных птиц. И так забила срамота, что как даже...
1: А я еще слышал такой скользкий звук. Мне показалось, человек звонил из ванной, просто он подскользнулся, трубка выпала. Вылетела.
0: Ну да, вполне возможно. Но просто он не сделал...
1: У меня очень громко просто было в наушниках.
0: Да я сейчас уберу их тебя вообще. Давай следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Добрый день, Александр.
0: Добрый день, да. Да. Вот вам придется, в общем-то...
1: Сейчас, по-моему, темно за окном.
0: Да, рассказывайте, рассказывайте.
3: Про самый плохой поступок в своей жизни. Да.
0: Ну, можете начать с хорошего. Тут понимаете, как вы сами решите, да.
3: Ну, хороших поступков у меня было слишком много.
0: Да.
3: Я вообще, в принципе, человек хороший. Поэтому я, наверное, расскажу об редком случае, о плохом поступке в своей жизни.
0: Давайте.
3: Который я совершаю в настоящий момент.
0: Угу.
3: У меня один знакомый завтра принимает присягу. Ну, не ту, что вы подумали.
0: Угу.
3: Ему завтра дают паспорт одной басурманской страны.
0: Угу.
3: И я в настоящий момент вливаю ему в глотку красного вина в больших количествах, бутылку за бутылкой, чтобы завтра ему было плохо, чтобы завтра он не мог сказать свое веское слово, не мог принести клятву, не мог сказать, бля, буду век свободы не видать, да, и чтобы паспорт ему в конечном итоге не дали. И чувствую себя уже уже сейчас прихеровишь, и надо сказать, это, наверное, будет самый плохой поступок, да.
0: То есть срамота колбасит уже заранее вас.
3: Со страшной силой, да.
0: Ну что же, ну а вот про хорошее это может все-таки по традиции.
3: Ну, про хорошее по традиции. Вот, например, регулярно со мной случается в час ночи или в 2 часа ночи, uh-huh. Когда моя супруга вдруг просыпается и говорит: «Да, Александр, я так голодна, я страшно голодна.
0: Да,
3: вы
0: да.
3: просто представить себе не можете, как я голодна». И вот я бросаюсь и начинаю готовить картофельные блины и всякие прочие вкусности, которые извлекаю из холодильника там. Да.
0: То есть вы любите свою жену, это, в общем-то, уже хороший поступок. Мы тут, да, уже...
3: Да, и кормлю ее, она радуется. И я, честно говоря, счастлив и считаю, что это очень хорошим поступком.
0: Понятно. Ну что же, тогда вот к вам такое предложение, опять же. Ваш выбор. Значит, одна пластинка, как мы ее описали, красная, с иероглифом остается.
3: Да.
0: А вторую сейчас опишет МД, да. МД, давай.
3: Я просто слушаю.
0: Да.
1: Но я не то, ты так как-то представил, почему тут как будто я прямо напросился, типа, так я пишу теперь еще.
0: Нет, я просто не в силах
1: отказался, да. Что-то не рассмотрел, наверное, на самом деле. По-моему, у тебя, кстати, вот левая линза немножко соскочила, здесь что-то посередине валяется.
3: Боже мой, что творится?
1: А, простите, это моя, сейчас, секундочку.
0: Сейчас все, описывай.
1: А, вот. Она, скажем так...
0: Кто?
1: Обложка этой пластинки, понял, да, первоначально разделена вот в клеточном порядке, просто такую клетку, да, вот как бы, скажем так, это я вот мыслю по компьютерному, по нашему, по диджейски, вот разделить ее, скажем так, темный фон, да, светлой клеткой, вот. Потом она очень бледнеет на фоне, то есть становится очень мало
0: выразительной. Ты расскажи уже про рисунок, да.
1: Да, рисунок это такие два... вытянутых, немного мультяшного вида, со всеми резкими конечностями, острыми конечностями, видимо, молодых человека. Вот. У них лицо в виде вытянутого овала с заостренными наверху концами, как это да, называть, я даже не знаю. Это такой сплющенный с двух сторон круг до размера овала длинного. Вот. Ну, такой, знаете, похож на, вот, скажем так, острая боеголовка от ракеты с ядерной боеголовкой, такой острый конец. И вот с двух сторон такая вот, знаете, летающая тарелка как бы сбоку. Уши, два таких же уха, длинные, как у фавнов, очень похожи на уши фавнов, увеличенные неимоверно. То есть два таких длинных резких лепестка торчат из этой головы. Глаза недобрые, такие в кучку у обоих глазки.
0: Да,
1: носы треугольные.
0: Подтверждаю, да.
1: Нарисованы зубы, выдающиеся за пределы головы. Вот.
0: Вот это я, кстати, тело. Не думал, что это зубы, но я да, доверяю тебе. Да.
1: Ну, я, кстати, издалека, конечно, сначала подумал, что это корона или там что-то подобное. Нет, это вот именно верхняя, нижняя челюсть. Вытянутые туловища такие же квадратные, да. Руки длинные тоже вот. Ну, понимаете, да, вот... Как иногда.
3: Ну, да.
1: Да, понимаете. Вот, один да. чуть больше, чем второй. Идут вот просто, все, идут. И на фоне каким-то, темный такой фон, плавно переплывающий в какой-то серый фон.
0: Угу.
1: Ну, что-то я слишком подробно описываю, потому что вы можете узнать, к сожалению, догадаться, что это за диск. Я надеюсь, что этого не произошло.
3: Нет,
1: просто
3: вы
1: поняли.
3: Я догадался. Меня для начала описание напугало страшно. Честно говоря, это какое-то апокалиптическое зрелище, судя по вашим словам.
0: Ну, а на другой нарисованный иероглиф, как я вам уже говорил.
3: Вот с иероглифом, да, такая ностальгическая тоска берет.
0: То есть
3: вот мне с иероглифом нравится.
0: С иероглифом.
3: Тогда... С иероглифом нравится.
0: Хорошо, значит...
3: Включите, пожалуйста, второй трек, он мне...
0: Именно второй.
3: Да, вот почему-то второй, да.
0: Я, кстати, знаете, могу что вам сказать, что второй трек, тут я все-таки так делаю иногда, исключение для людей особо приятных, да, и одаренных, в общем-то.
3: Благодарю.
0: Тут вот написано, что «Крылья орла» называется композиция. Вот так. Слушаем, спасибо. За звонок. Надеемся, что вот с данной композицией, в общем-то, вот Саня, который сейчас звонил, в общем-то, будет, в общем-то, так же вот лететь тем же курсом, каим данный орел, а каем идет, в общем-то, речь в данной пьесе.

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: Такая вот прозвучала пьеса для, в общем-то, Санька. Да. Ну, соответственно, пришло время, видимо, принять следующий звонок. Мы тут с вами сидим и слушаем ваши рассказы о срамоте и геройстве. Доброй ночи. Вы в прямом эфире нашего немаленького беспредельного.
2: Наконец-то! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
2: Саша, вы знаете, я... Человек уже, в отличие от многих звонивших, так сказать, не молодой вообще. Но самое плохое, что было, я могу сказать, это 91-й год, наверное, да, когда я бегал, двигал, так сказать, троллейбус и кричал: «Ельцин, Ельцин, за что мне стыдно?»
1: Да.
2: Очень стыдно.
1: Я вас понимаю, участие в любом массовом базитизме, поскольку...
2: Да, да, очень стыдно. Сейчас
1: срам,
2: так
1: срам,
2: стыдно,
1: да,
2: что...
1: Да.
2: Да невозможно.
1: Ну, а хорошего, что у нас было?
2: Ну, хорошее, что я пытаюсь, так сказать, остаться вообще...
1: Понятно. Это... Ладно, понимаете, дело в том, что у нас живут...
2: Давайте вы не будете описывать мне пластинки.
1: Да.
2: Тогда давайте я вам скажу...
1: Какой... Вы скажите, в какой руке?
2: Нет, ну правая у вас там.
1: Все, есть. Правая. Номер...
2: Да, правая, да, и там, ну пятая, например.
1: Хорошо, пятая с правой, после новостей. Спасибо,
2: да,
1: спасибо.
2: Все.
1: Да, вот участие, конечно, в массовых каких-то акциях, влекущих основной цели за собой — это сексуальное удовлетворение от трения друг об друга. Это, безусловно, срам. Новости, да. Ну, вот видите, хорошие новости, действительно правильные. За каких-то почек рисковать жизнями наших солдат смысла, конечно, нет. Сами помрут от мороза. И вот мне порадовала информация о бельишке, которые носили наши бабушки. Да, вот. Ну, соответственно, позвонивший вот товарищ рассказал нам о своем сраме, о своем, так сказать... хорошем поступке. Кстати, осознание срама — это уже хорошо, это уже, в общем-то, геройство, да, если человек осознает свои ошибки. Ну вот, сейчас мы будем слушать композицию с диска, который я держал в правой руке, выбранного вот нашим уважаемым позвонившим. И вся его жизнь дальнейшая, судя по всему, пойдет вот в ритме данной пьесы.

0: что, на мой, так сказать, взгляд, очень такая неплохая жизнь будет у мужчины, позвонившего.
1: На мой тоже, кстати, светлая, приятная, веселая, я бы сказал.
0: Ну, а мы,
1: соответственно... Ты знаешь, я хотел сразу извиниться и перед тобой тут же сказать о том, что я ужасное совершил и хорошее.
0: Да, давай,
1: я вот тут, я просто смотрю у тебя вот там над тобой.
0: Давай, слушай, погоди, а давай над тобой.

0: справедливо это по отношению к тебе в первую очередь. Uh-huh, uh-huh. Вот, поскольку ты их там вроде как держишь, и мне кажется, начнешь через какое-то время беспокоиться, что на всех обложках свастики задумываться. Я стер все, в общем. Просто если будет такая размазня немножко флюоресцентная, ее можешь не описывать, а при описании опустить этот момент.
1: Хорошо, хорошо.
0: Лишь сознался, я понял, что как-то нехорошо по отношению к слушателям, что я такую тут подлость делаю в студии.
1: Да, да, да. Ну что,
0: а надо мной можно тоже. Ну, можно попозже, но мне кажется, слушатели
1: все. Да, безусловно, им отдаем приоритет. Наш, а тебе, я и так все знаю. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам абсолютно беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Эхо Москвы?
1: Безусловно.
2: Доброй ночи.
1: Доброй ночи вам, да.
2: Вот я хотела бы сказать, у меня в жизни такой тяжелый случай был. Угу. Я переходила у Рижского вокзала дорогу. Угу. Мне нужно было к метро, и шла я со стороны вокзала.
1: Да, да.
2: И еще там перед, между вокзалом и вот как бы метро, там типа парка что-то было. Ну или скверик такой, если...
1: Ну он там, по-моему, и сейчас есть.
2: Ну,
1: вот
2: но
1: такой...
2: это было просто очень давно.
1: Да, я понимаю.
2: Вот. И ко мне подошел какой-то мужчина, ну, даже помоложе меня он был, и так вроде чуть-чуть под шофе, и стал меня под руку брать. В общем, я, говорит, не москвич. И у меня почему-то сразу мысль такая, что вот он хочет ко мне привязаться там, ну, познакомиться, что-то в этом духе.
1: Ну, а что же в этом плохого, простите,
2: ну,
1: пожалуйста?
2: Ну, нет, ну, мне, во-первых, этого не хотелось. У меня уже двое детей было и муж, вот. А потом он мне совсем и не понравился. И я как-то не знала, как бы от него отбиться. И вот когда мы уже подошли, нужно было переходить вот это шоссе к метро.
1: Так.
2: Вот. Ну, а он не москвич, он мне сказал, что я... Для чего сказал-то? Это я потом только все поняла. И я так от него отбилась немножечко, так в сторону. Думаю, вот пристанет еще и в метро пойдет со мной.
1: Вот. Да, это, кстати, неприятно, я вас очень хорошо понимаю.
2: Ну, мне просто этого не хотелось.
1: Понятно.
2: Вот. И мы стали все переходить дорогу. Ну, москвичи-то они видят, где зеленый свет, где красный, где можно между машинами пройти. А он, видно, не рассчитал. Потому что, во-первых, он и не москвич, во-вторых, он все-таки был под шофе. Так не сильно, но все-таки. Вот. И его сбила машина, но не убила его там насмерть, а ударила его так сильно.
1: Послушайте, ну это же действительно очень подлый поступок.
2: Это я потом, понимаете, мне даже... Вот он-то вот подлый. То есть я это очень тяжело переживаю. Но мне даже в голову не пришло, что я вот бросаю человека и пусть идет как хочет. У меня мысль совсем в другом направлении шла. Что, ну, я вообще такая была ничего, если так сказать.
1: Ну, понятно,
2: и очень
1: понятно.
2: Многие со мной просто заговаривали. Так просто. Для флирта какого-то.
1: Ну, я могу тоже вам, если позволите, рассказать такого же плана историю, да. То есть буквально лет там 15 назад, когда я еще, так сказать, ездил на метро. Да, вот. Иду.
2: Сейчас не ездите?
1: Сейчас нет, я пугаюсь. В метро я хожу только пешком, да. Вот, спускаюсь в метро и вижу, идет сильно пьяный, в общем-то, мужчина по, ну, по перрону. Вот, и его так качает, в общем, колбасит со страшной силой. Вот, у меня была мысль, я думаю, ну ведь сейчас вот что-нибудь да случится, да? По логике, я должен был бы к нему подойти, сказать, мужик, что там, ты пьяный? Но, с другой стороны, подойди, я вот так и скажи, это воспринялось бы им как, ну, какой-то домогай, глядишь бы, и драка завязалась, понимаете, да? Вот, я это делал, как думаю, ну, ладно, может, мне там, ну, пробило меня на измену, что, дескать, с ним что-то случилось. И я так это самое прошел дальше, отвернулся, слышу только бах, удар такой, а ему, короче, прямо вот по черепу вот этим зеркальцем приближающегося поезда-то и дало. Вот. Ну, я не скажу, что я испытывал дикий срам за это, опять же, по причинам понятным, что неизвестно, что могло бы получиться, да, вмешайся я. Так что, да. Ну, давайте теперь о хорошем.
2: Ну, о хорошем. Вот у меня такое приятное осталось впечатление от того, что в прошлом году у меня две внучки есть, 14, вернее, 15 и 16 лет. И в прошлом году мы там, подсобрав всякие денежки, совершили путешествие по Европе на автобусе. Это самое дешевое путешествие. Одну девочку вообще тошнит, но мы взяли такие таблетки. И мы так прокатились по Европе. Они

0: первый раз. Я-то, в общем, работала, всегда ездила за границу.
1: Так, нет, нет, простите, вы, то есть, а в чем же хорошесть этого поступка? То есть, в чем гордость? Это то, что ради детей или вот...
0: Нет, я просто с ними поехала. Я об этом ничего не думала. Я просто поехала с ними.
1: Нет, а может быть, вот вы кому-то помогли там за границей? Например, увидели, как воруют чемоданы, закричали: «Милит! Сыя!»
0: Там не воруют, да. Это у нас все воруют.
1: Понятно.
0: Я сама по работе всегда за границу ездила, и для меня в этом ничего не было. Думаю, девочкам, ну, Европу-то показать, ведь это же интересно.
1: Ну, в принципе,
0: я в этом ничего такого не усматривала. Но когда мы сели в автобус и ехали, и всю дорогу вот именно вот эти путешественники, которые вместе с нами тоже ехали, все время намекали, что вот вас трое, ведь это так дорого. А кто-то ехал, ну, в основном все по одному, и редко, редкое какое-то исключение, если кто-то двое едет. Там отец и сын, или мать и дочь. Это очень мало таких пар было. Но чтобы трое, мы были одни. И все время мне это как-то в глаза, что, о, это дорого. Я не знала даже, как им... А я потом сказала: знаете что, вы одна едете, одна. Я говорю: вот вы съездите три раза.
1: Какой интересный рассказ. Да, понимаю.
0: А
1: ну, давайте все-таки...
0: Один раз, но я еду со своими детьми.
1: Вот действительно,
0: вот мне кажется,
1: да, молодцы.
0: Вот это они мне... Я даже, когда мы собирались и все, я ни о каких подвигах вообще даже и не думала.
1: А мы вот иногда, вы знаете, собираем всех детей, которые, так сказать, и приблудших тоже, которые тут вот на радиостанции вьются. Ну, сами знаете, придут, бывало, что забудут там гости их там. Вот. И иногда собираем и выводим, в общем-то, на экскурсию в музей какой-нибудь, где вывешены мои картины и скульптуры.
0: И ваши картины, да.
1: Вот, ну давайте, знаете, все-таки перейдем теперь к самой важной части. Вот я держу в руках две пластинки. А в зависимости от того, какую вы из этих пластинок выберете, да, вы себе сами сконструируете вашу жизнь в ближайшее время.
0: Я
1: музыка,
0: так думаю,
1: она...
0: что это, конечно, шутка, но музыку мы сейчас какую-нибудь выберем.
2: Значит, так думать, продолжать так думать.
1: Да, продолжайте так думать. На одной пластинке, вот как уже описал МД, если вы слушали, она у нас осталось два таких мрачных персонажа.
0: Нет, вот с японской музыкой.
1: Это уже была.
0: Все,
1: это уже,
0: да.
2: Уже вышло.
1: Значит, есть вторая пластинка, так, на которой нарисовано, ну, некое подобие, я бы назвал это Вавилонской башней. Но...
0: Ну, давайте, это подходит.
1: А вот с теми мрачными мужчинами точно не подходит вдруг?
0: Не.
1: Хорошо, не хотите с мрачными мужчинами.
0: Да на что они мне нужны?
1: Интуитивно вы выбираете. Так, значит, тут 13 песен всего.
0: Первую.
1: А почему? Ну вот вы подумайте лучше. Ну,
0: я, вы знаете,
1: вдруг
0: что?
1: Она мрачная.
0: Это мое правило.
1: Хорошо.
0: Я всегда беру билеты на экзамен. Тот, который сверху, или тот, который ближе.
1: Я обычно все беру.
0: А это вы молодец.
1: Да. А потом дико извиняюсь. Ну как, понимаете, дело в том, что я всегда умел договариваться с преподами. И, в общем, брал это билеты и заранее знал, какие они. Вот, они мне их метили.
0: Нет, я очень хорошо училась, но я
1: тоже,
0: очень все равно перенервничала. И вот, чтобы не нервничать, я себе раз и навсегда выработала правило брать верхний билет.
1: Ну что, правильное правило.
0: Вот,
1: кстати,
0: и все, взяла,
1: да,
0: и все.
1: А как вас зовут, извините?
0: А меня зовут Ираида.
1: Ну что же, Ираида, спасибо вам за звонок, за ваш очень интересный рассказ. Спасибо. И, соответственно, сейчас мы будем с вами слушать песню, которая будет в дальнейшем служить, так сказать...
2: Неким маяком, Раиде.
1: Я бы даже сказал...
2: Попутным ветром.
1: Я бы даже сказал волной, по которой будет плыть бригантина вот по имени...
2: Ираида.

0: если так сказать, прощено, в общем-то, вот то действие с мужчиной в сквере, и, в принципе, даже больше того, в общем-то, она снова в фаворе, снова на нее обратили внимание, он-то, в общем-то, берегут. Ну, не будем терять времени понапрасну, а принимаем, в общем-то, следующие звонки и ждем с нетерпением.
1: Да. Не, я, кстати, вот как пока еще Ираида говорила, я вспомнил, вот она, помнишь, вначале сказала, я, ну, такая была, как намекнула на свою симпатичность вот внешнему
0: образу. Да, вот намекнула, это было.
1: А что, поэтому с ней часто флиртовали. Подумал о том, как часто красивые женщины, некоторые красивые женщины страдают такой бедой, что как только начинают с ними говорить о чем-то, они тут же это воспринимают как флирт, и начинают оценивать собеседника как мужчину.
0: Вот, кстати, слушай, это интересная тема, да.
1: В общем, циничнее рассматриваю, оцениваю как мужчину. В общем, стоит с ним дальше общение или нет. А вот самые, скажем так, малопривлекательные женщины, комплексующие по этому поводу, как только им кто-то оказывает внимание, сразу начинают этого мужчину возводить до небес, думая, ах, какой он умный, сказочный принц, оценил мою редкую красоту.
0: Ну, везде, вот насчет этого второго, ты правильно сказал, везде бывают, так сказать, ну, определенные исключения, конечно. Вот. А в целом я даже хочу другое сказать. Что вот такая как бы неприступность красавиц, да, как раз и рождает маньяков, понимаете? Вот, исходя из этого, мы тут даже с правительством Москвы обсуждали программу, специальную программу, так сказать, предотвращения маниакальных, в общем-то, преступлений, связанных с преступлением ТОСом на сексуальной почве. Для этого, в общем-то, первые красавицы Москвы должны были, в общем-то, ну, попросту говоря, вступать в связь со всеми, кто захочет. Вот. Это вменялось им в работу для того, чтобы снять напряжение в обществе. И вот эту постоянную дележку из-за красивых женщин. То есть, к примеру, приходит любой там такой замызганный, да, и говорит, я хочу вот эту. А она, конечно, она не хочет, она и даже вроде ей это и не надо, но она делает это ради общества для того, чтобы потом вот этот вот ботаник не превратился в маньяка, он не растерзал пупсика в Измайлова. Как тебе идея?
1: Идея просто замечательная.
0: Называется женщина на так сказать, на охране правопорядка, собственно.
1: Да, конечно, у этого действия будет свой особенный, замечательный, полезный обществу смысл. Таким же, как он был в самые древние времена, во времена первых самых таких, вот скажем, конкурсов красоты, условно их так назовем, в том же Вавилонском царстве, если я не ошибаюсь, был такой обычай. Вот, знаешь, такая своеобразная ярмарка невест. Так, да, когда выставляли женщин на показ, продавали их, проще говоря.
0: Нет, но мы-то в постоянку не должны это делать, сам понимаешь.
1: То есть это просто периодически.
0: Как... Причем женщин должны идти на это сознательно. Угу. Понимаешь, вот сознательно.
1: Там что делали? Там самых красивых девушек продавали самым богатым женихам, вот, со всем их, так сказать, причитающимся их наследством. И на вырученные деньги самым некрасивым девушкам, которых вот так же потом выставляли на сцену после этого так называемого конкурса красоты, там по степени красоты и очарованности девушки все выставлялись. То есть самую красивую, предположительно, первая шла там, за нее там сколько-то отваливали самые богатые женихи. А потом, когда доходило до самых некрасивых, наоборот, вот на вырученные деньги, эта ярмарка, полученная с богатых женихов, она как бы прибавляла к наследству самых некрасивых. Таким образом, самые некрасивые становились самыми привлекательными с финансовой точки зрения для бедных женихов, и именно этими деньгами эта ярмарка невест покупала бедных женихов некрасивыми
0: невестами. Понятно, да. Хотелось еще сказать о другом, что, в общем-то, также и мужчины. То есть вот мы обязывали самых, так сказать, в общем-то, отборных, в общем-то, мужчин тоже, в общем-то, вступать в связи с, вот как ты уже сказал, с такими ССМ, с серенькими мышками, чтобы в женщинах не появлялся какой-то комплекс неполноценности. Если ты, скажем так, звезда, если ты плейбой, там, да, секс-звезда, к тому же, будь добр, в общем-то, вот это осчастливить тех, кто рядом, и вот, да. Правильно?
1: У нас, кстати...
0: Да и у нас...
1: И у вас тоже, да. Ну тогда, если у нас и у вас, в принципе, одно и то же происходит, да, я думаю, не стоит...
0: Я предлагаю послушать, да, без услуг. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Вот, в общем-то, хотел вам рассказать ситуацию, которая со мной произошла. Ну, это плохой поступок, в принципе, с моей стороны.
0: Давайте, конечно.
2: Мы с моей девушкой, когда я еще был в последних классах школы, от учебного заведения шли к метро. А оно находилось неподалеку от стадиона, где проходили вот эти дьявольские футбольные матчи, которые собирали просто толпы разъяренных болельщиков.
0: Да.
2: Да. Вот. И мы идем, значит, к метро, и к нам подходит маленькая такая толпа, человек из 10, и начинает у нас тут требовать денег, потому что говорят, что вот им, дескать, не хватает на матч, и давайте нам денег.
0: А оружие вы тогда еще не носили, естественно.
2: Ну, естественно.
0: Да.
2: Я вот думаю, что делать. Ну, с одной стороны, я бы мог дать им денег.
0: А как вас зовут?
2: Меня зовут, вот я ваш, собственно, тезка.
0: Да, так вот, Саш, вообще в подобных случаях, я извиняюсь, что перебиваю, да?
2: Ну, ничего страшного.
0: Вот психологи в наших спецслужбах советуют отдавать деньги. Почему? Если бы вы шли один, вы бы могли проявить геройство и получить, в общем-то, по черепу. Вот, поскольку вы идете с дамой, то, например, сказать, да пошли вы и не дать бабок, да, это значит подставиться не только самому, но и подставить, в общем-то, ее. Если же она, к примеру, после того, как вы отдадите бабки, будет думать про вас, что вы трус, это очень хорошая проверка, да, значит, она, попросту говоря, ну, дура. А, потому что вот эти понтыкины геройские, они, в общем-то, никому не нужны, понимаете? Не отдал бабок, накостыляют это вам и ей еще, да.
2: Так ведь ситуация эта затянулась до другого.
0: Так.
2: Я им отдал свои деньги, у меня было 30 рублей.
0: Это большая сумма по тем временам.
2: По тем временам это была, да, приличная сумма.
0: Напомним, что яишки стоили 90 копеек.
2: Да!
0: Да!
2: Но они были настолько алчны они были, что потребовали денег и от девушки. И говорят, дескать, вот иди к своей бабе, и объясни, что у нас такая ситуация, что нам не хватает на то, чтобы попасть вот на это вот шоу, на это.
0: Угу.
2: И я вот подумал, что мне остается делать. Если я пойду к ней, то я полностью уже упаду в ее глазах.
0: Да, здесь уже
2: ситуация. Трус и подонок просто.
0: Да.
2: Вот. И я им отказал, я им говорю, нет, мужики, так дело не пойдет. Вот хотите меня бейте, хотите меня режьте, хотите меня пинайте, но вот не дам я вам больше денег, и к ней я не пойду, и вам вот это запрещаю делать. Просто вот так вот сказал.
0: Да, правильно.
2: Они
0: да.
2: были шокированы и отошли, и мы спокойно дальше пошли к метро.
0: Так а в чем стыд?
2: Так вот я думаю теперь, как я плохо по отношению к ним поступил, ведь в принципе у людей была реальная проблема, они не могли попасть на... матч, в котором участвовала как бы
0: да,
2: любимая
0: да.
2: футбольная
0: мы,
2: команда.
0: Мы поняли. Это действительно с вашей стороны и со стороны вашей дамы было, конечно, свинство.
2: Да,
0: надо было еще все из себя снять и отдать этим замечательным
1: очень,
0: людям.
1: Очень странно трансформируясь, извини, мысли его так бы быстро. Только что да. как бы отдал им деньги, дабы только сохранить свою, как ты говоришь, тушку в целости и спокойности.
2: Ну, одно дело, это мои деньги, а другое...
0: Это было когда? Послушай, это было когда?
1: Не, а тут вдруг он жалеет, что он, так сказать, обделил...
0: Человек повзрослел, может быть, он принял буддизм.
1: Может.
0: Мы же не знаем этого, да? Ладно, а теперь о хорошем, Александр.
2: О хорошем?
0: Да.
2: Ну, в принципе, как бы в моей жизни много хорошего. Очень много хорошего. Но вот на ум так приходит один поступок, самый хороший, скажем так. Это когда я был на даче.
0: Так.
2: В юности тоже, да. В ранней. Вот. Будучи на даче, в общем, я ехал на велосипеде по проселочной дороге. И меня остановил какой-то подозрительного вида дедок и говорит мне, слышь, парень, помоги мне полить огород.
0: Вот это как действие какое крутое.
2: То есть, вот, я не ожидал такого поворота событий сам. То есть, я был
0: вы не читали, извиняюсь, господина Сорокина?
2: Сорокина, господина,
0: да,
2: нет.
0: Владимира Сорокина, нет? Там просто один такой дедок тоже заливал про огороды. А потом не весь что делал с детьми. Что там за женский райский голос пробивается к нам тут? Диджей, это ты? Что ли, женским?
1: Это не я.
0: А кто там
2: может
0: еще?
2: Может быть, это какое-то послание
3: из Санкт-Петербурга.
0: Санкт-Петербурга.
2: А, вот,
0: Саня, подожди секунду. Давай дадим сказать все-таки
2: даме.
0: Да. Алло, вы нас слышите? Из Санкт-Петербурга.
3: Да, конечно.
0: Вот, ну ничего, что у нас в беседе будет четверо.
3: Давайте.
0: Мы слушаем от вас вот рассказ о том, за что срамота била вас. Как вас зовут, кстати?
3: Меня Ольга.
0: Ольга, Оленька. За что срамилась по жизни?
1: Не по жизни, а один раз ночью.
0: Извините, да. Алло.
1: Ну потом по жизни.
0: Алло. Алло. Сань, ты тут?
2: Да.
0: А где Оленька? Оля?
2: Видимо, ее уже...
0: Оля!
2: Это.
0: Оля, ну ладно, вот, да, хорошо, значит, сразу хороший поступок спасибо. Рассказывай, Саш, да, давай.
2: Так вот, ну я ничего не подозреваю, естественно, то есть я не читал этого произведения, которое вы назвали.
0: Ну просто я к тому, что когда дедушка старенький выходит,
2: да.
0: Вот так, это стрёмно.
2: Да, неизвестно, может быть, у него вот за калиткой, да, вот в этом огороде сидят уже там 10 здоровенных жлобов, которые готовы просто расчленить.
0: Во-первых, расчленить и пожарить, конечно, потому что элементарно голод, да. Ну и что вы сделали?
2: Ну я, естественно, как пионер в те времена, я решил, что да, почему бы и нет, почему бы не помочь как бы бедному старику,
0: так.
2: фермеру. И пошел, стал качать этот насос, а у него был ручной насос с такой, знаете, палкой, которую надо было дергать. Вперед-назад, чтобы вода поступала в шланг и потом уже на огород. Ну вот так я где-то полчаса покачал эту палку, а потом дедушка просто ни с того ни с сего щедро сгрел меня клубникой со своего огорода и сказал, дедушка, спасибо, парень, ты очень хороший молодой человек. Вот, я был обрадован, поехал с этой клубникой далее.
0: Это хороший поступок, Саш. Ну, там вот, видимо, еще межгород. Давай быстренько выберем с тобой, что тут слушать. Значит, смотри, одну пластинку уже наш, так сказать, МД описывал, да? На ней два таких крысоподобных страшных человека. Ну, какие-то... Ну, мне вот сейчас кажется, что уже да.
1: Они фавноподобные.
0: Ну, неприятные,
1: очень длинные, все конечности очень резкие, треугольные.
0: Да, такие, то есть на второй обложке нарисован револьвер, вернее, вот та, барабан револьвера, если вот его разбираешь, со стороны, куда вставляются патроны.
1: Да, он крутится так.
0: Да.
2: Ну, поскольку я и все времена не носил оружие, и сейчас это делать не собираюсь, то эту пластинку я... Так бы не советую вам ставить.
0: То есть будем слушать с крысками.
2: Да, лучше вот с крысами.
0: Значит, тут 11 треков.
2: 11 треков.
0: Выбираешь себе жизнь.
2: Ну вот я провел такой небольшой расчет, если разрешите, я могу вас в него посвятить, в принципе.
0: Давайте, да.
2: Если взять все числа моего рождения, вот даты моего рождения, то есть года, потом непосредственно месяца, и потом дня, и поставить их в один ряд, то получается такое большое число, да?
0: Да.
2: Потом, если из этого числа извлечь корень десятой степени, и полученное нами число взять гипотенузу треугольника,
0: и потом... Вы не очень мудрите. Саш, может, просто с песенкой что-нибудь придумаем?
2: Так а? Нет, вы что, я этим сегодня занимался, вот весь вечер,
1: просто
2: пока
1: просто рассказывает, каким образом сейчас выглядит этот
2: да, да, да. Потому что ведь судьба это все-таки не хухры-мухры,
0: надо к этому
2: подойти научно.
0: Ну, это, конечно, не речка,
2: с точки зрения нумерологии, я бы
0: даже сказал. Да, да, да. Насчет гипотенузы дальше.
2: Вот, и потом, следовательно, найти как бы синус угла, который прилежит к гипотенузе, то мы получаем число 9. Что и является вот этой вот композицией.
0: То есть число 9. Хорошо, да. Саш, удачи. А мы сейчас посмотрим. Значит, композиция номер 9 с альбома, на котором на обложке которого нарисованы, в общем, какие-то непонятные люди.
1: Просто двое странных мужчин, назовем их коротко.
0: Да, и вообще не знаю. Слушаем композицию, с которой будет маршировать дальше по жизни наш Сашок.

0: вот, в общем-то, такое будет твориться в жизни позвонившего нам Александра. А мы, так сказать, не тратя времени понапрасну, принимаем следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше желание к вам беспредельно. Говорить, пожалуйста.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: У меня для вас такая история. Знаете, вот я был маленький, ну, все мы были, да? Вот и кто-то где-то играл. Кто-то в песочнице, кто-то где. А вот я на крыше, да?
0: Да.
1: С моим другом.
0: Так.
1: Ну вот, ходили, знаете, там по краю, все нормально. Ну и, знаете, как друг друга так подталкивать.
0: Uh-huh.
1: Вот я подталкивал.
0: Uh-huh.
1: Он упал.
0: Вот с высоты крыши.
1: Да, с пятиэтажки.
0: Нормально, чего-то так высоко. Да.
1: Ну вот, на этом дело-то и закончилось. Только вот теперь снится мне это.
2: Да, он очень сильно ударился.
1: Ну, ноги переломал, там, руку.
2: А, живой.
1: Ну, нормально так.
0: Ну, понятно.
1: Потом
0: только...
1: я уехал.
0: Понятно, конечно, срам, но вы же это как бы шалили, это же вы не специально. Но, с другой стороны, конечно же, оправдания такой шалости мало.
1: Так это еще не конец.
0: Так.
1: Ну, вот я говорю, снится. Знаете что, ну, вот я смотрю, да, с этой крыши на него.
0: Угу.
1: И чувствую, что меня кто-то подталкивает.
0: Ну, какой ужас.
1: Ну, представьте, да?
0: Ну,
1: не часто, но бывает.
0: У нас воображение богатое, мы себе очень хорошо это представляем. Действительно, случай из ряда вон выходящий, причем он, ну, на мой взгляд, как-то вот ассоциируется, да, вот с рассказом вот женщины, когда вот попал мужичок под выпивший под машину. Это же тоже неприятно, когда страдают люди, да?
1: Ну, вот. Это же я его так, ну...
0: Ну, вы же все-таки это сделали, ну да, я уже говорил. Ну, хотя да, срам, согласен, согласен.
1: Конечно,
0: с вами.
1: Срам.
0: Срамота жуткая. Да.
1: Кому же сказать, а?
0: Да? Да, да. Ну, может, и каш хорошего, что было. Да.
1: А хорошего? Не знаю, но сейчас я живу с девушкой.
0: Так, это хорошо, уже прорыв.
1: Да.
0: Ну, извините,
1: пытаюсь сделать ее счастливой такой.
0: Ага, то есть вы взяли на себя заботу о другом человеке?
1: Ну, да, наверное.
0: А, ну,
1: нет,
0: что?
1: Нет, не так, наверное.
0: Не, ну почему именно так?
1: Нравится она меня делать.
0: Ну, вы хотите ее сделать счастливой?
1: Ну, как счастливой?
0: Ну, как?
1: Сделать счастливой.
0: То есть вы ее не хотите огорчать? То есть вы, например, не пьете дома настойку жгучий перчик при ней? Вы там не будете... Не приводите там друзей, да, там домой пьяных.
1: Ну. Нет, я вообще-то не пью.
0: Вот, вот, вот, видите, то есть вы хотите сделать ее счастливой, то есть вы как бы вот.
1: Да.
0: Вот это хорошее действие. Значит, вы взяли на себя заботу о другом человеке. Потому что забота — это не то, что там бабок дать или еще что-то, а это именно как бы не травмировать, как минимум, проживающих рядом с тобой. Согласны?
1: Точно.
0: Да. Ну что же, тогда вот предлагаем вам тут вот на выбор. Значит, одна пластинка уже была описана. Это вот барабан револьвера. Представляете, да? Если смотреть на него, как будто вы патрон, а вас туда вот сейчас, да. А на другой пластинке нарисованы горы. Снег. И на фоне этих гор, значит, стоит корова. Жирная достаточно, с выменем диким, под выменем ведро. И на табуретке рядом сидит девица в рыцарских доспехах.
1: Где же вы берете-то, конечно?
0: А?
1: Где вы их вообще берете?
0: Да я же говорю, вот за долги отобрали у одного магазина. Так что вот ваш выбор.
1: Ну, горы. Горы, девица с ведром.
0: Значит, на горах у нас 13 треков.
1: Да, шестой.
0: Шестой трек, да? Ну, хорошо, вы хорошо подумали, да?
1: Угу. Да нет, я вообще-то не думал.
0: Угу. Так, ну, сказал. Так, ну, как вас зовут?
1: Слава.
0: Слава, хорошо, Слава. Слушаем, спасибо за звонок. Ну что, у тебя есть комментарий, МД? Нет, я понял. Слушаем тогда, слушаем. Те прыгалки, через которые всю свою жизнь будет дальше прыгать по жизни Слава. Так.

0: даже с МД решили не комментировать вот данную пьесу. Единственное, что я могу сказать, что вот человек искренне о ком-то заботится или хочет заботиться, и вот отсюда такой ритм. Следующий звонок телефонный. Номер, кстати, напомните.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Я с большим трудом записывал эту заставку. Мне пришлось играть и на контрабасе, и на ударных. И вот еще все вживую. То есть кто тратит, например, бабки, чтобы снять студию и записать альбом, а я трачу их, чтобы записать заставку. Часы у тебя хорошие. Сколько стоит?
2: Ты знаешь, не очень много.
0: Не отвлекайся. Телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Алло.
0: Да-да-да.
3: У вас самые свои плохие поступки рассказывают.
0: Ну, не обязательно плохие. Сперва плохие, потом хорошие, да.
3: У меня был плохой поступок.
0: Мы полны внимания.
3: Вы знаете, мне стыдно. У меня язык с трудом ворочается.
0: Угу. Ну, давайте сделаем так, да. Мы, в общем, вот по вашим интонациям верим, что это было страшно. Давайте все-таки с хорошим поступком. Если у вас нет сил, так сказать, рассказать нам о плохом действии, давайте расскажите о хорошем.
3: У меня не бывает хороших.
0: Понятно. Ну, ладно, извините тогда. Это то, что мы вам позвонили. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Я хочу вам рассказать о поступке моей внучки.
0: Ну, давайте.
4: Она, будучи 10-летней девочкой, в подъезде нашла целлофановый мешочек с ключами и документами на 4 импортных машины, и записную книжку.
0: Так. А она деньги были там? Скажите честно. А деньги там были? Только
4: денег
0: скажите
4: там
0: честно.
4: Никаких не было.
0: Абсолютно честно.
4: Нет. Ключи от сейфа. Она прибежала ко мне и сказала: бабушка, это я нашла в подъезде. Наверное, человек очень волнуется.
0: Угу.
4: Посмотри, что это такое. Я открыла записную книжку, и там лежала визитная карточка. Это был чиновник Белого дома. Я начала звонить по телефону. Довольно долго отложила все дела, потому что думаю, что это во всей России очень важно. И звонила секретарша, мне все время отвечала: нет его, нет его и нет его. Он занят. И кончилось это тем, что я с трех и уже... Нет, даже раньше это было в час. И где-то только к 5 часам я ей сказала: если вы сейчас не позовете этого господина, то он очень будет вас ругать, что вы его не подозвали. Кончилось тем, что он подходит, я ей говорю, называю его имя и отчество. И у меня документы на машины, у меня ключи от машины.
0: От машины даже ключи?
4: Или
0: от сейфа?
4: Нет, от машины. У меня ключи от сейфа.
0: Прям я, вы знаете,
4: и ваша записная книжка.
0: Я прям истекаю слюной.
4: Вот слушайте дальше.
0: Да, извините,
4: И этот господин мне говорит: вы меня спасли.
0: Так.
4: Я бы не мог выйти из Белого дома, не сдав ключи от сейфа.
0: Угу.
4: Вы можете сейчас привезти их? Я говорю, я единственное, что сейчас должна оставить этого ребенка моего, который нашел, и к вам приеду, конечно.
0: Вот, кстати, заметьте, какой гаденыш, извините, мог бы, между прочим, послать своего шофера.
4: Вот слушайте дальше.
0: Да.
4: Он говорит, что он провожал свою семью, близких своих, в Америку. Машины он их оставил на стоянке в Шереметьево, а сам возвращался на работу. А остановился буквально, говорит, на несколько минут, ну, может быть, две минуты у Сокола. Это было лето. У Сокола взять папиросы. Когда он вернулся в машину, то кейса его не было. А было в кейсе, это был еще миллион. Это вот сколько лет тому назад это?
0: Ну, много понаворовал мужчин, вот, да.
4: Да. Ну, я не знаю. Нет, он сказал, что это... Нет, миллион это... Вот я говорю, тогда, когда миллионы были.
0: Понятно, понятно. Ну, и что, ну, и как слушайте, дальше?
4: Ну,
0: как
4: да. Разошли? Я тут же забрала все эти документы и отвезла. Угу. Он заказал мне пропуск. Все, я вручила. Он сказал, что у меня... Я хотел бы вас отблагодарить, но вот, понимаете, я ничего не могу сделать, у меня нет. Ну, дал коробку большую конфет моей девочке.
0: Вот ведь как... Да, я вам просто хочу сказать, что за возврат документов приличные люди платят $100.
4: Да никаких не денег. Я...
0: Нет, вы-то поступили вполне...
4: Нет, я вот хочу сказать о поступке. Ну, вот, и я, значит, я привезла фломастеры, он дал, потом коробку конфет, да, и как несколько каких-то блокнотов, это ваши внучки. Угу. Я должна вам сказать, это будет загадка для вас, но вы, наверное, ее отгадаете. Дайте, потому что это имеет отношение НТВ. Он, сын его, угу. Корреспондент НТВ в Вашингтоне.
0: Вот тоже, все. конечно, грустная работа. Ну, хорошо, это действительно хороший поступок. Мы искренне за вас вот действительно рады. И ваша внучка, заметьте, честная девочка, а? Честная девочка. Ратик, да. Как зовут внучку?
4: Нино.
0: Как?
4: Нино.
0: Нино, хорошо. Тогда давайте мы у вас не будем спрашивать о том, какие были плохие поступки в действии, да?
4: Нет, не было.
0: Не было.
4: Нет.
0: Вот тогда давайте сейчас с вами выберем музыку, которая определит дальнейшую жизнь, вашу и жизнь, вот, Нино, да?
4: Нет, скорее давайте Нино, потому что мне уже недолго осталось.
0: Ну, тем не менее, это недолго, можно прожить очень весело.
4: Ну, хорошо,
0: да.
4: Хорошо.
0: Значит, смотрите, на одной пластинке, как мы уже говорили, нарисован вот этот барабан револьвера. На другой пластинке, да, она в белом таком, в белых тонах, а сама эта штука черная. На второй пластинке на диване лежит девочка, абсолютно культурная с виду, ковыряет мизинцем в зубе, так и есть, я описываю, как есть кожаные шикарные такие, в общем-то, кресла. И напротив нее, на такой полочке модной, да, стоит проигрыватель виниловых пластинок, и справа от него сидит Будда, то есть, ну, как бы памятник, скульптура Будды. Это вот вторая обложка второй пластинки. Mm-hmm. Какую бы вы хотели послушать?
4: Я хотела вторую.
0: Так. Здесь у нас аж 19 композиций.
4: Тогда я сейчас выберу ближе к ее дню рождения.
0: Давайте.
4: 27-го у нее. Давайте 19-ю. И потом я хотела вам еще сказать. Да. Вы интересуетесь пластинками? Я вам хочу подарить. У меня очень много пластинок. Но не исторические, а начиная с 50-го года.
0: Ну, вы знаете, то есть...
4: Нет, да?
0: К сожалению, просто вот на данный момент я, ну, не в силах это обсуждать, потому что нам нужно принять еще очень много звонков.
4: Ага, понятно. Вот.
0: Тем не менее, большое вам спасибо.
4: Хорошо.
0: До свидания.
4: До свидания.
0: И сейчас будет звучать песня для вот вашей внучки. До свидания. Ну что... Ты мне расскажешь сейчас. Это я к МД обращаюсь, собственно.
2: Я думаю, что можно заводить Нино уже в нетерпении.
0: Да, ну хорошо. Песня для девочки Нино, которая, в общем-то, вернула одному перцу жадному весь прайс и ключи от дорогих тачил.

0: На волнах радиостанции МХ. Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции МХ. Монморанси. Монморанси. Монморанси.
1: Судя по пьесе, такая спокойная, ультразмеренная жизнь будет у, в общем-то, Нино, что, судя по ее имени, и, в общем-то, ее и должно и ожидать, да. А сейчас мы слушаем, опять же, моего любимца Густава Малера. Не поверите, у меня даже значок есть на лацкане пиджака коричневого. Я его ношу еще со времен школьного выпускного вечера. Так он мне дорог. Я имею в виду пиджак. А значок с изображением старика Густава. Слушаем.

0: Соответственно, в нашем городе уже 4 часа утра. До окончания нашей программы остался час. И в течение этого часа мы тут с МД надеемся еще выслушать ваши такие вот забавные, иногда страшные, но тем не менее откровенные истории. Также отслушать музыки. Мы, кстати, уже много ее послушали. Нехилые пластинки нам перепали. Одно могу сказать. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
1: Привет.
0: Привет.
1: Это Слав.
0: Здравствуйте.
1: Помните нам про крышу, да?
0: Да, да.
1: Знаете, вот я подумал, и вот добро. Знаете, вот надо просто зло не делать людям. Это, знаете, добро тоже относительно. Например, девочка, да, нашла эти документы.
0: Да.
1: Отдала за бесплатно. Ну, а если бы кто-нибудь, например, нашел бы, кому нужны были эти, кому очень нужны. Так бы он еще и помог.
0: Ну, Слав, тут в данном случае цель нашей программы сегодня, как ты уже понял, да, вот... Да, да. Спасибо все равно за мнение, спасибо, да. Но тут хотелось опять же сказать, раз уж зашла эта тема, да, что это уже сам мужик этот вот, которому принесли вот его барсетку, таким образом оценил это действие. Видимо, он понял, что человек, который привез ему документы, попросту говоря, ну, бескорыстен, да, и так вот отмазал за какими-то дешевыми фломастерами и пряником.
2: Ну, да, представляешь, да. Если бы мы ее нашли, он бы бегал по всему Белому дому и
0: искал бы водителя,
2: стрелял бы $100.
0: Попросту. Какой 100? Какой 100?
2: Ну, даже вот в нашем случае было побольше.
0: Да. Да! Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, уважаемый Олег.
0: И вам так.
3: Все-таки вот, конечно, это идиотизм с отдаванием документов, но вот тема не в этом, да. Конечно же. Ну, в общем, поступок был такой. В общем, мы вот с ребятами вот в третьем классе где-то вот гуляли по крыше. Uh-huh. Вот соседней вот многоэтажки такой вот большой. Uh-huh. И, в общем, я вот с крыши скинул аккумулятор такой охуительный. Uh-huh. Я не понимаю, как он там оказался вообще. Но, в общем, потом это выяснилось, что чуть тетке не угодил в башке. Uh-huh. Вот, и потом, в общем... Как-то немножко даже было стыдно.
0: То есть срамило вас, да, понятно.
3: Да.
0: Ну, а что касается хорошего какого-нибудь вашего поступка?
3: Знаете, я вот недавно уступил место металлу одной женщине. Вот. Было дело. Совершенно искренне.
0: Угу. Понятно. Ну, будете загадывать музычку или не будете?
3: Ну, давайте.
0: То есть я вам сейчас, значит, как водится, опишу. Значит, одна пластинка, это все та же с револьвером, которую мы уже неоднократно, да, описывали. Я думаю, нет смысла повторяться, да? Значит, вторая пластинка, на ней изображен ящик, в котором обычно хранятся бутылки. Вот, но он набит виниловыми пластинками. Вот и все. Все это на белом фоне. И то. То есть револьвер на белом фоне, унт, в общем-то, вот эта штука тоже на белом фоне. Так что выбирайте.
3: Давайте ящичек.
0: Хорошо, ящичек. Тут 13 пьес.
3: Давайте 12.
0: Какую?
3: 12.
0: 12 пьес. А как вас зовут, еще раз представьте?
3: Олег.
0: Олег. Ну хорошо, сейчас мы послушаем, под какую песню вы дальше в припрыжку по жизни помчились. Спасибо. Песня для Олега, значит, номер 12. Что тут? Ничего тут не надо говорить. В общем, ничего не надо. Ты будешь добавлять что-то, комментировать, МД?
2: Нет, я...
0: Понятно.
4: We're gonna do a song that you heard before.

0: весьма бодрая музычка. Ну, соответственно, следующий телефонный звонок. У нас еще есть тут несколько пластинок. Надеюсь, что мы с вашей помощью успеем их прослушать. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Да, говорите.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
1: А с какого лучше начать поступка? С хорошего ли? Ну,
0: вы знаете, как вам будет удобно?
1: Ну, тогда, пожалуй, плохого, видимо.
0: Давайте, да.
1: Ухаживаю за папой, он инвалид.
0: Угу.
1: Пропил всю жизнь до паралича.
0: Так.
1: Иногда срываюсь с ней при жизни, при активный был характер, не очень шебутной. Но сейчас вообще с ним тяжело. Я иногда срываюсь, ругаюсь с ним. Мне потом очень стыдно. Но
0: понятно.
1: Мы миримся.
0: Понятно, да.
1: А хороший поступок это...
0: Так хороший это то, что вы уже ухаживаете.

0: Ну, так вроде все. А если можно выбрать сейчас песенку?
1: Безусловно. Как вас зовут?
0: Композиция.
1: Как вас зовут?
0: Меня зовут Андрей.
1: Андрей. Значит, опять же, у нас тут вот две пластинки, как говорится, по традиции. Одна пластинка с револьвером на белом фоне. Вы, наверное, слышали описание, я не буду повторять.
0: Да?
1: Значит, вторая пластинка, которая к ней притусовалась, на абсолютно белом фоне, просто нарисованная как бы силуэтом тонкой линии, сидящей на, видимо, таком мягком, удобном диване два чувачка. Непонятно. Один так сидит, закинув обе руки на диван, другой как-то вот. Ну, то есть, это не то, что Бивис и Батхит. Видно, что люди солидные. Очень скромное оформление.
0: Угу. Ну, что-то долго никто не убирал с пистолетом, с барабаном, вернее.
1: Да.
0: Давайте-ка его и третью композицию.
1: Какую?
0: Третью.
1: Третья композиция. Хорошо, спасибо вам за...
0: Спасибо за эфир.
1: За звонок, до свидания. Посмотрим, что будет преследовать только что позвонившего. Вот в течение ближайших, так сказать, ближайшего времени, вот я так, да, сформулирую. Слушаем.

0: Ну и мы продолжаем общение. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
1: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
1: Стыдно даже об этом даже признаваться. Дело в том, что, по сути, человек я такой чрезмерно ровненький. Вот. И были такие частенько случаи, когда я названивала в эфир сидящему рядом с вами так называемую МД. Вот. Но поскольку я не имела от волнения, мне приходилось заранее писать всякие текста, телеги, так скажем.
0: Да.
1: И определенное время их тщательно репетировала.
0: Ну, давайте сразу скажем такую вещь, да, если вы не против, извините, что я перебил, что вы не являетесь, скажем так, профессионалом радио, да?
1: Да.
0: Вот. А я могу сказать больше того, что некоторые радиодиджея, они пишут себе вот эти тексты, да, пишут эти тексты себе заранее, то есть то, что они будут говорить в эфире, представляете?
2: Некоторые даже, насколько мне известно, пишут вплоть до того, что здравствуйте.
0: Да, я типа так.
2: Да, да. И пишут заранее то, что они чувствуют в ту самую минуту, минуту прочтения типа да. этой бумаги, да, представляете?
1: Да, но это глупо выглядело, потому что я была обложена всякими транспарантами, всякими бумажками.
0: Конечно, глупо. Кто бы с этим спорил? Но хорошо, что вы это сейчас осознали. А давайте о хорошем.
1: А, о хорошем?
0: Да.
1: Я очень горда за себя, поскольку я не беру никогда автографа.
0: Вот это правильно.
1: Вот меня жутко удивляет, поражает, приводит в ужас, когда я прихожу к друзьям, и они начинают обвешивать все стены всякими автографами.
0: Да, он-то плакатами.
1: Вот, так что я горда себя этим.
0: Да, да, да, это действительно хороший поступок. А как вас зовут?
1: Меня зовут Танюха.
0: Да, Танюха, значит, хорошо, Танюха, чтобы тебе влить в ухо. Да. Значит, две пластинки. На одной, как я уже говорил, изображены два кренделя, вернее, их силуэты начертаны тонкой линией, да? То есть практически графика без подробностей. Они сидят на диване.
3: Черная на белом фоне.
0: Да, черная на белом фоне пластинка. Такая аскетично оформлена. А другая пластинка, знаете, как такая старая, как будто бы фотография, типа, ну, по-моему, как годов 70-х, вот знаете,
3: но
0: там...
3: Цветная.
0: Цветная, да, но цвета такие блеклые. Тоже два перца сидят, но они
3: кино 70-х годов, извините.
0: Да, цвета. Кино 70-х годов. Они сидят плечо к плечу, у одного усы под носом, вот, другой, соответственно, такой лысоватый, но ничего у них особенного нет. Увидишь и, ну, как бы, и внимания не обратишь, да. Какую пластиночку выберет Танюха?
1: Ну, я выберу первую.
0: Первую это какую, пожалуйста?
1: Это которая не блеклая, которая.
2: Силуэты.
0: Где силуэты? Хорошо. Тут, сейчас я скажу, сколько треков. 13 треков.
1: А, я выберу 8.
0: Трек, 8. Трек 8. Это счастливое число, да? Хорошо, хорошо, слушаем сейчас, с какой, в общем-то, музыкой и энергией придется провести вам, ну, хотя бы остатки этого года, это точно. Хорошо?
1: Хорошо.
0: Слушаем.

0: мы тут с МДИ нашли этот трек весьма забавным. В общем-то, считаем, что вот Танюшке повезло, собственно, да. И мы принимаем следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
1: Алло.
0: Да.
1: Это я их в Москву попал, а?
0: Именно туда.
1: Александр.
0: Да.
1: Ну, поскольку я дозвонился, мне такая как бы просьба. Побольше своей музыки ставить, потому что как бы люди звонят и не понимают, как бы с кем они разговаривают.
0: Понятно. Ну, тут дело в том, что это не в моих интересах. Я же сюда прихожу оттягиваться, а не заниматься саморекламой.
1: Понятно.
0: О, как я круто сказал, да. Давайте какой-нибудь случай срама из вашей жизни. А так хочется услышать. Наверняка ведь было, а?
1: Было, конечно.
0: Было, я чувствую.
1: Вот.
0: Было. Да, да, да, да.
1: Знаешь, у меня такая есть привычка, как бы. С девками знакомиться вот везде. Uh-huh. Вот. Пользоваться с ими, потом, значит, посылать нахрен. Uh-huh. Вот. И это у меня повторяется очень часто, и мне перед ними очень стыдно, как бы. Вот. Такие, значит, нехорошие. А хорошие? Ну, ко мне сегодня, значит, мужик подошел на улице. Вот.
0: Так, это именно сегодня вот, потому так и свежо в памяти.
1: Нет, это, ну, как сказать?
0: Да, ну понятно. То есть все познается в сравнении, да.
1: Да.
0: Так и что, правильно. Что этот мужик?
1: Вот, мужик попросил, спросил, как пройти. Вот. Это... Я, в общем-то, мог его послать далеко и надолго, но я как бы добросовестно ему объяснил.
0: Угу, угу.
1: Вот. Это, я считаю, очень хороший поступок.
0: Я с вами, наверное, соглашусь. Я с вами соглашусь. Ну и хорошо. И вот передо мной лежат две пластинки. Как вас зовут, кстати, да, вот.
1: Зовут?
0: Да.
1: Меня Игорь зовут.
0: Игорь, вот две пластинки. Одна, как я уже описывал, два дяденьки, это типа фотографии выцветшие, помните, да?
1: Угу.
0: Вот, один с усами под носом, другой так. Он такой, ну, скажем так, аскетичное такое оформление. А другая пластинка, на ней изображено размазанное лицо человека, который дико орет, не пойми от чего. То ли от боли, то ли... Ну, в общем, просто он орет. Это вот такая, знаете... Хорошо, ставим вторую и номер трека. Тут всего 12 треков.
1: Ну, чтобы особо не думать, первое.
0: Первое. Хорошо. Для вас, Игорь, будет первая пьеса звучать и сопровождать вас всю жизнь, да. Спасибо. До свидания. Пьеса.

0: комментарии, так сказать, видимо, излишне. Но что заказал, то и получил. А мне вот понравилась пьеса. Как вам, МД, пьеса? Понравилась?
1: Мне тоже показалось. Она подсказывает то, что у звонившего нам, заказавшего эту песню вот, радиослушателя, да, в ближайшем будущем будет все очень энергично и с напором.
0: Безусловно. Ну и, соответственно, не будем тянуть время, да, примем снова телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Вот я вам уже звонил, рассказывал свою историю относительно дедушки и велосипеда.
0: Извините, пожалуйста, но давайте все-таки дадим вот сейчас возможность.
2: Нет, у меня вот родилась очень интересная идея относительно вот ваших пластинок. Знаете, видите ли, в чем дело? Вот диджей, да, вот молодой диджей у вас присутствует на передаче.
0: Да. МД, да.
2: МД сокращенно.
0: Да, да.
2: Вот у меня, в общем, к нему просьба возникла небольшая. Вот вообще в обязанности диджея, да, в диджейской профессии входит не только постановка пластинок на проигрыватель и как бы опущение на нее иглы, да, а также смешивание двух пластинок, то есть двух композиций с различных пластинок. Так называемый миксинг, микс.
0: Понятно.
2: Вот, так вот, что я хотел сказать. Ведь если вот эти вот композиции, они кардинально меняют вот судьбы людей, да?
0: Ну,
2: не задумывались о том, что вот если, допустим, поставить, вот, допустим, звонила девушка, и потом звонил молодой человек, и они выбрали определенные композиции. А если вот их поставить на разные вертушки, эти пластинки, и потом замиксовать, вот что произойдет с их судьбой? Может быть, они встретятся и даже поженятся?
0: Все может быть, вы знаете, все может быть, но мы, к сожалению, не ставим целью своих исследований уже вот такую глубину, понимаете, мы не хотим ничего корректировать там и, да, загадывать.
1: Знаешь, я даже боюсь как бы задаваться целью ставить такие исследования,
0: да,
1: вообще предостерег бы кого-либо, потому что, да, мне кажется, напрасный результат, чисто интуитивный, я чувствую, что здесь обратной связи на самом деле вот в таком плане нет, то есть... Это уже, надуманно.
0: Да. Но, тем не менее, спасибо. Спасибо вам за звонок. Следующий звонящий. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Меня мучает вопрос. Скажите, пожалуйста, куда ходит туалет по ДЦ коммерческих палаток?
0: Вы знаете, это слишком свежий такой вопрос, новый для нас, и мы должны хорошо подумать, прежде чем на него ответить.
1: Я видел однажды.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Это «Эхо Москвы», да?
0: Безусловно.
4: Сань.
0: Да. Да-да, говорите, говорите.
4: Алло.
0: Да.
4: Алло.
0: Да.
4: Плохая связь.
0: Отвратительная.
4: Саша.
0: Да.
4: По поводу...
0: Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Доброй ночи, Александр.
0: Доброй ночи. Да. Рассказывайте.
5: О чем? О жизни?
0: Ну вот, если вы слушали.
5: Знаете, я хотел бы передать привет.
0: Давайте не будем это делать, потому что это в рулетке чудес усатый мужчина делает. Ладно, давайте расскажите о каком-то своем мощном сраме. Хорошо?
5: Ой, а я вроде... Не осрамился еще.
0: Да не может такого быть. То есть у вас нет ничего, за что вам было бы стыдно в жизни?
5: В жизни есть, но как-то сегодня избавился от этого.
0: Ну вот вспомните все-таки.
5: Мощно перелопатил всю жизнь и просто так, избавился. Всего плохого. Осталось одно хорошее. Знаете, много осталось хорошего.
0: Понятно. Ну расскажите тогда о хорошем.
5: Я думаю, это не будет интересно вам, тем более радиослушателям. Давайте лучше пластиночку угадаем.
0: Ну, вот как МД скажет. МД, дадим угадать на халяву просто пластиночку без рассказа.
1: Ну, конечно, можно ему поверить на 50%, что, возможно, это действительно будет неинтересно.
5: Ну, я хорошо, я могу сказать хорошее. Вы знаете, если бы проснулся...
1: Вообще случай интересный.
5: ...живой, так, значит, так обрадовался, так хорошо стало.
0: Понятно, хорошо, давайте тогда сразу...
1: Раньше с ним такого не случалось, извините, что я вас в третьем лице.
0: Да, давайте тогда сразу к пластиночке, да? Значит, две пластиночки, одна все та же, с выцветшей фотографией. Вы уже...
5: Не
0: они
5: хочу.
0: наслышано, да? И вторая пластиночка, которая тоже из общей кучи досталась, значит, тут на ней изображен, ну, назовем, как эта фигура называется, не пойми как.
6: Раз, два, три, четыре.
0: Равнобедренный
6: октаэдр.
0: Да, вот, октаэдр.
6: Равнобедренный октаэдр.
2: Ой, да. Не ругайтесь, Александр.
0: Вот, и, соответственно, на этом самом вот равнобедренном октаэдре...
6: Цензурное слово, не волнуйтесь.
0: Да, внутри шесть картинок, изображающие сцены из жизни, опять же, ну, скажем так, этнических людей. То есть тут какие-то...
2: Индийцев?
0: Ну, не пойми обожаю. Кто. Не пойми кто. Я не говорю, что это индийцы, но вот какие-то, в общем-то, люди такие.
2: Да, давайте так... первое считается хитом, как бы.
0: То есть вы выбрали вот с этой, с геометрической фигурой, да?
2: Да, конечно. Первый композитор.
0: Хорошо, первый.
2: И привет, Танюша, пускай не скучает. Все будет хорошо.
0: А как зовут нашего героя, вас, я
2: имею? Меня зовут Павел.
0: Павел. Хорошо, Павел, слушай, что, кстати, ждет тебя в... Блин, что?
1: А пока мы с ним не попрощались, далеко не всегда, и в большинстве случаев это даже сбегает, чтобы первая композиция ставить тот самый хит, который вот раскручивался. Видимо, вы это имеете в виду. Но все равно попробуем проверить.
0: Слушаем.

После кончины царя Алиата царство перешло к его сыну Крезу, лидийскому царю Крезу, которому было тогда 35 лет от роду. Первым эллинским городом, на который он напал, был Эфес. Когда Крез осадил Эфес, эфесцы посвятили свой город Артемиде и протянули канат от храма богини к городской стене. Расстояние же между старым городом, который был тогда осажден, и храмом было 7 стадий. Так вот, Крез сначала выступил в поход на эфесцев, а затем по очереди на всех ионян и эолийцев. При этом царь выставлял каждый раз все новые поводы для нападения. Если можно было подыскать важную причину, то выдвигал и более серьезные обвинения. В других же случаях довольствовался даже ничтожными поводами. Покорив азиатских эллинов, Крез заставил их платить дань. А затем он задумал построить флот и напасть на островитян. Когда все уже было готово для постройки кораблей, прибыл в Сарды Беант из Приены. Другие же говорят, что Питак из Митилены. Крез спросил пришельца, что нового в Элладе. Тот ответил вот что. Чем и отклонил Креза от постройки кораблей. «О, царь! Островитяне закупают множество коней, собираясь в поход на Сарды против тебя». Крез думал, что Беант говорит правду, и сказал ему, «О, если бы боги только внушили островитянам эту мысль идти на конях против сынов лидийцев». Беант же, прервав его, сказал, «Царь, ты, конечно, страшно желаешь, чтобы островитяне со своей конницей попали в твои руки на материке. И к этому у тебя есть все основания. Что же ты думаешь, желают островитяне, узнав, что ты намерен построить флот против них? Ничего другого, как захватить лидийцев на море и отомстить за порабощение материковых эллинов». Эти слова очень обрадовали Креза. Он нашел заключение вполне правильным и велел прекратить постройку флота. Так Крез вступил в дружбу с ионийскими островитянами. С течением времени Крезу удалось подчинить почти все народности по эту сторону реки Галиса, потому что все остальные, кроме киликийцев и ликийцев, были подвластны Крезу. Вот имена этих народностей – лидийцы, фригийцы, мессийцы, мариандины, халибы, пафлагонцы, фракийцы, финии и вифинии, корийцы, ионяне, дарийцы, иолийцы и памфилы. После того, как Крез покорил все эти народности и присоединил их к лидийскому царству, в богатые и могущественные Сарды стали стекаться все жившие тогда в Элладе мудрецы, каждый из них по самым различным побуждениям. Прибыл, между прочим, и афинянин Солон, который дал афинянам по их желанию законы и затем на 10 лет уехал из страны. Отплыл Солон якобы с целью повидать свет, а на самом деле для того, чтобы его не вынудили изменить законы. Ведь сами афиняне, связанные торжественными клятвами 10 лет хранить данные Солоном законы, не могли их изменить в его отсутствие. По этой-то причине, а быть может и для того, чтобы повидать чужие страны, Солон уехал в Египет, а затем в Сарды к Крезу. В Сардах Крез оказал Солону радушный прием в своем дворце. А потом на третий или четвертый день слуги по приказанию Креза провели гостя по царским сокровищницам и показали ему все огромные царские богатства. После осмотра и любования всем, что заинтересовало гостя, Крез обратился к Солону с таким вопросом. «Гость из Афин, мы много уже наслышаны о твоей мудрости и странствованиях, именно что ты из любви к мудрости, чтобы повидать свет, объездил много стран. Теперь я хочу спросить тебя, встретил ли ты уже счастливейшего человека на свете?» Царь задал этот вопрос в надежде, что гость объявит его самого счастливейшим человеком. Солон же нисколько не желал льстить Крезу и сказал правду. «Да, царь, я видел самого счастливейшего человека. Это афинянин Тел». Крез очень удивился такому ответу и с нетерпением спросил, «Почему это ты считаешь Телла самым счастливым?» Солон ответил, «Этот Тел жил в цветущее время родного города. У него были прекрасные благородные сыновья. Ему довелось увидеть, как у всех них также родились и остались в живых дети. Это был, по нашим понятиям, зажиточный человек. К тому же ему была суждена славная кончина. Во время войны афинян с соседями он выступил в поход и при Элевсине обратил врагов в бегство. Но и сам пал доблестной смертью.
Афиняне же устроили ему погребение на государственный счет на месте гибели, оказав этим высокую честь. Рассказ Салона о великом счастье Телла возбудил дальнейшее любопытство Креза. И царь спросил его, кто же самый счастливый после Телла? Совершенно уверенный, что уж по крайней мере на втором месте Салон укажет его. Но Салон сказал, после Телла самые счастливые – Клеобис и Битон. Родом из Аргоса, они имели достаточно средств к жизни и к тому же отличались большой телесной силой. Помимо того, что оба они были победителями на атлетических состязаниях, о них рассказывает еще вот что. У аргосцев есть празднество в честь Геры Аргосской. Их мать, жрицу богини, нужно было обязательно привести на повозке в святилище богини. Однако быки их не успели вернуться с поля. Медлить было нельзя, и юноши сами впряглись в ярмо и потащили повозку, в которой ехала их мать. 45 стадий пробежали они и прибыли в святилище. После этого подвига, совершенного на глазах у всех собравшегося на праздник, им суждена была прекрасная кончина. И божество дало ясно этим понять, что смерть для людей лучше, чем жизнь. Аргосцы, обступив юношей, восхваляли их силу, а женщины – их мать за то, что она обрела таких сыновей. Мать же, возрадовавшись подвигу сыновей, и народной молве о них стала перед кумиром богини и молилась даровать ее сыновьям Клеобису и Битону, оказавшим ей столь великий почет, высшее благо, доступное людям. После этой молитвы жертвоприношения и пиршества юноши заснули в самом святилище и уже больше не вставали, но нашли там свою кончину. Аргосцы же велели поставить юношам статуи и посвятить в Дельфы за то, что они проявили высшую доблесть. Когда Салон объявил этих юношей на втором месте по счастью, Крес в гневе сказал ему: «Гость из Афин, а мое счастье ты так ни во что не ставишь, что даже не считаешь меня наравне с этими простыми людьми?» Салон отвечал: «Крес, меня ли, который знает, что всякое божество завистливо и вызывает у людей тревоги, ты спрашиваешь о человеческой жизни? За долгую жизнь много можно увидеть, многое можно пережить. Пределом человеческой жизни я считаю 70 лет. Эти 70 лет составляют 25 200 дней без уставного месяца. Но если к каждому второму году прибавлять еще по месяцу, чтобы времена года в соответствии с календарными месяцами наступали в свое надлежащее время, то за 70 лет вставных месяцев наберется 35, а дней получается из этих месяцев 1050. Из всех дней, приходящихся на 70 лет, то есть на 20, то есть из 26 250 дней, нет ни одного совершенно похожего на другой. Каждый день несет новые события. Итак, Крес, человек — это лишь игралище случая, которые каждый день меняются. Я вижу, что ты владеешь великими богатствами, Крес, и повелеваешь множеством людей. Но на вопрос о твоем счастье я не умею ответить, пока не узнаю, что жизнь твоя кончится благополучно. Ведь обладатель сокровищ несчастливее человека, имеющего лишь дневное пропитание, если только счастье не сопутствует ему, и он до конца жизни не сохранит своего богатства. Поэтому многие, даже очень богатые люди, несмотря на их богатство, несчастливы. И наоборот, много людей умеренного достатка счастливы. Богатый, но несчастливый человек имеет лишь два преимущества перед счастливым бедняком. А этот последний превосходит его во многом. Один в состоянии легче удовлетворять свои страсти и скорее перенесет тяжкие удары судьбы, а другой, хотя и не может одинаково с ним терпеть невзгоды, но все же превосходит его в следующем. Именно что счастье оберегает его, так как он человек, лишенный телесных недостатков и недугов, беспорочный, счастливый в своих детях и благообразный. Если же, кроме того, ему еще предназначена судьбой блаженная кончина, то это и есть тот, о котором ты спрашиваешь. Человек достойный именоваться блаженным. Но пока человек не умрет, воздержись называть его блаженным. Называй его лучше удачливым. Однако одному человеку получить все эти блага за раз невозможно. Так же, как и никакая земля не производит всего, что необходимо. Но одна только одно, а другая земля только другое. Самая же лучшая земля – это та, что обладает наибольшим количеством благ. Так и ни одно человеческое тело не производит все из себя, потому что одно достоинство у нас есть, а другого не хватает. Но тот, что постоянно обладает наибольшим количеством благ и затем счастливо окончит жизнь, тот царь в моих глазах вправе называться счастливым.
Впрочем, во всяком деле нужно иметь в виду его исход, прежде чем оно кончится. Ведь уже многим божество на миг даровало блаженство, а затем окончательно их погубило. Эти слова Солона были, как кажется, не по душе Крезу. И царь отпустил афинского мудреца, не обратив на его слова ни малейшего внимания. Крез счел Солона совершенно глупым человеком, который, пренебрегая счастьем настоящего момента, всегда советует ждать исхода всякого дела. Вскоре после отъезда Солона страшная кара божества постигла Креза, вероятно, за то, что тот считал себя самым счастливым из смертных. Крез заснул, и тотчас предстояло ему сновидение, которое провозвестило беду его сыну. А было у Креза два сына. Один из них был калека, глухонемой. Другой же по имени Атис далеко превосходил своих сверстников доблестью. Сновидение предсказало Крезу, что Атис погибнет, пораженный насмерть железным копьем. Когда Крез, пробудившись, пришел в себя, то в ужасе от сновидения решил, женив сына, впредь никогда больше не отпускать в поход, хотя обычно на войне тот был во главе лидийцев. Царь приказал также вынести из мужского покоя дротики, копья и другое подобное оружие и сложить во всех внутренних женских покоях, чтобы никакое висящее на стене оружие не упало на сына. Когда Крез был занят свадьбой сына, прибыл в Сарды некий фригиец царского рода. Его постигла страшная беда, а именно он запятнал себя кровопролитием. Пришелец явился во дворец Креза и просил очистить его от скверны по местному обычаю очистительным обрядом. И Крез очистил его. Этот очистительный обряд у лидийцев такой же, как и у эллинов. После очищения Крез спросил чужестранца, кто он и откуда, сказав: «Чужестранец, кто ты и из какого места Фригии пришел искать защиты к моему очагу? Кого убил ты, мужчину или женщину?» А тот отвечал: «Царь, я сын Гордия, сына Мидаса, а зовут меня Адрастом. Я нечаянно убил своего брата, мой отец изгнал меня, и вот теперь я прихожу к тебе, лишенный всего». А Крез отвечал ему так: «Ты потомок друзей, пришел к друзьям, оставайся у нас, и у тебя не будет ни в чем нужды, и чем легче ты будешь переносить твое несчастье, тем лучше будет для тебя». Так чужеземец остался жить во дворце Креза. В то время на Мессийском Олимпе обитал огромный вепрь. Он спустился с этой горы и опустошал нивы мессийцев. Мессийцы то и дело устраивали охоту на зверя, но не могли причинить ему вреда. И им самим даже приходилось еще терпеть от него. Наконец, к Крезу пришли вестники от мессийцев и сказали так: «Царь, в нашей земле появился огромный вепрь, который опустошает наши нивы. При всем старании мы не можем его поймать, поэтому просим послать твоего сына к нам с отборным отрядом воинов и сворой собак и избавить нашу землю от этой напасти». Так они просили, а Крез, помня о вещем сне, ответил им: «О сыне моем вы и не помышляете. Я не могу отпустить его с вами. Он ведь новобрачный, и теперь у него медовый месяц. Но все же я отправлю с вами отборный отряд лидийцев со своей сворой и велю им постараться избавить вашу землю от этого зверя». Так отвечал им Крез, и мессийцы остались довольны. Тогда пришел сын Креза, Атис, услышав о просьбе мессийцев. Царь отказался отпустить сына, и юноша сказал ему: «Отец, самым высшим и благородным удовольствием прежде было для меня и для тебя отличиться в походе или на охоте. А теперь ты запрещаешь мне и то, и другое, хотя никогда ты не замечал во мне трусости или малодушия. Какими глазами будут глядеть на меня люди, когда я пойду в народное собрание оттуда домой? Что подумают обо мне сограждане, и что станет думать моя молодая жена о человеке, с которым ей предстоит жить? Поэтому или позволь мне идти на охоту, или, по крайней мере, приведи разумные доводы, что так поступать действительно лучше для меня». Крез же отвечал сыну так: «Сын мой, я поступаю так не от того, что заметил за тобой трусость или какой-либо другой неблаговидный поступок. Явилось мне сновидение и предрекло, что ты будешь недолговечен и погибнешь от железного копья. Из-за этого сновидения я поспешил с твоей свадьбой. И теперь запрещаю тебе участвовать в подобных предприятиях, чтобы избавить тебя от таких опасностей, по крайней мере, хоть на время, пока я жив. Ведь ты у меня единственный сын. Второго сына, глухонемого калеку, я не считаю». Юноша же отвечал: «Я не хочу, отец, винить тебя, что ты из-за этого видения оберегаешь меня, но ты неверно понял сон, и я должен тебе объяснить его. Ты говоришь, что сновидение предсказало тебе мою кончину от железного копья. А разве у вепря есть руки или железное копье, которое тебя страшит? Ведь если бы было предсказано, что я погибну от клыков вепря или от чего-либо подобного, тогда ты поступал бы правильно. Но сновидение говорит: от копья.
Так как мы теперь идем не против людей, то отпусти меня. Крес отвечал: сын мой, твои слова о сновидении меня как-то убедили, и я отпускаю тебя на охоту. Затем царь велел призвать фригийца Адраста, которого он приютил в своем дворце, и очистил после того, как Адраст убил своего брата нечаянно, сказав ему: Адраст, я очистил тебя от тяжкой беды, в которую ты попал, за что я не упрекаю тебя, принял свой дом и обеспечил всем необходимым, поэтому твой долг отплатить мне добром за добро, которое я тебе сделал. Я прошу тебя ныне быть стражем моего сына, который отправляется на охоту, чтобы разбойники внезапно по дороге не напали на погибель вам. Кроме того, тебе также следует отправиться в этот поход, чтобы добыть себе славу. Ведь у тебя жажда славы от предков, и к тому же ты полон юношеской силы. Адраст отвечал: царь, в других обстоятельствах я не стал бы участвовать в таком трудном предприятии, ведь мне, испытавшему столь ужасное несчастье, не подобает искать общение с счастливыми сверстниками. У меня нет даже стремления к этому, и я по разным соображениям удерживал себя от такого общения. А теперь, раз уж ты настаиваешь, и мне приходится, я сделаю это. Буду защитником твоему сыну. После этого они выступили на охоту с отборными воинами и с ворами охотничьих псов. Найдя вепря, они окружили его и стали метать свои дротики. Метнул копье в вепря и чужеземец Адраст, который только что был очищен от пролития крови, но промахнулся, и копье попало в Крезова сына. Юноша был поражен копьем. Так-то исполнилось пророчество вещего сна. Прибыв в Сарды сообщить Крезу о случившемся, ему рассказали обо всем, что его так опечалило.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: И я рад приветствовать в нашей студии сегодняшних гостей. Это художник Виталий Казимирович Стасинский. Я хочу немножечко вкратце рассказать вам о нем. То есть Виталий Казимирович родился 6 октября 1928 года. То есть недавно ему исполнилось 70 лет. Родился он в городе Кызылорда, что в Казахстане. В 1953 году он окончил художественно-оформительское отделение Московского полиграфического института. Сейчас работает в живописи. И вот я тут не знаю, как правильно сделать ударение, поскольку я не специалист. Это мы все узнаем в ходе нашей беседы с нашими гостями. Станковая графика, книжные иллюстрации, печатается в журналах. Художник, редактор журнала «Веселые картинки» со времени его основания до 1956 года. С 1967 года главный художник, а затем и главный редактор детского музыкального журнала «Колобок». С 1957 года участвует в многочисленных выставках книжной и станковой графики в России и за рубежом. С 1962 года член Союза художников СССР и с 1978 года проживает в стране, где стоит Эйфелева башня, то есть во Франции, и продолжает работать как иллюстратор в ведущих западных издательствах. И, соответственно, второй гость нашей программы – это сельский учитель из деревни Луховцы, так, из подмосковной, да, деревни Луховцы, Невелев Дмитрий Иосифович. Он преподает русский язык и литературу. Человек сравнительно молодой, то есть, ну, не намного, скажем так, старше меня. Почему сегодня собрались мы здесь, такие разные люди? Дело в том, что всех нас, конечно же, беспокоит состояние русской культуры, русского искусства. Да, но прежде всего, конечно же, нужно поздороваться. Здравствуйте, дорогие гости.
2: Добрый вечер.
1: Да, и нас беспокоит состояние искусства в нашей стране, состояние культуры. Виталий Казимирович, проживая во Франции, наверное, приезжает каждый раз в нашу страну и поражается той динамики, с которой происходит, в общем-то, изменение. Ну, вот, например, приезжаю куда-нибудь во Францию, мы что видим? Ну, стоит Эйфелева башня, также ходят французы, и, в общем-то, мало что меняется. Что-то снесли, что-то поставили, там стало больше беременных. Ну, такие вот изменения незначительные. У нас же, я так полагаю, вы каждый раз, когда приезжаете сюда, видите что-то новое. Вот в данный ваш приезд, что вас больше всего поразило, скажем, даже вот при выходе из помещения аэропорта?
2: Ну, я должен сказать, что первый раз я приехал сюда, как говорится, на баррикады в 91-м году. Но немножко опоздал, потому что с визами было трудно. Все толпились там, в Париже. Какой флаг вывешивать, красный или трехцветный? А я как бы иммигрант, так что я стоял в конце очереди. Ну, и чуть-чуть опоздал. Ну, это не страшно. Но если взять 91-й год и ваш вопрос, то я принадлежу все-таки к людям оптимистического типа. Вот. И, может быть, сейчас даже кто-то меня не поймет, но я вижу каждый... Я уже 6-й раз здесь. И у меня ощущение от столицы, не от Лужкова, от столицы, я вижу радость. Но не радость на лицах, а я вижу радость того, что, оказывается, Москву не до конца разрушили. И вот какие-то особнячки купеческие, там, дворянские, и даже высотки сейчас приобретают совсем другой смысл, другой вид. Это как бы внешнее ощущение. То, что меня толкают сзади и матом ругают мужчины, а спереди женщины спорят, где достать селедку, что подорожало, это меня не удивляет. Но если кто-то меня пихнет, я как-то оборачиваюсь и говорю: «Что ты, Вася?» А он говорит: иди старый там пум-пум на кладбище. А я говорю, и тебе неплохо туда заглянуть, уже скоро и ты будешь стариком. Вот так я шучу, но никто меня не понимает. Это как бы внешний вид. Но я всегда жил двумя-тремя жизнями, ну, в понятии секретный. И поэтому я поездил по деревням и по всяким якутским и так далее. И сейчас я люблю это. Предположим, у меня есть домишко. Я сестре купил домик на Волге, там, где Левитан рисовал плёс. И вот я месяц тому назад оттуда вернулся. Вот там ничего не изменилось, кроме гнилой картошки.
3: А роща-то березовая осталась, которую Левитан рисовал?
2: А это Куин же рисовал, а не...
3: Да, Куин же. А Левитан там тоже гулял.
1: Да, бывал в трубке, ходил по кругу.
3: Да, важный такой, молодой, но важный.
1: Да, в то время уже.
2: Ну, не знаю, я все-таки помню у него темы Большой Волги.
1: А вот, ну, Виталий Казимирович, да, что касаемо вот далекой периферии, так называемой, да, вот Волги и так далее. Я вот, как тут предложил недавно, вот все демонстрации политического, экономического толка устраивать не в центре Москвы, а вот как раз на окраине, а еще лучше на периферии, потому что то, что происходит в центре, оно и волнует только тех, кто живет в центре.
3: Центровых.
1: Да, остальные как-то, в общем-то, они и не в курсе совершенно. Вот, поэтому мы предлагаем им вот разбиваться на пары, на тройки и, в общем-то, выезжать за кольцевую дорогу и там вот митинговать, ходить, вот носить плакаты. Вот.
3: За третье кольцо.
1: Да, да-да-да, безусловно.
3: Верно.
1: Вот, как вы считаете, такой способ агитации, он будет ли действенен или все-таки вот пусть в центре остаются?
2: Ну, я думаю, что как крестьяне не понимают Санта-Барбара, которая крутит уже там 105-я или 200-я какая-то серия, так что если туда Васи в народ придут, то им нададут хороших пилюль и заставят картошку копать.
1: Угу. Скажите, пожалуйста, для вас было ли какой-то вот грустью там, или вот то, что вот журнал «Колобок», ну, в общем-то, перестал существовать в том формате, в котором и вы, и мы, безусловно, груднички тогда еще привыкли увидеть. А там же, по-моему, внутри были даже пластиночки, да, вкладывались?
3: Вкладывали, да.
1: Это же сколько было радости для детей. Вот, как вы отнеслись? Это же было ваше, в общем-то, и детище в какой-то степени.
2: Ну, я думаю так, что я повторяю слова Лихачева, академика, который стал один из первых, кто получил, я бы сказал, самый высший орден России. Он когда-то Ельцину сказал: экономику вы наладите, политические дела уладите, а вот с культурой вам еще надо много лет. И назвал страшную цифру – 50 или 60 лет. Вот это страшно, потому что умерли не только детские журналы, а я как бы, отвечая на ваш вопрос, потому что все начинается от детей. Когда они получали веселые картинки, мурзилки через родителей, «Колобок» и так далее, то, в общем, нам иногда удавалось больше зайчиков рисовать, чем пионерчиков. Это действовало лучше, чем любая пропаганда. Вот. Поэтому моя точка зрения такая, что все надо сейчас сделать, чтобы помимо средств массовой информации, Государственной Думы или кто-то там что-то сделали, чтобы уговорить правительство задуматься, что одно из главных министерств культуры и всего остального, что рядом, это самое главное рядом с тем, что творится сейчас в экономике и в других политических делах. А когда начинают там хоронить Ельцина, это мне кажется странным. То есть много уделяется не тому, чему надо уделять.
1: Скажите, Виталий Казимирович, да, бытует такое мнение, что, ну, в принципе, сейчас, да, вот очень мало у грудничков поддержки какой-то полиграфической, там, музыкальной и так далее, но есть же и светлые люди, есть все-таки остались учителя, вот, например, Невелов Дмитрий Иосифович, который здесь сидит, который, несмотря на тяжелое положение все-таки в стране, работает обычным сельским учителем. То есть в данном случае мы даже можем его как-то назвать «Колобок» своего рода. Но существует одна проблема. В последнее время принято рассматривать учителя не как вот человека, который дает знания, но который еще и воздействует эмоционально. То есть ребенок не просто получает от него там дважды два, а боится учителя, да, там, то есть подчас для него учитель может быть кумиром. И тут встает резкий вопрос. Я-то знаю, что, конечно, это Дмитрий так не делает, но тем не менее мы ставили скрытые камеры, проводили наблюдения. Очень многие учителя, которые в школе, как вы, очень правильные, ведут такой с учениками диспут демократичный, идя домой, к примеру, специально давят дождевых червяков. Вот. Или там дома, к примеру, едят макароны вот, постоянно и так далее. То есть занимаются еще какими-то действиями, не совсем
2: подавать. Учительскими делами.
1: Да. То есть вот как, каково ваше мнение? Вот требования к учительскому составу. Может быть, действительно стоит сделать так, чтобы дети не зависели от учителя с точки зрения уважения его, а просто, чтобы он им давал, как обычный компьютер, знания.
2: Ну, это как бы да. Простой и непростой вопрос. Он для меня немножко неожиданный, но я так скажу, что ведь учителя не изменились. Есть хорошие и плохие. Есть, которых мы любили, и которым мы клички давали. Там директор у нас был, например, Бобик, а Жучка была химичка. И когда Бобик умер, мы шли и пели, хоронили его. Бобик сдох, а Жучка жива. Мы не понимали, что умер хороший директор и Жучка хорошая. Вы понимаете? И вот сейчас, я думаю, все немножко сложнее стало. Потому что я не знаю, как их отделять. Но, видимо, надо, чтобы... Вот недавно я слушал нового премьер-министра, они уже якобы военным все послали, деньги есть. А я считаю, что надо медикам и учителям также в первую очередь дать деньги, а потом говорить на эту тему, которую вы мне задали. Это очень сложный вопрос. Они должны быть нормальными, не голодными, не макаронными, а сытыми. И тогда дети будут и веселые, и так далее.
1: Да,
2: а,
1: безусловно. Безусловно.
2: А дальше это уже социальный вопрос и... Я могу на него говорить, но я такой же, как и вы, понимаете?
1: А давайте послушаем мнение вот самого сельского учителя. Дмитрий Иосифович, как вам вообще удается это? Я вижу, вы так вот вроде и приехали не на автомобиле джип, и сотовой сопли у вас нету, и как-то вы вроде так вот какие-то сухарики. И тем не менее я вижу в ваших больших глазах вот эту искреннюю теплоту, и вы как буддист излучаете тепло, иначе бы я и не позвал вас в нашу программу.
3: Ну какие же мы буддисты? Мы православные. Это ничего?
1: Нет.
3: Потом, что хочу сказать. Деревня Луховцы-то, она не периферийная. Там интеллигентные люди живут. Говорят на русском литературном. И через 50 лет, вот, Виталию, будет всего 130, а мне всего 70. Как-нибудь доживем.

0: Луховицы, почему даже, в первую очередь, деревня Луховицы соблюдаются больше, чем в Москве, в элитных школах.
1: А, в элитной школе, да?
0: Ну, для деревни Луховицы она единственная и элитная.
2: Да, неповторимая.
0: Второе, что касается подросткового секса или любви, я вообще люблю называть это русским словом «любовь», «отношения», «влюбленность». Это важнее для них гораздо, чем этот тупой дурацкий секс, который показывают им по телевизору. Влюбленность есть, и ходят под ручки, дарят друг другу цветы, вообще все хорошо.
1: А вот хотелось обратиться к Виталию Казимировичу. Виталий Казимирович, вы наверняка, ну и в Париже, конечно, видели, да и тут наверняка вот, на улице Тверской наблюдали огромное количество, в общем-то, проституток современных. Наверняка в молодости, будучи человеком творческим, вот, ну даже вот если, например, вот взять 53-й год, да, вот вы закончили, это год смерти господина Сталина, да, вот в то время как обстояло дело на улицах Москвы, вот
2: с этим делом, да.
1: Вот, то есть, и пользовались ли в тот момент их услугами, к примеру, ну, и как они выглядели, о чем они говорили, какое у них было образование и так далее.
2: Ну, должен сказать, что, несмотря на все, я в этот момент был женатый. Но если бы я знал, что существуют уже секретные проститутки, может быть, мой первый брак был чуть-чуть позже. Поэтому я не знал этого. Об этом я узнал, ну, спустя 10 лет, что, оказывается, есть проститутки, и они недорого берут, есть грузины, которым хорошо дают и так далее. Это ответ на господина Сталина. А Сталин как бы чуть не задавил мою беременную жену. Я кончал полиграфический институт, и нас погнали, значит, на похороны Сталина. То есть не на похороны, а чтобы на него посмотреть в колонном зале. А Московский полиграфический институт был на Садово-Спасской.
1: И... А извините, я вас перебью. Вот вы сказали, вот вас погнали. То есть у вас не было вот этого чувства единого порыва, так скажем, пойти посмотреть? Потому что говорят, что все ломанулись просто из искренности.
2: Нет, нет, это было все продумано, но должен сказать, я не знал, что... Сталин является одним из виновников смерти моего отца, а мой отец был наркомом здравоохранения, и он был арестован в 1937 году, и в 1938 году он был расстрелян. И я шел и плакал. Вот. И даже не только я плакал, а я потом пришел и дома нарисовал орден Сталина. Я думал, что если есть орден Ленина, надо тут же нарисовать орден Сталина. Я туда ЦК партии послал. Мне бы интересно сейчас на него было посмотреть. А потом уж я узнал, что все это делалось как надо. Когда уже Хрущев зачитал это письмо, а я уже работал редактором в издательстве «Загиз», и нам прочитали это письмо. И немножко все стало на свои места. А насчет дальнейшего понятия проституток, если уже зашел вопрос для меня, для детского художника, иллюстратора, для детей и прочее, то у меня был такой момент уже, когда я стал матерым. И у меня, ну, в промежутках я был холостой. У меня был сосед один по мастерской, художник. И он всегда переживал, когда я там кому-то назначал свидание, бежал за водкой, что-то покупал, идет ко мне красивая молодая девушка. И я был молодой. И у меня ничего не получалось. Он так смотрел на меня, смотрел, говорит: «Виталий, ну что ты столько времени тратишь? Ты же потом не рисуешься». Вот ко мне, говорит, приходит, раз, десятка, и все. Ну... «Хочешь?» Я говорю: «Ну, давай попробуй». Ну, я попробовал. Оказалось, что я оказался неспособным дать русской женщине 10 рублей. Я опозорился. И когда мы с ней расставались, она говорит: «Ну, зачем?» Я говорю: «Я не могу тебе давать деньги». «Ну, а ты дай мне вот эту прялочку». А для меня прялочка тогда была дороже 1000 рублей. Я говорю: «Я подумаю». На этом мы с ней расстались. Вот это мой... Был первый экспромт и последний с так называемой секретной проституткой времен, ну, 60-х годов, что ли, вот так вот.
1: То есть это был...
2: Она была из Ярославля, да.
1: Ну, это понятно. Да. Это единственный был у вас опыт, я так понял. То есть вы не можете как-то сейчас дать качественную оценку от разницы, в интеллекте?
2: Нет, нет. Это по моей философии, это были еще редкие экземпляры, которые рвались в Москву, чтобы поселиться там. Она мне рассказала, что она начальнику милиции, пардон, давалась, чтобы

0: прописаться там, и все это входило уже в комплекс этого. Но она была абсолютно чистая.
1: Ну, она была красива.
0: Конечно.
1: Это хорошо. Да. А вот как у вас...
0: А теперь, да. Потом я на ваше... А теперь, ну, мне сказали, что около Госдумы там есть еще. Ну, есть, я видел есть. Как-то около музея Ленина. Стояли там, кадрились. Я это чувствую как художник. Но мне это любопытно просто, как тусовка это происходит. А меня это не волнует. А про французских проституток я вам могу рассказать.
1: Было бы интересно послушать.
0: Ну что, когда я туда приехал, я уже 10 лет как развелся с женой. Я был чистый в понятии вот этого дела. Я думал, что мы, интеллектуалы, там очень нужны интеллектуальным французским девушкам. Не тут-то было. Вот, поэтому, когда я немножко заработал денег и был, шел от одной дамы, даже могу сказать, от княгини Шаховской, главного редактора «Русской мысли», она меня так угостила, там был вечер интеллектуалов из первой и второй русской миграции, и мы третьей миграции. Ну и вдруг кто-то меня там поманил, это оказалась негритянка. Вот, она что-то такое чмокнула, я-то по-французски ничего не понимал. Ну и, в общем, она меня здорово ободрала в смысле денег. Но после этого я надолго забыл этих так называемых проституток вообще. Она что-то надо мной так издевалась, что я думал, что она со мной делает. Ну вот и все. Ну а потом еще были 2 или 3 раза такие смешные ситуации. Я такую книжечку написал, не хуже Лимонова, где я описываю второй и третий случай. Эта книжечка скоро выйдет, и если радиослушатели что-нибудь услышат, я с удовольствием подарю им эту книжечку. В общем, я разочаровался в платных, настоящих, классических проститутках города Парижа. А потом все пошло как надо. У меня были хорошие девушки, хорошие женщины, но Бог меня спас от... женитьбы. Потому что мы разные, русские и французы.
1: Скажите, вот сейчас в школах у нас, ну, не знаю, ввели или не ввели, но пытаются каким-то образом вот ввести, ну, что ли, урок или какие-то инструктаж, так сказать, ну, секс-инструктаж, так его назовем. Считаете ли вы, что это необходимо для наших грудничков? Вот, а я, кстати, вот даже... И спрашиваю и у Дмитрия Иосифовича, и у Виталия Казимировича. Но давайте сперва послушаем все-таки сейчас Дмитрия Иосифовича как представителя, скажем так, школы современной. Есть
0: русская
1: ли у вас
0: интеллигенция?
2: Да? Да, да, безусловно.
0: Подмосковье.
2: Дело в том, что если говорить абсолютно серьезно и отбросить всякое ерничество, да. Оно уместно, конечно, так поздно ночью, когда люди уже почти спят и вполуха слушают свое любимое радио «Эхо Москвы». Кто ведет так называемый, как вы его называете, Александр Секс, инструктаж? Это же понятно кто. Это те, кто раньше вели общественные науки, грубо говоря, историю КПСС, мягко выражаясь, НВП.
0: 4-ю главу, да?
2: Да. И каким языком, и что они могут рассказать? Казенным языком про такие тонкие чувства, как любовь, на примере собачек и кошек, или тычинок и цветочков? Мне кажется, что ребенок прекрасно все знает уже лет в 10, как собачки и кошки, тем более в деревне. А что касается чувств, то оно появляется в своем возрасте в 12, в 14, у кого-то в 19. И все происходит как-то само собой, природа до сих пор, пока никого не обманула, дети родятся, и люди влюбляются. Никакого секса, инструктажа или вот этой гигиены семейной жизни абсолютно не нужно. Тем более в русской деревне, где все и так видно, все и так понятно. Маня с Ваней ходит под ручку, значит, у них любовь.
1: Вот интересно, тут пришло к нам сообщение. Я очень рада, что вас нашла. Так как насчет прялочки Маши из Ярославля? Да, ну вот что я хотел еще спросить у вас, Виталий Казимирович. Да. Вот этот же вопрос. Пожалуйста, не могли бы вы как-то да, ответить на него?
0: Ну, в общем, я так скажу, что помимо того, что я там иллюстрирую как бы детские книги для детей, в основном это русский фольклор, я продолжаю иллюстрировать сказки, там, «Колобок», «Лисица, заяц и петух», «Журавль и цапли» и так далее, то французская структура общения с дошколятами и с детьми до 10 лет, интересно там проходит. Предположим, когда я вошел уже в такой серьезный круг ведущих художников Парижа, графиков, то меня стали приглашать на, вот как бы сказать, ну, на маленькие фестивали, ну, таких городов, где там, предположим, 10 тысяч населения или что-то. Это под Парижем, это дальше и так далее. И, естественно, там выставка, выступают писатели, поэты, издатели книг этого возраста выставляют свои книги и продают. Потом на стенах...
1: Извините, сами прям продают? А? То есть прям сами стоят и продают?
2: Да. Их, да? Своими книгами, да?
0: Да, мы не продаемся. То есть нас уже купили, но продают наши книги. И это издательство. А на стенах, предположим, я среди других художников висят мои работы. Ну, и там нас просят, значит, один подписывает книги в понедельник, я во вторник рисую что-то на этих книжках, значит, как бы помогаю купить эти книги, а бесплатно рисую, и, конечно, есть повышенный интерес, автограф и так далее, и вот это я делаю. Ну, конечно, когда там дальше идет все красиво, если далеко от Парижа, то я они меня останавливают в отеле, кормят, платят деньги за это, за эти 2-3 дня. Анимасьон это называется. И, короче говоря, значит, естественно, я задаю вопросы вот насчет того, что вы сейчас задавали вопросы нашему подмосковному другу. Вот, как у вас молодежи, как у них с этим так называемым сексом, эротикой и так далее. Ну и, в общем... Если говорить честно, то, наверное, если бы даже все от детей до бабушек видели, сколько там выпускается этой продукции эротической, познавательной, то, по-моему, даже только ребенок родился, он должен уже с кем-то, как Адам и Ева, при помощи яблочка что-то делать. Поэтому они говорили, что большой процент детей уже в возрасте 10 лет лишен девства. Ну, я не могу это проверить. Но да, вот я тоже, к такая сожалению. Версия есть у педагогов французских.
1: А скажите, во времена, вот меня все-таки интересует такой родной и близкий нам всем журнал «Колобок». Да. Не было ли у вас, как у главного редактора, такой вот идеи продвинуть вот какой-то, так, ну, скажем так, скрытый, замаскированный секс-инструктаж? Если была, то как она удалась или нет? Или в то время вот вообще это было нереально?
0: Ну, я думаю, в тот момент, когда, значит, директором радио и телевидения был господин Лапин, а он был главный редактор над всеми нашими главными редакциями, то если бы я что-нибудь такое позволил, бы он меня на следующий день уволил. Его волновало другое, чтобы в «Колобке» побольше было красного цвета. А я сделал «Колобок» с розовым цветом, за это меня оттуда и выгнали.
1: Да. Вот вы помните, наверняка был еще и такой журнал «Мурзилка», тоже ваши коллеги в то время, да? Вот там же ходили очень такие слухи и байки по Москве, что
0: на броневик кто-то вошел, да?
1: Броневик, потом вот всякие эти стишки туда-сюда, обратно, тебе и мне приятно, дескать, скачели.
0: Да. Ну, я думаю, что это Никита Богословский придумал. Ну, а в принципе... Я цензура бы не пропустила это.
1: То есть данных этого номеров не реально было. Не существует, нет. Да?
0: Во-первых, Хрущев отменил цензуру в детской литературе, но...
1: Как это так получается? То есть можно, значит, чего угодно?
0: Нет, это он хитрее сделал. Ну, конечно, не он один. Там было так придумано, что цензура в детской литературе отменяется, но главным редакторам меняется их личная голова. Если что-нибудь допустят такое нехорошее, тут же его снимут. Вот и все. Поэтому редактора были хуже цензуры. Вот так вот.
1: А что вот нам Дмитрий сейчас вот на это скажет?
2: Ну, дело в том, что всегда существовала русская литература. Да. Официальная, как бы такая Толстой, Достоевский. Всегда существовала детская литература, которую писали дети для себя. И девочки в свои тетрадочки, и мальчики на своих заборчиках и туалетах. Угу. И, насколько я понимаю, со времен Александра I до нынешних дней есть целый пласт литературы, который абсолютно не затронут. Которые, скажем так, весьма и весьма брутально и ужасно, может быть, на взгляд взрослого. Когда мы вырастаем, мы забываем о том, что мы писали эти матерные стишки на заборах с тривиальным словом, да, из трех букв.
0: С окончанием.
2: Да, вы знаете, о чем я. Все мы были детьми. Я считаю, что это нормально, этот период надо пережить, и этот пласт литературы – это детская, это их жизнь, это их… Вот мы вышли из этого возраста, но они-то живут в этом во всем.
1: Но у них сейчас этот пласт, к сожалению, немножечко отняли, конечно. Вот интересный тут вопросец появился. Тут заходил…
0: А что там насчет Ярославля, я не понял.
1: А это вот эта вот Маша, которая у вас прялку хотела… в награду себе взять.
0: Откуда слушай. Она взялась? Она уже божья старушка, наверное?
1: Ну, скорее всего.
0: Ну, я подарю ей прялку.
1: Нет, не стоит. Лучше оставьте ее мне.
2: Хорошо. Правильно, правильно. Хозяйственный мужик.
1: Тут
0: батька Махно, да?
1: Заходил и спрашивал. Виталий Казимирович говорит, как вы относитесь к искусству французских граффити? Нравится ли вам это как определенный пласт культуры? У нас сейчас, например, это очень серьезно развивается. Вот я знаю, там есть определенные средства массовой информации, которые это культивируют. Я, не меня, правда, спрашивают, конечно, но я со своей стороны хочу сказать, что по мне гораздо красивее, когда забор как-то красиво оформлен, кстати, нежели серые бетонные.
2: Кстати, да. Большое спасибо и привет
1: человеку
2: по гремухе кличке или прозвищу Эрик, который расписывает на Войковской, расширяет пространство и делает жизнь приятнее. Когда глухая стена уходит в море, это красиво.
1: Да. А ваше отношение?
0: Ну, я что скажу? На этот вопрос очень трудно ответить, потому что я не искусствовед, а я как бы художник и житель Парижа. Поэтому, если насчет наскальной живописи, то она в основном в метро, на улице и так далее. Я коллекционирую, кстати, эти рисуночки. И там бывают шедевры.
1: Да.
0: Но есть и такие ярко выраженные ротоманы. Вот, предположим, в метро бывают афиши, рекламы, чего угодно. И, естественно, женщину 20 век, конец 20 века, крепко раздел наголо. И французы в этом отношении, может быть, первые в Европе. И вот этот человек, видимо, ну, наверное, он богатенький, деньги есть. Он ездит по всем станциям и пишет свое мнение о рекламе, где голая женщина. Угу. Вот, он говорит «I love you». На самом деле он говорит «Je t'aime» по-французски, «Я тебя люблю». И я уже эту каллиграфию знаю. Это я не собираю. А всякие вот наскальные бывают интересные. Теперь по поводу как бы просто графики. Да? Вопрос такой, что я думаю о современной французской графике. Да?
1: Ну, в принципе, о граффити был вопрос.
0: Я не понял, о граффити. Да.
1: Ну, о графике
0: тоже
1: интересно.
0: Ну что, я могу так сказать, что граффити – это вещь национальная.
2: И какая?
0: Эмоциональная.
2: Так.
0: Вот, например, так. Значит, предположим, ну, во Франции, как нормальной стране, где Адам и Ева наравне, то рисуночки такого типа, ну, то и другое. А предположим, я могу сравнить это. Я несколько раз ездил в Грецию. Костаки такой был знаменитый коллекционер. И только я сошел самолета, зашел в мужской туалет, где я увидел только гомосексуальный рисунок.
2: Кошмар, кошмар. Вот.
1: Ужас. Значит, это какой?
2: Да. Не как бывает?
0: Ой-ой-ой. То есть, хотя Франция сейчас там демонстрации какие-то делает, идут и голубые, и лесбияночки.
2: И розовые.
1: Вот как вы про лесбияночек нежно. Я тоже люблю их, вот лесбиян. Ну, нет, ну не
2: так же.
1: Не так же,
0: конечно.
1: Виталий Казимирович, а вот если, например, вам правительство или мэрия Парижа, к примеру, предложила бы расписать одну из стен. Ну, там, сказала, вот, Виталий Казимирович, распишите ее, мы там все это сохраним для потомства. Вот. Ну, не стали бы вам платить ничего. Вот что бы вы изобразили на этой стене?
2: Ну, имеется в виду не стена мужского туалета, скажем так, реконструированная Бастилия, по примеру, храма Христа Лужковского.
0: Ну, я так скажу, что около меня, где я живу, уже все разрушено, и у меня остались одни стены.
1: А это не вы делали эту разруху? В смысле?
0: Нет, это урбанизм. У меня одноэтажный домик с садиком. И вот я думаю, что если дойдет дело, то я распишу эти стены на мотивы русского фольклора, русских сказок.
2: А вот это хорошо.
1: То есть,
2: вот,
1: а скажите,
0: напишу где-то Ну, дорогой Ширак, да. Ты бывший мэр, спаси меня, я хочу здесь жить. Это я напишу.
2: Это по-французски хорошо звучит.
1: А вот вы как главный редактор все-таки, вот, ну, бывший, уже бывший главный редактор, журнала «Колобок», храните ли вот все номера у себя?
0: У меня все 12 номеров, которые я сделал, они у меня есть и в Париже, и в Москве. Это уже... редкость библиографическая.
1: А как вы думаете, реально ли сейчас, вот, скажем, в нашей стране поднять такой журнал снова? Нереально, понятно. А существует ли аналог подобной литературы, скажем, там, вот во Франции или где-то еще, где вам довелось побывать? Или это все-таки такой чисто российский эксклюзив?
0: Нет, ну, в общем, этот журнал как родился? Ну, вы знали «Кругозор», да? Это...
2: Слышали.
0: Мы были, да, конечно, мы были, да, детским приложением «Кругозор».
1: Безусловно.
0: «Кругозор», да, родился, не знаю как, но был такой очень хороший редактором. Редактор Хесин Борис Михайлович. И он съездил в Японию. И вдруг он там увидел детские журналы с пластинками. Он приехал в Москву и пробил «Колобок». И я был случайно приглашен туда на должность главного художника, потом главного редактора.
1: А скажите, это
0: вопрос сейчас только в том...
1: Ну, понятно, в денежках.
0: То есть, «Колобок» умер, ну, года 3 тому назад.
2: Ну, но... спасибо вам. Сначала назвали меня «Колобком», потом говорить, что я умер 3 года назад.
1: Нет, мы в переносном смысле.
0: А, понял. Нет, извините. Как журнал умер.
1: Виталий Казимирович, ну, получается, что опять, скажем так, идею-то заимствовали у них...
0: Но ее
1: подняли до определенного уровня, да. А если бы, вот, например, к вам сейчас пришел человек с деньгами, бы, с мощными, и сказал бы: дорогой вот мой Виталий Казимирович, я поручаю вам выпустить в России журнал для грудников. Вот в современных условиях...
0: Я пошел, да, на это.
1: А какая бы его форма была? Вот,
0: то есть, та же самая.
2: Круглая.
0: Круглая.
2: Круглая.
1: Ну, да, то есть, все равно.
0: Но мы иногда шутили. Там у меня все-таки редактора были и мужчины. Они шутили так: хочешь колобок, покажи лобок. Так, о, что мы бы набрали.
1: Какой кошмар. Ой,
2: что скажут люди.
1: Что подумают люди. А была ли...
0: Это шутка внутри была.
1: Внутри коллектива, да.
0: Конечно.
1: А была ли, кстати, вот приходили сообщения... Никто, вот, мы не давали анонса, что вы будете у нас в гостях, да, но прочувствовано, как-то люди прочувствовали, про «Колобок» какие-то присылали, про ежиков, про «Колобки», что-то, вот есть все-таки интуиция. Была ли конкуренция между журналами, скажем, вот «Мурзилка», между журналом «Колобок» там и прочими детскими, вот «Веселые картинки», потому что, например, сейчас, я знаю, все вот издательства порой собираются, устраивают бои между собой даже там.
2: Это ужасно.
1: Это... Никуда не
0: нет, я должен сказать, на сегодняшний день, значит, «Мурзилка» существует, «Веселая картинка» существует. Если брать миллионы тиражи, которые были у «Мурзилки» и у «Веселых картинок», то сейчас у них тиражи где-то не выше 10 тысяч. Но какие сейчас бои идут, я не знаю, но у нас не было боев, потому что... Я слишком хорошо знал «Веселые картинки». Я там 10 лет работал. И я хорошо знал «Мурзилку». Я там, простите, стоял на партийном учете. Я был партийный некоторое время.
2: Так вы коммунист?
0: Анонист я.
2: О.
0: Ой, пардон.
2: Извините.
0: Я шучу. Нет, я...
2: Ну, вылетела птичка, ну, не
0: я... Нет, я объясню.
1: Нет, это, по-моему, Дмитрий, у вас вылетела птичка.
0: Нет, я объясню, в чем
2: дело. Простите.
0: Когда моего отца реабилитировали... то я вступил в партию. Это была оттепель хрущевская.
2: Да, да, да, да.
0: И через 3 месяца я уронил кандидатский билет в помойку.
1: Ну, это случайно произошло, да?
0: Нет, я специально его уничтожил. И думал, что меня исключат.
1: Угу.
0: Но, оказывается, Никита Сергеевич придумал наказание нам, что интеллигентов не надо выпускать из этих ежовых рукавиц. И я был восстановлен в этом деле. Мне строгача дали. И когда я эмигрировал, то первая у меня радость была, что у меня отняли этот хороший билет.
1: Это... А вот,
0: я никогда не был чистым там. Я был враг.
1: Это
0: потому
1: правильно.
0: Что я понял, что... И когда
2: это
0: я...
2: хорошо.
0: И когда я входил в кабинет Лапина, и там такой Мамедов был, Могу добавить слово «мудак»?
2: Нельзя.
0: А,
1: нет, нельзя.
0: «Дурак»?
2: Нельзя, мы не слышали.
0: Да, хорошо. Стереть, сотрите.
1: Все сотрем.
2: Все стерто.
0: Да. Вот. То они замолкали. И правильно делали.
1: Пугались, видимо, просто.
0: Нет, просто они знали, что я другой, только белого цвета.
1: Угу. А вот место дислокации вот вас, почему было вот именно Франция? Вот, то есть это как-то необходимость или такая привязанность? Вот, не Америка, там, не Швейцария, как, да, например, вот я долгие годы.
0: Ну,
1: там,
0: я могу так сказать, хотя я по кровям очень сложный человек, но я русский. И у меня в первой русской миграции в Париже и в Лионе, в Канаде и так далее были родственники. И они помогли мне. Сюда приезжали, советовались мне уезжать, не уезжать. И вот так произошло, что я под видом еврея, тогда можно было только так уехать. Даже Иванов Иван Иванович мог тогда уехать как еврей. Я уехал туда.
2: Тогда был анекдот еще очень известный. Да. Вы помните, жена еврейка – это средство передвижения.
0: Да, да.
1: Да, кстати, да.
0: Ну, вот билет. Как раз,
2: билет.
0: Билет. Да, нет, как раз тогда я нашел жену еврейку.
2: Вот что мы узнали.
0: Пока я ее искал, оказалось, что я уже могу один ехать.
1: Просто я даже помню, мне рассказывали, типа, вот так созванивались люди, которые мечтали уехать. Они типа, ну, а твой-то билет где? Так при мне он звонит, типа, где твой билет? Я спрашиваю, дядь, какой билет? Ну, я там маленький был.
2: Не понимал.
1: А он говорит, да, подожди, сейчас объясню. Это, говорит, я про жену своего друга спрашивал. То есть вот так вот они. Вот тут просят объяснить вас, кто такой вообще Мурзилка, человек или животное, и какого он пола?
2: Хороший вопрос.
1: Хороший.
2: Но сложный.
1: Но сложный вопрос. Они же там все вот Самоделкин, он вроде как тоже вот не мужик, не баба, да?
0: Ну, Самоделкин проще, это робот, а действительно.
2: Трансформер, трансформер.
0: Нет, но в клубе веселых человечков не было Мурзилки. У нас все были это... Или девочка, или мальчик.
2: Но Мурзилка – это глюкообразная аморфная сущность,
0: нет,
2: которая
0: типа
2: возникает после постпохмельного или наркотического состояния. Нет? Или что-то все-таки веселое, здоровое из зоопарка?
0: Ну, такой желтый медвежонок, я бы сказал.
2: Отлично.
0: Красной шапочки.
1: Ну, то есть, в принципе, пол не определен. Гермафродитизм.
0: Ну, как-то я... У меня настолько были свои проблемы, журналы, что...
2: Андрогин, скорее, такой, наверное, Мурзилка.
0: Нет, но он давно. Должен сказать, что он же придуман еще до революции.
2: Да, был журнал тогда.
0: Да, Мурзилка. Да, да, да. «Приключения Мурзилки». Это,
2: книга,
0: пожалуй,
2: была.
0: Первый комикс даже, может быть, русский,
2: да,
0: комикс.
2: Да, да, да, да, да.
1: А вот какой-нибудь любимый ваш самый номер «Колобка», который вы вот делали от и до. То есть прям, чтобы там были и ваши комментарии, и ваши рисунки. Вот существует... Ну ведь бывает так, что и находишь что-то все сделать самому, без помощи даже своих коллег. Ну, техническую помощь, конечно, они могут там верстку там сделать, переплести. Да,
0: но я так скажу, что даже после окончания института... Десятилетнее пребывание мое в качестве главного художника веселых картинок — это была теория, которая перешла на практику. Через веселые картинки я познал журнал, вот, как его надо делать после института. И вокруг меня образовался коллектив около 200 художников. И про меня говорили так: если хочешь заработать, иди к Стацинскому, он даст. И действительно ко мне приходили...
2: Хорошая репутация.
0: Да, ну даст.
2: Да, да.
0: Вот. И я действительно всех кормил и воспитал хорошую группу вот современных художников, которым сейчас туго. А «Колобок» — это уже был... Ну, я могу так сказать, может быть, лет через 50, когда там...
2: Вам будет всего 130.
0: Нет, я уже буду там.
2: Не думаю.
0: Внизу. Я люблю ад. Вот. И не сбивайте меня, то я на ваш вопрос уйду в другую тему. И, короче говоря, вот те 12 номеров, которые я сделал, таких журналов не было в мире.
1: Охотно в это верю. Вот.
0: Это был дизайнер. Это впервые в русском журнале... Самые крупные дизайнеры, которые сейчас у нас, Максим Жуков, Аркадий Троянкер, Курбатов, они делали макеты так, что ой-ой-ой. И мы делали журнал день и ночь, вот как сейчас мы сидим тут, да, до миллиметра там что-то это. И я дрался за эти рисунки, не мои, а те, которые я помещал, перед Лапиным, перед другими. Ну, я слишком был хороший, они меня уничтожили.
1: Сейчас мы ненадолго прервемся.
0: Хорошо.
1: Прослушаем музыку. Хорошо. А затем продолжим нашу беседу. Я напоминаю вам, что в гостях у нас художник Виталий Казимирович Стасинский, человек, который долгие годы являлся главным редактором журнала «Колобок», является и являлся членом Союза художников СССР с 1962 года. До сих пор иллюстрируются детские сказки, и не только их, а также сельский учитель, обыкновенный сельский учитель. Будьте здоровы.
2: Спасибо.
1: Невелев Дмитрий Иосифович, который преподает русский язык и литературу. И вы знаете, за время нашего вот такого недолгого отсутствия, пока я вам показывал все вот наши достопримечательности, в частности, Бредень, которым мы...
2: Кошмар.
1: Это этого не должно быть.
2: Не должно.
1: Нет. Приходили разные женщины сюда. Все очень красивы, которые задавали вопросы. Очень много вам вопросов. Во-первых, вот две их было женщины. Одна Юля ее звали, а другая Лена. Они пытались узнать у вас, Виталий Казимирович, о вашем отношении к современной детской графике. Ну, имеется в виду не в исполнении детей, а в современных детских журналах.
0: Тут или там?
1: Давайте сделаем такой обзорчик вообще в целом. Потому что я вот со своей стороны, например, сравнивая, вы наверняка тоже видели такой замечательный мультфильм, ну, «Том и Джерри», который вот снимались чуть ли там не в годы войны, да? То есть как он нарисован, какая там мощнейшая анимация, да? И что мы видим сейчас? Эти китайские поделки какие-то дешевые. Будьте здоровы.
2: Извините, продуло. Форчику не прикройте, Александр, очень тянет.
1: Вы знаете... Сейчас. Ну-ка. Так лучше?
2: Да, вот сейчас хорошо.
1: Там просто кто-то висел у нас. Ну ладно, ничего.
2: Ну,
1: да.
2: Ничего.
1: Сделаем обзор целиком. Просто по мультипликации видно, каким образом даже мультипликация деградирует. Вот всякие трансформеры, да, я вроде бы на этом...
0: Ну, я все понял.
1: Да, что вы можете сказать?
0: Потому что сначала вопрос насчет был как бы иллюстрации, а потом как бы пришли к мультипликации. Но это рядом. Это рядом.
1: Да.
0: Ну, в общем, что я скажу? В общем, один из... первых мультипликаторов на Западе был Уолт Дисней. Когда он только это затеял и придумал Микки Мауса, а до этого он сделал «Три поросенка» и так далее, то это были шедевры. Потом, при его жизни, это превратилось уже сначала в творческую коммерцию, а потом, после его смерти, просто в коммерцию.
2: Кич.
0: Да, вот. Дальше. Да, да, да. Если брать, значит, то, что сейчас творится, и то, что было до того, как сейчас телевидение оккупировало всякими мультипликациями хорошего толка, среднего толка и плохого толка, я имею в виду телевидение российское, то советская мультипликация была очень сильная. Я не буду сейчас называть там кого хотите, ну, хотя бы даже возьмем Хитрука, Винни-Пуха, да?
1: Безусловно, я с вами
0: вот. Или «Ежик в тумане» Нордштейна, который обошел весь мир.
1: «Аленький цветочек».
0: «Аленький цветочек», куда ни кинь.
1: Какова графика?
0: Там такие были. Сазонов, да. Мильчин, рисовальщики.
1: Вы знали лично этих людей?
0: Да, да. Они у меня и в «Веселых картинках» работали. Вот. Но вот тот вопрос, который сейчас задали радиослушатели, заключается в том, что оказалось, что иногда вот там на таможне могут отобрать какой-нибудь эротический журнал, сказав, что это порнография. На самом деле это не порнография. То мультяшки через границ перепрыгнули и оккупировали Россию. Это страшно, потому что многое второсортно. Вот вы про этого кота и мышонка. Это хорошая мультипликация. Хорошая.
2: Но мне кажется, жестокий.
0: Но когда смотришь кое-что другое...
2: Это ужасно, но бьет по голове.
0: Да. Но я не знаю, кто это отбирает, каким образом происходит отбор.
1: А вот мне, знаете, как кажется, я попробую сейчас спрогнозировать вот ситуацию, как это приходит. Вот представьте себе, например, вы сидите, и вы являетесь каким-то ответственным выпускающим и так далее. Да? То есть от вас зависит, что выйдет в эфир. К вам приходит человек какой-то, ну, как правило, там вот, представитель фирмы, изготовляющий вот эти дешевые жуткие мультфильмы, говорит, слушай, ну поставь это, купи, сделай так, чтобы телевидение купило вот нашу эту жуткую продукцию. Вы говорите, ну, дескать, я не нравится, вы же как здоровый, нормальный человек, занимающий, в общем-то, ответственную должность, понимаете, что это уродство, все эти трансформеры, что это смотрят дети, где там люди, не моргающие, ходят истуканы, как вот памятник Гагарину кого-то сошел однажды Супермен и пошел вниз туда.
2: Супермен, да.
1: Да, вот это все, это же страшно. Тогда вам говорят следующую фразу, а вот, вот возьмите, пожалуйста, ключи, вы говорите, а что это за ключи? Ну, это от новенького Ниссана, ключи вам в подарок. И вы проталкиваете, скажем
2: это
1: так...
2: Нехорошо.
1: Нет, конечно, нет.
0: Нет, я думаю, что если бы ко мне зашел один человек, то я бы ему сказал несколько русских слов,
2: не надо,
0: и он бы ушел. Вот. Но я думаю, что здесь дело посложнее, что это уже культурно-мафиозные дела. Вот так бы я сказал. Но я не следователь, не расследователь. И я думаю, почему я так думаю? Ведь это безобразие идет и с этой рекламой. Мне надоело смотреть про эти зубы кариуса, особенно в деревне. И прочие, значит...
2: А у нас в деревне нет.
0: Да, куда эти женщины что-то там внизу вставляют, или реклама презерватив и так далее. Мне стыдно.
1: Да, срамота, конечно. Срамота.
0: Центральное российское телевидение. Вот все, что я могу сказать. А попутно вот это безобразие, о котором говорил Лихачев, это уже совсем плохо. Но да, вот как есть, бы цензуры да. нет, но кто бы, вот, бы кого да. бы вот так бы скрутить, я не знаю.
1: А верите ли вы, то есть у нас тут недавно приходил один человек, который говорил, что существует, вот как вы сейчас назвали, существует мощная война на фронте культуры. То есть и вот эти поделки, вот я имею в виду мультипликации, вот это, да, какие-то там видеофильмы, какая-то культурная продукция, так называемая, это является, скажем так, снарядами империалистических англосаксонских группировок, которые летят в сторону просто России. То есть...
0: Нет, это чистая коммерция.
1: Ну, а я же вам описал коммерческую ситуацию с
2: Ниссанчиком.
0: Нет, но я должен вам сказать честно, что вы думаете, во Франции этого Г нету?
1: Да, безусловно, есть. Да. Но откуда это берется?
2: Откуда хорошо, присылают?
1: Да, кто это делает? Вот...
0: Ну, я так объясню. Это идет из Америки. Потому
2: да
0: что это дешево. Во Франции, я имею в виду. То есть всякие фильмы, вот эти «Даллас», «Фигас» и мультяшки, это уже то, что отработано в Америке на 17 каналов или сколько сейчас там, они продают это в Европу, а потом это уже к нам волной идет, понимаете? Уже совсем это уже затертые. Ну, я не знаю, какие, а... После того, что было, когда показывали только фильмы про про партийные собрания и так далее, то поневоле наступил голод не только для взрослых. И те мультяшки, которые были, их было так мало. И поэтому эти мультяшки западные, они сейчас опять забивают то, что было хорошее. Только «Культура» канал пытается еще чего-то там вынуть из запаса, и ты удивляешься тому, что как это здорово, и почему это не делает ОРТ, НТВ, и я хотел по-французски сказать, и цитера, и другие.
1: Совершенно с вами согласен. Ну, вы знаете...
0: Я думаю, что наступит такой момент, вот как сейчас, здесь же можно сравнить еще с литературой, которая на лотках. Вот эти, в кавычках, бестселлеры. Ведь я разговариваю с этими продавцами, которые мерзнут.
1: А продавцы-то
0: они
1: не
0: говорят,
1: при чем?
0: Да, нет, а я с ними разговариваю в смысле, как идет продукция-то. Они говорят, все хуже.
1: Называется маркетинг.
0: Да.
2: Маркетинг,
0: да. Они говорят, все хуже и хуже. И цены снижают сейчас. Значит, наступит такой момент, когда, к счастью, понесут Гоголя.
2: Белинского.
0: Белинского, Некрасова.
2: Русский мужик.
0: да, и так далее.
1: Вот Юля с Леной сейчас опять заходили. Они все-таки просят вас поподробнее остановиться на современной детской иллюстрации. Вот в детских современных журналах в России все-таки. Поскольку я так понял, и та, и другие, они, в общем-то, будущие мамы. Да. Я так прощупал, посмотрел. То есть уже там месяц пятый у Лены и месяц восьмой у Юли. Да. Их это очень волнует, безусловно. Пожалуйста. Ваше мнение нам.
0: Ну, я могу так сказать, что фактически... Россия сама уничтожила детскую периодику. Уничтожила. И, предположим, те же веселые картинки по подписке, Мурзилка по подписке. А остальное, я не знаю, случайно что-то вспыхнет и тут же умрет. 2-3 номера и умирает. То ли спонсор помер, то ли типография не та. И, в общем-то, российских нет журналов в том понятии, как было. Даже вот как был «Пионер», «Затейник», «Юный натуралист», там, для более взрослых «Техника молодежи», «Знание силы», таких журналов сейчас нет. Все идет оттуда.
1: Просто русскоязычная делается, да, версия.
0: Это страшно, я считаю.
2: Вот я не согласен с вами.
1: А
2: вот наш Штейн, например, такой, который «Ежик в тумане» делал, потом «Шинель Гоголя» долго
0: рисовал.
2: Он еще
0: не закончил «Шинель».
2: Он его не закончит еще лет 20. Человек тщательно работает, ходит по студии в тапочках мягких. Да. Я его знаю хорошо, Саша. Я хоть из Луховцов, но бываем мы в Москве наездами, любим посещать культурные места.
0: А я с ним в Париже встречаюсь.
2: Да что вы, ну вот так через него видно и знакомо.
0: А здесь его не дозвонишься.
2: Но он занят, у него сейчас даже и сотовый есть, я слышал. Но мы не понимаем, как им пользоваться. Мы лучше придем пешком, там постучимся в двери с ведром картошки. Ну нет, на лыжах.
1: Я первый раз, когда увидел сотовый телефон, пытался им побриться.
2: Да вы что?
1: Да.
0: А что, здорово.
2: А я пытался уж прочистить антенны. Ну ничего, я про Наштейна хотел вот что сказать. У него же студия своя, и компьютерную трехмерную графику делают на тему колобков. Вроде и технику освоили.
1: То есть все-таки есть.
2: Рядом
1: такой,
2: с татарским,
1: да,
2: они. Татарский, да, Саша, безусловно. А Наштейн-то он рисует.
0: Ну я-то так скажу, не путайте солому.
2: Сено с соломой.
0: Вот именно. Мы говорили просто о графике, потом мы просто говорили о мультяшках, потом
2: вот
0: мы
2: о мультяшках,
0: говорили,
2: да,
0: о журналах,
2: слова, да.
0: А Наштейн входит в комплекс...
2: Золотой фонд.
0: Нет, он вошел в комплекс мультяшка, мы его похвалили.
1: Да.
2: Вот. А можно мне
0: если он нашел какого-то спонсора, он добьет шинель Гоголя, и эта шинель прогремит опять же по всему миру. А то, что творится вот... В журнальчиках пока фиговато.
1: А вот тут заходил Тимур Мамедов только что и спрашивал, считаете ли вы сегодняшние глянцевые журналы, российские, в частности, «Ом» и «Птюч», достойными преемниками Мурзилок и веселых картинок?
0: «Он» журнал?
1: «Ом».
0: А «Ом» я не видел его.
1: А
2: я
1: «Птюч»?
2: Я видел.
1: То есть, «Птюч» журнал тоже?
0: Тоже не видел.
1: Ну, это современные, модные.
0: Нет,
1: такие
0: я
1: журналы,
0: знаю, что какие-то необычные выходят журналы, но... Я должен сказать, что вот у меня 15-го кончилась моя выставка, и сегодня 17-е, да? И вот да, я второй день иду, а я иду, шагаю по Париже, такая песенка. Я есть. Спел такую, а я иду, шагаю по Париже. И вот, увы, Москва, теперь тебя не вижу. И вот я сейчас также иду, шагаю, к вам приперся, да? А завтра я пойду шагать по Москве, понимаете? И буду на каждой остановке книжки смотреть. У меня немножко денежек есть, что-то куплю.
2: Хорошо,
0: ну, да. Вот да. С 91-го года 6 раз приезжаю, и я 1 или 2 дня вижу Москву. Остальное время или рисую, или выставки, или выпиваем, гуляем, вспоминаем молодость.
1: Вы знаете, вот тут очень многие сейчас приходили, и вот что говорили. Благодарили вас за журнал «Колобок», и тем более за «Кругозор», где впервые они услышали, вот, например, группу «Смоки». И также вопрос, каким образом вот удавалось вам в то время проталкивать новинки западных групп, вот «Смоки», там «Глорию Гейнерс» спрашивают и так далее. Ведь это же была... мелодии ритма зарубежной
0: эстрады.
1: Я
0: могу вам ответить. Я никакого отношения не имел к «Кругозору». Мы были детское приложение к «Кругозору».
1: Ну, может быть, вы знаете кухню немножечко внутреннюю. Как им удавалось?
2: А кто, собственно, зачем «Смоков» проталкивать? Я тогда был
0: нет,
2: еще, правда, ребенком.
0: Нет, не в том смысле.
2: Но «Смоков» никто не боялся.
0: Нет, нет. Дело в том, что...
2: Классная группа.
1: Да.
0: Это
1: да,
0: я
1: да.
0: знаю, но...
2: Даже в Луховцах ее любят.
0: Но если в «Кругозоре» это было, то... Слава богу. Это было очень редко.
1: Вот такие вот тут интересные
0: вопросики.
1: Вопросов очень много, и люди прям так идут. Вопрос к художнику такой. Приходилось ли вам, Виталий Казимирович, в 1962 году изображать на страницах детского журнала Юрия Гагарина?
0: В 62-м?
1: Да.
0: Я отвечу нет, потому что я из веселых картинок ушел в 61-м году.
1: А вообще вы рисовали Гагарина?
0: Так... У меня был такой случай. В Дедгизе вышла совместная книга Генриха Сабгира, как поэта, «Звездная карусель» с моими иллюстрациями. И эта странная книжка делилась на две части. Значит, попытка детям дошкольного или школьного возраста показать, значит, всякие большую медведицу, малую медведицу, там, Млечный путь и так далее. Это была очень хорошая половина части, которую я с удовольствием иллюстрировал. А вторая называлась «Космическая улица». Там насчет того, что мы американцев засунули за борт, и везде мы там почти побывали на Луне, но только по тексту. А луноход там еще был, а потом, значит, высадились американцы.
2: И там высадились.
0: Да. И заключительное стихотворение Генриха Сабгира было о том, что все-таки мы первые. И тогда я сделал, когда, помните, Хрущев на мавзолее Ленина держит руки, значит, Гагарина и еще кого-то там. И, значит, вот это был этот апофеоз, когда Гагарин первый был в космосе.
1: Да.
0: Я
1: это
0: сделал,
1: конечно,
0: как, значит, с рисунком монтаж. А ребенок там сидит и рисует каких-то неземных людишек и прочее. А в этот момент Хруща сняли, Брежнев встал, и цензура сняла вот этот верх. Вот. И это было заклеено. Так что мне с Гагарином не повезло. Но в Колобке я дал Гагарина. Был какой-то юбилей, и я дал, значит, его фотографии и так далее, и так далее. Так что Юрочку я поместил.
1: А вот тут заходил Валек, который интересовался. Знакомый.
0: Сколько
1: ли...
0: к вам ночью заходят люди?
1: А у нас для всех открытый. У нас, да, к тому же работает ночной магазин.
0: У вас, наверное,
1: там
0: закупаются. Пивной зал или бар там.
1: Безусловно.
0: А,
1: я вас что-то не отводил.
0: Мимоходом к нам, да?
1: Да, и так между делом. Да. Знакомы ли вы с художниками, которые работали в ежегодном издании «Эврика» с 60 по 70 год? Если да, то расскажите что-нибудь о них. Валек такую фразу произнес мне.
0: Я знал об этом издании, но нельзя объять необъятное. Я не имел дела с этим направлением.
1: Ну, я предлагаю сейчас немножечко отвлечься, послушать,
0: пожалуйста,
1: музычки. Продолжаем нашу беседу с Виталием Казимировичем Стасинским и художником, и учителем из деревни Луховцы, Невеловым Дмитрием Иосифовичем. Вот тут заходили сейчас люди и спрашивали, вот, Дмитрий, у вас вопрос.
2: Да.
1: Сейчас я просто записал, чтобы рассказать. Да. Смотрят ли ученики от вашей школы сериалы «Лена и ребята»?
2: Смотрят. И с удовольствием смотрят.
1: А вы?
2: Я просмотрел, чтобы иметь возможность обсуждать с ними некоторые темы, весь сериал.
1: Угу.
2: Хотя, честно говоря, мне было это не очень интересно, поскольку я из подросткового возраста вышел достаточно давно. Но, тем не менее, почему? Хороший фильм, и многому учат, и симпатичные, красивые люди. Единственное, что меня удивляет, у них всего три места для общения. Это гараж, спальня, ванная и школьный буфет. Ни разу не показано, как они учатся.
1: А, видимо, мало денег, чтобы снять какие-то помещения.
2: Да, да.
1: Вот так, кстати, в связи с этим, вот еще вот Игорь Волков хотел спросить. Он же так понял, я так понимаю, что «Лена и ребята» — это все-таки французский сериал, да? Почему, вот тоже вот вопрос к вам, Виталий Казимирович, почему, сердито спросил Волков, к нам из Парижа экспортируют всякую мерзость? Видимо, не любит он сериал вот этот тоже. Вообще, как пользуется ли данный сериал? Я сам не, с трудом понимаю, о чем идет речь, вы уж меня простите.
2: Во-первых, поцелуях.
1: А-а-а.
2: И во-вторых, тоже.
1: Вот пользуется ли он там популярностью?
0: Ну, это сериал на каком-то канале парижском идет. Ну, когда я включаю телевизор там, то, в общем-то, я смотрю или «Последние известия», или какой-то фильм. К сожалению, там тоже бывает все не так, как хочется. Предположим, в 12 час ночи вдруг показывает Феллини или что-то, классику такую. А за день иногда устаешь, и я вот «Сладкую жизнь» все никак не могу до конца посмотреть. Мне просто не везет. А вот эти вещи, они всегда идут. Но я не считаю, что это очень плохой сериал. Ну, такой нормальный, рядовой. Ну, там, значит, естественно, актеры это или студенты какого-нибудь театрального училища или что-то.
2: И но это лучше, чем они... секс-инструктаж-то, согласитесь, Виталий.
0: Нет, я думаю, что школы. Это еще не самое страшное. Вот. И я думаю, еще самое страшное до России не дошло, я бы так сказал. Потому что, видимо, все-таки деньжат не хватает, к счастью. Вот так. Так что пока еще не волнуйтесь.
1: Вот тут сейчас Олег пришел и попросил, чтобы я посоветовал вам сходить завтра за книжками в Олимпийский на проспекте Мира. Не знаю, что там, но, может быть, что-то там такое есть интересное.
2: А там дешевле.
1: Дешевле просто, да. Вот вопрос достаточно...
0: Схожу.
1: Вопрос достаточно серьезный, на мой взгляд.
0: Пожалуйста.
1: Сейчас я...
0: Мне что, погоны одеть или галстук?
2: Не, ну зачем так прямо?
1: Виталий Казимирович, да. Как вы думаете, можно ли реально промывать мозги юным гражданам посредством публикации в детских журналах 25-го кадра или так называемых стереокартинок?
0: А что это такое, я не знаю.
1: Ну, 25-й кадр — это то, что врезается, скажем, к примеру, в художественные там какие-то фильмы, реклама, которая действует на уровне рефлекторном, то есть проходя через зрачок. Вот. Ну, вот сейчас вот, может быть, Дмитрий Иосифович нам
0: поможет мне, да?
1: Поможет.
2: Ну, это очень просто. Это чушь собачья, которую придумали просто для того, чтобы народ дурачить. Нет никакого 25-го кадра, и не было никакой разработки ЦРУ по этому поводу. Я поднимал архивы, литературу. Чушь собачья. Не запоминается это абсолютно.
0: Я ничего об этом не знаю.
1: А вот в журнале «Колобок» ведь рекламы не было никакой.
0: Вообще, в те времена ни в каких, ни в детских, ни юношеских и других журналах, кроме журнала типа «Спутник», который шел на Запад пропагандистский, там были рекламы. По-моему, там ничего не было. И, кстати, вот про этот журнал «Спутник» я могу смешную историю сказать.
1: Да.
0: Когда
1: я
0: заколебался в «Колобке», и мне стали искать уже место, где бы мне опять творить чудеса, то меня на 3 месяца приняли в этот журнал.
2: Как приняли?
0: Ну, как главного художника.
2: Ой, а то сейчас такое выражение «приняли», я слышал.
1: У молодежи, да, существует. Да.
0: Вот, видите, как трудно. Ну и, короче говоря, там был очень хороший редактор в то время. Он был бывший журналист, который был аккредитован в Канаде. Но, как всегда, замглавного был наш товарищ Гавани. Вот. И вдруг опять же этот роковой год, когда был юбилей Владимира Ильича Ленина очередной.
2: А чем роковой-то год?
0: Ну, в понятии 22 апреля. Это, может быть, 101 год со дня рождения вечно живого и так далее. То там происходила такая вещь, что я заказывал макет ведущим, значит, оформителем. У меня был художественный редактор, у меня была большая группа фоторедакторов. И все, что надо было проиллюстрировать, профотографировать и так далее, это мы все делали в Москве. Потом это все шло в Хельсинки, журнал печатался в Хельсинки. Очень, он, по-моему, до сих пор выходит. И там сидел техред. Задача техреда входила, значит, принять все, посмотреть. И туда вкладывалось, предположим, я не помню, кажется, 10 или 12 реклам. Русская водка, русские, советские марки.
2: Самовары.
0: Ну, что угодно. Меха там. Ну, это, но это делалось автоматически. То есть меня это не касалось. То есть Текрет закладывал уже эти вещи, и потом выходил журнал. И вот надо же, вот такая вещь произошла, что как раз шел какой-то материал о Владимире Ильиче Ленине, и вдруг там, значит, реклама столичной водки.
2: Ой, нехорошо так
0: было. И там поднялся, когда уже свежий номер приходил, то были редакционные обсуждения. И вдруг он встал, Личук, по-моему, его фамилия была. Он говорит, что же такое? Вот наняли какого-то главного художника, который ничего не понимает. Посмотрите, это же безобразие. Материал о Ленине, и вдруг рядом мы рекламируем водку. Ну, я спокойно встал, сказал, простите, пора вам разобраться в этих делах-то. Вот вы замглавным сидите тут, а вы даже разок в Хельсинки не съездили-то. Вы посмотрите, как это делается. Ну, я ему как бы прочистил мозги. Наверное, он написал на меня телегу туда, куда надо. Но меня не уволили, меня главный редактор защитил. Ну, вот вам пример, значит, вот этих веселых штук. Вот это была реклама, все. А вот сейчас везде реклама – это, собственно, поддержка, чтобы журнал не умер.
1: То есть бывает даже вот сейчас некоторые журналы, вы знаете, выходят, вот там одна статья, две фотографии, остальное, в общем-то, реклама.
0: Ну, все, «Московский комсомолец», «Факты, аргументы», кого не возьмите, все на этом держится.
2: Но про Ленина зря так. Вот мне ученик один сказал, у него отец это в Госдуме, там это работает где-то важный, в КПРФ. Так он мне сказал такой смешной анекдот. Он говорит, хоть Ленин и был метр с кепкой, но как за брата отомстил настоящий джигит.
1: Да. Кстати, вот Дмитрий Иосифович, и если вы позволите, Виталий Казимирович, я знаю, что вы сегодня принесли школьное сочинение, которое написал один из ваших учеников.
2: Да, есть. Кстати, настоящее сочинение совершенно точно. Я его проверил, ошибок нет. Ну, или есть небольшие, но как написано.
1: Давайте послушаем. Вы объявите, кто это писал, чтобы автора мы знали. То есть сейчас я просто поясню сейчас нашим радиослушателям. Сейчас вот учитель Невелев Дмитрий Иосифович прочтет школьное сочинение одного из своих учеников. Заметьте, что и ученик, и учитель, они, в общем-то, дислоцируются в деревне.
2: В деревне Луховцы, Московской области.
1: Да. И вот по этому сочинению мы поймем о степени развития не только умственного, но и духовного.
2: Надеюсь, вот. Надеюсь.
1: Да.
2: Сочинение Володи, 4 класс, написано 7 октября 1988 года.
0: Свеженькое.
2: Домашняя работа. Дальше. Сочинение. Подчеркнуто. Кем я хочу стать, без запятой, к сожалению, когда вырасту. Ну ладно. Сначала я... Будьте здоровы.
1: Будьте здоровы.
2: Буду. Сначала я хочу быть обычным продавцом. Я хочу работать в ларьке «Союз Печать». Затем я хочу уйти в армию и прослужить 3 года. Потом поступить в университет и получить образование. Точка. Потом устроюсь на курсы вождения. Правда, не написано чего.
0: Ну, автомобили.
2: Наверное. После этого пойти на компьютерную фирму и откладывать деньги на собственную группу. В скобках «Вихрь». В ней я буду...
0: У него уже группа есть, значит.
2: Нет еще пока. В ней я буду бас-гитаристом. Опять копить деньги. Потом, когда наша группа распадется, я построю свой супермаркет.
0: Гениально.
2: Очень неглупый мальчик.
0: Ну и чем?
2: А потом, когда мой супермаркет разорится, я посвящу свою жизнь вооруженным силам. Точка.
0: И все.
1: Это все сочинение, да?
2: Подпись «Владимир».
1: Какая вот, заметьте, какая гибкость. Вот у нас, у коммерсантов,
2: да,
1: есть понятие такое, да, гибкость. Да. То есть, ну, к примеру, если человек как-то не соглашается там на какие-то условия, на договоренности, обычно говорят про него такое, ну, не гибкий он. Не гибкий. Это высшая критика. Мы же не можем при подписании договоров позволить себе, скажем, избиение там.
2: Не всегда.
1: Да.
2: Но это как неудобно получается.
0: Но все-таки армия здесь победила. Он, значит, 3 года прослужил и кончил вооруженными силами.
1: Ну, это
0: не
1: говорит,
0: кончил, это начал. Стойкий оловянный солдатик, я
2: молодец.
0: Считаю.
2: Молодец.
1: Ну, а вообще так, мальчик сам по себе так смышленый, да?
0: Крутой.
2: Ну, скажем так, очень. У нас все смышленые в Луховицах-то.
1: Угу. Я хочу сказать, что вот тут все волнуется. Вот Иван Сидоров, все нормально, уважаемый Иван.
0: Записались ли, что я ему позвоню?
1: Да, позвоню.
0: Завтра.
1: Да, завтра вам прям позвоню.
0: Отосплюсь и позвоню.
1: Да, вот приходил Коля только что. Шепнул мне на ушко следующее. Прям дословно вот записал. Месяц назад, говорит, погибло последнее издание, в котором не было рекламы. Это газета «За рубежом». Знаете ли вы такую газету? И как вы к ней относитесь? Вообще грустно ли вам от того, что «За рубежом» накрылось?
0: Ну, должен сказать, что даже вот как бы в 60-е и 70-е годы это был журнал «Маленькая отдышина». То есть, несмотря на большое количество всякой информации, которая проходила через цензуру, там чего-то всегда проскальзывало. Я читал тогда «За рубежом». Ну, хотя там были «За рубежом».
2: Кошмар.
0: Ну, так шутили, так шутили.
1: Ну, между своих.
0: Ну, дешево было тогда. Что такое рубль? Ну, он не рубль стоил, копеек 15-20. Вот.
1: Будьте здоровы. Спасибо.
0: Я не знал, что он погиб. Но я должен сказать, что помимо того, что вы мне задавали по поводу Парижа, я 15 лет проработал в библиотеке, как товарищ Крылов, батюшка Крылов. Это меня спасло, потому что я работал в Национальной библиотеке, в русском отделе. И

0: премьер эшелона. Так как у меня не было специального образования, то я, значит, был, ну, рядовым простым библиотекарем. Но я имел возможность, значит, читать все, что я хочу, брать с собой домой все, что я хочу.
1: Вот так вот. О, да. Называется.
0: Но это, если бы вы
1: служебное
0: пришли,
1: положение.
2: Да, обязывает.
0: Я, да. Но если бы вы пришли бы в библиотеку, то, предположим, вам захотелось бы почитать «Известия» за 1918 год. В подшивочке это все стояло. Газета «Правда», пожалуйста, без всяких разрешений. Бери, там, выдирай, копию делай, что хочешь. Ну, конечно, что-то более серьезное. Это в особой комнате там было. Какая-нибудь записка Махно или записка Троцкого или какая-нибудь реплика Ленина. Это уже телевизор следил. Вот. И, конечно, я видел за рубежом и тогда. И все равно я там листал, и несмотря на то, что я получал какую-то информацию через французские газеты и французское телевидение, я там находил какие-то для меня находочки. Так что это был очень хороший журнал, и жалко, что он умер.
1: Вот, вы знаете, только что заходил Савелий.
0: Просил... Имщиков, нет?
1: Нет, он не назвал фамилию, у него просто татуировка на руке была Савелий, я так даже и не спросил. Он спрашивает, как вы думаете, что сделал бы вот Петр Первый в теперешнее время, если бы он собрал олигархов, да, и напомнил им о пустой казне. Борот у нынешних олигархов нет, трясти их не за что, по морде бить тоже нельзя, закон не позволяет. И вот Савелий просил вот вас ответить настолько, насколько вам позволяет фантазия художника.
0: Моя фантазия такая, что, предположим, я хочу сказать, что Петр Первый, а потом Екатерина Вторая, хотя Петр был русский, а Екатерина Вторая была немка, то Петр пригласил к себе не олигархов, а весь цвет в пределах, конечно, его понимания, потому что в основном он сидел в Голландии, корабли строил, вот, то он хороших людей пригласил, в том числе и моего прадеда. Я по матери, я швейцарец, как ни странно. И мой предок был генерал-майором артиллерии. И в тот момент, когда Петр...
2: Это серьезно.
0: Да, это делал, он встретился с ним, как и с другими. А он, в Швейцарии, армия была продажная. То есть они уходили, как наемные, от солдата до генералов. И он был, значит, генерал артиллерии. Это ответ на олигархов. Я сейчас быстро кончу. И не из того, что я хвалюсь своими предками. И... Как ни странно, он еще и был бароном. Не цыганским, а настоящим. Но я к этому с юмором отношусь. И Петр его пригласил где-то в 1712 или 18 году. Он его пригласил и дал ему русское дворянство. И дал ему, значит, не столбовое, а потомственное дворянин. Вот что делал Петр. То есть... Он посылал туда учиться наших недорослей, из них получались хорошие люди, и он тащил сюда, прорубая окно туда-сюда, в Европу и наоборот. Екатерина добавила этого. А вот насчет этих олигархов, по-моему, их нужно отправлять туда.
1: Да, я где-то
2: слышал. Может быть, может быть. А можно, как Петр Первый, он это...
0: Нет, гал... туда их нужно отправлять.
2: Лукошка с яйцами и голым гузном их сажал.
0: Или как вот у Пушкина, скоро юбилей Пушкина.
2: О, да.
0: Бочечку, бочечку туда, и бочка поплыла. Все.
1: Ну, это жестоко.
2: Очень жестоко. Это кошмар. Ну, это
0: простите, она, бочечка приплыла к какому-то бережку, и все там произошло как
1: так,
0: надо.
1: А если так, то вам можно. Вы знаете, Виталий Казимирович...
0: Если бы я был жестокий человек, я бы их всех... Я бы организовал в Магадане колхоз «ГУЛАГ». И вот пусть они там картошечку посадят, моркошечку, норму выполняют. Руками морозными разгребают,
1: в общем,
0: снежок.
1: Как да. люди, как люди
0: учиться,
1: живут.
0: Да, да, вот. Чтобы они на землю сели, а не в Мерседесах 600 ездили.
1: Вот знаете, тут Лена заходила.
0: Я не злой человек.
1: Тут Лена заходила.
0: Я с юмором говорю об этом.
1: А тут Лена заходила.
0: Пожалуйста.
1: Лена заходила, говорила, не ходите, говорит, в Олимпийский, там сейчас проводится какой-то турнир. Я даже знаю, какой, по-моему, по теннису. Когда шариком две девки через сетку гоняют...
0: Туда-сюда.
1: Туда-сюда.
0: Это я не люблю.
1: Я тоже этого не понимаю.
0: нравится. Теннис, смотреть. Что ли, или пинг-понг называется?
1: Теннис.
0: Теннис.
1: Пинг-понг это микро такая же, тоже сеточка.

0: да. Кстати, сейчас последний...
1: Когда-то я хорошо в пинг-понг играл, а вот насчет тенниса, я думаю, я слабак.
0: А вы знаете, что сейчас новый поп же пошел, вот, игра в теннис, вот эти столы, да, вот для пинг-понга, их делают тоже с травой. Там вот как...
2: С травой? Тема травы пошла?
1: Да. Что там, курочка ползает?
0: Да, где-то там...
1: Золотое яичко несет.
2: Но это уже потом, после травы.
0: Но. Я предлагаю все-таки обратиться к телефонным звонкам.
1: Пожалуйста.
0: В прямом эфире 203-19-22. Если у вас есть какие-то вопросы,
1: пожалуйста,
0: к художнику Виталию Казимировичу Стасинскому и учителю Дмитрию Иосифовичу Невелеву, то, пожалуйста, задавайте их. Мы рады каждому вашему звонку.
2: Ждем-с.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Я хочу поблагодарить Виталия Казимировича за его работу в журнале «Колобок». В общем-то, я был тогда в достаточно нежном возрасте, но я помню эти журналы. Это действительно было здорово.
1: Спасибо.
3: Это вам спасибо. И, в общем-то, такой вопрос. Виталий Казимирович,
1: пожалуйста.
3: За что вы любите ад? Что там хорошего?
1: Что?
0: За что вы любите ад?
3: Да, вот вы так
0: спасибо. Спасибо за вопрос.
1: Ну, может быть, я нехорошо поступил. Я вообще-то как бы к религии отношусь положительно. И я крестился, и все как надо делаю, но, в общем... Ну, я когда помоложе был, я все-таки грешил. И сейчас, наверное, грешу в чем-то. Поэтому это мой ответ юмориста. Мне скучно в раю. В аду мне интересно.
0: А вы знаете, что бытует такое мнение определенной части населения, которые, скажем так, верят тоже в определенную религию, что, в принципе, то, что сейчас происходит вообще на планете Земля, это реально и есть ад. Вот, а уже только
1: я
0: после...
1: Я знаю, да.
0: Как вы считаете, есть ли в этом хотя бы доля истины?
1: Ну, вчера Розанова выступала, Марья Васильевна, вдова Синявского.
2: Серьезная
1: она
2: женщина,
1: как раз на эту тему говорила. Mm-hmm. Она вообще говорила, что вообще нет смерти, что вся жизнь – это бессмертие, и никакой смерти нет, и она продолжается со всякими вот не адовыми и райскими делами. И так далее, и так далее. Ну, она очень сложный человек, очень умный, с юмором и так далее. В общем, то, что она сказала, это ее личное дело. Но, конечно, в общем, любая земная жизнь, она тяжелая, она требует подвига. И в этой жизни бывает все, и радость, и горе, и все. И это естественно, потому что тот, кто верит в Бога и так далее, он по книгам знает, что это и есть первое боевое крещение для ухода в мир иной, где все вечно.
0: А вот скажите, вот как вот, ну я назову это словом симптоматика, если позволите. Вы как человек вот уже умудренный опытом, серьезным опытом, может быть, подскажете. Вот если, например, человек, да, ну где-то там мой ровесник, может быть, чуть-чуть помоложе, вдруг ни с того ни с сего вел нормальную жизнь, то есть нормальную с точки зрения вот веселился, там бухал, там с девками, слушал музыку. В общем, был как все мы, да.
2: Ну, как же, вот учителя, они не всегда, вот как вы выразились, это выпивают спиртные напитки с девушками.
1: Они только кока-колы, что ли?
2: Нет, кока-колу мы вообще не пьем. Мы у нас
1: квас. Все, денег не хватает, что ли? Не те градусы?
2: Бывает и так.
0: Ну, вот вдруг этот человек неожиданно мощнейше ударился в религию. Причем не просто ходит в церковь, как это вот многие делают, мне кажется, просто так, да, вот. А он
2: молится.
0: Историю молится, у него там дома все в иконах. Вот что это за симптомы, и от чего это могло произойти? Никаких видимых, скажем так, травм или там трагедий вот в его жизни не было. Вот неожиданно пробило его так.
1: В общем, обычно так, насколько я видел церковь в разные времена, как говорится, слабость испытывает, в первую очередь, женщины.
0: Вы угадали, вот. Я просто не стал говорить, это именно дама.
1: Вот, но это вопрос очень серьезный, я думаю, что не мне быть специалистом в этой области, а вот с мужчинами это редкий вопрос, то есть редкий случай, и я думаю, что, конечно, туда не ходит Чикатило какой-нибудь, не ходил Чикатило там или какой-нибудь убийца и так далее.
2: А вот тут вы ошибаетесь.
1: Нет, они потом, когда вот их им давали или расстрел, или что-то, многие в заключение уходят в религию. Это и на Западе было, и сейчас есть, и здесь. Это вопрос, опять же, очень сложный.
0: Это можно как-то...
1: Да.
0: А вот тут на воле все же у него.
1: А вот то, что вы конкретно мне задавали, я думаю так, что, наверное, что-то там на душе сложное. Поэтому он пытается, как последний шанс, пойти в церковь и побыть там. И, может быть, ему это дает возможность что-то сделать так, чтобы... И ему, и другим был лучше. А насчет икон и так далее, это уже вопрос второстепенный, потому что, у меня тоже когда-то были иконы, но не в этом дело. Потому что, если серьезно читать религиозные книги, то есть молитва Христа. И она заключается в том, что Бог всегда с тобой. И ты можешь просто ее произнести или даже не просто скажешь: «Спаси меня, Бог», и ты с ним. И это можно сделать в любом месте. И в метро, и на улице, и где угодно. Поэтому это очень трудный вопрос, который вы мне задали. И я думаю, что мне трудно ответить на него целиком.
0: Давайте послушаем еще телефонный звоночек. Хорошо. 203-19-22. Уважаемый, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Алло. Здравствуйте, уважаемый.
4: У меня вот вопрос небольшой к Виталию Казимировичу. Как вы относитесь, вот, с точки зрения художника, как вы оцениваете оформление нынешних вот молодежных компакт-дисков? То есть вот, или как говорится, вот ковер-дизайн. То есть как вот с точки зрения художника вы их оцениваете?
0: Спасибо. Да.
1: Я думаю так, что, в общем, они делаются на хорошем европейском уровне. Насколько я видел, там и тут. И, в общем, одна трагедия заключается в том, что это ведь как бы новая отрасль изобразительного искусства. И если бы это...
0: Извините, пожалуйста, Виталий Казимирович, вас перебиваю. Не совсем все-таки новое. Ведь с какого времени существует винил? Еще до революции виниловые пластинки. Их оформление это
2: не
0: было...
2: Не виниловые, а шелаковые.
1: Там было так. Ничего. Собачка с граммофоном и так далее.
0: Все-таки, а затем он усложнялся, дизайн. Появился.
1: Сейчас-то уже это пошло как? Что там какое-то изображение или актер, или певец, или...
0: А вот, кстати, как вот к этому относитесь? Вот вы сказали, или актер, или певец вот на компакт-диске. Почему такая любовь к своему образу? Ведь очень просто. Взял свою фотографию, отсканировал ее, налепил, написал, к примеру, там Маруся Черникова.
1: Все понял.
2: Или Сергей Троицкий.
1: Я думаю, опять же, здесь, в общем, разные категории тщеславия, славы и так далее, это одно. И в то же время есть какие-то такие вещи, предположим, наверное, Пугачев очень богатый, а есть, который бедненький. И он хочет...
2: Мы же не знаем, кто богатый, кто бедный.
1: Нет, я предполагаю. А-а-а. Я думаю, что здесь это субъективный фактор или это фактор того, кто это делает.
0: Скорее всего, это болезненная страсть к визуализации собственного образа.
2: Может быть. Сложно.
0: Да. Вычитал.
1: Что, предположим, если только портрет, изображение, фрагмент, исполнитель, я считаю, что это уже отсталый вариант. А когда что-то находится из это его, так. там, какой-нибудь там, ну, вот этот, ой, ну, вспомню. Ну, неважно, так сказать, то... Ну, это как эти клипы, да?
0: Да.
1: Бывают клипы только исполнителя, а бывают клипы, которые наполняются какими-то там моментами или на море, или там на земле, или под землей. Ну, вы понимаете меня, да?
0: Да,
1: вот. Так что это все, опять же, от качества культуры.
0: Ну что же, сейчас мы ненадолго прервемся, а затем продолжим нашу беседу.
1: Пожалуйста.

0: Я спешу напомнить вам, уважаемые, что в гостях у нас художник Виталий Казимирович Стасинский, который долгое время являлся главным редактором журнала «Колобок». Он являлся членом Союза художников СССР. Ну, вот с 1978 года проживает во Франции. Вот и, кстати, очень много приходило людей, спрашивали вас о многих вещах. Сейчас я постараюсь вам передать ваши вопросы, их вопросы, да. Вот интересная, по-моему, тема. Как вы думаете, это Савелий еще раз заходил, талант от Бога или самим человеком воспитан? Чьего в таланте больше, от Бога или от человека? Ну, так на две части поделил Савелий свой вопрос. Да.
1: Ну, что я могу сказать? В общем, это вопрос тоже очень сложный, потому что талант и самая высшая категория таланта – это гений. Он очень курьезный и забавный. Я бы сказал так, что, наверное, это дико индивидуально. И, наверное, нет. Может быть, есть какие-то исследования в Америке или в Японии, или в Турции. Но в России почти этим не занимались. Я только помню один материал, который назывался в журнале «Знание и сила».
2: Хороший журнал, да.
1: Да, да. Где было опубликовано короткое эссе двух научных работников, которые задались целью...
2: Эссе? Да, по-русски как это?
1: Ну, рассуждение, что
2: да,
1: ли.
2: Да, да, вот так лучше.
1: Но на самом деле не эссе, это у них была какая-то тема кандидатской диссертации.
2: Они ее переделали.
1: А они вот выжимку сделали, я неправильно сказал, но
2: вот
1: и было опубликовано, да, в общем, откуда появляются гении. А потом я вернусь к этому вопросу. И мне дико понравилась эта статья, это было, наверное, лет 25 тому назад. Я когда-то, значит, это... Тогда ксероксов не было, я выдрал эти странички, но...
2: Варварство нехорошо.
1: Нет, из моего журнала. Почему? А-а-а. Нет. Из «Знаний силы».
0: Это другое дело.
1: Да. Вот. И, видимо, в торопях я позабыл взять это с собой. Но там очень интересно было. Там начинает Александр Македонский, кончает там Владимир Ильичем Ленин и так далее. Ну, к чему я клоню, так сказать? Это, видимо... Если кто-то этой темой интересуется, то они найдут ответ на это, если они в Ленинку пойдут или что-то, и найдут этот
0: туда
1: материал.
0: Туда не пускают, не всех пускают, я хочу вам сказать. Но я как-то заходил, говорю, давайте, дескать, зашити, говорю, дескать, да, почитать. Мне говорят, а вот у нас только всякие кандидаты, кто научные
2: степени. А Ломоносова не пустят теперь, да?
0: Не пустят, все, у него нет бумаги.
1: Ну, короче, понятно, говоря, мы эту тему закрываем, а насчет вот таланта и прочее... В общем, это непонятная вещь. Вот формально это как бы так, что действительно бывает талант от Бога, видимо, при помощи, конечно, и родителей, а есть талант земной, совсем земной. Вот. И как вот это происходит, это непонятная вещь. Тут же вступает категория, помимо таланта, еще вдохновение, предположим. Но я могу сказать, что вот лично я, не знаю, кто я, но вдохновение – вещь тоже сложная. Потому что про талант я ничего не могу сказать.
0: Извините, что перебиваю. Вот у меня такое ощущение, что как раз вдохновение – это вот присуще только талант все-таки. Потому что...
1: Нет, это я и беру эту категорию. Вот я перехожу на себя. У меня бывает вдохновение... двояко. Иногда бывает вдохновение. Надо сделать, потому что надо сделать и денежки заплатят. Это как бы на жизнь. А вот я люблю вдохновение, когда никто мне, как говорится, в ухо не шепчет, и вдруг из меня полилось, поперло даже, можно так сказать. Вот это здорово. А откуда это идет, я не знаю. То ли из космоса, то ли по приказу Бога и так далее. И когда мне французы говорят, что же вы за 20 лет так плохо говорите по-французски, я говорю, слава Богу, что он мне дал талант художника. Он.
2: Это хорошо сказано.
1: Вот.
0: Да. А скажите, вот, Виталий Казимирович, вопрос, может быть, несколько нескромный, конечно, но тем не менее. Вот вы рассказывали о вашей жене, о ваших, скажем так, сексуальных первых опытах.
2: И вторых.
0: Вторых тоже. А вот...
1: Хулиганы.
2: Ну что?
0: А вот нынешнее ваше положение семейное каково? То есть...
1: Ну, я все-таки человек с юмором. Я думаю, моя жена теперешняя, Татьяна Михайловна, она, вот если услышит все, что я наговорил, она прекрасно знает мои истории, когда я был там одинокий. И вот эти походы провокационных вопросов насчет проституток и так далее, она все это знает.
0: То есть вы сторонник рассказывать все?
1: Нет, я не сторонник, но просто я рассказал ей вот про эти мои странные походы, одиночество, и я не думаю, что это что-то особенное. Но для радиослушателей я тоже хочу сказать, что не подумайте, что я какой-нибудь такой. Просто запретный плод всегда соблазнителен. Здесь это вроде было как-то не так, а там оказалось, что это просто так. Вот. А я шучу так. Я до эмиграции был 2 раза женат. И у меня есть 2 очаровательные дочки.
2: Здоровья.
1: Вот. Да. Они сейчас спят, конечно. Я шучу так, что вот, а Таня – это моя последняя и первая жена. Почему? Потому что Советский Союз развалился, ЗАГС недействительный, а мы с ней венчались. И вот это моя серьезно? Самая любимая женщина в мире. Вот, и я даже хочу ей сейчас сказать: Таня, ты сейчас спишь, а я вот о тебе болтаю. Но должен сказать, что этот брак был тоже такой неожиданный. Когда я в 91-м году приехал, я ни о каком браке, ни о чем не думал. И все получилось случайно. Вот когда все случайно, все получается хорошо. Она работала в издательстве искусства, художественным редактором 10 лет. И вот в какой-то тусовке, как теперь говорят, я с ней познакомился.
0: А чем она сейчас занимается?
1: Тем же самым. Она помимо всего того, значит, первый или второй год она не хотела изучать французский язык. Потом вдруг как-то рванула. Сейчас она так говорит по-французски, что французы не верят, что она русская.
2: Это здорово.
1: Без акцента. Помимо этого, она все на компьютере умеет делать, и макетирование, и прочее, прочее, прочее. Это называется работа. И она зарабатывает это, делая макеты в издательствах. А есть такой термин «хобби». Вот. Тут произошла такая неожиданная вещь, что несколько лет тому назад, даже 10 лет тому назад, мне одна подружка подарила 2 веточки винограда. Она в середине Франции жила. И она мне привезла эти 2 веточки. Одна веточка была посильнее, другая поменьше. Я хорошую веточку воткнул в чернозем. Думаю, зачем мне 2-я веточка? Воткнул, выдернул булыжник и воткнул просто землю, которая была в булыжнике. Я думал, ну, чернозем, солнце, эта веточка пойдет. Почему-то эта веточка заглохла. А эта тварь выросла вот такое чудовище. Вот в такое за 10
0: Вы
1: лет.
0: Вы на себе-то не показываете. Ну, есть примета такая.
1: А. Ну, это просто, ну... Это, ну, просто как вот в Африке, наверное, идут, и когда надо пройти этими всякие... Чтобы пройти, надо разрубить все.
0: Да, да, там
1: она все расползлась по моему дому, к соседям и прочее, прочее.
0: А может, это специально вот этот вьюн такой?
1: Нет,
2: может,
1: нет.
2: Может, он мутант?
1: Нет, это настоящий виноград, сорт типа Изабеллы. Но я не придавал ему значения, потому что птички все это клевали. Как-то возьму себе на тарелочку виноградика, поклюю, кто-то с придет, птичками. Угощу. Вот. А потом ко мне приехал один, значит, армянин. Там какой-то фильм снимал о русских. Почему-то меня снял. А потом говорит: да что же у вас виноград-то пропадает? Давайте я вам вино сделаю. И он там что-то в бутылке налил. Я смотрел, как это он делает. Вино было великолепное. Я тоже после вот я стал сыпать, а у меня уксус получился.
0: Вот. Перестояло.
1: Да. Ну, короче говоря, у меня дружок есть, француз. Он тоже уже, когда Таня была уже мы уже жили вместе, он сказал: «Виталий, ну почему же это? Надо же вступить в общество виноградарей города Париж». Я говорю: «Что это такое?» «Ну вот, ты снимаешь урожай, отдаешь им, они это как надо все делают. Если там 10 литров, тебе 5 литров возвращают бутылки».
0: О, здорово. Ну, вот,
1: В результате, да, ну там нужно было вступить, членский взнос и так далее.
0: Ну, это не очень гуманно, но с другой стороны объясним.
1: Нет.
2: Но они такие прагматичные французы.
1: Причем это очень торжественно, значит, перекрывается эта улица, где все это происходит. Оркестр, как вот американский, с этими штуками.
0: Ну, попросту праздник.
1: Да, праздник, да, вот
2: праздник улиц,
1: уборки винограда, бывает, но в Париже. В центре. Потом, значит, тут же столы накрываются на улице. Люди пьют старое вино предыдущего года. Ну, там, значит, или дают сыр, или паштет. За деньги, конечно.
2: А за те, большие?
1: 50 франков блюдо. Ну, вот кошмар. Так накушаюсь. Вот так.
2: Да?
1: Нет, ну, там народ умеет. Они в вине разбираются, как мы в водке. Ну, и, короче говоря, а мы, значит, имеем право пойти рядом, значит, ихний филиал ресторана, где нам все бесплатно. И там хоть вот... Ну, конечно, после 2-3 бутылочек ты уже окосел, и паштетики, фигечки и так далее. И, в общем, вот в прошлом году Татьяна Михайловна сдала 182 кило нашего винограда. И заняла первое место в Париже. В этом году из-за дождей она сдала 110.
2: Ну,
1: все равно она
2: нормально.
1: Опять же осталась чемпионкой. Благодаря этому, значит, на следующий год они наметили что? Значит, они едут обмениваться опытом в Нью-Йорк с виноградарями города Нью-Йорка.
0: Ой, ну это не очень хорошо.
2: Это никакие не винограды.
0: Американизация какая-то.
1: А черт его знает, я никак не знаю, на каком небоскребе все растет. Меня это любопытно. Но не важно.
0: Наверное, дома.
1: Да, это их дела. А помимо этого, они предложили Шираку по всему Шан-Зелизе пригласить всех виноградарей Франции. И каждый в бочках расставит вот эти ростки винограда, и виноградари всей Франции будут торговать вином по Шан-Зелизе. Вот это невероятно. Вот
2: невероятно.
1: Все, что да. Да, но нам, значит, но, как бы нам казалось, что если она сдала 180, значит, нам половина. Но мы всегда берем 10 бутылок. Нам стыдно брать бутылки. Ну что мы?
0: Ну да, естественно.
1: Да, но... Чтобы вы поняли, каждая бутылочка всего лишь навсего стоит 500 франков.
2: Пустая?
1: Нет, с этим...
0: Скажите, Виталий Казимирович, а возможно ли, например, нарисовать вино? Ну вот, я поясню, вот рама, картина, не просто стакан, в котором вино, а нарисовать поверхность вина так, чтобы вот, глядя на эту картину, было понятно, что это именно вино со всеми...
1: Хорошая идея. Мне на следующий год они заказали этикетку следующей бутылки. Я мучаюсь. Но надо что-то придумать. По-моему, невозможно.
0: По-моему, тоже.
1: Да.
2: А по-моему,
1: нет,
2: возможно.
1: Можно фотографию, конечно, как там.
0: Нет, фотографию
2: не годится.
1: Но нарисовать невозможно. Нет, можно повторить фотографию, как там бабочка, гусеница, что-то там.
0: Нет.
1: Формально нет. Формально нет.
0: А знаете ли вы такого человека по фамилии Абросов?
1: Знаю. Он их много, Абросов.
0: Ну, тут заходил...
1: Живописец?
0: Видимо, да. Вот он пишет. Виталий, рад слышать в эфире.
1: Это младший Абросов.
0: Видимо. Но, тем не менее, я передал.
1: Да, это племянник живописца Абросов.
0: Да. А давайте сейчас обратимся все-таки к звонкам наших глубоко уважаемых.
1: Пожалуйста, с удовольствием.
0: 203-19-22. Ваши вопросы Виталию Казимировичу Сосинскому и нашему сельскому учителю Невелеву Дмитрию Иосифовичу. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием. Алло. Нет, вы волнуетесь, давайте соберитесь с мыслью.
2: Ничего, мы подождем.
0: Да, мы подождем. Здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
3: Доброй ночи, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, чуть громче, да.
3: Меня зовут Александр.
0: Приветствуем вас.
3: Здравствуйте. Спасибо вам большое за таких замечательных гостей. Вот, вы знаете, я перед тем, как задать свои два вопроса коротких, я хочу сказать по поводу журнала «Спутник». который был сегодня, о котором говорилось. Я просто помню, вы знаете, у меня был такой прикол, когда мне было 15 лет, вот, я просто просил одну барышню из киоска «Союз печати», она мне этот журнал каждый месяц оставляла, потому что приходил в киоск всего штук их 5 или 6.
2: А он красивый был?
3: Да, вы знаете, он был красивый, да. И что самое интересное, я покупал только журнал финского качества, а не вот этот наш дебильный на русской бумаге. Но дело
2: на русской бумаге не может быть дебильный.
1: Это сейчас, наверное, такой выходит.
3: Вот. Значит, у меня такие вопросы к вам.
1: Пожалуйста.
3: Скажите, пожалуйста, я, в принципе, очень люблю радио слушать. Я телевидение вообще не очень люблю. У меня просто практически отсутствует зрение, скажем так. Вот. Меня вот интересует, вот вы живете во Франции. Вот скажите, пожалуйста, как там живут незрячие люди, если вы хоть что-нибудь знаете, потому что у нас незрячие люди практически не живут никак. То есть телевидение недоступно, а радио, в принципе, заглохло. Вот это первый вопрос.
4: Да-да.
3: Вот, и вопрос второй. Существует такое выражение, скажем так, вы, в принципе, не имеете отношения к театру, но вы меня очень заинтересовали как личность, как человек. Мне кажется, вы человек очень духовно развитый и интеллигентный. И вопрос такой. Вот, есть такое выражение, как «вся наша жизнь – театр», и все мы в нем актеры. Вот как профессионал, как вообще просто человек с души, вот скажите, пожалуйста, свое мнение. Вот я вас благодарю вот за то, что вы делаете, делали и будете делать. И желаю вам здоровья и удачи. Спасибо.
1: Спасибо. Я попытаюсь ответить. А? Да. Значит, первый вопрос, он, так сказать, очень конкретный, но, конечно, я вижу несчастье людей, которые идут по улице с палочками, или там воспитывается такая порода собак, как лабрадор, белый лабрадор, и, значит, эти люди идут уже с палочкой труднее, и зачастую, конечно, все им помогают, чтобы они не споткнулись и так далее. И у меня были случаи такие. В общем, я сам тоже немножко плоховато вижу, но ничего. Вот. И собаки, конечно, здорово помогают, но в смысле вот более серьезных помощи я не знаю, вот я вам честно скажу. Наверное, конечно, там что-то делается, издаются книги, конечно, с азбукой кнопочной, когда вы можете руками прочитать все. И я слыхал, якобы в Америке что-то изобрели, и сейчас якобы это идет во Францию. Но я так вскользь об этом слыхал, что что-то придумали в вашу пользу. А насчет второго вопроса, насчет театра и прочего, я могу так сказать. Ну, в силу моей профессии нельзя объять необъятное, сказал Козьма Прутков. У меня вторая жена была актриса, вот, и, наверное, из-за того, что она была актриса, я потерял интерес к театру. Я так слишком я часто ходил.
2: Я тоже.
1: Вот. Но я понимаю школу, предположим, Станиславского и Мирхольда. Во Франции и конкретно в Париже очень много театров. Но я могу сказать, что я походил немножко, и там не Станиславским иногда не пахнет, а Мирхольдом тем более.
2: А Брехтом?
1: Вот. Ну, Брехт – это уже как бы что-то от Германии идущее.
0: Не, ну, простите, но, может быть, то, что от Станиславским не пахнет, я, может, как-то что-то не понравится, что скажу, но это да. К лучшему.
1: Нет,
2: попахивает,
1: ну,
2: наверное,
1: я
2: честно.
1: Могу так сказать, если там, предположим, хотя бы их, ну, 50 театров, я не говорю о Комедии Франсез,
0: ну,
1: там и так
0: один,
1: далее.
0: Понятно, там,
1: то
0: ну,
1: это как меня метр, приглашали, талант. Но, в общем, у меня какое-то грустное впечатление.
0: Конечно, грустное.
1: Вот, потому а что недаром французы любят, когда идут гастроли любого театра, любого балета и так далее. Из России это высокий класс. Там я высокого класса так вот не увидел. Но я не профессионал, я не театрал-любитель, поэтому извините меня, если я что-то... Я не соврал, но я сказал, как бы вот, что я видел, что я чувствовал, вот так вот.
4: Александр,
0: да, это... вот вы хотели что-то добавить.
4: Я знаю, что вам сейчас не очень весело, раз вы сидите у радио и слушаете нас. Хорошая передача, чудесный гость у нас. Вот, я имею в виду не себя, конечно, это было бы нескромно.
0: Да нет, ничего.
4: Ну, бывает и нескромности. Я хотел бы вам посоветовать, если на Брейгеле не перевели, на русском языке вышла книжка Гедебора «Общество спектакля». Почитайте или попросите прочитать кого-то. Очень успокаивает нервы.
0: Следующий телефонный звоночек послушаем. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
5: Алло.
0: Да.
5: Я хотел бы поинтересоваться у вашего гостя, чем стала для всего французского общества победа национальной футбольной сборной на чемпионате мира. Там, принимал ли он участие там, в празднованиях, много ли бухла им было выпиться. В общем.
4: О, бухло.
0: Спасибо. Кстати, спасибо. Я хотел тоже поинтересоваться. Дело в том, что, знаете, как ни странно, ну, может, кому-то покажется обидным, но, тем не менее, о французах не очень такого высокого мнения. Вот,
4: кто?
0: Ну, вот в Европе. Ну, то есть их считают как-то жадными и так далее. Они говорят, не любят никого, кроме себя. Может быть, это и правильно. Вот, и вот эта вот футбольная победа на чемпионате мира дала им мощнейший козырь, чтобы, в общем-то, еще и дальше возгордиться. А тот, кто возгордился, да наказан будет, сказал один мудрец.
1: Правильно. Ну, вот что я скажу, что вот что любопытно, может быть, это даже понравится тому, кто сейчас позвонил. Вот, например, в России, как бы в силу обстоятельств политических, как бы 1 мая почти исчезло, 7 ноября и так далее. Во Франции 14 июля, это самый главный праздник, значит, Великой Французской революции, он тихо проходит сейчас. Ну, там есть шутихи, мальчишки бросают их и так далее. Но, да, были такие вещи, которые меня поражали, когда первый раз Митеран победил. Это просто социалисты так радовались, что просто их противники сидели дома, а стены трещали, окна трещали, шампанское лилось и так далее. Так вот, последний праздник, который я обалдел и увидел, и в какой-то мере я не спал из-за этого всю ночь, Париж бушевал, просто бушевал. Все, конечно, выскочили на Шанс-Элизе, хотя там был один несчастный случай. Одна дама врезалась в толпу, в общем. Хотя
4: она испугалась.
1: Да, на ее машину прыгали, топтали, и она хотела рвануть, уехать. И она убила многих людей.
4: 7 человек.
0: Ее посадили в тюрьму, видимо.
1: Да, ну вот.
0: Жалко ее.
1: Ну, если взять вот понятие...
0: Вот до чего доводит азарт людской и скопище.
1: Да, вот этого праздника, то это был, ну, просто праздник мира по понятиям французов. Они просто обалдели.
0: А вот скажите, скажите, пожалуйста, Виталий Казимирович, ну, праздник, это как-то понятно, да? Но, с другой стороны, вот такие массовые все-таки любые сборища. Не кажется ли вам, что это, прежде всего, способ... Ну, вот особенно демонстрации, митинги всякие, что это один из способов сексуального самоудовлетворения вот индивидуума, когда он... Ну, просто чтобы потереться друг об друга, то есть новый вид сексуальных связей.
1: Сейчас, это, по-моему, фатаж называется. Нет, я поверну от другого. Я считаю, что... Ну, я люблю же спорт, да, там, пинг-понг, теннис.
0: Я даже не то, что...
1: Интересно, да. Вот. Вот есть какие-то штампы, да, которые меня поражают. Мне хочется все повернуть наоборот. Вот я смотрю программу НТВ, там, все ОРТ, там, и прочее. Значит, последние известия, политические, неполитические. Потом, значит, спорт, а потом погода. Ну, черт возьми, ну, а почему там, ну, что-то, ну... о писателях, о художниках. Просто так же вот 5 минут об искусстве, там, еще о чем-то, о сельском хозяйстве. Нет, помимо какой-то информации, что там кого-то убили, за кем-то гонятся, кто-то там наворовал, кто-то это. Но это же штамп. И вот на Западе есть такой же точный штамп. Это позор, это бездарность. И вот эта бездарность поражает меня, и вы мне задаете тот же самый вопрос, который меня мучает. Тусовка, так сказать, сексуальная или тусовка футбольная?
0: Я понял.
1: Ну вот.
4: А мне нравится ходить на демонстрации, на футбольные матчи.
1: И ты 7
4: луховцами
1: едем. 7 октября был, да, на тусовке?
4: Конечно. Я в Питере был.
0: Я предлагаю сейчас ненадолго отвлечься и послушать модную композицию.
1: Пожалуйста.
4: Здорово.

0: И продолжают тут заходить люди, которые интересуются, в общем-то, вашими личностями, нашими гостями. Ну, это я что-то так о своем. Вот к вам, Дмитрий Иосифович, вопрос такой. Олег тут пришел, просил.
1: Привет, Олег.
0: Да. Может ли, спрашивает Олег, молодой человек реализовать себя сегодня, будучи учителем в сельской школе?
2: Безусловно. А кем был известный писатель Булгаков, врачом? А сколько учителей и скольких учителей у нас получились замечательные писатели? Я думаю, что да, конечно. Главное не спиваться. В деревне самое главное – пить разумно. Под закусочку.
0: Да это везде разумно.
2: Нет денег на мясо, но купите картошечки или вам отцепят соседи. И тогда все будет хорошо. И читайте умные книжки, и слушайте «Эхо Москвы».
0: Вот вопрос такой к вам, Виталий Казимирович.
1: Да-да.
0: Зинаида заходила и спрашивала, поете ли вы вообще?
3: Частушки.
0: То есть, а может быть, вы как-то что-нибудь нам исполните?
2: Так они, наверное, неприличные.
3: Они хулиганские.
2: Ой-ой-ой.
0: Очень хулиганский.
3: Я собрал около 7 тысяч как бы озорных частушек до отъезда.
0: Ну, в принципе, если вам это как-то самого не коробит, то я думаю, что мы сделаем так исключение. Вот, может быть, ваша самая любимая. Ничего страшного, я думаю, наши радиослушатели поймут, что...
2: Дети, учитель говорит, закройте уши пока на 10 минут.
3: Ну, в общем, все они на Х и на П, простите. Я не знаю, как тут быть. Я же не могу это, три точки сделать.
0: Да. То есть, ну ладно, если вам неудобно, да. Не будем. Хорошо, давайте тогда... Или есть что-то мысль?
3: Нет? Нет, ну я сейчас пытаюсь. Я вам даже скажу, почему я начал собирать частушки. Потому что вот здесь мне Бог не дал таланта. Я даже, когда нам задавали стихотворение там, «В лесу родилась елочка» или что-нибудь Пушкина, я памятник воздвиг нерукотворный. Я вызубривал, а через несколько дней я забывал. Мне, вот, у меня что-то такое. А бывает. Вот четыре строчки я могу хоть сейчас, понимаете? Ну,
0: понятно, понятно. Вот.
3: Но у меня есть, конечно, и в моей коллекции обычные, но...
2: Ну, хоть одну. Одну.
0: Нет. Ну, одну можно.
2: Ну, одну можно, ладно, мы это так.
3: Нет,
2: быстро-быстро.
0: Ну, не хочет Виталик.
3: Ну, нет, у меня есть тут записи.
0: А я думаю, это шалунишка, что... Дмитрий, да. Иосифович.
3: Чего-чего?
2: Простите.
0: Будьте здоровы.
2: Спасибо.
0: Послушаем телефонный звоночек.
3: Да.
0: 203-19-22. У нас, кстати, остается, к сожалению, уже совсем немного времени. Да. Так что тогда торопитесь задавать ваши вопросы. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло. Алло.
4: Таких два вопроса.
0: Извините, пожалуйста, не могли бы чуть громче?
4: Ага, хорошо. Вот, во-первых, как возник образ Колобка? То есть сразу он появился вот, художнику? Или до этого были какие-то другие идеи? Вот. И, во-вторых, все-таки хотел попросить вашего гостя прочитать частушки. Мы тут все уже настроились их слушать.
2: Да нам и самим бы хотелось.
0: А раз вот даже поступила просьба уже от радиослушателей, это зафиксировано документально, Виталий Казимирович, придется, видимо, вам все-таки порадовать аудиторию.
2: Виталий Казимирович чешет репу.
3: Надо тогда моему дорогому учителю сходить за моей сумкой, там лежит.
2: Минуту сейчас я снимаю, принесу.
0: А вы пока про образ Колобка.
3: А я насчет образ. Образ Колобка заключается в том, что когда меня пригласили быть руководителем, художественным руководителем этого музыкального журнала, то название уже было. Вот. Я думаю, что это название родилось, потому что это круглая пластинка, как первый образ, потому что колобок круглый, но пластинка круглая, но плоская. Вот. Наверное, это так. А в то же время это одна из самых популярных сказок для детей. «Колобок», потом «Курочка ряба», «Теремок» и так далее. Вот мне так кажется. А вот еще мой сборничек не пришел. Вот он двигается.
0: Вот он. Сейчас. При помощи, помощи нашего Дмитрия Иосифовича. Да. Пока...
3: Это как бы не то... Это одна из книжек из фольклора русского, называется «Ой, Семеновна».
0: Тоже интересно.
3: Вот.
0: Интересно.
3: Выпущенная, значит, Москва, Байкальская академия, 1992 год. «Озорные частушки» – собрание поэта Н. Старшинова. Вот. Дело в том, что то, что я собрал, и то, что сейчас выходит, это удивительно, потому что я сейчас как бы что-нибудь прочитаю, но я хочу сказать, что ну вот как были частушка дореволюционная и частушка революционная, она проходила всякие эволюции. И рядом с частушками шли озорные сказки, там песенки и так далее, анекдоты. Вдруг почему-то вот был очень популярный анекдот про Чапаева.
2: А что хороший персонаж?
3: Потом немножко про Ленина. А про товарища Сталина вообще ничего не было. Видимо, его так боялись, что просто боялись. Вот. Потом, значит, какое-то было затишье. И мне сейчас даже грустно, что почти ничего нету вот из этого фольклорного материала. Только о новых русских что-то там ерунду городят. Ну, мне как-то скучно это. Вот. И я думаю, в этом сила русского народа. Видимо,
2: Скуки?
3: Вот... это протест. Вот когда были даже озорные частушки, то их пели в деревнях там и так далее. Когда были патриотические частушки, их пели со сцены, комсомольцы там и так далее.
2: А здорово было.
3: Да.
0: Хороший.
3: Были политические частушки, были эротические частушки.
1: Вот это,
3: о,
1: ближе
3: это ближе, ближе, да. Ну вот я такую вам страшную произнесу частушки, но одно слово я не произнесу. Шел я мимо мавзолея, из окошка торчит «Хэ». Это нам товарищ Ленин шлет воздушный поцелуй.
2: Кошмар.
3: Это вот частушка 60-х годов. Или очень люди критиковали, предположим, БАМ. Потому что БАМ до сих пор... Что-то с ним странное происходит. И почему-то вот в те времена, когда это все строилось, была такая частушка. «Приезжай ко мне на БАМ, я тебе на рельсах дам. Пока не ходят поезда, пусть поработает...»
0: Хороший частушка.
1: Паровоз.
3: Паровоз.
0: Вот. Вот, вы знаете...
3: А такие да. Вот, ну, я могу что-то зачитать, но не в этом же дело.
0: В общем, да, ну, к тому же это издается.
3: Да.
0: Вот Александр заходил.
3: Да. Что-то много, все заходят, и все без бутылки.
0: Ну,
3: что
0: это такое? Все, так они все берут у нас, покупают у нас.
3: А, в буфете вся закуска.
0: Конечно. Это...
3: А килька там осталась?
0: Нет.
3: Уже кончилось?
1: Все размели.
0: Вышла вся.
1: Да.
3: Балтийские шпроты уже подорожали.
0: Все, да? Все говорят, восхищаются квадратом Малевича. А я не понимаю, чем что там восхищаться. Такое? Объясните, пожалуйста.
1: Вопрос кому?
3: Ко мне, наверное. Или
1: да, к художнику.
0: Нет, ну, наверное, к художнику. Да. Ну, вы, кстати, если у вас есть свое тоже какое-то мнение,
3: есть,
0: да,
3: есть,
0: Дмитрий, вы можете, безусловно. Ой. Упал я.
3: Я думаю, что это вопрос не к художнику должен быть, а к искусствоведам, которые занимаются темой перехода одного вида искусства в другой. Предположим, было направление там классицизм, реализм, социалистический реализм и так далее.
1: Это
3: так вот, значит, Казимир Малевич — это один из тех, который попытался в начале века доказать, что искусство вечно, а скована жизнь, я бы так сказал. Такой был афоризм. И что, видимо, пока земля вертится, земля будет изобретать новые виды искусства. Нравятся они вам или не нравятся. Предположим, я сейчас не о квадрате говорю Малевича. Вот с моей точки зрения, абстракционизм почти уже умер. Вот. То есть есть какие-то пределы. Я лично люблю, значит, искусство... От Леонардо да Винчи и дальше. Я очень люблю Босха.
0: Да,
3: это гениальный художник, который в себе воплотил все стили, вплоть до социалистического реализма.
1: Да, вообще,
0: мощнейший, мощнейший.
3: А, так сказать, квадрат Малевича – это одна из форм, видимо, таинственных форм, которые не каждому дано понять. Но я не понимаю это, но я чувствую, что это делал гениальный человек.
0: Дело в том, что это квадрат.
1: Да. А вот у нас до Луховцов дошла картина такого Попова из Москвы, художник, два года нарисовал.
2: называется «Казимир Малевич рисует свой черный квадрат с Мохаммеда Али».
0: Хороший.
3: Тоже хорошо.
0: Но я предлагаю послушать еще телефонные звонки, если вы не против.
3: Кстати, тут и... Вот только меня удивляет, что одни мужчины звонят-то, а где девушки-то и женщины?
0: Они все
3: спят, что
0: они
3: ли?
0: Заходят.
3: Ах, они только заходящие. Да,
0: да. И к тому же тут дело в том, что у нас мужской клуб.
3: Да, но как-то они к вам странно заходят. Я вас вижу, а их не вижу.
0: Ну, так вы сами выходите периодически. Вот они в это время да и забегают у меня. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Да, безусловно.
4: Скажите, я вот хочу передать привет Виталию Казимировичу.
0: Спасибо.
4: И, собственно говоря, то есть, хорошо, что такой человек есть, существует.
0: Безусловно.
4: И в данный момент вот передача такая идет интересная. Просто как старый добрый друг, я прям удивился даже. Случайно включил приемник и просто шокирован.
3: Вы меня знаете, что ли?
4: Алло, плохо слышно?
0: Да-да-да. Вот Виталий Казимирович хочет узнать, знакомы вы с ним, да?
4: Вы знаете, я вот слышал немножко о нем, понимаете, но так очень далек. Понимаете, далек.
0: Спасибо. Спасибо
4: просто
0: вам.
4: Просто человек очень интересный. Спасибо. Вот как будто старого доброго друга.
2: А вы издалека звоните?
4: Я из Москвы звоню.
2: Да, а вот у нас тут окошко выходит прямо на спортбар.
0: Спасибо.
2: Так грустно.
0: Дождик идет. Спасибо вам. Действительно хороший звонок.
3: Конечно, хороший.
0: Да, кстати, да, есть у вас такая особенность. Вот общаясь с вами, начинаешь ощущать, кого-то знаешь вас вот уже несколько лет. Как минимум 10, там, к примеру.
3: Это мой талант дополнительный.
2: Милый человек, милый.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте. Спасибо, Виталий Казимирович, что вы... За все, что вы делали для детей, у меня такой вопрос. Расскажите, пожалуйста, если можете, вот о казусах среди... Вот были такие госзаказы нарисовать Владимира Ильича Ленина, изобразить. Вот Ленин на Снегире известный и так далее.
0: Да.
5: Были ли у вас какие-то вот смешные случаи в связи с изображением?
0: Понятно, спасибо. Спасибо.
3: Ну, могу сказать серьезную вещь. Например... Когда я еще работал в «Веселых картинках», это было один год, когда Ленину, вечно живому, было 90 лет. И, естественно, нас вызывали на ковер, чтобы мы доложили. А «Веселые картинки» – это был орган ЦК ВЛКСМ. Вот. И, значит, я должен был, так «Веселые картинки» – это картинки, я должен был идти как главный художник. И мне удалось доказать им, что в «Веселых картинках» неудобно показывать вождя вот, юмористическим. Я объяснил так. Ну вот я читал рассказы Зощенко о Ленине, там как он на лисицу охотился и так далее. Зощенко вообще был уникальный юморист-сатирик, и я почувствовал, что... Хотя эти рассказы были в страшные годы написаны, в 1937-1938 году, но там было два смысла, где, видимо, он немножко издевался над Владимиром Ильичем, но он мог таким изоповским языком это завуалировать. Но я не говорил им об этом, но потом я говорю, ну, вы понимаете, вот, ну, он там лисицу хотел убить, еще чего-то. А потом у Бонч-Бруевича, который был другом Ленина, есть рассказ о том, как в детстве Ленин решил козлика изучить, игрушку. И он ее распотрошил, и там ничего не оказалось. Он очень расстроился. Я говорю, ну, вы понимаете, вождь, и вдруг козлик распотрошил там, и там скелет какой-то. Хотя я не предполагал, что он потом потрошил других и убивал значительно меньше, чем товарищ Сталин. Но было дело под Варшавой.
0: Да.
3: Вот. Но когда... Да, я сейчас закончу. Я серьезные вещи говорю.
0: Да.
3: А когда, значит, я в Колобке работал уже, тогда было 100 лет со дня рождения вечно живого Ленина. Вот. И тут я открутиться не мог. То есть в «Веселых картинках» ничего не было в связи с датой рождения Ленина. А тут уже все было по-серьезному. И это шло все в отдел пропаганды на Старую площадь. И я придумал такую вещь, значит, на обложку. Значит, Ленин идет с племянничком. И мелко-мелко Ленин, Маяковский, Ленин жив, Ленин... «Жив, Ленин будет жить». Вот. Но это простенько как бы. Хотя есть второй якобы вариант который написал Маяковский, но вы, наверное, догадались, там вместо «жив» было на конце «д». Ну, это, вы понимаете, я не мог это сделать, и это не в моих интересах было, потому что я не антисемит.
2: Ну, и бывает вот такое.
3: Да. Ну. А вторая обложка, я решил придумать, что я знал, что «Комсомольская правда» была награждена первым номером ордена Ленина. Я послал фотокорреспондента снять этот орден, что вот мы на второй обложке дадим этот орден и объяснение, что такое орден Ленина, когда он возник и за что комсомолки дали этот орден. Ну, туда фотограф пришел. Ему открыли сейф, достали орден, а орден был уже на колодочке. Оказалось, что первый номер у них отобрали, потому что, когда много награждал товарищ Сталин за победу над Великой Отечественной войной, придумали колодки. И у них просто был обычный орден Ленина. Меня это не интересовало. Я хотел именно показать первый орден Ленина. Значит, тогда я придумал сделать графический рисунок ордена Ленина. Раз 10 меня туда таскали, Ленин не похож, Ленин не похож. 10-й прошел, Ленин тем более был не похож, но напечатали.
0: А вот это...
3: Теперь дальше, я не закончил. На заднюю обложку
2: ничего.
3: Я послал еще одного человека в институт Ленина, Карла Маркса, Фридриха Энгельса, без товарища Сталина. Там оказалось, что хранится один рисунок Ленина на бересте, когда он был мальчиком. Он также, видимо, как мы, играл в индейцев. Наверное, Томпсона прочитал там, этого знаменитого, который рассказывает о животных и так далее. Американцы, Ситон Томпсон. И, значит, чего-то он там... Изумительный рисунок. Ну, там хранится под печатью, все. Мы сделали с него слайд. И написали историю, вот, что Ленин, вот, видимо, в этом возрасте очень увлекался и так далее... В отделе пропагандской, ну это ж неудобно, это же вождь, какой-то там слабый рисунок, надо снять его. Ну, его сняли. Вот и вся история. Вот, не знаю, ответил я читателю, то есть это слушателю да, на эту тему, но вот конечно, такая была курьезная история.
0: А у меня вот появилось такое соображение, будьте здоровы.
2: Спасибо.
0: Даже вот такая мысль. Вот Ленин, вы говорите, не похож. Это была сентенция, выданная каким-то одним человеком? То есть что это за эксперты? Или там у них какое-то совещание на эту тему было? Как это происходило?
2: Ну что, его обмеривали.
3: Ну я могу так сказать, что тот маразм политический, который был тогда, дошел до того, что уже просто вот это столетие спасло этот маразм. То есть все силы брошены были на празднование этого юбилея. Сейчас вот, например, может быть, там 175 лет со дня рождения там Дзержинского или 105 лет со дня основания чего-то там. Сейчас уже таких вот круглых дат нет. 100, там, 150, 200. Есть, проскакивает, но уже что-то как-то не так стало. А тогда это... Апофеоз был вот этой заката всех закатов. Вот так бы я сказал. Столетие со дня рождения Ленина.
2: Ну, империю-то строили поэтому, на тысячу лет.
3: Да, и поэтому, да. Видимо, там сидели уже хорошие... Ну, я хочу выругаться. Хорошие товарищи, которые ничего в этом не понимали.
2: Стоит ругаться, не стоит ругаться.
0: Я вот что хочу вам предложить. То есть мы вроде как бы хотели-то и попрощаться, а может быть, вот еще есть звонки телефонные. Давайте сделаем так. Давайте мы сейчас прервемся ненадолго, да? А послушаем музычку.
3: Да.
0: А потом все-таки еще...
3: Напоследок, да.
0: Поотвечайте ладненько на вопросы.
3: Я бы очень желал, чтобы больше женских голосов было. Уже утро наступает.
0: У нас очень мало женщин-агентов.
2: Плохо.
0: Плохо.
2: Будем все менять.

0: Ну вот, в общем-то, сегодня мы даже решили продлить наш разговор, поскольку вы присылаете огромное количество вопросов. И звоните тоже постоянно 203-19-22. Для тех, кто только что подключился к нам, напоминаю, что в гостях у нас художник Виталий Казимирович Стасинский, который с 1967 года был главным художником, а затем и главным редактором журнала «Колобок», который сейчас проводит свои выставки, который был членом Союза художников СССР. С 1978 года он живет во Франции. Вообще, вот недавно ему исполнилось 70 лет. А также сельский учитель из деревни Луховцы Невелев Дмитрий Иосифович, который олицетворяет, скажем так, новое поколение гуманитариев. Ведь есть такое слово «гуманитарий»?
1: Доброе утро.
0: Спасибо. А, это не мне вы, да?
1: Нет. Да.
0: Итак, мы продолжаем слушать ваши телефонные звонки. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.

0: грустно или весело. Единственное, что мне помогает, это выпить рюмочку водки. И, наверное, это и есть тот мой наркотик, который не вреден, когда принимаешь его в меру. Я ничего не знаю про это.
1: Вам же приходилось наверняка перебирать с этим делом. Ну, так, по жизни.
0: Когда я помоложе был, вот, и когда я попал в «Веселые картинки», то надо мной был главный редактор Иван Максимович Семенов, корректурист «Крокодила», «Царство ему небесное». И он сказал: «Виталий, если ты хочешь, чтобы с тобой общались художники, чтобы журнал был хороший, тебе надо... Ты пьешь водку?» Я говорю: «Нет, я не знаю, что это такое». «Тебе надо научиться пить водку». И вот я научился пить водку, но, видимо, вот с туалетом я был то очень дружен, потому что я очень часто стоял на коленях, когда познавал водку.
2: Это нехорошо.
1: Ну, да. Нехорошо, но забыл.
0: Но я научился ее пить в пределах, но иногда и бывали моменты, когда перебирал.
1: А какой у вас рецепт вот излечения на утро от бодуна, попросту говоря?
0: Опохмеляюсь.
2: Чем? Или... Чем? Пивом или водкой?
0: Нет, или маленькую рюмочку водки, да. Или... огуречный или помидорный рассол.
1: Так. Ну, это не опохмелье.
2: Это не опохмелье.
0: Нет, это опохмелье.
1: Ну, да? В принципе...
0: Это классическое опохмелье.
2: Да.
0: Нет, разные категории есть людей, которые пьют. Есть же запойные люди и так далее. Я нормальный человек, который попивает водочку. Но когда он нарушает, этот человек, как я, норму, то приходится, бывает, и вещь, что идешь в туалет, и какие-то неприятности делаешь, и страдаешь один или два дня, но формально я похмеляюсь.
1: А пиво вы не...
0: Я пиво люблю, в общем, с водочкой.
2: Нет, водка когда... без пива, деньги на ветер.
0: Нет, когда, в общем, я пью, и некоторые люди, даже господин Похлебкин, считает, что это ненормально, что водка
2: он
0: одно,
2: человек, Похлебкин,
0: а пиво другое, что это не... нехорошо. Я считаю, что это все индивидуально.
1: Ну, это же, получается, мощнейший коктейль.
0: Нет, я думаю, ёрш бывает это, когда пьешь там водку и шампанское, или водку и коньяк.
1: Или шампанское с любым другим напитком,
0: да, спиртным.
2: Да. Постинатуратом, например,
0: нет, то есть у меня любой
2: шампанское.
0: Ёрш не проходит. Водка и пиво спокойно. А вот там вино и водка, все, капут мне.
2: Да.
0: У меня болит голова и... становится фигово, как говорили раньше.
1: Тут, вы знаете, Виталий Казимирович, заходил Женя,
0: да.
1: И вот интересовался, есть ли, говорит, во Франции аналог русской частушки?
0: Сейчас подумаем. Вообще, я так скажу, по-моему, конкретно аналога русской частушки, по крайней мере, в Европе нету. Частушки есть, похожие частушки есть только у поляков. Но поляки как бы все-таки наши, да?
1: Да.
2: Да.
0: Вот. Они как-то по-другому называются, я забыл. А, наверное, есть там у чехов, у восточноевропейских регионов бывшего под эгидой Советского Союза. А у французов нету.
1: Понятно.
2: Вы знаете, как по-французски будет, когда переводили «Ах, Весенний, мой Весенний»? Получилось «Вестибюль, мой Вестибюль».
0: Ну, это таких много. Когда Льва Николаевича переводили, там тоже «Сени» были, как «Сани» и так далее.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Рассказывайте, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Олья Сузи. Я не могу выйти из дома.
1: Ничего.
3: Возраст, знаете, не позволяет. Вот у меня вопрос... к этого спросите, с возрастом склероз образуется, как вас зовут?
2: Ну, неважно.
1: Да, вы говорите.
2: Вы говорите, мы слушаем.
3: Вот я поклонник вашего журнала, я их коллекционирую, колобка, и приклеиваю к стенке. Вот.
1: Вы знаете, уважаемый, вы что-то, по-моему, это...
2: Не опохмелились
1: Не опохмелились. Ну, неужели вам самому вот смешно и резвит вас вот то, что вы делаете? Извините, пожалуйста.
2: За нескромный вопрос.
1: Я как-то так выключил резко. Да, ну, то есть проявление...
2: Человек до рассол дойдет, и все в порядке.
1: Да нет, просто это проявление слабоумия, на мой взгляд, или не
2: истинно. Ну, не надо так жестоко. Нет,
1: нет. Будьте здоровы.
2: Спасибо.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло.
4: Алло.
1: Да-да-да.
4: Добрый день.
1: Здравствуйте, уважаемые.
4: Это «Эхо Москвы»?
1: Безусловно. Именно оно.

0: Алло.
1: Оно. Да-да, оно. Оно.
0: Я хотела сказать,
1: так,
0: что я... Все говорят, почему женщины спят, не звонят.
1: Да.
0: Вот я хочу сказать, может быть, вашему гостю будет приятно, что мы не просто выписывали этот журнал, а любили и хранили. И вы знаете, я так рада, что вы, что вот он приехал, и что он у вас в передаче. Просто счастлива. И хочу ему пожелать здоровья, успехов в жизни. Очень рада, что у него там сложилась удачно жизнь. Всего хорошего.
2: Я спасибо хочу вас поблагодарить. Я живой, спасибо.
3: Хорошие поступают звонки, хорошие. 203-19-22. Ваши вопросы Виталию Казимировичу Стасинскому. А скажите, пожалуйста, вот на родине-то вы давно у себя были, вот в Казахстане? Тут дело в том, что у нас совсем недавно был Анар Жубиганович, такой ну, известный человек, который, он сам по национальности казах, он изучал проблемы с последствий ядерных вот этих экспериментальных взрывов в Казахстане. Вот сам ездил, протер весь протектор до лысины и так далее. Вот или вы как-то уже...
2: Ну, сейчас расскажу смешной случай вам. Хотя вот до смешного случая я был уже, когда взрослым, когда работал в «Веселых картинках», то меня ЦК комсомола послало организовать аналогичный журнал детский, который назывался «Балдырган». Это «малышок», значит, в переводе на сегодняшний русский язык. Вот. А до этого я действительно родился в Казахстане, но очень забавно. Мой отец в тот момент был наркомом здравоохранения Казахской ССР. И, конечно, столица была Алма-Ата. Вот. Но мама была беременна мною, и я подслушал их разговор, потому что он иногда должен был, помимо того, что он ездил и летал по Казахстану, чтобы наводить порядок в здоровье казахов, ему еще, как партийному, было поручено наблюдать, как проходят дела с сельским хозяйством, как там урожай и прочее. У него был маленький кукурузник-самолет, и моя мама попросилась, значит, будучи уже на сносях, в полет. Он ей отказывал и говорил, что вот-вот что-то должно произойти. А она говорила, да нет, еще вроде... Причем они оба врачи, конечно. Что вроде еще есть время. Он взял ее в самолет, и я родился в самолете. И первый пункт, который был, значит, под самолетом, это был город Кызылорда. Самолетик приземлился, и там ее положили, значит, в коечку, и я несколько, видимо, деньков там полежал, поэтому вот свидетельство о рождении, я родился в Кызылорда. Я никогда там не был. Я только знаю, что есть какие-то знаменитые кызылординские дыни. И вот с этими кызылординскими дынями у меня тоже было знакомство. Когда я вот поехал этот балдырган делать, то я вообще любитель рынков, цирка и так далее, то я где бы ни был, в командировках или просто так, я всегда шел или на рынок, или, если цирк есть, цирк смотрел. Я пошел на алматинский рынок, и вдруг все кричат: «Кызылординские дыни, кызылординские дыни». Я думаю, как же не попробовать дыньку с моей родины. Это, оказывается, какое-то большое чудовище такое, вот как сейчас азербайджанцы продают. Килограмм на 6 или 8 я купил, пришел в гостиницу, разрезал. Это была зеленая какая-то какашка. И вот так я еще раз познакомился с своей родиной. Больше я там не был. Насчет всяких там атомных и прочих этих штучек я ничего не знаю. Но я, когда меня спрашивают, какой я национальность, я начинаю перечислять, что я русский там, еврей, там, швейцарец, там, француз. Я еще говорю, я еще и казах, потому что я родился в Казахстане, А раз это моя земля и родина, значит, я еще немножко и казах.
3: Вот я даже, вы знаете, знаю одну похожую историю. Одна моя знакомая, очень хорошая, она родила, пролетая над Нью-Йорком. Прям.
2: А, там дают паспорт. Вот, может быть, мне обратиться в казахское посольство, может, мне казахский паспорт дадут.
3: Чем больше у человека паспортов, тем он защищеннее.
2: Ну, Березовский, я думаю, не защищен двумя паспортами.
3: Так два – это мало.
2: Да?
3: Конечно.
2: Ну, у него в заначке, наверное, еще что-то.
3: Будьте здоровы.
4: Спасибо. Да.
3: А, ну что же, попробуем послушать телефонный звоночек 203-19-22. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло.
5: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
5: Я приветствую всю компанию и, конечно, драгоценного ведущего и всех его гостей.
3: Спасибо.
5: Виталий Казимирович очень много рассказывал, и все очень интересно. И также эрудированный Дмитрий Иосифович.
3: Спасибо.
5: Что удавалось ему говорить, тоже очень интересно. Но вот мой вопрос, он будет несколько, может быть, шутливый, но и серьезный одновременно. Вот как экзотическая жизнь в Париже, может быть, расскажет Виталий Казимирович, и также вот сколько километров Луховцы от Москвы, и как жили вот быт Дмитрия Иосифовича вот в деревне Луховцы. Потому что ему как-то приводится меньше говорить. Хотя он тоже на это должен иметь место. Вот.
3: Спасибо.
5: Спасибо за внимание.
3: Спасибо, до свидания.
2: Да. Ну, я, в общем, вас благодарю за эти комплименты. Но если рассказать о жизни моей в Париже и то, что мой сосед рядом расскажет о жизни в деревне, то, я думаю, надо много ночей. Поэтому я не знаю, как вам помочь. Но, наверное, есть хорошие книжки. Например, Хемингуэя «Праздник всегда со мной», где он описывает жизнь в Париже. У меня почти аналогичная жизнь интеллигента там. Там и трудно, и не трудно, хорошо и плохо, как везде.
3: Но, тем не менее, вот, скажем так, привычка дефилировать, она все-таки пришла к русским женщинам из Франции, согласитесь.
2: Наверное.
4: Вот, от слова дефиле прогуливаться.
3: Безусловно. Безусловно.
4: Вот прогуливаюсь я как-то надысь, намедни.
3: Дефилирую я, бывал,
4: по Луховцам.
3: Да, а что касается Луховцов, сколько километров и вообще?
4: А вот на собаках ехать там довольно далеко.
2: Нет. За Аляску, что ли?
4: Нет, зачем? На электричке. Это так молодежь называет, меня научили.
3: Будьте здоровы.
4: Спасибо. А вообще, деревенька-то непростая. Там ведь ведущий художник-анималист живет в России. Вот. Вы уж поинтересуйтесь. Очень интересный человек. Не хочет оттуда уезжать. И картины пишет. И во всех каталогах мира. И здесь выставляется. Не скажу кто. Пусть загадка будет. На следующий эфир узнаете сами.
3: Мы вам верим на слово. Ну что, я предлагаю чуть-чуть отвлечься, послушать замечательную музычку. А затем вернуться к отслушиванию телефонных звонков.
6: Дядь,
7: Идите. Я подаю только по субботам, нечего тут заливать.

0: Тьфу на вас еще раз. Тьфу на вас еще раз.
1: Подайте что-нибудь на пропитание бывшему депутату Государственной Думы. Месье, je ne mange pas six jours.

0: Фу на вас еще раз. Фу на вас еще раз. С восторгом предаюсь в руки родной милиции, надеюсь на нее и уповаю.
1: Грешно смеяться над больными людьми.
0: Фу на вас еще раз. Фу на вас еще раз.

0: вас еще раз.
1: И мы продолжаем нашу беседу, вернее, даже уже вашу беседу. Это я обращаюсь к тем редким утренним птицам, которые еще продолжают нас слушать. У нас в гостях художник Виталий Казимирович Стасинский. Недавно, кстати, у вас выставка, вроде бы, даже, вот вы говорили, проходила. Может быть, многие наши радиослушатели были на ней. И сельский учитель из деревни Луховцы, Невелев Дмитрий Иосифович, который преподает русский язык, литературу. И вот сочинение, кстати, очень замечательное. Одного из своих учеников он уже нам зачитывал. 203-19-22, прямой эфирный телефон. Вы звоните, задавайте ваши вопросы нашим гостям. На одном дыхании выговорил силен.
2: Отлично, отлично.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Алло.
3: Алло.
1: Да.
3: Добрый день.
1: Здравствуйте.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте. Да, вы знаете, простите, пожалуйста, вас крайне плохо слышно.
3: Вы... Крайне плохо, но я живу...
1: Вы, извините, просто очень, не могли бы вы перезвонить? Нет, простите, если вы сейчас слышите нас у приемника, просто один сплошной треск, даже непонятно ничего, извините. Здравствуйте, вы в прямом эфире говорите. Здравствуйте.
3: У меня вопрос к Дмитрию Осиповичу, можно?
2: Можно.
3: А какая у вас успеваемость у ваших детей?
2: А я всем пятерки ставлю.
1: По японской системе.
3: Они взятки вам дают?
2: Нет.
1: Спасибо. А вы что, наблюдали нашего гостя? Действительно, кстати, вы знаете, вот вы так вроде и скромненько одеты, но вот эта вот здоровая золотая цепь на шее ваша, она как-то вот резко смущает. Ну, ладно.
2: Да ладно, не будем об этом.
1: Будьте здоровы.
2: Спасибо.
1: О, тут Савелий заходил. Говорит, пусть ваши гости назовут 10 наипленительнейших женщин мира. Ну, во-первых, назовем своих жен.
4: Я хотел сказать, что...
1: Безусловно.
4: Затем, с меня одной хватит, а остальные, по-моему, во всех журналах есть.
1: А затем все наши...
4: Марлин Монро и так далее.
1: Нет, по материнской линии все бабки и прабабки, безусловно. Здесь, да.
4: Нет, для меня это трудный вопрос.
1: Так, далее, вот Тимофей приходил тут. Задать так не смог, он на стенке написал, а я вот сейчас тряпочкой стираю, но вам зачту. Вопрос вашему гостю из Парижа. Вот так вот сформулировано. Что думают французы о современной России и о жителях ее населяющих?
4: Я ничего не знаю.
1: Ну как же, вы же с ними общаетесь, с французами, или они как-то вот все-таки необщительные?
4: Я общаюсь со своей собакой, кошками, а во Франции очень легко. Вот с соседями, например, если я могу прожить там еще 20 лет, я выхожу утром, мне сосед или я ему говорю, сова? Он говорит, сова. Сова – это не в смысле птица, сова.
2: Сова бьем.
4: Да. Это значит, хорошо, хорошо, я дальше иду. Теперь, и вот так можно с этой совой прожить всю жизнь. И не понять жизнь французов или иммигрантов наоборот.
1: А, кстати,
4: но формально, в общем... Как-то я не знаю. Ну, я не могу на этот вопрос ответить, потому что я живу своим районом, и на эту тему я как-то не говорю. По-моему, там все у них хорошо в пределах кошелька. У кого какой кошелек, соответственно, и жизнь. Вот все, что я могу сказать.
1: А вот тут был
4: такого такой... бума, как 17 августа, у них давно не было.
1: Был тут такой вопрос.
4: Да.
1: Вот клошары.
4: Да.
1: Вот каково что сейчас их такое, состояние, да? Что это такое?
2: Бомжи как... по-русски.
1: Да.
2: Да.
4: Да. Да, это бомж. Спасибо. Бомж, да. Но они делятся на более серьезные категории, потому что основная суть клошара исторически – это человек из любой сферы, от богатого до бедного, потерявший веру в общество и отказался от общения с государством в понятии, что у него даже нет никаких документов. И
2: автоном.
4: Он живет на улице в любое время года. Он протягивает руку, ему дают деньги.
2: Но он не
4: против. Исходя из этих денег, он живет каждый день. То много, то мало, но в основном это пьющий народ, в отличие от российских бомжей. Они пьют только вино.
2: Хорошее?
4: Французское вино, как лимонад, очень дешевое, хорошее вино. То есть, конечно, не те, которые буржуазии там покупают, нумерованные. А за 5 франков, это 5 рублей, как было до 17 августа, это литр или полтора литра красного вина.
2: Но это не овощи, они не живут как овощи и растения. Нет. Это люди думающие.
4: Нет, там всякие. Но вот как потерянные люди, это основное. А дальше уже категория обманщиков, шутов,
1: работников,
4: подтуристов работают.
1: А скажите, вот процент среди них, во-первых, молодежи, а во-вторых, женщин, вот каков?
4: Молодежь тоже сейчас пошла в клошары, но они уже просят не один франк, сильвупле, пожалуйста, они уже вдруг говорят, дайте 3-4 или 5 франков. А потом, вот, например, в моем районе, где я живу, я уже его хорошо знаю.
2: Какой арендисмент?
4: 20-й, это около Первошеза, да. Вот. Ну, это как Садовое кольцо, как бы. Вот.
2: Да, да.
4: Там есть один ресторанчик, где они спокойно потом собираются и пьют во здравие. То есть они неплохо живут, вот эти молодые.
1: А процент среди них женщин?
4: Теперь насчет женщин. У каждой категории клошар, старые или молодые, обычно они живут как пчелы. Вот. Секциями такими. Значит, ну, вот клошары, они очень постоянные. То есть, вот я с некоторыми дружу, даже выпиваю, когда с собакой гуляю. Я их водочкой угощаю, они меня любят. Иногда денежку дам. Все зависит от этого. Вот. А формально у них, значит, так, 3-4 человека, и обычно бывает одна женщина. Вот. А у молодых... Это почти так же, как вот сейчас здесь, значит, они где-то рядом сидят, а молодая женщина клянчит деньги. А потом они, значит, когда набирают нужное количество, они смываются или тут же пиво покупают и так далее. То есть женщина-приманка, ей больше дают, чем им. Но они на халюге, что ли, у них стыда нет, я не знаю уже. Просто вот я как-то пробовал один раз, еще когда был студентом, у меня не было билетика на метро, я поздно ехал, а мне в Сокольнике надо было. Вот, и я попробовал поклянчить до 50 копеек. У меня ничего не получилось. И вдруг неожиданно, когда уже до закрытия осталось полчаса, вдруг шел профессор из моего института. Я на него набросился, как тигр, и говорю, дайте мне рубль до завтра взаймы. Он мне дал. Вот. Это очень трудная профессия.
1: Трудная, это надо что-то в себе преодолеть, безусловно.
4: Да. У меня не получилось.
1: А я, вы знаете, пытался тут днем сесть в коридоре
4: Москвы.
1: Я не
4: знаю, ответил я на этот вопрос.
1: Безусловно.
4: Слушайте. Но
2: а вот насчет аромата женщины, вот вы не ответили. Все-таки клошары?
4: Ну, аромат клошаров, конечно, не сравним с ароматом женщин, которые пахнут Шанелью. Но, конечно, они не моются, зачастую грязные. Но там санитарные бывает профилактика. Полиция их забирает раз в 2 месяца.
1: Отмывают.
4: Отмывают, одевают. И ровно, как только они оттуда выйдут, они опять грязные, и все. А вот... Болезнь у них основная, это, значит, у них тромбофлебит, закупорка вен, потому что они пьют много вина, и это... И они гниют, то есть ноги у них в волдырях, вообще это все страшно.
2: Ароматы, конечно.
4: Да, и бывают клошары страшно омерзительные, которые могут все что угодно делать в метро. От них страшно пахнут, когда они входят в вагон, французы, они шарахаются, потому что один лежит с расстегнутой ширинкой, там что-то, это жутко, видите. И тут, в общем, если нет полиции, то они так и туда пройдут, и обратно, и все.
1: Ну, это картинка уже привычная,
2: да,
1: нам.
2: Да, да, да, но у нас есть муниципальная милиция.
4: Ну да, это бомжеобразный уже образ жизни.
1: А вот тут ходят такие слухи, что стало у вас в Париже-то небезопасно, что могут и, как говорится, морду начистить, и деньги отобрать, и что даже вот эти самые клошары, они вот иногда этим промышляют.
4: Нет,
1: правда ли
4: нет,
1: это?
4: Нет, нет. Я могу сказать, что вот я прожил 20 лет в этом районе, ни одного изнасилования, ни одного убийства... ни одного ограбления. То есть ограбление есть, в смысле, квартир. Но вот чтобы вот так вот...
1: А кто квартиры грабит в основном? Я понимаю, что, ну так, по статистике, вот сами местные или все-таки заезжие экстралеры?
4: Нет, да, нет. Да. Нет, ну все.
1: Учите.
4: И арабы, прошу и негры, прощения. И французы.
1: То есть все подряд. Ну, давайте послушаем телефонный звонок. Хорошо. Давно мы их не слушали. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
0: У меня такие два коротких вопроса. Вот известны ли во Франции какие-нибудь наши группы музыкальные? То есть там видны ли они по телевизору? И показывают ли у них эти молодежные сериалы, как у нас вот там «Первый перелом» и еще какие-нибудь?
1: Спасибо.
4: Ну, я могу так ответить. Я, в общем, несмотря на то, что я работал в музыкальном журнале, нельзя объять необъятное, я ничего не знаю. Вот просто это не моя тема, я не могу ответить на ваш вопрос. Вот и все.
1: Ну, безусловно, это так, к тому же
4: нет, ну,
1: вряд ли вы так, да, скажем, будете...
4: Нет, если я не компетентен, зачем я буду сейчас врать или что-то? А наверное, вот... что-то есть, но я не знаю. Вот... Но не очень, наверное, много.
1: Ну, если бы было много, вы бы заметили.
4: Конечно. Безусловно.
1: Вот спрашивает тут некто Гудвин, опасаются ли во Франции коровьего бешенства? То есть вы помните, да? Вот...
4: Да, да. Ну, здесь так было. Когда это все произошло в Англии, то тут же был... запрет наведен, и там очень хорошо работает санэпидемстанция, и там все быстро делается.
1: Угу. Виталий Казимирович, да, спрашивает нас заслуженный учитель РСФСР.
2: Коллега.
1: Да. Ну, вы-то еще не заслуженный пока.
4: Ревнует.
1: А, как же вы учителя друг друга не любите?
4: Сейчас простите, я передам вопрос ему. Я слушаю, да.
1: К творчеству арбатских художников, а также к молодежным комиксам, где пропагандируется половое влечение подростков. О, какой вопрос.
4: Кошмар. Ну, насчет Арбата я скажу так, что Арбат или Измайлова – это абсолютно нормальное явление. В Париже тоже есть такие улочки, где можно... и рисовать, и продавать. И я к этому отношусь спокойно. Конечно, это в основном туристический вал, туристическая проблема, то есть работа на туристов, в первую очередь. Все эти матрешки, где там изображен Ельцин, Горбачев, там Сталин и так далее. Плюс другие сувениры, значит, бывшего СССР, там флаги, фуражки, эмблемы и прочее.
1: Я один раз балалайку продал.
4: Да.
2: За дорого?
1: За $20.
2: Хорошо.
4: А, так сказать, насчет вот этих комиксов с половыми всякими штучками, я не могу понять. Они тут есть разве уже такие комиксы?
1: Я не видел, вы знаете. Да. Я
2: это вопрос к заслуженному учителю.
4: Я думаю, что я не в курсе этого здесь. А там таких комиксов нету. Есть комиксы для взрослых, эротические. И, может быть, да, есть как бы порнографическая литература. В общем... Там это иногда бывает на очень высоком уровне, эти комиксы, для взрослых. А я не думаю, что есть комиксы, связанные с эротикой и с половыми актами, вот так специально. Там тоже есть цензура, я не знаю, есть ли цензура тут на это, в России, но там есть цензура.
1: Конечно. Тут нет.
2: Да какая тут цензура?
4: Да.
1: Вы знаете, хотелось поговорить вот о чем. Дело в том, что, ну, вы же как художник наверняка знаете такое понятие, как натурщица.
4: Да.
1: В свое время, то есть в древние времена, скажем так, в дореволюционные, быть натурщицей считалось, насколько я знаю, очень почетно. То есть, и они получали какие-то деньги и так далее. Сейчас это понятие несколько уже поизносилось. Но, тем не менее, приходилось ли вам работать с натурщицами, вот как художнику? И каковы вот ваши были взаимоотношения с ней? Не хотелось ли, например, бросить мольберт с кистью, как напрыгнуть?
2: Шмарка.
4: Извините. Ну, я скажу так, когда появились первые натурщицы у нас на 4-м курсе, то, по-моему, натурщицы не смущались, а мы не... Я смущался, и некоторые другие. У нас был стеснительный момент, когда женщина разделась. Ну, и мужчины тоже были. Но это как-то по-другому.
2: Ну, это не наш профиль.
4: Но потом это как-то быстро прошло, и, в общем, ну, натурщицы были всякие, и красивые, и старушки, и так далее. А когда я окончил институт, то, в общем... шло становление, чтобы самому стать на ноги, было не до натуры. И поэтому был большой период, когда я не пользовался моделью.
1: А вот извините, когда вот писали с натуры, так говорится, да, вот вы с ней о чем-то беседовали, или только говорили, повернись,
4: нет,
1: или там о жизни.
4: Нет,
1: там,
4: нам профессор ставил, значит, постановку. Он там ходил, смотрел, там, кто как, кого-то хвалил, кого-то не хвалил. Ну, мы могли задавать вопросы, разговаривали. Были антракты, когда они уставали.
1: А им деньги платили за это?
4: Очень мало.
1: Понятно.
2: А
1: ну, много же кто же заплатил.
2: А для чего же они этим занимались, если не секрет?
4: А все-таки это был заработок.
1: Экзибиционизм своего
4: рода. Многие были типа вот, которые считали, что это надо отдаваться вот этому виду, чтобы художники молодые, некоторые ради денег, хотя в те времена там даже 10 рублей или не помню, сколько им за час платили, но цена никогда не повышалась в течение многих лет.
1: Вот. Будьте здоровы.
4: Да, а потом у меня дальше было так, что, предположим, когда я был холостой, молодой, ко мне приходили девочки, вот. Я кого-то уговаривал, я говорю, хочешь, я тебя порисую, можно ли я тебя порисую? Я очень много делал рисунков уже, ну, как бы это не были платные модели или что-то, просто позировали.
1: Для души просто.
4: Да, я говорил, вот я сделаю 2-3 рисунка, один, который ты выберешь, это тебе подарок за то, что ты позировал.
2: Вот это по-парижски.
1: Это по-нашему.
4: А там я не знаю как. По-моему, там это дорого. И, в общем, я могу уже, предположим, своим опытом, я могу на кого-то посмотреть, приду домой, нарисую без всякой натуры.
1: А вот скажите, вот тут все вот беспокоится, опять же, вот некто Гудвин все, то есть мы опять немножко делаем такой шаг назад, но все-таки, сколько в Париже стоит проститутка, вы должны хорошо это знать. И вполне возможно, что, например, если действительно натурщица в Париже, это такая важная профессия, что денег там, в общем, это много и нужно. Может, проще снять проститутку, например, и...
4: Проститутка не будет позировать.
1: А ей деньги платятся за что?
4: Нет, проститутка – это проститутка.
1: А, извините, я не осведомлен.
4: По-моему, сейчас такса на проститутку, я не очень сейчас компетентен, вот, по-моему, 250-300 франков.
1: Это сколько в долларах, если не сложно?
4: Это на 5 надо. Значит, 1 доллар – это 5 франков.
2: И умножить на 16 в рублях будет.
1: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло. Алло.
5: Алло.
1: Да, говорите.
5: А это Вася Солнцевский беспокоит.
1: Приветствую вас. Рассказывайте.
5: А у меня вот вопрос. Скажите вы, а вот во Франции есть какие-нибудь там...
1: Вопрос понятен. Такие...
4: Есть какие-то,
2: да? Есть они, которые
1: здравствуйте.
2: Смеются.
1: Вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием. Алло. Алло, рассказывайте, не пугайтесь. Ну, не хотите, как хотите. Просто, видимо, задумался человек или отошел от телефона, скажем, перевернуть курицу, потому что как раз в это время прожарка. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
6: Я благодарен вам за то, что вы пригласили таких гостей.
1: Да ничего страшного.
2: Бывает.
6: И вот только есть одна проблема.
1: Да.
2: Одна уже хорошо, немного.
1: Вы знаете, извините, пожалуйста.
6: Подождите.
1: Давайте, вот у нас остается не так много времени. Давайте, быстро, без проблем.
6: Клобок залупа, там какая-то желтая.
2: А почему желтая-то?
6: Ножик,
2: лобок. Вы дальтоник.
1: Вам не дадут права. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания говорить.
7: Дмитрий Осипович. Как обстоят?
1: Нет, это опять этот человек.
2: Ну, надоел.
1: Нет, здравствуйте.
2: Ну, хорошо, послушаем, ладно.
1: Да. Алло.
8: Алло.
1: Да, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
1: Говорите, пожалуйста.
8: Станислав Витальевич. Ой, извините, Виталий Казимирович. Я слышал, что вы очень связаны в свое время были с Дед Гизом. Вам не знакомы такие фамилии, как Кусков, Иван, Игорешка, Кашкарев?
4: Кускова я знал, да.
8: Знаете, да?
4: Знал, но я не знаю, где он сейчас и что.
9: Сейчас он уже, конечно, тоже старичок, понимаете, поэтому...
4: Боровичок. Старичок-боровичок.
1: А скажите, а почему вы задаете этот вопрос? Вам как-то близко вот этот, в смысле, дед...
5: Я плохо слышу вас.
1: Ну ничего, тогда не берите в голову. У вас есть еще какой-нибудь вопрос?
5: Да, ну нет, просто мне очень даже приятно было, так сказать.
4: Ну передайте ему привет.
5: Спасибо, обязательно я передам.
1: До свидания. Спасибо, спасибо. Удачи вам. Удачи вам.
10: Здоровья.
1: Здоровья. Телефон прямого эфира. Вот тут женщина зашла, попросила, чтобы я еще сказал. 203-19-22. У нас, кстати, действительно остается совсем мало уже времени. Уже нам скоро пора. Вот еще нужно посмотреть вам музей наш. Это цветы мне полить нужно перед уходом. Все там...
10: Проветрить форчик.
1: Проветрить. Стирку я тут ночью ведь затеял.
10: Ой, там носки не
1: высохло. Высохло ли? По-моему, высохло.
10: Высохли.
1: А? Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
11: Здравствуйте. Меня зовут Гудвин.
1: Приветствую. А вы же вроде как заходили уже.
10: Раз шесть.
1: Да.
11: А, да, я снова.
1: А, ну, то есть вы уже домой добрались, да?
11: А отлично. Когда грядут во Франции президентские выборы?
1: О, спасибо. О. Это хороший вопрос.
4: Что когда?
1: Когда во Франции будут президентские выборы, спросим.
4: Я не знаю.
10: Хороший ответ.
4: Я не голосую там, поэтому я не знаю, действительно.
1: А вот тут сейчас заходила женщина, прям показала паспорт и представилась Ольгой Ивановной Овсянниковой. И пыталась к вам пробиться, я не пустил. Как вы заметили, сейчас у нас возня была такая легкая. Но она попросила передать, спросить, чем вы занимаетесь в Париже, кроме рисования?
4: Ну, все, что делает человек, кушаю, пью, сплю, вожусь в саду, гуляю с собачкой и кошки. У меня есть 4 кошки моих и 10 клошарок или бомжей, которые приходят ко мне. У меня дома одноэтажный домик, и они садятся на окно, я им пищу даю. Утром приходит, днем приходит и вечером. Хорошо. Еще 10
10: кошек. Хорошо. Хорошо, что не 50, как у Хемингуэя
4: перед
10: смертью.
4: Могут и 50 прийти, на них хватит.
1: А вот что касается, вот, кстати, животных вот, в Париже и вообще во Франции. Ну, скажем так, существуют ли там обычные вороны? Вот, вот?
4: Существуют обычные вороны. Ко мне в сад прилетают сороки.
1: Это замечательно.
4: Вот. Теперь всякие другие, типа голубей и прочих товарищей. А вот насчет животных, вот с точки зрения собак и кошек, то
1: я имею
4: вечером,
1: в виду беспризорных даже.
4: Да, вот их больше отлавливают, но не как тут, значит, что-то с ними нехорошее делают. Их отлавливают. Если у них есть какой-то номер или какой-то на ошейнике знак, чтобы по номеру найти хозяина, то хозяину посылается письмо, или хозяин чувствует, что убежала там собака, течка и так далее, он в этот... в эту организацию позвонит, ему скажут, да, есть собачка, приезжайте, но вам придется заплатить за ее пребывание, там, если денек, неделя и так далее, он оплачивает
10: вот
4: все
10: прагматично.
4: Это.
10: Вот прагматично.
4: За это время они делают собаке всякие уколы, моют и так далее, кормят.
10: Но это уже ничего.
4: Вот. Нормально. Потом... и кошки туда попадают, но в то же время в эту организацию можно прийти и купить собачку, которая, значит, без хозяина.
1: И бывают такие случаи, когда люди покупают?
4: От породистой до непородистой. Вот. А судьба уже собачек, которых не разбирают это, она страшная. Конечно, они идут часть на уничтожение,
10: давайте
4: часть
10: не
4: на
10: будем об этом, это очень
1: вивисекция, так называемая.
10: Это жуткие люди, не будем.
4: Но есть вот у французов страшная вещь, о котором они говорят. Многие, поддаваясь, значит, рекламе, там, пудели в моде, еще чего-то, приобретают этих собачек. Потом вдруг наступает отпуск. И вдруг они замечают, что, значит, отпуск обычно у них или июль, или июнь, или июль, или август. И вот некоторые что делают? Некоторые в Булонском лесу просто их привязывают навсегда. Вот. Или просто иногда им некогда, они мчатся на юг, чтобы отдохнуть, они открывают окно и на ходу выбрасывают этих собачек и так далее. Вот это страшно.
1: Кстати, вот
4: на
1: об
4: эту
1: этом...
4: тему показывают фильмы.
1: Угу.
4: И в этот момент любую собачку вы можете в три месяца, которые вот эти, можно бесплатно любую шикарную, дорогую собачку взять навсегда.
1: Об этом рассказывала,
4: вот
1: кстати,
4: у меня такая собачка.
1: Наталья Медведева,
4: да-да,
1: певица,
4: Наталья
1: которая
4: Георгиевна,
1: была.
4: Да,
1: я не поверил, Наталья.
12: Апоссум. Стаккато ля минор для ансамбля и вокала. Партию вокала исполняет автор. Партию ударных Фил Коллинз. Партию бас-гитары Питер Тош. Партию гитары Ли Скротч Перри.

простое движение палкой вокруг головы. О, так. И повторяете несколько раз. 3-4 раза. В обратную сторону то же самое упражнение. Прямые руки должны быть обязательно. Прямые руки. Вот. Хорошо. Достаточно. Хорошо.

0: каждую ночь с субботы на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте, геройские. Сегодня-таки 7 марта. Мы стоим на преддверии кануда порога. Вот уже круглого бублика, который все именуют 8-й, радуются ему как дети. Хотя, ну, очевидно, что повода радоваться нет, поскольку первый весенний день – это все-таки когда солнышко, когда уже повылезли улитки, рыбы, прочие твари типа лосей, и все готовы отдаться нам в качестве еды или в другом любом качестве, так что мы даже не должны там за ними бегать. Вот. Но моим очам, в общем-то, предстала картинка совершенно другая, не весенняя.

0: на огромное, кстати, количество посланий, которые сюда пришли, потому что первый час нашего с вами эфира займет гость. Его зовут Владимир Марочкин. Вы наверняка знаете уже о нем. В свое время он был директором Московской рок-лаборатории. Сейчас он является организатором фестиваля «Надежд», второго фестиваля «Надежд». Ну, подробнее об этом фестивале он сам вам расскажет. Мы также будем слушать с вами музыки молодых артистов, которые вот-вот, в общем-то, сменят всех старперов на поп-рок-сцене. Вот. И я надеюсь, эта смена будет достойной. По крайней мере, никто из них не будет биться в подучий, понтярно вставлять серьги и заниматься прочими некрасивыми, неумными, никак не связанными с действительно музыкой вещами. Но прежде чем мы начнем беседу с Володей, я бы хотел сделать маленькое объявление. Может быть, кого-то оно заинтересует. Меня так точно. На Краснопресненской набережной по адресу дом 16 в ресторане «Рио Рио», это вот Сити-мост, где строится новая «Мандула», в 21.30 сегодня, уже сегодня, будет выступать группа «Супермакс». Ну, я думаю, что качество выступления будет на порядок выше, нежели то, что музыканты показывали вот в Олимпийском, как-то они приезжали. Хотелось бы верить, что это будет где-то по уровню, как вот «Назарет в пилоте». То есть лично моя задница туда обязательно объявится. Еще раз напоминаю, это Сити-мост, новомодная вот эта конструкция, ресторан «Рио Рио», Краснопресненская набережная, дом 16, в 21.30 там будет выступать группа «Супермакс». Еще раз напоминаю вам номер нашего пейджера 913-29-29, абонент Монморанси. И я приветствую в студии Владимира Марочкина. Здравствуй, дорогой. Как у тебя? Ты, вижу, нормально, поскольку репка у тебя красная. Если ты будешь не против, я буду зачитывать еще некоторые сообщения, которые приходят. Например, такой вот: Сашка, чудной ты, ну, сам разбирайся с Господом, но неплохой ты. Диму прислал. Дим, ну, я всегда один на один. Я же не Никита Сергеевич Михалков, который бежит жаловаться в верхней станции, что твоя женщина. Да, ну что, дорогой друг Владимир, каковы успехи наших сверстников и не только на поприще дрябзанья?
1: Ты знаешь, ну, начну с того, что не только. Я вот лично сегодня готовился все-таки к 8 марта, хоть ты его отменил, боюсь, что зря я готовился.
0: Отменил, да.
1: Вот, целый день учился мыть посуду. Ну, в принципе, получилось. Единственное, что пришлось потом после этого с кухни ведрами воду вычерпывать, залил весь пол по колено. Вот. Заодно научился полы мыть. Вернусь с радио, буду стирать штаны, которые промокли, тапочки сушить утюгом. Тоже, думаю, научусь это делать. А вообще, в принципе, ништяковое дело. Всем советую, так сказать, почувствовал себя снова в спортивной форме. По-моему, сбросил пару килограмм веса и, по-моему, даже хайер гуще стал расти. Нормально, ништяк.
0: Ну, естественно, это, видимо, связано с вот, погодой, потому что тушка, она обладает все-таки определенным иммунитетом, и видя, что вот задержалась тут эта перхоть вся, она, естественно, последние соки тратит на, в общем-то, пышность растительности, на активность этих сальных желез, потому что все мы сейчас тут сидим и лоснимся. Вот что твои пончики. И это вполне естественно. Если еще сейчас где-то месяц будет лежать эта перхоть, я думаю, мы все обрастем и будем уже сальные, что свечи, которые плачут в песне одного болотного певца.
1: Ой, это еще усугубляется тем, что на улице еще снег и травка не растет, поэтому лучше всего лежать на диване, конечно, задрав ноги к потолку. И вот это все влияет ужасно. Поэтому я сегодня тренировался, поучился на посуду, нормально, ништяк.
0: Да. Ну что, с чего мы начнем прослушивание молодых коллективов?
1: Ты знаешь, давай сначала скажу два слова, так сказать, о том, что я заметил в твоей речи одну ошибку. Не два года, 12 лет фестивалю «Надежд». По сути дела, ну, за двух лет, в общем-то, и собираться-то не стоило. Можно даже
0: я
1: проводить его.
0: Я десятки сокращаю.
1: Это я понял.
0: Ну, знаешь, как считают? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, два. Вот так вот считают.
1: Ну, собственно говоря, так, как известно, считали вот...
0: Деньги.
1: Да, деньги, года от Рождества Христова, так сказать. Все нормально, так, в принципе, можно.
0: Да.
1: Вот, хотя 12 для меня такое...

0: приятное число. Все-таки это космический цикл. Я почувствовал себя, так сказать, все-таки уже прошедшим такой детский возраст. Вот. Теперь стараюсь вот что-то такое по этому поводу предпринять самое веселое. Ну, а вот первый фестиваль был 14-15 февраля 1987 года в Горбушке. Вот. Участвовали там такие команды крутые, как «Вабанк», «Коррозия металла», «Черный обелиск», «Альянс», «Тяжелый день». Ну, то есть взрыв был, будь здоров. Даже «Комсомолец» разразился огромной статьей, в которой говорил, что вот это вот нам не надо. Вот, вот большая была статья на половину полосы, так сказать. Ты представляешь, что если «Комсомолец» об этом пишет, значит, это серьезные происшествия.
1: Ну, ты видишь, вот я так немножко в другую хочу перевести «Руслу». Это вот русло же она, не он, да, и не оно ни в коем разе. Дуло – это оно, а русло – это она, русло. А, то есть, в принципе, у данной газеты, я-то, в принципе, не читаю ничего, ты знаешь, я так по рассказам, в основном, что где шепнут. Она же вроде как до сих пор, вот так называется, вот уже на пороге 21 век. То есть это то же самое, что назвать газету «Радости фашизма», например.
0: Ну, в общем-то, да, хорошая газета, так сказать, вполне мной уважаемая.
1: Да.
0: Самое интересное, знаешь ли, в чем было, так сказать, что не в «Комсомольце» даже, а в том, что я не был на этом первом фестивале. Я поехал в Одессу, я исполнял свой гражданский долг, я пожертвовал своим, так сказать, досугом и приехал в Одессу журить первый одесский городской рок-фестиваль.
1: Угу.
0: Вот. Ну, Одесса сам по себе город фантастический, хотя у меня было приключение, которое я бы называл триллером или даже пародией на триллер. Потому что меня там арестовали как американского шпиона.
1: Ну, тебе это да, тебе хотя бы повезло, потому что был хотя бы подданный другого государства. А мы ездили туда играть концерт совместно с покойным Анатолием Крупновым. И там некий молдаванин погонял им палец, попросту кинул нас на деньги вот всех. Ну, потом мы уже, когда хотели разбираться, выяснил, что он живет там в подвале ДК какого-то, и жалость сжала наши мужские сердца. Мы, в общем-то, не стали его трогать. Ну, действительно, это был жалко. Жалкий, конечно, человек. Но я, тем не менее, вот у меня тоже об Одессе есть свои приятные воспоминания.
0: Меня три дня пасли. Три дня за мной шла слежка. Наружка, так сказать. Хвост. Это была фантастика. И брал меня лично начальник местного на Молдаванке отделения милиции. Полковник. Настоящий полковник. Вот, фантастика. Но закончилось все, конечно, тем, что вот я отжурил все-таки фестиваль. Вот, и после уже концерта лауреатов ко мне подошел уже не полковник, а уже генерал. Можно сказать. Ну, не тот, который получил лишние звездочки.
1: Я уж подумал, что он типа уже, да.
0: Ну, хотя, ради бога, все-таки американского шпиона поймал, как бы. Вот. Ну, уже тут настоящий начальник управления, городского управления. Одесса, такой генерал, и басом таким явно не одесским, откуда ты, значит, с наших северных высот российских, значит, говорил. Владимир Владимирович, вот у меня два моих сына слушают рок-музыку, а я не знаю, хорошо это или плохо. Ну, я как мог ему объяснил, что это клево. Ну, и так думаю, что с этого началась история Одесского рок-клуба. Вот царь и московского гостя. Вот. Ну, и приехал я в Москву, весь окрыленный. Думаю, и там рок, и здесь рок. Все в роке, все цветет. Смотрю, в Москве тишина, мрак, так сказать. Московскую рок-лабораторию собираются закрыть. После статьи в «Московском комсомольце», соответственно. Вот. Ну и все ждали, что головы полетят, что кого-то наверняка опасают. Наверняка, может быть, ты ждал, ты уже тогда, наверное, тоже был большим. Или еще маленьким. Ведь вступил же в «Московскую рок-лабораторию».
1: Я там не был членом «Московской рок-лаборатории», но у меня были альтернативные, в общем-то, альтернативные определенного рода неприятности с двумя людьми в штатском, которых вызвал участковый.
0: Вот, ну, то есть знакомые нам всем, родная до боли, знакомые, вот, нежные, ностальгические чувства вызывающие ситуации. Вот. И, наверное, так все и было бы, если бы не вмешался московский горком партии. Ну, я не могу сказать за весь горком партии, что он любил рок-музыку. Там был такой человек Евгений Медведев. Его очень хорошо знала моя теща. Донаш Мукртумова, заслуженный работник Мосгорплана. И даже Евгений Медведев работал у нее одно время под ее началом. Вот. Ну и, собственно говоря, вот его вмешательство Ну, в общем, короче говоря, рок в Москве жив. Вот после его вмешательства он не дал закрыться всему московскому року. Вот. Ну и потом очень многие мероприятия проводились, вот, кстати, при его конкретной поддержке, когда было совсем плохо, к нему обращались за помощью, он всех прикрывал, там и рок-панораму, все было нормально, все это уже сейчас все помнят. Вот. А я его недавно видел, он работает в правительстве Москвы в комитете по культуре, милейший человек, подарил я ему очередную, значит, партию кассет, которые издал с помощью своих друзей, он был страшно доволен. Вот. Но я хочу от всех рокеров, от всех, значит, моих коллег пожелать моей милой тёще Данаи Шотовне Мукуртумовой больше рок-н-ролла. Ну и своей жене хочу поздравить её с 8 марта, потому что с ней я тоже познакомился в Московской рок-лаборатории. Татьяна, совсем Мартин тебя. Вот. Ну и давай начнем слушать, что ли.
1: Давай, но прежде вот дело в том, что некто Аверьянов прислал сообщение на пейджер 913-29-29 абонент Монмаранс, где просит, чтобы я включил в программу композицию незаслуженно забытого коллектива «И водопад» имени Кикабидзе. Вот, я знаю о существовании подобного этого коллектива, но, к сожалению, честно скажу, господин Аверьянов, сам ни разу не слушал звуки ими воспроизводимые, не имею никакого носителя, к сожалению, с этим коллективом. Единственное, вот, может быть, пользуясь присутствием здесь Владимира Марочкина, мы как-то выясним о судьбе данных.
0: Судьба у них нормальная. Это, кстати, они торгуют портвейном «Анапа» в своем городе Верхотурье Свердловской области. Недавно записали новый, кстати, магнитофонный альбом. Вот. Я их даже видел живьем, в отличие от многих людей, которые о них только слышали. Так, от знакомых, так сказать. Это было несколько раз. Вот. Даже пил, так сказать, с ними что-то такое, ну, крепче 40 градусов. Ну, приятные люди, достойные люди. Вот. А послушать я предлагаю, вот в школе мы говорили про Одессу, ну, украинскую группу «Алоэ», она была одним из лауреатов нашего фестиваля «Надежда».
1: Ну, что, пошла песня. Надо.
2: Комментарий апостола.
3: Если чё, то в основном, да, что фрагуняло.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы сегодня Владимир Марочкин. Кстати, он не единственный гость сегодня нашей программы. Будут еще гости, я, по крайней мере, так надеюсь. Но если не будет, то я выключу радиостанцию и поеду вот за заявкой, которую прислал хитроумный Хариус. Он пишет: «Саша, не поставишь ли ты Бахыт Компот?» Хариус, естественно, я очень люблю творчество Степанцова. Вот, но для этого мне нужно сгонять домой. Если вы подождете часика два, я обязательно сгоняю и поставлю. Володь, не будешь ты возражать?
0: Ну, давай мы тут послушаем, пока я сяду какую-нибудь музычку веселенькую.
1: Да. Ну, что еще? Так, вот, Владимир, существует ли сейчас Московская рок-лаборатория? Известно ли вам что-нибудь о местонахождении известной в свое время фонотеки раритетов студии «Колокол»? Куда она подевалась? Какова судьба Спиридонова и группы «Клиники»? Интересуется Илья.
0: Ой, какой хороший вопрос. Ну, Московская рок-лаборатория сейчас все-таки не существует. Она, слава богу, почала в БОЗе, так сказать, в 1992 году, в январе, а может быть, в декабре предыдущего года. Какое-то время я руководил молодежным сектором в комитете по культуре. Вот. Потом мне это все надоело, потому что мне показалось, что из этого сектора делают загон для каких-то молодежных альтернативных, так сказать, стилей. Вот. Ну, а фестиваль, который вот проводила Московская рок-лаборатория до 92-го года, фестиваль «Надежда», вот я с помощью моих друзей, в частности, с помощью Александра Лаерского, вот оживил в году в 93-м, потому что традиции не должны умирать. Они на той традиции. Вот оно живет, и лауреат этого фестиваля есть. Вот группа «Алоэ» была прошлогодним лауреатом. Мы Игоря Бычкова сейчас перетащили из Северодонецка в Москву, женив его на очень милой барышне. Вот, и постепенно перетаскиваем всю группу. Я так думаю, что все наши радиослушатели оценят вот наш, так сказать, благородный поступок по отношению к лидеру группы «Алоэ» Игорю Бычкову.
1: Да. Что касается вот Спиридонова, то практически недели две назад я с ним беседовал по телефону. Он был трезв, бодр, работает на одной из московских радиостанций в качестве, ну, банального диджея, в принципе. Но надеется, что как-то у него эта ситуация изменится. Группа «Клиника», я знаю только одно, что Суворов, барабанщик этой группы, бывший, естественно, барабанщик, сейчас играет в группе «Лаярский бенд». А вот главный там Вадик занимается, в общем-то, криминальной работой, да.
0: Ну, группу «Клинику» теперь можно только услышать на кассетах студии «Колокол». Где найти студию «Колокол», сейчас я не знаю. На Горбушке, наверное. Где же еще?
1: Я тоже так думаю. Что еще тут вот Протагор интересуется? Есть ли у нас так называемая АСИК, то есть интернет-пейджер? И, к сожалению, для меня какое-то новое техническое устройство. Я почему так говорю? Когда я знаю что-то такое, говорю «новое». Когда «новое», то я, естественно, говорю «новое техническое устройство». Есть только вот адрес, он вам известен. Вот Харрис говорит, что он, безусловно, подождет. Ну, тогда вы пришлите, пожалуйста, еще денег, потому что я должен ехать, естественно, на такси. Я же не побегу своим ходом. Также мне нужно будет передохнуть, сменить обувь и так далее и тому подобное. Так вот, не считаете ли вы, что группы у нас создаются как мероприятие, как, собственно, и многое в жизни, в которой мы живем? Выдал философскую сентенцию Андрей.
0: Ой, Андрей, вот на самом-то деле бывает, что да, бывает, что создаются как мероприятия, да, требует, бывает, что мамы, бабушки, чтобы не пили, не курили, а вот лучше рока играли. Вот. Но вот что мне нравится, вот этот фестиваль «Надежды» вот этого года, ну, были плохие, вот откровенно были плохие, вот прошлогодние, позапрошлогодние, было вот мало команд интересных. А вот этот вот, который пройдет, кстати, с 22 по 24, можно говорить, самое где, да? В клубе «Юту» на Сходнинской, так сказать. Начало в 19:00. Фестиваль «Надежды». Молодые команды. Он мне нравится тем, что тут много групп, которые, ну, не просто играют, не просто отрабатывают номер, а какую-то душу вкладывают. Потом, вот какую вещь я заметил, работая над созданием рок-энциклопедии, что каждый 9-й год, каждые 10-летки приносят какие-то совершенно необычные группы. Вот именно в этот год рождается вот та элита, которая будет формировать наши с вами вкусы в следующее десятилетие. 69-й год, «Машина времени», «Цветы», «Рубиновая атака», «Удачное приобретение». 79-й год, «Воскресенье», «Рок-ателье», «Автограф», там чего-то еще. 89-й год, группа «Эст», «Монгол Шоу». Да, кстати, «Лаярский бенд» выпустил все свои 50 альбомов, которые Саша записал году 89-м. Значит, их было, по-моему, даже 52. Вот, и студия «Колокол» их, по-моему, упорно распространяла, так сказать.
1: Кстати, видишь, тут вопрос пришел такой. Александр, платили ли тебе из студии «Колокол»? 8 лет назад все твои альбомы широко продавались в рок-лаборатории. Владимир интересуется. Нет. Кстати, не платили. Мало того, был один, ну, не то, что эксцесс, конечно, было смешно. То есть тогдашний директор Саша Агеев там был, наверняка тебе знакомый, да, человек. И у меня уже шли переговоры с фирмой, которая официально должна была выпускать альбом «Детство чистой глазенки» 92-го года. Я пришел к Агееву, и поскольку был с ним так неплохо лично знаком, говорю, вот, дескать, тебе просто копия, только ты, говорю, не давай ее в продажу, поскольку есть там определенные договоренности, так, как говорится, договоренности о намерениях. Есть такое понятие у нас, бизнесменов, да. Вот. И где-то через месяц практически в журнале «Русский рок» я увидел хит-парад студии «Колокол», он там на третьем каком-то месте этот альбом есть. То есть, ну, после этого я немножко обломался вот на господина Агеева, потому что все-таки это было не совсем прилично, согласись, Володь.
0: Я не знаю, так сказать, как но это было в году, в 89-м или там в 90-м. Я знаю, что Саша Агеев уезжал в Америку и вот недавно вернулся из Америки обратно.
1: Но он покорил ее?
0: Ты знаешь, я думаю, что здесь, да, конечно, это самый Моника Левински, который, так сказать, он же ее подсунул, так сказать, вот, для чего же он уезжал в Америку? Он заменил нашего, так сказать, резидента, который ушел на пенсию, вот, и занимался там многими, так сказать, интересными вещами. Ну, сейчас, видимо, готовится что-то у нас тоже стоящее, интересное и волнующее, почему Саша Агеев вернулся на родину.
1: Угу. Куда пропала группа «Рукастый перец»? Владимир.
0: Костый перец, так сказать.
1: Была такая, помнишь, была название.
0: Часть этой группы играла в «Ногу свело» во втором ее составе, а Дмитрий Якомульский, он сейчас режет гитары из фанеры. Вот тот, который сделал эту группу. Я его недавно встретил, он, так сказать, делает хорошие гитары, многие известные музыканты на них играют.
1: Понятно. Ну что, послушаем следующую пьесу. Ну, Ансамбль называется «Джинтоник». Ну, если мне не изменяет память.
0: Нет, не изменяет память.
1: Песня. Совершенно такие реакции тут весьма однозначные. Ты знаешь, на данную прослушанную запись. Сейчас я прям подряд все тут и зачту. Сейчас тут очень много приходит сообщений просто. Но что меня удивило, очень много реакций вот именно на этот. Этот ваш джинтоник всегда занимается плагиатом. Это же чистой воды Шевчук, пишет Анна. Далее. А по-моему, мелодию группы «Джинтоник» впоследствии содрал Юрий Шевчук. Подпись «Вялый перец». Далее. Ваш джинтоник сильно смахивает на «Последнюю осень», Надя. И... Да, больше ничего нет тут такого, но тем не менее.
0: Ну,
1: вот
0: то есть 3-0, да. Я, значит, думаю, 3-0. Что очень многое можно найти, так сказать, подобного у, там, допустим, Джона Ли Хукера или у Рэя Чарльза, так сказать. Блюз, он блюз и есть.
1: Ну да, да, да. Евгений говорит, вот, уважаемый Александр, есть молодая подающая надежды рок-группа, пожалуйста, позвольте привезти вам лично их кассет, очень хочет, чтобы вы сказали свое мнение. Евгений, привозите, я адрес сейчас вам назову, наверняка вы и так его знаете, собственно, но мне не лень назвать еще раз. Значит, это улица Новый Арбат, дом 11, первая высотка, где раньше был пивняк «Жигули». Сейчас тут находится еще вывеска «Театр Калягина», театр-студия Калягина. Дом 11, этаж 14, радиостанция «Эхо Москвы» для, соответственно, меня. Что далее тут к нам приходит? Ага. Куда делась Джанна Стингрей, пишет Протагор. Протагор, поймите меня правильно, может быть, Володя вам ответит и... То есть вы ни в коем случае не навязчиво задавали.
0: Там завис тираж Red Wave в США, и ее обязали его продавать. Чем она и занимается?
1: Ну, я думаю, да, пусть она подольше там этим занимается. Мы сделаем все, чтобы он завис подольше. Так, далее, что тут еще приходит? Да, напоминаю, 913-29-29, абонент Монморанси. Ну, тут какие мощные телеги. Ладно. Что еще будет такого яркого на фестивале «Надежда»? Кто будет в качестве почетных? Должны же быть какие-то почетные.
0: Почетные у нас есть интересные команды. Ну, в принципе, как, они все были лауреатами прошлых фестивалей «Надежда». Это «Русская правда», это группа «Кранты» и прошлогодний лауреат группа «Джест», которая сказала, что они лучше, чем «Эст», и теперь им приходится каждый концерт это доказывать. Ну и вот посмотрим, смогут ли они это доказать на фестивале «Надежда», где всяческие молодые команды будут стремиться им обратные своей музыкой доказать. В чем и есть интрига данного фестиваля. То есть каждый хочет сказать, что он уже лучше, чем все остальные. Вот, мне это всегда очень нравится. Вот, то, что кто-то там похож, допустим, на Шевчука, допустим, или на Рэя Чарльза, в этом нет ничего, так сказать, удивительного. Я бы даже сказал, что многие песни Никольского или Романова похоже, там, допустим, на Dire Straits, однако никто об этом вслух как бы и не говорит. Ну, вот, хотя, на самом деле, они вовсе и не похожи на Dire Straits, потому что песни Никольского и Романова. Просто музыка, она же витает в воздухе. Вот ее нужно поймать, ее нужно ухватить за хвост, вернее, за, так сказать, сначала за голову, да, так сказать, то есть придумать начало, потом придумать конец, получается, как бы песни. Но запросто может быть так, что сразу два человека ухватили одну и ту же мелодию, один за хвост, другой за голову, написали две, а может быть даже и три похожие песни. Я думаю, что это вот примерно так. Ну, а 200 километров пути, так сказать, я так думаю, что это то расстояние от Москвы до города Климовска, которые музыкантам и группам нужно, этой группы «Джинтоник», преодолевать, возвращаясь из клуба, где они выступали, в Москве, к себе домой, где мама уже поставила чайник, подогрела, так сказать, макароны с мясом и ждет, не дождется, пока их дети, музыканты, вернутся домой, так сказать, там она их и встретит, и нальет горячего чая, накормит, уложит спать. Ну, в конце концов, они там будут у нее под контролем. И никакого джинтоника дома они, конечно, потреблять не будут, хотя так себя и назвали. Ну, вот. А послушать это будет все можно 23 марта. Они выступают в клубе U2 на начало в 19:00. Там же вы можете и про эту песню сказать. Ну, вот. Они лауреаты областного фестиваля, третьего областного фестиваля. Такая стала смешная сейчас традиция. Вот уже несколько лет, то есть проводится областной фестиваль. То есть все областные группы, которые у нас есть в Подмосковье, они могут там принять участие. Потом проводится фестиваль «Надежд» для таких, так сказать, молодых команд. Вот. И все это завершится большим фестивалем «Вечерней Москвы», куда я хочу, кроме вот, молодых групп, еще какие-то проекты смешные пригласить. Мы даже сегодня кое-что послушаем из того, что вот я принес какие-то, как вот Саша сказал, я якобы принес какие-то компакты или там чего-то еще.
1: Да. Вот я сейчас тут внедрил в проигрыватель пластинку, на которой написано «Медведь Шатун».
0: Ну, еще один блюз.
1: Будешь рассказывать?
0: Замечательный человек такой есть, Джек. Он работает на подпевках у группы «Русская правда». Вот. И вот собрал свою группу, называется она «Медведь Шатун». Джек очень большой человек, такой колоритный, вот, с большой окладистой бородой, поет, еще, кроме всего прочего, хорошие блюзы, хорошие песни, душевные песни. И вот я смотрю, у него уже даже появились свои поклонники, их не так уже и мало, их уже достаточно много, его песни знают. Мне, например, они нравятся. Вот давай узнаем, как они понравятся ли они нашим радиослушателям.

0: рок-н-ролл и на твой последний патрон.
1: Почему тут интересуются, не будет электронных проектов на этом фестивале новомодных?
2: Новомодных проектов? Нет, будут многие проекты, которые, так сказать, достаточно любопытные и интересные. Не на самом фестивале «Надежд», там молодые команды в основном, так сказать, а это уже будет фестиваль «Черни Москвы», он будет уже в апреле по клубам. Вот, я давно мечтал собрать различные проекты. Это всегда было, скажем так, прерогативой Питера, где было много людей, которые играли друг с другом, как бы такие вот «Джеймс Сейшн», когда много музыкантов из разных групп, там типа, музыкант из ДДТ и НЭПа сделали «Дубы колдуны». Потом вот ты же выступал сейчас с проектом «Селедка», совершенно шикарным проектом, где музыканты «Номы», «Два самолета», так сказать, сделали такой проект очень любопытный. Вот. И в Москве начали появляться, допустим, «Четверг Арутюнова», когда Арутюнов и Четвергов сделали очень любопытный проект. Вот. Или, например, вот сейчас вышел такой компакт-сингл проекта «Легкие», которые собрали Леня Сигалов и гитарист группы Сергей Левитин. Ну, правда, это старые друзья, они играли еще в группе «Пога», до этого в группе «Пари», потом долгое время просто не виделись и не могли играть вместе. Вот они собрались, сделали какую-то забавную, смешную музыку. Вот я думаю, что это все можно будет увидеть вот уже в апреле на фестивале «Надежд». Группу «Мартин» я собрал. Помните, была такая группа «Мартин» году 86 или 87-й? Они выступали на первом же фестивале «Рок-лаборатория», фестиваль «Надежд». И после этого их стали приглашать на различные гастрольные поездки там, в Финляндию, там, куда-то там чего-то еще. Они не поехали, из-за этого распались. Чем интересна группа «Мартин»? Ее вокалист Паша Молчанов, вокалист группы «Тайм-аут». А бас-гитарист работает в группе SS-2, то есть Игорь Тарасов. Вот знаменитая группа «Мартин». Они сейчас готовы сыграть пару своих песенок для своих любимых слушателей.
1: А ты слышал сольник молчановский?
2: Да, слышал.
1: Хорошая музыка. Ну, сейчас подошло время рубрики, именуемой «Новости». После того, как Владимир Варфоломеев споет нам данную пьесу, мы продолжим разговор. А сейчас отбивки, что ли, пока поставить вам.
3: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица. Если плачет грудничок и краснеет густо, дай по лысине ему, все равно там пусто.
1: В Москве 5 минут второго. Я напоминаю вам, что вы слушаете «Эхо Москвы». В эфире программа «Монморанси». И у нас в гостях Владимир Марочкин, организатор очередного фестиваля «Надежд». Мы ведем с ним беседы и слушаем, в общем-то, потенциальных кандидатов на участие в данном...
2: Если бы на участие, то название людей, которые будут звездами следующего десятилетия. Именно в этом-то и интрига, что каждый девятый год каждого десятилетия появляются звезды, которые будут формировать наши с вами вкусы в следующем десятилетии. И сегодня именно такой год, девятый год. И именно на фестивале «Надежд» мы кого-то, наверное, и услышим из тех, кто будет наши вкусы формировать. Кто знает, может быть, это и джин-тоник, если вот очистит свою голову, так сказать, от Шевчука и сделает что-то свое. А может быть, это будет группа «Медведь Шатун», которую мы с вами уже послушали. Вот. А давайте сейчас, вот мы говорили о проектах, Саша, группа «Легкие», Леня Сигалов и Сергей Левитин.
1: Давай. Подходит к концу наша беседа с Володей Марочкиным, организатором второго
2: 12-го.
1: Ну, второго фестиваля «Надежд». Мы отслушали ряд композиций. Вот еще такой вопрос пришел на пейджер 913-29-29, абонент Монморанси. Может быть, ты ответишь на него. Пожалуйста, опишите ваши отношения к группе «Алиса». Мне кажется, что, несмотря на безусловный профессионализм, ощущается некое надоедливое позерство Кинчева. Спасибо, Алексей.
2: Я вот любил Кинчева году 86-м, когда он выходил на сцену в таком вот ПТУшинском имидже. Так сказать, челочка на правый глаз, короткий пиджачок, короткие брюки. Это действительно была эра Кинчева. Я фанател. Я фанател круто под Кинчева. Ну и, в принципе, с ним достаточно часто мы чего-то такое пили, типа чая или кофе. Вот. А сейчас, не знаю, мне было грустно смотреть вот его концерт на юбилее группы. Что называется, играли, не угадали ни одной ноты. Вот. Мне кажется, что все-таки это не профессионализм. Может быть, это как называется еще. Вот. Но мне очень так обидно за Кинчева. Он некоторое время назад пытался перейти делать музыку для людей своего возраста. То есть для тех, кому уже за 40. А ему уже за 40, к сожалению, может быть, к счастью. Вот. Но как-то вот он там не был принят. Он стал чужим среди своих. И ему просто пришлось вернуться опять-таки вот уже к известному и всем, и, наверное, даже ему надоевшему имиджу. Вот. Но что делать? Вот такова жизнь, таковы коллизии этой нашей самой жизни. Вот. А я хочу вам представить другую группу, уважаемые мои друзья, милые мои радиослушатели, барышни, которым послезавтра исполнится 8 марта. Вот. Группа называется «Русская правда». Ее лидер Тарас, он в тусовке, его именуют не иначе, как «Учитель». Хотя это не имеет отношения не только к тому, что у него уже достаточно большой фан-клуб, и есть много подражателей и продолжателей его нелегкого дела. Он действительно преподает историю и экономику в средней школе в Новогиреево. И хорошо преподает. Он выдвинут сейчас название «Учитель года города Москвы». Это рокер-то, который в косухе ходит в школу. Вот, учитель года. И я у него однажды был на уроке экономики, и совершенно не врубающийся в экономику. Чего-то понял. Нормально, что-то такое он мне объяснил там про тресты какие-то, там что-то
1: еще. В общем, мне кажется, что как-то вот преподавание экономики, так же, как и вообще само слово «экономист» в наше время, вот «фарашки» — это преступное слово. Но, какая экономика?
2: Красивые слова. Красивые слова, но преступные, правильно.
1: Преступное слово.
2: Вот. Но что самое интересное, вот по примеру Тараса очень многие учителя пошли в рок. На фестивале «Надежда» будет играть группа «Перекресток». Две барышни. Одна из них преподает в первом классе школы в Митино. Другая – английский язык, так сказать, в школе, в одной из школ на Юго-Западе. Вот, учителя, так сказать, идут в рок. Это хорошо. Ну, естественно, что сейчас, так сказать, учителей, так сказать, особо не кормят на рабочем месте. Не дают им ни чай, так сказать, ни какао, ни кофе, так сказать, ни в класс не приносят. Поэтому все-таки вот хочется иногда уйти в рок, так сказать, в судьбу, да, как принято говорить, отнюдь, так сказать, не в какие-то материальные нужды, а вот сюда, вот такое в необычное пространство, которое именуется рок-сообществом.
1: И ответ на вопрос Протагора. Он спрашивает, будет ли сегодня в эфире хоть одна песня, исполняемая женским голосом. И почему среди солистов рок-групп так мало женщин? Ну, вот их так мало, что даже сегодня ничего, видимо, не будет звучать у нас, да, уже? Но...
2: Вот, у нас на фестивале «Надежда» будут женские группы и очень интересные группы. То есть я обещаю, там появились очень интересные вокалистки. А вообще, я недавно беседовал с Ольгой Суворкиной, такая была замечательная группа «Женская группа». Болезнь. Вот. Она говорила, что очень тяжело женщине на каблуках играть на гитаре, потому что возникает перетягивающий момент, гитара тяжелая, каблуки высокие, то есть вокалистка просто падает на сцене или со сцены. И это вот очень большая проблема.
1: Приобретается потом новый синюшный цвет мордашки, который все списывают на недостаточность почечную, хотя реально это попросту ушиб. Мы даже подставляли людей специальных, держащих миски со льдом, чтобы они падали туда, в них и бодрились, но миски выбивались, падали, публика поскальзывала, стукала с копчиками от дощатые полы, и были травмы.
2: И людей с синими, синюшными мордами было все больше и больше.
1: Больше.
2: Вот такой был клип у Роберта Палмера, где четыре красивейшие барышни на высоких каблуках играют на гитарах. Но я почему-то думаю, что это были гитары из пенопласта.
1: Безусловно.
2: Вот. Ну, поэтому вот я думаю, что давайте послушаем все-таки мужскую группу «Русская правда», хотя у этой группы очень много почитательниц барышень.
1: Ну, Володя, видимо, это, наверное, последняя фонограмма, которую мы сегодня прослушаем. Вот. Со своей стороны, соответственно, я буду делать все возможное, дабы каким-то образом...
2: помочь нашей молодежи.
1: Да, пропагандировать далее. Вот. Ничего, что я так шуршу этой шоколадкой.
2: Слушай, я бы тоже чем-нибудь пошуршал бы.
1: Все кончилось там. Вот, то есть я буду, соответственно, рад тебя видеть здесь всегда с интересной информацией о молодежи нашей, потому что откуда же взять еще эту информацию? Еще прежде, чем мы послушаем вот коллектив последний в нашей сегодняшней встрече с Володей Марочкиным, я хочу обратиться к Жене. Вот, Женя, кассету ты, конечно, можешь принести, но участие на эфире лишнего человека, лишнего в плане вот, если он не участвует в программе, практически нереально, потому что у нас ночью здесь очень сложная пропускная система, поэтому я тебе не смогу с этим помочь. Кассету можешь оставить на вахте в будний день там, или прислать ее по почте. И, кстати, индекс, еще раз напоминаю, 121-803, улица Новый Арбат, дом 11, этаж 14, эхо Москвы, программа «Монмаранси».
2: Я еще думаю, Жень, ты можешь принести эту кассету 22 или 23 или 24 марта в клуб YouTube, где будет проходить фестиваль «Надежд». Ее послушают многие специалисты, и она дойдет до Александра Лаерского, без сомнения. И возможно, что твоя группа примет участие в каком-либо ближайшем же фестивале.
1: Да,
2: а я хочу вот от имени организаторов фестиваля поблагодарить Александра Лаерского и радиостанцию «Эхо Москвы» за вот... предоставленную возможность наших молодых музыкантов услышать в эфире миллионной армии радиослушателей. Все-таки мы, наверное, не акулы пера, а, наверное, дельфины пера, я так бы сказал. Ну и кроме того, ты, кстати, меня очень радует, что очень многие музыканты отнеслись к этому ответственнейшему поручению со всей серьезностью. Сейчас многие участники фестиваля «Надежда», несмотря на то, что они музыканты молодые, сидят в студии ночами, несмотря там на 8 марта, пишутся, пишутся и пишутся. И правильно делают, так и надо. Надо работать, работать и работать.
1: Совершенно верно.
2: «Русская правда».
4: Птицей быть, мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
5: «Монмаранси». Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе, опоссум.

0: И в этот поздний час мы начинаем нашу встречу с замечательными людьми, с целым симфоническим оркестром и господином Альбертом Борисовичем Пагером. Прежде чем мы начнем беседу, я бы хотел сделать вступительное слово. Вот, люди, они очень неблагодарны и невнимательны. Слушая симфонический оркестр, они не могут вычленить, извините за такое хирургическое слово, из этой глыбы музыки отдельный инструмент, послушать, понять, воспринять его, да? А особенно в данном случае, мне кажется, обижены два инструмента. Это же, конечно, фагот и валторна. Фагот, чей нежный голос вот этой полоской блестящего люрикса проходит, понимаешь, через всю классичную музыку. И, конечно же, валторна, которая, что твоя двойная сплошная полоса, делит вот все, что не попадя, как попало. Но эти замечательные тактичные инструменты вне зоны внимания, в общем-то, так называемых театралов и любителей салунов. Ну и, соответственно, я представляю слово Альберту Борисовичу Пагеру. Здравствуйте, Альберт.
1: Здравствуйте, друзья. Я рад вас приветствовать в моем, не осмелюсь этого сказать, музыкальном салоне.
0: Салуне.
1: Спасибо, Саша.
0: Да забудьте.
1: И прежде чем представить музыкантов, я попрошу наших слушателей звонить нам на пейджер. И особенно я обращаюсь к маленьким слушателям. Скажите, друзья, как выглядит фагот и валторна? И кто первым угадает, тот сможет на ближайшем концерте наших музыкантов подуть в угаданный инструмент.
0: Замечательный бонус. Это новое модное слово «бонус». Кстати, вот до чего несчастный человек, слава бонус. Его постоянно терзают, кто не попадя. Опять же, милиция, женщина на улицах и прочие. Человеку пришлось даже сменить свою фамилию. А все из-за моды, все из-за моды. Но музыка – великая вещь, сокращенно ВВ. И, соответственно, сегодня будет звучать огромное количество музыкальных номеров вживую. Хочу вам сказать, уважаемые радиослушатели, что даже более того, мы сегодня установили два дополнительных телескопчика и сканера на Арбате. Вы можете внедряться и за бешеный прайс смотреть, в общем-то, подглядывать в окно, чтобы видеть, что люди тут реально собрались вживую. И музыка сегодня будет играться живая. То есть тут целых 9 человек, вооруженных валторнами и фаготами, соответственно. Ну, не считая, конечно, Пагера. Да.
1: Я вооружен в основном знаниями, которые я рад передать молодому поколению слушателей. Итак, состав фаготов. Елизавета Вилковыская, первый фагот, концертмейстер коллектива. Никита Ким, Максим Забара и Михаил Шеренков. Это наши, так сказать, фаготовые сегодня друзья. Те же, кто их будут играть на валторне, называются так. Валерий Жаворонков, Сергей Васькович, Сергей Крюковцев и Тимофей Сережкин. Можно, я думаю, задать им пару вопросов, если вам, Саша, что-нибудь не ясно?
0: Ну, наверняка многие наши радиослушатели, будучи, скажем так, потенциальными хулиганами или хулиганами в прошлом, в общем-то, людьми, как и большинство россиян, с уголовным, так сказать, с уголовными наклонностями, скрытыми или открытыми, да, но известно, что все попадали под влияние дурных компаний. И огромное количество молодых людей сейчас предпочитают все-таки вооружаться сотовыми соплями, в общем-то, ключами от модных джипов, ну или на худой конец автоматами, да. Вот, а у вас же в руках вот эти инструменты, вот среди вас вот всего одна девушка. Как вообще так получилось, что именно фагот стал призванием в вашей жизни? Ведь вы же наверняка не поняты поколением, вот вашими сверстниками по двору, то есть, да, вот, ну вот вы идете по двору и несете не соплю мобильный там, там, да, а вот фагот. И выглядит он, конечно, внушительно, не побоюсь этого слова. Меня он поверг в шок. Но тем не менее, как приходится с этим справляться? Как объяснить людям, что вот фагот — это призвание, да?
1: Трудно, видимо, объяснить. Ребята, ну не бойтесь.
2: Очень сложный вопрос, на самом деле. Ну вот лично я столкнулся с фаготом, когда я учился в школе.
3: Споткнулся.
2: Вот. По специальности фортепиано. И мне поставили 3 балла на экзамене в конце 3-го класса. Вот. И мне грозило либо уйти из школы, либо перейти на другой инструмент. Но я не думаю, почему-то ляпнул фагот. Ну, до сих пор играю. Такая уже трагическая история, да.
0: Ну, в принципе, вот я бы хотел, чтобы и цель такова нашей программы. Мы же программа очень просветительская, я даже сказал, научно-популярная. Чтобы люди перестали, наконец, какой-то иронии относиться вот к таким инструментам, да? Потому что, например, у меня есть человек, который, в общем-то, губной гармонист. Вот. Ну, играет он, что твой соловей. Вот. Ну, круто. Вот. Посвятил человек жизнь этому, да? А ему, как вот тычут, говорят, ну, что-то там губная гармошка, разве это занятие? Так же и здесь. Наша цель — показать всю прелесть звучания инструментов. И пусть вас не смущают эти несколько человек, что сидят за стеной вот за этой. Я просто за бешеные деньги пустил их сюда, чтобы они послушали вживую.
1: Настоящие фаготы.
0: Да.
1: Ну что же, друзья, пока не засохли тростинки, я думаю, стоит грянуть. Только объявите первый номер, если можно.
0: А я сейчас попрошу, Леш, не играй, пожалуйста.
4: Объявляй.
1: Объявляй первый номер. Пора.
5: Иоганн Себастьян Бах.
6: Ария.
7: Исполняется впервые, да.

0: Вот Альберт Борисович подумал с меня сейчас, что все-таки не все то, что производят руки человеческие, прискорбно и похабно, да? Ну вот, казалось бы, один человек выточил фагот.
1: Другой придумал ноты.
0: Третий дунул фагот.
1: Четвертый сочинил, а пятый вывел это в эфир.
0: И в результате получилась мощная гуманитарная коалиция, несущая людям радость и удачу. И вот огромное количество шляется бездельников по нашему городу, разных людей с дурными наклонностями. Вместо того, чтобы взять, почитать умную книжку, да, или попробовать написать картину, они занимаются черти чем, всякой ерундой. Вот. Альберт Борисович, ведь человек, он должен иногда производить над собой благородное насилие, да, например, взять и поспорить со своим внутренним «я», сокращенно «вя», на тему того, что, дескать, я возьму и освою тот или иной инструмент. Вот вы сейчас меня опять удивили в очередной раз. Вы осваиваете фагот. В 75 лет... человек начал жить по-новому. А ведь освоение любого нового ремесла – это и есть начало жизни. Это родник.
1: Новая жизнь.
0: Да.
1: К сожалению, я не в силах уже удержать полный фагот в руках. И поэтому я играю на некоем укороченном варианте фагота. Модернизированный, укороченный вариант фагота.
0: То есть для детей и престарелых.
1: И, да, и таких вот как бы удрученных опытом персонажей.
0: А вот сейчас подумалось мне, наверняка все присутствующие помнят, что в свое время в магазинах культтовары, или как они назывались, я не помню.
1: Культики.
0: Да, да. Продавались разного рода игрушечные духовые инструменты. Ну, чаще это были такие флейты, тростиночки с такой пластмассовой приблудой на конце.
1: И пианинка Звенигород.
0: Да, с этими, со стержнями.
1: Металл. У меня зелененькая была.
0: У меня синенькая. Ну, вот далее этого фантазии вот этих вот людей не шли. То есть я ни разу не видел фагота. Действительно, я увидел его впервые и поражен. И хорошо, что я, парень взрослый, видел массу вещей в своей жизни, и меня мало что может травмировать. А вот представляю я там на своем месте человека, да, не отягощенного, в общем-то, и он увидит фагот. Это в шок приведет.
1: Ну, вот, кстати, в детских садах, когда мы демонстрируем наш коллектив, мы детям показываем сначала фагот не весь.
0: Ну, правильно, вот частичку.
1: Конечно.
0: Да, правильно, да, чтобы как-то... Да, да, да. Но все-таки я хочу обратиться к вам, производителю, в общем, всей вот этой вот... Ну,
1: утвари.
0: Да.
1: Духовная утварь.
0: Духовный утварь, да. Наконец-то возьмите себя в руки и начните производить не то, что производить просто, а то, что производить интересно.
1: И надо.
0: И надо людям прежде всего. Прежде всего, конечно же, нужно изобрести игрушечные фаготы, чтобы, во-первых, сама по себе конструкция интересная. То есть, плюс я даже предлагаю изобрести такой конструктор. Собери себе фагот. Ну, чтобы дети вот могли... Да, вот на то всяких сейчас делают для детей, это оболвание робота, там, чебурашки Ниндзя и прочая нечисть буржуазная. Нет.
2: А лучше трансформер.
0: Да, вот эти вот все, да. Вот я предлагаю сделать набор такой, да, чтобы можно было собрать любимый музыкальный инструмент.
1: А потом скооперироваться с друзьями во дворе и создать маленький симфоничный оркестрик.
0: Да, это будет очень хорошо.
1: А потом можно устроить прослушивание оркестров из разных двориков.
0: На центральной площадке города.
2: Или да. Двор на двор.
1: Ну что же, предлагаю перейти к валторне. В эту зимнюю ночь, я думаю, аккорды этого инструмента полыхнут неким жаром вашей квартиры и согреют в эту холодную зимнюю стужу.
0: Горячей медью.
1: Горячей медью.
0: Лёш, не играй.
1: Ну что же, марш?
2: Нет.
1: Нет, не марш. А что же?
0: Не угадали вы в этот раз. Танго?
2: Нет, Лауэлл-шоу. Джазовая миниатюра.
1: О, джем.
0: Как неожиданно.
1: Джем-сейшн.

0: художественных конкурсов. Давайте лучше так. Вы присылайте нарисованные вами
1: погоды. Отгадай и нарисуй. Да. А Машу мы все-таки приглашаем на наше следующее выступление. И пусть она выберет там себе флейту покрупнее. И мы дадим дуднить.
0: А какой сейчас у нас... А, сейчас я напомню номер телефона тут. Сейчас вот.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: И сейчас, видимо, следующая композиция прозвучит.
1: Наверное. Друзья, я думаю, что пора.
3: Пора исполнять?
1: Пора. Я, хотите, сам объявлю. Полька. Автора Вейсенборна.
0: Кстати, вот извините немножко, вот о польке, да, ведь, например, полька-бабочка есть, такая банальная, задерганная вещь. Мало кто из людей врубается, что реально, то есть речь идет о женщине польской национальности, которая, что твоя бабочка, туда-сюда, что кокон.
3: Будет использован фрагмент из тоже польки, который называется «Полька-дедушка». Вот. Речь идет о польском дедушке.
0: Да.
1: Гонопольском дедушке.
3: А, нет. Ну, это в процессе вы услышите.
1: А я предлагаю слушателям отгадать, где там дедушка, а где...
0: И нарисовать бабушку, дедушку и польку, да.

0: По-моему, апокалиптика отдыхает.
1: Да, ну неудивительно, все-таки еще пока что ночь с воскресенья на понедельник. И многие, конечно, люди отдыхают. А вот тут возник такой вопрос. Очень выгодно сейчас, например, чинить автомобили, да, зубы чинить, делать гитары. Ну, какие-то такие широко распространенные музыкальные инструменты. А вот что касается фагота. К примеру, я сделал фагот. Ну вот, так сказать, из своей собственной души слепил сей мощный инструмент. Как мне его реально продать? Каков сейчас рынок вообще, вот рынок сбыта и спроса инструментов? Как они котируются? Вот у вас в руках инструменты великих мастеров, или вы сами их делали? Ну и так далее. Да. Как обстоит дело? Ну, я знаю, например, скрипка Страдивари, а вот, например, фагот Страдивари.
2: Самому фагот вообще нереально сделать. В принципе,
3: приходится выкраивать время.
2: Хорошо было, если бы ему в школе учили, так как всего несколько мануфактур в мире занимается производством этих инструментов. Вот.

0: Да, и, соответственно, рынок небольшой, потому что и даже вот...
1: Ну, можно сказать, фагатисты вымирают.
0: Да, нет, просто из статистики вот учебных заведений скрипачей гораздо больше, например, чем фагатистов.
2: Ну, ведь кто-то первый сделал фагот, вот там...
0: Да,
2: вот история фагота. Как выглядел аутентичный фагот? Вот он отличался ли он от своего современного собрата, сокращенной
0: ассоции? На самом деле, первый инструмент, который является родственником фагота, был изобретен еще древними греками. Он уходит в своими корнями очень далеко и глубоко. Да. Вот. После чего вот где-то в период средневековья это все... Ну, самый, в принципе, такой предок фагота — это гобой считается. Потому что, в принципе, вот греки придумали авлос, который очень напоминал теперешний гобой. Вот. И, в принципе, все эти язычковые инструменты, которые звук извлекается из трости, в первую очередь, через трость, называются язычковыми. Все они предки авлоса, вот этого вот древнего инструмента.
2: А вот, например, вот ты бы смог вот сыграть на этом древнем инструменте, вот так же, как на фаготе?
0: Ну, я думаю, что звуки извлечь у меня получилось бы.
2: А вот там гармонии уже нет, да? Ну, все-таки сложно. Но я просто дико хочу попробовать.
1: Ну, да. Что же, слово за нашими, можно сказать, прогрессивными реставраторами.
2: Да,
1: это
2: безусловно.
1: Вы смогли бы, я думаю.
0: В Киеве, в историческом музее, находится флейта, то есть не флейта, а прообраз флейты, вот, продольной флейты, которая уходит корнями еще в каменный век. То есть это закаменелый, в принципе, инструмент, да. Ну вот первые инструменты, которые делали... Но
1: на самом деле флейта в последнее время настолько навязла в ушах, во всевозможных эфирах и концертах, что это не так интересно, как аутентичный фагот.
0: Нет, я хочу просто сказать о том, можно ли играть. Так вот, один флейтист, киевский профессор, он умудрился в музее на этой флейте сыграть хроматическую гамму в одну октаву.
2: Я даже знаю фамилию Оленчик. Да. Вот тут, кстати, пришло сообщение от человека с погонялой Рики Мартин. Он пишет: «Валторна — это латиноамериканский духовой инструмент, который произошел от охотничьего рога».
3: Ему мы точно не дадим, подойдем. Хотя сам бы можно сыграть.
2: Сейчас просто у нас остается совсем вот немножечко времени.
1: А, может быть, пьеса не такая длинная? Сколько ребят?
2: Да, мы продолжим живое выступление после того, как будет прочтение книги, которая называется «Последнее известие», сокращенно «Пи». Вот. И также, конечно, будем прослушивать телефонные звонки. А сейчас это хор, да, будет петь, я так понял?
1: Хор.
2: И мы продолжаем нашу беседу. Соответственно, хочу напомнить вам, что в гостях у нас академик Альберт Борисович Пагер и с ним его юные друзья. Вот, мне даже порой, знаете, кажется, что вы, Альберт Борисович, очень вампирище попросту, и черпаете свою энергию, вот, общаясь с такими молодыми, красивыми людьми. Я видел много людей в вашем возрасте. Это уже, так сказать, морщина о двух ногах. Вы же вот сохраняете какую-то бодрость. Но это даже не к вам вопрос, а скорее это к нашим гостям. Нет у вас ощущения, что он, в общем-то, сосет? Ну, я имею в виду энергию.
3: Ну, нам, по крайней мере, этого не видно.
2: Ну что же, значит, вы хорошо замаскировались, Альберт Борисович. Ну и, соответственно, хочу напомнить, что сегодня мы... слушаем музыкальные фрагменты в исполнении таких несколько непонятных пока для наших радиослушателей инструментов, это фаготы и валторны. Уже приходят модные сообщения на наш пейджер. Вот, например, такое сейчас я его найду, просто нужно сейчас от Тамары. Фагот, пишет Тамара, деревянный духовой язычковый инструмент низкого тембра в виде длинной слегка расширяющейся трубы. Валторна — духовой мундштучный музыкальный инструмент, спирально согнутая медная труба с широким раструбом. И Тамара оставляет свой телефон. Тамара, вы можете подъезжать и, собственно, думать. Любой из угаданных вами инструментов, в общем, к вашим услугам, да. Скажите внизу, что вот... Скажете, к Саньку я. Все. И нормально. Ну, я думаю, что нужно сейчас опять же прослушать какую-нибудь композицию, а затем пообщаться с нашим радиослушателем.
1: Да, у нас сейчас на очереди как раз валторна с раструбом. сейчас ребята договорятся, в какой тональности они будут исполнять следующую импровизацию, и зазвучат эти прекрасные, очищенные с утра блестящие
2: рожки.
1: Рожки. Да, волторно переводится как лесной рожок.
2: Да, да, охотничий рог, собственно. Ну, это я так сказал, мне просто нравится.
1: Вы угадали, Саша.
2: Знаете как, поднимем наши рога, друзья.
1: Опрокинем рога и восславим свободу, чтобы нам нифига не ходить на работу.
2: Альберт Борисович, замечательно.

0: Принято считать, что дети с их такой чистой психикой, не отягощенной, в общем-то, еще базитизмом, дурной экологией, ну и только там, если что-то связано с наследственностью, да, наиболее близки вот к этому духу музыки, к большому духу музыки, не подверженному цензуре. И исходя из этого, опять же, есть хорошая поговорка, если бы молодость умела, если бы старость бы могла, да, вот каков, на ваш взгляд, вот профессиональных музыкантов, вот такой, скажем так, золотой возраст волторниста или вот человека, играющего на фаготе, когда входит в полностью в гармонию, в общем-то, мастерство исполнителя, да, и, соответственно, вот это чувство музыки, которое он исполняет. То есть, когда и то, и все сходится вместе, собственно говоря. Ну, как бы одна бомба упала в одну же воронку дважды.
1: Есть одна очень хорошая поговорка, что мастерство не купишь и не пробьешь. И
2: в карман не спрячешь.
1: Поэтому, да.
0: Ну вот дети, вот взять детей, да, они же чувствуют музыку лучше, чем взрослые люди, потому что взрослые люди циничны, они много пьют, они имеют друг к другу постоянные претензии либо сексуального свойства, либо финансовые, да, а дети чувствуют музыку действительно по-настоящему, но сыграть ее не могут физически. Ну что там, легкие, с кулачок.
3: Что твой наперсточек?
4: Желудок у котенка не больше наперсток.
0: Что яичко от гусика. Да, вот. Исходя из этого, получается такое несоответствие, да, вот определенное. Я вот об этом говорю. То есть, когда, наконец, музыкант начинает чувствовать, что он достаточно циничен как человек, да, вот, и вот этот цинизм уже отражается на его исполнительстве. Ну, понимаете, о чем я говорю. Альберт Борисович, может, вы как-то там, вы уже старый, и уже что-то там у вас, да.
3: Ну, я, в принципе, никогда не удосужился продумать в том возрасте, когда еще эта золотая середина могла быть. А сейчас, когда я уже мудр, но достаточно немощен, так сказать, я не могу прочувствовать ситуацию. Видимо, это тема для какого-нибудь семинара вот таких людей, как я, и нашей смены. Кстати, я приглашаю вас, Саша, его посетить.
0: Обязательно я как-нибудь выберусь. И еще такой вопрос у меня возник. Вот есть же понятие корысть, да? Ко всему в жизни нужно подходить, ну, с корыстью, даже вот к здоровью, да, к выбору там любимой женщины, любимого растения и так далее. А музыкальный инструмент это, ну, так сказать, вот у любого из вас спроси, кто твой спутник жизни. Вот один ответит фагот, а другой скажет валторна, правильно?
3: Нужно это, же, нужно... Саша, извините, есть такая да. поговорка: фагот валторну и жену не отдам я никому.
4: Хорошая, старая поговорка.
0: Да. Ну вот когда человек начинает определяться изначально вот в плане инструмента, которому он в дальнейшем посвятит свою жизнь. То есть тут подход должен быть дико корыстен. К примеру, человек, играющий на тубе, да, его век значительно менее короток, нежели вот век человека, играющего на...
3: На каком-нибудь тривиальном скрипаче.
0: Да, да. Потому что требуется больше усилий дирижера, они вообще, то есть там, ну вот, мы знаем массу печальных примеров, когда замечают... Да, и анекдотов про это. Вот, вы когда вот выбирали эти инструменты, вы думали о том, что, вот, например, в 70 лет вот сможете ли вы, в общем-то, дуть в фагот или в валторну? Вот, как-то...
1: Дело в том, что когда выбирали инструменты, это как в том фильме очень известном, когда выбирали хвосты, и не всем досталось. Кому что, в общем, вот.
0: Ну вот вам известно, вот,
5: на самом деле, когда я выбирал инструмент, я над этим не задумывался. То есть,
0: зря.
5: В том возрасте, в принципе, еще о какой-то корысти. Это может быть, в районе 10-13 лет это все происходит.
0: Нет, ну представляешь, то есть, например, тебе будет 70 лет, ты будешь дико чувствовать музыку, а вот уже тушка вот не сможет издать звук, это же обидно. А вот музыкант же, он ощущает мир, да, и видит мир. Это еще Чехов писал, дескать. Ну, а может, и не Чехов.
5: Даже любой концертирующий исполнитель, он, как правило, уходит в какое-нибудь преподавание или в мемуары.
2: И в мемуары. Масса примеров.
0: Ну, может быть, если вы не против, давайте послушаем телефонные звонки от наших уважаемых. Единственное, наушников тут маловато. Я половину срезал и продал около выхода сегодня с утра, в общем-то. Да. Потом, что осталось, как-то... Ну, мы постараемся передавать смысл вопроса. Мы поднимаем телефонную дуду. Спрашивайте, уважаемые. Мы постараемся ответить. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Внимание нашего...
2: Алло.
0: Да.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Да.
2: Альберт Борисович, здравствуйте.
6: Добрый вечер.
2: Прекрасная музыка. Прекрасная.
0: Да.
2: У меня два вопроса небольших вам, Альберт Борисович. Угу. Как вам не мешает ваш зубной протез музицировать?
6: Что?
2: Ваш зубной протез не мешает вам музицировать?
6: Почему зубной-то?
2: Я, может, ослышался, я слышу дефект речи.
0: Вот доживете до таких лет, у вас будут не только дефекты речи. Нет, на самом деле Альберт Борисович молодцом держится и учитывая.
6: Ну, просто дело в том, что игра на фокоте, хоть и укорочена, она требует мимической зарядки. И поэтому мой педагог мне велел держать лицо определенным образом, дабы натренировать мускулатуру для извлечения высоких звуков.
0: Вы знаете, когда люди поют арию князя Игоря, к примеру, то они должны кадыком дергать определенно так. И рот делать восьмеркой вправо, да? А если другую арию, другого Игоря, то восьмеркой влево. Это действительно серьезная вещь. Это как солдат в окопе.
2: Так, и еще один вопрос.
0: Да.
2: Какое влияние оказала ваша национальность на увлечение музыкой?
0: Ну, это я даже могу ответить за Альберта.
2: Нет, пусть Альберт Борисович ответит.
6: Какая из них?
0: Ну, латыш.
6: Ну, знаете...
0: Латыш.
6: Вы еще скажите латекс. Это смешной вопрос. Дело в том, что обычно на музыканта влияет национальность не, собственно, его, а его педагога. И иногда, извините, в наше тяжелое время спонсора. Поэтому здесь вариантность очень многогранна и глубока.
0: Какой хороший ответ. А вот Александр интересуется, видимо, у всех музыкантов, какое место в вашей жизни занимают музыковеды? Действительно, вопрос серьезный. Вот мне, например, больше всего в жизни хотелось стать кинокритиком.
7: В нашей жизни музыковедов никогда не хватает.
0: А нужны ли они вообще? Вот, то есть, ведь считается, ну, по крайней мере, вот года два назад было высшим попсом, да, при любом классическом коллективе, серьезном, иметь своего музыковеда, ну, вот, который там ездил на гастроли, там, описывал события в коллективе модно и так далее. Вот,
7: как... Знаете, для того, чтобы ответить на вопрос, что такое жизнь, ее нужно прожить.
0: Да. Ну что, еще телефонный звонок, да? Послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
8: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
8: А также все находящиеся в студии. Меня зовут Сергей Александрович Ягодко.
0: Здравствуйте.
8: Александр, сегодня у вас в гостях веселый, жизнерадостный старичок. Альберт Борисович, здравствуйте.
0: Угу.
8: У меня к вам такой вопрос. Вот я пока только учусь играть на фаготе, но дело все в том, что фагот у меня выполнен по варианту для детей и престарелых. А я хочу, знаете ли, полноценный, настоящий фагот. Вот скажите, где можно достать его, или хотя бы части, чтобы как-то собрать его самому?
0: Так сказать, обапгрейдить фагот.
8: Да, спасибо.
6: Ну, на самом деле, очень просто. Положительным пережитком постсоветского общества является огромное количество ранее закупленных валторн, фаготов, мандолин, которые хранятся в запасниках музыкальных школ. Если вы поступите в одну из них, проявив при этом недюжинные музыкальные способности и абсолютный слух, то вам просто-напросто педагогический состав выделит этот инструмент. И вы сможете на нем, хорошенько подучившись, конечно, выиграть тройку другую международных конкурсов, а там, глядите, и денежка начнет капать. И на Западе вы без труда приобретете какой-либо престижный рукодельный фагот.
0: А, и к тому же, если вы еще действительно серьезно отнесетесь к своей мимике, ведь дело в том, что сейчас людям западным, дико избалованным всей этой попсой, порнографией, ансамбль Spice and Girls, им уже мало музыки, им нужно шоу, да, и вот если у человека подвижное лицо, то есть он не просто играет в фагот, а играет мощно, в общем-то, глазами там брилляет по залу туда-сюда, то успех вам просто гарантирован.
6: А последнее шоу-фишка, я вам расскажу. Это когда состав исполнителей четный, и он равно делится на мальчиков и девочек. И они во время исполнения должны друг другу строить некоторые ансамблевые глазки. Это и сейчас идет на ура!
0: Да, и, кстати, законодателями были вот этот вот квартет модный, который приезжал как-то.
6: Хроникс.
0: Да, безусловно. Вот они первые начали.
6: Правда, у них, конечно, дисбаланс. У них женщин в два раза больше, чем мужчин.
0: А, больше, ну да. А вот еще один такой вариант. Как вы относитесь к этому нововведению? Это в момент выступления симфонического какого-то коллектива модного, да, сажать на сцену рядом с музыкантами их родственников ближайших, детей, бабушек, жен. Ну, потому что сейчас же модно быть хорошим семьянином, да? И чтобы вот вызвать, так сказать, еще большую любовь публики, вот люди показывают, какие мы семьянины. То есть, к примеру, один известный дирижер, не буду называть его имени, параллельно он с дирижерством, одновременно там соской кого-то кормил, там расчесывал, то есть проявлял всякую заботу. А также из-за шиворота у него выглядывала симпатичная, знаете, баллонка, собачка, да, с бантиком. Что, дескать, он животных любит. Вот.
9: Идея хорошая, надо будет попробовать.
10: Чтобы дирижеру отличие от созидательного труда, наконец.
11: А если человек сирота?
6: А можно...
0: Ну, можно взять на прокат. Вот, например, нигерийские кидалы беру, да, детей на прокат. Ну, чтобы...
11: Можно воровать, кстати.
6: Это нехорошо.
0: Наоборот, хорошо. Сейчас можно воровать.
6: Нет, это не воровать, это спасать для полезного дела.
0: Да, или экспроприировать.
6: Ну что же, давно у нас не звучала в эфире живая музыка.
0: Да.
6: И сейчас очередь фаготов, о коих мы... Кстати, все-таки вопросов почему-то о фаготах больше, чем о валторнах. Я считаю, что это немножко несправедливо.
0: А вот такой вопрос сразу по валторне можно? Вот, если валторну это раскатать, какой она будет длины? Сколько? 5 метров. Круто как. Спасибо, я удовлетворен.
11: Можно раскатать.
9: Да, можно раскатать.
12: И сдать металлолом.
9: Металл,

0: такая вот веселая песенка. Называется «Французская песня». Да?
1: Ну, сейчас давайте буквально на минуточку прервемся. Просто мне нужно пойти проверить нижний этаж. Я еще подрабатываю сторожем. Мало ли что. В общем, сделать обход и, может быть, что-нибудь потушить. Глядишь, найду что-нибудь. И мы продолжаем наш такой импровизированный концерт. Я бы даже сказал, не концерт, а такой музыкальный салун. Все мы находимся в салуне сегодня.
2: Да, Альберт Борисович. Я просто хотел сказать о предназначении вообще музыкального салона.
1: Да, это важно.
2: Особенно для так называемых новых русских. Дорогие друзья, когда беспроволочный телефон будет у каждой школьницы, а четыре проститутки нанимать здоровье не позволит, а вам все-таки захочется чего-нибудь престижного, тут вам на помощь придет музыкальный салон академических музыкантов на дому. И все конкуренты будут бледнеть от таких имен, которые у вас будут исполнять музыку, как Башмет, Спиваков или наши ребята.
1: Конечно... Ну, вот, Башмет может, да.
2: Да.
1: Вот тут, кстати, пришло сообщение такое. Обычно вот, соло валторны и фагота в симфонических произведениях не объявляют, хотя исполняют партии подчас выдающиеся музыканты. Я немножко опоздал, и хотелось бы услышать имена музыкантов, собравшихся в студии, которые так великолепно играют валторны и фагот. Кровь оркестра, пишет Юрий Андреевич. Юрий Андреевич, я с вами согласен. Даже лимфа, я бы сказал, оркестра. Уважаемый Альберт Борисович...
2: Просто да, фамилии, да?
1: Да, да. И паспортные данные.
3: Семейное положение.
2: Фаготы. Елизавета Вилковышская, Никита Ким, Максим Забара, Михаил Шеленков. Валторны. Валерий Жаворонков, Сергей Башкович, Сергей Крюковцев и Тимофей Слёшкин. Я прошу вас действительно запомнить этих ребят. Ведь, может быть, на концерте огромного оркестра вы услышите приятный тембр, который извлекут кто-нибудь из наших сегодняшних друзей.
1: Да, какое замечательное слово. Мы сегодня действительно в благостном расположении духа, дарим всем добро. Ну, это я так подмазался, я-то сижу, ничего не делаю, собственно, но как-то приятно ощущать себя, знаете, вот частичка искусства, сокращенно ЧИ, да.
2: Ну и... А у меня есть стишок про вас, Саша.
1: Я польщен.
2: Я на радио служу с лексикой умелой. До утра я тут сижу, ничего не делаю.
1: Замечательный стихотворитель. Да, вот, кстати, мне пришла в голову мысль, я забыл тут на пейджер сообщение пришло. Каково назначение вообще дирижера в симфоническом оркестре? Все равно у всех ноты.
3: Главное, что движение, да, и что не мешать, главное.
4: Назначение дирижера мешать как раз.
1: А вот, например, в Японии сейчас практически такое нововведение модное, так сказать, механический дирижер. Ну, стоит такой монстр, то есть он как бы, и вот мигает.
2: Это кличка, кстати, лазерный Караян.
1: Да. Но смысл в том, что получается, как вот дирижер, это такой мощный потенциал энергии, да, который должен питать всех музыкантов. То есть он машет там, как ни попадя, и вот эту энергию передает, в общем-то, музыкантам. Если дирижер, в общем-то, вялый, что сопля гриппозной девушки, то, соответственно, весь оркестр тоже расплывается. С другой стороны, энергию ведь можно получать от какой-то светомузыки. Вот японцы очень экспериментируют, то есть берут светомузыку ритмичную, ставят, и музыканты. Вот. Либо был очень смешной эксперимент у нас в Переславле-Залесском, там местный оркестр симфонический. Мы во время вот исполнения одной фуги, в общем-то, проецировали на модном экране им зацикленный в петлю фрагмент из порнофильма, очень ритмичный, и наблюдали, как это все. Вы знаете, блестящее исполнение, совершенно дикое, аутентичное исполнение фуги произошло.
2: Что вы думаете, Саша? Большинство музыки написано как раз для этого. только тогда графья делали это все вживую. А за стеной у них круглую ночь, потея и надрываясь, пиликали изможденные музыканты-трудяги.
1: А вот действительно какая дикая несправедливость, да, вот, например, оркестр графа Шереметьева, да, ну граф Шереметьев, понятно, панталоны, чулки, шпажица, да, да.
2: Таможня.
1: Да. Да. Вот. А музыканты, то есть люди, волшебно творящую музыку, они как бы вот являются ее частной собственностью. Вот.
2: Даже их панталоны. Да, барского бедра.
1: Да, именно с барского, с барской этой икры.
2: Икотички.
1: Икотички, да. Какая несправедливость. Но, тем не менее, музыканты и закалялись, что твоя сталь, благодаря вот постоянной зависимости от кого-то, да, они всегда попадают в печальные ситуации. То есть, например, вот те же самые там новые русские дико бухают, там жрут шашлык, а музыканты скромненько в стороне играют им симфоническую музыку. Есть в этом какое-то, конечно, унижение, но, с другой стороны, нужно прекрасно понимать, что это определенная закалка, такая мощная наковальня духа. Вот. Я правильно говорю?
2: Притом мощнейшая коррекция по тембру. Ведь звук чавкающих челюстей заглушает самые божественные частоты в инструменте. И человек учится этих частот давать больше, чтобы немножко хоть заглушить челюсти. А когда он выходит в концертный зал, где все притихли, то представляете, какое волшебство. И я предлагаю все-таки послушать немножечко волшебных волторн.
1: Да, да.
3: Вальс.

0: И также вот сразу вступил наш пианист Алексей Венедиктов, который любезно сопровождает всю нашу программу, прекрасно владея инструментом. Тут такой вопрос пришел на пейджер. Альберт Борисович, вот у вас спрашивают, применяются ли сейчас в музыкальных детских школах телесные наказания, ну, в качестве воспитательных методов?
1: Ну, на самом деле, если учитывать современное положение дел, то,
0: да,
1: конечно, индивидуально. Ведь всяких РОНО, РОП,
0: ГРУ
1: не существует. Но, насколько я знаю, техника исполнения на духовых инструментах требует полной расслабленности животовой полости. То есть брюшка. И поэтому педагог обязан изредка проверять, насколько расслаблен брюшной пресс.
0: То есть потыкивать.
1: Да, потыкивать
0: в неожиданно, видимо,
1: неожиданных местах специальным дротиком. И тогда ученик бывает всегда наготове.
0: А вот такой сразу вопрос. Существует ли какой-нибудь четкий, вот, вернее, какой-нибудь инструмент, да, который четко должен быть либо мужским, либо женским, но на котором женщина не может играть по каким-то своим физическим особенностям?
2: Нет,
0: вот. Нет, ну мало ли. Ну,
1: надо спросить у женщины.
0: Да, вот есть какой-нибудь такой инструмент, на котором женщина просто не может играть?
2: Нет. Вот эмансипация глубоко продвинулась в нашу жизнь.
1: А есть инструмент, который в последнее время завоевал у женщин наибольшую популярность?
2: Туба.
3: Да, конечно, это
1: туба. Дуба.
0: Это вот это... Такая здоровая байда.
3: Я...
0: И знаете, как женщина говорит, я вчера была в объятиях тубы.
2: Я присутствовал как-то на концерте президентского Соединенных Штатов, оркестр президентский.
1: Который, кстати, обновляется каждые 4 года.
2: Самое интересное, что там преимущественно женщины в этом оркестре. Если не ровная половина их, вот, то, по крайней мере, никак не меньше.
1: Просто белка забавник.
0: Ну, давайте обратим наше внимание, может быть, к телефонным звонкам. Да, послушаем.
1: Может, пусть сыграешь сначала.
0: Пусть сыграешь.
1: Сыграйте, друзья.
0: Альберт Борисович, как скажешь.
1: Чтобы трость не высохла.
2: Давай, сыграем.
1: Я же, да.
2: Объявлять будем, нет?
4: Конечно.
2: Объяви, пожалуйста.
1: Да пусть угадают наши слушатели.
4: Да, что же это?
1: Это еще один вопрос нашей викторины. Музыкальный салон, салон Альберта Пагера.
4: В общем, это коронный номер.
3: Это наше
4: коронное выступление, да.
2: Да, это наш гимн.
4: Цирк уехал, клоуны остались. Вот. Типа того.

0: Wow.
1: А можно вот попросить...
2: Арлекино.
1: Можно попросить вот кого-нибудь из вас, вот может быть, все-таки вот единственная леди сегодня, которая здесь находится, вот издать самый высокий и самый низкий звук данного инструмента, ну, чтобы просто послушать его тембр отдельно. Пусть это будет не мелодия, а просто именно звукоизвлечение. Ну, вот, да, сейчас я... Лёш, тебя мы слышали, да.

0: Это тот самый низкий.
1: А самый высокий звук я не в состоянии издать, потому что лениво учусь и не научилась издавать этот звук до сих пор.
2: А может быть
1: кто-нибудь, да, кто-нибудь другой, конечно, здесь есть, да, более прилежный.
0: Фактически саксофон, да, в общем-то.
3: Есть соль, вот он умеет.
0: А есть ли вот такая вот, скажем, технология, ну, чтобы изобразить на фаготе какой-нибудь вот еще инструмент, ну, к примеру, там...
2: Крик петуха.
3: Можно изобразить водосточную трубу.
0: Вот, саксофон.
3: Да.
0: Да, правда.
3: А у нас будет здесь саксофон и репертуарчик, между прочим.
2: А может, и сразу, и не отходя. Не хотя сразу, сейчас не ваша очередь. Ну, ладно, ребятки, дадим им сыграть.
3: Что играем? Убери вот это вот. Это моя папка.
0: Вот осторожнее, вот это нужно сперва отвязать. Так убирать нельзя, а то оно сдохнет.
3: Что, да, что?
0: Ну вот это вот вы сказали, вот это убрать, оно живое и может повиснуть и задохнуться. То есть его так, да, в сторону просто подвиньте, да.
3: Значит, сейчас я, как всегда, ищу ноты.
0: Я не брал.
1: Пока происходит такая пауза, мы хотели бы пригласить вас на наш концерт, который состоится 25 февраля в концертном зале музыкального училища при Московской консерватории. Да, это большой концертный зал, училище, оно же Мерзляковское. Пожалуйста, 25 февраля в 18 часов начало концерта.
0: Да, 2000 года.
3: Приглашаем всех, детей и взрослых.
4: Училище, улица Мерзляковский переулок, 13.
5: Это продает. У нас номер 521
3: вообще же. Тейк-пак, да?

0: Ну, все-таки, может быть, сейчас телефонный звоночек примем.
1: Вполне можно.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Я очень нервничаю. Можно я немножко попозже перезвоню?
0: Да, конечно, конечно. Хорошо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло. Круто. Мне это нравится. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Добрый вечер. И вам также. Ваше внимание беспредельно, да?
0: Да.
3: Очень приятно слышать это. Но я не нервничаю совершенно, а вы?
0: Нет, если вы нервничаете, вы можете попозже перезвонить.
3: Нет, нет, я не нервничаю.
0: Вдруг что случится, и нам это... Ни вам, ни нам этого не нужно.
3: Алло.
0: Да. Нет, я чувствую, вы все-таки нервничаете.
3: Да нет, абсолютно.
0: Да четко нервничаете.
3: У меня есть вопрос.
0: А, ну давайте.
3: Профессор, вы?
0: Говорите, к академику.
3: К академику, пардон, извините.
4: Как аштя?
3: К академику. Вот скажите, пожалуйста, если к фаготу подключить компрессор, это упростит работу музыканта или нет? Как вы думаете?
0: Воздушный вы имеете в виду?
3: Ну, естественно, конечно.
0: Понятно.
3: Или камеру от трактора надутую.
0: Или типа подмышку засунуть специальный мешок, что у этой самой волынки.
4: Обычно предлагают...
3: Это трудный этап, надо что-то новое искать.
0: Да, спасибо, спасибо.
4: Обычно нам предлагают что-нибудь вскопать или разгрузить.
0: Сегодня я, кстати, ни разу не обращался к вам с просьбой помочь разгрузить или погрузить. Эта просьба последует часа в 4, когда придут фуры. Вот, так что будьте готовы, безусловно. Но не бросьте же вы меня одного, видя, как я мучаюсь, таскаю все это. Ну что, тогда сейчас я предлагаю немножечко отвлечься, да, на танцы, прослушивание музыки, что-то вы играете. Вот, кстати, еще вопрос такой от Елены. Вы играете музыкальные произведения известных композиторов. А есть ли мелодии вашего сочинения?
5: Мы пока не дошли еще до композиции. Они недавно существуют.
0: Понятно.
5: Практически только начинается.
0: Ну ладно, сейчас прервемся, да, знаете.
6: Пока мы только делаем обработки чужих произведений.
0: Ремейки.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня академик Альберт Борисович Пагер и его юные друзья, музыканты. То есть человек, так сказать, ходячая морщина, но постоянно его окружают, что бабочки, молодые люди, молодые красивые женщины. Человек ни к чему никак не привязан. Он любит людей, и с него, конечно же, нужно брать пример. Мы слушаем в живом исполнении классические и не совсем классические произведения. Вы можете нам звонить, задавать вопросы, но это несколько позже. А сейчас, я думаю, видимо, слово музыки, да, Альберт Борисович?
1: Я согласен, Александр.

0: вот первый раз я слышал, когда вот голоса музыкантов, именно оркестрантов, на альбоме, концертном альбоме господина Спивакова, где они громко, неожиданно среди записи крикнули: «Эх, дубина ухнем!». Вот это меня дико поразило. Это было на виниловой пластинке, я до сих пор ее храню. Мне показалось, что я на измене. Но на самом деле при повторном прослушивании было также слышно. И это действительно хорошо. Действительно...
1: Александр, а вы заметили, что когда вы слушаете, каждый раз они кричат несколько по-другому?
0: Конечно.
1: В этом есть смысл настоящего искусства.
0: Да, да. Ну и, может быть, сейчас послушаем звонок еще. Как, вы не против?
1: Я всегда не против, лишь бы ушей хватило.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Доброй всем вам ночи.
0: Вам аналогично, да.
3: Вас беспокоит Сергей Александрович Набор.
0: Здравствуйте.
3: Александр, скажите, вот постоянно вы говорите Алексею Венедиктову: не играй,
0: да,
3: потише.
0: Да.
3: А вот скажите, ему не обидно, ведь если он очень сильно обидится, он может нанести увечья музыкантам, играющим в прямом эфире.
0: Дело в том, что музыка сама по себе является мощным оружием, которое разоружает людей, да, то есть вот не убивает, а разоружает. И исходя из этого, то есть достаточно вот Алексею перекинуться, как говорится, взглядами со своими коллегами, и мы видим, что, в общем-то, вот появляется такая золотой дождь, попросту говоря, из глаза в глаз льется, и никакой вражды там быть не может, поверьте.
3: А вот, Александр,
0: да,
3: скажите, ваши музыканты могут сейчас сыграть в прямом эфире, например, мурку?
0: Ну, во-первых, вообще-то это не мои музыканты, вы мне, конечно, льстите, но я, конечно, приложу все усилия, чтобы они в течение месяца стали моими. Вот для этого мне придется ограбить пару модных джипов, как водится. Вот. Ну, насчет мурки нужно у них спросить. Я не знаю сейчас, мурку или не будем. Не будем.
4: Мурку?
0: Да.
4: Ну, пожалуйста, Александр. Только в местах не столь далеких.
0: Да, вот не получится. Да, ну, давайте еще телефонный звонок послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельное.
5: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Я вот тут заметил, сколько там у вас народу собралось.
0: 9 нас тут.
5: Дама там есть даже.
0: Да.
1: Ну, вы особенно губу-то не раскатываете.
5: Ну, вот у меня есть предложение пойти сейчас куда-нибудь на набережную или в парк там и пивка купить.
6: Всем пивка?
1: Купи.
5: Вот
0: да.
5: С воблочкой.
0: А мы,
5: я
0: хочу сказать следующее, что ни для кого не секрет, что постоянно из нашего окна с 14 этажа свисает канат с крюком, и все желающие могут весить на крюк что ни попадя, мы подтягиваем, разглядываем, если нравится, оставляем. Так что...
5: А можете мне вот даму спустить?
0: Даму спустить? Нет, к сожалению, нет, нам самим мало. Да. Спасибо вам за такой замечательный звонок. Подходите, вешайте на круг, что ни попадя, мы поднимем. Ну, сейчас слово музыки, да, Альберт Борисович.
1: Погод звучит вновь.
7: Слушайте, дайте мне Макса. Дайте мне Макса. Макса не сюда.
8: Куда?
7: Куда? Это мне. Как вы от меня ехали?
8: А, здесь?
7: Да.
9: Поехали.
7: Так.

0: очень, на мой взгляд, грустная, проникновенная мелодия. Или, может быть, такой характер исполнения. Вот, но, однако, это говорит только о вашем мастерстве, потому что, в принципе, ее можно сыграть иронически, а вы ее сыграли так очень серьезно.
1: Целомудренно.
0: Целомудренно, да. Тут, кстати, вам вопрос, Альберт Борисович. Действительно, я тоже видел этот сюжет, но как-то постеснялся спрашивать. Но, тем не менее, вот радиослушатель спросил. Альберт, так запросто к вам, видите, то есть... Вы человек без возраста, да, без национальности и без пола. Вчера по телевизору я видел вас в компании с Евгением Светлановым. Давно ли вы знакомы и связывают ли у вас какие-либо творческие проекты, спрашивает Бердяев.
1: Ну, на самом деле, с этим великим, я бы сказал, персонажем академического шоу-бизнеса нас связывает давнишняя, так сказать, дружба, посидеть на зойке.
0: На рыбалке, я знаю.
1: Да, копнуть мотылька, так сказать. К сожалению, Евгений Федорович переживает сейчас не самый безоблачный период своей жизни. Множество каких-то шалунов пытается ему досадить и, так сказать, прервать ход его творческой мысли.
0: Полет,
1: так сказать.
0: Всякими... Это от зависти, видимо, да. Конечно же, от зависти.
1: И вот эти дурацкие интервью, которые они берут у него, конечно, лишают нас новых антологий музыки. Брукнера, Стравинского. И по секрету скажу, Саша, некоторые ваши... ранние симфонические опусы тоже привлекли внимание Евгения Федоровича, но средства массовой информации отвлекают его от их реализации.
0: Да, он и спрашивал моего разрешения на исполнение произведения «Серебряные крестьяне», но так дело дальше и не пошло по причине того, что опять же отвлекли маэстро какими-то... Постоянно вовлекают, знаете, в водоворот этих серых будин, этих никчемных разборок. Ну, так устроен мир. Видимо, человек гениальный, он и должен быть гениальным во всем. Он должен быть на всех фронтах мощным, да? То есть и платить штраф также, и кактус полить вовремя, и, соответственно, написать пьесу.
1: Все это сделать
0: одновременно и мощно.
1: Одновременно и обладая какой-то аурой. Потому что если мы пересмотрим записи его интервью, сколько там глубины и... совести человеческой.
0: Кстати, вот даже здесь, да, человек говорит всегда очень умные, мудрые вещи, да, и здесь пытаются каким-то образом все это закоммерциализировать, то есть сейчас готовится к изданию компакт-диска интервью Евгения Федоровича Светланова вот, за все годы собранное, но при этом, естественно, поскольку там не влезает все, что наговорил маэстро, потому что наговорил он дикое количество, то люди взяли на себя смелость попросту, ну, как бы, в общем-то, сделать выжимки. И там получается попросту такие постулаты, и как это даже сказать, человек, получается, говорит аксиомы. Я слышал, типа, вот так, ну, дескать, ну, Малер там, и вот и все.
1: Обычно редактора оставляют только то, что доступно их среднему пониманию.
0: Да.
1: А то, что непонятно, идет в корзину.
0: Да. Причем я не уверен, что не выйдет пиратская, так сказать, версия вот интервью Евгения Федоровича Светланова, где просто будут собраны все междометия, которые маэстро, как любой человек, вставлял между своими глубокомысленными. Ну, типа, и так далее.
1: Но на самом деле я хочу вас немножко успокоить. Ведь я и мои родные постоянно держат на готове видеомагнитофон и отписывают его интервью. И поэтому, если какой-нибудь честный предприниматель от звукозаписи захочет издать истинное

0: аутентичное интервью Евгения Федоровича. Милости просим. У нас есть все, так сказать, исходники.
1: Ну, я думаю, может быть, сейчас еще телефонный звонок послушаем, прежде чем произведение, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Это Вася говорит.
1: До свидания, Вася. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемый Альберт Борисович.
4: Да.
3: Уважаемые все замечательные музыканты, спасибо вам большое за вашу замечательную игру. У меня вопрос, во-первых, к Александру.
1: Да.
3: Да.
1: Да.
3: Так вот, я чего хочу вас спросить. Когда ваш концерт будет новый?
1: Ну, в ближайшее время не будет.
3: Ну, вы объявите, да, когда будет?
1: Конечно, конечно. Ага. Это безусловно. Это наш долг.
3: Да, нести. Конечно.
1: Да.
3: Да.
1: Да.
3: Да. Ну вот. Да. Это самое. Также к Альберту Борисовичу хочу обратиться. Можно?
1: Да.
3: Ну, Альберт Борисович, вы когда последний раз сюда приходили, вы принесли с собой замечательного юношу.
0: Да, действительно, он такой маленький.
3: Да. Вот. Который обучал, собственно, вас игре на скрипке.
0: Так точно.
3: Ну вот. А вы уже как, вы бросили это занятие? Или же вы его постигли в полном...
1: В полный рост.
3: Да.
1: Да.
0: Просто, вы знаете, когда юноша входит в возраст некой зрелости, то мутация происходит не только с голосом, а также с пальцевым аппаратом. И в это время довольно вредно играть на инструменте. Это годика так полтора.
3: Два себе, я так полагаю.
0: Нет, шутник. Просто вы помните, внимательно слушали эфир, сколько лет было нашему мальчику?
3: Ему было целых 15 лет.
0: Вот. И этот мальчик как бы старой формации. Это ваши, может быть, друзья потеряли девственность в 13. А наш начинает только оглашаться в свои 15 лет. Ему сейчас вредно играть на скрипке, а тем более давать мне уроки. И я немножечко пока отошел. Но зато с благодарностью беру уроки укороченного фагота.
3: Замечательно. А вы скажите, это вот он, это самое, что-то у него с развитием, это он подвергся излучению, да?
0: Это вы все, молодые отпрыски, подверглись, а он жил...
3: Спасибо.
0: Да.
1: Спасибо, спасибо. Действительно, люди будущего, так сказать, нация будущего, это абсолютно лысые люди, поскольку волосы есть рудименты. И оволошение нашего, позднее оволошение нашего юного гения скрипача говорит о том, что, в общем-то, он ближе к людям будущего настоящим. Ну, сейчас, видимо, композиция, да, Альберт Борисович?
0: Да. Волторновое произведение, которое сейчас прозвучит.
5: Девятая симфония
6: Бетховена. Всем известная девятая симфония Бетховена, но в слегка оригинальном трактовании.
5: С купюрами. С небольшими.
6: Да, фрагмент.

0: Я сейчас вспомнил совершенно печальную такую историю, произошедшую с Дунаем Валентиновичем Капица. Вот назвали человека в честь замечательной реки, а все это приобрело такой дурацкий смысл какой-то в результате. И человек, в общем-то, уехал в Узбекистан, где и сгинул, пожелтел и слился с песком. Ну, может быть, еще телефонный звонок, если вы не...
1: Сейчас
0: давайте прервемся, а то мне нужно, там фура подошла. Не поможете там погрузить, разгрузить? Да. Нет? Да? Ну, сейчас мы погрузим, разгрузим, мы там вернемся. И на наш пейджер пришло трогательное сообщение, я зачту его целиком. Можно заявочку дать для музыкантов? Я хочу послушать «Анданте» из Пятой симфонии, чтобы вся четверка сыграла. Можно вариации, подпись «Старый волторнист». Вот как это трогательно, старый солдат, старый волторнист.
2: Старый чекист.
0: Старый чекист. То есть от этого как-то от всего отдает немножко... таким хорошим, антикварным, дорогим магазином. И музыканты, я вижу, с готовностью, естественно, с уважением в своих очах откликнулись на эту просьбу.
1: Молодое поколение, старший подарок.
0: И сейчас будет звучать этот самый вот этот...
2: Саундтрек.
0: Да, да.
3: Да.

0: мы продолжаем нашу такую встречу в салоне. Действительно, вот тенденции современного развития бизнеса предполагают, так скажем, монополизирование. И рано или поздно гибнут мелкие предприятия, гибнут мелкие банки. Остается, в общем, нечто единственное такое крупное, эдакий магнат. Да? В музыке, мне кажется, все-таки тенденции совершенно другие. Все это должно дробиться. И, как правильно сказал Альберт Борисович...
1: Децентрализоваться.
0: Да, то есть постепенно уже будет не моден большой зал консерватории, а будут модны, например, такие салоны как-то у Ашота. Музыкальный салон у Ашота. Где находится? В Западном Бирюлево.
1: Да. А, кстати, о большом зале консерватории.
0: Да.
1: Действительно, есть проект превратить его в абсолютную студию. То есть он слишком, конечно, велик для студии, но лишнее заполняется неким веществом типа пенопласта. И там все остается небольшое помещение для играющих и пишущих. То есть объем зала сохраняется, но лишняя реверберация отсутствует. А так как аура этого зала великолепна, то, я думаю, записи будут абсолютно колоссальными. И не будет слышно во время смены дурацких колоколов за окном, которые звонят всегда не вовремя.
0: Да, и когда не попадя. Действительно, есть такое мнение, что гигантские концертные залы должны быть превращены, скажем так, в мастерскую по производству уникальных записей классической музыки. А вживую все-таки все это дело будем слушать в салоне у вас.
2: Лабораторию искусств.
0: Да. Ну, может быть, сейчас послушаем телефонный звонок. Не против вы? Но у нас все-таки диалоговая программа. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. И этими же губами они целуют своих мам. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло.
0: Рассказывайте, пожалуйста. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Меня зовут Мария.
0: Здравствуйте.
3: В общем, я как бы приветствую всех присутствующих. Вот. И у меня такой вопрос, даже скорее не вопрос, а просьба. Не могли бы музыканты, голоса чьих инструментов или инструментов, чьи голоса
1: услышали,
3: послушать их самих непосредственно, вообще, что они из себя представляют, кто они вообще, откуда берутся такие таланты. Вот, в общем-то, это все.
0: Понятен вопрос.
3: Вот, потому что как-то ведут они себя очень скромно, и, в общем, их почти не слышно, кроме, конечно, инструментов.
0: Понятно. То есть, попросту говоря, поступила закамуфлированная просьба спеть, в общем, вам хором без инструментов что-нибудь вживую, да.
1: Про себя.
4: Мама.
5: Мы можем?
0: А может, действительно вам спеть? Вот просто взять и спеть какую-нибудь хорошую народную песню, например.
4: Без проблем.
6: Только не надо.
0: Чтобы услышать, чтобы голоса были слышны.
1: Ну, не стесняйся, я понимаю.
4: Заказы будут?
1: Нет, а какую вы поете, когда в автобусе отправляетесь?
5: Русская народная, международная.
1: Да.
5: Поле танки грохотали. Все дела.
1: Нет, а по-моему, хорошая песня «Мороз».
0: Или вот кто-то с горочки спустился.
5: Вот «Мороз».
1: «Мороз», давайте споем, ребята, «Мороз».
0: А вы будете подпевать, Альберт Борисович?
1: Я попробую, если я попаду в тон.
5: Зачем баловать?
0: Как у вас свистит протез? Да.
5: Ну что, может, не будет?
7: Да.
5: Васькович, позовите сюда.
1: Давайте настройку, пожалуйста.
4: Какой-то.

0: по-моему, замечательно.
1: По-моему, здорово.
2: Да, все-таки нет могучего инструмента, чем человечья гортань. Да. Ну, еще, видимо, телефонный звонок. Послушаем, да, все-таки. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
3: Другие не влезут.
2: Алло. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Да. Вы, по-моему, волнуетесь очень. Это моя тетя. Ну что, это слово музыки. Дело в том, что музыка заразная штука на самом деле. Вот помнится, в детстве я посетил цирк и подумал, что я тоже так могу. Вот, после того я получил травму. Ну, вот, а люди, вот, которые слушают музыку, им тоже хочется быть причастными, хочется уметь, хочется так же делать.
4: Совершенно не затяжной прыжок.
2: Нет, на этих, на таких прибамбасах, ну, крутятся они где, да. Вот. Да, все, что происходит от профессионалов, кажется легким постороннему наблюдателю. Но не стоит пробовать, не стоит пробовать.
5: Мне кажется, легко стоять с палочкой на перекрестке, а ты попробуй.
2: Ну что, слово музыки, да, видимо?

0: И мы продолжаем наше общение в стенах музыкального салуна у дядюшки Пагера. Ну, также, в общем-то, будет, конечно, салун у дяди Ашота, у тети Эммы, у мамы Зои также будет салун в ближайшее время. Ну, мы продолжаем общение с вами, общение с музыкой. И я думаю, наверное, сейчас нужно послушать вживую, да, исполнение. Это сигнализация от нового мотоцикла. Да, пусть вас не пугает. Объявляйте пьесу, да. Альберт Борисович, или вы хотите прочесть нам что-нибудь из вашего раннего?
1: Да вы знаете, я хочу как бы все-таки отдать пальму первенства молодым.
2: Вальсок.

0: Ну и опять же, видимо, нужно послушать телефонные звонки все-таки, да.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Я из Казани звоню. Нас тут недавно подключили к «Эху Москвы». Весьма интересная программа у вас, вот слушаем тут.
0: Да.
2: Вот, и вопросы, соответственно, появляются, да, как без этого.
0: Ну, это не удивительно, это так вот, и должно быть, да?
2: Да.
0: Да.
2: Вот уменьшенный фагот, укороченный. Ведь согласно законам физики, при уменьшении объема резонирующей полости двигается также и музыкальный строй. И для компенсации укорочения фагота в два раза давление окружающей среды, то бишь воздуха, для компенсации, значит, изменения музыкального строя, чтобы все-таки он играл те ноты, которые написаны, да, надо увеличивать не в два раза, а уже в четыре. Ну, таковы законы физики, ничего с этим не поделаешь. Вот. И в соответствии с этим возникают вопросы, вот каким образом создается такая обстановка, каким образом выводится звук из этой камеры с повышенным давлением во внешнюю среду, как выдерживает организм уважаемого
0: фаготиста.
2: Да. Вот, такие условия. Все-таки 76-й год, скоро будет 76-й, я знаю, но просто неохота заранее поздравлять, считается нехорошей приметой это. Вот. И, естественно же, вопросы опять имеются относительно истинной музыкальной техники музыкантов. Ведь известно же, что Ингви Мальмстен извлекает 18 нот в секунду, а значит, Джо Сатриани умеет их извлекать 21 аж.
0: А Фрэнк вот. Заппа, вот если умножить и того, и другого, то вот получится Фрэнк Заппа.
2: Ну, в общем, да. Но, тем не менее, интересно, что же вот в тени в этом смысле как-то вот прячутся ваши гости, что-то они не демонстрируют технику, хотелось бы хорошенько послушать, вот на что они в действительности способны.
0: Понятно,
2: вот,
0: понятно.
2: И, естественно, да. Как бы тут имеет место неприятная тенденция, связанная именно с фаготами. Ведь не секрет, что люди с клирикальной психологией, ведь как рассуждают, за звуком фагота в симфоническом зале может маскироваться человек, который в дни Святого Поста ел значит, неположенную для этого времени, то бишь жирную пищу, и имеет какие-то нежелательные процессы в пищеварении, которые он за звуками фагота может пытаться маскировать. И вместо того, чтобы наложить на него там епитимию недели на две, как это обычно, вот он как-то вот от этого избежит. В результате чего принимаются соответствующие же решения вообще на дни постов запрещать симфонические концерты, отменять их и так далее. Вот в прошлом году недавно вот точно так же было. И я понимаю, если бы на дни постов запрещали там дискотеки какие-нибудь, там, ну понятно, там наркотики потребляют и вообще там, ну, греховных действий много. А вот симфонические концерты, наоборот же, людей к свету вот возвышают, а вот тут вот так же все, ну как это, несправедливо, вот как вы к этому относитесь? К тому же слышал я, что это собирается поддерживать такую инициативу, то есть недавно созданная организация «Союз родителей за авторитарно-теократическое образование», вот, ну, предлоги в аббревиатуру не входят, вы понимаете? Вот тоже тревожная ситуация намечается, ведь православные посты в одно время католические, в другое, так сказать, мусульманские, индуистские. В конце концов, это может привести к тому, что вообще концертов симфонической музыки будет некогда существовать.
0: Понятно.
3: Ну вот наш слушатель, что было? По-моему, наш слушатель и сам ответил на свои вопросы.
0: Да. А вот тут прислала очень замечательное сообщение информационного плана Катя. Пишет Катя следующее. Вышла в свет брошюра «Сукин сын Дантес». В ней рассказывается о том, что убийца величайшего поэта действительно был порождением безответственных опытов преступного химика Лаперуза над домашними животными. В качестве доказательства к брошюре прилагается фотография собачьего хвоста. Замечательная разносторонняя информация.
3: Должен сказать, Саша, что вам звонят очень эрудированные и интеллигентные слушатели, не да. в пример другим диджеям.
0: Да. Но теперь, видимо, слово музыки. Да.
3: Пора исполнить что-либо ласкающее слух. Вообще, слух слушателя в последнее время надо ласкать неимоверно, дабы он измотан стрессами, которые терзают его повсеместно, по телевидению, в транспорте, например.
0: Да.
3: И звуки фаготов и валтор наиболее физиологичны для этой цели.
4: Слушатели, у которых проблемы с кишечником, мы просим воздержаться от прослушивания данного произведения.
5: Не ешьте на ночь соленых помидоров.
6: Это из...
7: Без кислоты не вижу. Это же...

0: И вот тут еще пришло сообщение на наш пейджер. Я думаю, его надо зачитать. Такого свойства технического, организационного. Почему бас-кларнет, фагот и первая валторна находятся на одном расстоянии от дирижера? Такой вот вопрос интересный.
1: Дело в том, что инструменты оркестра посажены, соответственно, некую интеллектуальной восприимчивости. И годами отработанная технология показывает, что эти инструменты надо сажать именно так.
0: Да, безусловно. И вот внимание, которое вот в последнее время только стали уделять именно рассадке инструментов, оно себя оправдало, потому что раньше дирижер, будучи, скажем так, диктатором оркестра, сажал ближе к себе тех, кому имел особые симпатии.
1: Мало того, те, да, кто оказывали ему во время репетиции мелкие услуги.
0: Да, безусловно. То есть подставляли стакан с водой и так далее.
1: Почесывали пятки.
0: Да, в общем, доставляли наслаждение. И, естественно, все это влияло на музыку не самым хорошим образом. И, кстати, огромное количество вкусов людей было испорчено этим. И только сейчас выходят соответствующие директивы на уровне филармоний о том, как рассаживать музыкантов. Дирижеры, опытные дирижеры, имеют план-карты, где там точечками помечено, где, знаешь, кто сидит, и имена. Вот,
1: причем там учитывается не только акустические свойства инструмента, а, собственно, рост, толщина.
0: Безусловно. И также могучесть легких и пальцев, да. Ну что, музыкальный номер, да, сейчас будет? Или поговорим с радиослушателями, или номер? Как скажете?
2: Ну, номер, а потом поговорим.
0: Хорошо. Так мы, пожалуй, и сделаем.

0: Заметили ли вы, Альберт Борисович, эту мощную полифонию, исходящую, казалось бы, из гнутых кусков железа?
1: Исходящую в гнутые отверстия наших ушей.
0: Да.
1: И... Так сказать, смешно, но это факт. Каждый у нас в голове по две волторны.
0: Кстати, я хотел еще сказать, такой биологический ракурс, да, внести в нашу беседу. Ведь раньше у наших далеких предков, несмотря на наличие двух ушей и двух, в общем-то, глаз, было монозрение и монослух. То есть мозг был очень слаб, чтобы вот все это разделять на каналы. Вот. И только в дальнейшем, когда человек совершенствовался, произошло сперва разделение, значит, ушей на стерео, а затем глаза. То есть стали видеть урасперды уже нормально, объемно. До того он был туп и, в общем-то, монофоничен человек. Кстати, многие люди до сих пор обладают монослухом, монозрением. Вот, но тщательно это скрывают. Мы таких выявляем и ставим в паспорте штамп «Моно». Да. Ну что, телефонный звонок, может быть, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте. Вы как-то волнуетесь, может быть?
2: Нет.
0: Да. Нет, ну говорите.
2: Вот, у меня вопрос такой назрел. Вот в последнее время, ну вот буквально там лет там 5-10, стало модным всякие молодежные, рок-н-ролльные там и прочие коллективы записывать с симфоническими оркестрами, такими мощными, то есть где человек 150, 200 и более.
0: Да.
2: Вот. А почему-то игнорируются какие-то вот маленькие такие коллективы, там 10-15 человек, в том числе и духовые. Как вы считаете, почему это происходит?
0: Спасибо, спасибо.
3: Ваше предложение.
0: Ну, может быть, это связано, скорее всего, с визуальным восприятием действия, поскольку 15 человек не так читабельны и не так массивны, как много солидных дядек, лобающих на скрипках и валторнах.
1: А по звуку это, в принципе, одно и то же, потому что замочить двумя аккордами рок-гитары большой симфонический оркестр, ну, скажем, под управлением Федосеева, может любой маломальский обладатель мощного маршала. Поэтому весь смысл таких выступлений только в имиджевом шоу.
0: Да, безусловно, безусловно. Ну, кстати, еще хотел сказать, что в связи с тем, что сейчас происходит все-таки индивидуализация людей, то многие классические музыканты, скажем так, уходят в себя. И появляется огромное количество компакт-дисков и записей классической музыки, фиктивных оркестров. На самом деле все это делал один человек в студии наложением. Просто играл на всех инструментах.
1: Как мог.
0: Как мог, да, да. Но все это выдается как, дескать, такой-то оркестр. Так что будьте, пожалуйста, внимательны, слушайте музыку тщательно, да, чтобы понять, что там на самом деле. Ну что, сейчас произведение, видимо. А, вот да, кстати, тут опять пришло сообщение. А все-таки не продемонстрировали вы, уважаемый, вашу технику игры?
1: Я объясню, Саня, почему, да. В чем дело. Дело в том, что некий казанский наш физик манипулировал цифрами какими-то. Но мы технику членим на, так сказать, звуковые барьеры. То есть сколько... звуковой барьер – это тот барьер, за которым человек не в силах исчислить количество сыгранных звуков. И мы, вернее, мои друзья преодолевают этот барьер в два, а подчас и в три раза. Поэтому бесполезно демонстрировать то, что вы не можете пощупать ухом. Это все равно, что пересчитывать микробы без микроскопа.
0: Да. Ну что, сейчас музыка, да? Музыка.

0: И еще вот пришло такое сообщение, которое я не могу просто-таки не прочитать. Вам, Альберт Борисович. Спасибо вам, Альберт Борисович, за великолепный концерт в зале Чайковского осенью 75-го, где я встретил свою первую и последнюю любовь Зинаиду. Сейчас нам уже 60, у нас внуки, но до сих пор мы вспоминаем тот вечер, слушая записи вашей музыки на пластинке, пишет Алексей Николаевич.
1: Спасибо, но я не достоин таких похвал. Видимо, все лавры того концерта я должен отдать Зинаиде.
0: Да, ее сестре Кате, безусловно. Да. Ну что, каковы наши планы сейчас? Я вижу, вы мне что-то протягиваете. Это что?
1: Пора, Александр, продемонстрировать и чуточку вашей приобщенности к этому прекрасному инструменту.
0: Но я вообще стесняюсь, я как-то еще не очень
1: опытный. Я специально для вас принес именно свой укороченный фагот, чтобы вы мне, так сказать, порадовали душу старичка.
0: А это будет заключительный номер у нас, да?
1: Не знаю. Если попросят слушатели, мы, может быть, что-нибудь еще исполним, если не устанут губы у ребят.
0: Так, может быть, сперва еще ребята сыграют композицию, а потом уже я, и мы и закончим.
1: Вы пока погреете инструмент.
0: Давайте я зажму его меж ляжек.

0: сейчас музыканту готовится. Холодный он какой у вас.
1: Так зима, стужа.
0: Ну, готово, да?
2: Да.
0: Да.

0: Ну, и я думаю, что мне действительно не отвертеться. Я хотел бы тоже принять участие в данном волшебном действии. Я беру инструмент. Конечно, я владею им пока не очень хорошо, но я делаю все возможное. Я постоянно совершенствуюсь.
1: Единственное, Александр, не забудьте настроиться.
0: Да, сейчас я...
1: И дабы вы не запутались в тексте, сейчас ребята вам дадут как раз ноты.
0: Мы... Это вот эти, вот этот горошек.
1: Вот этот, да, манускриптик вашей любимой пьесы.
0: Сейчас. Mm-hmm. Ну, я там помню кое-что наизусть, но я могу от себя добавить вот там тогда. Вот, и главное, если я вдруг облажаюсь, вы не останавливайтесь, вы играете, потому что я дико волнуюсь, да? Ну что, начнем тогда сейчас.
1: Настройтесь, Леша, Саша, настройтесь.
0: Да. Нормально, да?
1: Александр, единственное, я хотел вас попросить. Обычно вы даете советы по радио, как лучше играть.
0: Ногу вперед надо ставить. Я вот уже в такой позе, как будто вы покупаете билет в пятизвездочный отель.

0: дико пропотел, вообще надо пойти принять душ. Но я, по-моему, не облажался ни разу, да? Вот. Немножко я угловато играл, ритмично, но это потому, что я в последнее время работаю с секвенсором. Ну что, надо пойти нам это разгрузить уже, что ли?
1: Размяться.
0: Ну, а я в душ пойду.
1: Как хотите. Кто куда?

Поставили ноги шире плеч. Руки над головой. Сделали вдох. И плавный выдох. Выдох. Наклон делаем. Боковые наклоны. Вдох. И плавный выдох. И как можно медленнее делаем. Вдох. Растягиваем межреберные мышцы. Растягиваем. Вдох. Вот. На выдохе одно легкое сжимается, а другое растягивается. И оно включается больше в работу. И так 3-4 раза в каждую сторону. Достаточно.

0: каждую ночь субботы на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте, геройские отважные орлы. Сегодня стукнуло 9-е. Прошел-таки день катышков. Бей-баб называется сегодняшний день. Да, действительно, но они еще по инерции как бы продолжают это празднование. Вот очень много, значит, по улицам ходит пьяных женщин на данный момент. И мы даже, когда шли сюда, неоднократно сталкивались с бамперами. Но завтра, вернее, уже сегодня, тут сложно сообразить, утро придет, утро настанет, бадун, и тут можно их лупить, в общем-то, в полный рост. Но, тем не менее, действительно очень радостно, что два катышка, поставленные друг на друга и совершенно бесполезные в повседневной жизни, укатились во вчера и наступило сегодня. Сегодня 9 марта, живем мы с вами в Москве, год 1997 на дворе. Для тех, кто всегда в состоянии аномальном находится, и мозг его неадекватно реагирует на окружающее. И я вас познакомлю с тем, что сегодня нас ночью ожидает. В первом часе у нас в гостях командир ансамбля «Монгол Шуудан» Валера Скородет и Алексей Привалов, менеджер группы. Что значит менеджер? Это человек, который говорит, где продаются продукция группы и т.д. и т.п. То есть занимается рекламой. А вообще мы же все против рекламы. Поэтому мы еще посмотрим, будет ли что-нибудь сегодня Алексей говорить или нет. Затем после часа к нам подъедут два не менее замечательных человека. Это Сергей Антипов и Григорий Шестаков, ведущие и авторы А-программы, или нет, программы А, которая, по-моему, в данный момент как раз сейчас и должна вот-вот начаться или уже идет. С ними мы тоже будем говорить о темах разных, в том числе и не о музыкальных. Ну и, собственно, по телефону 203 шея так вытянулся, и кадык вот такая шея вытягивается, он давит. Вот эти жилки сжимают. Что на мозг это у тебя давит. 203-19-22. Телефон в студии. Вы можете звонить и задавать вопросы Валере Скородеду. Ну а затем, когда приедут господа из программы, уже и им. Вот, собственно, все, что я хотел вам пропеть. Ну а сейчас мы начнем разговор с Валерой. А, ну и с Алексеем.

0: Ну вот и, собственно, уважаемые, это я обращаюсь к нашим гостям, ну, конечно, все радиослушатели тоже не менее уважаемые, ну, просто как бы положено. Так вот, установка на сегодня такая. Вы можете сказать здравствуйте нашим радиослушателям.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, наши радиослушатели.
0: Да, я, естественно, напоминаю еще раз, что сегодня в студии в программе «Монморанси» находится Валерий Скородет, командир коллектива «Монгол Шуудан» и менеджер этой группы, хотя менеджер это, по-моему, в столовой. Или вот в ночном клубе, наверное, директор Алексей Привалов. Давай сразу спросим, Алексей, в чем различие между менеджером и директором? Вот дело в том, я объясню, почему я это спрашиваю. Недавно в одном из клубов Москвы, вот у меня проходил концерт, и подошел человек такой, ну, странный немножко внешности, и говорит: «Саша, я менеджер этого клуба, можно мы поставим сейчас вот в кассетник, запишем этот концерт, я для себя». Я, говорит, очень прикалываюсь. Я говорю: «Пойми, говорю, брат, не положено, потому что мы себе делаем рабочую запись, это как бы, ну, чисто эксклюзивное пользование, потом прослушаем и не хотим, чтобы это уходило налево». Человек продолжает: «Ну, я менеджер этого клуба, давай мы отпишем». Я ему говорю: «Слушай, ну, говорю, ну никак, ну, вот, ну, не положено, у нас музыканты, говорю, в конце концов, против». На что мне он говорит такую фишку: «Я менеджер, и вот если ты ко мне подойдешь и скажешь мне что-то, попросишь, я тебе тоже отвечу, не положено». И так зацокал копытами и куда-то прям ушел. Ну, вот я, например, думаю, что, ну, вот если бы Валера ко мне подошел, сказал: «Саня, давай, типа, я запишу тебя с пульта», или я бы к нему подошел, он сказал: «Нет, дескать, там», я бы как бы сразу бы отвалил, потому что понятно, что нет. Вот. А вот менеджер, он не понимает. Вот такое упорство, оно похвально или это все-таки признак генетического какого-то вот облучения, ну, упадок генетики? Поясни.
2: Ну, не знаю, это такой вид паразитирования на артисте, наверное.
0: Ну, а
2: то
0: самого,
2: есть, есть артист, понимаешь, вот, скажем, и, ну и что? Ну, вот артистов много, понимаешь, а менеджеров-то нет. Вот, потому что артист приходит и уходит, менеджер остается. Он,
3: да ладно, еще... я хотел сказать, что наоборот, менеджеров куча вообще.
2: По-моему, не знаю.
3: Я хотел сказать, что настоящих артистов мало, а вокруг них менеджеров бьется просто чума. Вот мы, например, за всю историю «Монгол Шуудан» поменяли столько менеджеров-то.
2: Ну и кто это был?
3: Ну как кто? Ну, эти люди, которые называли себя менеджерами, понимаешь?
2: Ну, они называют себя чем угодно, можно.
3: Ну, я тебе говорю, что менеджеров, те люди, которые называют себя менеджерами, их очень много.
2: Ну, вот, кстати, в клуб, я догадываюсь, какой. Ты, по-моему, только в одном играешь. Мы не будем его называть, чтобы рекламы не было, да? А там менеджеров очень много, ты знаешь.
3: Многомиллиардная команда.
2: Там большая.
0: Большая.
2: Мы там тоже часто играем, понимаешь? И там что-то каждый раз новый какой-то парень. Ну, ничего не пишут. Ничего не пишут нам, не хотят.
0: А вот отличие все-таки между директором и менеджером. Вот все-таки менеджер, да, ну, вот мы сейчас, как бы, я так понял, вот и Валера согласился, пришли к такому выводу, что менеджер — это скорее не лицо группы или клуба, а его задница. Она бывает, она хорошая, там, чистая, мытая. Иногда она бывает, вот как эта, которая вот встретила меня, да, предположим, вот. А директор группы, тут уже как крути, не крути, верти, не верти, это уже целый директор. У него пузо, бабочка, там, я не знаю, обязательно кольца золотые. Ну, даже если их нет, то должен исходить ореол этих колец, потому что солидность должна. Это уже лицо группы. Вот менеджер, мне интересно, это отдельная профессия, или это как бы или это тот, кто потом вырастет в директора, или все-таки менеджер — это уже такой диагноз. Я почему-то, я так пристал к менеджеру?
2: Не, ну, менеджер, трудно.

0: Понимаешь, нет, ты понимаешь, какая штука? Это же в западном понятии нет понятия директор, есть менеджер.
1: Да как же
0: тур-менеджер. Нет, ну директор это чисто
2: директор,
0: у нас.
2: Директор переводится с английского как режиссер, да, я знаю.
0: Да, понимаешь, вот видишь, это совсем другая тема.
2: Я хочу сказать, что как раз вот наоборот. Вот я, например, знаю, что директор это такая подстать человека, как бы сказать. Она, значит, это человек, который занимается рассылкой, разноской, то есть наоборот.
3: А,
2: вот ты как раз
3: переборщил
2: насчет золотых колец.
0: Нет, кстати, это администратор, это другая совершенно статья там, которая рассылка, это нанимает, директор нанимает администратора,
3: который,
0: они шустрят.
3: Ну, принципе, нужно
2: вывести формулу, да, администратор минус директор равняется менеджер, или...
0: Нет, это ничего, администратор минус директор не равняется
2: администратор
0: ничто.
2: Администратор плюс менеджер равняется...
3: Равняется директор, да, скорее всего. Кстати, вот...
0: Вот оно.
3: Да, но это же вот никогда вот здесь так не получалось, вот в чем сложность. Либо был администратор, типа там, и у него как вот, то есть он чувствует, что он как директор не тянет, он начинает музыкантом за пивом бегать, ну то есть спускается на уровень тусовки.
2: А потом выходит фанат.
0: Возглавляет фэн-клуб, а потом становится рядовым, да.
3: Потом выходит фанат, четко совершенно. Ну что, следующую пьесу, наверное, прослушаем.
0: Давай, «Граната».
3: «Граната», хорошая, давай.

0: Напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» Валерий Скородет, лидер группы «Монгол Шузан», и Алексей Привалов, директор, да, все-таки. Да, мы будем директором. Я же вижу, что тебе хочется, чтобы тебя директором назвали. Директором будешь. Вот мне хотелось спросить, Валерий, у вас, собственно. Я, увидев сегодня вас, вот как бы был приятно удивлен, на самом деле, сменой имиджа. Вернее, как скажем по-другому, полным отсутствием имиджа. Понимаешь? Я никогда не любил имидж. Вот. И как бы объясни мне, вот с чем это связано. Либо ты повзрослел, то есть либо тебе надоело все то, что было раньше. Потому что, вот, казалось бы, опять такой пример, может, это наезд. Вот есть ансамбль «Доктор там, Ватсон» и «Шерлок Холмс». Вот они там поют под фонограмму какие-то песни. Вроде дяденьки уже там не первой молодости. И вроде сколько вот мелькают их симпатичные мордашки там по диапроектору, все время они как светофорные. Да, какая-то получается, то ли у них нет друзей, которые не могут им сказать, дескать, Вась, ну ты постыдись, у тебя же там это на века остается, дети твои будут смотреть, смеяться, то ли там. Вот, то есть они имидж не меняют и, видимо, не стареют. Поэтому вот, с чем у тебя это связано? Ты пришел одетый на конец нормально, ну, как человек, понимаешь?
1: Я прям хочу сказать, что никто, конечно, в это не поверит, но я вырос не в плане того, что я вырос там в мозгах или там еще, а вырос в ширину, подрос, так как бы сказать, в длину, и у меня нога была раньше 43-й размеры, у меня были все сапоги, значит, там, с длинными мысами, со всеми шпорами, то есть все, что это американское. А сейчас я в них влезть не могу, потому что нога у меня стала 45-го размера. Пришлось покупать такие ботинки цивильные, как говорится, потому что на тот момент не было, значит, в магазинах таких, вот. Ну, а с другой стороны, да, а куртка, которую я носил раньше, тоже вот пузо выросло, и ремни не сходятся, а так как зимний период все-таки еще, я считаю, не закончен, так что есть такая пословица «Марток на девушку». Вот, так что я ношу вроде такую куртку, которая мне досталась, так сказать, совершенно по дешевке в каком-то спортивном магазине, в общем-то. Ну, вы не подумайте, конечно, что у меня такая куртка.
0: Нет, куртка приличная, надо сразу сказать.
1: Одет даст там.
0: Но все-таки вот локоть бы я бы зашил там другого цвета нитками, конечно. Ну, так она вполне смотрит.
1: Заплатку, если поставить коричневую.
0: А, кстати, потом ведь будет лень. Вот я замечал, например, даже за собой такой. То есть смотрю, значит, вся молодежь начинает в банданах рассекать. Ну, типа вот был такой период у рокеров в банданах. Я думаю, надо, ну, не я даже, а мозг так говорит: Саша, купи бандан. Вот. А Саша на туше, она, значит, лежит и ленится. Понимаешь? И так вот и в результате остался без бандана. Ну и так далее. Много вещей проходит на мимо чисто из лени. Вот,
1: да, да, да.
0: То есть постепенно, как бы, я думаю, и тебе будет лень возвращаться туда вот все-таки.
1: Я как-то, в общем-то, честно говоря, вот по большому счету вообще не задумываюсь, какую одежду носить или там еще что-то. Но типа как бы иногда мне приходится бывать в таких местах там, ну, в более, ну, как бы сказать...
2: Ну,
1: куда ходят там взрослые там дяди, понимаешь, там тети старше 30. То есть, вот. И, в общем-то, в таком виде, ну, не, может быть, это было бы нормально, понимаешь, если бы это все это было бы там фирмы, там, Harley Davidson, к примеру, американские, там, и имело бы новый вид, не поношенный, допустим, не потрепанный. Вот. Поэтому обыкновенно на одежду, и, в общем-то, да что говорить, меня все знают и так, по роже-то узнают, в общем-то.
0: Кстати, вот смотри, парадоксальная ситуация, я вот так иногда думаю, вот взять там каких-то западных геройских орлов, там, скажем, Дэвида Боуи, да, там, Джаггера, и там, и же с ним, вот я тут недавно посмотрел, мне потом сказали, что это старый клип, но я смеялся, да нельзя, значит, Дэвид Боуи с Миком Джаггером, вот это «Танцы на улице» клип, да я чуть у меня там, я не знаю, там, пупочная грыжа не вылезла, я, с другой стороны, два таких старичка, пенсионера, вот они как бы являются
1: апологетом.
0: Да, вот, ну, например, я не знаю, было ли как, вот, когда-нибудь, скажем, вообще Мик Джаггер во фраке где-нибудь.
1: Да во фраке он ходит повсеместно, потому что же устраивает вечерухи всякие, банкеты, презентации. Он же не дурак и на халяву пожрать, то есть там.
0: Кстати, да, да. А учитывая то, что он еще сейчас много говорит, занимается спортом, вот. И, кстати, вот не секрет, он же Гербалайф употреблял.
1: Да, да.
0: То есть самый первый Гербалайфчик был Мик Джаггер, на самом деле.
1: Ну это вообще да.
0: Да.
1: Ну тогда более глупого поступка от Мик Джаггера я не ожидал, конечно.
0: Ну что, я предлагаю послушать, какие вопросы зададут тебе, Валера, радиослушатели по телефону 203-19-22, звонящий. А я напоминаю вам, что у нас в гостях Валера Скородет и Алексей Привалов. Как бы это сокращенный вариант коллектива «Монгол Шуудан». Звоните, задавайте ваши вопросы. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, доброй ночи. Вы знаете, мне очень нравится вот группа «Монгол Шуудан».
0: Спасибо.
2: Вот это просто, ребята, вы на самом деле просто супер. Вот, так сказать, у меня ассоциируется ваша группа, ну, наверное, это у всей, так сказать, юноши, ну, как, я, короче, не могу это выразить. Вот у всей молодежи с песней «Москва», на самом деле, потому что, ну, как бы это хит. Вот, но вот то, что вот сейчас мы послушали, да, это очень отличается, и, ну, вы знаете, я считаю, что вы правильно сделали, что стали исполнять такие песни. Это, значит, чисто, ну, я вас благодарю, вот, вы молодцы. И у меня вопрос такой. Значит, я, конечно, не буду заниматься рекламой, у меня просто вопрос следующий. Вы, значит, одно время очень тесно сотрудничали с одной радиостанцией, но вот почему вы прекратили сотрудничество вот с Людой Чайковской? Ну, Саченко, мы их компания, в общем-то, вы поняли, то есть какую радиостанцию я имею в виду, то есть я называю их чисто фамилии. Вот, вот, почему вы перестали там крутиться, и почему вас вообще сняли изо всех программ практически, со всех радиостанций программные директора?
0: Вот, спасибо,
2: и,
0: да.
2: И когда я спрашивал, то есть вот на радио звонишь, вот они говорят, вы что, «Монгол Шуудан», мы так любим, но на самом деле они вас сняли все.
0: Спасибо за вопрос.
1: Я, значит, если честно, я бы хотел сказать, что я никогда в жизни не вел никаких передач и не крутился ни на каких радиостанциях. Ну, честно, я не знаю.
3: Нет, имеется в виду, песни крутились.
1: А, песни крутились?
3: Наверное. Ну, хотя нет, ну мы как-то так... Нет, ну... Еще наш оппонент еще на пробке, да? То есть он,
0: нет, уже все, я уже выключил. Да? Потому что время оплачивают они, там им потом счета же приходят большие радиослушателям, которые это звонят.
1: Я думал, что мы лично там...
3: Нет, нормально.
1: Ну,
3: серьезно, нет, мы всюду звучим, на самом деле.
1: Был черный список в свое время, конечно. У нас есть такой диск, значит, под названием «Собачья чушь», значит, и мы все эти диски разослали по всем радиостанциям, вот, но, к сожалению, или к счастью, я не знаю, может быть, там есть такая песня под названием «Руси Швайн». Как бы люди, которые, ну, программные директора, они как бы прослушав диск целиком, почему-то останавливают свое внимание на, именно на этой песне, как бы, и считают, что группа «Монгол Шуудан» — это, ну, как бы...
3: Хулиганьё.
1: Подонки.
0: Ну, я вот по диапроектору видел твое лицо в кепке, там мелькало как-то в черно-белом почему-то изображение.
3: Да.
0: То есть, как бы, насколько я знаю, значит, вот если пролезть на диапроектор, то это ты уже победитель. То есть у тебя прям нимб уже вскочил даже.
1: Это где? Какой диапроектор?
0: Ну, телевизор. Я просто без звука.
1: Я не въехал, я о своем думаю.
0: Со мной тоже часто так бывает, кстати.
1: Кепка это там дело все в том, что вот режиссер Митрофанов, который снимал клип «Москва», значит, он решил выразить как бы мое лицо
3: через призму образа Татлина, да?
1: Какой-то был там Татлин там был такой крутой человек, дорогой, который там, ну, какой-то был там авангардист, который тоже писал стихи, в общем, всячески принимал участие во всех. Но я почему-то рожей, мне кажется, я не вышел как раз под это дело, потому что у него был просто просто мозоль, а не лицо. Я так... вот, это... То есть это был, ну, такой настоящий, как говорится, такой человек, в общем, достаточно некрасивый, вот. А здесь как-то все, ну, не так уж очень. И эта кепка, в общем, там туда-сюда. Вот когда я посмотрел монтаж этого клипа, я так был, конечно, ну, прям, скажем, в шоке там слегка. Там.
0: А ты не участвовал вообще в монтаже, в процессе? Потому что, вот, опять же, по себе я могу судить, может, это как бы не к месту и нагло, но я вот на такие моменты всегда отслеживаю. Потому что, например, один раз случайно, вот почему слетел вот наш клип, потому что случайно посредине, знаешь, вставили такой маленький рекламный блок от машинок для пострига баллонок и пуделей. Просто вот люди так прикололись из какого-то. Может быть, случайно, знаешь, как при монтаже переключается канал приемный, со спутника что-то проникло вражеское.
1: Ну да.
0: То есть нужно... Ну здесь я вроде смотрел, ничего такого, там какие-то хроникальные кадры, но это, мне кажется, не ошибка.
1: Не, ну нет, клип-то сам по себе, он такой ничего, то есть там в достаточной мере там хулиганство всякое, кабак, драки там, то есть все очень достаточно прилично. Мне, я был в шоке от того, как я выгляжу, то есть этот пальтишко, то есть в жизни, когда я смотрел на себя в зеркало в гримерной, это было вроде ничего, а вот камера сняла именно какого-то, ну, какого-то урку такого, знаете, ну как, ну в общем, ну будем говорить, что...
0: Клип удался.
1: Попытка, ну, не да. Пытка, да, в общем, не факт.
0: Ну что, следующая пьеса.
3: Давай.
0: Объявляй.
3: Полиметрия.
0: Полиметрия. Это что-то из физики, да?
3: Да нет, что-то из лирики.
1: Есть полиритмия, а есть полиметрия.
0: А, да, как там напечатано?
3: Написано-то полиметрия.
1: Никто не знает, что это такое.
0: Наверное, это имя женщины. Песня, да?
3: Песня.

0: Виктор Андреевич.
1: Вот, и мы хотели бы спросить у Саши. Вот мы слышали вашу песню про грудничка и очень интересуемся, на каком альбоме это можно найти.
2: Я отвечу, Валер, можно?
3: Грудничок.
2: Да, это песня про грудничка, она с нового альбома, который вот должен, ну, в принципе, на днях уже быть завершен. Вот, это альбом будет называться «Вымя». Вот, это 97-го года пластинка будет. Ага. То есть, а о ее выходе будет отдельно уведомлено.
1: Вот.
2: Да.
1: Это нам очень актуально, просто,
2: конечно,
1: как бы будущим врачам по грудничковому возрасту.
2: Да, но мамам тоже, кстати, матери очень уже интересуются.
1: Как будущим мамам нам же, опять же, очень интересно.
2: Вообще, я хочу сказать, что именно на эту песню, так сказать, был социальный заказ сделан молодыми матерьми.
3: Матерьми, да.
2: Матерями, да.
3: Какая разница?
2: Ну, в зависимости, это матерьми или матерями. Вот если ей за 40, то матерями, а если им до 30, то матерьми. Да. Ну, а ваш вопрос, Валерий, пожалуйста.
1: Вот. И вот еще как бы вот общий такой вот вопрос. Вот мы вот как бы вот, вот можно вот, вот мы вас видели, вот Валеру в клубе РВС.
4: Да.
1: Вот. И как бы вот мы хотели спросить, можно ли увидеть вот вас обоих, вот как бы вот Валеру и Сашу, вот вместе в этом клубе. И как бы вот, ну, можно, по идее, организацию вот как бы вот взять на себя.
3: Если вы займетесь организацией этого концерта, то, конечно, мы...
0: Концерта, просто пригласить тебя и Сашу в клуб.
3: А, просто...
0: погулять, погулять.
3: А, в смысле, погулять?
2: Еще... Рыбешки поесть.
0: Да.
3: С кивком, да? Ну, я как не знаю. Ну, конечно. Не, ну, все решаемо в этом мире. Все решаемо, говорил Дон Корлеоне.
1: Можно с вами связаться, да?
2: Ну вот я не знаю, если давайте сейчас, как вот это Алексей Привалов как директор, если он будет как бы заниматься.
0: Слушайте, проект Александр Лаевский в Арийской роде, ну, может быть, и будет.
3: Городничный.
2: Давайте так, мы сейчас не будем спешить с выводами, мы немножко подождем тут между собой, посоветуемся, перетрем базар так и определимся, хорошо?
3: Проценты разложим.
2: Вот, спасибо, да, проценты разложим, спасибо вам за звонок, территорию там поделим и все такое прочее. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Мне, значит, к Валерию, ну, не столько вопрос, сколько, так сказать, телега.
4: Да.
5: Вот, мне, так сказать, группа «Монгол Шудан», ну, не то, что нравится, а очень нравится. Но, в отличие вот от первого «Звонишь», мне не «Письма Москва» понравилась, а наоборот, я считаю, так сказать, эта песня... наихудшее произведение. Как раз вот про вот анархию, «Гуляй поле», это действительно, так сказать, зубовный там скрежет, свист, угар, улет.
4: Угу.
5: Вот. И просто последний альбом, ну, конечно, Валерий, извините, но это ниже на несколько порядков, чем все предыдущее. Вот, так сказать, чересчур еще на уровне держится. Вот истина, это уже вот особая песня «Полиметрия», там, не знаю, «Uncle Ben». Единственное, конечно, какие-то самарок родов, но, так сказать, и то, так сказать, народное творчество. Может, так сказать, несколько возвратиться в старый, или, так сказать, как-то может название сменить, чтобы, так сказать, народ не шокировать. Я не столько не целью наехать, просто действительно горько, больно и обидно.
2: Понятно. Спасибо, спасибо вам за звонок. Ну же, Валера.
3: Ну да, да. Вот и сколько пришло регионов, время да. Расплачиваться.
2: Да.
3: Вообще, да. Вообще, конечно, я хочу сказать, что... Удивительно, насколько вот, ну, эти вопросы звучат чаще всего. То есть не знаю, как я там спел и что я там сыграл, но я просто хочу пояснить, как были записаны эти альбомы.
2: Не помню, что я
3: сыграл. Ну, это, ну, на мой взгляд, как профессиональному, будем говорить, музыканта, это просто были такие зарисовки для какой-то большой, серьезной, допустим, работы. Вот, которые были как-то безжалостно проданы рок-лаборатории, нашим бывшим там директором просто. Вот. И они разошлись каким-то бешеным тиражом, естественно, по всем. То есть это была ошибка. То есть это был просто наигрыш на компьютере всякого такого рода. Типа наметки такие на альбомы. Это вот как раз именно о «Паровозе анархии» и «Гуляй полями» идет речь.
0: А давай расскажем о том, что сейчас ремейк выйдет этих песен.
4: песен?
3: Да нечего там говорить, в общем, я бы... Нет, мы сейчас будем, естественно, мы сейчас возьмем эти песни, и просто сейчас будет выпускаться антология всего Монгол Шуудана, это где-то в количестве 7 дисков будет все, то есть весь сбор, то, что было написано, спето когда-либо и сыграно, то есть это все будет сыграно на профессиональной аппаратуре, на профессиональной студии будет записано, все это будет в рамочке в траурной, и все, как говорится, все это будет приятно взять в руки, вот. Ну, а насчет истины, не знаю, мне кажется, это, ну, на мой взгляд, это моя удачная работа. А с песней «Москва» я с вами согласен. Да, действительно, не очень удачная песня, как говорится. Ну, так вот вышло, вот, как-то вот.
4: Ну, почему-то всем нравится.
3: Хотел, да, записать ее вот так вот, да, но вот как-то вот...
2: Не, ну тут, может быть, стоит, знаешь, как посудить. Вот если, например, оторвать эту песню от «Монгол Шуудана» и представить, например, как песня, например, «Валерий Скородет», к примеру, вот тогда, может быть, она бы совсем другое отношение вызывала. А поскольку все это пошло по накатанным рельсам, уже выработался стереотип. Видишь, на стенке тут кто-то баллоном написал: выработался стереотип желтый, неоновый, красный. So, в принципе, естественно, люди уже... Ну, представь себе, там, если бы Sex Pistols вдруг записали там «Я застрелил шерифа Боба Марли», тоже бы это вызвало бы какое-нибудь недоумение.
3: Подозрение, я бы так сказал.
2: Да, подозрение. Поэтому, как сама по себе песня отдельная, она, на мой взгляд, тоже неплохая. Там. А с точки зрения общей концепции мне сложно судить.
3: Ну, вообще, вообще, Саша, я тебе хочу сказать, что существует вообще такая тенденция у любителей, которые слушают, допустим, своего любимого исполнителя, то, что ты сделал первым, понимаешь, там, типа, вот, это круто, а то, что ты делаешь потом, ты уже все там, то есть там уже это не то, это все фуфло, короче, там типа, а вот первый, это был класс. Это и у тебя есть,
2: да,
3: понимаешь,
2: да,
3: там, это да, это есть у всех практически групп, то есть...
2: Дэвид Боуи этого избежал со своим аутсайдом. Никто на него не наезжает, ну и правильно, я считаю, что он как бы так очень по-грамотному там выступил. Так.
3: Ну да, когда меняется стиль и направление, когда, допустим, постоянно лупить в одну струю, например, как это делала группа Slate или, к примеру, AC/DC, это все, конечно, клево и круто, но, к сожалению, покупаешь очередной диск этих групп и опять слышишь то же самое. То есть, в общем-то, остаешься опять при таком 50% впечатлении ровном. То есть, типа, я прослушал очередной диск группы там Slate или группы AC/DC. Вот все. То есть нет эмоциональных таких вот, типа, вещей, типа, а, это фуфло, там, например, или наоборот, типа, там, ой, как клево они там сделали. Ну,
2: но тут, знаешь, кстати, нужно, видимо, как бы какое-то время очень пережить, ведь про AC/DC как, ну, у них вот там еще что-то вышло про какие-то яйца, альбом, да, там. И он, ну, на мой взгляд, чисто я как послушал с музыкальной точки зрения, он, ну, конечно, скучнее там, там и Highway to Hell, вот эти, ну, конечно, ну, на порядок, конечно, на порядок. Но, с другой стороны, они уже вот перевалили тот рубеж, именно вот AC/DC, когда их можно было как-то, видимо, критиковать, поэтому про них говорят другую фразу, что у них уже типа там песок из всех дырок сыпется. Ну, как старики рубают еще, как они рубятся, вернее.
3: А,
2: вот,
3: ну, да, да.
2: Понимаешь, то есть это другой уже подход, это нужно стать там, я не знаю, либо Мик Джаггер, ну, тут ты им действительно не откажешь.
3: Ну да,
2: то
3: да,
2: есть там потоотделение идет такое, что там... Ну что, следующая пьеса «Монгол Шуудан», да, группа будет сейчас.
4: А вот это самый ругаемый Uncle Ben's.
2: Это шестая.
4: Да.
2: Песня.
4: Песня.

0: А многие любят этот все-таки вот продукт, хотя, честно говоря, меня всегда немножко удивляет, почему вот тут не могут сделать там свой кетчуп. Что, помидоры в Краснодаре, что ли, какие-то гнилые растут? Нет, вот, а вот почему, да? А вот почему тут завозят там какие-то там вот Uncle Ben? Да, он хороший, но вот, например, моя мама, она лучше готовит подобные штуки. Вот дали бы ей денег, она прицеп бы сделала бы, да, другим там и изготовили бы свой там какой-нибудь классный продукт.
1: Ну, я хочу добавить к этому вопрос, что когда я писал эту песню, я четко вычислил, что это вообще, это продукт такой не ликвид, который в Америке не едят. Едят только страны второго мира, то есть
2: третьего.
1: Или даже третьего.
2: Третьего мира.
1: Ну, мы все-таки там на втором, я считаю, как бы говоря.
0: Мне кажется, вот где-то недели две назад уже второе утеряно.
1: В третий плавно перетекли.
0: Да, туда там.
1: И как бы это все консерванты, непонятные, с просроченными какими-то номерами, ну там, в общем-то, оранжевый банк. Я ни в коем случае не хочу обидеть, короче, самого дядю Анка.
0: Негритенка.
1: Это все классно, но все-таки вызывает подозрение, как у любого нормального, в общем, человека.
0: Ну, то же самое, что вот с этим с пивом, там, красный бык какой-то, да, это Red Bull, вот это специально изготовленное, непонятно где вообще. Я просто, у меня критерий вот вкусовые качества пива и вообще его качество, это вкусовое постоянство. То есть, если я, например, открываю какую-то там бутылку старого Праман, тут можно сказать, хорошее пиво это или плохое, да, но у него постоянный вкус. Ты пьешь, ты знаешь, что ты ожидаешь, и ты это получаешь. А все вот эти там белые медведи какой-то, прости господи, сраный, там этот Red Bull какой-то немеренный. Каждый раз в разные банки кого-то пьяный негр какой-то там сидит где-нибудь в подвале, там, я не знаю, там, и там разливает, как вот от руки, вообще беда какая-то полная. Вот,
1: или разбавляет там.
0: Причем слюной собственной.
1: Да там и всеми экскрементами, которые текут из человека.
0: А сюда поставляется в больших количествах.
1: Ну, конечно, конечно.
0: А зато хорошее пиво, да, то есть оно стоит дорого.
1: Да,
0: потому что сейчас денег тратится вот там, потому что коррупция идет на пищевом рынке, типа там, да, я дам там Феде взятку, он за это купит у меня партию этого дерьма, там, меньше там хорошего пива привезут, а по такой же цене мы лучше продадим дерьма. Вот.
1: Да, конечно, там везде существует навар. Да, рынок, действительно, там, да, пока до нас дойдет, допустим, Хайнекен бутылка, она перерастет там 4-5 цент там лишних, там, еще за перевозку возьмут за все дела. Это стабильный закон, маркетинг плюс там все дела. Мы не будем распространяться об этом, короче. Пиво, пиво рознь-то, соответственно. Ну, чего там, давай звонок.
0: Звоночек, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Дело в том, что вы пишете музыку, которая по форме напоминает западную музыку 70-х годов. Вот средства выразительности, вот эти слики. А вам не кажется, что ваши кумиры, вот которых вы упоминали, типа Боуи, они все-таки уже продвинулись как-то во время? Вот почему у нас, причем это не только касается вот вас, ребят, но и вообще нашей современной рок-музыки отечественной, и не только рок-музыки, но и попсы. Вот, например, там даже у... песни Аллы Пугачевой, там могут пустить этот вот 70-х годов соляк, но, правда, такой более бестолковый по сравнению.
0: Ну, спасибо, спасибо.
1: Спасибо. Я отвечу на этот вопрос, постараюсь ответить. Ну, дело в том, что на многомиллионную армию, значит, как говорится, людей, которые вообще слушают музыку, не угодишь. А во-вторых, на рынок на этот тоже не угодишь. Ведь посудите сами, почему у нас так, допустим, вот пресловутая попса, про которую мы все говорим, зарабатывает большие деньги, да? Потому что наш народ любит вот три притопа, три прихлоп. Ну, представляете, в деревню там... Пыровка, да, приедет группа Prodigy, ну, к примеру, да, ну, там вот, или там с современными ритмами, знаете, ну, это же вы понимаете. Вот мы, я вам расскажу просто один такой случай. Мы были с Жанной Агузаровой вместе на гастролях в Якутске, в таком городе, вот. И когда она начала, значит, диджействовать, так будем говорить, там, пилить винил, там, знаете, там, вышла, значит, на платформе, то есть вся раскрашенная, бедные якуты разбежались. Оттуда что-то мрачно ворчали на своем якутском языке. Там.
0: Разъезжались, только были видны олени и попки, такие мчащиеся в тундру.
1: Злобно поблескивая глазками, они же мстительный народ, то есть туда-сюда. Вот. И все наоборот. И когда вот мы вышли, понимаете, вот этот рок-н-ролл, вот который вот... Да, ну, я не могу сказать, там, соляки, не соляки. Вы знаете, я не знаю, какую музыку вы слушаете, но, в принципе, каждый из нас волен делать что-то, то, что он волен делать. Ну, в общем, это...
2: Закончи про Якутск, что принимали-то вообще...
1: А, ну, принимали-то вообще, конечно, будем говорить, что, да...
2: Им-то такая музыка современная и хороша.
1: Да, и причем, это я просто затронул, там, Якутск, да, это очень далеко, как говорится, на самолете лететь там 8 часов, вот. А это же буквально находится в пределах московского...
0: кольцевой дороги.
1: Да, московской кольцевой дороги. Ну, вот чуть за нее заехал, понимаете, там тоже, в общем, как-то народ там на танцах, то есть они как бы тоже так будут коситься там на тебя, скажут, что ты тут играешь-то, парень-то, ну-ка, что ты, давай-ка это отсюда быстренько.
0: Хотя, ну, в принципе, ты знаешь, что я так обращаю сейчас внимание, вот стали опять по лету появляться молодежь с магнитофонами разными, у них оттуда все-таки несутся все вот эти современные там рейв-плясочные мелодии почему-то. То есть, ну это опять же, может быть, типа в Москве.
1: Столичная молодежь, конечно, и как бы такой продвинутый. Ну, соответственно, есть люди, которые шагают в ногу со временем. Но я хочу сказать, что, конечно, эти вот рейв, вот это техно, это, конечно, альтернативная культура, прям скажем, андеграунд, можно тоже так сказать. Вот. Но это чисто музыка для, как бы сказать, для дискотек бы больше, да, для данса такого, холл, там, не знаю, как сказать. Вот. И там нет, конечно, ни соляков, ничего, там нет практически никаких вокалов. И, в общем-то,
2: там есть ритм.
1: Там есть ритм, да, и зажигательная музыка. В общем-то, на этом заканчивается и все.
0: Ну да, хотя некоторые экспериментируют весьма удачно. Я тут недавно послушал какую-то там волну случайно, где меня так прибило очень хорошо. Я так сел, так думаю, вот это с умом сделано. То есть любое направление, если делать с умом...
1: Не, ну совершенно верно. Это же действительно, я просто могу назвать массу примеров, потому что я же все-таки как музыкант отслушиваю и смотрю видеоклипы, и отслушиваю совершенно новые вот эти вот поступления на наш рынок. Я, вернее, на рынок... так сказать, MTV там или кого там, я не знаю. Вот. Все это понятно. То есть там народ более свободен, раскрепощен, и все, что там новое, это все, как говорится...
2: На ура.
1: На ура, да. А у нас, посмотрите, у нас вот, допустим, группа вот Лесоповал, там вот эти вот, да, вот эти вот, значит, блатная, как бы говоря, музыка, она вот тоже идет на ура, понимаете? И это ничем не перешибить этот вопрос. То есть все четко, конкретно, это уже... заранее уготовлен успех, как говорят, с этим исполнителем. Поэтому тут я не вижу никаких...
2: Никакого криминала в том, что у нас соляки такие.
1: Да.
0: Ну что же, давайте ненадолго прервемся, потому что пришло время новостей. А после новостей мы продолжим наш разговор с Валерием Скородедой и Алексеем Приваловым. Как бы в сборе это составляет одну небольшую, собственно, часть группы «Монгол Шуудан». Вы спросите, почему я говорю так долго? Я говорю так долго, дабы выиграть время. А почему мне нужно выиграть время? Да потому что ничего тут нигде... не стоит. Ну, не то, что это... Вы не подумайте, я про носители. Все ли у нас готово? Все у нас готово. Итак, новость.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас группа «Монгол Шуудан» в следующем составе Валерий Скородет, который, собственно, и командир, да, насколько я понял, и директор группы Алексей Привалов. Телефон нашей студии 203-19-22. Звоните, задавайте ваши вопросы нашим гостям. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Я вот хотел сперва сказать пару слов, что вы вот совершенно напрасно вот сказали про ИСИ-ДИСИ, потому что вам вряд ли вот добраться когда-нибудь до братцев Янгов, но это к слову. А я хотел спросить вот что. Вот как вы себе представляете вот вашего, кстати, обобщенного слушателя? Как он выглядит, какую музыку слушает, как там, как какого возраста? И так далее.
0: Портрет слушателей, чтобы создали.
1: Обобщенный, да, вот если можно. Или там 2-3 типа.
0: Понятно, спасибо.
2: Ну, не знаю даже, как-то меня врасплох такие вопросы ставят.
0: Ну, ты же описал вот недавний концерт в одном из московских клубов. Вот можешь рассказать этот сюжет. Это такая внеэфирный был разговор, но ничего в нем нет.
2: Ну, это вперемешку, понимаете. Ну, всех видов и профессий люди, в общем-то, говоря, ходят на наши концерты, в общем-то, и нашего постоянного слушателя, я не знаю как. Я даже не могу так составить.
3: Ну, раньше был более конкретизированный тип, да? То есть какой-то более такой рок-н-ролльный, молодежь такая.
2: Не, ну конкретно, конечно, когда мы вот начинали, допустим, мы прям четко, не стесняясь, будем говорить, мы играли в стиле такого поп-панк такой, как бы говоря, там, вот, типа, на наш концерт ходили только панки, понимаете, там все, со всеми там, все, что к ним прилагается, то есть там, типа, джинсы, там, все это, ирокезы, вот. Сейчас вот как-то все вот перемещается, мешку идет. Да это не только с нами происходит, по-моему, со всеми ансамблями там. Туда-сюда там студенты, панки, бандиты, хулиганы, наркоманы, там кого только нет.
0: А вот старушки?
2: Старушки ходят в безумицы, да, некие. Старушки там. Многие приводят своих детей там, как бы слушать туда-сюда. Ну, целое поколение, можно так сказать, воспитывалось на наших
3: песнях.
2: На наших
3: песнях. Не Янги, конечно, но нормально.
2: А я не знаю, что по поводу Янгов на нас наехали. Я, по-моему, ничего обидного не сказал, а насчет уровня...
0: Нет, это я, по-моему, сказал.
3: Мы страдаем.
2: Да не, ну ладно, нет. Я просто хочу сказать, что мы стремимся к этому, ко всему, и дай бог нам это достичь такого уровня. А когда вот мы достигли, достигнем бы, конечно, мы уже потом будем по-другому разговаривать.
0: Ну что, следующая пьеса.
3: Давай. «Гагарине и мне» такая письма. Немножко она так опережает события с 12 апреля, но нормально.
2: Нормально. Это ко дню космонавтики специально написанная песня. И очень так будем говорить именно... Ну, здесь не совершенно не про Гагарина, а про отношение человека к природе.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
1: 73,82 МГц.
2: И предлагаю дальше прослушать телефонные звонки 203-19-22 и ваши вопросы Валерию Скородеду, руководителю группы «Монгол Шудан». Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
3: Я ужасно рад, что у вас появился Валерий. Друзья, это чудесно. Я любитель «Монгол Шудана».
4: Конечно.
3: Я наравне с ним, я слушаю и Вагнера, и Grateful Dead, и Led Zeppelin. И, вы знаете, по кайфу, по кайфу.
5: Нам приятно быть в такой компании.
4: Это хорошо, да. Особенно с Вагнером, кстати.
5: Да, Вагнер — это хорошо.
3: Ну, все зависит от настроения.
2: А нас так звали боцмана, кстати, Вагнера. Представляешь, имя было Вагнер, а фамилия Тихонов. Вагнер Тихонов. А Вагнер Сергеевич Тихонов, если точнее, боцман. Да, но да, как да. Боцман, у него кличка была, а звали, вообще, и у него воинское звание было Мичман. Его потом списали за алкоголизм с подводной лодки. Да, извините, что я перебил, давайте вопрос мы ждем.
3: Странно, да, у меня будет парочка вопросов.
4: Давай.
3: Значит, во-первых, как вы относитесь к идее анархизма? То есть, ну, не на уровне там черного знамени и вперед с саблями на Кремль, а вот на уровне Бакунина и Кропоткина.
4: Uh-huh.
3: Это первый вопрос. И второй вопрос. Вы знаете, сектор Газа записал совершенно чудесную сказку.
4: Uh-huh.
3: Вот. У меня, ну, много друзей, которые такую музыку не слушают. То есть они наверняка бы сектор Газа не знали бы.
4: Ну, конечно.
3: Но вот сказка у них есть у всех. То есть так потащило. Вот такой бы ход вам придумать.
2: Спасибо.
3: Вот.
2: Спасибо,
3: спасибо вам.
2: Вам
3: огромное. И удачи вам, и хороших песен. Ну, господи, всего хорошего.
4: Спасибо большое, спасибо большое.
2: Нет, это я был. Давай, Валер, отвечай.
4: Ну, я где-то уже, по-моему, ну, я, значит, где-то я уже, по-моему, пояснял, почему, значит, идеи анархизма возникли вот, вот это черное знамя, бей, стреляй, круши паровоз, там, Буденовка, там, саблища. Вот. Это песни, которые были записаны чисто на заказ для кучки ростовских казаков, там, ну, молодых там, которые, ну, просто... Когда мы начинали, у нас была такая песня, там называлась она «Продразвёрстка», по-моему, и «Чапаевский твист». Это что-то было такое, ну, как бы на тему о гражданской войне. И они когда услышали, сказали, типа, старик, сделай нам еще штук 20 таких. И я сделал. Вот. И это все вот так вот было. Откуда я все это знаю? Ну, в свое время, значит, у нас там в школе был кружок молодых таких анархистов, значит, нигилистов, или не знаю, как их назвать. Вот. Я туда входил, как говорится, был там в редколлегии. Существовал. У нас был 40-описный журнал. Мы, значит, там проштудировали, значит, там Бакунина. Вот. Причем Бакунин для нас был как бы кумиром, потому что, допустим, там Кропоткин со своими идеями, значит, возникновения каких-то государств, короче, нас совершенно не прельщал. А так как мы были молодые и горячие, нам казалось, что с помощью пистолета, ружья и вооруженной банды матросов можно, короче, покорять весь мир. Вот. И как бы... мы себя относили к фракции таких анархистов-безмотивников. То есть это как бы по батюшке Бакунину, но это была приблизительно такая вот картина. Тут, если едет телега такая по полю, да, ну, к примеру, взять, вот, и к нему приближается отряд, значит, всадников, и они его спрашивают, типа, ты за кого болеешь, за «Динамо» или за «Спартак»? Значит, но если он говорит за «Спартак», они его, значит, отрубают голову. Если он скажет «Динамо», они ему тоже голову отрубают. То есть не важен факт, за кого ты болеешь, понимаешь, главное найти общий язык с ними как таковой, то есть там либо на них наехать, там либо еще что-то, ну это как бы такие вот безмотивники, да. Ну, в общем, мы с этими ребятами, ну там, прочитали там Прудон, там еще какие-то там вещи, там я сейчас уже, честно, Штирнер, по-моему, вот, я сейчас не помню, конечно, не буду распространяться, все-таки не политическая передача, я как бы не политик, да, но анархисты все стран соединяйтесь, Форео, конечно, я знаю очень много иностранцев, которые в случае чего меня поддержат, вот, вот, в общем-то, жил одно время там в Берлине в анархической общине, ну, в общем-то, все это нормально. Вот, а по поводу второго, насчет сектора газа, насчет сказки, то я, вы знаете, стихов у меня очень много, значит, но сделать так, как это сделал Юра Хуй, я не считаю целесообразным, потому что он как бы это был первый, понимаете, и, в общем-то, если мы это будем делать и повторять, то это будет как бы жалкая попытка, ну, повтора, да, вот как бы сказать, вот, поэтому, конечно, если сделать что-нибудь вообще другое, то это вот это другой разговор. Ну, вот, собственно говоря, к чему мы и стремимся, в общем-то.
1: А Юрок сейчас пишет новую сказку по щучьему велению.

0: женского состава маловато, понимаешь?
1: А можно набрать, ну, сессионный, а для массовки набрать, там, родственниц там и так далее. Ну что, следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Вы знаете, я очень хочу поблагодарить Валеру за его песню и вообще за все его песни. Вот и за первую, которая про лохматого солдата, вы понимаете, если услышишь эту песню, то она буквально больного сорвет с кровати, и он станет танцевать. Вы понимаете, большая удача. И последующая вот одна мелодичная. Я вот сейчас не помню, может, это на слова Есенина она?
3: Да, вероятно.
4: Да, вероятно.
2: Вероятно, на слова Есенина тоже очень. И вообще мелодия чувствуется. И пускай это определенное направление в музыке, действительно, но я так же, как вот предыдущий звонящий молодой человек, я слушаю Моцарта, он слушает Вагнера. Я, правда, скорее поклонница Моцарта и нашего Глинки там и все. И также вот сейчас такая же поклонница и Валеры. Вы понимаете, совершенно. Он просто дает такой же, понимаете, вот мы слушаем Глинку, но в конце концов вот появился Валера. И понимаете ли, Малгон Судан просто звезда.
0: Спасибо большое.
3: Ну, кстати, я хочу поздравить эту женщину лично себе. У нее прекрасное чувство хита. Она вот первую песню отметила, хит 100%, на которую мы и тоже ставим раскрутку и Москву. Вот четко сразу выделила две песни из много других с первого раза.
1: Кстати, у нее, значит, все таланты продюсера, в принципе.
3: Безусловно.
0: Это хорошо, что вот так вот, да. Очень.
1: И много знакомых имен опять прозвучало. Моцарт, Глинка. Просто Моцарт — это так у нас на даче звали здорового фокстерьера такого. Вот. И он один раз попал под сенокосилку вообще. Его перепилило пополам, но потом местный вот лекарь был. Ну, никто не знает, как его там целиком звали. Он такой, типа, был. Кличка у него Захарич была. Представляете, Захарич. Так. Он его сшил сам и травмами вылечил. И Моцарт снова стал бегать. И вот как ни в чем не бывало. То есть это я говорю о том, что, дескать, за народную медицину. Как бы помахал колотушкой за народную медицину я.
0: Я знаю одного санитара по кличке Бинт. Ну, ну и больше ничего про него сказать нельзя.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Ой, вы знаете, простите, перезвоните, если сможете, очень плохо вас слышно.
3: Похоже, межгород.
1: Межгород или, может быть, снизу кто-то. Здравствуйте. О, здесь вообще не получилось. Ну, давайте послушаем композицию тогда.
3: Композиция «Самара-городок».
1: Известная песня.

0: маленький, наверное, город. Я вот о чем сейчас подумал, что, в принципе, в каждом городе есть свои какие-то, ну, понятные там пень, там, достопримечательности архитектурного плана, так сказать, общебазитический, ну, на который водят смотреть, скажем, там, как бы туристов, да, там, проезжающих. Вот. А есть какие-то вещи, которые вот, ну, там, вот...
1: Незыблемые.
0: Да, они незыблемые, но они скрыты, с одной стороны, от широкой общественности, но как бы вписываются вот постоянно в образ жизни. Например, в городе Рязани стоит памятник писателю Есенину, поэту такой, ну, прям здоровый. И он так руку держит, дескать, и воспевает, значит, рязанские просторы. И ему все время, как бы после каждой свадьбы, на эту руку стоит пузырь шампанского. И вид совершенно... Ну, то, прям он так стоит, и получается, что он смотрит на шампанское, разглядывает его. Вот, а вот в Самаре, интересно, есть что-нибудь? Я почему спрашиваю? Ну, все время там про Самару ты поешь, я помню... Там как-то в Новосибирске тоже, я впервые это услышал, там, как в Новосибирске выступали всякие в цирке.
1: Выступали сейчас ли вы?
0: Ну, цирк, это вот самое смешное было, что в цирке. Да, вот что с Самарой-то как? Не были в Самаре вы? Нет. Что за город вообще?
2: Не, в Самаре мы...
3: Я был, но не с концертами, да?
2: В Самаре мы не были. Нет, а предыстория, конечно, у этой песни очень замечательная, потому что там эту песню, значит, как бы напела на одной из какой-то... На каком-то мальчишнике у нас был, короче. Естественно, он закончился и пополам с девичником.
0: Ну
2: и
0: да, вот, да, да.
2: Ну ты же понимаешь, да. И вот одна девочка, значит, вдруг неожиданно прервав наш общий базар и звяканье стаканов, вдруг попросила голос, села за пианино, там пианино было, и таким тоном тоненьким голоском она спела, короче, значит, «Самару городок». В общем, девочка была прилично одета, но слова, которые она пела в куплетах, в общем, это не поддается, как бы сказать, эфирному звучанию, то есть, ну, ты же понимаешь, да?
0: Ну, да.
2: То есть ненормативная, как бы говоря, лексика, знаешь, о которой мы все так долго говорим, вот. Мы не будем разрушать иллюзии по поводу того, что туда-сюда, но все знают, что...
3: Это великая фраза.
2: Ну, все знают, что для друзей и компании, то есть там, я употребляю иногда, значит, русское народное творчество в этой песне, вот. Но, к сожалению, на этой пластинке мы были как бы связаны контрактом, которым нам это сделать не позволили, поэтому я заранее прошу прощения у всех своих, значит, любителей за эту дерзкую, как говорится, выходку, вот. Ну, а с другой стороны, в общем, неплохо ведь, да?
3: А я, кстати, был в Самаре, и знаешь, что там такое вот классное? Там название улиц написано во весь размер дома, то есть там, представляешь, например, улица Мичурина выложена плиткой 2 этажа.
0: То есть не так, как вот эти синенькие.
3: Не вот эти вот синенькие таблички.
2: Не промахнешься.
3: Да. Там вот это классно.
0: А, кстати, нужно всегда так делать. Я считаю, что нужно ночью обязать жильцов, вот типа как вот это наше здание. Мы, например, регулярно на 8-й рисуем тут из горящих окон цветы, там и катышек этот один, поставленный на другой, типа 8-й, дескать, у вас женится с 8-м. Вот. Из светящихся окон остальные там считаем. Также нужно жильцов вот дома, а им за это сократить плату квартирную, да, там пополам. И будет освещено прямо красиво, во-первых, и видно, что за улицей.
3: И поднять плату за электроэнергию.
2: И видно, что все
0: остальные. Да, остальным поднятием можно компенсировать, да, то есть вполне.
2: Логично.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
0: Да.
4: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
4: Вот у меня пару вопросов, вот у меня к Алексею вопрос. Вот я знаю, вы были директором у такой замечательной группы, как группа «Нюанс». Вот, и по каким причинам вы с ней расстались, и если вообще знаете, чем они сейчас занимаются, вот. А к Валере вопрос у меня. Будет ли издан на CD альбом бандитский, сольный ваш? Спасибо.
0: Угу. Спасибо.
2: Спасибо.
3: Ну, про «Нюанс» там просто. Короче, группа как бы она перестала быть сама собой. Мы, в общем, так толком-то и не ссорились. Просто они сейчас работают аккомпанирующим составом у Стаса Намина. Стас Намин решил поиграть на гитаре и попеть свои старые песни. И вот для этого понадобились хорошие музыканты. И ребята, чтобы не потерять репетиционную базу, то есть они почему-то сошли. Сочли лучше, что им не надо петь свои песни ломовые, то есть как прервать запись на студии «Союз», а надо аккомпанировать Стасу Намина. Ну, бог им судья.
2: Ну, нормально, нет, что, не расскажу. А насчет этого бандитского альбома, конечно, будет он на CD. Только я боюсь, что все-таки придется его немножко там как бы переписать, потому что, ну, в целом, дух останется тот же, конечно. Да, будет это такое дело. Но я, по-моему, говорил, что будет выпускаться антология, и, в общем-то, все будет нормально. Вот. Значит, ну что?
0: Да, ну, песню.
3: Песню, да?
0: Пьеса.
2: Еще одну песню, да?
0: Еще пьеса.
2: Давай.
3: Десятая песня. Дальняя дорога.